0: ловко нажимал комбинацию кнопок на кодовом замке. Весьма сомнительно, чтобы кто-то из лунаритовской братьи знал, что Зус Рейс – всего лишь малоизвестная группа, игравшая в стиле Сэм Боб еще в те времена, когда я интересовался подобными вещами. «Ага, нужно ведь где-то прятаться время от времени». «Еще бы», — отозвался я, вспомнив о своем «Вирт-Ю» размером с кухонный чулан, о мирном утре, проведенном за ловлей виртуальной форели. Дверь открылась, и нашим взором предстало то, что вполне могло сойти за спальню подростка в любом месте мира, кроме религиозного поселения со строгими правилами. Повсюду горы хлама, постеры, плакаты, технопроекты в стадии разработки. А в углу старенькое, но ухоженное автоматизированное рабочее место с искусственным интеллектом, работающее по принципу когистики. «Простите», — лепетал Тим, стараясь загородить своим тщедушным телом громадный от пола до потолка плакат порнозвезды Филомены Сун, той модели изображения которой появилась на площади в 5 квадратных километров. При этом ему удалось заслонить лишь трусики бикини, не более того. Мисс Олдей, подняв брови, внимательно изучила сей шедевр.
1: «В жизни она выглядит лучше», — изрекла великанша наконец. «И ниже ростом».
0: Глаза Тима благоговейно распахнулись.
2: «Вы встречались с ней?»
0: Но я не дал мисс Олдей возможности ответить. «Пусть я, как и всякий щуплый мужчина, обожаю пышных голеньких дамочек, но все же часики-то тикают». «Потом, Тим. Сейчас главное нарисовать граффити. Ты должен написать сообщение достаточно крупными буквами, чтобы нас увидели из космоса, вернее, со станции Льюнула. В два счета!» Он подошел к рабочему месту и уселся. «Говорите, что писать!» Я взглянул на мисс Олдей. Так кивнула.
1: «В точности то, что я тебе скажу», — велела она. «Всего лишь буквы и цифры, но те, для кого они предназначены, поймут».
0: Он немного повозился с приборами и положил пальцы на клавиатуру.
1: «Готов. Начинаем. Первая буква C, двоеточие. Потом GML, двоеточие. Теперь VRE, one, пробел, T, two, one, E, пробел, EA, one, все».
0: Парнишка перечитал записанное и спросил, насколько велики должны быть знаки.
1: «Как можно больше, если сумеешь сделать это быстро».
0: Тим задумчиво погладил себя по подбородку, размышляя над сказанным. «100 метров достаточно? Я могу выписать все печатными буквами за 5 минут, если сниму блоки разбрызгивателя консерванта». Мисс Олдей уставилась в невидимую точку над нашими головами. Я украдкой рассматривал ее. Понятно, что она не та, за кого себя выдает. Вопрос в том, кто мисс Холдейп на самом деле. Оставалось надеяться, что я доживу до разгадки.
1: «Пожалуй», — протянула она наконец. «Обычный шрифт. Самый простой. Никакой вязи, завитушек и прочего дерьма».
0: «Будет сделано». Парень вновь принялся за работу. Пальцы так и летали над клавишами. Представить невозможно, что он вытворял бы на новейшем оборудовании в Квиклинке. Мальчишка рожден для техники. Не для выращивания салата. Но стоит ли сейчас об этом думать? Главное — решить задачу, как выжить в этой заварухе. «Что все это означает?» — Джинни осведомился я и только минуту спустя сообразил, что назвал ее по имени. Судя по легкой усмешке, она это отметила.
1: «VRE-1 — срочный перехват космического корабля. Они найдут ближайший корабль, а именно МакДэвид, заблокируют бортовое управление и отошлют его сюда. T-2-1-E – террористическое нападение категории 2-1. Это когда берут заложников и закладывают взрывчатые вещества, чтобы скрыть содеянное. EA-1 – просьба о немедленной помощи. Сейчас сюда прибудет оперативный отряд».
0: От моего внимания не ускользнуло, что она не объяснила значение букв GML. Но я не стал допытываться, поскольку меня больше всего занимало сообщение об отзыве корабля.
1: «Хотите, чтобы МакДэвид снова произвел посадку?» – пробормотал я. «Вы спятили? Там полно террористов!» «Признаю, это не самый блестящий план», – пожала она плечами.
0: «Слабо сказано». Мисс Олдейп многозначительно подняла палец.
1: «Но! Что «но»? Во-первых, это вернет нам Ли Хинмен. Во-вторых, корабль и их пассажиры окажутся прямо у шлюза.
0: «И чему это поможет?» — безнадежно выдохнул я. Мисс Олдей подарила меня сияющей улыбкой.
1: «Думаю, когда эти ребята обнаружат, что их возвращают, они сделают все возможное, чтобы обезвредить бомбу, иначе взорвутся вместе с нами. Не согласны?»
0: Я развел руками. «Мне бы следовало самому сообразить». Но тут я вспомнил кое о чем еще. «Все это прекрасно, но остается еще одна проблема».
1: «Какая именно, шериф?»
0: «Когда Детвайлер и его люди поймут, что побег не удался, они придут в бешенство и сорвут злость на мирных людях. Не забудьте, эти парни вооружены». Мисс Олдейб обняла меня за плечи.
1: «Шериф, вам нужно понять одну простую истину».
0: Я задохнулся. Находиться в такой близости от нее все равно, что пребывать рядом с бомбой. Чрезвычайно опасные флюиды, исходившие от этой женщины, действовали на нервы, хотя, нужно признать, к бомбе я не испытывал столь яростного вожделения.
2: «Какую же?» –
0: прохрипел я.
1: «В любом плане бывают изъяны».
0: Джинни оставила меня переваривать это философское изречение и подошла к Тиму. На экране рассыпались крохотные, быстро двигавшиеся точки, которые постепенно складывались в буквы.
1: «Чертовски здорово, Тим», — одобрительно заметила она. «Я тоже слышал о той здоровенной дамочке, которую ты изобразил, в чем мать родила. Расскажи, как ты это проделываешь?»
0: Мальчик обернулся ко мне и дождался поощрительного кивка. «Давай, сынок. Если это сработает, все будут благодарить тебя. Если же нет, никто не узнает».
1: «Ладно. Видите ли, Иден расположен в море, то есть в огромной чаше с пылью. Прибытие шаттла или любая деятельность на поверхности перемешивает пыль. Нам необходим солнечный свет, чтобы выращивать урожай и производить электричество. Поэтому в большинстве мест работают стандартные смерчи Уинстеда, чтобы очищать купол и панели. Они сметают пыль посредством статического электричества». «И сколько их тут?» – спросила мисс Олдейб.
0: «Мы начали с пяти, но я, как это сказать, убедил старейшин, что не мешает на всякий случай иметь несколько запасных. Поэтому они поручили мне приобрести еще 10, и я немного повозился с их моторами и системами наведения».
1: «Дай-ка и мне послушать», – прокряхтел я, направляясь к ним.
0: Раньше, сколько я не допытывался, каким образом ему удается рисовать свои изображения, парень замыкался, как устрица в раковине. Теперь же я тихо радовался, что он не проговорился раньше, иначе мне бы пришлось пресечь это безобразие.
1: «Значит, ты создаешь граффити электростатическим перемещением лунной пыли?» «Да, в этом режиме заряд заставляет пыль вздуваться и тем самым создает гребешок. Поскольку обработанная таким образом пыль менее плотная и больше частиц облучаются солнечным светом и отражают его, линии выглядят почти белыми на фоне необработанной пыли. Тень, падающая от гребешков, придает линиям больше контрастности».
0: Я восхищенно покачал головой. «Этот парень далеко пойдет».
1: «Так вот почему твоя картинка потускнела через несколько часов. Статический заряд вытекает, и пыль оседает на прежнее место».
0: «Да, но ведь я никому ничего плохого не делал, просто дурачился», — оправдывался мальчик, и в его голосе слышались отголоски прежней боли и недоумения. «В самом деле, разве безобидная проделка заслуживает такого сурового наказания, как изгнание из дома и родного поселения?» И тут я твердо решил, что если нам удастся выжить, парень останется. Любой ценой. Даже если для этого придется его усыновить.
1: «Знаю, Тим. Теперь у тебя есть шанс спасти всех».
0: Поскольку мы все еще были отрезаны от внешнего мира, узнать, дошло ли послание по адресу, нам не удалось. Мы даже не сможем выяснить, вернется ли корабль, пока он не появится в зоне действия низкочастотного радара Идена. Оставалось одно – вернуться в мой кабинет, собрать все, хотя бы отдаленно напоминающее оружие, и отправиться в отсек. Продолжение рассказа Стивена Бернса «Система срочных сообщений» в модели для сборки на радиоэнергии FM через несколько минут.

0: Тим захватил свой электронный блокнот. Я пристегнул парализатор вместе с дубинкой и веб-слингером. Мисс Олдей порылась в маленьком холодильнике и извлекла банку пива, пластиковую бутылку низкокалорийного двойного сливового кисло-сладкого соуса. Один глоток, и пиво исчезло в ее бездонной глотке, а соус в кармане серебряного комбинезона. Я не спросил, зачем ей это. Перед уходом я добавил к арсеналу с полдюжины пар стальных наручников. Акт совершенно беспочвенного оптимизма. Но сначала мы сделали объявление, предписывающее всем жителям оставаться в своих домиках и приготовиться к возможной утечке давления. Поселение строилось на века. Если взрыв будет не слишком велик, некоторые вполне могут выжить в своих воздухонепроницаемых жилищах. Кроме того, я выполнил просьбу Тима и заметил, что не мешало бы помолиться. Вся наша разнокалиберная троица вернулась в отсек, чтобы приготовиться к обороне. Я жалел, что привел с собой Тима. Если Детвайлер и его люди свалятся нам на голову, без драки не обойтись. Здесь не место для 14-летнего мальчика. Правда, этот 14-летний мальчик сделал для спасения Идена куда больше, чем я, и не исключено, что его помощь опять понадобится. Теперь я понимал, что это такое – посылать ребенка в бой.
1: «Ну-ки?»
0: Я всполошенно моргнул, пробудившись от невеселых мыслей. «Простите?» Джинни Олдейп вытащила из накладного кармана комбинезончика колоду карт.
1: «Сыграем пару роберов, внуки, шериф?»
0: И с подозрением, покосившись на меня, добавила.
1: «А что, по-вашему, я имела в виду?»
0: Я ошеломленно вытаращился на нее.
2: «Тут рядом бомба, готовая взорваться!»
0: Я взглянул на один из стенных мониторов. «Ровно через 20 минут.
1: А вы предлагаете сыграть в карты?»
0: Она недоуменно нахмурила широкий лоб.
1: «А вы считаете, что у нас хватит времени на партию в шахматы?»
0: «Как вы можете?» Я покачал головой и вздохнул. Мисс Олдейп, склонив голову на бок, окинула меня насмешливым взглядом, словно в жизни не слышала более идиотского вопроса.
1: «А разве я буду в большей безопасности, если шериф сожмет меня в своих стальных объятиях?»
0: Я криво ухмыльнулся.
2: «Звучит неплохо, но вряд ли осуществимо. Кроме того, я так трясусь, что, возможно, сверну вам шею».
0: Она погладила меня по руке. Прикосновение оказалось на удивление бережным.
1: «Вы прекрасно держитесь, шериф. Значит, вы глазеете на меня и кое-что представляете?»
0: «Может, самую малость», — признался я.
1: «Постоянно. Вы так часто раздеваете меня глазами, что непонятно, как я еще не схватила воспаление легких».
0: «Предлагаю перенести эту беседу на более подходящее время», — поспешно заявил я, до невозможности смущенный тем, что в двух шагах от нас дремлет подросток.
3: «Но если позволите, я хотел бы задать один вопрос».
1: «Ради бога».
0: Я набрал в легкие воздуха, вооружился мужеством и выпалил.
1: «Кто вы на самом деле, черт возьми? Я никогда не требовал заместителя и не задумывался над тем, почему вы появились, как только я арестовал Детвайлера.

0: «Спасибо, Джон», — проворковала она с величественным кивком. «Лучшего комплимента мне не делали». Я смущенно потупился, почти онемев от стыда, и прежде чем успел непоправимо пасть в глазах женщины, на которую только что ухитрился произвести хорошее впечатление, прозвучал звонок, низкий, мелодичный, свидетельствующий о том, что в зону радара только что вошел корабль. Тим сел, протирая глаза.
1: «Это МакДэвид?»
0: Мы с Джинни переглянулись.
1: «Похоже, так и есть», — выдавил я.
0: Тим поднялся, зевнул и с надеждой уставился на нас.
1: «Какие будут соображения?»
2: «Я кое-что придумала», — объявила Джинни.
1: «Сумела выкроить чуточку времени между льстивыми тирадами шерифа, пытавшегося залезть ко мне в лифчик».
0: При этом откровении Тим вытаращился на меня с чувством благоговения и восторга. Я же притворился, что не расслышал. «Что прикажете, Джинни?» «Думаю, после всего случившегося вполне безопасно звать ее по имени. Если же нет, то все равно нам скоро отправляться на тот свет. Тим, ты немедленно вернешься в укрытие. Оттуда передашь срочное сообщение, если дело обернется катастрофой. Это дает нам преимущество, поскольку о тебе ничего не известно, только быстро, хорошо?»
1: «Есть!»
0: Я смотрел вслед парню, радуясь, что уж он-то наверняка уцелеет. И когда тот исчез из виду, кивком поблагодарил Джинни Олдейп. Она снова по-королевски склонила голову.
1: «Так что от меня требуется, леди босс?» – почтительно спросил я. «Дай мне свою дубинку».
0: Я молча подчинился. Она вытащила бутылку кисло-сладкого соуса, выжала часть на рабочий конец дубинки, отдала обратно, а остальной соус разбрызгала по волосам, и когда липкая красноватая жидкость полилась на шею и плечи, подхватила несколько капель и размазала по лицу. Я молча наблюдал за ее действиями. Сначала, правда, испугался, что она чуток тронулась, но вскоре сообразил, что у нее на уме.
1: «И как я выгляжу?» – поинтересовалась она наконец.
0: «Как китайский обед для семейства каннибалов».
1: «Вы так считаете? Ладно, держите свою зубочистку в кармане и дайте мне пару этих хлипких наручников».
0: «Почему они хлипкие? Стандартные стальные наручники Nice Steels», — обиделся я, наблюдая, как она сковывает свои руки за спиной.
1: «Шериф», —
0: с презрительным сожалением сказала она, —
1: «будете себя хорошо вести, и я подарю вам на день рождения Permalox. Тогда увидите, что такое настоящее оборудование».
0: «Эй, что вы там делаете?» — раздался над нашими головами голос Тима. Должно быть, парень мчался всю дорогу, иначе не поспел бы так быстро.
1: «Играем в дочки-матери», — хмыкнула мисс Олдейп, ложась на пол. «Ну, как тебе мой видок, Тим? Боюсь, соус стечет слишком быстро».
0: «Что все это значит, Джон?» «Я здесь десятая спица в колеснице. Джинни, а какова моя роль?» Улыбнувшись, она устроилась поудобнее.
1: «Будьте собой, шериф, только и всего».

0: Макдэвид сел у самого шлюза. Джинни велела Тиму наглухо заблокировать грузовой отсек, так что террористам пришлось входить через командный. Как она и предсказывала, Эпсон Детвайлер послал одного из своих людей обезвредить бомбу. Лишь только это было сделано, к моему глубочайшему облегчению, они принялись за нас. Я стоял посреди отсека, подобно опереточному охотнику на крупную дичь, с дубинкой в руках, так и сочившейся красным соусом. На полу у моих ног стонала Джинни Олдейп. Поразительная сцена, изображавшая дикаря с его жертвой, ошеломила Детвайлера.
1: «Что это ты тут вытворяешь, Эндрюс?» – выпросил он с порога.
0: За его спиной переминались вооруженные громилы. Все трое были мрачнее тучи. Я угрюмо взглянул на предводителя. «Моя работа – защищать гражданское население». Ярый поборник мужского превосходства, не сводя с меня глаз, затряс головой.
2: «В таком случае тебе не стоило меня возвращать, констебль! Еще большая ошибка, чем мой арест!»
0: «Мне бы такое и в голову не пришло», – запротестовал я, показывая на распростертую Джинни. «Это она!

0: Он глянул на Олдейб и снова обратил на меня ледяной взор. «Гигантский черный кит? Что общего имеет со всем этим безмозглый спермоприемник?» «Думаю, что она агент миротворческого корпуса ООН». Детвайлер слегка повернул голову к тем, кто стоял сзади. Они недоумевающе пожимали плечами, давая понять, что не осведомлены о таком исходе. «Не верю», — бросил он наконец. «Придется». Корабль отозвали по ее приказу, а мальчишка помогал ей. Я показал на монитор, где по-прежнему маячила физиономия Тима. Парень ухмыльнулся и сделал непристойный жест. «Но», — поспешно продолжал я, — «еще можно все уладить». При этих словах мисс Олдейб застонала и слегка пошевелилась. Детвайлер скрестил руки на груди и бесстрастно осмотрел меня. «Честно говоря, я чувствовал бы себя гораздо лучше, если бы разорвал кого-то собственными руками». «Вероятно, но вам же хочется улизнуть без помех?» «Мне нужна Ли Хинмен. Отдайте мне Ли и можете забирать эту бабищу». Я подтолкнул мисс Олдейб носком сапога. Она застонала чуть громче и прохрипела:
1: «Ты этого не сделаешь!»
0: Террорист гаденько ухмыльнулся. «Зачем менять нежную молоденькую курочку на груду застарелого жира? Хотя должен признать, что вы проделали неплохую работу, отбив этот жесткий бифштекс. Она гораздо более ценный заложник, чем Ли. А если не согласитесь, я велю Тиму намертво пришвартовать корабль. Сейчас он на моей стороне». Жестокая усмешка Детвайлера мгновенно исчезла при этой угрозе, сменившись нескрываемой холодной злобой. «Ты этого не сделаешь!» Я старательно скривил губы в улыбке. «Почему же? Ты сломал внешние двери. Ему достаточно провести несколько несложных манипуляций, чтобы надежно запереть шлюз. Стандартные процедуры только и всего». «Глупое решение, констебль», — предупредил он. «Глупое и фатальное». Я поверил ему, но все же продолжал упрямиться. «Слушайте, она уже позвала на помощь. Если хотите улизнуть, принимайте мои условия». Мисс Олдейб подняла голову, оставив на полу большое багровое пятно.
1: «Никуда ты не уйдешь, жалкая куча куриного помета», — простонала она.
0: Лицо Детвайлера потемнело.
2: «Заткнись!»
0: Она с трудом перевернулась, чтобы лучше его видеть.
1: «Смирись, котеночек. Как бы ты ни выдрыгивался, все равно тебе не взять верх над женщиной. Нет в тебе этого самого, ясно?»
0: В каждом ее слове было достаточно кислоты, чтобы прожечь камни пола. Однако на этом она не остановилась и, вызывающе подняв подбородок, добавила:
1: «Особенно над такой, как я».
2: «Я приказал тебе заткнуться», — прошипел он, вынимая пистолет.
1: «Ну да», — продолжала издеваться она. «Приятно знать, что хотя бы кто-то не откажет, когда попытаешься пустить его в ход».
0: Он устремился к мисс Олдейб, целясь из пистолета прямо ей в лоб.
2: «Я велел тебе заткнуться».
0: Но та, ничуть не испугавшись, весело хмыкнула.
1: «Поверь, мальчик, нет ничего постыдного в том, что такой слабак, как ты, боится женщин. Для тебя так даже лучше».
2: «Я не боюсь женщин», — заревел Детвайлер, тыча ей в лоб дулом пистолета.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Я зачарованно пялился на Джинни Олдейб и даю слово, во всей ее исполинской фигуре не промелькнуло ни искорки страха. Наоборот, она улыбнулась еще шире.
1: «Конечно нет, если держишь их на прицеле. Что за трусливое дерьмо? Ты трясешься, как лист при виде...»
0: И тут лицо Детвайлера буквально почернело от ярости, а плечи угрожающе распрямились. «Господи, сейчас он спустит курок!» Я сам не понял, что произошло. Все вышло помимо моей воли. Просто дубинка вдруг взвелась в воздух и описала широкую дугу, что застало врасплох не только меня, но и мою мишень. Раздался мерзкий треск, и рука Детвайлера бессильно повисла, а пистолет отлетел в сторону. Признаюсь, что оцепенел от неожиданности. Не знал, что способен на такое, и к тому же не заготовил плана дальнейших действий. Но не успел Детвайлер взвыть от боли и злости, как послышался очередной треск, и между нами со скоростью невероятной для особо таких габаритов втиснулась Джинни Олдей. Она сбила Детвайлера с ног, намертво обхватила руками и с криком «Давай мне за спину!» повернулась к двум предателям-миротворцам, загородившись предводителем как щитом. «Бросай оружие!» — приказала она жутким голосом, едва ли не генеральским. «Приказываю сдаться!» На какую-то долю мгновения мне показалось, что террористы послушаются. Но оказалось, что они только крепче сжали свое оружие. Из навесных мониторов внезапно хлынула музыка, громкие, режущие уши сайдап. «Отпусти его!» – завопил тот, что стоял слева, пытаясь перекричать оглушительный гам. «Ты его задавишь, сука! Я не задену его и все же влеплю в тебя пулю!» Но Джинни вместо ответа стиснула извивавшегося и сыплющего ругательствами Детвайлера.
1: «Я сломаю его чертову шею!»
0: «Стреляйте!» – бушевал Детвайлер.
1: «Слушайте, парни!» – окликнула мисс Олдейб. «Если немедленно не бросите оружие, у вас его отберут со всеми последствиями!»
3: «Да ну!»
0: — ухмыльнулся тот, что справа.
3: «Даю 3 секунды, чтобы отпустить его. Считаю. Раз!»
1: «Я вас предупреждала», — вздохнула она с притворной грустью, глядя куда-то за его плечо.
3: «Нас не проведешь! 2!»
0: Он прицелился. Музыка вдруг смолкла, и дюжина мрачных, насупленных, босых лунаритов, незаметно подкравшихся сзади, пустила в ход свои мускулистые, натруженные руки. Никакого насилия, драк и потасовок. Просто террористов обезоружили, сняли защитные костюмы и даже одежду с такой же небрежной ловкостью, словно ощипывали птицу. Прошло меньше минуты, и миротворцы оказались голыми, связанными веревками по рукам и ногам.
1: «Шериф!» – позвала Джинни, любуясь происходящим. «Не будете ли вы столь любезны надеть наручники на этого извивающегося червя? Тогда я, наконец, смогу освободить руки».
3: «Немедленно!»
0: Я подвинулся ближе к Детвайлеру.
1: «Вижу, как приземляются 2 корабля!» – заорал Тим из монитора. «Что мне делать?»
0: Я вопросительно воззрился на моего заместителя после того, как, разумеется, сковал запястье террориста. Предводитель вопил и брыкался, когда я схватил его за сломанную руку. Но это меня не остановило. Для пущей надежности я надел на него 2 пары наручников.
1: «Уберите МакДэвид из шлюза», — ответила Олдейб. «Дистанционное управление еще работает. Кстати, малыш, ты это здорово придумал, позвать на помощь соседей и попросить, чтобы они зашли сзади через грузовой отсек».
0: Она толкнула Детвайлера на пол, отступила и, насмешливо прищурившись, наблюдала, как он беспомощно дергается, пытаясь освободиться.
1: «Вот уж не думала, что вы накинетесь на старину Эпси как раз в нужную минуту».
0: Меня от чего-то затошнило, и голова закружилась.
1: «Так значит, у вас не было никакого плана?»
3: «Естественно.
1: И все прекрасно сработало, верно?»
3: «Но это безумие!
1: Второго такого льстеца, как вы, еще поискать, шериф!»
0: Расплылась в улыбке мисс Олдейб. Десять минут спустя в отсеке яблоку было негде упасть. Шум стоял невероятный. Тут толпились 2 миротворца в полном боевом облачении, еще больше стояли у 2-го корабля. Я заметил, что каждый отдавал честь Джинни Олдейб, а их главный, разрисованный татуировками свирепый гигант Маори с нашивками полковника, по малейшему ее кивку готов был рвануть хоть на край света. Отовсюду сбегались лунариты. Они привели Мэтью Хинмена со слезами обнявшего свою дорогую Ли, немного растрепанную и все никак, но живую и здоровую. Она объяснила, что внезапный отзыв МакДэвида спас ее от участи куда худшей. Мы с Тимом отошли в сторонку, почтительно наблюдая, как профи берут ситуацию под контроль. Я подтолкнул парнишку в бок. «А все-таки мы молодцы, верно?» Тим кивнул и конфузливо улыбнулся. «Похоже, что так, Джон. Я горжусь тобой, сынок». Слово «сынок» будто прозвучало неким таинственным сигналом. Откуда-то появились GBD и Марта Во и ринулись прямо к нам. Тим мгновенно побледнел. Я похлопал его по коленке и встал.
4: «Констебль!» – пробормотал GBD с сухим кивком, стараясь не встретиться со мной взглядом.
0: «Послушайте, люди добрые!» – вмешался я, прежде чем он успел снова открыть рот. «Ваш мальчик спас это милое местечко от взрыва, который бы не оставил здесь камня на камне. Он сумел сделать это потому, что умен, сообразителен и обладает нестандартным мышлением. Признаю, он не идеал истинного лунарита, но, возможно, лучший, честнейший иденит, который когда-либо появлялся здесь. Если вы по-прежнему собираетесь вытурить его из дома, я сам его усыновлю. И пусть старейшины не воображают, будто смогут депортировать его. Я сделаю Тима своим заместителем. Парень остается здесь. И знаете, что он любит вас и это поселение куда больше, чем вы когда-либо его любили, и куда сильнее, чем вы того заслуживаете». Родители Тима внимали моей тираде в полном молчании.
5: «Генерал Линкольн уже говорил с нами, констебль», — тихо ответила Марта, когда я замолчал.
4: «Генерал кто?»
5: «Она рассказала о том, что совершил наш сын. Теперь мы понимаем, как ужасно согрешили против него, и просим разрешения поговорить с ним наедине, чтобы вымолить прощение. Пожалуйста».
0: Я пристально оглядел супругов. У Марты даже глаза ввалились. Джебедия плотно стиснул губы и, казалось, вот-вот расплачется. Тим, белый как мел, растерянный, упорно рассматривал свои руки. Рядом возникла мисс Олдейб.
4: «Пойдем со мной, Джон», — позвала она мягко, взяв меня за руку.
0: Я позволил ей утащить себя. Впрочем, вряд ли ей помешал бы даже танк. Но не успели мы отойти на несколько шагов, как дорогу заступил полковник и лихо отдал честь.
6: «Генерал Линкольн?»
0: «Что у вас, Дон?» — лениво протянула она.
6: «Ваши подозрения относительно того, что в корпус миротворцев проникли сторонники строгих отцов, полностью подтвердились. Сначала они помогли Детвайлеру найти надежное убежище, сумели сделать так, что в последний шаттл не смог его забрать, а потом организовали побег. В Тихо уже произведено 5 арестов, на Льюнуле 3 и еще несколько на земле. Но кое-кто наверняка остался нераскрытым, хотя основные изменники разоблачены».
0: «Хорошая работа, Дон», — кивнула она.
6: «Спасибо, мэм. И с вашего разрешения поблагодарю констебля за ту неоценимую помощь, какую он оказал нам в поимке Детвайлера».
0: Она окинула меня оценивающим взглядом и пожала плечами.
4: «Полагаю, он заслужил это. Только смотрите, не перехвалите. Не хватало еще, чтобы он задрал нос».
0: Полковник вытянулся и отсалютовал мне.
6: «Превосходная операция, сэр! Вас, несомненно, представят к награде за мужество и доблесть. Думаю, вас ждет повышение по службе».
0: Я кое-как умудрился отдать честь и пробормотал, показывая на свою спутницу. «По правде говоря, тут почти нет моих заслуг. В основном я пытался угнаться за ней». Полковник широко улыбнулся.
6: «Сэр, никто не в силах угнаться за генералом. Она, как бы сказать,
0: несравненно», — подсказал я.
6: «Мы предпочитаем думать о ее методах как о непостижимых».
4: «Хочет сказать, что у него не тот чим, чтобы как следует узнать меня», — хихикнула она. «Но довольно толочь воду в ступидон. Немедленно разгребите все это дерьмо. Восстановите связь, почините двери шлюза и возвращайтесь на Льюнулу».
6: «Есть, мэм. Надеюсь, генерал окажет нам честь вернуться этим же судном».
0: Она покачала головой, отчего струйки кисло-сладкого соуса вновь полились с ее лихих кудряшек.
4: «Нет, пожалуй, задержусь на пару деньков».
6: «Как пожелаете. Прикажете оставить МакДэвид для вас?»
4: «Не беспокойтесь. Кроме того, здешним жителям еще нужно отправить урожай. Я позвоню, когда мне понадобится транспорт».
6: «Да, мэм».
0: Он снова отдал честь и помчался выполнять ее приказы.
4: «Генерал?»
0: – пробормотал я. «Вы в самом деле генерал?»
4: «Что-то в этом роде. Генеральный инспектор по особо важным расследованиям».
0: «Тот самый генерал Линкольн, о котором они толковали?»
7: «Виновна», — признала она, протягивая руку. «Генерал Мона Линкольн».
0: «Понял.
7: Джинни Олдейп, генерал Линкольн. Остроумно. А вы отказываете мне в остроумии?»
0: Тут в поле нашего зрения появились Джибиди и Марта Во, обнимающие сына за плечи. Тим глянул в мою сторону, и я увидел, что он смеется и плачет одновременно, как и его родители. В эту минуту я точно знал, что они испытывают.
7: «Нет смысла величать меня генералом», — заметила моя бывшая заместительница. «Все улеглось, и можно теперь расслабиться. Вы, должно быть, на ногах не держитесь, шериф».
0: Только теперь я сообразил, как измотан. День оказался куда более суматошным, чем я предполагал.
7: «Похоже на то», — кивнул я. «Только и мечтаю, чтобы скинуть мундир», — вздохнула она.
0: Я с опаской покосился на нее.
7: «Вы называете это мундиром?»
8: «Разумеется. Когда станете генералом, узнаете, что любая чертова тряпка, которую вам вздумается натянуть, автоматически становится мундиром. Ну, что скажете, шериф? Не стоит ли нам, старичкам-ветеранам, вернуться домой и снять наши значки?»
0: Я растерянно молчал, отнюдь не уверенный в том, что она имеет в виду, и горячо надеясь, что угадал ее желание. Моя проклятая робость мешала высказать все, что вертелось в голове, а именно:
9: «Давайте на перегонки, кто примчится раньше, тому приз».
0: Она протянула мне руки. С запястья все еще свисали цепи наручников.
7: «Я пойду спокойно и по собственной воле».
0: Я осторожно сжал ее ладонь. Очень большую, очень теплую. И блаженно вздохнул.
7: «Зачитать ваши права».
0: В огромных карих глазах загорелись лукавые искорки.
7: «Я вроде как надеялась, что молчать не придется. Если, разумеется, сумеете меня понять, шериф».
0: «О, в этом я уверен, генерал».
7: «Возможно, вам следует обыскать меня».
0: «Постараюсь быть предельно дотошным». Окончание рассказа Стивена Бернса «Система срочных сообщений» в переводе с английского Татьяны Перцевой через пару минут на радио «Энергия FM» в проекте «Модель для сборки».

0: Проект «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Вы слушаете рассказ Стивена Бернса «Система срочных сообщений». Окончание. У лунаритов существуют весьма строгие правила касательно внебрачного союза. Но на короткий период пребывания генерала Линкольн в Идене они предпочли закрыть глаза на то, что происходило за плотно запертыми дверями констебля. В промежутках между свиданиями Джинни, то есть Мону, и меня угощали, благодарили, хвалили и всячески ублажали все до единого обитатели Идена, включая стариков и малолетних детей. 5 дней спустя Эпсона Детвайлера увезли, а прибывший курьерской почтой пакет со штампом миротворческого корпуса призвал генерала Линкольн к выполнению очередной секретной миссии. Проводив ее, я поплелся в участок, чувствуя себя так, словно город только что покинул последний цирковой фургон. Документация, которую я обычно веду с величайшей аккуратностью, оказалась да нельзя запущенной за время пребывания Моны в Идене. Поэтому пришлось устроиться за письменным столом и взяться за разгребание завалов. Не успел я как следует сосредоточиться, как в дверь постучали. Я поднял глаза и увидел Тима. За время наших коротких встреч я успел заметить, что фольга исчезла с волос. Грима тоже не оказалось. Но вместо белого одеяния с длинными рукавами, подобающего лунариту, на нем была экзотическая размахайка с дурацкой надписью. «Привет, Тим!» – воскликнул я, обрадовавшись возможности забросить бумажки. «Как поживаешь?» «Неплохо», – пробурчал он, передернув плечами. «Но я-то знал, что он в полном порядке. Старается не огорчать родителей, а те, в свою очередь, из кожи вон лезут, чтобы обрадовать сына, которым их наделил Господь. Так что случилось?» «Ну, я вроде как подумал...» Он пожал плечами и уставился в пол. «Давай же, Тим!» «Мне-то можно все сказать?»
1: «Ну, вы тогда наговорили, ма и па...»
0: «Это все правда?» – спросил он, скинув голову и нерешительно глядя на меня. «Каждое слово, честно заверил я». Мальчик расплылся в довольной улыбке.
1: «Так вот, мои старики, похоже, смирились со мной. Теперь никто не пытается меня выкинуть, а я на все готов, чтобы не дать им к этому повода. Только вот...»
0: «Что?» – добродушно осведомился я. Кажется, парень еще не понял, что я вряд ли смогу ему в чем-то отказать.
1: «Нельзя ли мне в самом деле стать вашим помощником? Ведь мисс Линкольн все равно уехала, вот я и пришел».
0: «Потрясная мысль!» – выпалил я, не пытаясь скрыть радость.
1: «Правда? Клянусь! Спасибо! И хочу, чтобы вы знали, я вас не подведу! Никаких граффити! Немедленно сотру программу и...»
0: Он осекся, увидев, что я предостерегающе поднял руку. «Не стоит спешить, парень. Твоя выдумка спасла наши шкуры, и кто знает, когда еще пригодится, если связь снова выйдет из строя».
1: «Ладно, если вы так считаете», – неуверенно пробормотал Тим.
0: «Именно. Ну как, готов приступить к своим служебным обязанностям?»
1: «Что нужно делать?»
0: «Передашь сообщение».
1: «Нет проблем. Какое?»
0: «Спасибо, Мона».
1: «И все?»
0: «И все».
1: «Окей. Хотите послать его по официальным каналам в миротворческий корпус или как?»
0: «Или как?» «Я тут подумывал о буквах длиной в милю». Тим ошеломленно вытаращился на меня, но тут же, что-то сообразив, ухмыльнулся.
1: «Миля? Это около 1,5 километра, верно?»
0: «Что-то в этом роде. Представляешь, как она смутится? Все-таки она чересчур задается. Кстати, не мог бы ты заключить надпись в огромное сердце?» Тим радостно закивал.
1: «В 2 счета! Хотите посмотреть, как выйдет?»
0: Я встал и подтянул ремень, на котором болталась кобура. «Почему бы нет? Первое испытание нашей ежемесячной системы срочных сообщений стоит того, чтобы уделить ему побольше внимания. Ну а потом посмотрим, как дело пойдет». Тим растянул рот в улыбке до такой степени, что, казалось, уши вот-вот исчезнут в щели.
1: «Ежемесячный? Что же мы напишем в следующий раз?»
0: Представив ошеломленную физиономию Моны Линкольн, я озорно усмехнулся давно забытой усмешкой подростка, которым был когда-то много-много лет назад. «Пока еще не знаю, но у нас есть месяц, чтобы сочинить что-то новенькое, верно?»
1: «Да, сэр!» Уважение к закону. Вот что необходимо внушать молодежи в первую очередь. Не так ли?
2: А наш эфир продолжает другой рассказ Гарри Гаррисона «Государственный служащий».
1: Точно в 9 утра двери открывались, и в почтовое отделение входили первые посетители. Ховард знал это, и все же, аккуратно укладывая книгу на конторку, он не мог удержаться, чтобы не кинуть опасливый взгляд на большие часы, висевшие на стене. В чем дело? Ведь это был всего лишь рабочий день, точно такой же, как все остальные дни. Слава богу, с последним прыжком длинные черные стрелки, страхи скрылись, спрятались куда-то глубоко на дно души.
3: «Да, это просто очередной рабочий день. Почему же он так встревожен?»
1: Он нервно хихикнул и повернул ключ в замке стоявшего перед ним кассового пульта, и в этот момент с противоположной стороны барьера появились два человека.
4: «Я хочу отправить письмо в Сьерра-Леоне», — заявил мужчина.
5: «А мне надо оплатить страховку», — потребовала женщина.
1: Они немедленно принялись ругаться. Каждый настаивал на том, что...

0: шел первым, и их голоса, сливаясь в единый дуэт, звучали все громче и визгливее. Ховард схлопнул левой рукой по книге и поднял правую. «Стоп!» — негромко, но внушительно проговорил он, и они сразу умолкли, почувствовав властность, звучавшую в его голосе. Согласно пункту Б86У234 книги почтовых инструкций, все разногласия относительно приоритета обслуживания должны разрешаться клеркам, находящимся при исполнении служебных обязанностей. То есть мною. Дама первая. «Вот ваша марка, мадам». Пока он произносил эту речь, его пальцы уже порхали по кнопкам кассового пульта, а он втайне гордился той уверенностью, с которой высказал свою реплику. Мужчина отступил в сторону, женщина робко протянула ему книжку страхования, а он стоял, держа палец на кнопке ввода. Свободной рукой он раскрыл книжку, засунул листок в щель и нажал кнопку. «22 кредита 80, мадам». Купюры уплыли в приемник, а в лотке загремела сдача. «Следующий». Не без некоторой снисходительности провозгласил он. Мужчина ничего не сказал. Конечно же, он знал, что тут спорить не о чем. В книге все было сказано верно. Он протянул свой конверт, расплатился и отошел. Ховардс подумал, что этот день и впрямь начался достаточно бурно, но откуда же этот легкий беспредметный испуг, затаившийся дрожа где-то на самом дне души? Он произнес про себя эту фразу и потер костяшками пальцев свою грудь где-то между сердцем и желудком. Над барьером навис крупный темнокожий человек с густой черной бородой.
1: «Ты знаешь, что это такое?» — взревел он.
0: «Конечно знаю», — ответил Ховардс. Его голос слегка дрогнул, или ему это только показалось. «Это игольное ружье».
1: «Ты прав!»
0: Теперь человек шипел, и его голос вызывал в сознании вид накатывающейся на берег ядовитой волны.
1: «Оно беззвучно выкидывает иглу, которая летит с такой скоростью, что, втыкаясь в человеческое тело, порождает гидростатическую волну, которая полностью разрушает нервную систему. Тебе этого хочется?»
0: В спутанной черной бороде мелькнули белые зубы. «Я не хотел бы, чтобы моя нервная система полностью разрушилась».
1: «Тогда выплати мне 4999 кредитов».
0: «У меня в кассе столько нет. Наличные деньги выдаются централизованно».
1: «Болван! Я все это знаю. Я знаю также, что на выплату любой суммы больше 5000 кредитов в любом пункте нужно получить специальное подтверждение. Поэтому гони 4999 кредитов живо!»
0: «Выполняю», — решительно сказал Ховардс и принялся нажимать кнопки. При этом он громко говорил: «4, 9, 9, 9.
1: Теперь нажми «вот».
0: Ховардс заколебался на долю секунды, затаил дыхание, а затем, подавшись вперед всем телом, нажал пальцем на самую большую кнопку. В лотке для мелочи раздался звон высыпающихся монет. Человек невольно перевел туда взгляд, и в этот момент ему в лицо ударила струя белого пара. Он закричал, скорчился и сразу же упал, сраженный смесью газов раздражающего, слезоточивого и кожно-нарывного действия. «Глупец!» — проговорил Ховардс в носовой платок, которым поспешно прикрыл лицо, и отошел в сторону подальше от облачка газа. Охранники оказались рядом с ним, как только я набрал 499 миллионов 99 тысяч кредитов. Просто нажать переключение десятичного разряда.

0: Было уже почти 9. Совсем скоро должен был появиться первый посетитель. День как день. Но почему же он так странно себя чувствует? Как? Как будто он заключен в тюрьму в глубине своего собственного мозга. Вопит, но его никто не слышит. Ну и глупость. Государственному служащему совершенно ни к чему иметь такие мысли.
1: «Помогите мне!» —
0: попросила старуха, как только черные руки стрелок часов коснулись одна девятки, а другая двенадцати. «Ну, конечно, мадам. Интересно, откуда она взялась так быстро?»
1: «Это моя пенсия!»
0: Она трясущейся костлявой рукой подтолкнула к нему поперек барьера истрепанную и грязную пенсионную книжку.
1: «Они не хотят платить мне мои деньги!»
0: «Денежные выплаты осуществляются всегда», — сказал Ховард, листая засаленную книжку и стараясь при этом прикасаться к ней одними лишь кончиками пальцев. «Вот она причина затруднений». Он указал на вырванный листок. «Мы нашли объяснение. Страницы отсутствуют. Чтобы возобновить выплаты, вы должны получить форму 925/1К43 и заполнить ее».
1: «Она у меня есть», — ответила женщина и сунула ему, нет, скорее бросила, еще сильнее жеванный и замызганный листок.
0: Ховард взял его и принялся читать, надеясь, что чувства, которые он испытывает, не отражаются на его лице. «Это та самая форма, мадам, но она не полностью заполнена. Вот тут, в этой графе, вы должны указать номер страхового свидетельства вашего покойного мужа».
1: «Я не знаю этого номера»,
0: — срывающимся голосом выкрикнула старуха и навалилась всем телом на край барьера.
1: «Он умер, и все его документы уничтожены. Вы можете это понять?»
0: «В таком случае вы должны получить форму 276-ПО-67, которая является заявлением, в ответ на которое надлежащие органы выдадут вам нужную информацию». Он положил перед старухой ее бумаги и, как ему хотелось верить, любезно улыбнулся. «Вы можете получить форму для этого заявления в...»
1: «Я раньше помру!» —
0: завизжала старуха и швырнула все свои бумаги в воздух. Они плавно опускались, словно грязные конфетти.
1: «Я не ела целую неделю. Я требую своего. Я должна получить свои деньги, чтобы есть».
0: Эта сцена была до крайности неприятной. «Я был бы рад помочь вам, но эта проблема находится вне пределов моей компетенции. Вам следует обратиться за соответствующим форменным бланком к представителю, занимающемуся неотложными вопросами».
1: «Я раньше помру!»
0: Повторила она и перегнулась через барьер. Он ощутил ее кислое дыхание и поспешно отодвинулся.
1: «Неужели вы не жалитесь над человеком моих лет? Я ведь могла бы быть вашей матерью!»
0: «Слава богу, мадам, вы ею не являетесь. У моей матери все бумаги...»
1: «Бумаги!»
0: Она так взвизгнула, что ее голос сорвался.
1: «Вам бумаги важнее человеческой жизни! Я поклялась, что покончу с собой, если сегодня не добуду денег на еду. Спасите меня!»
0: «Прошу вас не угрожать. Я сделал все, что мог». А так ли это? Может быть, у него были какие-то полномочия, которыми он должен был воспользоваться? Правильно ли он...
1: «Лучше быстро умереть сейчас, чем медленно издыхать от голода. Деньги! Или я умру!»
0: В руке у нее вдруг оказался большой хлебный нож. Это была угроза? Следовало ли вызвать охрану? «Я не могу!» Ховард сбился. Его пальцы в нерешительности висели над кнопками пульта. «Охрана? Врач? Полиция?»
1: «Тогда я умираю! И мне совсем не жаль расстаться с этим миром!»
0: Она положила левую руку на барьер и резко ударила по ней ножом, почти полностью перерубив запястье. Из глубокой раны хлынул густой поток крови.
2: «Что вы наделали?» — закричал он и потянулся к кнопкам.
0: Но она принялась вопить, размахивая рукой. Кровь заливала все вокруг, текла на конторку.
2: «Книга!» — взвизгнул Ховардс. «Вы испачкали кровью книгу!»
0: Он схватил ее со скверненной конторки и принялся оттирать носовым платком, но тут вспомнил, что все еще не вызвал помощь. Он заколебался в растерянности, затем положил книгу подальше от залитого кровью барьера и кинулся на свое место. Там все было в крови. Неужели он допустил ошибку? А женщина, похоже, свалилась на пол. Он не видел ее, но все еще слышал стоны. «Медицинская помощь!» — быстро проговорил он в микрофон. «Немедленно нужен врач! Срочно!» Следовало ли ему что-то сделать для нее? Но он никак не мог покинуть свое место. И кровь. Повсюду кровь, и на его руках, и на рубашке. Он в ужасе глядел на себя. Он никогда еще не видел так много крови. Человеческой крови. А ровно в 9 почтовое отделение должно было открыться. Еще один день, точно такой же, как и все остальные. Что с его руками было не так? Может быть, он забыл нечто такое, что ему следовало помнить? Ему казалось, что в его памяти что-то мелькнуло и растаяло, подобно замершему эху. Эху чего? Все шло, как полагается. Он стоял на своем месте, где ему полагалось находиться. Рядом под рукой лежала книга, а впереди сверкала светлая панель кассового пульта. Он был на своем месте, готовый к выполнению своих обязанностей, но тогда откуда снова и снова возникало мимолетное, неуловимое, пугающее воспоминание о том, что свершилось что-то неподобающее? Почему он то и дело смотрел на руки? Ховардс содрогнулся, отпер пульт, сбросил память, щелкнув ручкой, включил тест. Затем перевел аппарат в рабочий режим, загорелась зеленая лампочка, проверил очистку регистров и набрал 4,999. Нет, что-то было не так. С какой стати он набрал это число? Украдкой бросив взгляд через плечо, он снова очистил регистры. Длинная черная рука часов, щелкнув, перепрыгнув на следующее деление, стала вертикально, и сразу же перед ним образовалась огромная очередь. Люди теснились друг к другу, все глаза смотрели на него. Было тихо, хотя откуда-то из хвоста очереди уже доносился ропот. «Доброе утро, сэр», — обратился он к краснолицому джентльмену, стоявшему первым. «Чем я могу...»
3: «Только без дурацкой болтовни! Мне нужно обслуживание, а не пустые разговоры. Это письмо, специальной доставкой, срочно в Капителло Салерно, Италия. Сколько это будет стоить?»
0: «Это зависит...» — начал было Ховардс, протягивая руку к конверту. Мужчина быстро придвинул его к себе.
3: «От чего зависит, черт бы тебя побрал? Я хочу отправить эту штуку, а не трепаться о ней!»
0: Из очереди послышались голоса недовольных задержкой людей. Ховардс неискренне улыбнулся. «Зависит от веса, сэр. Специальная доставка осуществляется орбитальными ракетами, и стоимость отправления определяется его весом».
3: «Тогда прекратите, наконец, молоть языком и взвесьте его!» — рявкнул краснолицый, швырнув конверт по барьеру.
0: Ховардс поймал его, сунул на весы и назвал высветившуюся сумму.
3: «Это чертовски дорого!» — крикнул мужчина. «Я отправлял письмо в Капителло только вчера, и оно стоило куда меньше!»
0: «Вероятно, оно весило меньше, сэр».
4: «Я хочу отправить посылку», —
0: сказал маленький ребенок с усилием, выкладывая на барьер неопрятный сверток.
3: «Вы назвали меня лжецом?» — возмутился первый клиент, покраснев еще сильнее.
0: «Нет, сэр, подожди минутку, малыш. Я просто сказал, что оно стоило меньше, значит, меньше весило».
3: «Какая наглость! Назвать человека лжецом! Я должен немедленно увидеть вашего начальника!»
0: «Мой начальник не встречается с посетителями. Если желаете, то можете оставить жалобу. Бюро претензий находится в комнате 8934.
3: «Не делай этого!» — воскликнул он, увидев, что ребенок толкнул свой пакет дальше, и он, соскользнув с внутреннего края, упал на пол.
0: Внутри что-то с громким звоном разбилось. Потянуло ужасным зловонием.
4: «Вы сломали мою посылку!» — завизжал ребенок.
0: «Я этого не делал. Убери это немедленно!» — ответил Ховардс, поднимая сверток за конец веревки. Ребенок не обратил никакого внимания на его слова и громко разревелся.
3: «Человека, который так обращается с детьми, нужно высечь кнутом!»
0: «Комната 8934», — повторил Ховард сквозь сжатые губы, надеясь, что человек уйдет. Высокий, рыжий молодой человек, стоявший в очереди за ребенком, уже давно подпрыгивал от нетерпения.
5: «Я хотел бы послать моему дяде телеграмму такого содержания. Дорогой дядя, срочно требуется в долг 100...»
0: «Будьте любезны заполнить телеграфный бланк», — прервал его Ховардс. Он нажал кнопку, и на барьер выполз отпечатанный бланк.
5: «Будет трудновато», —
0: ответил молодой человек, поднимая обе руки. Они были замотаны в бинты, скрепленные лентами лейкопластыря.
5: «Я не могу писать, но мог бы продиктовать вам текст. Это займет всего 1 минуту, дорогой дядя».
0: «Мне очень жаль, но я не могу принимать телеграммы под диктовку. Однако вы можете продиктовать ее из любого телефона-автомата».
5: «Я не могу засовывать монеты в щель! Дорогой дядя!»
0: «Это жестоко и бессердечно», — возмущенно фыркнула молодая девушка из очереди.
5: «Я был бы рад помочь вам», — сказал Ховардс,
0: «но это запрещено инструкциями». Однако я уверен, что кто-нибудь из стоящих дальше согласится написать для вас текст на бланке, и тогда я с удовольствием приму вашу телеграмму». «Как вы суровы», — заметила девушка. Она была чрезвычайно привлекательной, и когда она наклонилась, ее груди впечатляюще приподнялись на краю барьера. Она улыбнулась.
6: «Я хотела бы купить несколько марок».
0: Ховардс ответил ей улыбкой, на сей раз совершенно искренней.
5: «Я был бы счастлив удовлетворить вашу просьбу, мисс, если бы не тот факт, что мы больше не выпускаем марок. Стоимость пересылки теперь печатается машиной прямо на конверте».
6: «Как хорошо придумано. Но разве нельзя купить юбилейные марки, которые все еще сохраняются на почте?»
0: «Конечно, это совсем другое дело. Продажа публике юбилейных изданий марок, пункт И-23Х48 книги».
6: «Какой вы умный! Сколько всего помните! Так вот, я хотела бы серию, посвященную столетию службы по доставке пеленок на дом».
2: «Наглец! Проклятый наглец! Хотели избавиться от меня!»
0: Вновь загремел голос Краснолицева. Он орал издалека, протискиваясь через толпу.
2: «Комната 8944 закрыта!»
0: «Я нисколько не сомневаюсь в том, что комната 8944 может быть закрыта», — спокойно ответил Ховардс. «Я не знаю, что находится в комнате 8944, а бюро претензий находится в комнате 8934».
2: «Тогда почему, будьте вы прокляты, вы сказали мне 8944?»
0: «Я вам такого не говорил».
2: «Нет, сказали».
0: «Исключено. Я не мог допустить такой ошибки».
5: «Ошибка?» — подумал Ховардс. «Ошибка!
0: О нет, только не это!» — он почувствовал, что бледнеет.
5: «Боюсь, что я допустил небольшую ошибку», — сказал он, обращаясь к девушке. «Существует дополнительный приказ, отменяющий продажу всех юбилейных марок в почтовых отделениях».
6: «Но ведь это же глупость!»
0: — девушка мило надулась.
6: «Разве вы не можете продать мне маленькую марочку с пеленками?»
0: «Если бы я имел на это право, то ничего не доставило бы мне большего удовольствия, но нарушение инструкции недопустимо».
2: «Башку тебе разбить, как ты разбил посылку!» — рявкнул огромный разъяренный детина.
0: Оттолкнув девушку, он сунул прямо под нос Ховардсу растрепанный пакет. Зловоние было ужасающим.
5: «Уверяю вас, сэр, что я не разбивал ее. Будьте любезны, уберите».
2: «Мой сын сказал, что это ты!»
5: «Однако я этого не делал».
2: «Ты хочешь сказать, что мой сын солгал?»
0: Оглушительно взревел детина и, перегнувшись через барьер, схватил Ховардса за грудки.
2: «Прекратите!»
0: — задыхаясь, воскликнул Ховардс. Он попытался вырваться и услышал треск материи. Он пошарил рукой на столе, нащупал кнопку вызова охраны, попытался нажать на нее, но она отломилась и свалилась на пол. Ховардс дернулся сильнее, и большая часть его сорочки осталась в кулаке детина.
5: «Отправьте, пожалуйста», — сказал кто-то, и в щель пульта просунулось письмо.
0: «Два кредита», — отозвался Ховардс. Он пнул ногой упавшую кнопку и набрал на пульте стоимость отправки письма.
2: «Вы сказали, комната 8944!» — кричал краснолицый.
5: «Не умеете обращаться с приборами», — с кислым выражением на лице проворчал ремонтник, появившийся из-за спины Ховардса.
0: «Вовсе нет. Я только прикоснулся к ней, и она отломилась».
5: «Эти устройства никогда не ломаются».
7: «Помогите мне!» — попросила хилая старуха, трясущейся костлявой рукой, подтолкнув к нему поперек барьера истрепанную и грязную пенсионную книжку. «Это моя пенсия! Они не хотят платить мне мои деньги!»
0: «Денежные выплаты осуществляются всегда», — ответил Ховардс. Он на мгновение прикрыл глаза. «Почему?» А потом потянулся за книжкой. Краем глаза он заметил проталкивавшегося к барьеру человека с густой нечесанной черной бородой и выражением ненависти на лице. —

0: «Я знаю, что...» — начал Ховардс, затем остановился. «Возможно ли, чтобы это было ему уже знакомо?» В голове начали оформляться какие-то мысли. Похоже, что наступала какая-то ясность.
1: «Я не знаю этого номера!» — визжала старуха. «Он умер, и все его документы уничтожены! Вы можете понять?»
2: «Ты знаешь, что это такое? Это игольное ружье!»
1: «Не, вы сказали, комната 8944!»
3: «Всего одна марочка с пеленочкой!»
0: Ховард с силой стиснул виски ладонями. Он не знал, то ли это он завизжал, то ли кто-то другой. А затем его поглотила благословенная тьма. «А теперь сделайте глоточек другой, и через несколько секунд станете как новенький». Ховардс взял чашку, которую экзаменатор протягивал ему, и с удивлением обнаружил, что может удержать ее лишь двумя руками. Он заметил, что его руки, тыльные стороны кистей, густо усыпаны крупными каплями пота. Потягивая напиток, он почувствовал, как шлем поднимается с его головы, а запрокинув голову, успел кинуть на шлем быстрый взгляд, прежде чем он скрылся в отверстии в потолке.
3: «Экзамен? Разве мы не будем продолжать?»
0: Экзаменатор хихикнул и постучал толстыми пальцами по столу. «Распространенная реакция», — заметил он. «Экзамен окончен».
3: «Я ничего не помню. Мне показалось, что шлем опустился, а потом снова поднялся. Хотя мои руки покрыты потом».
0: Он посмотрел на них, а потом содрогнулся, осмыслив сказанное.
3: «Значит, экзамен окончен. И я...»
0: «Вы должны запастись терпением», — сказал экзаменатор с тяжеловесным достоинством. «Результаты необходимо проанализировать, сравнить, составить отчет. Даже электроника не может сделать этого сразу. Вам не следует жаловаться».
3: «О, я не жалуюсь, экзаменатор», — быстро ответил Ховард, опустив глаза. «Я благодарен».
0: «Вы должны быть благодарны. Только подумайте о том, каким все это было прежде. Многочасовые устные и письменные экзамены, на которых лучшие отметки получают зубрилы, у которых нет ничего, кроме хорошей памяти. А при экзамене на симуляторе зубрежка не поможет».
3: «Я знаю это, экзаменатор».
0: «За какие-нибудь несколько минут, которые вы проводите в гипнотическом сне, машина помещает вас мысленно в различные ситуации и определяет, как вы ведете себя в них. Реальные ситуации, в которых оказывается почтовый клерк при исполнении своих повседневных обязанностей».
3: «Ну да, повседневных обязанностей», — повторил Ховардс.
0: Он хмуро посмотрел на свои руки и быстро вытер их о бока. Экзаменатор уставился на цифры, пробегавшие по стоявшему перед ним дисплею. «Не так хорошо, как я ожидал, Ховардс», — медленно проговорил он. «В этом году вы не станете почтовым клерком».
3: «Но я был совершенно уверен. 12-й раз».
0: «Для этой службы требуется больше, чем одно только знание книги. Идите, учитесь, готовьтесь. Ваша оценка в этот раз достаточно высока для того, чтобы оставить вас в студентах еще на год. Работайте упорнее. Очень мало таких студентов, которым не удается сдать после 15 лет обучения». Ховард стоял, беспомощно переминаясь с ноги на ногу, но не уходил.
3: «Жена просила меня поговорить с вами, сэр. Мы становимся все старше. Разрешение на ребенка...»
0: «Не может быть никаких разговоров. Вы же знаете, что все определяется демографической ситуацией и вашим общественным положением. Если бы вы были клерком, то могли бы рассчитывать, что ваше заявление рассмотрят».
3: «Но ведь клерков так мало», — подавленно сказал Ховардс.
0: «Для них так мало рабочих мест. Будьте счастливы, что вы являетесь зарегистрированным студентом, имеете квартиру и рацион. Вы знаете, что такое быть утвержденным безработным?»
3: «Спасибо, сэр. До свидания, сэр. Вы были очень добры, сэр».
0: Ховардс быстро закрыл за собой дверь. Почему ему продолжало казаться, что у него на руках кровь? Он помотал головой, чтобы прогнать наваждение. Будет трудно рассказать это Доре. Она так надеялась. Но, по крайней мере, у него все еще остается его книга. И целый год, чтобы заново заучить ее. Это будет полезно. А также изменения и дополнения, что может быть еще полезнее. Мимо почтового отделения, расположенного в вестибюле, он прошел, старательно отводя глаза.

Глава первая. Лекарство от рая. Специалист по перерождениям думал, что он слышал все за последние 300 лет, но сейчас он был удивлен. «Мой дорогой друг», — спросил он, — «вы сказали тигр?» «Правильно», — ответил Харл. «Вы ведь можете это сделать, не так ли?» «Ну, я полагаю, что да, но сначала мне нужно изучить эту проблему, конечно. Пока еще никто не желал перерождения в нечто столь далекое от человека. Но могу сказать заранее, это возможно». Глаза специалиста загорелись блеском, которого не было вот уже несколько десятилетий. «По крайней мере, это будет интересно». «Я думаю, что у вас уже имеется запись характеристик тигра», — сказал Хэрол. «О, должны где-то быть. У нас есть записи каждого животного, которое еще существовало к тому времени, как был изобретен этот способ, и я уверен, что среди них найдется и несколько тигров. Но встает проблема модификации. Человеческий разум не может существовать в нервной системе, отличной от человеческой. Нам нужно будет по-настоящему изменить характеристики большего размера мозг, с большим количеством извилин, конечно, и так далее. Но даже и тогда это будет далеко от совершенства. Но ваш разум в основном останется стабильным в течение года или двух, если не произойдет ничего неожиданного. Но вам достаточно будет этого времени, не так ли?» «Полагаю, что да», — ответил Харл. «Сегодня перерождение в животные формы становится модным», — согласился специалист. «Но до сих пор требовались только животные с легко модифицируемыми системами, например, человекообразные обезьяны. Теперь вовсе не нужно менять мозг шимпанзе, чтобы он в течение многих лет сохранял способность к человеческому мышлению. Слоны тоже хорошо для этого подходят, но тигр...» Он покачал головой. «Я думаю, это можно сделать по определенному образцу. Но почему не горилла?» «Я хочу плотоядное», — сказал Харл. «Полагаю, этого хочет ваш психиатр», — намекнул специалист. Харл резко кивнул. Специалист вздохнул и оставил надежду на пикантные признания. Сотрудник станции перерождения слышал множество странных историй, но этот парень не собирался уступать. «Ну хорошо же, сам факт его запроса будет разжигать страсти в течение нескольких дней». «Когда это может быть готово?» — спросил Харл. Специалист задумчиво почесал в затылке. «Это займет некоторое время», — сказал он. «Знаете ли, нам нужно просканировать эту запись и поработать над основной нейтральной структурой, которая будет смещать человеческий разум. Это больше, чем просто наложение памяти. Гены регулируют организм в течение жизни и диктуют в рамках окружения даже время и скорость старения. Нельзя взять животное с совершенно противоположным филогенезом, оно не будет жизнеспособным. Поэтому нам нужно модифицировать каждую частичку клетки, так же, как и всю огромную сложную структуру нервной системы. Короче говоря», — улыбнулся Хэрол, — «этот разумный тигр будет размножаться подобающим образом». «А если он найдет такую же тигрицу?» — ответил специалист. «Ну, настоящую, конечно, их ведь не осталось. И, кроме того, потомство будет великолепным. Но, может быть, вы захотите для кого-нибудь тело женской особи?» «Нет, я хочу тело только для самого себя». Мельком Хэрол подумал об Ави и попробовал представить ее, воплощенную в гибкую, убийственную грацию огромной кошки. Нет, она не тот тип. А кроме того, одиночество было частью лечения. «Конечно, когда мы модифицируем запись, наложить вашу память на нейтральную структуру будет пустяшным делом», — сказал специалист. «Это будет совершенно обычная процедура, как любое человеческое перерождение. Но усовершенствовать эту запись, ну, я могу привлечь компьютерный центр исследовательской бригады для специального сканирования и компьютерной обработки. Над этой проблемой никто не работает сейчас. Скажем, через неделю. Подойдет?» «Прекрасно», — сказал Харл. «Я приду через неделю». Он повернулся, коротко попрощавшись, и прошел вдоль длинного перехода к ближайшему трансмиттеру. В нем было пустынно теперь, за исключением нечеловеческих мобильных роботов, скользящих по своим заданиям. Слабый глубокий шум деятельности, который наполнял станцию перерождения, доносился исключительно от механизмов, от потоков электронов, шепчущих по вакууму. От молчаливого торжества искусственного интеллекта, который настолько превосходит человеческий разум, что люди больше не могут проследить за их мыслями. Человеческий мозг просто не может оперировать таким количеством одновременных факторов. Машины стали оракулами сегодняшнего дня и богами, дающими жизнь. «Мы паразитируем на наших машинах», — думал Карл. «Мы маленькие блохи, прыгающие вокруг гигантов, которых мы однажды создали. Больше нет ни одного настоящего ученого человека.
И может ли когда-нибудь электронный мозг и большие автоматы, являющиеся их телами, они могут делать все гораздо быстрее и лучше? Могут делать такое, о чем человек не мог даже и мечтать. Вещи, о которых великий человеческий гений имеет лишь смутные представления. Это нас парализовало. Это и бессмертие путем перерождения. Теперь не осталось ничего, кроме жизни в праздности и нескончаемого круга удовольствий. Да и разве можно получить от чего-нибудь удовольствие после стольких столетий? Было неудивительно, что перерождение в животных стало последним криком моды. Оно предполагало некоторую надежду на новизну на некоторое время. Он проходил мимо зеркала и остановился, чтобы взглянуть на себя. В нем не было ничего необычного. Он был высоким и приятной наружности. Теперь это стало униформой. На висках появилось немного седины, а на макушке волосы стали редеть. Хотя телу его было всего 25 лет. Но теперь оно почему-то всегда рано старится. В старые времена оно дожило бы почти до 100 лет. Дайте вспомнить. 400.

тигра, или же он мог заглянуть к Ави, или... Мысли его унеслись куда-то, пока он со злостью заставил себя очнуться. После 4,5 столетий становится трудно координировать все свои воспоминания. Он становился все больше и больше рассеянным. Нужно, чтобы сотрудники психиатрической бригады станции перерождения потрудились над его записью на период одного поколения и стерли немного этого бесполезного хлама из его конъюгации хромосом. Он решил навестить Ави. Когда он произнес ее имя в трансмиттер и ждал, пока он выудит из электронных полей в центре ее теперешнее место жительства, ему пришло в голову, что он за всю свою жизнь только 2 раза видел станцию перерождения с внешней стороны. Место было огромным, невыразительная громада зданий возвышалась к небесам над почти пустой европейской крепостью, такой же впечатляющий вид, как у кратера Тихо или колец Сатурна. Но когда трансмиттер переносит вас из одной кабины в другую внутри здания, у вас редко бывает возможность посмотреть на их внешний вид. На мгновение он позабавился мыслью о том, как бы переместиться в близлежащий дом, чтобы посмотреть на станцию. Но, увы, в ближайшие тысячелетия у него на это не было времени. Станция будет существовать всегда, так же, как и он. Включилось поле трансмиттера. Со скоростью света Хэрол пролетел вокруг планеты в апартаменты Ави.

Случай был достаточно официальный, чтобы Рамакан облачился в свои лучшие одежды. Красный плащ поверх туники и множество ювелирных украшений, предписанных для торжественных случаев. Потом он сел перед своим трансмиттером и стал ждать. Кабина стояла как раз внутри веранды с колоннами. Со своего места Рамакан мог видеть через открытые двери крутые склоны и пики Кавказа, теперь зеленые с возвращением лета, и за исключением тех, которые покрыты вечными снегами под ясным небом. Он жил здесь многие века, в отличие от других непосредственных землян. Но он любил это место. Он жил среди широких просторов, в которых царило спокойствие. Оно никогда не менялось. Сегодня большинство людей стремится к разнообразию, в лихорадочной погоне за новым и непознанным. Старые умы в молодых телах пытаются восстановить утерянную свежесть. Рамакан был, его называли, во всяком случае, нудным. Скорее, постоянным или нелюбящим перемен, что больше соответствовало истине. И это делало его идеально подходящим для его работы. То, что оставалось от правительственных функций на земле, было возложено на него. Фелджи опаздывал. Рамакана это не беспокоило, он и сам никогда никуда не торопился, но когда представитель созвездия псов наконец прибыл, способ его появления вызвал изумленное ругательство, сорвавшееся с уст землянина. Он появился не через трансмиттер. Он приехал в лодке с корабля, в тонкой металлической акуле, плывущей по небу. Рамакан заметил плоские орудийные жерла и зловещие дула ружей, высовывающиеся из-за них. Анахронизм. Земля не видела войну вот уже несколько веков, больше, чем на его памяти, но... Фелджи вышел из вакуумного тамбура. За ним следовала группа вооруженной охраны, которая поставила свои бластеры на пол и замерла в полной готовности. Капитан созвездия псов пошел в одиночестве по направлению к дому. Рамакан встречался с ним и раньше, но теперь он наблюдал за ним более внимательно. Как и большинство представителей воздушного флота, Фелджи несколько превосходил размерами земные стандарты, а жестокое выражение его лица и суровая поза были почти шокирующими. Его суровые, облегающие тело одежды немного отличались от тех, которые носили его подчиненные, всего лишь знаками отличия. Черты лица его были отталкивающие. Кожа темная из-за защитной пигментации, необходимой под ужасным светом Прокиона. Но в глазах его было нечто, чего Рамакан никогда не замечал раньше. Жители созвездия псов были достаточно похожи на людей, но Рамакан подумал, не было ли то ли правды в тех слухах, которые разнеслись по Земле со времени их прибытия, о том, что мутации и отбор в течение их долгой жизни на планете изменили колонистов во что-то такое, чем они не смогли бы стать при других условиях. Конечно, их социальные организации и общественная психология казались отличными от тех, что были на Земле. Фелджи подошел к короткому эскалатору на веранде и сдержанно поклонился. Психографы обучили его современному языку землян, но в его голосе все еще сохранилось эхо хрипловатого колониального выговора, и построение фраз у него было странным. «Мои приветствия тебе, командир!» Рамакан отвесил ответный поклон, но для землянина это был слегка насильственный жест.

0: «Добро пожаловать, генерал Фелджи!» И затем неофициально: «Пожалуйста, проходите».
1: «Благодарю». Мужчина вошел в дом.
0: «А ваши товарищи?»
1: «Мои люди останутся снаружи». Фелджи сел без приглашения. Серьезное нарушение этикета. Но, в конце концов, нравы его родины были другими. «Как пожелаете».
0: «Рамакан заказал напитки с помощью комнатного доставочного устройства».
1: «Нет», — сказал Фелджи.
0: «Прошу прощения».
1: «Мы на Прокионе не пьем». «Я думал, что вам это известно».
0: «Извините меня, я совершенно забыл об этом».
1: С сожалением, Рамакан отправил вино и бокалы назад в банк вещей и сел сам. Фелджи сидел, как вылепленный из камня, пресекая все попытки сиденья принять форму, которая была бы ему удобна. Постепенно Рамакан понял, что за эмоции, которые тлели и потрескивали, как дрова в огне, скрывались за этим темным и истомленным выражением лица. Гнев.
0: «Я полагаю, что вы находите свое пребывание на земле приятным», — сказал он в наступившей тишине.
1: «Давайте не будем произносить ничего незначащих слов», — резко бросил Фелджи. «Я здесь по делам».
0: «Как пожелаете». Рамакан попытался расслабиться, но не мог. Его нервы и мускулы были неожиданно напряжены.
1: «Насколько я могу догадываться», — сказал Фелджи, — «вы являетесь главой правительства Земли».
0: «Полагаю, что так говорить было бы неправильно. У меня звание координатора. Но сегодня координировать особенно нечего. Наша социальная система практически сама руководит собой».
1: «Пока оно у вас есть. Но на самом деле вы совершенно дезорганизованы. Каждый индивидуум предоставлен самому себе».
0: «Естественно. Когда у каждого есть устройство доставки, с помощью которого можно удовлетворить все обычные потребности, возникают экономические связи и, следовательно, в большей степени социальная независимость. Конечно, у нас имеются общественные службы, станции прирождения, энергетическая станция, центральный трансмиттер и несколько других, но их немного».
2: «Я никак не могу понять, почему у вас нет взрыва преступной деятельности».
0: Последние слова, несомненно, были из жаргона жителей созвездия псов, и Рамакан поднял брови в замешательстве.
1: «Антисоциального поведения», — объяснил Фелджи негодующе. «Воровство, убийство, разорение».
0: «Но какая же необходимость в воровстве?» — спросил Рамакан в изумлении. «Ведь степень независимости, которая существует в настоящее время, совершенно уничтожила все социальные трения. Психозы были стерты до нейтральных компонентов записей при перерождении задолго до этого».
1: «В любом случае, я полагаю, что вы говорите от имени всех землян». «Как же я могу говорить от имени почти биллиона разных людей? Знаете ли, мой авторитет не так уж и высок, всего лишь настолько, насколько это необходимо. Однако я сделаю все, что смогу, если только вы мне скажете...»
0: «Земля находится в невероятном упадке», — резко сказал Фелджи.
1: «Да, возможно, вы правы. Тон Рамакана был мягок, но он рассердился, хотя и пытался оставаться вежливым. Иногда и я сам так думаю. Однако разве это имеет какое-то отношение к настоящему предмету нашего обсуждения, чем бы он ни был?»
0: «Вы бросили нас», — сказал Фелджи. Теперь ярость и ненависть слышалась в его голосе, отражаясь в блеске его глаз.
1: «В течение 9 веков Земля жила в роскоши, в то время как люди созвездия псов сражались, страдали и умирали в этом худшем из миров, хуже, чем в аду».
0: «Но зачем же было нам отправляться к созвездию псов?» — спросил Рамакан. «После того, как несколько космических кораблей основали там колонию, ну, у нас была целая галактика. Когда с вашей звезды больше не стали приходить корабли, я полагаю, было решено, что все люди там погибли. Возможно, что кто-то и поехал туда, чтобы это проверить, но требовалось целых 20 лет, чтобы туда добраться. Да и общество там было негостеприимным и неблагодарным, а вокруг было так много звезд. Потом появились устройства для создания различных вещей, и на Земле больше не стало правительства, которое контролировало бы подобные дела. Путешествие в космос стало делом личным, и не было ни одного человека, который проявил бы интерес к Прокиону». Он пожал плечами.
1: «Извините».
2: «И вы еще извиняетесь?»
0: Фелджи выплюнул слова.
2: «В течение 9 веков наши предки сражались за свою планету, голодали и умирали в нищете, опустившись почти что до варварства, и им нужно было убивать почти на каждом шагу. Вели самую жестокую войну в истории с сырнигами. Нескончаемые столетия войн, пока одна раса не уничтожит другую, мы умирали в старости. Поколение за поколением мы выжили все, что нам было необходимо из планет, вовсе не предназначенных для существования на них человека. Мой корабль провел 20 лет, добираясь сюда. 20 лет короткой человеческой жизни, а вы извиняетесь!»
0: Он вскочил и стал мерить шагами пол. Раздался его полный горечи голос.
1: «У вас есть звезды.
2: У вас есть бессмертие, у вас есть все, что только можно произвести из материи. А мы провели 20 лет, заключенные в металлических стенах, чтобы прилететь сюда. Думаю, что, возможно, Земля еще не пала в тяжкие времена и нуждается в нашей помощи.
0: «И чего же вы от нас хотите теперь?» – требовательно спросил Рамакан.
2: «Вся Земля приветствует вас».
1: «Мы просто нечто новое. Вся Земля рада предложить вам все, что может. Чего же вы еще хотите от нас?»
0: На мгновение гнев все еще остался в странных глазах Фелджи. Когда он исчез, он сморгнул его, как будто упал между ними занавес. Он остановился и заговорил с неожиданным спокойствием. «И правда, мне следует извиниться. Я думаю, нервное напряжение... Не стоит обращать внимания», — сказал Рамакан. Но про себя в глубине души он удивился. Насколько он мог доверять пришельцам из созвездия псов? Все эти тяжелые века войн и интриг. И они переставали быть людьми, во всяком случае, не такими людьми, как жители Земли. Но что еще он мог сделать? «Все в порядке, я понимаю».
2: «Благодарю вас».
0: Фелджи снова присел. «Могу узнать, что вы предлагаете?»
2: «Конечно же, копии преобразовательной материи и копии роботов, которые осуществляют более сложные методы перерождения. Некоторые из процессов, которые происходят в этих случаях, выше понимания человеческого разума».
0: «Я не уверен, что нам это принесет пользу. Земля обросла косностью. За последние полтысячелетия, кажется, не произошло никаких значительных перемен. Ну, наши космические корабли летают лучше ваших».
2: «Чего же вы ожидали?» – пожал плечами Рамакан.
0: «Какие же возможные стимулы были у нас для перемен? Прогресс, пользуясь устаревшим термином, это средство, ведущее к концу, и мы достигли его конечной цели».
2: «Я все еще не понимаю», – Фелджи почесал подбородок. «Я даже не уверен, как работают ваши дубликаторы».
0: «Я не могу рассказать вам все об этом, но даже самые выдающиеся технические умы Земли вряд ли смогут рассказать вам больше. Как я уже говорил вам раньше, все это невозможно объять настоящей науке. Только электронный мозг может переварить такой поток информации одновременно».
2: «Может быть, вы дадите мне краткое резюме всего вышесказанного и расскажете, что представляет собой это ваше устройство? Особенно меня интересуют средства, при помощи которых оно приводится в действие».
0: «Ну, дайте подумать». Рамакан порылся в своей памяти. «Ультраволны были открыты... Да, должно быть, это было 7 или 8 веков назад. Они несут энергию, но она не электромагнитной природы. Их теория, насколько человек мог понять, связана с волновой механикой. Первое применение этого открытия основано на том, что ультраволны могут переносить на расстояние многие астрономические единицы беспрепятственно, без вмешательства материи и без всякой потери энергии. Теория всего этого была интерпретирована на постулате, что волны, ну как бы это выразиться, скажем, распознают приемник и просто направляются к нему. Конечно, нужен не только передатчик, но и приемник, чтобы произвести волну. Естественно, это привело к совершенно идеальной передаче энергии. Сегодня вся Солнечная система получает свою энергию от Солнца, которая передается силовой станции на дневной стороне Меркурия. Все, от межпланетных космических кораблей до телевизоров и часов, получает энергию из этого источника».
2: «Мне это кажется опасным», — сказал Фелджи.
0: «А предположим, что станция сломается?»
1: «Этого не произойдет», — сказал Рамакан доверительно. «У станции есть свои роботы и вовсе никакого обслуживающего персонала в лице людей. Все записывается. Если какая-то часть выходит из строя, она автоматически отсоединяется, и ближайший банк материи восстанавливается. Есть и другие меры предосторожности. На станции не было никаких неполадок с тех пор, как она построена».
0: «Понятно». У Фелджи был задумчивый вид.
1: «Вскоре после этого», — продолжал Рамакан, — «было обнаружено, что ультраволны могут также переносить материю. Можно было построить цепи, которые сканировали бы тело атом за атомом, растворяли его в энергии и переносили эту энергию на ультраволне вдоль по сканирующему сигналу. Приемники, конечно, этот процесс шел в обратной последовательности. Естественно, я все чрезвычайно упрощаю. Тут действует вовсе не простой сигнал, а фантастический комплекс сигналов, которые только ультраволны могут переносить. Однако вы получили общее представление. Вся транспортировка сегодня происходит таким способом. Устройство для полетов в воздухе или космическом пространстве возникает только для специальных целей или же развлекательных путешествий».
0: «Но у вас ведь есть что-то вроде центра контроля, не так ли?» Да, есть станция перемещения на Земле, в Бразилии. В ней находятся все записи, такие как адреса и координаты миллионов мест по всей планете. Это огромное и сложное устройство, конечно, но оно работает совершенно и эффективно. Поскольку расстояние теперь ничего не значит, стало наиболее рентабельным делать общественные пункты пользования централизованными. Ну, от трансмиттеров был сделан шаг к записи сигналов и репродуцированию их на банк с любой другой материей, а следовательно к дубликатору. Созидателю материи. Можете представить, какую пользу это принесло экономике Земли? Сегодня он есть у каждого, и если нет записи того, что требуется, можно получить ее дубликат из огромной библиотеки станции создания материи. И все, что касается материальных ценностей, можно получить, повернув диск и нажав на выключатель. А это, в свою очередь, повлекло за собой технику перерождения. Это просто логичное продолжение того, что было создано раньше. Ваше тело записывалось в его первичной жизни, скажем, в возрасте около 20 лет. Тогда вы живете до тех пор, пока захотите. Скажем, до 35 или 40 лет, или до того возраста, когда не начинаете стареть. Тогда ваша нейтральная часть записывается одна с помощью специальных сканирующих приборов. Память, как вы знаете, является материей нейтральных хромосомных наборов и измененных молекул белка, которых... тоже так уж нетрудно сканировать и записывать. Эта добавочная частичка накладывается электронным способом на запись вашего 25-летнего тела. Тогда ваше собственное тело используется как банк материи для материализации записи в измененном виде и фактически моментально создается ваше новое тело. Молодое, но со старыми воспоминаниями. Вы становитесь бессмертным. «В некотором роде», — сказал Фелджи. Но мне не кажется это правильным. Эго, душа или то, что вы называете этими словами, создает впечатление, что вы теряете это. Вы создаете только превосходную копию. Когда копия настолько совершенна, ее нельзя отличить от оригинала, сказал Рамакан. Да и какая разница? Эго в основном общественное понятие. Вы, ваша сущность, является постоянно изменяющейся частицей хромосом, носящих всего лишь временные связи с молекулами, которые случайно несут этот отрезок в данный момент. Это конструкция, а не структурный материал, вот что важно. А конструкцию мы сохраняем. Действительно, спросил Фелджи. Мне показалось, что среди землян можно найти некоторые сходства. Ну, поскольку записи можно изменять, нет причины, чтобы сохранить изуродованные или больные тела, сказал Рамакан. Записи могут быть скопированы с совершенных экземпляров, и все участки с их эго стираются. Тогда их можно будет наложить на чью-то еще нейтральную запись. Перерождение в новом теле. Естественно, каждый хочет соответствовать превалирующим стандартам красоты. Но вот почему и появляется некоторая похожесть. Другое тело, конечно, может привести со временем и к другой личности, поскольку человек психосоматическое существо. Однако общество, которое является необходимым атрибутом эго, сохраняется. Угу, понимаю. Позвольте спросить, сколько же вам лет? Около 750 лет. Я был средних лет, когда изобрели перерождение, но я переродился в новое молодое тело. Взгляд Фелджи скользнул с гладкого моложавого лица Рамакана к своим собственным рукам с узловатыми суставами и выступающими венами 60-летнего мужчины. Тотчас же пальцы его сжались, но голос остался мягким. У вас не возникает неприятностей с воспоминаниями? Да, но частенько бесполезные повторяющиеся фрагменты изымаются из записи. Это помогает. Роботы точно знают, какая часть записи соответствует данному воспоминанию и могут его стереть. Скажем, после еще одной тысячи лет, вероятно, у меня будут большие пробелы в памяти. Но это будет не так уж и важно. А как насчет очевидного ускорения бега времени с возрастом? С этим были проблемы в первую пару столетий. Но потом казалось, что время несколько выровнялось, и нервная система приспособилась к этому. Хотя, должен сказать, согласился Рамакан, что это, так же как отсутствие стимулов, возможно, является причиной такого статичного состояния нашего общества и общей непродуктивности в настоящее время. Есть ужасная тенденция к откладыванию важных дел со дня на день, а день кажется слишком коротким для того, чтобы что-то сделать. Конец прогресса. Затем науки, искусство, стремления и всего того, что делает человека человеком. Не совсем так. У нас все еще есть искусство, рукоделие и хобби, полагаю, так это можно назвать. Может быть, сегодня мы не так уж много делаем, но зачем это нам? Я удивлен, найдя, что так много земного превратилось в дикость. Я бы подумал, что вас слишком много на планете. Не совсем верно. С Созидатели трансмиттер дали людям возможность жить далеко друг от друга, на физической дистанции, и все же быть при необходимости в пределах досягаемости. Общение вышло из моды. А что касается проблемы перенаселения, то ее не существует. Заимев нескольких детей, немногие люди хотели бы иметь еще. Но это в некотором роде стало не модно, что ли.
1: Это верно, сказал спокойно Фелджи. На Земле едва ли увидишь ребенка.
0: И, конечно, намечается тенденция переселения на другие звезды, поскольку люди ищут новизны. Можно послать свою запись в корабль робота, и путешествие через века станет пустяшным делом. Я полагаю, что это еще одна причина спокойствия на Земле. Самые беспокойные искатели приключений давно ее покинули.
1: У вас есть с ними связь?
0: Никакой. Не может ее быть, когда космические корабли могут передвигаться при скорости, равной половине скорости света. Время от времени любопытные путешественники заглядывают к нам, но это случается очень редко. Кажется, они пытаются основать какие-то необычные культуры в галактике.
1: А вы хоть какую-нибудь работу выполняете на Земле?
0: Ну, конечно, некоторые службы необходимо поддерживать. Психиатрия, например. Специалисты должны следить за работой некоторых станций и так далее. И поэтому там есть какое-то количество занятий для личности. Особенно в сфере развлечений, а также возможность создания замысловатых изделий ручной работы, чтобы их могли копировать созидатели. И кроме того, достаточно людей, которые хотят работать несколько часов в месяц или в неделю, просто чтобы хоть чем-то занять время. Или же поправить финансовые дела, которые не позволяют им купить такие услуги для себя, какие они хотят. Это абсолютно стабильная культура, генерал Фелджи. Возможно, это единственное стабильное общество в истории человечества.
1: Мне интересно, у вас что же, совершенно нет никаких мер предосторожности? Никаких военных сил, скажем, никакой защиты против завоевателей, ничего?
0: А почему же мы должны бояться этого в космических просторах, воскликнул Армакан. Какие еще завоеватели могут прилететь, потратив столько световых лет при скорости, равной половине скорости света? Но если они и сделают это, то зачем?
1: За добычей?
0: Армакан рассмеялся. Мы можем скопировать все, что они попросят, и дать им. И сейчас можете?
1: Внезапно Фелджи встал.
0: Можете?
1: Рамакан тоже поднялся на ноги, и его нервы и мускулы снова напряглись. В лице представителя созвездия псов был жестокий триумф, мстительность и угроза. Фелджи подал сигнал своим людям через дверь. Они побежали попарно, подняв бластеры, и что-то жестокое и безобразное было в их глазах.
0: «Координатор Рамакан», — сказал Фелджи, — «вы арестованы».
1: «Что?» Землянин чувствовал себя так, будто кто-то нанес ему физический удар. Он весь сжался, ища поддержки. Он едва слышал железный тон.
0: «Вы подтвердили все то, что я предполагал. Земля не вооружена, не подготовлена, беспомощно зависит от незащищенных ключевых точек. А я капитан военного корабля полного солдат. Мы победим!»

0: Пол Андерсон. Звездный зверь. Глава вторая. Тигр, тигр. Теперешний дом Ави находился в Северной Америке посредине побережья Атлантического океана. Как и большинство частных домов в эти дни, он был маленьким и с низкими потолками, с регулируемыми внешними стенами и с мебелью, которую легко можно будет сменить. Она любила цветы и огромный сверкающий красками сад, цвел вокруг ее жилища, простирающиеся вниз, к морю и в сторону материка до опушки бескрайнего леса, который был возвращен с окончанием возделывания почвы. Они прогуливались меж кустов, деревьев и цветов, она и Хэрол. Ее распущенные волосы были длинными и светлыми и развивались на морском ветерке. Ее 18-летнее тело было изящным и стройным, как у молодого оленя. Неожиданно ему стала ненавистна мысль о том, что ее придется оставить. «Я буду скучать по тебе, Хэрол», — сказала она. Он криво усмехнулся. «Ты привыкнешь к этому», — сказал он. «Есть же другие. Полагаю, ты присмотришь себе одного из этих космонавтов, прилетевших, как говорят, в созвездие псов несколько дней назад».
1: «Конечно», — сказала она невинно. «Я буду очень удивлена, если ты останешься в стороне и не попытаешься познакомиться с женщинами, которых они привезли с собой. Будет хоть какая-то перемена».
0: «Не слишком-то большая», — ответил он. «Честно говоря, я в полной растерянности и не могу понять теперешнюю страсть к разнообразию. В этом отношении все люди похожи один на другого».
1: «Все дело в том, кто тебя окружает», — сказала она. «После стольких лет совместной жизни начинаешь понимать человека слишком хорошо. Вы можете сказать точно, что он собирается сделать? Что он вам скажет? Что он будет есть на обед и что он захочет делать вечером? Эти колонисты будут новыми. У них не такой, как у нас, образ жизни. Они смогут рассказать о новых, отличных от нашей планетных системах. Они...» Она запнулась. «Но сейчас за ними будет охотиться столько женщин. Я сомневаюсь, выпадет ли мне шанс с этими незнакомцами». «Но если все, что ты хочешь, это разговоры, ну тогда...» Хэрол пожал плечами. «Во всяком случае, я понял, что у жителей созвездия псов все еще сохранились семейные отношения. Они будут ревновать к своим женщинам, и мне тоже нужна такая перемена». «В плотоядное!» Ави рассмеялась, и Хэрол подумал снова, что ее смех напоминает музыку. «По крайней мере, у тебя оригинальный тип мышления». Неожиданно она высказала то, что думала. Она взяла его за обе руки и заглянула в его глаза. «Именно это-то мне всегда и нравилось в тебе, Хэрол. Ты всегда был мыслителем и путешественником, и ты никогда не позволял себе умственной лени, как большинство из нас. После того, как мы расстаемся на несколько лет, ты всегда возвращаешься обновленным, ты сходишь с проторенной дорожки и делаешь что-то необычное. Ты узнаешь что-то новое, ты становишься снова молодым. Мы всегда возвращаемся друг к другу, дорогой, я всегда радуюсь этому». «И я», — сказал он спокойно. «Хотя я сожалею и о наших расставаниях тоже». Он сухо улыбнулся, но за его улыбкой скрывалась печаль. «Мы могли бы быть очень счастливы в прежние времена, Ави. Мы бы поженились и прожили жизнь вместе. Всего несколько лет, а потом старость, немощность и смерть». Она пожала плечами. «Смерть. Небытие. Когда кто-то умирает, мир больше не существует для него. Не существует, пока не остается мозга, чтобы осознать это. Просто ничего. Как будто тебя никогда и не было. Тебе никогда не было страшно от этой мысли?» «Нет», — сказал он и поцеловал ее. «Вот еще одна причина, почему ты не такой, как все», — пробормотала она. «Интересно, почему ты никогда не летал к звездам, Хэрол? Все твои дети улетели». «Однажды я просил тебя полететь со мной». «Только не меня. Мне нравится тут. Жизнь — веселая штука, Хэрол. Мне кажется, она вовсе не наскучит мне, как большинству. Но это не ответ на мой вопрос». «Именно ответ», — сказал он, и тогда закрыл рот на замок. Он стоял и смотрел на нее, удивляясь. Неужели он был последним мужчиной на Земле, который любил женщину? И ему хотелось знать, что она на самом деле чувствует к нему. Возможно, по-своему, она любила его. Они всегда возвращались друг к другу, но не так, как он нежно любил ее. Не настолько, чтобы расставание было для нее грызущей болью, а встречи... «Неважно. Я все-таки буду поблизости», — сказал он. Я буду бродить по здешним лесам, я скажу персоналу станции перерождения, чтобы они вернули мне человеческий облик в твоем доме, и тогда я буду всегда по соседству. Мой ручной тигр. Она улыбнулась. Заглядывай ко мне время от времени, Хэрол. Ходи со мной на некоторые вечеринки. Отличное зрелище в сопровождении тигра. Нет уж, спасибо. Но ты можешь гладить меня по голове и кормить большими кровавыми стейками, а я буду выгибать спину и мурлыкать. Они пошли рука об руку к пляжу. «Почему ты решил стать тигром?» — спросила она. «Мой психиатр посоветовал мне перерождение в животное», — ответил он. «Я становлюсь ужасным психом, Ави. Я не могу просидеть спокойно и 5 минут, и у меня возникают приступы дурного настроения, когда, кажется, для этого совершенно нет никаких причин. Жизнь — это ужасный фарс. Но сегодня это, видно, становится довольно ординарной болезнью, в особенности это скука. Когда у тебя есть все, и ты не прилагаешь к этому никаких усилий, жизнь становится ужасно пресной. Когда еще и живешь века и испытываешь это 100 раз, никаких перемен, никакого волнения, ничего, что могло бы пробудить то, что есть глубоко в тебе. Во всяком случае, доктор предложил мне полет к звездам. Когда я отказался от него, он предложил мне стать на некоторое время животным. Но мне не хотелось быть похожим на всех. Мне не хотелось быть обезьяной или слоном. Все тот же прежний противоречивый Хэрол, пробормотала она и поцеловала его. Он ответил ей с неожиданной страстью. «Пара лет дикой жизни в новом нечеловеческом теле внесет хоть какое-то разнообразие в мое существование», сказал он через некоторое время спустя. Они лежали на песке, чувствуя, как омывает их солнечный свет, слушая убаюкивающие волны и нюхая чистый терпкий запах моря, соли и долгих ветреных километров. Высоко над головой кружила чайка белая на фоне синевы. «Ты сильно переменишься?» — спросила она. «О, да. Я даже не смогу помнить те вещи, которые я теперь знаю. Я сомневаюсь, сможет ли самый умный тигр понять векторный анализ. Но не это главное. Я верну все назад, когда восстановят мой человеческий облик. Когда я почувствую, что перемена в моей личности зашла так далеко, что это будет небезопасно, тогда я приду сюда, и ты сможешь отправить меня назад в центр перерождения. Основополагающим пунктом в этом лечении будет перемена точки зрения. Новая опасная окружающая среда, Ави». Он приподнялся на локти и посмотрел на нее. «Ави, почему бы и тебе не поучаствовать в этом? Почему бы нам не стать тиграми вдвоем? И иметь кучу тигрят?» Она вяло улыбнулась. «Нет, спасибо, Карл. Может быть, в другой раз, но не сейчас. Я действительно вовсе не искательница приключений». Она потянулась и снова уютно устроилась на теплой белой дюне. «Мне нравится все, как есть. А тут еще эти люди со звезд, небесное светило. Что это со мной? Еще немного, и я уверен, что совершу неблаговидный поступок в отношении какого-нибудь ее любовника. Мне, правда, нужно это лечение». «И тогда ты придешь назад и скажешь мне об этом», — сказала Ави. «А может быть и нет», — подразнил он ее. «Может быть, я где-нибудь найду себе красавицу-тигрицу и так полюблю ее, что мне не захочется снова превращаться в человека». «Никакой тигрицы ты не найдешь, если только не убедишь кого-нибудь еще пройти все это с тобой», — отвечала она. «Но захочется ли тебе снова иметь человеческое тело после такой замечательной полосатой шкуры? И будем ли мы, бедные люди, у которых совсем нету шкуры, казаться тебе привлекательными?» «Дорогая», — он улыбнулся, — «для меня ты всегда останешься достаточно привлекательной, чтобы тебя съесть». Тогда они пошли в дом. Морская чайка все еще ныряла и парила высоко в небе. Лес был огромным и зеленым, и таинственным солнечным светом, который бросал на землю тени и с разгулом папоротника и цветов под огромными старыми деревьями. Там были ручьи, которые журча прокладывали свой сумеречный путь меж прохладных мшистых берегов, рыбы, сверкающие серебряными полосками на прозрачных отмелях, одинокие озерца, где тишина висит, как плащ, открытые луга, волнующиеся на ветру травы, простор, одиночество и нескончаемое биение пульса жизни. Глаза тигра видели меньше, чем человеческие глаза. Мир казался туманным и плоским, и бесцветным, пока он к этому не привык. После этого ему все труднее и труднее было вспомнить, что такое цвет и воображение. И проснулись его другие чувства. Он понял, каким пленником собственного разума он был, выглядывая из своего черепа на мир, частью которого он до сих пор себя ни разу не почувствовал. Он слышал звуки и их оттенки, которые вряд ли ощущал человек.
0: слабое жужжание и стрекотание насекомых, шелест листвы на легком теплом ветерке, неуловимый шепот совиных крыльев, топоток маленьких перепуганных существ по высокой траве. Все это сливалось в одну причудливую симфонию, биение сердца и звуки дыхания леса. И его ноздри трепетали от неопределенного разнообразия запахов, опьяняющего благоухания смятой травы, острого вкуса плесени и гниения, резкого аромата меха, горячечного опьянения свежепролитой крови. И он чувствовал каждой шерстинкой. Его усы трепетали при малейшем шуме. Он праздновал победу глубокой, сильной игрой своих мускулов. Он ощущал жизнь. Человек был наполовину мертвецом в сравнении с той жизненной силой, которая кипела в тигре. А ночью... Ночью для него больше не существовало темноты. Лунный свет был белым, холодным туманом, через который он крался на своих мягких лапах. Самая черная темнота была для него светом. Тени, тусклые полосы света, перемещающиеся, скользящие фантазии серых тонов, как старые, неожиданно пришедшие на память сон. Он сделал себе лежбище в пещере, которую нашел. Его новое тело не чувствовало никаких неприятных ощущений от влажной земли. По ночам он, крадучись, выходил наружу. Огромные неясные привидения с блестящими янтарями глаз на свету. И лес говорил с ним звуками, запахами, ощущениями, вкусом игры на ветру. Тогда он был хозяином, и все население лесов трепетало и в суматохе разбегалось. Он был смертью. Смертью в черных и золотых полосках. Однажды в ту часть мозга, которая осталась от человека, ему пришла старая рифма. Он позволил словам прозвучать зловещим громом в его мозгу и попытался произнести их вслух. Лес задрожал от хриплого тигриного рыка. Тигр, тигр. Поначалу он не был слишком удачлив. Человеческая неуклюжесть мешала ему. Он рычал от ярости и огорчения, когда кролики разбегались от него, а олени чуяли, где он затаился, и уносились стрелой. Он приходил к дому Ави, и она скармливала ему большие куски сырого мяса и смеялась, и чесала ему под подбородком. Она была довольна своим домашним животным. «Ави», — подумал он, и вспомнил, что он ее любил. Но то было в человеческом облике. Для тигра в ней не было ни эстетической, ни сексуальной привлекательности. Но ему нравилось разрешать ей гладить себя. И он мурлыкал, как мощный мотор, и терся о ее стройные ноги. Она все еще была дорога ему, и когда он снова станет человеком... Но тигриные инстинкты отвоевывали себе путь. Наследие миллионов лет нельзя было так легко снять со счетов. Неважно, как старались специалисты, изменяя его... Они добились всего лишь повышения его умственного уровня, но нервы и железы тигра работали сами за себя. Наступила ночь, когда он увидел семейство кроликов, танцевавших в лунном свете, и атаковал их. Один удар огромной лапы с остальными когтями, и он услышал звук распарываемой плоти и хруст сломанных костей, и тогда он глотал сладкую горячую кровь и сдирал мясо с хрупких ребер. Он впал в неистовство. Он рычал и бушевал всю ночь, высказывая свое ликование бледной морозной луне. На восходе он прокрался в свою пещеру утомленный. Его человеческий разум был немного смущен всем этим. Но на следующую ночь он снова был на охоте. Его первый олень. Он нетерпеливо лежал на ветке, нависающей над тропой. Только нервно подергивался его хвост, пока часы медленно тащились, и он ждал. И когда олениха стала проходить под веткой, он кинулся на нее, как рыжая молния. Сильный удар лапой, челюсти, как ножницы, короткая ужасная схватка, и она лежала мертвой у его ног. Он объелся. Он ел до тех пор, пока с трудом мог дотащиться назад в свою пещеру, и тогда он заснул, как после попойки, пока голод не разбудил его, и он пошел назад к скелету. Стая диких собак жадно терзала его. Он кинулся на них и убил одну, остальных напугал. После этого он продолжил свой пир, пока не осталось только груда костей. Лес был полон забав. Для тигра жизнь была легкой, но не слишком легкой. Он никогда не знал, вернется ли он назад полным или пустым желудком. Но это не портило ему удовольствия. Им не удалось стереть все воспоминания тигра. Остались обрывки, чтобы приводить его в недоумение. Иногда он просыпался с легким недоумением. Где он находится? Что происходит? Казалось, он помнил туманные восходы в джунглях, широкую коричневую реку, блестящую на солнце, другую пещеру и еще одно полосатое тело рядом с ним –
1: ходом времени он становился все более и более сбитым с толку. Он смутно представлял, что, должно быть, он однажды охотился на негров, и ему казалось, что белые носороги проходили мимо него, как движущиеся в потемках горы. Становилось все труднее держать мысли в порядке. Этого, конечно, и следовало ожидать. Его кошачий мозг не мог вместить все воспоминания и представления человека. И с ходом недели, месяцев он терял прежнюю ясность воспоминаний. Он все еще идентифицировал себя с определенным набором звуков «Хэрл» и помнил другие формы и сцены, но все более и более туманно, как будто они были тающими крыльями сна. И он твердо держал в уме, что ему нужно вернуться к Аве и позволить ей послать или привести его куда-то еще, прежде чем он совершенно забудет, кто он такой есть. «Но пока еще есть для этого время», — думал его человеческое «я». Он не потеряет все эти воспоминания сразу. Он знал достаточно хорошо заранее, что его человеческая суть, на которую было сделано наложение, будет распадаться в своем непривычном вместилище. Знал и то, что ему нужно будет вернуться, и тем временем он все глубже и глубже погружался в жизнь леса. Его горизонты сужались до тех пор, пока такая жизнь не стала его привычным образом существования. А время от времени он приходил вниз, к морю, к дому Ави, чтобы получить еду и отметиться. Но эти визиты становились все реже и реже. Открытое пространство действовало ему на нервы, и он не мог больше оставаться в доме после наступления темноты. Тигр. Тигр. А лето было на исходе.

Он проснулся от сырой изморози в пещере, снаружи шел дождь. И колючий ветер дул в промокших темных деревьях. Он задрожал, зарычал и выпустил когти, но этого врага не в состоянии победить. День и ночь медленно тащились в тоске. Он вспомнил, что тигры в старые времена были очень приспособляемыми животными. Границу их обитания распространялась до Сибири. Но его оригинал был родом из тропиков. «Черт побери!» — ругнулся он, и громовой рык прокатился по лесам. Но потом наступили сухие, ясные дни с дикими ветрами, зовущими с высоких бледных небес, с упавшими листьями, вьющимися в водовороте ветров и смеющимися своим тонким хрустящим смехом. В небесах кричали гуси, направляясь на юг, и трубный глаз оленя раздавался в ночи. Воздух был опьяняющим. Тигр катался в траве, мурлыкал, как приглушенные раскаты грома, и выл на огромную оранжевую луну, когда она вставала. Мех его стал гуще. Он больше не чувствовал холода, разве что острое покалывание в венах. Теперь все его чувства обострились. Он жил с настороженностью, как будто ходил по острию ножа и научился ходить по опавшим листьям, как тень. Бабье лето, длинные ленивые дни, как восставшая из праха весна. Огромные звезды, терпкий запах гниющей растительности, и его человеческий разум вспомнил, что листья похожи на золото, бронзу и пламя. Он ловил рыбу в ручьях, зачерпывая свою добычу одним резким движением лапы. Он рыскал в лесах и выл на высокие горы под луной. Когда вернулись дожди, серые, холодные и мокрые, мир утонул в море слез. По ночам был мороз, от которого немели его лапы, а звезды блестели ярче, и сквозь холодную тишину он мог слышать отдаленный шум моря. Становилось все труднее подкрадываться, и он часто голодал, но теперь он не слишком обращал на это внимание. Но переживал из-за прихода зимы. Возможно, ему лучше вернуться. Однажды ночью выпал первый снег, и утром мир был бел и спокоен. Он с трудом прокладывал себе путь, рыча от злости и размышляя, не пойти ли ему на юг. Но котам не свойственны долгие путешествия. Он смутно припомнил, что Ави может дать ему еду и крышу над головой. Ави. На мгновение, когда он попытался вспомнить ее, то подумал о золотом в темных полосах теле, и резкий кошачий запах наполнил пещеру над старой широкой рекой. Он покачал своей массивной головой, злясь на себя и на весь мир, и постарался вызвать в своем воображении ее образ. Черты лица были размыты в его памяти, но он вспомнил запах и низкую приятную музыку ее смеха. Он пойдет к Ави. Он прошел по голому лесу надменной походкой царя, и вот он уже стоял на пляже. Море было серым, холодным и огромным, оно с ревом бросало свою белую гриву на берег, и летящая морская пена попала ему в глаза. Он зашагал по кромке, пока не увидел ее дома. Дом был странно тих. Тигр прошел через сад. Дверь была открыта, но внутри было пустынно. Может быть, она уехала. Он свернулся клубком на полу и заснул. Позднее он проснулся. Голод терзал его внутренности, и все же никто не пришел. Он вспомнил, что она хотела уехать на юг на зиму. Но она не должна была забыть о нем. Она должна наведываться сюда время от времени, но в доме сохранился лишь слабый ее запах. Ее же не было тут долгое время, и все было в беспорядке. И что же, пришлось уехать поспешно. Он подошел к Созидателю. Он не мог припомнить, как он работает, но вспомнил процесс заказа и нажатия выключателя. Он навалился на рычаг всей силой своей лапы. Ничего не произошло. Ничего! Созидатель не работал! Он зарычал в разочаровании. Постепенно им завладел недоуменный страх. Все шло не так, как нужно. Но он был голоден. Ему придется попытаться добыть себе еды самому. И тогда позднее он придет сюда в надежде найти Ави. Тигр пошел назад в лес. Теперь он чуял жизнь под снегами. Медведь. Раньше они с медведями находились в состоянии выжидательного нейтралитета. Но этот спал, не приняв мер предосторожности. А его желудок взывал к еде. Он несколькими сильными движениями смел его укрытие и бросился на животное. Опасно будить медведя, который находится в спячке. Этот проснулся быстро. Внезапно его тяжелая лапа нанесла удар, и тигр отпрыгнул. Кровь струилась с его морды. На него нашла дикая ярость, неистовое бешенство, которые заставили его сделать прыжок вперед.
Медведь рявкнул сердито и обнял себя лапами. Они стали сближаться, и неожиданно тигр начал сражаться за свою жизнь. Он не помнил о сражении ничего, кроме красного водоворота шока и злобы, метания в снегу и ручьев пролитой крови на холодном воздухе. Удары, укусы, царапины, гром ударов по его ребрам и черепу, горячий привкус крови во рту и нелепость смерти, которая кричала и непрерывно вертелась у него в мозгу. Наконец он зашатался, обливаясь кровью, и рухнул на тело поверженного медведя. Лежал он там долго, и поблизости рыскали дикие собаки, поджидая, когда он умрет. Некоторое время спустя он слабо пошевелился и съел несколько кусков медвежьего мяса. Но уйти он не мог. Его тело было сплошной открытой раной. Его лапы подгибались, одна из них была сломана и раздроблена огромной челюстью. Он лежал подле мертвого медведя в развороченной берлоге, и медленно на него падал снег. Сражение, агония и близость смерти вызвали все его прежние инстинкты. Но все еще, пребывая в облике тигра, как и все представители тигриного рода, он облизывал свои порванные в клочки тело и глотал куски подгнивающего мяса, пока дни шли, а он ждал, когда к нему вернутся прежние силы. Наконец он смог, хромая, доплестись до своей пещеры. Похожие на сон воспоминания изводили его. Где-то должен быть дом и кто-то, кто был добр к нему, но ему было холодно. Он хромал и хотел есть. Пришла зима.

0: И у нас третья глава повести Пола Андерсона «Звездный зверь». Она называется «Торжество тьмы». Кстати, я подумал, что не лишний будет напомнить содержание предыдущих серий, если кто-то нас, может быть, не слышал в первых двух главах. Говорилось о том, что на Земле уже достигнуто общество всеобщего процветания, и, грубо говоря, никто ничего не делает. Но человечество умеет переносить, так сказать, «я», эго человеческое, из одного тела в другое, и создавать очень многие материальные блага, не выходя из квартиры просто нажатием кнопки. И вот на Землю прилетает делегация одной колонизированной планеты, на которую в свое время очень давно улетели представители Земли, чтобы основать там колонию. Они вернулись.
1: «Ты нам больше не нужен», — сказал Фелджи. «Но принимая во внимание ту помощь, которую ты нам оказал, тебе позволят жить, по крайней мере, до тех пор, пока мы не вернемся назад в созвездие псов, и совет не решит твое дело. Кроме того, возможно, ты обладаешь более ценной информацией о Солнечной системе, чем все наши остальные пленники. Они в основном женщины». Рамакан посмотрел на его жестокое торжествующее лицо и уныло отвечал: «Если бы я только знал, что вы задумали, никогда бы не стал вам помогать».
2: «О да, тебе бы пришлось», — бросил Фелджи. «Я видел твою реакцию, когда мы продемонстрировали тебе некоторые свои средства убеждения. Все вы земляне одинаковы. Вы так долго прятались от смерти, что совсем потеряли свою твердость характера. И только одно это делает вас неспособными сохранить планету своей».
0: «У вас были планы получить дубликаторы, трансмиттеры и силовые лучи, всю нашу технологию. Я помог вам получить все это со станции. Чего же вы еще хотите? Землю. Но почему? Получив созидатели и трансмиттеры, вы сможете превратить свою планету в рай, как в древней сказке. Земля, конечно, больше подходит, но разве окружающая среда теперь имеет значение для вас?»
2: «Земля так и осталась настоящим домом для людей», — сказал Фелджи. В его глазах был такой фанатизм, какого Рамакан не видел даже в ночных кошмарах. «Она должна принадлежать лучшей человеческой расе. Кроме того, ну, наша культура не может свыкнуться с вашими технологиями. Цивилизация прокеанитов сложилась в неблагоприятной обстановке, которая представляла собой не что иное, как войны и лишения. И это стало частью нашего естества теперь. Теперь, когда Церниги повержена, мы должны найти другого врага».
0: «Вот да», — подумал Рамакан. «Такое тоже случалось в кровавом прошлом Земли. Нации, которые не знали ничего, кроме войн и страданий, стали в них закаленнее, возвеличивая грубые добродетели, которые давали им возможности выжить. Милитаристское государство не может позволить себе мир, праздность и процветание. Народ его может начать задумываться. Поэтому правительство ищет завоеваний за его границами. Неважно, нужны они или нет. Чтобы поддерживать контроль за военными, нужна война. И насколько теперь прокеаниты остались людьми? Что изменило их за века ужасной эволюции? Они больше не люди, они боевые роботы, хищные животные. Им необходимо кровопролитие».
2: «Вы видели, как мы обстреляли станции из космоса», — сказал Фелджи. «Станции перерождения, созидатель, трансмиттер. Они теперь представляют собой радиоактивные кратеры. Ни одна машина не работает на Земле сейчас, ни одна лампа не горит, ничего. А без созидателей, от которых зависит бездеятельная жизнь, земляне скатятся до крайней дикости».
0: «И что тогда?» — спросил устало Рамакан.
2: «Мы заедем на Меркурий, чтобы заправиться», — сказал Фелджи. «Тогда направимся назад, в созвездие псов. Мы воспользуемся вашим созидателем, чтобы сделать записи основного состава команды. Они могут по очереди на короткий срок подвергаться перерождению во время полета, чтобы управлять кораблем и корректировать его курс. Когда мы прилетим домой, то будем всего лишь немного старше. И тогда наверняка совет пошлет флот с командами, чей возраст будет неизменным. Они захватят Землю, уничтожат оставшееся население и вновь ее заселят. И тогда...» В его глазах сверкнул бешеный огонь. «К звездам! В конечном счете, Галактическая Империя!»
0: «Просто таким образом вы снова сможете воевать», — сказал Рамакан без всякого выражения. «Просто таким образом вы сможете превратить своих людей в глупых рабов».
2: «Хватит!» — рявкнул Фелджи. «Упадническая культура не в состоянии понять наши мотивы».
0: Рамакан стоял, размышляя. «Когда прокеаниты вернутся назад, на Земле еще останутся люди.
3: Для того, чтобы приготовиться, у них будет 40 лет. Люди из различных точек Солнечной системы прилетят в космических кораблях домой, они увидят разрушение на планете и узнают, кто виновник всего этого. Используя Созидателя, они смогут быстро все восстановить. Они смогут вооружиться, скопировать миллионы людей, жаждущих отмщения. И пока люди Солнечной системы так далеко ушли в своем упадке, он был способен только на слепую панику. Но Рамакан так не думал. Конечно, Земля разрушена, но не настолько же. Казалось, Фелджи прочел его мысли. В его тоне было жестокое удовлетворение. «У Земли не будет шанса вооружиться. Мы воспользуемся энергией со станции на Меркурии, чтобы привести в действие огромные дубликаторы, которые превращают в камни топливо для наших кораблей. Но когда мы закончим, то сожжем и станцию тоже. Космические корабли будут дрейфовать в космосе без энергии, колонисты на других планетах умрут, когда регуляторы окружающей среды перестанут функционировать, и во всей Солнечной системе не станет энергии, чтобы хотя бы заставить вращаться колесо. И это, я думаю, будет последней каплей». «Конечно. Конечно. Без энергии, без инструментов, без еды и крыши над головой наступит финал катастрофы. Когда жители созвездия Псов вернутся, не останется ничего, кроме горстки голодающих, одичавших людей». Рамакан почувствовал внутри пустоту. Жизнь стала сплошным сумасшествием и кошмаром. Конец.
1: «Ты останешься тут, пока мы не вернемся, чтобы сделать с тебя запись», — сказал Фелджи.
3: Он повернулся на каблуках и вышел. Рамакан рухнул на сиденье. В отчаянии глаза его осматривали вновь и вновь пустую маленькую кабину, которая была его тюрьмой. Оглядывался и оглядывался вокруг, и взгляд его изобразил тот водоворот мыслей, который был в его голове. Он посмотрел на охранника, который стоял в дверном проходе, опираясь на бластер с презрительной скукой, которую вызвал у него пленник. Если он всемогущие боги, неужели это все, что унаследует зеленая планета Земля? Что же делать? Что делать? Должен же быть какой-то ответ, какой-то выход. Ведь нет проблемы без решения. Или это именно такой случай? Какие гарантии он может иметь от космического правосудия? Он спрятал лицо в ладонях. «Я был трусом», — думал он. «Я боялся боли. Слишком рациональный, я говорил себе, что они, вероятно, не захотят слишком многого. Я воспользуюсь своим влиянием, чтобы помочь им получить дубликаторы и схемы. И остальные тоже струсили. Они согласились, они от трусости горели желанием помочь завоевателям. И вот расплата. Что же делать? Что делать, если корабль как-то затеряется, если он так и не вернется назад, пока они-то удивятся? Они пошлют еще корабль, или два, не больше, чтобы разведать, что произошло. И через 40 лет Земля может подготовиться к встрече этих кораблей, подготовиться к ведению войны с ничего не подозревающим противником. Если к тому времени они воспользуются шансом, чтобы восстановить все, если силовая станция на Меркурии сохранится. Но корабль может смести станцию с лица планеты, и корабль вернется с известием о том, что Земля в руинах, и толпой ринутся сюда завоеватели. Набросятся черными воронами на ничего не подозревающую галактику с эпидемией чумы. Как остановить корабль? Сейчас. Рамакан чувствовал, как бьется его сердце. Казалось, оно сотрясало все его тело своим неистовым биением, а руки его стали холодными и неловкими. Во рту пересохло, он был испуган. Он встал и подошел к охраннику. Прокеанит приподнял свой бластер, но выражение его лица не изменилось. Он не чувствовал страха к безоружному представителю завоеванной расы. «Он застрелит меня», — подумал Рамакан. «Смерть, от которой я бежал всю свою жизнь, совсем рядом сейчас. Но моя жизнь была долгой и приятной, и лучше уж сейчас положить ей конец, чем влачить еще несколько лет жалкое существование в качестве презренного пленника. И я ненавижу их мерзкие печенки!» «Чего тебе?» — спросил Прокеанит. «Меня тошнит», — сказал Рамакан. Голос его был похож на шепот из-за сухости в горле. «Разрешите мне выйти?» «Назад!» «Я тут все перепачкаю. Позвольте мне пойти в туалет». Он споткнулся, чуть не упав. «Иди вперед», — коротко бросил охранник. «Запомни, я иду следом». Рамакан шатался, когда подходил к охраннику. Трясущимися руками он схватил дуло бластера и выдернул оружие из его рук. Не успел охранник вскрикнуть, Рамакан спустил курок прямо ему в лицо. Какой-то дальний уголок его сознания был в шоке от дикости, которая таилась в нем, когда захрустели кости. Охранник опрокинулся. Рамакан поддержал его, опуская на пол, пнул, чтобы удостовериться, что он будет лежать тихо, и снял с него длинный плащ, ботинки и шлем. Теперь руки его тряслись, и в самом деле он с трудом надел на себя эту простую одежду. Если его поймают, разница будет всего в каких-то минутах. Но он все равно не боялся. Страх пронзительно вопил внутри него.

Тоннами топлива заполнялись топливные баки. Рамакан закрыл звуконепроницаемую дверь и застрелил инженеров. Потом он подошел к Созидателю и переключил кнопки управления. Рамакан начал производить плутоний. Тогда он улыбнулся и с огромным облегчением, все еще не веря в то, что победил, сел и заплакал от радости. Корабль не вернется назад. Станция на Меркурии сохранится. И с ее помощью несколько решительных людей в Солнечной системе смогут все восстановить. На Земле будет ужас. Полный хаос. Большинство населения опустится до дикости и умрет. Но и выживет достаточно. И останутся цивилизованными и будут готовы к отмщению. Возможно, это и к лучшему, подумал он. Может быть, Земля действительно погрузилась в тьму беспредельного покоя. Это правда, что больше не было старых стремлений, надежд и отваги, всего того, что делает человека человеком. Никакого искусства, никакой науки, никаких приключений. Чопорное самодовольство и нереальное бессмертие в синтетическом раю. Возможно, этот шок и вызов как раз то, что было необходимо Земле, чтобы указать путь к небесам снова. Что же касается его, у него были долгие века жизни, и он осознал, что глубоко внутри него таится такая усталость. Смерть, подумал он. Смерть — это самое длительное путешествие из всех. Без смерти нет эволюции, нет настоящего вкуса жизни, нет настоящих приключений. Он вспомнил, что в его жизни однажды была девушка, и она умерла еще до того, как стали доступны машины для перерождения. Странно. После всех этих столетий он все еще помнил, как развивались на ветру ее волосы однажды на высоком холму в летний день. Он подумал, увидит ли он ее еще. Он так и не почувствовал взрыва, когда плутоний достиг критической массы.

Ноги Ави кровоточили. Ее туфли окончательно развалились, а ноги ее были стерты о камни и ветки. Снег окрасился ее кровью. Усталость впивалась в нее когтями. Она больше не могла идти, но она должна. Она боялась остановиться в диком лесу. Она никогда не была в одиночестве за всю свою жизнь. Всегда был рядом телевизор и трансмиттер. В любое место на земле можно было попасть почти мгновенно, но мир превратился в необъятность. Машины были мертвы, остался только холод и мрак, и безлюдные белые пространства. Мир тепла, музыки, смеха и случайных удовольствий стал далеким и нереальным, как сон. Может, это и в самом деле сон? Разве она всегда вот так брела, больная и голодная, через мир ночных кошмаров, меж голых бездеревьев листьев, через снега, которые принес ветер, и сквозь ветра, которые пронизывали ее до костей, сквозь лохмотья ее одежды? Или и это все тоже было сном, внезапным сумасшествием ужаса и смерти? Смерть. Нет, она не может умереть. Она была одной из бессмертных, она не должна умереть. А ветер все дул и дул. Надвигалась ночь, зимняя ночь. Где-то во тьме залаяла дикая собака. Она попыталась закричать, но ее горло так пересохло, что не могло издать ни звука. Получалось только хриплое карканье. «Помогите! Помогите! Помогите!» Может быть, ей следовало бы остаться с этим мужчиной. Он построил ловушки, время от времени ловил в них кролика или белку и поддерживал в ней жизнь. Но он смотрел на нее так странно, когда прошло несколько дней без добычи. Он бы убил ее и съел бы. Ей нужно было бежать. Бежать. Она не могла больше бежать. Лес тянулся без конца. Ее поймали все эти холод и ночь, голод и смерть. Что случилось? Что произошло с миром? Что станет с ней? Ей нравилось представлять себя древней богиней, созданием которой возникло из ниоткуда, которой служил огромный бесконечный мир. И это было его единственной целью. И где теперь этот мир? Голод обжег ее, как удар ножа. Ави споткнулся за снежный ствол дерева и упала. Она лежала, делая слабые попытки подняться. «Мы были слишком мягкими, слишком довольными», — смутно осознавала она. «Мы растеряли всю свою силу. Мы были просто маленькими паразитами на наших машинах, а теперь мы не годимся. Нет, это меня не коснется. Я однажды была богиней!» «Испорченный ребенок», — глумился над ней демон в ее мозгу. «Младенец, плачущий по мамочке. Ты уже достаточно взрослая, чтобы позаботиться».

заботиться о себе после стольких веков. Ты не должна бегать кругами и ждать помощи, которая никогда не придет. Ты должна помочь себе самой. Построить укрытие, искать орехи и корешки, построить ловушку, но ты не можешь. Все твои надежды на тебя стерты из твоей памяти. Нет. Помогите, помогите, помогите! Что-то двигалось во тьме. Она задохнулась от крика. Желтые глаза горели, как два костра, и великолепное тело беззвучно выступило вперед. Ави быстро что-то пробормотала, чуть не сойдя с ума от страха, но внезапно ее осенила догадка, и она стала хватать ртом воздух, не веря себе самой. Она все поняла. В этом лесу мог быть только один тигр. «Хэрол!» – прошептала она и поднялась на ноги. «Хэрол!» Все было в порядке. Этот кошмар кончился. Хэрол позаботится о ней. Он будет для нее охотиться, защищать ее. Приведет ее в мир машин, который должен же был где-то существовать. «Хэрол!» – закричала она. «Хэрол, мой дорогой!» Тигр стоял неподвижно, только хвост его подрагивал. На мгновение, совершенно не кстати, он вспомнил звуки, которые пронеслись у него в мозгу. «Ваше основное мышление останется стабильным в течение 1-2 лет, если не произойдет ничего неожиданного». Но эти звуки для него были бессмысленны, они пронеслись по его мозгу и канули в забвение. Он был голоден. Изуродованная лапа заживала плохо, он не мог поймать добычу. Желание поесть, самая элементарная потребность, подтачивала его изнутри, заполняла его тигриный разум и тигриное тело, не оставляя никаких других чувств. Он стоял и смотрел на существо, которое не убегало от него. Некоторое время назад он убил одно такое же. При этой мысли он облизнулся. Откуда-то издалека к нему пришло воспоминание, что это существо однажды было, он был. Он не может вспомнить. Он шагнул вперед. «Хэрол», — сказала Ави. В ее голосе послышался все возрастающий страх и ужас. Тигр остановился. Он знал этот голос. Он помнил. Он помнил, он знал ее когда-то. В ней было что-то такое, что сдерживало его, но он был голоден. Его инстинкты роптали внутри него. Но только бы он смог вспомнить, прежде чем будет слишком поздно. Время тянулось бесконечной бездной, пока они стояли и смотрели друг на друга. Женщина.

0: Кому-то нравится жаркое лето, когда можно купаться, валяться на мягкой траве и не напяливать на себя кучу теплых одежек. Некоторые предпочитают весну с ее теплым ветром и звенящими ручейками. Есть и те, кто любит золотые осенние леса. Но Дед Мороз, конечно же, всем временам года предпочитал зиму. Он вышел из избушки и с удовольствием потопал несколько раз, слушая, как поскрипывает снежок под его нарядными красными сапожками. Сосны и ели были укрыты пушистыми снежными пелеринами, а румяное зимнее солнце заставляло снег ослепительно сверкать и переливаться. Дед Мороз довольно огляделся, вдыхая как можно глубже морозный воздух с ароматом хвои. Он был рад наконец-то перебраться сюда из своего ледяного дворца на Северном полюсе, в котором укрывался от летнего зноя. Там тоже красиво, спору нет. Одно северное сияние чего стоит. Но разве может оно сравниться с этими заснеженными лесами? Избушка стояла на пригорке, и было хорошо видно, как вокруг расстилаются бескрайние пустынные чащи. Однако вокруг самой избушки было не пустынно, а совсем даже наоборот. Между множества построек теремков торопливо сновали фигурки лишачков, снеговиков, разных зверюшек. Несколько медведей с натугой затаскивали в длинный сарай какие-то здоровые ящики. Вокруг звонко и неразборчиво стрекоча скакали белки. Чуть поодаль за суматохой свысока наблюдали несколько оленей. Они считали себя белой косточкой, поскольку возили самого Деда Мороза. Вся эта суета означала, что до Нового года осталось совсем мало, и, как всегда, не хватало времени, чтобы все как следует подготовить. К Деду Морозу подошел серьезный лишачок с блокнотом в руках. Был он невысок, худ, бородку стриг коротко, носил очки и звался Крыжиком. От природы он был весьма дотошен, аккуратен и имел явную склонность к счетоводству, почему вот уже который год распоряжался подготовкой к празднику. Дед Мороз поглядел на его нахмуренное лицо и приготовился выслушивать список очередных проблем. Проблемы были обычные. Безалаберные синицы запаздывали со списками подарков. Они должны были подслушивать у окон, что хотят дети, и оправдывались тем, что из-за стеклопакетов им теперь ничего не слышно. Мешки для подарков подвезли не того размера, а в партии заграничных игрушек опять нашли бракованные. Дед Мороз, хмыкнув, распорядился, чтобы синицы поторопились насвиристеть списки тех пожеланий, что у них есть, а с остальными пусть разбираются домовые. Вообще, к следующему году нужно синиц обучить читать по губам. Мешки перешивать, усадить белок, вон как скачут, пусть лучше делом займутся, и всем остальным спокойнее будет. А вот игрушки нужно пойти поглядеть самому. Своими-то силами уже давно не справлялись, вот и приходилось привозить игрушки из чужестранья. В основном китайские. А поскольку дело у них было поставлено на конвейер, то и бракованные попадались часто. Потому как браком в игрушках считалось неплохо пришитое ухо или лапа на месте хвоста, а недостаток теплоты и радости, вложенных в них, когда их делали. Даже люди это заметили. Пришлось вводить контроль волшебного качества. Дед Мороз с Крыжиком зашли в просторное помещение, где на полках были расставлены игрушки. Яркие разноцветные конструкторы, нарядные куклы с наборами модных платьев, самолеты, блестящие роботы-трансформеры, машины, фломастеры, краски, пазлы, железные дороги и игровые приставки лежали смирно, дожидаясь своего часа. И, конечно, тут было превеликое множество мягких игрушек. Обязательные медвежата всех цветов и размеров, львы, лисички, зайчики и даже крокодилы и черепахи. В углу, на отдельном стеллаже, были расставлены игрушки забракованные.
1: «Да, многовато что-то в этот раз недотыкомок», — вздохнул Дед Мороз, беря их в руки одну за другой. «Мастерам игрушек показывал?»
2: «Да, конечно», — кивнул Крыжик. «Вот эти они берутся подправить», — он указал на большую часть игрушек. «Хотя, конечно, времени уже мало совсем осталось, а с этими и совсем плохо. Мало того, что уровень радости совсем низкий, так еще и измеритель способности любить нулевой уровень показывает».
0: Все игрушки обязательно проверялись на то, могут ли они любить своих маленьких хозяев. Способностями этими наделяли их мастера игрушек, беря каждую игрушку в руки. Как они это делали, на это у каждого мастера был свой секрет, свое умение. Но иногда бывали игрушки, в которых не удавалось пробудить способность любить и радовать детей. Хотя на первый взгляд они были совсем такие же, как остальные, но присмотревшись, можно было заметить, что они чем-то неуловимо отличаются. Дед Мороз хмуро вертел в руках мягкого светлого щенка. Вроде бы мордочка у него была сделана по всем правилам, но пуговичные глаза поблескивали тускло, и от этого он совсем не выглядел симпатичным. Палевая шерстка была мягкая и пушистая, но под ладонью не теплела и не вызывала никакого желания потискать щенка или прижать к себе.
2: «Так что же мне с ними делать?» — спросил Крыжик, рисуя загадочные загогулины в блокноте, украшенном зеленой мишурой. «Отправить в утиль?»
0: Дед Мороз задумчиво смотрел на щенка.
1: «Ты знаешь что? Ты, пожалуй, погоди немного. Пусть они тут пока полежат, разложи их поаккуратнее. Детки-то сегодня должны приехать».
0: Это была еще одна предпраздничная традиция. Маленькие мечтатели и фантазеры, те, которые особенно сильно верили в Деда Мороза, перед Новым годом могли сами приехать и выбрать себе подарки. Правда, они думали, что все это им снится. Кроме того, чтобы доставить детям радость и поблагодарить их за то, что они все еще в него верят, была у этих экскурсий и еще одна важная и секретная цель, в которую был посвящен один только Крыжик.
2: «Сегодня», —
0: утвердительно кивнул Лишачок и посмотрел на Деда Мороза. Он давно уже научился понимать его с полуслова.
1: «Хорошо, так и сделаю», —

0: Наступила ночь. В небе загустела глубокая синева, на которой постепенно проступили и засияли кристальные зимние звезды. Нарядные теремки украсились разноцветными гирляндами, а избушка Деда Мороза засветилась мягким серебристым светом. Рядом с ней стояла большая пушистая елка. Вокруг нее суетились зайцы, бурундучки и прочая лесная мелюзга, заботливо изукрашивая ее серебряными и золотыми орехами, сосновыми и еловыми шишками, раскрашенными в разные цвета. Больше всего красили елочку гирлянды из настоящих снежинок, которые сверкали и переливались не хуже звездочек в небе. Зазвенели колокольчики, и на поляну, по очереди, мягко опустилось несколько саней с притихшими ребятишками. Набежавшие лишачки помогли детям выбраться, и те, быстро освоившись, рассыпались в разные стороны, восхищенно глядя вокруг. Через некоторое время, когда ребята в волю навозились в снегу, слепили снеговиков и полюбовались на елку, их повели выбирать игрушки. Что сделалось с детьми при виде заставленных стеллажей, легко представить каждому, кто хоть раз приводил ребенка в магазин игрушек перед Новым годом. А тем, кто через это не прошел, все равно не понять. Возбужденная толпа маленьких разбойников мгновенно рассеялась между полками. Дед Мороз наблюдал за ними, довольно посмеиваясь в белую бороду. Вдруг он заметил девочку лет 11, худенькую, с двумя светлыми косичками и озорными серыми глазами, в общем, самую, что ни на есть, обыкновенную девчонку. Разве что очень любопытную. Девочка принялась исследовать одиноко стоявший в углу стеллаж. Изучая игрушки, она притихла и вопросительно взглянула на Деда Мороза.
1: «Они какие-то...»
0: — она замялась.
1: «Неправильные, правда? Но я не пойму, что же в них не так?»
2: «Видишь ли», — наклонился к ней Дед Мороз, «все игрушки, роботы и медвежата, куклы и самолеты любят своих хозяев. А вот эти не могут никого полюбить. Поэтому и их никто не полюбит. И радости от них никакой».
1: «И что? Никак нельзя это поправить?»
2: «Есть такие люди. Их зовут мастерами игрушек», — сказал Дед Мороз, задумчиво поглаживая бороду и глядя в серые внимательные глаза девочки. «Они могут сделать неживое живым. Но этим игрушкам и они не смогли помочь».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Глаза девочки подозрительно заблестели. Дед Мороз увидел, что она вытянула с полки того самого светло-пушистого щенка.
2: «Хотя», — быстро сказал он, — «иногда бывают случаи. Если кто-нибудь приютит такого недотыкомку, иногда они вылечиваются».
0: Девочка молча разглядывала щенка, который безжизненно поблескивал своими тусклыми глазками.
1: «Вообще-то, я хотела попросить собаку, настоящую», — протянула она с сомнением.
2: «Конечно», — сказал Дед Мороз, — «живая собака — это здорово. А этих недотыкомок редко кому удается оживить. Слишком это сложно. Не всякий возьмется».
0: Девочка вскинула голову.
1: «А можно я попробую? Возьму вот этого желтенького».
2: «А как же собака?» — мягко произнес Дед Мороз. «Ты ведь знаешь правила. Только один подарок от Деда Мороза можно выбрать самому».
1: «А еще и собаку никак?» —
0: робко спросила девочка, но, увидев, как Дед Мороз отрицательно покачал головой, упрямо выпятила подбородок и сказала:
1: «Ну хорошо, собаку в другой раз. А сейчас я возьму этого игрушечного щенка и попробую его вылечить».
2: «Договорились», — сказал Дед Мороз, став вдруг очень серьезным.

0: Когда усталых и уже засыпающих ребятишек усадили в сани, к Деду Морозу подошел Крыжик.
1: «Получилось!»
0: – утвердительно произнес он, глядя на довольно улыбающегося Деда Мороза. «Она сама решила его забрать», – отозвался тот.
1: «Думаете, выйдет из нее мастер игрушек? Она сумеет? Выдержит испытание?»
2: «Поживем, увидим», – пожал могучими плечами Дед Мороз. «Поживем, увидим».

0: благоухание праздничных пирогов, под звон курантов и шипение фейерверков наступил Новый год. Каждый из маленьких фантазеров нашел утром под елкой самолично выбранный подарок. И девочка получила своего палевого щенка. Она уже решила, как его назовет. Не мудрствуя лукаво, щенок был окрещен Пушком. За Новым годом подлетело Рождество, за ним подоспели крещенские морозы, а там уже и февраль подобрался, мокрый, вьюжный. Одним хорош месяц, короткий. В марте Дед Мороз засобирался в дорогу, летовать на Северный полюс. За мартом пробежал легкий светлый апрель, ручейки один за другим уносили на своих прозрачных спинах кораблики из бумаги, коры и веточек. В мае расцвели ландыши, за ними сирень. И вот уже подкатило, навалилось жаркое суматошное лето. На Северном полюсе хоть и не было жарко, но и здесь лето чувствовалось. Белое нежаркое солнце не заходило круглые сутки. Начался полярный день. Дед Мороз наблюдал, как медведица учит медвежонка охотиться за нерпой, когда увидел вдруг сани, подлетевшие к его ледяному дворцу. Случайному наблюдателю дворец показался бы всего лишь валом ледяных торосов. Почувствовав неладное, Дед Мороз заспешил обратно. У крыльца переминался с ноги на ногу Крыжик. Значит, что-то важное, если он решился прилететь. Высоты Крыжик боялся хуже лесного пожара. «Умерла веселая сказочница», — помолчав, сказал Лишачок. Дед Мороз тяжело опустился на скамью.
1: «Вот беда-то! Ведь совсем недавно нас покинула мудрая сказочница, а мы так и не подыскали никого взамен». «Беда», — повторил Дед Мороз. «Совсем мало сказочников у нас осталось. А значит, скоро некому будет рассказывать детям сказки. Люди потихоньку перестают верить в волшебство, и мы становимся все слабее и слабее. А там, глядишь, и совсем исчезнем», — пригорюнился Крыжик. «Ладно, не грусти», — хлопнул Дед Мороз Лишачка по сгорбленной спине. «Может, и наладится еще, Илья не волшебник уже. Найдем, кому дар сказочницы передать».
2: «Да», — оживился Лишачок. «Так выбери кого-нибудь поскорее».
0: «Дело это непростое», — сказал Дед Мороз и крепко задумался, так что больше Лишачок не решился уж ничего у него выпытывать.

0: День за днем лето подобралось к концу, ступила на порог осень. Задождило, закружило желтым листом, и вот уже опять зимушка зима укрыла землю пушистым снегом. Скоро Новый год. И вот как в прошлом году к Деду Морозу приехали гости. Приехала и та сероглазая девочка. Осторожно ступая, она подошла к Деду Морозу, держа в руках своего пушка. Шейку щенка украшала синяя ленточка. Он осторожно взял его в руки и, затаив дыхание, поглядел на мордочку. Но одного взгляда было достаточно, чтобы понять, ничего не вышло. Пуговичные глаза все так же безжизненно поблескивали, а мягкая шерстка отливала холодом. Девочка грустно поглядела на Деда Мороза. Тот ободряюще ей улыбнулся.
1: «Ну, ничего страшного. Я же предупреждал, что это редко кому удается».
2: «А если бы у меня получилось?»
1: «Тогда, — поколебавшись, ответил Дед Мороз, — это значило бы, что у тебя есть дар своей любовью оживлять игрушки. И ты могла бы стать мастером игрушек».
2: «Так значит, это было испытание? Я его не выдержала?»
0: Девочка разочарованно поглядела на щенка.
1: «Зато теперь я могу подарить тебе настоящую собаку», — бодро сказал Дед Мороз.
0: Девочка уныло кивнула, отвернулась и направилась было к саням. Но, крутанувшись на каблуках, опять подбежала к Деду Морозу.
2: «А как же пушок? Что с ним будет?»
1: «Пушок?» – удивился Дед Мороз. «Ну, его придется сдать в утиль. У нас и так места не хватает. Не можем мы хранить негодные игрушки».
2: «Отдайте мне его, пожалуйста»,
0: – нахмурилась девочка.
1: «Отдать? А как же собака?»
0: Дед Мороз не торопился выпускать щенка из рук.
2: «Верните мне пушка», — сказала девочка. «Пусть он так и остался недотыкомкой, но ведь он в этом не виноват, и я его все равно люблю. И мне его жалко»,
0: — добавила она после паузы.
1: «Я очень рад, что ты так решила. Очень», — сказал Дед Мороз, бережно вручая ей щенка.
0: Он ненадолго задержал ее худые ручки в своих огромных ладонях.
1: «Ты знаешь, мне кажется, у вас с пушком все будет хорошо».

0: Дед Мороз махал вслед удаляющимся саням, когда к нему подошел Крыжик.
1: «Мне очень жаль, что у нее не вышло», — сказал он со вздохом.
0: Дед Мороз поглядел на него с улыбкой.
2: «Кто сказал, что не вышло?»
3: «Да, этого испытания она не прошла, но зато выдержала куда более важные испытания.
0: Она доказала, что может любить и того, кто совсем не симпатичен, не ожидая и не получая ответной любви. А это особая, редкая способность. Как раз та, которой должен обладать настоящий сказочник, который пишет сказки для всех людей, симпатичных и не очень, тех, кто рядом, и тех, кого он никогда не увидит. Теперь я знаю, кому можно передать дар.
2: Слышишь, Борода? Мы нашли сказочницу!
0: Через несколько лет я передам ей дар, и она начнет сочинять настоящие волшебные сказки.
2: А пока...
0: пока... Девочка спала. Рядом на подушке, как обычно, лежал Пушок. Вдруг что-то засияло на его шерстке. Что-то неуловимо изменилось. Вздрогнув, девочка проснулась и увидела рядом с собой живого, золотистого щенка со смешными висячими ушками, который смотрел на нее с любовью и преданностью, карими глазами с рыжими искорками. Искорки немного напоминали снежинки.
2: «Волшебник я или нет?» — сказал Дед Мороз, довольно усмехаясь в седые усы.

Это была новогодняя сказка Аллы Филипповой «Недотыкомка». Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

0: Михаил Кликин. Соглядатай.
1: Они повсюду. Я знаю, вы тоже видели их. Вы скользили взглядом по их неприметным лицам, вы стояли бок о бок с ними в метро, видели их отражение в витринах. Вы видели их, но не обратили внимания и тут же забыли, что видели. Они умеют прятаться, сливаться с толпой, растворяться в городской сутолоке. Они тени в подворотнях, они колыхание занавесок, они блеклые отражения в стеклах, они дыхание ветра за вашей спиной. Они повсюду. Они следят за нами, за каждым из нас и ждут. Ждут.
0: Они слуги города. Соглядатай, охотники, палачи. Вы не можете от них спрятаться, не можете убежать. Все, что вам позволительно, это не замечать их. И вы не видите их. Не видите до той поры, пока не совершите ошибку. И тогда они придут за вами. Так же, как пришли за мной. Я заметил их, и это стало моей первой ошибкой. Был октябрь. Раннее утро, мрачное и унылое. Вот уже которую неделю сыпал мелкий дождь. На улицах было пустынно, только машины мчались мимо тротуара, взрывая свинцовые лужи. Я заметил его лишь, когда подошел вплотную. Серая тень на автобусной остановке, длинный плащ, поднятый воротник, бесформенная кепка, опущенная на глаза. «Десятки давно не было?» — спросил я у него. Он промолчал, даже не посмотрел в мою сторону. «Десятки!» — начал было я вновь, но закашлялся. Тяжелый, набрякший влагой воздух рвался из легких, рвался так сильно, что под ложечкой сделалось больно и засипело в груди. Я сплюнул мокрот и увидел необычайно яркую кровь. «Кровь», — сказал я испуганно. «Туберкулез?» Алые прожилки в сером сгустке слизи. Солоновато-сладкий привкус во рту. «Рак? Проказа?» Перед глазами запрыгали черные точки. Уши заложило звоном и грохотом. Задрожала земля под ногами. Я подумал, что умираю. Повернулся к незнакомцу, чтобы попросить о помощи, и вдруг увидел его глаза, искры жадного интереса в бездонном мраке зрачков. Грохот усилился. Земля ходила ходуном. Чтобы не упасть, я схватился за столб. Из-за поворота выполз трамвай. Он сыпал искрами и сотрясал землю. Серое железное чудовище с непроницаемо черными окнами остановилось на середине дороги, точно напротив человека в плаще, и отворило дверь во тьму утробы. Незнакомец посмотрел на трамвай, потом на меня. Я все еще давился кашлем. Он криво усмехнулся и шагнул прямо в лужу, что широко расползлась у бордюра. Вода расступилась, я видел это. Она отшатнулась от незнакомца, отпрыгнула вихрем брызг. Он ступил на сухой асфальт и пошел к трамваю. Сухой плащ полоскался на ветру, полы развивались, и мне показалось, что у этого жуткого человека нет ног, одни только ступни, и нет лица, только глаза и кривая усмешка.

0: Он спрыгнул на подножку, дверь урча прожевала его, затем трамвай сыт рыгнул и, рассыпая искры, рванул куда-то помимо рельсов. Через пару секунд он исчез. Перестала дрожать земля. Кашель прошел. Ничего не болело. Я был в порядке. И все же я решил вернуться домой, полежать, отдохнуть. Потом позвонить на работу, сказать, что не приду, что мне надо срочно в больницу провериться. Рак? Быть может, возьму отпуск, уеду на несколько дней к жене, она отдыхает у родителей в деревне. Мне давно надо отдохнуть. 3 года без отпусков, без больничных, работа по 12 часов в сутки. Я забыл про страшного человека и трамвай-чудовище. Забыл, потому что есть вещи более страшные, чем непонятные. Рак. Но когда я уже подходил к своему дому, я встретил другого человека. В сером плаще с поднятым воротником и в бесформенной кепке. «Ваш трамвай уже ушел», — зачем-то сказал я ему. Он посмотрел на меня и усмехнулся. Лица у него не было, только хищная ухмылка. Врач, осмотрев меня, улыбнулся и сказал, что я проживу еще долго. Вторая моя ошибка заключалась в том, что я не смог, не захотел забыть о них. Люди осени, серые и безликие, они приходили ко мне во снах. Они стояли рядами, загораживая собой весь мир, и я не мог прорваться сквозь их строй, как ни старался. Я стал встречать их и наяву, на улицах города. Нечасто они хорошо умеют прятаться. И все же я порой узнавал их, выделял из толпы и уже не отворачивал глаз. Они тоже узнавали меня, усмехались, проходили мимо. Они никогда не смотрели на меня, но всегда я чувствовал их холодные взгляды. На выходные приехала жена. Я встречал ее на вокзале, и вместе со мной ее встречали серые. Их было 2. А может быть больше, но я заметил лишь этих 2. Было многолюдно. На перронах, у касс, в зале ожидания толпились люди, галдели, махали руками, потели. Прокладывая себе путь, надрывно взрыкивали перегруженные жадные носильщики. Люди в форме, с кобурами на ремнях и с пищащими рациями просили предъявить документы и требовали денег. Таксисты, словно проститутки, выстроившись вдоль стен, говорили что-то завлекательное проходящим мимо людям. Неразборчиво громко хрипел репродуктор. В тихих уголках, устроив себе звериные гнездышки, свернувшись клубком, безмятежно дремали завшивленные бомжи. А эти стояли в самом центре волнующегося людского моря, 2 серые скалы, и никто их не замечал. Только я. Я один. Жена легко спрыгнула на перрон, нырнула под мой зонт, повесила на меня тяжелую сумку и осторожно поцеловала. Я был небрит и запущен. От нее пахло летом, горячим сеном, пылью, цветами и рекой. «Ну что за погода?» — сказала жена. «Осень», — ответил я.
1: «А у мамы тепло. Солнышко светит. Бабье лето».
0: «Это все они», — сказал я и осекся.
1: «Кто?»
0: «Демократы», — сказал я и делано рассмеялся. Она серьезно посмотрела на меня.
1: «Что-то не так?»
0: «Нет, все нормально. Просто я без тебя одичал».
1: «Дикарь».
0: Она прижалась ко мне, и я невольно обернулся на серых людей. Их не было. Возможно, они испугались жены, подумал я тогда, ее аромата. Частички бабьего лета, что привезла она с собой в маминой сумке. Люди осени действительно боялись лета. Но кроме них были еще люди зимы.
1: «Хочу домой», — сказала она.
0: «Как мама?» — спросил я в такси.
1: «Болеет, но чувствует себя хорошо».
0: «А я здоров, но чувствую себя...» Я хмыкнул и заметил в зеркале, как усмехнулся водитель, пряча глаза под козырьком бесформенной кепки. Серое такси бежало по улицам города, и вода шарахалась из-под его колес. Третьей моей ошибкой стало то, что я все, почти все ей рассказал. Я не собирался этого делать, не хотел пугать ее, да и знал, какая реакция последует, и не хотел этой реакции. Но бывают моменты, когда невозможно промолчать. Когда к тебе прижимается самый родной человек, шепчет что-то совершенно ненужное, но такое приятное, ласково касается губами мочки уха, и ты не можешь не поделиться. «Ты сошел с ума», — сказала она и зажала себе рот. «Это было бы слишком просто», — ответил я.
1: «Тебе надо отдохнуть», — сказала она и чуть отодвинулась. «Ты много работаешь».
0: «Я не работаю уже вторую неделю».
1: «Почему?»
0: «Врач посоветовал мне отдохнуть. Я взял отпуск».
1: «Врач? Ты был у врача?»
0: «Да».
1: «У какого?»
0: «У онколога». Она отодвинулась еще дальше. Села на кровати, серьезно разглядывая меня. Загорелые неприкрытые груди качнулись, когда она помотала головой.
1: «Ты меня пугаешь».
0: В неярком свете ночника ее кожа выглядела совсем серой.
1: «Ладно», — потянулся я к ней. «Перестань, забудь. Это все глупости».
0: «Что я несу? Совсем тут без тебя одичал?» У нее был вкус лета.

0: Дождь стучал по зонту, требуя, чтобы его впустили.
1: «Я скоро приеду», — сказала она. «Через 4 дня».
0: «Зачем? Не надо жертв, отдыхай».
1: «Боюсь, если приеду позже, то не узнаю тебя».
0: «Все нормально, со мной все будет хорошо».
1: «Я бы не уезжала, но мама будет ждать. Я обещала».
0: «Конечно».
1: «Почему ты не хочешь поехать со мной?» «У меня дела».
2: «Какие?
1: Ты же не работаешь, ты в отпуске».
0: «Надо повидать всех старых знакомых. Я так давно у них не был».
1: «У тебя появилась любовница?»
0: Она улыбнулась. «И не одна», — ответил я.
1: «И что же будет со мной?»
0: Я не успел ответить. Дородная проводница, стоящая возле двери вагона, вмешалась в разговор.
3: «Пора!»
0: У нее был грубый голос.
3: «Отправляемся, девушка!»
1: «Пока»,
0: — сказала мне жена и поцеловала в щеку. Сегодня она пахла городом, косметикой, хлоркой и металлом. Поезд тронулся. Я помахал в заплаканное окно. Кто-то помахал мне в ответ. Она ли? Повернувшись, я увидел серых. Теперь их было 5. 2 стояли возле милицейской будки, 2 других застыли изваяниями у вокзальных часов. Еще 1 стоял в дверях вокзала. Людям приходилось огибать его, но никто не выказывал недовольства. Они не замечали серого человека, заслонившего дорогу. Когда я проходил мимо тех, что стояли под часами, горло мне сдавил болезненный спазм. Я сплюнул им под ноги кровавую слизь. Они усмехнулись. Они откуда-то знали, что я все, почти все рассказал жене. Ночью я вдруг очнулся и какое-то время лежал, напряженно таращась в непроглядную тень и пытаясь понять, что же меня разбудило. Потом скрипнула половица. Кто-то, я знал, кто стоял в 2 шагах от кровати, невидимый в темноте. Я убил его. Возможно, это была моя последняя, 4-я, роковая ошибка. А быть может, это был единственно верный шаг. Я и сейчас не знаю, зачем тогда пришло ко мне это существо, поговорить или убить. Быть может, оно и вовсе случайно оказалось в моей квартире. Какое-то время я лежал, затаив дыхание и слушая, как бешено колотится сердце. А потом... Потом... Серое лицо появилось из тьмы, нависло надо мной, глаза и рот, больше ничего. И я не выдержал. Мы катались по полу. Он был невообразимо силен. Я хрипел и плевался кровью. Он молчал. Бешено стучали снизу соседи. Потом я прищемил ему руку дверью и вырвался. Скользнул на кухню, вывалил на пол содержимое ящика стола, ощупь я нашел большой нож, поранился об острое лезвие, забился в угол. Серый человек просочился на кухню, словно туман, и я подумал, что его не возьмешь никаким оружием. Но нож с трудом рассек плоть, и человек упал. Впрочем, это был уже совсем не человек. Я захлебнулся собственной кровью. Теряя сознание, я продолжал отчаянно кромсать его тело. Последнее, что помню, это как перерезал ему горло. Очнулся я в больнице. Разбуженные шумом соседи вызвали милицию. Прибывший наряд взломал дверь и нашел меня на кухне. Голову с ножом в руке. Все вокруг было заляпано кровью. Моей кровью. Больше ничего и никого не было. Серые люди умеют прятаться. Жена приехала не через 4 дня, как обещалось, а через 2. Она сообщила о своем прибытии телеграммой, но меня не было дома. Я лежал под капельницей в больнице. Она сказала маме, что я заболел, и потому ей нужно срочно вернуться. Мама пожелала мне скорого выздоровления и заставила дочку взять огромный арбуз.
3: «Ему надо побольше витаминов», — сказала она. А у вас в городе таких не продают, там одна химия.
0: Мою жену сбила машина. Серая «Волга» с тонированными стеклами, номеров которой никто не заметил. Огромный арбуз, точно бомба, взорвался тысячи алых брызг, и на дармовое угощение тут же слетелись тучи голубей и ворон. Они сновали в грязных лужах и торопливо склевывали кровавые ошметки. Я узнал о ее смерти в тот же день. Сквозь стеклянную дверь палаты я видел милиционера, который о чем-то говорил с врачом. Врач не хотел, чтобы меня беспокоили. Врач считал, что мне нельзя беспокоиться. И я все понял. Я не собирался лежать и ждать, когда они придут за мной. Я сбежал. На несколько дней меня приютил друг. Он ни о чем не спрашивал, а я ничего не мог ему рассказать. Потом, окрепнув, поправившись, я ушел от него, не хотел подвергать его опасности. Какое-то время я жил в маленьких гостиницах, снимал номер на день-два, не больше. Старался не выходить на улицу. Но они знали, что я где-то рядом. Они понимали, что я никогда не прощу им убийство жены. И они искали меня. Я убил троих. Перед смертью они кое-что мне рассказали. У них странные голоса, тихие, бесцветные, шепот осеннего ветра. Их слова так сложно понять и запомнить. До чего-то я додумался сам. Сапиенти сад. Вы слышали когда-нибудь чужие голоса в телефонной трубке? Вам встречались ночные трамваи и троллейбусы, торопливо везущие в никуда, полные салоны мрака? А случалось ли вам видеть призрачные огни в сырой тьме подвалов? Звонил ли невидимка в дверь вашей квартиры? Просыпались ли вы глухой ночью от звука шагов в пустых комнатах? Было ли так, что газ или вода сами собой включались, а мебель вдруг двигалась и пропадали бесследно какие-то вещи? Серые люди живут среди нас. Люди осени, безликие соглядатаи. Люди зимы, безжалостные убийцы. Мы создали новую среду, города. И новый вид существ должен был появиться. Я не силен в латыни. Homo urbanus, поправьте меня, если здесь допущена ошибка. Пока нас больше, чем их. Пока они прячутся, следят за нами, паразитируют на нас, чего-то ждут. Как долго это будет продолжаться? Я знаю, вы видели их. Надо лишь чуть напрячься, чтобы вспомнить. Надо стать чуть более внимательным, чтобы их увидеть. Но вы боитесь. Они прячутся от вас, а вы прячетесь от них. Ночью они пришли за мной. Втроем. Окружили частный дом на окраине города, где я снял на сутки приделок, глухую каморку без окон с единственной узкой дверью, запирающейся на клипки шпингалет. Я проснулся от того, что во дворе заворчала собака. Взвизгнула, смолкла. Я понял, что это они. Люди зимы. В темных кожаных куртках, под капюшонами которых тьма вместо лиц. В черных перчатках, в просторных брюках, в высоких прошнурованных ботинках на толстой крепкой подошве, окованной металлом. Они вечно ежатся, словно мерзнут на стылом зимнем ветру. Из-под капюшонов всегда курится пар. От них веет холодом, и мурашки бегут по коже, когда они проходят рядом. Вам должно быть знакомо это чувство. Я бежал. Быстро оделся. На улице было холодно, близилась зима. Осторожно, стараясь не скрипеть рассохшимися половицами, прокрался к двери, отпер ее, скользнул в темный коридор. Люди зимы подходили все ближе. Я чувствовал их. Как обычно, рот наполнился кровью. Они вытягивали из меня силу. Они пытались умертвить меня на расстоянии. Пригнувшись, чтобы убийцы не заметили мой силуэт в темном окне, я прокрался вдоль коридора. Ощупью отыскал низенькую дверцу, за которой был крытый двор со всеми деревенскими удобствами. Приоткрыл ее и, затаив дыхание, просочился в узкую щель. На дворе было чуть светлей. Сквозь дырявую крышу лился внутрь лунный свет. Кругом громоздился хлам. Из темных углов, из полос тени торчали погнутые грабли, источившиеся лопаты, ржавые косы, словно суставчатые лапы огромного насекомого. Пыльные мешки, похожие на истлевшие трупы, висели на стенах, валялись на земляном полу. Округлые куски мела и соли, точно черепа. Клочья пакли и ветоши, выцветшие скальпы. Рискуя обрушить вековые груды мусора, я пробирался к дальней стене, в загончик, где когда-то держали скотину. Там было единственное окошко, маленькая дыра в стене, затянутая пленкой. Я надеялся, что меня там никто не ждет. И мне повезло. Я убежал. Содрал пленку, снял с себя куртку, выбросил в окно. Потом, нелепо дрыгая ногами, протиснулся и сам. Вывалился прямо в подмерзшую лужу, порезал руку о корку льда. И они тотчас почуяли запах свежей крови, услышали шум, уловили тепло моего тела. Но поздно. Я бежал изо всех сил узкими темными проулками. За высокими глухими заборами давились злобным лаем собаки. Вскоре город кончился. Я выбежал на шоссе и тут же поймал попутку. «Куда?» — спросил водила-дальнобойщик, довольный, что ни одному придется ехать в ночи.
1: «В деревню», — сказал я. «Подальше от этого проклятого города».

0: Иногда я думаю, что не среду мы создали, а новых существ, мегасуществ. Что если мегаполисы уже давно обрели разум? Гигантские амебоподобные организмы с каждым годом растут, расползаются, поглощая окружающие земли, пряча их под бетонной асфальтовой коростой. Ненасытные глотки ТЭЦ поглощают тысячи тонн угля, газа и мазута. В кишечнике канализации постоянно что-то переваривается. Провода нервы гудят от перегрузки. Кровеносная система дорог функционирует круглосуточно. Клапаны светофора управляют движением. На оживленных перекрестках, в банках, в магазинах, всюду глаза камеры. Мегаорганизмы связаны между собой паутиной проводов, трубопроводов и дорог. Они настоящие хозяева Земли. А мы их рабы, заложники. И те из нас, кто не захочет работать на благо организма, будут иметь дело с соглядатаями, с чистильщиками. Серые люди — это своего рода лейкоциты, макрофаги, пожиратели заразы. Они умеют прятаться. До поры до времени. Сейчас я живу в глухой провинции, в небольшом селе. До ближайшего города 100 километров, но это обычный заштатный городок, 1080 жителей, где все друг друга знают. Опасные же города далеко, я стараюсь бывать там как можно реже. В селе меня считают богатым чудаком. Уехал, мол, из города в глушь, купил старую каменную усадьбу, поселился там один, постоянно что-то мастерит, принимает какие-то машины, разгружает, погружает. На крыше поставил хитрые антенны, опутал весь дом кабелями. Чудик! Приходил как-то участковый, интересовался, чем-то я занимаюсь. Я провел его по усадьбе, показал свой маленький цех, сказал, что варю мыло. Даже дал подержать в руках только что отлитый кусок. «Какое-то оно не мыльное, с сомнением», — сказал участковый. «Специальное», — ответил я, — «хозяйственное». «Ну ладно, документы в порядке?»
1: «Конечно», — заверил я его. Потом мы чуток выпили, и он довольный ушел.
0: Мне нравится здесь жить. Спокойно, тихо. Неспешно занимаюсь своим делом. К концу жизни надеюсь все завершить. Я хочу спасти свой вид от вымирания. Тут все просто. Либо я уничтожу города, либо города сожрут всех нас. Вы не представляете, сколько может сделать неглупый человек, имеющий достаточно времени, только упорство, множество друзей по всему свету, с большей частью которых он даже не встречался лично. Слава тебе, интернет, слава вам, социальные сети. Человек, который до сих пор любит свою мертвую жену. Вчера я отправил первый груз за границу. В Нью-Йорк. 2 тонны. 60 коробок моего фирменного мыла. Новая улучшенная формула уже должна быть грузиться на транспортный самолет. Следом, под видом радиокомпонентов для систем спутниковой связи, пойдут взрыватели. Люди, которых я нанял, сделают все, что нужно, не задавая лишних вопросов. Нет, я не собираюсь убивать людей, хотя без жертв, наверное, не обойдется. Я хочу обескровить мегаполисы. Тысячи зарядов в крупнейших городах ждут своего часа. Если я нажму маленькую кнопку на брелоке, который сейчас находится в заднем кармане моих брюк, а потом в течение 5 минут не отменю команду, детонаторы сработают. Лопнут нефтепроводы и газопроводы. Рухнут опоры линии электропередачи. На энергетических объектах взорвутся котлы, взлетят на воздух подстанции. Отключатся телефонные коммутаторы, вспыхнут телебашни, перестанут работать насосные станции. Надеюсь, этого будет достаточно. Мне не хочется приводить в действие заряды с радиоактивной грязью. Сегодня ночью у меня пошла горлом кровь. Я давился кашлем и выплевывал в подушку комки алой слизи. В руке у меня был брелок. Кажется, они нашли меня и здесь. Неужели они стали выбираться за пределы городов? Значит, у меня остается слишком мало времени. Утром я перепрограммировал систему взрывателей. Теперь я обязан каждый день нажимать кнопку. И если со мной что-то случится, если серые люди доберутся до меня, вы знаете, что произойдет. Теперь знаете. Не думаю, что вы меня простите. Но я хочу, чтобы вы меня поняли.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Двурукая машина. Еще со времен Ареста находились люди, которых преследовали фурии. Однако только в 22 веке человечество обзавелось настоящими стальными фуриями. Оно к этому времени достигло критической точки в своем развитии и имело все основания для создания таких человекоподобных роботов. Они как собаки шли по следу тех, кто совершил убийство. Преступление это считалось самым тяжким. Все происходило очень просто. Убийца, полагавший, что находится в полной безопасности, вдруг слышал за собой чьи-то размеренные шаги. Обернувшись, он видел следовавшего за ним по пятам двурукого робота. Человекоподобное существо из стали, которое, в отличие от живого человека, было абсолютно неподкупным. С этой минуты убийце становилось ясно, что всемогущий электронный мозг, наделенный способностью проникать в чужие мысли, какой не обладало ни одно человеческое существо, вынес свой приговор. Отныне убийца постоянно слышал шаги за спиной. Словно некая движущаяся тюрьма с невидимой решеткой отгораживала его теперь от всего остального мира. С этой минуты он сознавал, что уже ни на миг не останется в одиночестве, и однажды наступит день, хотя сам он не мог предугадать, когда именно, и робот из тюремщика превратится в палача.

В ресторане Деннер удобно откинулся в кресле, словно отлитым по форме человеческого тела, и, прикрыв глаза, чтобы лучше насладиться букетом, смаковал каждый глоток вина. Он чувствовал себя здесь

0: полной безопасности. Да, в абсолютной безопасности. Вот уже почти час он сидит в роскошном ресторане, заказывает самые дорогие блюда, прислушиваясь к негромкой музыке и приглушенным голосам посетителей. Здесь хорошо. И еще хорошо иметь сразу так много денег. Правда, для того, чтобы получить их, ему пришлось пойти на убийство. Но чувство вины ничуть не тревожило его. Не пойман, не вор. А ему, Деннеру, гарантирована полнейшая безнаказанность, какой не обладал еще ни один человек. Он прекрасно знал, какая кара ожидает убийцу. Если бы Гарц не убедил его в абсолютной безопасности, Деннер никогда бы не решился нажать на спусковой крючок. Какое-то старое, давно забытое словечко на мгновение всплыло в памяти. Грех. Но оно ничего не пробудило в его душе. Когда-то это слово странным образом было связано с чувством вины. Когда-то давно, но не сейчас. Человечество с тех пор далеко ушло в своем развитии. Понятие греха превратилось в бессмыслицу. Он постарался не думать об этом и приступил к салату из сердцевины пальмы. Салат ему не понравился. Ну что ж, случается и такое. В мире нет ничего совершенного. Он отхлебнул еще вина. Ему нравилось, что бокал, словно живой, слегка подрагивает в руке. Вино превосходное. Деннер подумал, не заказать ли еще, но потом решил, что не стоит. На сегодня, пожалуй, хватит. Ведь впереди его ждет множество разнообразных наслаждений. Ради этого стоило многое поставить на карту. Никогда раньше ему такого случая не представлялось. Деннер был из числа тех, кто родился не в свой век. Он прожил на свете уже достаточно много, чтобы помнить последние дни утопии, но был еще настолько молод, чтобы не ощущать в полной мере пресса новой политики, которую компьютеры ввели для своих творцов. В далекие годы его юности роскошь была доступна всем. Он хорошо помнил времена, когда был подростком. Последние из эскапистских машин тогда еще выдавали сверкающие радужными красками утопичные, завораживающие картины, которые никогда не существовали в реальности и вряд ли могли существовать. А потом жесткая политика экономии положила конец всем удовольствиям. Теперь каждый имел лишь самые необходимые, и все обязаны были работать. А Деннер ненавидел работу всеми фибрами души. Когда произошел этот перелом, он был еще слишком молод и неопытен для того, чтобы выйти победителем в конкурентной борьбе. Богатыми могли себя считать сегодня лишь те, кто сумел прибрать к рукам предметы роскоши, которые еще производили машины. На долю же Деннера остались только яркие воспоминания, да тоскливая злоба обманутого человека. Единственное, что ему хотелось, это вернуть былые счастливые дни, и ему было абсолютно наплевать на то, каким путем он этого достигнет. И вот теперь он своего добился. Он провел пальцем по краю бокала, почти ощущая, как тот отозвался на это прикосновение едва слышным звоном. «Хрусталь», — подумал Деннер. Он был слишком мало знаком с предметами роскоши и плохо во всем этом разбирался, но он научится. Всю оставшуюся жизнь ему предстоит этому учиться и вкусить, наконец, счастье. Он посмотрел вверх и сквозь прозрачный купол крыши увидел неясные очертания небоскребов. Они обступали его со всех сторон, точно каменный лес. И это только один город. Когда он устанет от него, будут другие города, всю страну, всю планету опутала сеть, соединяющая один город с другим, подобно огромной паутине, напоминающей загадочного полуживого монстра. И это называется обществом. Он почувствовал, будто кресло дрогнуло под ним. Протянув руку к бокалу с вином, он быстро осушил его. Неосознанное ощущение какого-то неудобства, словно задрожала сама земля, на которой стоял город, было чем-то новым. Причина была... Ну да, конечно. Причина в этом неведомом страхе. Страхе из-за того, что его до сих пор не обнаружили. Пропадал смысл. Город представляет собой сложный комплекс, и, конечно, он живет спокойно в расчете на то, что машины неподкупны. Только они удерживают людей от вырождения и стремительного превращения в вымирающих животных. И среди этого множества машин аналоговые компьютеры стали гироскопами всего живого. Они разрабатывают законы и следят за их исполнением, исполнением законов, которые необходимы человечеству, чтобы выжить. Деннер многого не понимал в этих огромных изменениях, которые потрясли общество за годы его жизни, но для себя кое-что он все-таки уяснил. Он чувствовал, что во всем этом есть какой-то определенный смысл. В том, что он презрел законы общества, в том, что сидел сейчас в роскошном ресторане, утопая в мягком глубоком кресле, потягивая вино, слушая тихую музыку. И никакой фурии не было за его спиной в качестве доказательства того, что компьютеры являются ангелами-хранителями человечества. Если даже фурию можно подкупить, то во что остается верить людям? И тут она появилась. Деннер слышал, как внезапно смолкли все звуки вокруг. Оцепенев, он застыл с вилкой в руке и уставился в противоположный конец зала, туда, где была дверь. Фурия была выше человеческого роста. На какое-то мгновение она замерла у двери, и луч послеполуденного солнца ярким зайчиком отразился от ее плеча. Глаз у робота не было, но казалось, что его взгляд неторопливо, столик за столиком, ощупывает весь ресторан. Затем робот шагнул в дверной проем, и солнечный зайчик скользнул в сторону. Похожий на закованного в стальные латы высокого мужчину, робот медленно брел между столиками. Отложив вилку с нетронутой пищей, Деннер подумал: «Это не за мной». Те, кто здесь сидит, теряются в догадках, но я-то твердо знаю, что он пришел не за мной. И в памяти ясно и четко во всех деталях, как те воспоминания, что проносятся в сознании тонущего человека, возник их разговор с Гарцем. Как в капле воды, способной отразить широкую панораму, сконцентрировать ее в крошечном фокусе, мгновения сфокусировались сейчас в его памяти те 30 минут, которые Деннер провел с Гарцем в его лаборатории, где стены, если нажать кнопку, становились прозрачными. Он снова увидел Гарца, полного блондина с печально опущенными бровями. Этот человек казался необычайно расслабленным, пока не начинал говорить, и тогда его пламенный темперамент заставлял вибрировать даже воздух. Деннер снова вспомнил, как стоял перед столом Гарца, ощущая подражание пола, едва слышное гудение компьютеров. Они были хорошо видны отсюда, сквозь стекло. Гладкие, сверкающие, с поблескивающими будто свечи в разноцветных лампадках огоньками. Снизу глухо доносилось их жужжание, словно машины переваривали факты, осмысляли их и, подобно оракулам, изрекали свои выводы на загадочном языке цифр. Только такие, как Гарс, способны были понять, что они вещают. «У меня к тебе дело», — начал Гарс. «Я хочу, чтобы ты убрал одного человека». «Ну уж нет», — ответил Деннер. «Ты что, за дурака меня принимаешь?» «Подожди, не спеши, тебе нужны деньги». «Для чего?» — с горечью спросил Деннер. «На шикарные похороны. На шикарную жизнь. Я знаю, ты не дурак. Я чертовски хорошо знаю, что ты не согласишься сделать то, о чем я тебя прошу до тех пор, пока не получишь деньги и гарантию безнаказанности. Но именно это я и собираюсь тебе предложить. Гарантию безнаказанности». Деннер бросил взгляд сквозь прозрачную стену на компьютеры. «Да уж, конечно», — сказал он. «Послушай, я отдаю себе отчет в том, что говорю. Я...» Гард замялся, беспокойно оглянувшись вокруг, как будто сомневался в предпринятых мерах предосторожности. «То, о чем я говорю, нечто совершенно новое», — продолжал он. «Я могу пустить любую фурию по ложному следу». «Ну, конечно», — недоверчиво бросил Деннер. «Правда, правда. Я покажу тебе, как это делается. Я могу отвести любую фурию от ее жертвы». «Каким образом?» «Это, разумеется, тайна. Дело в том, что я нашел способ закладывать в компьютер искаженные данные, так что машины выносят неверные определения виновности или же делают неверные выводы после признания виновности». «Но это же опасно». «Опасно?» Гарц взглянул на Деннера из-под своих печальных бровей. «Конечно, опасно. Я знаю это и потому не слишком часто прибегаю к этому способу. В общем-то, я проделал это только один раз. Я разработал метод теоретически и один раз проверил на практике. Он сработал. Чтобы доказать тебе, что я говорю правду, я повторю его, затем повторю еще раз для того, чтобы обезопасить тебя. Вот и все. Мне не хочется вносить путаницу в работу вычислительных машин без особой необходимости. Когда ты сделаешь свое дело, мне это больше не потребуется». «Кого я должен убить?» Гарц невольно посмотрел вверх. Туда, где несколькими этажами выше располагались кабинеты наивысшего ранга. «О'Райли», — сказал он. Деннер тоже посмотрел в потолок, словно мог увидеть сквозь перекрытие от подошвы ботинок высокочтимого О'Райли, управляющего, главного контролера электронных вычислительных машин, вышагивающего по пушистому ковру где-то там над его головой. «Все очень просто», — сказал Гарц. «Я хочу на его место».
1: «Почему бы так где-то самому не убрать его, если ты уверен, что можно отделаться от пыли?»
0: «Потому что это выдаст меня с головой», — раздраженно сказал Гарц. «Подумай сам. У меня есть совершенно очевидный мотив для преступления. Даже калькулятор покажет, кому больше всего выгодна смерть О'Райли. Если я еще и сумею отделаться от фурии, все начнут ломать голову, как это мне удалось. У тебя же нет никаких побудительных причин для убийства О'Райли. Никто, за исключением компьютеров, об этом знать не будет, а уж о них я позабочусь».
1: «А откуда я узнаю, что ты действительно можешь это сделать?»
0: «Очень просто. Смотри сам». Гарц поднялся и быстро пересек комнату по мягкому пружинищему ковру, который обманчиво придавал его походке молодую стать. У дальней стены комнаты на уровне человеческой груди был расположен контрольный пульт с наклонным стеклянным экраном. Гарц нервно ткнул пальцем кнопку, и на экране появился план одного из районов города. «Мне нужно отыскать сектор, где находится Фурия», — объяснил он. Изображение на экране начало мерцать, и Гарц снова нажал кнопку. Нечеткая сеть городских улиц заколебалась, стала яркая, затем погасла, пока он быстро сканировал один район за другим. Затем план района снова стал четким. Три волнистые полосы разного цвета пересеклись в одной точке неподалеку от центра. Точка медленно двигалась по экрану, соответственно, скорости идущего человека, уменьшенного в масштабе соответствующим изображению улицы, в которую шел. Вокруг него медленно плыли цветные линии, сфокусированные в одной точке.
2: «Вот здесь», — сказал Гарц, наклоняясь вперед, чтобы прочесть название улицы.
1: С его лба на стекло упала капля пота, и он неловко стер ее пальцем.
2: «Вот. Вот идет человек в сопровождении Фурии. Она следует за ним неотступно. Вот сейчас будет хорошо видно. Смотри-ка».
1: Над столом был расположен другой экран, побольше. Включив его, Гарц нетерпеливо ждал, когда уличная сценка появится в фокусе. Толпы людей, оживленные движения, шум. Одни куда-то спешат, другие слоняются без дела. И середины толпы, словно оазис отчуждения, словно остров в людском море. А поэтому находящемуся в гуще движения островку придут неразлучные, будто Робинзон и Пятница, двое его обитателей. Первый из них, изможденный усталый мужчина, шагает, не отрывая глаз от земли. Второй, закованный в блестящие доспехи верзила, следует за ним шаг в шаг. Кажется, невидимые стены отделяют их от толпы, сквозь которую они движутся, ограждают пространство, которое смыкается, как только они проходят, и распахивается перед ними, делая проход. Одни прохожие с любопытством глазеют на них, другие в замешательстве отводят взгляд, а находятся и такие, кто смотрит с откровенным нетерпением, ожидая момента, когда Пятница поднимет свою стальную руку, чтобы нанести Робинзону роковой удар.
2: «Гляди внимательно», — взволнованно бросил Гарц. «Погоди минуту, я хочу отвести Фурию, чтобы она перестала преследовать этого человека».
1: Он пересек комнату, подойдя к письменному столу, открыл ящик и низко склонился над ним, словно прятал что-то от посторонних глаз. Деннер услышал несколько щелчков, а затем короткую дробь клавишей.
2: «Ну вот сейчас», — сказал Гарт, закрывая ящик и тыльной стороной ладони вытер лоб. «Очень жарко здесь, правда? Давай-ка посмотрим поближе. Вот увидишь, сейчас что произойдет».
1: Они снова вернулись к большому экрану. Гарц повернул рычажок, и уличная сценка заполнила весь экран. Они увидели крупным планом человека и его преследователя. На лице у мужчины было такое же бесстрастное выражение, как и у робота. Словно эти двое прожили вместе долгое время и заразили один другого. Иной раз время кажется беспредельным, когда секунды тянутся необычно долго.
2: «Подождем, пока они выберутся из толпы», — сказал Гарц. «Не стоит привлекать внимание. Вот сейчас он повернет».
1: Мужчина, который, казалось, шел наугад, свернул с аллеи в узкий темный переулок, уводивший в сторону от оживленной улицы. Объектив следовал за ним так же упорно, как и робот.
0: «Значит, и в самом деле существуют камеры, которые следят за всем, что происходит на улице», — сказал Деннер, явно заинтересованный происходящим.
2: Я всегда это подозревал. Как это делается?
1: Они что, установлены на каждом углу? Или это луч, который не имеет значения, прервал его Гарц?
2: Это секрет фирмы. Смотри, и все. Надо подождать, пока... Нет, нет, смотри. Он сейчас попытается от него отделаться.
1: Человек, обернувшись, украдкой бросил взгляд назад. Как раз в этот момент робот, следуя за ним, заворачивал за угол. Гарц, стремглав, бросился к своему столу и выдернул на себя ящик. Его рука замерла над ним, глаза все еще были прикованы к экрану. Было интересно смотреть, как человек в переулке, вовсе не подозревая, что за ним наблюдают, поглядел вверх и обвел глазами небо, на мгновение уставившись прямо в объектив скрытой камеры. Точно взглянул в глаза Гарцу и Деннеру. И вдруг они увидели, как он, глубоко втянув в себя воздух, кинулся бежать.
2: В ящике письменного стола раздался металлический щелчок.
1: Как только человек побежал, робот тоже перешел на бег. Но затем он будто споткнулся обо что-то и, казалось, зашатался на своих стальных ногах. Робот замедлил движение, а потом и вовсе остановился, точно автомобиль перед светофором. Он стоял без движения.
0: На самом краю экрана виднелось лицо мужчины. Он остановился, разинув рот от изумления. Видимо, понял, что свершилось невероятное.
1: Робот стоял в переулке, делая нерешительные движения, как будто новые приказы, которые Гарц посылал в начинявшие его внутренности механизмы, приводили в конфликт с ранее заложенными в него программами.
0: Затем он повернулся спиной к мужчине и медленно, почти умиротворенно, словно подчиняясь чьей-то команде, побрел вдоль улицы прочь, не нарушая общепринятых законов. Надо было видеть в эту минуту лицо мужчины. На нем было одновременно и удивление, и испуг, словно он лишился лучшего друга. Гарц выключил экран. Он снова смахнул пот со лба и, подойдя к стеклянной стене, посмотрел вниз, будто опасался, что компьютеры уже знают о том, что он натворил. Он казался сейчас таким крошечным на фоне металлических гигантов. «Ну что скажешь, Деннер?» – бросил Гарц через плечо. И так все получилось. Их переговоры потом еще продолжались, и после долгих словопрений сумма, обещанная Деннеру, была увеличена, но сам-то он уже заранее отлично знал, что на все согласен. Игра стоила свеч. И хорошо оплачивалась. Вот только если...

0: Все замерли.
1: Фурия, подобно светящемуся видению, спокойно прошла между столиками, ни до кого не дотрагиваясь. Лица посетителей, обращенные к ней, бледнели. Каждого сверлила мысль, а вдруг это за мной? Может, это первая ошибка, допущенная компьютером? Ошибка, ошибка, и жаловаться-то некуда, да и ничего не докажешь. И хотя в этом мире слово «вина» давно утратило смысл, наказание осталось, и оно могло быть слепым и разящим, как молния. Деннер мысленно твердил, стиснув зубы: «Не за мной, я в безопасности, я спокоен, фурия явилась не за мной». Но в то же время никак не мог отогнать неотвязную мысль. Странное совпадение. Под стеклянной крышей этого дорогого ресторана одновременно оказались двое убийц. Он сам и тот, за кем явилась фурия. Деннер положил вилку и услышал, как она звякнула о тарелку. Он взглянул на нее, на тарелку с почти нетронутой едой, и почувствовал, что мозг его внезапно отключился от всего, что происходило вокруг. Ему захотелось, подобно страусу, спрятать голову. Он постарался переключить мысли на другое, ну, скажем, на овощи, что лежали перед ним на тарелке. Интересно, как растет спаржа? И вообще, как выглядят сырые овощи, на что они похожи? Он никогда их не видел, он получал их уже в готовом виде из ресторанных кухонь или автоматических блоков питания. Вот, например, картофель. На что он похож? Влажная белая масса? Нет, иногда ведь бывают ломтики овальной формы, так что, по-видимому, и целая картофелина должна быть овальной, но не круглой. А иногда картофель подают на стол разрезанным на длинные брусочки квадратные в сечении. Наверное, это что-то длинное, овальное, что режется вдоль. Безусловно, белого цвета. Растет картофель под землей, и Деннер был почти уверен в этом. Такие длинные, тонкие, сцепившиеся корни, точно белые руки. Он видел их среди труб и трубопроводов, когда рыли канавы при ремонте улиц. Как странно, он ест что-то похожее на человеческие руки, которые обнимают сточные трубы города, мертвенно-бледные руки, извивающиеся в земле, где обитают черви. Где окажется и он сам, если фурия настигнет его? Деннер оттолкнул от себя тарелку. Шорохи и едва уловимые бормотания в зале заставили его против собственной воли поднять глаза. Фурия дошла до середины зала, и было забавно видеть, как успокаивались те, кто оставался у нее за спиной. Две или три женщины закрыли лицо руками, а один мужчина, потеряв сознание, тихо сполз со своего кресла. По мере того, как фурия миновала очередной столик, все скрытые опасения вновь возвращались в тайники сознания. Вот она уже почти поравнялась с его столиком. Ростом робот был около 7 футов, но движения его были неожиданно плавными, даже более плавными, чем движения человека. Однако ноги робота ступали по ковру с тяжелым размеренным стуком. Бух, бух, бух. Деннер попытался прикинуть, сколько робот мог весить. Обычно считается, что фурия не издает никаких звуков, если не считать этих ввергающих в ужас шагов. Но этот робот при ходьбе слегка поскрипывал. Лица у робота не было, однако человек так уж устроен, что всегда старается представить себе подобного и невольно наделяет эту стальную поверхность глазами, которые, кажется, должны были внимательно шарить по ресторанному залу. Робот приближался. И вот взгляды присутствовавших устремились на Деннера. Фурия шла прямо на него. «Нет», — твердил себе Деннер, — «этого не может быть». Он чувствовал себя словно в кошмарном сне. «О, Господи, помоги мне скорее проснуться! Дай мне проснуться, прежде чем она доберется до меня!» Однако это был не сон. Великан застыл перед ним. Тяжелые шаги умолкли. Слышалось только легкое поскрипывание. Фурия возвышалась над его столом, обратив к нему свой гладкий лик. Деннер почувствовал, как невыносимо жаркая волна обдала его лицо. Волна гнева, стыда, сомнения. Сердце забилось так сильно, что ресторанный зал поплыл перед глазами, и внезапная боль молнией пронзила голову от виска к виску. Деннер, вскрикнув, вскочил. «Нет! Нет!» — закричал он бездушной стальной громадине. «Ты ошиблась! Ты перепутала! Пошла прочь, дура! Это ошибка! Ошибка!» Не глядя, он нащупал на столе тарелку и запустил ее прямо в бронированную грудь. Тарелка разлетелась вдребезги. На гладкой стальной поверхности остались белые, зеленые и коричневые пятна от ее содержимого. Деннер с трудом выбрался из своего кресла, обогнул стол и, минуя высокую металлическую фигуру, устремился к выходу. Он думал сейчас только о Гарце. Море лиц проплывало слева и справа, пока он на негнущихся ногах выбирался из ресторана. Одни смотрели на него с жадным любопытством, ловя его взгляд. Другие старались вовсе не смотреть, уставившись в тарелку или прикрыв лицо рукой. За его спиной снова раздалась размеренная поступь и едва слышное ритмичное поскрипывание. Лица исчезли. Он миновал двери, даже не помня, как их открыл. Деннер вышел на улицу. Пот лил с него ручьями, хотя день был вовсе не холодный, дыхание ветра показалось ему ледяным. Ничего не различая вокруг, он посмотрел налево и направо, а затем бросился за полквартала к телефонам-автоматам. Перед его глазами так ясно и отчетливо стояло лицо Гарца, что он натыкался на прохожих. Словно откуда-то издалека слышал он возмущенные возгласы, которые сразу же смолкали в благоговейном молчании. Люди расступались перед ним, как по мановению волшебной палочки. В этом образовавшемся вокруг него вакууме он дошел до ближайшей будки. Он закрыл за собой стеклянную дверь. Лихорадочная пульсация крови в ушах, казалось, заставила вибрировать звуконепроницаемую кабину. Сквозь стекло он видел бесстрастного робота, который ожидал его. Разноцветные пятна на его стальной груди были похожи на странную орденскую ленту. Деннер попытался набрать номер. Пальцы были как резиновые. Пытаясь взять себя в руки, он сделал несколько глубоких вдохов. Неожиданно подумалось, совсем не к месту, забыл заплатить за обед. И еще. Деньги мне сейчас здорово помогут. Чертов Гарц, будь он проклят! Он дозвонился сразу. На экране перед ним в четком цветном изображении вспыхнуло лицо девушки. Почти неосознанно он отметил хорошее качество дорогих экранов в будках общественных телефонов-автоматов этого района. «Кабинет управляющего Гарца, что вам угодно?» Только со второй попытки Деннеру удалось произнести свое имя. Он гадал, видит ли секретарша его и того, кто стоит позади, высокую фигуру за полупрозрачным стеклом. Он так и не смог этого понять. Девушка сразу же опустила глаза, очевидно, в какой-то список, лежавший перед ней на столе. «Извините, но господина Гарца нет и сегодня не будет». Цвет и краски исчезли с экрана. Деннер открыл раздвижную дверь. Колени его дрожали. Робот отступил немного, чтобы он мог выйти. В какое-то мгновение они стояли друг перед другом. Внезапно Деннер, сам того не желая, начал глупо хихикать. Робот с пятнами, пересекающими его грудь наподобие орденской ленты, казался ему ужасно смешным. И тут Деннер понял, что находится на грани истерики и с изумлением обнаружил в левой руке салфетку из ресторана. «Ну-ка, посторонись», — сказал он роботу. «Дай мне выйти. Ты что, не понимаешь, что произошла ошибка?» Голос его задрожал. Робот, чуть слышно скрипнув, отошел в сторону. «То, что ты преследуешь меня по пятам, уже не радость», — сказал Деннер. «Должен же ты быть хотя бы чистым. Грязный робот — это уж слишком». «Да-да, слишком». Эта идиотская мысль была невыносимой, и в голосе его зазвенели слезы. Одновременно смеясь и рыдая, он вытер стальную грудь робота и отшвырнул салфетку. И в ту же самую секунду, когда Деннер ощутил под своими пальцами твердую стальную поверхность, он понял все, что с ним произошло. И тогда прорвало, наконец, защитный экран истерии. Никогда в жизни он больше не будет один. До тех пор, пока не умрет. А когда пробьет его смертный час, то глаза ему закроют вот эти стальные руки, и свой последний вздох он испустит, прижимаясь к этой стальной груди, и над ним склонится металлическое, бесстрастное лицо. Это будет последнее, что суждено ему увидеть перед смертью. Ни одной живой души рядом, только черный стальной череп фурии. Почти неделю он не мог связаться с Гарцем. За это время он изменил свое мнение о том, как долго может выдержать и не сойти с ума человек, преследуемый фурией. Последнее, что он видел, засыпая по ночам, был свет уличного фонаря, который проникал сквозь шторы гостиничного номера и падал на металлическое плечо его тюремщика. Без конца пробуждаясь от тревожного забытья в течение всей долгой ночи, он слышал легкое, едва различимое поскрипывание механизма, работающего под стальной броней. И каждый раз он задавал себе вопрос, удастся ли ему проснуться снова и не настигнет ли его разящий удар во время сна. Каким будет этот удар? Как фурии расправляются со своими жертвами? Он всегда испытывал некоторое облегчение, встречая лучи раннего утра, отражающиеся от стального одеяния стража, бодрствующего в его постели. Ну вот, и эта ночь прожита. Хотя можно ли назвать это жизнью? И стоит ли жить в таком аду? Он продолжал занимать гостиничный номер. Возможно, администрация была бы не прочь выселить его, но никто ничего ему не говорил. А может, просто никто не осмеливался. Жизнь становилась какой-то странной, прозрачной. Словно нечто видимое сквозь невидимую стену. Деннер не мог думать ни о чем другом, кроме того, что связаться с Гарцем. Его прежние желания, жажда роскоши, развлечений, путешествий растаяли, как дым. Ему уже больше не суждено путешествовать в одиночестве. Теперь он много времени проводил в публичной библиотеке, читая все, что там было о роботах. И именно там он впервые наткнулся на две памятные, внушающие трепетный ужас строчки, написанные Мильтоном, когда мир был еще маленьким и простым. Мистические строки, смысл которых не мог понять ни один человек, пока люди не создали по своему образу и подобию стальных фурий. И эта двурукая машина у дверей стоит, готовая, чтобы нанести удар. Один единственный. Второго уж не надо. Деннер поднял глаза на двурукую машину, недвижно застывшую рядом с ним, и стал думать о Мильтоне, о давно минувших днях, когда жизнь была простой и беззаботной. Он попытался нарисовать это прошлое в своем воображении. Люди были не такими, что ли? Но какими? Это было очень давно, и потому совершенно непонятно, какими были люди в те времена. Он так и не смог представить себе время до появления компьютеров. Однако впервые он узнал, что действительно произошло тогда, в его молодые годы, когда блистающий всеми красками мир ярко вспыхнул в последний раз и погас. И начались скучные серые будни. Тогда-то впервые и появились человекоподобные фурии. До начала войн техника так далеко шагнула вперед, что компьютеры, словно живые существа, стали производить себе подобных, и на Земле вполне бы мог воцариться рай, где желания каждого были бы полностью удовлетворены. Правда, к тому времени социальные науки заметно отставали от точных. Когда же начались войны, разразавшиеся одна за другой, машины и люди вынуждены были сражаться бок о бок. Сталь против стали, люди против людей. И люди оказались менее прочными. Войны закончились только тогда, когда исчезли последние общественные системы. Некому стало воевать. И общество стало распадаться, пока не пришло в состояние, близкое к анархии. А тем временем машины принялись зализывать свои раны и лечить друг друга, как это было заложено в их программы, и никаких социальных наук им не требовалось. Они спокойно воспроизводили себе подобных и создавали для людей новые материальные ценности, то есть сделали то, для чего, собственно, они и предназначались в «Золотой век». Конечно, не все было идеально. Далеко не идеально, ибо некоторые из самовоспроизводящихся машин исчезли с лица Земли. Однако большинство из них продолжало добывать в шахтах сырье, обогащать его, отливать из металла необходимые детали, добывать для себя горючее, залечивать свои раны и сохранять на Земле свое потомство с такой эффективностью, какая человеку и не снилась. А человечество продолжало дробиться и дробиться, распадаясь на все более мелкие группы. Собственно, групп больше не существовало, не осталось даже семей. Люди не очень-то нуждались друг в друге. Эмоциональные привязанности утратили всякий смысл. Люди оказались в условиях, когда они вынуждены были принимать суррогаты отношений за истинные. Бегство от жизни стало почти естественным. Люди обратили все свои эмоции на спасительные машины, обогащающие их жизнь веселыми и невероятными приключениями, по сравнению с которым окружающий мир казался таким невыносимо скучным, что о нем и думать не хотелось. Рождаемость падала. Это был очень странный период. Роскошь и хаос мирно уживались друг с другом, так же, как анархия и инертность. А рождаемость все сокращалась. В конце концов, стало совершенно очевидно, что род человеческий вырождается, и ничто не в силах остановить этот процесс. Но в подчинении у человека оставался всесильный слуга. И вот тогда некий неведомый гений понял, что нужно делать. Нашелся человек, трезво оценивший ситуацию и заложивший новую программу в самую большую из уцелевших электронно-вычислительных машин. Он поставил перед ней следующую задачу. Человечество должно снова встать на собственные ноги. И пусть это станет единственной целью до тех пор, пока оно не будет достигнуто. С Все было бы достижимо, если бы изменения, которые произошли, не носили глобального характера. Жизнь людей на всей планете уже коренным образом изменилась. В отличие от людей, машины представляли собой интегрированные общества. Получив одинаковые приказы, они мгновенно переориентировались, чтобы их исполнить. Роскошной жизни для всех пришел конец. Эскапистские машины прекратили свое существование. Чтобы выжить, людям пришлось объединиться в группы, взяться за те виды работ, которые раньше выполняли машины, и медленно, очень медленно их общие нужды и интересы вновь вызвали к жизни почти утраченное чувство человеческой общности. Процесс этот шел очень медленно. Ни одна машина не могла вернуть человеку то, чего он утратил – моральные категории. Индивидуализм достиг такой стадии, что в течение долгого времени не было никаких средств, способных удержать людей от преступлений. После ликвидации родственных отношений не осталось даже понятия кровной мести. Совесть, как одна из категорий морали, улетучилась, поскольку человек больше не отождествлял себя с другими людьми. На этом этапе основная задача, стоявшая перед машинами, заключалась в том, чтобы возродить... станет взаимозависимо, лидеры окажутся связанными со своей общественной группировкой, и реально существующее общественное сознание будет объявлять вне закона и наказывать преступление, то есть реально наносить ущерб группе людей, с которой связан тот или иной индивидуум. Именно тогда и появились фурии. Компьютеры вынесли решение, что при любых обстоятельствах убийство является самым тяжким преступлением против человечества. Такое решение было единственно верным, поскольку убийство представляло собой действие, которое могло невосполнимо разрушить или уничтожить ячейку общества. Фурии не в силах предотвратить преступление. Наказание не способно излечить преступника, но оно может отвратить других от совершения преступления, внушив им страх. Люди воочию увидят, как карается преступление. Фурии стали символом возмездия. Они открыто шествовали по улицам, неотступно преследуя свои жертвы, словно убедительное доказательство того, что убийство всегда наказуемо и что наказание это всегда будет публичным и неотвратимым. Фурии действовали безупречно. Они никогда не ошибались, по крайней мере, теоретически. А если учесть огромное количество информации, накопленной к тому времени аналоговыми компьютерами, казалось, машины способны выносить гораздо более справедливые решения, чем человек. Настанет время, когда человек вновь откроет для себя понятие преступления. Ведь лишившись этого понятия, человечество поставило под угрозу собственное существование и было уже на грани исчезновения. Если же возродится понятие преступления, человек сможет вновь обрести былую власть над себе подобными, не говоря уже о целом поколении его механических слуг, которые помогли человечеству сохраниться. Но пока не наступил этот день, фурии... Эти созданные из металла символы человеческой совести, навязанные человечеству машинами, также созданными в свое время руками людей, будут вышагивать по улицам.

0: Деннер с трудом понимал, что с ним происходит. Он постоянно возвращался мыслью к прошедшим временам, временам эскапистских машин, тогда еще не нормировали материальные блага. Он думал об этом с мрачной злобой, ибо просто не мог понять смысла эксперимента, начатого человечеством. Ему гораздо больше нравились старые времена. И особенно потому, что никаких фурий тогда не существовало. Он много пил. Однажды опустошил свои карманы, бросив все деньги, что у него были, в шляпу безногого нищего, потому что этот человек, как и он сам, в силу роковых обстоятельств, оказался вне общества. Для Деннера таким роком была фурия, для нищего – сама жизнь. Лет 30 назад он бы и жил, и умер незамеченным. Все жизненные блага ему обеспечивали бы машины. А сейчас этот нищий сумел выжить только благодаря попрошайничеству. Верный признак того, что люди начинают испытывать угрызения совести, и в них пробуждается чувство сострадания к себе подобным. Однако для Деннера это ровным счетом ничего не меняло. Он даже не узнает, чем закончится эта история, ибо не доживет до ее конца. Ему захотелось поговорить с нищим, хотя тот явно пытался поскорее укатить от него на своей тележке. «Послушай», — бормотал Деннер, упорно шагая за нищим и роясь в карманах. «Я хочу кое-что тебе рассказать. Все не совсем так, как тебе кажется. Это...» В тот вечер он был здорово пьян и упрямо плелся за нищим до тех пор, пока тот не швырнул ему назад все деньги и не бросился от него наутек на своей тележке. А Деннер всем телом привалился к стене дома, словно испытывая ее прочность. И только тень фурии в свете уличного фонаря возвратила его к реальности. Поздней ночью, дождавшись абсолютной темноты, он попытался избавиться от фурии. Деннер с трудом припоминал, как отыскал где-то кусок трубы и с размаху саданул по плечу гиганта, маячившего рядом с ним, но увидел лишь яркий сноп искр. Он бросился бежать и долго петлял по переулкам, потом спрятался в подъезде и затаился, пока вновь не услышал размеренные шаги, громким эхом отдававшиеся в ночи. Вконец измученный Деннер уснул. Только на следующий день он добрался до Гарца. «Что произошло?» – встревоженно спросил Деннер. За эту неделю он неузнаваемо изменился. В его лице появилась одутловатость, и какое-то новое выражение обнаружило странное сходство с лишенной черт гладкой маской робота. Гарц в сердцах ударил рукой по краю стола, так что лицо его исказило гримаса боли. Казалось, пол кабинета вибрирует не только от гула работающих внизу машин, но и от нервного возбуждения хозяина.
1: «Что-то не сработало в машине», — сказал он. «И я пока еще не знаю, что именно».
0: «Ты не узнаешь». Деннер почувствовал, что теряет терпение.
1: «Подожди немножко». Гарц сделал успокаивающий жест. «Еще чуть-чуть потерпи, и все будет в порядке. Ты можешь...»
0: «Сколько времени мне еще осталось?» — спросил Деннер, глянувшись назад, словно обращая вопрос не к Гарцу, а к безмолвному роботу, возвышающемуся за его спиной. Он задавал этот вопрос уже не в первый раз, так же напряженно всматриваясь в неподвижный стальной лик. Казалось, он будет с безнадежным отчаянием повторять его до тех пор, пока, наконец, не получит ответ. И не на словах.
1: «Никак не могу понять, что не сработало», — сказал Гарц. «Но, черт побери, Деннер, ты же знал, что мы шли на риск».
0: «Однако ты уверял, что можешь контролировать компьютер. Я сам видел, как ты это делаешь. Так почему они не выполнили своего обещания?»
1: «Я же говорю тебе, что-то не сработало, а должно было сработать. В ту минуту, ну, когда это случилось, я запустил в компьютер программу, которая должна была обезопасить тебя».
0: «Ну так в чем же дело?» Гарц поднялся с кресла и стал мерить шагами шумопоглощающий ковер.
1: «Просто ума не приложу. Мы иногда недооцениваем потенциальные возможности машин, но вот такая штука. Я думал, что смогу с этим справиться, но...»
0: «Ты думал?»
1: «Я уверен, что это в моих силах. Я не теряю надежды. Предпринимаю все возможное. Ведь для меня это тоже очень важно. Я спешу изо всех сил. Потому-то я и не смог встретиться с тобой раньше. Но я ручаюсь за успех, если мне удастся разработать собственный метод. Черт побери! Это не так-то просто, Деннер. Это тебе не фокусы с арифмометром. Ты только взгляни вниз на мои машины».
0: Деннер даже не повернулся. «Выполни свое обещание, не то тебе не поздоровится», — сказал он. «Вот и все». Гарц пришел в ярость.
1: «Не смей угрожать мне. Если ты дашь мне работать спокойно, я сделаю все, что обещал. Только, пожалуйста, избавь меня от угроз».
0: «Имей в виду, ты в этом деле тоже кровно заинтересован», — сказал Деннер. Гарц отошел к письменному столу и уселся на край. «Это почему же?» — поинтересовался он. «О'Райли мертв. Ты заплатил мне, чтобы я его убил».
1: Гардс пожал плечами.
0: «Фурия это знает», — сказал он. «Да и компьютеры тоже, но это ничего не значит. Ведь это ты нажал курок, а не я».
1: «Оба мы виноваты. Если мне придется расплачиваться за это, то и тебе».
0: «Минуточку. Давай поставим все на свои места. Одно только намерение ненаказуемо. Этот принцип лежит в основе правосудия.
1: Я полагаю, тебе известно об этом. Наказывают только за совершенное деяние. Я в такой же степени ответственен за смерть О'Райли, как и пистолет, который был у тебя в руках».
0: «Значит, ты наврал мне?»
1: «Ты обманул меня. Тогда я вот что сделаю».
0: «Ты будешь делать то, что я прикажу, если хочешь спасти свою шкуру. Я не обманывал тебя, просто допустил ошибку. Дай мне время, и я исправлю ее».
1: «Сколько времени тебе нужно?» Оба посмотрели на Фурию, казалось, олицетворявшую абсолютное равнодушие.
0: «Я ведь не знаю, как долго мне осталось жить», — сам себе ответил Деннер.
1: «Вот и ты говоришь, что не знаешь».
0: «Да и никто, пожалуй, не знает, когда пробьет мой час. Когда этот робот убьет меня. Я перечитал о них все, что только можно было прочесть в популярных изданиях. Это верно, что способ убийства каждый раз меняется? Чтобы такие, как я, сидели как на иголках и мучились неизвестностью? И время, отпущенное каждому, тоже разное?»
1: «Да, это правда. Но существует все же какой-то минимум времени, я в этом почти уверен.
0: Ты едва ли его исчерпал. Поверь мне, Деннер, я действительно могу отвести от тебя Фурию. Ты же сам видел, как это делается. Помнишь, я тебе показывал? Сейчас мне нужно выяснить, что же не сработало на этот раз. И чем больше ты будешь надоедать мне, тем меньше у меня останется на это времени. Давай договоримся. Я сам тебя разыщу. И не пытайся встретиться со мной».
1: Деннер встал. Он сделал несколько быстрых шагов навстречу Гардсу. Гнев и отчаяние, казалось, прорвались сквозь бесстрастную маску, которую крушение всех надежд уже наложило на его лицо. Но мерная поступь Фурии снова раздалась за его спиной, и Деннер остановился. Мужчины в упор посмотрели на друга.
0: «Дай мне время», — сказал Гардс. «Верь мне, Деннер».

0: Радиостанция 106.8 FM. Модель для сборки. Двурукая машина. Продолжение. В какой-то степени жить надеждой было еще хуже. В последнее время отчаяние как бы парализовало все его чувства, и он успокоился, ни на что уже не надеясь. Но сейчас появился шанс. Появилась слабая надежда, что он может в конце концов спастись и вновь обрести ту новую и светлую жизнь, из-за которой все поставил на карту, если Гард сумеет все-таки спасти его. А пока у него еще есть время, решил он поживет в волю. Деннер полностью обновил свой гардероб, стал много путешествовать, хотя, конечно, по-прежнему ни на миг не оставался в одиночестве. Даже попытался не безуспешно завязать кое-какие контакты. Но те, кто не отказывался поддерживать знакомство с ним, с человеком, приговоренным к смертной казни, были не очень-то привлекательны. Он обнаружил, например, что женщины иной раз испытывали к нему влечение не из-за симпатии или даже тяги к деньгам, а из-за его компаньона. Словно их возбуждала эта постоянная близость, пусть даже безопасная для них, к орудию судьбы. Иногда он замечал, что даже в самые упоительные минуты они через его плечо не сводят глаз с фурии. В порыве странной ревности он тут же порывал со всяким, как только ловил его откровенно заинтересованный взгляд на маячившего за его спиной робота. Он пытался забыться в далеких путешествиях, улетел на ракете в Африку, а оттуда в тропические джунгли Южной Америки. Но ни ночные клубы, ни экзотика далеких краев не смогли по-настоящему увлечь его. Свет солнца всюду одинаково отражался от стального тела его попутчика. Светило ли оно над саванной цвета львиной шкуры или пробивалось сквозь зеленое кружево джунглей? Всякая новизна тут же исчезала при виде до отвращения знакомого силуэта, неизменно маячившего рядом. Ничто не радовало Деннера. Слышать с утра до ночи равномерную поступь за своей спиной стало для него невыносимой мукой. Деннер пробовал закладывать уши, но звук тяжелых шагов постоянно отдавался у него в голове точно во время приступа мучительной мигрени. Даже когда робот был недвижен, Деннеру чудился неслышный ритм его шагов. Он попробовал избавиться от своего мучителя с помощью оружия. Разумеется, из этого ничего не вышло. К тому же Деннер знал, что если бы ему и удалось уничтожить фурию, за ней тут же появились бы другие. Ни алкоголь, ни наркотики не спасали. Все чаще приходила мысль о самоубийстве, но он отгонял ее, вспоминая обещание Гарца, оставившего все-таки слабую надежду. В конце концов, Деннер решил вернуться в город, чтобы быть поближе к Гарцу и к надежде. Снова он целыми днями просиживал в библиотеке, стараясь как можно меньше двигаться, чтобы не слышать за собой гулкое эхо шагов. И вот однажды утром, сидя в библиотеке, он нашел ответ. Он изучил всю литературу о фуриях. Все указанные в каталоге источники, на удивление многочисленные, до сих пор не утратившие, подобно мильтоновской двурукой машине, своей актуальности. «Эти сильные ноги, которые следуют за тобой», — читал он, неторопливо шагая в равномерном темпе с установленной скоростью и величественной поступью. Он перевернул страницу и прочел строки, которые характеризовали его мучителя, да и его самого лучше любой аллегории. «Потряс я времени оплоты и искорежил свою жизнь, покрыв себя позором. И, глядя на руины давно прошедших лет, мне виделись в пыли мои молодые годы». Слезы жалости к самому себе застилали глаза. Капля упала на страницу со стихами, так образно передавшими его чувства. Затем от раздела художественной литературы он перешел к хранилищу микрофильмов, отснятых по пьесам, посвященным интересующей его теме. Перед его глазами возник 7-футовый робот «Фурия», явившийся вместо полагающихся по легенде 3 эриний со змеями вместо волос на голове. И эта новоявленная богиня мести гнала его от Арго до Афин, одетого в современное платье, как Ареста. Как только появились фурии, на эту тему было написано немало пьес. Погрузившись в полудремоту детских воспоминаний тех лет, когда еще действовали эскапистские машины, Деннер забыл обо всем на свете. Он до такой степени увлекся, что когда перед ним промелькнула знакомая сцена, он почти не обратил на нее внимания. Все увиденное настолько ассоциировалось с его детством, что он вначале даже не удивился, откуда одна из сцен ему более знакома, чем другие. Но потом увиденное снова ожило в его памяти. Резко выпрямившись, он ударом кулака нажал на кнопку «Стоп», прокрутил пленку назад и вновь посмотрел всю сцену. Он увидел человека, преследуемого фурией. Они двигались, окруженные своеобразным вакуумом, похожие на Робинзона и Пятницу на своем необитаемом острове. Вот человек свернул в переулок, бросил тревожный взгляд прямо в объектив камеры, набрал в легкие воздуха и кинулся бежать. Кинокамера запечатлела момент, когда фурия замешкалась, делая какие-то нерешительные движения, а затем повернулась и тихо побрела прочь. В совершенно другом направлении шаги ее гулко отдавались по мостовой. Деннер снова прокрутил назад пленку и просмотрел сцену еще раз, просто для того, чтобы лишний раз удостовериться. Руки у него дрожали так, что он едва мог управлять видеомагнитофоном.
1: «Ну, как тебе это нравится?» — тихо проговорил он, обращаясь к фурии, высевшейся за его спиной в полутьме кабины.
0: У него появилась странная привычка разговаривать с фурией. Он делал это вполголоса, не замечая того.
1: «Ну, что ты на это скажешь, а? Ведь ты уже видела все это раньше, правда? Знакомая сцена, не так ли? Да отвечай же, дуреха!»
0: И он, откинувшись назад, ударил робота кулаком в грудь так, словно перед ним был сам Гарц. Глухо прозвучал удар, единственная ответная реакция, на которую был способен робот. Когда Деннер обернулся, он в третий раз увидел хорошо знакомую сцену, на этот раз отраженную металлической грудью робота и его лишенным черт гладким ликом, словно и робот тоже запомнил ее.
1: «Наконец-то он все понял!»
0: Гарц никогда не обладал теми возможностями, о которых говорил. А если даже и обладал, то не имел ни малейшего желания воспользоваться ими, чтобы помочь Деннеру. Да и зачем, собственно, ему это было нужно? Ведь сам-то он ничем больше не рисковал. Теперь понятно, почему Гарц так нервничал, когда прокручивал этот фрагмент из фильма на большом экране в своем офисе. Он был взвинчен вовсе не потому, что занимался... Не потому, что то, чем он занимался, было опасно. Просто синхронизация его действий с действием на экране требовала от него невероятного напряжения. По-видимому, ему не один раз пришлось прорепетировать эту сцену. Чтобы каждое движение совпадало с тем, что показывалось на экране, потребовалось рассчитать каждый свой жест. И как, должно быть, он потом смеялся. «Скажи, сколько времени мне еще осталось?»
2: Деннер яростно голотил по груди робота, извлекая звуки, которые доносились точно из пустоты.
0: «Сколько? Отвечай! Хватит ли мне времени?»
2: Крушение последней надежды привело его в бешенство.
0: Зачем было ждать? Зачем чего-то искать? Все, что ему было сейчас нужно, это встретиться с Гарцем и как можно скорее, пока не кончилось его время. Деннер с отчаянием вспоминал о потерянных днях, когда он путешествовал по свету или попросту убивал время, ибо он понял, что его последняя минута может быть уже на исходе, и план Гарца успеет осуществиться. «Пошли!» – без всякой на то необходимости обратился он к фурии.
1: «Поторопись!»
2: Робот двинулся за ним. Загадочный механизм внутри отсчитывал минуты, оставшиеся до того мгновения, когда двурукая машина нанесет свой роковой удар. Второго уже не потребуется.

Гарц восседал за новым письменным столом. Он чувствовал себя на вершине пирамиды, состоящей из множества компьютеров, которые управляют обществом, подстегивая его точно хлыстом. Гарц глубоко вздохнул и задумался. Он постоянно ловил себя на мыслях о Деннере. Тот даже снился ему. Его не терзало чувство вины, ведь это чувство предполагает наличие совести. К тому же человеческое сознание еще не освободилось от пережитков насаждаемого долгое время ярого индивидуализма. И все же на сердце было неспокойно. Он откинулся назад и открыл небольшой ящик, который перенес сюда из старого стола. Рука скользнула внутрь, и пальцы Гарца небрежно коснулись пульта управления. Очень небрежно. Несколько движений, и он мог бы спасти жизнь Деннера. Конечно, он обманывал Деннера с самого начала. Он легко мог управлять фуриями, он и сейчас мог спасти Деннера, но делать это не собирался. Никакой необходимости, да и небезопасно. Стоит только один раз вмешаться в сложный механизм, контролирующий жизнь общества, и никто не сумеет предугадать, чем это обернется. Может возникнуть цепная реакция, которая дезорганизует всю систему. Нет, не стоит. Возможно, ему самому когда-нибудь придется воспользоваться этим прибором в ящике. Правда, он надеялся, что до этого дело не дойдет. Гарц быстро задвинул ящик и услышал мягкий щелчок замка. Итак, он стал контролером. В каком-то смысле хранителем машин, которые намного преданнее людей, подумал Гарц. Старый вопрос и ответ на него единственный. Никого. Сегодня никого. Над ним не было никого. Его власть была абсолютной. Благодаря этому небольшому механизму в ящике письменного стола его больше никто не контролирует. Ни чья-либо совесть или сознание, ни его собственное, ничто ему не грозит. Он услышал шаги по лестнице, и на мгновение ему показалось, что он задремал. Несколько раз ему уже снилось, что он — это Деннер, который слышит у себя за спиной тяжелые размеренные шаги, но сейчас это был не сон. Очень странно, что вначале он уловил далекую и едва слышную поступь металлических ног, а уж затем торопливые шаги Деннера, который быстро взбегал по лестнице служебного входа. Все произошло так быстро, словно спрессовалось в одно мгновение. Сначала он уловил глухой, едва слышный ритм, потом внезапный шум и хлопанье дверей внизу, а затем шаги взбегающего по лестнице Деннера. Деннер широко распахнул двери, крики и топот снизу ворвались в тишину кабинета, словно грохот урагана, донесшийся наконец до слуха наблюдателя. Но урагана, который привиделся в кошмарном сне, ибо прорваться дальше ему уже не удается. Время остановилось. Время остановилось вместе с Деннером, замершим на пороге. Его лицо конвульсивно подергивалось, в руках он сжимал пистолет. Деннера сотрясала такая дрожь, что он схватился за пистолет обеими руками. Гарц действовал почти бессознательно, точно робот. Слишком часто подобную сцену он рисовал в своем воображении. Если бы он мог повлиять на фурию, чтобы ускорить смерть Деннера, он давно бы с ним покончил, но он не знал, как это сделать. Оставалось только одно – ждать. С такой же тревогой, как и сам Деннер, и все-таки Гарц надеялся, что возмездие свершится, и его исполнитель нанесет удар, прежде чем Деннер узнает правду. Или когда он окончательно утратит надежду. Гарц давно был готов к этой встрече. Он не помнил, как в его руке оказался пистолет, не помнил, как открыл ящик стола. Время и в самом деле остановилось. Он был уверен, что фурия не допустит, чтобы Деннер поднял на кого-либо руку. Однако Деннер стоял перед ним в дверном проеме, сжимая дрожащими руками пистолет, и Гарц, прекрасно владевший техникой, где-то в глубине сознания ощущал неуверенность.

Успел выстрелить, но на секунду замешкался, и фурия сумела помешать ему. Пуля Гарца первой достигла цели. Она на вылет прошила грудь Деннера и звякнула остальную грудь робота за его спиной. Лицо Деннера утратило выразительность, превратилось в маску, такую же безликую, как маска робота над его головой. Деннер отшатнулся назад, но не упал, поддерживаемый роботом. Потом медленно соскользнул на пол. Пистолет глухо стукнул о покрытый ковром пол. Из обеих ран хлынула кровь. Робот неподвижно застыл над ним. Кровавая полоса, как орденская лента, пересекала его грудь. Фурия и управляющий стояли, как бы глядя друг на друга. И хотя Фурия, как всегда, безмолвствовала, Гарцу показалось, что она говорит: «Самооборона — не оправдание для убийства. Мы не наказываем за намерение, но мы преследуем деяние. Любое преступление, любое убийство». Гарци едва успел бросить револьвер в ящик стола, как в кабинет ворвались люди, которые подняли шум внизу. Удивительно, как он додумался вовремя спрятать пистолет. Ведь он никак не ожидал, что дело примет такой оборот. С первого взгляда все выглядело как классическое самоубийство. Он словно со стороны слышал, как дает объяснение чуть дрожащим голосом. Все видели, как этот безумец, следом за которым неотступно шагал робот, вбежал в его кабинет. Это был уже не первый случай, когда убийца, сопровождаемый Фурией, пытался проникнуть к управляющему, умоляя отвести от него кару. «Дело в том, — объяснял Гард своим подчиненным уже окрепшим голосом, — что, исполняя свой долг, Фурия помешала этому человеку выстрелить в меня, и тогда он выстрелил в себя». Следы пороха на одежде Деннера безоговорочно подтверждали слова Гардца. Итак, самоубийство. Это объяснение способно удовлетворить всякого, но только не компьютер. Труп вынесли. Гарц и Фурия остались в кабинете, стоя друг против друга и как бы глядя друг на друга через стол. Если даже кому-то из служащих это показалось странным, то он не подал вида. Гарц сам не знал, как оценить эту ситуацию. Ничего подобного раньше не случалось. Ни один дурак не додумался бы совершить убийство на глазах у Фурии. И сейчас даже ему, управляющему, неизвестно, каким образом компьютеры изучают улики и устанавливают степень виновности. Он не знал, отзовут ли компьютеры Фурию в данном случае. А что, если смерть Деннера и в самом деле была самоубийством? Может, тогда его Гарца оставит в покое? Он знал. Машины уже начали анализировать все обстоятельства происшедшего. Правда, пока еще не ясно, получила ли Фурия приказ с этого момента следовать за ним, куда бы он ни шел, до самого его смертного часа, или она останется стоять здесь. Просто стоять, пока ее не отзовут. Впрочем, сейчас это уже не имело значения. Либо это Фурия, либо какая-нибудь другая в настоящий момент, конечно, уже получила инструкции относительно его. Оставалось прибегнуть к единственному средству. Слава богу, он еще может кое-что предпринять. Гарц отпер ящик письменного стола и, выдвинув его, коснулся клавишей. Он-то думал, что ему никогда не придется к этому прибегать. Очень тщательно, цифру за цифрой, он вложил в компьютер закодированную информацию и посмотрел сквозь стеклянную стену. Ему показалось, что он видит, как внизу на невидимых глазу лентах одни данные стираются, а на их месте появляется другая фальшивая информация. Он взглянул на робота и едва заметно улыбнулся. «Сейчас ты все забудешь», — сказал он. «И ты, и эти компьютеры. А теперь можешь идти, ты мне больше не нужен». То ли от того, что компьютеры работали очень быстро, как оно и было на самом деле, то ли в силу простого совпадения, но только Фурия задвигалась, словно подчиняясь приказанию Гарца. С того самого момента, когда Деннер выскользнул из ее рук, она стояла без движения. А сейчас новый приказ оживил робота, и пока одна программа сменялась другой, движения его были конвульсивными. Казалось, он согнулся в неловком поклоне, так что голова его оказалась на одном уровне с головой Гарца. Гарц увидел собственное лицо, отразившееся в гладкой физиономии Фурии. Было что-то похожее на насмешку в этом неловком поклоне робота, чью грудь украшала кроваво-красная орденская лента, делавшая его похожим на дипломата, награжденного за заслуги. Однако заслуги эти были весьма сомнительны. Этот точный механизм стал соучастником преступления. Удаляясь, робот оглядывался на Гарца, как бы унося с собой отражение его лица. Гарц наблюдал, как Фурия гордо шествовала к двери,
Затем услышал, как ее размеренные шаги загрохотали вниз по

сердце. Всем телом ощущая эту тяжелую поступь, от которой содрогался пол, Гарц внезапно почувствовал тошноту и головокружение. Он подумал, что сейчас сама структура общества сотрясается под его ногами. Машины тоже были подвержены коррупции. Жизнь человечества все еще зависела от компьютеров, но компьютерам нельзя больше доверять. Гарц заметил, что у него дрожат руки. Он задвинул ящик стола и услышал, как мягко щелкнул замок. Руки его дрожали, и эта дрожь, казалось, отдавалась во всем теле. Он с ужасом подумал о том, как непрочен этот мир. Внезапно нахлынувшее чувство одиночества, как холодный порыв ветра, охватило его. Никогда еще Гарц не испытывал такой острой потребности в общении с себе подобными. Не с каким-то одним человеком, а с людьми вообще. Просто с людьми. Такое естественное и примитивное желание быть среди людей. Схватив шляпу и пальто, он стал быстро спускаться вниз. На середине лестницы остановился, глубоко засунув руки в карманы, но никакое пальто не спасало от внутреннего озноба. За спиной послышались шаги. Сначала он не смел оглянуться. Он слишком хорошо знал эту поступь. Но в нем боролись два страха, и он не знал, какой из них сильнее. Боязнь убедиться, что Фурия приставлена к нему, или боязнь обнаружить, что ее нет. Если бы она действительно оказалась за его спиной, он, скорее всего, испытал чувство странного успокоения, ибо это означало, что он может доверять машинам. Что же касается этого ужасного чувства одиночества, то оно должно пройти. Не оглядываясь назад, он шагнул еще на одну ступеньку. За спиной послышался зловещий отзвук, словно повторивший его шаги. Он с трудом перевел дух и оглянулся. Лестница была пуста. Выждав время, которое, как ему показалось, длилось бесконечно долго, Гард, часто оглядываясь, начал спускаться вниз. И снова он слышал шорох шагов у себя за спиной. Однако Фурии не было видно. Никакой Фурии. Эринии снова нанесли свой тайный удар. Невидимые глазу Фурии его совести следовало за ним по пятам. Казалось, снова возродилось понятие греха и вернулось в мир, где он был первым человеком, вновь испытавшим ощущение внутренней вины. Очевидно, компьютеры все-таки не подвели. Гард медленно спускался по лестнице. Он вышел на улицу, все еще слыша характерную поступь за спиной. Сейчас она уже не отдавалась металлическим звонам, но не избавиться от нее, не откупиться было невозможно. Отныне она всегда будет сопровождать его.

Роман Афанасьев. Клёвый кот. Конец сентября выдался на славу. Теплый, сухой и светлый. Деревья красовались листвой, стремясь перещеголять друг друга новой одежкой. Желтые, зеленые, красные цвета перемешивались, образуя причудливые узоры. Им не было дела до странных созданий, что сновали мимо них в своей вечной суете. Они просто старались быть красивыми. Иван Кузьмич Гаркулев шел мимо длинного ряда кустов волчьей ягоды. Кусты были пламенем объяты, листья сочетали в

0: себе бездну оттенков от розового до темно-бордового. Иван, которого давно все называли просто Кузьмичом, на эти красоты не обращал внимания. Он к ним привык. Шутка ли, 60 лет, тут не до восторгов. И повидал на своем веку достаточно, да и волнуют теперь не чудеса природы, а скачки давления и гримасы экономики. В кустах завозилась печуга, обиженно чирикнула. Кузьмич, проходящий мимо, нахмурил густые седые брови. Ишь, разоралась. Чирикай, пока можешь. Вот как доживешь до моих лет. Кузьмич вздохнул и оборвал привычный внутренний монолог. Какой там доживешь? Печуге бы до весны дожить, и то радость. Он ковырнул палую листву толстой палкой, что хоть немного помогало при ходьбе, и похромал дальше. Сегодня у него было отвратительное настроение. Выдали пенсию. По подсчетам Кузьмича выходило, что до следующей он дотянет, если будет питаться одними макаронами. Да и то через день. Ждать помощи неоткуда. Жил старик один, и теперь, возвращаясь в свою скромную однокомнатную квартирку с колонкой, тяжело вздыхал. Одно радовало, квартирка своя, родной уголок. Не коммуналка, как в молодости, а отдельная квартирка, выделенная родным заводом юному Ваньке Гаркулеву еще 40 лет назад. Теперь на старости лет хоть есть свой угол. Можно запереть дверь и делать что хочешь, не опасаясь взглядов соседей. Телевизор смотреть, водку пить, да власть ругать. Всем хороша своя квартирка. Однако и тут не обошлось без проблем. Уж три раза подкатывались к Кузьмичу крепкие бритые пареньки с просьбой продать хату за 1000 рублев или за ящик водки на выбор. Но Кузьмич, наученный ушлым соседом Семеновичем, отвечал, что квартиру он бережет для внука милиционера в районном центре. И что ежели охота купить хату, то пусть идут в районные УВД и спрашивают капитана Гаркулева. После таких речей покупатели испарялись. Худо то, что Кузьмич кривил душой, врал, то бишь, и постоянно опасался разоблачения. Не то что внука, у него и сына не было. Нажил он только непутевую дочку, выскочившую замуж за какого-то хмыря, колымевшего на севере. Денег дури захотелось. Так и сидит с ним там, поди 20 лет уже на севере-то, по уши в снегах, и домой не собирается. Правда, вот в прошлом годе приезжала на денек, привезла еду и 500 рублей. Тоже квартирка интересовалась, но, оглядев тесную однокомнатную квартиру в старом доме без горячей воды, покачала головой и сказала: «Батяня, живи уж один. Заработал хату, вот и живи». И уехала. А деньги оставила. Кузьмич даже прищурился от удовольствия и причмокнул, вспоминая, как они с соседом, все с тем же ушлым Семеновичем, гуляли аж месяц. Не то чтобы кутили, но позволяли себе лишку. Беленького. А то. Какая еще у старичья радость? Девки не смотрят, жратву организм не переваривает, по телеку срам показывают, в газетах гадости печатают. Вот и остается одна радость. Задумавшись, Кузьмич сам не заметил, как добрел до подъезда, где ряды волчьей ягоды сменялись чахлой сиренью. Иван поймал себя на том, что стоит у подъезда, глупо таращась на объявление, где говорилось об отключении воды, и довольно давно. Он смущенно пожевал губами и собрался взяться за потертую ручку, но тут услышал странный звук, напоминавший детский плач. Кузьмич осторожно повернулся всем телом и увидел, что в кустах сирени, в метре от его ноги, сидит белый кот. Кот мяукнул еще раз, и Кузьмич зачарованно уставился на животину. Красивый кот. Совсем молодой, почти котенок, поджарый, гибкий. Белый, как сметана, и лишь на шее черный ромбик, словно какой-то шутник нацепил ему галстук. Кот таращился на Кузьмича бездонными янтарно-желтыми глазами и, кажется, собирался заплакать.
1: «Кис-кис-кис!» —
0: позвал умиленный Кузьмич, нагибаясь к коту. Это было ошибкой. Нет, с кошаком все было в порядке, вот только Кузьмич позабыл, что в его возрасте играться с котятами не рекомендуется. В пояснице что-то звонко щелкнуло, и волна боли прокатилась по спине. Колени подогнулись, и Иван Кузьмич, шепеляво матерясь, влетел головой в куст сирени. Расцарапал щеку и упал на землю, ткнувшись лицом в опавшие листья. Когда он открыл глаза, то первым делом увидел того самого белого кота, что сидел рядом и обеспокоенно смотрел на упавшего человека. Кузьмич припечатал хвостатую тварь трехэтажным словцом и заворочился, пытаясь определить, все ли цело в любимом организме, и замер.
1: Прямо перед его носом лежала сотенная купюра. Настоящая на вид сотня выглядывала из-под засохшего листика сирени и, похоже, была совершенно бесхозной. Кузьмич протянул вперед дрожащую руку и непослушными пальцами подцепил таки, правда, с третьей попытки бумажку. Поднеся ее прямо к самому носу, Иван изучил бумажку и вынес вердикт о том, что денежный знак самый, что ни на есть, натуральный. Свой вердикт он вынес вслух в неприличной форме. Кот коротко мяукнул, словно подтверждая выводы старика. Кузьмич благосклонно взглянул на кошака. Кабы не белые бестии, он ни за что не усмотрел бы сотенную в опавшей листве. Глядя в янтарные глаза кота, грустные и умоляющие, Кузьмич подумал о том, что неплохо бы его как-нибудь отблагодарить. Он медленно поднялся на ноги, цепляясь за сирень руками, и подобрал свою палку. Потом открыл подъездную дверь и обернулся к коту.
2: «Ну, заходи, что ж, бродяга», — сказал он. «Пошли в гости».
1: Кот не заставил себя ждать. Заведя гостя в квартиру, Кузьмич принялся суетиться на кухне, выбирая, чем покормить кота. Да и самому пора было перекусить. От вареных макарон кот отказался сразу. От перловой каши тоже, правда, немного пощипал хлеб из омлета, которым Кузьмич отметил получение пенсии. Обнюхав кухню и внимательно изучив прихожую, кот прошел в комнату и устроился на старом продавленном диване. Таким образом, он сразу дал понять, что это единственное место, где он согласен сидеть. Кузьмич присел рядом, растирая руками ноющие колени. Кот сидел спокойно, уставившись в пустой экран старенького телевизора. Он казался статуэткой белого фарфора, холодный и неподвижный. Чтобы развеять наваждение, старик протянул руку и почесал кота между ушами. Вопреки опасениям, кот не отпрянул, а потянулся за рукой, громко замурлыкав, словно внутри него включился невидимый моторчик. Кузьмич ласково поглаживал кота, чувствуя, как на душе становится теплее. А то ж, живая душа, что ни говори.
2: «Животинка!» — ласково позвал Кузьмич. «Как тебя звать-то?»
1: Кот живо обернулся к старику и уставился на него огромными желтыми глазищами. Кузьмич прикинул, какое имечко подойдет питомцу. В том, что кот останется у него на постоянное жительство, он уже ничуть не сомневался.
2: «Рыжик?» — гадал он. «Тьфу, пропасть, какой к хренам рыжик? Пушок?» «Нет, он какой резвый, глазищами так и сверкает. Васька?»
1: Кот мурлыкнул и моргнул желтыми глазищами. И Кузьмич сразу придумал ему имя. Крим. Отчего и почему, он сам не знал, но чувствовал, что это имя подходит пушистому постояльцу как нельзя лучше.
2: «Крим!»
1: — опробовал находку Кузьмич, почесывая кота за ухом.
2: «Кримушка!»
1: Кот довольно замурлыкал. Живот заходил вверх и вниз, как мехобаян.
2: «Однако!»
1: — подумал умиленный старик.
2: «Надо бы покормить кошака, ишь, отощал!»
1: Он тяжело поднялся, потопал на кухню и пожертвовал последним куриным яйцом, обещая себе, что завтра купит еще десяток. Он сделал яичню из одного яйца и добавил в нее побольше маслица. На этот раз кот проглотил предложенную еду в один миг. Остаток дня они провели на диване у телевизора. Иван Кузьмич лежал на животе, смотрел в экран, а кот устроился у него на пояснице. Ощущая тепло Крима, Кузьмич вдруг ощутил, что боль в спине прошла. Да и сердце вроде отпустило. В голове прекратился вечный шум от скачущего давления. Он замер, боясь шевельнуться и спугнуть неожиданное облегчение. Так лежал, пока незаметно не задремал. Телевизор помехой не был. Кузьмич давно уже не чувствовал себя так хорошо и спал, как убитый.

0: Утром бодрый и выспавшийся Кузьмич пошел в магазин. Он купил макарон, яйца и кило рыбы для кота. Обошлось это в неплохую денежку, но старик не жалел о том. Для нового друга не жалко и денег. Крим ждал его дома. Он обрадовался обеду и в мгновение ока умял здоровенную рыбину вместе с хвостом. Кузьмич же, умилясь питомцу, сидел рядом и пил чай. Он даже не подумал о том, что кот, по сути, сожрал рыбину, которую Кузьмичу бы хватило на пару дней. После такого завтрака кот захотел прогуляться, о чем недвусмысленно дал понять хозяину, царапая лапой входную дверь. Старик вывел его во двор, а сам остался на крылечке, поглядывая по сторонам. Погода стояла отличная. День выдался солнечным и теплым. Нежись в лучах солнышка, Гаркулев изредка поглядывал в кусты сирени. Там маячила белая спинка кота.
1: «Крим!» —
0: позвал наконец Кузьмич, видя, что кот не собирается возвращаться.
1: «Кримушка!»
0: Кот послушно примчался на зов и завертел восьмерку вокруг ног хозяина, вытирая спину о старенькие сапоги Кузьмича.
1: «Пошли домой», — сказал Гаркулев. «Прогулялись, теперь кинишка поглядим».
0: Кот, однако, не внял просьбе и метнулся в сторону по дорожке, ведущей к магазину. Кузьмич хмыкнул и потащился следом.
1: «Голодный, что ли?» — размышлял он на ходу. «Учуял, наверное, чего?» «Да нет, не должен. Вон какую рыбину заглотил».
0: Кот не оголодал. Он свернул не к магазину, а к ларьку, в котором Кузьмич иногда покупал бутылку беленькой, если привозили дешевизну по сниженной ночной цене. Водка обычно была паленая, отдавала керосином, но Кузьмич не мог позволить себе большего. Кот забежал за ларек, и Кузьмич заволновался, как бы не пришибли его малолетки, крутившиеся возле палатки.
1: «Крим!»
0: — позвал Кузьмич.
1: «Кримушка!»
0: Кот стрелой выскочил из-за ларька и завертелся рядом с хозяином, поддевая лапой опавшие листья.
2: «Ой, это чей же такой пушистый котик?» —
0: раздался рядом хриплый голосок. Кузьмич обернулся. Рядом стояла Машка, девица лет 30 из второго подъезда. Была она смазлива и таща, как вобла. К тому же сильно мазалась косметикой, за что Кузьмич ее недолюбливал и звал про себя гулящей бабой. И на этот раз он не кривил душой. Машка часто появлялась во дворе с разными кавалерами, меняя их как перчатки. Правда, кавалеры пока были приличные, на мелочевку Машка не разменивалась, и потому назвать ее шлюхой ни у кого не поворачивался язык. Ну, баба, ну, гулящая, ну, слаба напередок, ну, не шлюха же. Кузьмич откашлялся и важно произнес.
1: «Это мой, Кримушка».
2: «Потрясно!» — пропела Машка. «Клевый кот!»
0: Крим, почувствовав, что о нем говорят, поднял голову и мяукнул, одарив новую знакомую томным взглядом янтарных глаз.
2: «Бедненький», — сказала она. «Да он голодный. Дядь Вань, вы его что, не кормите?» «Ах, да!»
0: Машка порылась в маленькой черненькой сумочке и извлекла из нее помятую купюру.
2: «Вот», — сказала она, протягивая деньги Гаркулеву. «Купите ему вискас. Настоящий, как в рекламе».
0: В руке она сжимала сотню. Кузьмич обалдело возрился на Машку, не веря ушам.
2: «Берите, берите», — настаивала она. «Покормите котика. Вы не подумайте, это не вам, это ему».
0: Она запнулась и покраснела. Кузьмич медленно, как во сне, взял деньги, скомкал в кулаки и сунул в карман. Машка, что-то буркнув на прощание, зацокала по асфальту каблуками, торопилась в центр. Кузьмич помял сотенную бумажку пальцами, не вынимая руки из кармана, и решил, что сходит с ума. Потом он глянул на кота, беззаботно гонявшего опавшую листву, и в его душу тихонько скользнула робкая мыслишка о том, что все это неспроста.
1: «Совпадение», — решительно сказал он самому себе. «Просто совпадение».
0: Потом резво, как молодой, нагнулся, даже не думая о боли в спине, подхватил на руки возмущенно мяукнувшего кота и заторопился домой. Крим, на чью свободу так нагло посягнули, вел себя неспокойно. Он мяукал и вырывался. Кузьмич хотел перехватить его поудобнее, прижать к себе, но кот выскользнул из рук и прыгнул на землю. Кузьмич выругался и нагнулся за ним. Подхватив на руки кота, он собрался разогнуться, но так и замер, словно разбитый параличом. На земле прямо перед ним лежала новенькая 50-рублевая купюра.
1: «Рассыпал кто-то»,
0: — растерянно подумал Гаркулев.
1: «Вчера. Вот я и нахожу».
0: Кот радостно мявкнул и сам по себе взобрался на плечо нового хозяина. Кузьмич поднял деньги и выпрямился. Кот закачался на плече, мазнув по носу пушистым хвостом.
1: «Нет», — подумал Кузьмич, — «тут без науки никак. Нужен этот, матерас так, научный анализ».
0: Он обернулся и решительно зашагал к магазину, пряча в карман неожиданный прибыток. На развилке он остановился, чуть подумал и свернул к ларьку. Очень нужен был совет Семёныча, ушлого соседа, что не раз уже выручал Гаркулева добрым советом. Егор Семёныч, сосед Кузьмича, был настоящим ученым. Вернее, работал он преподавателем физики в близлежащей школе, но при том был изобретателем. Все свободное время Егор Семенович посвящал служению науке. Что-то рассчитывал, конструировал, рисовал, вычислял, паял и клеил. А поскольку жил один, как и Кузьмич, то более ничем он и не занимался. Служил науке с утра до позднего вечера, то в школе, то дома, и чихал на все политические волнения. Даже фамилия у него была для науки подходящая – Мальштейн. Иван Кузьмич сильно уважал Семеновича за научный склад ума и веру в торжество разума. Также уважал за путевые советы, которые сосед охотно ему давал. Семёныч тоже не чурался Кузьмича, находя в нем понимающую душу. Так что они иногда по праздникам до выходным устраивали небольшие посиделки. В этот раз Семёныч долго не открывал, хотя Кузьмич настойчиво давил кнопку звонка. Скорее всего, задремал над очередным справочником. Гаркулев пару раз стукнул обшарпанным ботинком в дверь. Не сильно, боялся за ботинок. Это подействовало. Хозяин появился на пороге и, оглаживая седую профессорскую бородку, зыркнул на гостя из-под бровей.
1: «Я это...» — пояснил Кузьмич. «Совет нужен».
0: Семёныч вопросительно глянул на кота, высовывавшегося из-за отворота старенького пальто. Кот молчал. Тогда Семёныч перевел взгляд на пакет в руке соседа. Кузьмич его приоткрыл, давая возможность пытливому взгляду ученого проникнуть в суть вещей. Взгляд, по-научному зоркий и внимательный, моментально выявил наличие бутылки хорошей водки и палки колбасы, также отметил и буханку хлеба.
3: «Ну, заходи», — добродушно прогудел Семёныч. «Только я работаю сейчас. Уж не взыщи, соседушка, придется тебе обождать полчасика».
0: Кузьмич кивнул и вошел. Ему не впервые приходилось вот так вот ждать соседа, которого от науки не могла оторвать даже водка. За это он Семёныча и уважал. Однокомнатная квартирка Семёныча давно превратилась в лабораторию. Раньше Кузьмич с опаской осматривал железные штативы, ряды колб, спиртовки, непонятные приборы и мотки проводов, раскиданные по всей квартире. Но сейчас привык, не обращал внимания на такие мелочи. Привычно смахнув со стула пучок разноцветных проводов, Гаркулев присел, а пакет опустил на пол. Кота он достал из-за отворота пальто и положил на колени, поглаживая его и успокаивая. Но Крим в успокоении вовсе не нуждался. Он с интересом рассматривал беспорядок, царящий в квартире Мальштейна. Сам Егор тем временем уселся за письменный стол, заваленный исписанными листками бумаги, и принялся яростно строчить в большом блокноте. Бородка его гневно топорщилась, пальцы, сжимавшие ручку, похрустывали, и весь вид ученого наводил Кузьмича на мысль, что сосед совершает открытие, тянущее как минимум на Нобелевку. Это продолжалось ровно 40 минут. Кузьмич за это время успел раздеться, разобрать от хлама старенькое кресло и подремать в нем. Кот, пройдясь под шкафами и по антресолям, изучил всю квартиру и весь вымазался в серой пыли. Семёныч же не обращал внимания на незваных гостей. Наконец он громко фыркнул, выматерился, так что даже Кузьмич вздрогнул, и громко хлопнул по столу ладонью.
3: «Все», — сказал он строго, — «все на перемену».
0: Кузьмич подхватил с пола пакет. Он знал, что на ученом языке эта фраза означала, что изыскания Семёныча временно окончены. Судя по матерщине, неудачи. Кузьмич привычно извлек из ящика стола две чистые пробирки, выдул из них пыль и налил водку. Семёныч, брезгливо взирая на груду исписанных листков, потянулся к пробиркам. Они выпили, закусили и, довольные собой, наконец разговорились.
3: «Ну, что там у тебя?» — спросил Семёныч, душевно крякнув. «По что кота приволок?»
0: Кузьмич помялся и рассказал соседу всю историю, упирая на то, что раньше денег не находил, а теперь, мол, сами к нему в руки валятся. Наверное, кот счастье приносит.
3: «Чушь!» — фыркнул в ответ Семёныч. «Нонсенс! Реникса! Вот тут совершенно ни при чем. Это всего лишь совпадение».
0: Кузьмич поднял бутылку водки и поставил ее прямо перед Егором. Тот задумчиво на нее глянул, почесал бородку и налил по второй.
3: «С другой стороны, — продолжил он, закусив колбаской, — появление этого животного могло нарушить тонкие причинно-следственные связи и привести к данному эффекту. Нельзя не отметить, что легенды о животных, приносящих удачу, довольно распространены среди народов мира. И хотя наука избегает оперировать поверьями, предпочитая проверенные факты, нельзя замалчивать то... Мать!»
0: Тем временем кот, не выдержав ученой речи, прыгнул с пола на стол. Он опрокинул колбочки, служившие рюмками, по счастью, уже опустевшие, и пробежался по столу.
3: «Кыш!» —
0: возмущенно крикнул Мальштейн.
3: «Прочь из храма науки, бестия! Изыди!»
0: Крин, испугавшись крика, заметался по столу. Семёныч, всплеснув руками, бросился ловить кота. Над столом поднялся бумажный вихрь, исписанные листы разлетались в разные стороны, порхали в воздухе и оседали на полу шуршащими сугробами. Мальштейн хватал их на лету и страшно ругался. Кот выскользнул из бардака им учиненного и бросился к хозяину. Кузьмич подхватил взъерошенного Крима и сунул за пазуху от греха подальше. Кот, поняв, что сотворил нечто ужасное, притих.
3: «Ты посмотри!» — кричал Семёныч. «Нет, ты только посмотри!»
0: Гаркулев обернулся. Его сосед стоял среди вороха листов и сжимал в руке клок измятой бумаги.
4: «Извиняй, Семёныч, виновато», — сказал Гаркулев. «Может, еще по одной?»
0: Но Мальштейн не обращал на него внимания. Он внимательно рассматривал обрывок бумаги и даже водил по нему пальцем. При этом физик шептал что-то неразборчивое, то ли ругался, то ли считал про себя.
3: «Однако», —
0: наконец сказал он и повернулся к столу.
3: «Однако!»
0: Кузьмич обреченно воззрился на сгорбленную спину соседа, склонившегося над столешницей. Тот уже нашел чистый лист и теперь покрывал его вереницами таинственных цифр и иностранных букв. Кузьмич знал, сегодня соседа от работы уже не оторвать. Опять стоит на пороге открытия.
4: «Семёныч!»
0: — жалобно позвал Гаркулев, не рассчитывая, впрочем, на ответ.
4: «А как с котом-то?»
3: «А что, кот?» — не оборачиваясь, буркнул Мальштейн. «Замечательный у тебя кот, очень правильный кот, чудесный кот!
4: Береги его! Он мне тут такую идею подкинул! Всего одна дырка в бумаге, но каков эффект!» «А находки?» — напомнил Кузьмич, ободренный ответом соседа. «Он удачу-то приносит!»
3: «А это, батенька, всего лишь теория», — отозвался физик. «Ее, как любую теорию, надо проверять практикой».
4: «Чего?»
0: — не понял Кузьмич.
4: «Иди, говорю, на улицу и проверь, найдутся ли еще деньги».
3: «Попробуй в другом месте поискать для чистоты эксперимента, а то вдруг тут просто кто-то деньги из кошелька выронил».
0: Кузьмич закивал. Это он понимал. Хотел еще расспросить о забарахлившем приемнике, но Мальштейн, погрузившийся в расчеты, больше на призывы не реагировал. Кузьмич еще немного потоптался у стола, взглянул на початую бутылку водки и, покачав головой, ушел. Знал, за Семеновичем не заржавеет. И если и выпьет остаток водки в одиночку, то потом непременно проставится в ответ. На следующий день Кузьмич решил приступить к экспериментам. Прежде всего он соорудил для Крима ошейник и поводок из старого ремня и пояса от халата. Потом, примерив на кота обновку, он вывел его во двор прогуляться. Кот, вопреки ожиданиям хозяина, не протестовал. Он степенно выступал рядом с Кузьмичом, словно и не кот вовсе, а как минимум борзая с безупречной родословной и ворохом медалей. На этот раз Кузьмичу не повезло. Впрочем, он не расстроился. Помня о словах Семёныча, он решил прогуляться с котом в соседний дворик. Там, у детской песочницы, он нашел скомканную десятку. Вдохновившись и помянув соседа добрым словом, он двинулся дальше. Постепенно они добрались до автобусной остановки. При взгляде на подходящий автобус у Кузьмича родилась великолепная мысль. Он подхватил Крима на руки и, расталкивая немногочисленных пассажиров, стал пробиваться к дверям. Через минуту, устроившись у окна, он ехал к метро. Как ему казалось, это была отличная мысль, ведь у метро всегда много людей, значит, там больше шансов найти потерянные деньги. До метро было недалеко, всего 5 остановок. И вот впереди замаячила большая буква «М». Это конечная станция, здесь всегда много людей. Выйдя из автобуса, Кузьмич направился к стройным рядам торговых палаток. Здесь, как всегда, было шумно и людно, поэтому он не решился спустить Крима на землю. Затопчут еще ироды. Прохаживаясь между палаток с котом на руках, Кузьмич смотрел под ноги, высматривая добычу, и поэтому проморгал тот момент, когда его окружила стайка молодых девчонок-первокурсниц.
2: «Какой кот!» — восхищались они наперебой, хватая Кузьмича за локти. «Какой славный! Ой, а можно потрогать? Какой он худенький, бедняжка!»
0: Кузьмич попал в водоворот девичьих восторгов. Отовсюду к нему тянулись руки. Он завертелся на месте и в глазах зарябило от разноцветных девчоночьих курток и шарфиков. Пришел в себя он только тогда, когда девчушки всей толпой штурмовали вход в метро. Проводив взглядом их пеструю стайку, Кузьмич обнаружил, что стоит у палатки, сжимая в руках три мятые десятки. Он смутно помнил, что деньги ему сунули девчонки с наказом покормить кота. Кузьмич пожал плечами и опустил деньги в карман. Крим проводил его руку внимательным взглядом и посмотрел прямо в лицо хозяину.
4: «Будет», — успокоил его Кузьмич, — «будет тебе обед».
0: За следующий час к Кузьмичу подходили трижды. Сначала добрая тетка в дорогом легком пальто. Она посисюкала с Кримом и выдала его хозяину полсотни на вискос. Следующим оказался прилично одетый паренек, заинтересовавшийся галстуком кота и выделивший ему на прокорм две десятки. Третьим стал, как ни странно, патрульный милиционер. Сначала Кузьмич его испугался и хотел убежать, но служитель закона переглянулся с котом, буркнул, что у него дома такое же, но пожирнее, и дал Кузьмичу мятую сотню, явно экспроприированную недавно у лиц кавказской национальности, отиравшихся у ларьков. После этого Кузьмич решил, что на сегодня экспериментов достаточно, и отправился домой. В автобусе к нему прицепилась контролерша, но, увидев кота, оттаяла и посоветовала кормить Крима говяжьей печенью. По дороге домой Гаркулев зашел в магазин и купил пачку кошачьего корма. Себе купил яиц, молока и давно уже не пробованного печенья. Кузьмич пасся у метро неделю. За это время он обогатился настолько, что купил себе новое пальто, правда, по дешевке, с рук, и наконец-то попробовал все виды печенья, что продавали в магазине. Денежный поток не ослабевал, и порой Гаркулеву казалось, что он спит и видит сон. На то, что его иногда называли попрошайкой, Кузьмич не обижался. Он никогда ничего не просил. Просто не отказывался от пожертвований в пользу кота. А пожертвования делали охотно. Многие граждане и гражданки с возгласами «Какой классный кот!» и «Ути, красавчик!» легко расставались с деньгами, наказывая Кузьмичу лучше кормить кота. Что он и делал. Кормил Крима до отказа всякими специальными кормами, с ужасом думая о том, что будет, когда кот разжиреет. Два раза к нему заходил Семёныч. Он был возбужден и не хотел ни о чем говорить, кроме своего великого открытия, что должно перевернуть всю современную физику. Правда, Кузьмичу удалось привлечь его внимание идеей о том, что кот гипнотизирует людей, но Мальштейн возмущенно фыркнул и заявил, что классическая наука отвергает идею гипноза животными человека, а те, кто распространяют такие слухи, в свое время просто не доучились в институте. Кузьмич, что даже и близко к институтам не подходил, обиделся и примолк. Но в целом согласился с физиком, списав удачу на элементарную человеческую жалость. Беда пришла на седьмой день, когда некоторые прохожие уже узнавали Кузьмича и даже здоровались с ним. В этот день Кузьмич и Крим, заработав две сотни, мирно закусывали, кот сосиской, а хозяин шоколадкой. Они стояли чуть в стороне, за ларьками, чтобы не привлекать внимания. Тут не было прохожих, поэтому, когда к ним подошли три крепких парня, Кузьмич понял — это по их душе. Он съежился, подхватил Крима на руки и вжался спиной в стенку ларька.
4: «Этот!» — буркнул один из крепких ребят, одетый в кожаную куртку. «Он самый!» — отозвался второй в спортивном костюме. «Ну что, старый хрыч, — сказал третий, — бабло зашибаешь? А делиться кто будет? Пушкин?»
0: Все трое загоготали.
5: «Ребята, я же это... того...» —
0: забормотал Кузьмич.
4: «Гони навар, дедуля», — с усмешкой сказал обладатель спортивного костюма. «Какой навар?» — перебил его пацан в кожанке. «Бери кота и сваливаем. Мы на этом кошаке свой навар сделаем. Мелко ты мыслишь, комар». «И верно», — согласился комар. «Лучше кота сами наварим».
5: «Не отдам!»
0: — крикнул Кузьмич и пустил петуха от собственной неожиданной смелости.
5: «Не отдам кота, ироды!»
0: Ему не жалко было денег. Деньги... тьфу! Нет, и черт с ними, раньше без них жил и сейчас проживет. Но он и помыслить не мог о том, что придется расстаться с Кримом, со своим лучшим другом.
4: Нет, только не это.
0: Пацан в спортивном костюме выругался, помянув Кузьмича и всю его семью недобрым словцом. «Кончай базар!» — прикрикнул на него парень в кожанке. «Забирай кота и все!» Пацаны потянулись к Гаркулеву, и он метнулся в сторону. Но уйти ему не дали. Две пары рук цепились в пальто и повалили на землю. Кузьмич вскрикнул и зажмурился, а Крим встревоженно зашипел. Совершенно неожиданно в ответ раздался крик одного из громил, потом вскрикнул второй, и над Кузьмичем запорхали густые матюки. Он поднял голову и осторожно открыл один глаз. Всех троих пацанов уже положили на землю мордами вниз, и теперь пятеро патрульных милиционеров надевали на них наручники, беззлобно попинывая свою добычу, больше для порядка, чем для удовольствия.
6: «Спасибо, сынки», — сказал Кузьмич, поднимаясь на ноги. «Вовремя вы подоспели».
0: «Не за что, дедуля», — отозвался один из патрульных, в котором Кузьмич тотчас опознал того самого милиционера, что пожертвовал коту 100 рублей еще в первый день.
4: «Работа такая! Мы этих хмырей давно приметили».
0: Старший из патрульных сказал Кузьмичу, что все будет путем, и милиционеры потащили извивающихся братков к машине. Кузьмич поглядел им вслед и стал отряхиваться. Он был спокоен и полон уверенности, что без кота тут не обошлось. Теперь он знал, что Крим его в обиду не даст.
6: «Потрясно!» — раздалось рядом. «Просто потрясно!»
0: Кузьмич осторожно оглянулся и обнаружил, что за ним наблюдает хорошо одетый молодчик с бледным, как простыня, лицом. Он стоял около ларька и, по-видимому, видел всю сцену с самого начала.
6: «Какой замечательный кот!» —
0: продолжал восхищаться незнакомец.
6: «А какая история! Потрясно!»
0: Кузьмич насторожился. Такого он еще не слышал.
6: «Просто замечательный кот!»
4: «Чем могу служить?» — осведомился Кузьмич, неожиданно переходя на высокий штиль.
6: «Позвольте представиться», — выдохнул незнакомец, отлипая от стенки. «Петровский Леон Мастроянович, режиссер. Меня просто очаровал ваш кот. Да и вы, еще крепкий русский мужик, тоже подходящий типаж».
0: Кузьмич кашлянул.
6: «Ах да!» — спохватился режиссер. «Вы не хотели бы сняться в рекламе?»
4: «Все будет очень пристойно. Ролик про кошачий корм». «Хочу!» —
0: ответил Кузьмич, прежде чем сообразил, о чем его спрашивают. Словно кто-то под локоть толкнул. «Скажи, мол, хочу».
6: «Отлично!»
0: — обрадовался Леон Мастроянович.
6: «Как звать?»
0: Кузьмич откашлялся, пригладил взлохмаченные волосы заскорузлой ладонью и важно представился.
4: «Гаркулев Иван Кузьмич, пенсионер».
6: «Иван Кузьмич», —
0: проникновенно произнес режиссер, беря Гаркулева за руку. «С этого момента у вас начинается новая жизнь». И Кузьмич поверил ему. Быстро и легко, как всегда, верит в хорошее. Особенно, если очень хочется в него верить.
7: «А потом? Что было потом?» —
0: воскликнула Мира. Крим важно разгладил черный галстук и взглянул на подругу. Мира, самая красивая кошка родного Миромира, была великолепна. Она возлежала на большой алой подушке, грациозно сложив лапки перед собой. На ней была небольшая жилетка из выделанной кожи тифа, украшенная синими стразами, которые жуть как здорово подходили к ее огромным синим глазам. «Чудесная кошечка». Именно ради нее Крим и пустился в эту авантюру. И вот победа! Он лучший, и теперь Мира будет только с ним.
7: «Ну, Крим», —
0: протянула Мира,
7: — «что дальше?»
0: Кот вальяжно прислонился к большому пластиковому ящику с решетчатой стенкой. Вытянул вперед лапу и стал демонстративно рассматривать коготки.
8: «Дальше», — сказал он, — «все было просто. К тому же история длинная, а я устал после путешествия».
7: «Ну, Крим!»
8: «Ладно, ладно, слушай. После того, как я снялся в рекламе, нас заметили и пригласили в кино. Как жаль, что у нас нет ничего такого. Тебе бы точно понравилось. Впрочем, я над этим еще подумаю. После фильма, где я играл главную роль, а старик второстепенную, о нас узнал весь мир. Меня носили на руках, фотографировали для журналов и даже пытались брать автографы. Я стал звездой. Это оказалось несложно, ты же знаешь, как легко управлять людьми».
7: «Звезда»,
0: — выдохнула Мира.
7: «Как романтично. Ну как ты вернулся? Я беспокоилась о тебе, ведь заклинание работает только в одну сторону».
8: «Ты забыла про старика Семёныча, местного магистра», — отозвался Крим. «А мы про него не забыли, и он про нас. Мне ничего не стоило внушить ему принципиальную схему кошачьих врат. Дальше он все сделал сам. О, это оказалось жутко забавно. Когда я стал звездой, мы с Кузьмичом купались в деньгах, нам позвонили какие-то серьезные люди. Потом нас долго везли на черной машине, а потом на самолете. Оказалось, что Семёныч построил врата в самой глуши, в жутко секретном институте. Но боялся запускать их без меня. Он помнил, чья это идея, и, кажется, о многом догадался. Все прошло гладко. Испытание было назначено на утро, а вечером Кузьмич и Семёныч крепко наклюкались, вспоминая былые деньки. У меня же все было готово. Оставалось только пройти через врата в наш родной мир».
7: «И ты сделал это!»
6: — восторженно мяукнула Мира.
7: «О, Крим! Так ты нашел то, что искал?»
8: «Конечно!» — улыбнулся кот. «Правда, пришлось заставить одного из людей помочь мне, иначе бы я не справился. Так что глубокой ночью я прихватил с собой этот ящичек и вернулся».
7: «А как же врата?» — встревожилась кошечка. «Люди не придут к нам?»
8: «Нет», — успокоил ее Крим, — «не придут. Врата работают только один раз. После того, как я сквозь них прошел, больше они не запустятся».
7: «Ох, Крим, ты все предусмотрел».
8: «Конечно», — довольно мурлыкнул Крим. «Я гений. Теперь можно звонить Сисиме, Торчу и Одноглазому. У нас будет много денег. Много. Мы построим стеклянный дворец на горе и будем греться целыми днями на сверкающей веранде. Ты будешь самой богатой кошкой Мирамира».
7: «Крим!»
6: — протянула Мира, прикрыв глаза.
7: «Ах, Крим! Какой ты классный! А можно мне взглянуть? Пожалуйста, Крим, покажи мне!»
6: Кот откашлялся и распахнул решетчатую дверь ящика. Внутри стройными рядами лежали пузырьки с валерьянкой. Даже не то, чтобы лежали, нет. Ящик был просто забит валерьянкой под завязку.
7: «Крим!»
6: — взвизгнула Мира и бросилась в его объятия.
7: «Ты гений! Ой, я так тебя люблю! Ты самый клевый кот!»
6: Крим улыбнулся в усы и обнял свою подругу, самую красивую кошку Мирамира. Он думал, что из них получится прекрасная пара. И что самое главное, Мира думала так же.

бесконечных глубинах космоса существует очень много самых разных форм жизни. Некоторые из них, видимо, даже невозможно представить при помощи человеческого воображения. Но Роберт Шекли попытался сделать это в своем рассказе «Форма».

кокпит пилот замедлил скорость почти до нуля. С волнением всматривался он в зеленую планету. Даже без показаний приборов не оставалось места сомнениям. Во всей системе эта планета, третья от Солнца, была единственной, где возможна жизнь. Планета мирно проплывала в дымке облаков. Она казалась совсем безобидной, и все же было на этой планете нечто такое, что лишало жизни участников всех экспедиций, когда-либо посланных с Глома. Прежде чем бесповоротно устремиться вниз, Пит какое-то мгновение колебался. Он и двое его подчиненных сейчас вполне готовы, больше, чем когда бы то ни было. В сумках их тел хранятся компактные сместители, бездействующие, но тоже готовые. Питу хотелось, чтобы кто-нибудь сказал экипажу, но он не вполне представлял, как построить свою речь. Экипаж ждал. Ильк-радист уже отправил последние сообщения на планету Глом. Джер-индикатор следил за циферблатами 16 приборов одновременно. Он доложил, признаки враждебной деятельности отсутствуют. Поверхности его тела беспечно струились. Пит отметил про себя эту беспечность. Теперь он знал, о чем должен говорить. С той поры, как экспедиция покинула Глом, дисциплина формы омерзительно расшаталась. Командующий вторжением предупреждал его, но все же надо что-то предпринять. Это долг пилота, ибо низшие касты, к которым относятся радисты и индикаторы, приобрели дурную славу стремлением к висформию. «На нашу экспедицию возлагаются великие надежды», — медленно начал Пит. «Мы теперь далеко от родины». Джер-индикатор кивнул, Ильк-радист вытек из предписанной ему формы и комфортабельно распластался по стене. «Однако же», — сурово сказал Пит, «расстояние не служит оправданием безнравственному бесформию». Ильк поспешно влился в форму, подобающую радисту. «Нам, несомненно, придется прибегать к экзотическим формам», — продолжал Пит. «На этот случай есть особое разрешение, но помните, всякая форма, принятая не по служебной необходимости, есть происки самого бесформия». Джер резко прекратил текущую игру поверхностей своего тела. «У меня все», — закончил Пит и заструился к пульту. Корабль пошел на посадку так плавно, экипаж действовал настолько слаженно, что Пит ощутил прилив гордости. «Хорошие работники», — решил он. «Нельзя же в самом деле надеяться, что самосознание формы у них так же развито, как у пилота, принадлежащего к высшей касте». То же самое говорил ему и командующий вторжением. «Пит», — сказал командующим вторжением во время их последней беседы, — «эта планета нужна нам позарез». «Да, сэр», — ответил Пит. Он стоял, вытянувшись в струнку, и ни на йоту, ни малейшим движением не отклоняясь от парадной формы пилота. «Один из нас», — внушительно проговорил командующий, — «должен проникнуть туда и установить сместитель вблизи источника атомной энергии. На нашем конце будет сосредоточена армия, готовая к прыжку». «Мы справимся, сэр», — ответил Пит. «Экспедиция непременно должна достигнуть цели», — сказал командующий, и облик его на мгновение расплылся от неимоверной усталости. «Строго между нами, на Гломе неспокойно. Бастует, например, каста горняков. Они требуют новой формы для земляных работ. Утверждают, будто старая неудобна». Пит выразил должное негодование. «Горняцкая форма установлена давным-давно, еще 50 тысяч лет назад. Так же, как и прочие основные формы, а теперь эти выскочки хотят изменить ее». «Это не все», — поведал ему командующий. «Мы обнаружили еще один культ бесформия. Взяли почти 8 тысяч гломов, но неизвестно, сколько их гуляет на свободе». Пит знал, что речь идет об искушении великого бесформия, самого опасного дьявола, которого только могут представить себе разум жителей планеты Глом. Но, как случается, дивился он, что гломы поддаются его искушению. Командующий угадал, какой вопрос вертится у Пида на языке. «Пит», — сказал он, — «тебе, наверное, непонятно. Ответь мне, нравится ли тебе пилотировать?» «Да, сэр», — ответил Пит просто. «Нравится ли пилотировать? Да в этом вся его жизнь. Без корабля он ничто». «Не все гломы могут сказать то же самое», — продолжал командующий. «Мне тоже это непонятно. Все мои предки были командующими вторжениями от самых истоков времени. Поэтому, разумеется, я и хочу быть командующим вторжением. Это не только естественно, но и закономерно. Однако низшие касты испытывают совсем иные чувства». И он печально потряс телом. «Я сообщил тебе об этом не зря», — пояснил командующий. «Нам, гломам, необходимо больше пространства. Неурядицы на планете объясняются только перенаселением, так утверждают психологи. Получим мы возможность развиваться на новой планете, все раны будут исцелены. Мы на тебя рассчитываем, Пит». «Да, сэр», — не без гордости ответил Пит. Командующий поднялся, было желая показать, что разговор окончен, но неожиданно передумал и снова уселся.
«Нам придется следить за экипажем», — сказал он. «Ребята, они верные, спору нет, но все из низших каст. А что такое низшие касты, ты и сам знаешь». «Да, Пит это знал». «Вашего Джера-индикатора подозревают в тайных симпатиях реформизму. Однажды он был оштрафован за то, что неправомочно имитировал форму охотника. Против Ильга не выдвигали ни одного конкретного обвинения, однако до меня дошли слухи, что он подозрительно долго пребывает в неподвижном состоянии. Не исключено, что он воображает себя мыслителем». «Но, сэр, — осмелился возразить Пит, — если они хоть незначительно запятнаны реформизмом или бесформием, стоит ли отправлять их в эту экспедицию?» После некоторого колебания командующий медленно проговорил: «Есть множество гломов, которым я могу доверять. Однако эти двое наделены воображением и находчивостью, особыми качествами, которые необходимы в этой экспедиции». Он вздохнул. «Право не понимаю, почему эти качества обычно связаны с бесформием». «Да, сэр», — сказал Пит. «Надо только следить за ними». «Да, сэр», — повторил Пит и отсалютовал, поняв, что беседа окончена. Во внутренней сумке тела он почувствовал тяжесть дремлющего сместителя, готового преобразовать вражеский источник энергии в мост через космическое пространство, мост, по которому хлынут с гломов подвиноносные рати. «Желаю удачи», — сказал командующий. «Уверен, что она вам понадобится». Корабль беззвучно опускался на поверхность вражеской планеты. Джер-индикатор исследовал подплывающие внизу облака и ввел полученные данные в маскировочный блок. Тот принялся за работу. Вскоре корабль казался со стороны всего лишь формацией перистых облаков. Пит предоставил кораблю медленно дрейфовать по поверхности загадочной планеты. Теперь он пребывал в парадной форме пилота, самой эффектной, самой удобной из четырех форм, предназначенных для касты пилотов. Он был слеп, глух и нем, всего лишь придаток пульта управления. Все его внимание устремлено на то, чтобы не обгонять слоистые облака, держаться среди них, слиться с ними. Джер упорно сохранял одну из двух форм, дозволенных индикатором. Он ввел данные в маскировочный блок, и опускающийся корабль медленно преобразовался в мощное кучевое облако. Враждебная планета не подавала никаких признаков жизни. Ильг засек источник атомной энергии и сообщил данные Пиду. Пилот изменил курс. Он достиг нижних облаков, всего лишь в миле от поверхности планеты. Теперь корабль принял облик пухленького, кудрявого кучевого облачка. Но сигнала тревоги не было. Неведомая судьба 20 предыдущих экспедиций все еще не была разгадана. Пока Пит маневрировал над атомной электростанцией, сумерки окутали лик планеты. Избегая окрестных зданий, корабль парил над лесным массивом. Тьма сгустилась, и одинокая луна зеленой планеты скрылась за облачной вуалью. Одно облачко опускалось ниже, ниже и приземлилось.

«Живо все из корабля!» — крикнул Пит, отсоединяясь от пульта управления. Он принял ту из форм пилота, что наиболее пригодно для бега, и пулей выскочил из люка. Джер и Ильк помчались за ним. В 50 метрах от корабля они остановились и замерли в ожидании. Внутри корабля замкнулась некая цепь, корабль бесшумно содрогнулся и стал таять на глазах. Пластмасса растворялась в воздухе, металл съеживался. Вскоре корабль превратился в груду хлама, но процесс все еще продолжался. Крупные обломки разбивались на мелкие, а мелкие дробились снова и снова. Глядя на самоуничтожение корабля, Пит ощутил внезапную беспомощность. Он был пилотом и происходил из касты пилотов. Пилотом был его отец, и отец отца, и все предки еще в те туманные времена, когда на Гломесе были созданы первые космические корабли. Все детство он провел среди кораблей, все зрелые годы пилотировал их. Теперь, лишенный корабля, он был наг и беспомощен в чужом мире. Через несколько минут там, где опустился корабль, остался лишь холмик пыли. Ночной ветер развеял эту пыль по лесу, и тогда уж совсем ничего не осталось. Они ждали, но ничего не случилось. Вздыхал ветерок, поскрипывали деревья, трещали белки, хлопотали в своих гнездах птицы. С мягким стуком упал желудь. Глубоко с облегчением вздохнув, Пит уселся. 21-я экспедиция Глома приземлилась благополучно.

вот радиоактивных элементов страшно не хватает. То была еще одна причина, по которой экспедиция считалась такой важной. На подвластных глому планетах почти не осталось радиоактивного горючего. Глом растратил свои запасы радиоактивных веществ еще на заре истории, осваивая соседние миры и заселяя те из них, что были пригодны для жизни. Но колонизация едва поспевала за все растущей рождаемостью, глому постоянно нужны были новые и новые миры. Нужен был и этот мир от недавно открытой одной из разведывательных экспедиций. Он годился решительно во всех отношениях, но был слишком уж отдаленным. Не хватало горючего, чтобы снарядить военно-космическую флотилию. К счастью, существовал и другой путь к цели. Еще лучше. Когда-то, в глубокой древности, ученые Глома создали сместитель. Это был подлинный триумф техники тождественности. Он позволял осуществлять мгновенные перемещения массы между двумя точками, определенным образом связанными между собой. Один стационарный конец установки находился на единственной атомной электростанции Глома. Второй конец надо было поместить рядом с любым источником ядерной энергии и привести в действие. Отведенная энергия протекала между обоими концами и дважды видоизменялась. Тогда, благодаря чудесам техники тождественности, гломы могли перешагивать с планеты на планету, могли обрушиваться чудовищной, все затопляющей волной. Это делалось совсем просто. Тем не менее, 20 экспедициям не удалось установить сместитель на земном конце. Что помешало им, никто не знал. Ни один корабль не вернулся на глом, чтобы рассказать об этом.

Перед рассветом, приняв окраску местных растений, они, крадучись, пробирались сквозь леса. Сместители слабо пульсировали, чуя близость атомной энергии. Мимо стрелой промчалось крохотное четвероногое существо. У Джера тотчас появились четыре ноги и удлиненные обтекаемые тельца, и он бросился вдогонку. «Джер, вернись немедленно!» — взвыл Пит, отбрасывая всякую осторожность. Джер догнал зверька и повалил на землю. Он старался загрызть добычу, но позабыл обзавестись зубами. Зверек вырвался и исчез в подлеске. Джер отрастил комплект зубов и напряг мускулы для прыжка. «Джер!» Индикатор неохотно обернулся. В молчании он прискочку вернулся к Питу. «Я был голоден», — сказал он. «Нет, не был», — неумолимо ответил Пит. «Был», — пробормотал Джер, корчась от смущения. Пит вспомнил слова командующего. «В Джере, безусловно, таятся охотничьи наклонности. Надо будет следить за ним в оба». «Ничего подобного больше не повторится», — сказал Пит. «Помни, экзотические формы еще не разрешены, и будь доволен той формой, для которой ты рожден». Джер кивнул и снова слился с подлеском. Они продолжили путь.

Сапушки атомной электростанции была хорошо видна. Ид замаскировался под кустарник, а Джер превратился в старое бревно. Ильк после недолгого колебания принял облик молодого дубка. Станция представляла собой невысокое длинное здание, обнесенное металлическим забором. В заборе были ворота, а у ворот стояли часовые. «Первая задача», — подумал Пит, — «как проникнуть в ворота?» Он стал прикидывать пути и способы. По обрывочным сведениям, извлеченным из отчетов о разведывательных экспедиций, Пит знал, что в некоторых отношениях раса людей походила на гломов. У них, как и у гломов, имелись ручные животные, дома, дети, культура. Обитатели планеты были искусны в механике, как и гломы. Однако между двумя расами существовали неимоверные различия. Людям была дана постоянная и неизменная форма, как камням или деревьям. А чтобы хоть чем-то компенсировать такое однообразие, их планета изобиловала фантастическим множеством родов, видов и пород. Это было совершенно не похоже на глом, где животный мир исчерпывался всего лишь 8 различными формами. И совершенно ясно, что люди наловчились вылавливать непрошенных гостей, подумал Пит. Жаль, что он не знает, из-за чего провалились прежние экспедиции. Это намного упростило бы дело. Мимо на двух неправдоподобно гнущихся ногах проковылял человек. В каждом его движении чувствовалась усталость. Он торопливо миновал гломов, не заметив их. «Придумал», — сказал Джер, когда странное существо скрылось из виду. «Я притворюсь человеком, пройду через ворота в зал реактора и активирую сместитель».

0: Ты не умеешь говорить на их языке, напомнил Пит. Я и не стану ничего говорить. Я на них и внимания не обращу. Вот так. Джер быстро принял облик человека. Недурно, одобрил Пит. Джер сделал несколько пробных шагов, подражая трясущей походке человека. Но, боюсь, ничего не выйдет, продолжал Пит. Это же вполне логично, возразил Джер. Я знаю. Поэтому-то прежние экспедиции наверняка прибегли к такому способу, и ни одна из них не вернулась. Спорить было трудно. Джер снова перелился в форму бревна. «Как же быть?» – спросил он. «Дай мне подумать», – ответил Пит. Мимо проковыляло существо, которое передвигалось не на двух ногах, а на четырех. Пит узнал его. То была собака, друг человека. Он пристально наблюдал за ней. Собака неторопливо направилась к воротам. Опустив морду, никто ее не остановил. Она миновала ворота и улеглась на траве. «Хм», – сказал Пит. Они следили за собакой, не отрываясь. Один из людей, проходя мимо, прикоснулся к ее голове. Собака высунула язык и перевернулась на спину. «Я тоже так могу?» – возбужденно сказал Джер. Он уже переливался в форму собаки. «Нет, погоди», – сказал Пит. «Остаток дня мы потратим на то, чтобы хорошенько все обдумать. Дело слишком важное, нельзя бросаться в него, очертя голову». Джер угрюмо подчинился. «Пошли, пора возвращаться», – сказал Пит. В сопровождении Джера он двинулся было вглубь леса, но вдруг вспомнил об Ильге. «Ильг!» – тихо позвал он. Никто не откликнулся.
1: «Ильг!»
0: «Что?» «Ах, да!» – произнес дубок и слился с кустарником. «Прошу прощения, вы что-то сказали?» «Мы возвращаемся», – повторил Пит. «Ты случайно не мыслил?» «О, нет!» – заверил его Ильг. «Просто отдыхал». Пит примирился с таким объяснением. Заботы без того хватало.

скрытые в лесной чаще, они весь остаток дня обсуждали этот вопрос. Были, по-видимому, лишь две возможности – человек или собака. Дерево не могло пройти за ворота, это было не в характере деревьев. Никто не мог проскользнуть незамеченным. Расхаживать под видом человека казалось слишком рискованным. Решили, что утром Джерв сделает вылазку в образе собаки. «А теперь поспите», — сказал Пит. Оба члена экипажа послушно расплющились, мгновенно став бесформенными, но Пит не мог заснуть. Все казалось слишком уж простым. Почему так плохо охранялась атомная электростанция? Должны же были люди хоть что-нибудь выведать у экспедиций, перехваченных ими в прошлом. Неужели они убивали, не задавая никаких вопросов? Никогда не угадаешь, как поступит существо из чужого мира. Может быть, открытые ворота — это просто ловушка? Он устало вытек в удобную позу на бугорчатой земле, но тут же поспешно привел себя в порядок. Он опустился до бесформия. «Удобство не имеет ничего общего с долгом», — напомнил он себе и решительно принял форму пилота. Однако форма пилота не была создана для сна на сырой неровной почве. Пит провел ночь беспокойно, думая о кораблях и сожалея, что не летит.

0: Утром Пит проснулся усталый и в дурном расположении духа. Он растолкал Джера.
1: «Надо приниматься за дело», — сказал он.
0: Джер весело излился в вертикальное положение. «Давай, Ильк!» — сердито позвал Пит, оглядываясь вокруг. «Просыпайся!» Ответа не последовало. «Ильк!» — окликнул он. Ответа по-прежнему не было. «Помоги поискать его», — сказал Пит Джеру. «Он должен быть где-то поблизости». Вдвоем они осмотрели каждый куст, каждое дерево и бревно в окрестности, но ничто из них не могло быть Ильгом. Пит ощутил, как его сковывает холодом испуг. Что могло случиться с садистом? «Быть может, он решил пройти за ворота на свой страх и риск», — предположил Джер. Пит обдумал эту гипотезу и счел ее невероятной. Ильг никогда не проявлял инициативы. Он всегда довольствовался тем, что выполнял чужие приказы. Они выжидали, но вот настал полдень, а Ильга все еще не было. «Больше ждать нельзя», — объявил Пит, и оба двинулись по лесу. Пит ломал себе голову, действительно ли Ильг попытался пройти за ворота на свой страх и риск. В таких тихонях зачастую кроется безрассудная храбрость. Но ничто не говорило о том, что попытка Ильга удалась. Приходилось думать, что радист погиб или захвачен в плен людьми. Значит, сместитель придется активировать вдвоем. А Пит по-прежнему не знал, что случилось с остальными экспедициями. На опушке леса Джер превратился в копию собаки. Пит придирчиво оглядел его. «Поменьше хвоста», — сказал он. Джер укоротил хвост. «Побольше ушей». Джер удлинил уши. «Теперь подровняй их». Он посмотрел, что получилось. Насколько он мог судить, Джер стал совершенством от кончика хвоста до мокрого черного носа. «Желаю удачи», — сказал Пит. «Благодарю». Джер осторожно вышел из леса, передвигаясь дергающейся поступью собак и людей. У ворот его окликнул часовой. Пит затаил дыхание. Джер прошел мимо человека, игнорируя его. Человек двинулся было к Джеру, и тот припустился бегом. Пит приготовил две крепкие ноги, готовясь стремительно броситься в атаку, если Джера схватят. Но часовой вернулся к воротам. Джер немедленно перестал бежать и спокойно побрел к главному входу. Со вздохом облегчения Пит ликвидировал ноги. Но главный вход был закрыт. Пит надеялся, что индикатор не сделает попытки открыть его. Это было не в повадках собак. К Джеру подбежала другая собака. Он попятился от нее. Собака подошла совсем близко и обнюхала Джера. Тот ответил тем же. Потом обе собаки побежали за угол. «Это остроумно», — подумал Пит. «Сзади непременно отыщется какая-нибудь дверь». Он взглянул на заходящее солнце. Как только сместитель будет активирован, сюда хлынут армии Глома. Пока люди опомнятся, здесь уже будут войска с Глома не меньше миллиона, и это только начало. День медленно угасал, но ничего не происходило. Пит не спускал глаз с фасада здания. Он нервничал. Если у Джера все благополучно, дело не должно так затягиваться. Он ждал до поздней ночи. Люди входили в здание и выходили из него. Собаки лаяли у ворот, но Джер не появлялся. Джер попался. Ильк исчез. Пит остался один. И он все еще не знал, что произошло. К утру Пида охватило безысходное отчаяние. Он понял, что 21-я экспедиция Глоба на этой планете находится на грани полного провала. Теперь все зависит только от него. Он решил совершить дерзкую вылазку в облике человека. Больше ничего не оставалось. Он видел, как большими партиями прибывают рабочие и проходят в ворота. Пит раздумывал, что лучше, смешаться с толпой или выждать, пока суматоха уляжется. Он решил воспользоваться сутолокой и стал отливаться в форму человека. По лесу мимо его укрытия прошла собака. «Привет», — сказала собака. «То был Джер». «Что случилось?» — спросил Пит с облегчением. «Почему ты так задержался? Трудно войти?» «Не знаю», — ответил Джер, виляя хвостом. «Я не пробовал». Пит онемел. «Я охотился», — благодушно пояснил Джер. «Эта форма, знаете ли, идеально подходит для охоты. Я вышел через задние ворота вместе с другой собакой». «Но экспедиция, твой долг!» «Я передумал», — заявил Джер. «Вы знаете, пилот, я никогда не хотел быть индикатором». «Но ты ведь родился индикатором». «Это верно», — сказал Джер. «Но мне от этого не легче. Я всегда хотел быть охотником». Пида трясло от злости. «Нельзя», — сказал он очень медленно, как объяснял бы глупому ребенку. «Форма охотника для тебя запрещена». «Ну, не здесь. Здесь-то она не запретна», — возразил Джер, по-прежнему виляя хвостом. «Чтоб я этого больше не слышал», — сердито сказал Пит.
1: Отправляйся на электростанцию и установи свой сместитель. Я постараюсь забыть, что ты плел».
2: «Не пойду», — ответил Джер. «Мне здесь гломы ни к чему. Они все погубят».
1: «Он прав», — произнес кряжистый дуб.
3: «Ильк!» — ахнул Пип. «Где ты?»
2: Зашевелились ветки. «Да здесь», — сказал Ильк. «Я все размышлял».
3: «Но ведь твоя каста...»
2: «Пилот», — печально сказал Джер. «Проснитесь. Большинство народа на Гломе несчастно. Лишь обычай вынуждает нас принимать кастовую форму наших предков».
1: «Пилот», — заметил Ильк. «Все гломы рождаются бесформенными».
2: «А поскольку гломы рождаются бесформенными, все они должны иметь свободу формы», — подхватил Джер.
1: «Вот именно», — сказал Ильк.
2: «Но ему этого не понять. А теперь извините меня, я хочу подумать». И дуб умолк.
1: Пип невесело засмеялся. «Люди вас перебьют», — сказал он. «Точно так же, как они истребили другие экспедиции».
2: «Никто из гломов не был убит», — сообщил Джер. «Все наши экспедиции находятся здесь».
1: «Живы?»
2: «Разумеется. Люди даже не подозревают о нашем существовании. Собака, с которой я охотился, это глом из 19-й экспедиции. Нас здесь сотни, пилот. Нам здесь нравится».
1: Пип пытался все это усвоить. Он всегда знал, что низшим кастам недостает формового самосознания. Но это уж просто абсурдно.
2: Так вот в чем таилась опасность этой планеты. Свободе.
1: «Присоединяйтесь к нам, пилот», — предложил Джер. «Здесь настоящий рай. Знаете, сколько на этой планете всяких разновидностей? Неисчислимое множество. Здесь есть формы на все случаи жизни».
2: Пип покачал головой. «На его случай жизни формы нет. Он пилот».
1: «Но ведь люди ничего не знают о присутствии гломов. Подобраться к реактору до смешного легко».
4: «Всеми вами займется Верховный суд Глома», — прорычал он и обернулся собакой. «Я сам установлю сместитель».
1: Мгновение он изучал себя, потом ощерился на Джера и в припрыжку направился к воротам. Люди у ворот даже не взглянули на него. Он проскользнул в центральную дверь здания вслед за каким-то человеком и понесся по коридору. В сумке тело пульсировал и подрагивал сместитель, увлекая Пида к залу реактора. Он опрометью взлетел по какой-то лестнице, промчался по другому коридору. За углом послышались шаги, и Пит инстинктивно почувствовал, что собакам запрещено находиться внутри здания. В отчаянии он огляделся, ища, куда бы спрятаться, но коридор был гладок и пуст. Только с потолка свисали светильники. Пип подпрыгнул и приклеился к потолку. Он принял форму светильника и от души надеялся, что человек не станет выяснять, отчего он не зажжен. Люди пробежали мимо. Пип превратился в копию человека и поспешил к цели. «Надо подойти поближе». В коридоре появился еще один человек. Он пристально посмотрел на Пида, попытался что-то сказать и внезапно пустился на утек. Пит не знал, что насторожило человека, но тоже побежал со всех ног. Сместитель в сумке дрожал и бился, показывая, что критическая дистанция почти достигнута. Неожиданно мозг пронзило ужасающее сомнение. Все экспедиции дезертировали. Все гломы до единого. Он чуть-чуть замедлил бег.
2: Свобода формы. Какое странное понятие. Тревожащее понятие.
1: «Это, несомненно, козни самого бесформия», — сказал он себе и бросился вперед. Коридор заканчивался гигантской запертой дверью. Пип уставился на нее.
2: В дальнем конце коридора загромыхали шаги и послышались крики людей.
1: Где же он ошибся? Как его выследили?
2: Он быстро осмотрел себя, провел пальцами по лицу.
1: Он забыл отформовать черты лица. В отчаянии он дернул дверь, потом вынул из сумки крохотный сместитель, но пульсация была еще недостаточно сильной. «Надо подойти к реактору ближе».
2: Он осмотрел дверь. Между ней и полом была узенькая щель. Пит быстро стал бесформенным и протек под дверью, с трудом протиснув за собой сместитель. С внутренней стороны на двери был засов. Пит задвинул его и огляделся по сторонам, надеясь отыскать что-нибудь, чем можно забаррикадировать дверь. Комнатка была малюсенькая. С одной стороны свинцовая дверь, ведущая к реактору. С другой стороны оконце. Вот и все. Пит бросил взгляд на сместитель. Пульсация была сильной, наконец-то он у цели. Здесь сместитель может работать, черпая энергию от реактора и преобразуя ее. Нужно только привести его в действие. Однако они дезертировали, все до единого. Пит колебался. Все гломы рождаются бесформенными, это правда. Дети гломов аморфны, пока не подрастут настолько, что можно преподать им кастовую форму предков. Но свобода формы...
4: Пит взвешивал возможности. Без помехи принимать любую форму, какую только захочет. На этой райской планете он может осуществить любое честолюбивое желание, стать чем угодно, сделать что угодно. Он вовсе не будет одинок. И другие гломы наслаждаются здесь преимуществами свободы формы. Люди взламывали дверь. Пит все еще был в нерешительности. Как поступить? Свобода. Но не для него, подумал он с горечью. Легко стать охотником или мыслителем, а он пилот. Пилотирование его жизнь, его страсть. Как же он будет им заниматься здесь? Конечно, у людей есть корабли. Можно превратиться в человека, отыскать корабль. Нет, никак. Легко стать деревом или собакой, но никогда не удастся ему выдать себя за человека. Дверь трещала под непрерывными ударами. Пит подошел к окну, чтобы в последний раз окинуть взглядом планету, прежде чем привести в действие сместитель. Он выглянул и чуть не лишился чувств, так он был потрясен. Так это действительно правда. А он-то не вполне понимал, что имел в виду Джер, когда говорил, что на этой планете есть все виды жизни, все формы, способные удовлетворить любое желание, даже его желание. Страстное желание всей касты пилотов, желание еще более заветное, чем пилотирование. Он взглянул еще раз, потом швырнул сместитель на пол, разбив его вдребезги. Дверь поддалась, и в тот же миг он вылетел в окно. Люди метнулись к окну. Они выглянули наружу, но так и не поняли, что видят. За окном взмыла вверх большая белая птица. Она взмахивала крыльями, неуклюже, но с возрастающей силой, стремясь догнать улетавшую птичью стаю.

0: Виталий Обедин. Мотив. Второй день месяца Травостой. Год 2043 от конфликта гильдий. Груженные телеги втягивались в створы ворот одна за другой и медленно тянулись сквозь плотную людскую толпу, заполонившую улицы. Женщины, старики, дети. Встречать скорбный груз вышли все. Раненые в иссеченных, растерзанных доспехах лежали на телегах вперемешку с мертвыми. Мертвых было больше, и горький плач, даже не плач, скорбный женский вой ввинчивался в воздух, подобно спирали, витки которой ширились все больше и больше, и вскоре уже охватили весь город. Двое мужчин, мрачно наблюдавших за происходящим с парапета высокой сторожевой башни, переглянулись. На лице более молодого, облаченного в накидку из волчьей шкуры, отразилось отчаяние.
1: «Так много! Сколько же их там осталось?»
0: «Меньше половины». Старший опустил взгляд и хмуро затеребил причудливый амулет, висевший на шее.
2: «Мы оба знали, что у них не было шансов».
0: «Спустимся вниз?»
2: «Нет. Воеводу Бреннибора и других командиров, тех, кто еще жив, доставят к палатам совета. Идем туда».
1: «Ты тоже не можешь этого выносить?»
2: «Чего этого?»
1: «Взглядов».
0: Мужчина в волчьей шкуре отодвинулся от парапета, словно испугавшись, что его услышат.
1: «Взглядов людей, бичующих любого кудесника, который появился на улицах. Их глаз, полных отчаяния, растерянности и страха. То, что мы переживаем сейчас, похоже на падение богов. Годами мы были опорой и защитой Руанны, мудрыми и могучими пастырями, и вдруг оказались бессильны перед своей паствой. Не можем защитить и не можем спасти их. Мы лживые боги».
2: «Мы не боги, волчий дух. И никогда не были богами. Не забывай это, иначе разделишь судьбу сумрака».
0: Воевода Бреннибор умирал. Огромный, как медведь, и такой же необоримо сильный, он уступал смерти, как достойный соперница в бою, медленно, нехотя признавая чужое превосходство. Даже в последние мгновения жизни Бреннибор сохранял ясность мышления и усилием воли не позволял себе впасть в забытье, хотя последнее могло бы избавить его от мучительной боли, терзавшей внутренности. Вражеское копье с зубренным наконечником разворотило воеводе живот. Любой другой на его месте давно был бы мертв. Любой другой, но не Бреннибор, человек-легенда, величайший воин Севера. Он сразу узнал приближающихся людей и даже попытался поднять руку, чтобы поприветствовать кудесников. «Где травник?» – отрывисто выкрикнул волчий дух, бросаясь к телеге, на которой покоилось тело Бреннибора. «Травник!»
2: «Я здесь, брат».
0: Сутулая фигура, облаченная в длинный серый клобук, тенью выскользнула откуда-то со стороны часовни, куда послушники вносили тяжело раненых, и замерла, скрючившись, словно вопросительный знак.
1: «Помоги ему!» – раздраженно рявкнул волчий дух. «Ты что, не видишь, он умирает? Оставь всех других и помоги ему!»
3: «Полноте, молодой кудесник!»
0: Бреннибор слабо улыбнулся, и его огромная ладонь накрыла пальцы волчьего духа, вцепившиеся в обод телеги.
3: «Мне уже не помочь. И незачем помогать. Остаться в живых после того, как столько славных мужей пало на поле битвы... Нет, это хорошая смерть».
0: «Видишь, а там есть другие, которые хотят жить и которым еще можно помочь». Травник покачал головой и исчез в часовне.
2: «Бреннибор».
0: Спутник волчьего духа приблизился к телеге и положил руку на плечо воеводы.
3: «Тучегон!»
0: На лице умирающего отразилось умиротворение. «Он сделал это! Он выдержал ровно столько, сколько требовалось, чтобы дождаться этой встречи и сказать последнее, ради чего еще продолжал цепляться за жизнь.
3: «Ты был неправ, Тучигон», —
0: горячо произнес Бренибор.
3: «Мы могли победить. Боги, мы могли победить!»
0: На большее сил воеводы не хватило. А сказать нужно было еще так много. Картины грандиозного сражения до сих пор витали перед меркнущим взором великого воина. Это была прекрасная битва. Доспехи воинов Руанны сверкали на солнце, как серебро, и они сражались, подобно героям легенд. Первый натиск Орды оказался страшен, но они разбились о стену червленых щитов, откатившись назад, и полидонские братья, закованные в сталь с головы до ног, тут же ринулись в атаку. Могучим ударом они вклинились в левый фланг Орды, рассекли его до задних рядов, потом сделали разворот и вонзились в центр, рубя и топча всех на своем пути. А в это время дружинники Бренибора перестроились, плотнее сомкнули строй и, ощетинившись копьями, начали наступать. Они шли, и земля чавкала под ногами, напоенная кровью. Шли, и поле за ними было черно от тел. За десятилетия, проведенные под защитой кудесников, руанийцы не разучились держать оружие в руках. О, нет! Дружинники Руанны и их союзники дали грандиозное сражение. Оставалось совсем немного для того, чтобы опрокинуть Орду окончательно, обратить ее в бегство, но тут... Бренибор впервые не уловил момент, когда в битве наступает перелом. Роковой момент. Момент, с которого все идет вспять. Сразу несколько копий поразили юного князя Калика, и полидонские братья смешали строй. Прекратив атаку, они сгрудились вокруг тела вождя, пытаясь отбить его у Орды. А затем правый фланг, где мужественно бились наемники Ирии, впервые не пожелавшие взять плату за свои клинки, вдруг прекратил наступление, наткнувшись на упорное сопротивление противника. А потом были змеиные всадники. Даже сейчас Бренибору казалось, что он все еще чувствует эту жуткую мускусную вонь и ужас, который сеяли в сердцах воинов черные длинные тела змей, буквально разметавшие ряды руанийцев. Левый фланг продолжал держаться, но им же стало от этого хуже. Основные силы союзного войска были оттеснены, и они оказались в окружении. Люди Бренибора видели, как змеиные всадники кружили вокруг бойцов воеводы Лотара, стягивая кольцо все туже и туже. Отвратительные существа изгибались огромными петлями и буквально выдергивали воинов прямо из сомкнутых рядов, а то и таранили их своими тяжелыми, похожими на наконечник копья, головами, разнося в щепы самые крепкие щиты. Они все погибли. Все. Все до единого. И это было начало конца.
3: И все же...
0: Нет, Тучигон. Это не было самоубийством. Мы могли победить.
3: Да, могли. Могли.
0: Воевода не произнес этого вслух. Тучигон, мудрый и старый кудесник, прочитал все в угасающем взоре и потупил глаза. Он мертв?
2: Мертв. Это был великий человек. Свое последнее сражение он все-таки выиграл.
0: Голос старшего кудесника зазвучал надтреснуто.
2: Он доказал, что даже мудрейший из кудесников, непогрешимый Тучигон, глава совета, может ошибаться. Люди, наделенные таким духом, могли победить и заслуживали победы.
0: Но ты не сказал ему о том, что они сражались лишь с частью Орды, что военные вожди Турлок и Хвак еще не соединились со Змеиным Лордом.
2: Нет.
0: Тучигон задумался и, склонив голову, долго смотрел на обмякшее тело Бренибора. Волчий дух терпеливо ждал подле. Вокруг суетились люди, внося в часовню травника все новых и новых раненых. Несколько оруженосцев, приблизившись, с почтением забрали тело воевода. Наконец старший кудесник встряхнулся и, обернувшись к волчьему духу, отрывисто приказал: «Нам нужно собрать совет. Сейчас же. Я принял решение». Тем же днем, позже. «Итак, братья, я принял решение». Тучигон медленно обвел взглядом лица пяти явившихся по его зову кудесников. «Но прежде чем я его оглашу, нам необходимо присутствие всех членов совета. Где Дубоворот?» «Сегодня он покинул город», — опустив голову, ответил волчий дух. «Отправился к остаткам наших войск, что отступили в ущелье Денора. Сказал, что будет сражаться вместе с ними. Но череп Масакара, который несет с собой орда, нейтрализует силу любого кудесника. На что же он рассчитывает?» Произнося этот вопрос, Тучигон уже знал ответ. «На достойную смерть. Дубоворот будет сражаться, как обычный смертный. Это последнее, что он может сделать для своего народа. По правде говоря, я серьезно думал о том, чтобы отправиться вместе с ним. И отправлюсь следом, если ты не предложишь ничего путного».
2: «Скажи о своем решении, брат», — прогудел тучный и низкорослый кудесник, сидя в кресле, напоминавший туго набитый мешок. «Не время соблюдать традиции и ритуалы».
0: «Я намерен освободить Сумрака», — твердо произнес Тучигон. На какое-то время повисло молчание. Кудесники медленно переваривали сказанное главой совета, не в силах поверить в услышанное. «Но это неразумно», — первым ожил волчий дух. «Сумрак никогда не будет сражаться на нашей стороне. Он вообще не будет сражаться. Просто полюбуется бойней и исчезнет». «Младший брат прав, Тучигон», — поднялась на ноги ночной шепот, единственная женщина-кудесник, входящая в совет. «Сумрак равнодушен ко всем, кроме себя. Какая ему разница, кто и за что воюет? Сумрака интересует только одно — он сам и его желание. И потом, не думаю, что после 70 лет плена он хотя бы на короткий миг задумается о том, чтобы помочь своим тюремщикам».
2: «Дело даже не в этом, сестра», — ставил низкорослый кудесник, прозванный мастером троп. «Освободив Сумрака, мы выпустим в мир человека, считающего себя богом, и потому способного приступить любые нормы и законы, по которым живут смертные».
4: «Один равнодушный убийца и насильник, пусть даже наделенный могучими силами, все же лучше, чем орда таких же. Сумрак никогда не убивал из желания убить. Погибали лишь те, кто вставал у него на пути. Он не уничтожал целые города и народы».
2: «Кроме одного единственного случая», — едко вставил мастер Троп. «В сравнении со змеиным лордом он меньшее зло», — продолжал гнуть свое Тучигон. «И потом наш пленник — единственный обладатель магических сил, на которого не действует череп Масакара. Он единственный, кто может встать на пути Орды. И потому наша задача — заставить Сумрака это сделать».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
4: «Но как?»
0: — ночной шепот всплеснул руками.
4: «Как заставить его защищать то, что ему безразлично? Как помешать ему, получив свободу, тут же не исчезнуть? Если мы освободим Сумрака, то уже не сможем вернуть в узилище. Более того, он может перебить всех нас в отместку за то, что мы держали его связанным так долго».
2: «Когда череп Масакара приблизится к городу, наши чары будут развеяны, и Сумрак так или иначе вырвется на волю. Мы сами должны дать ему свободу. И вместе с ней мотив. Мотив, достаточный для того, чтобы драться на нашей стороне».
4: «Прости, но я не понимаю тебя, брат».
0: Длинный и нескладный кудесник недоуменно пожал плечами. Он одним своим видом полностью оправдывал имя «Книжник».
4: что мы можем посулить Сумраку в обмен на его защиту. Не думаю, что мы обладаем чем-то, что могло бы его заинтересовать. В свое время кудесники лишили многие гильдии, многих одиночек, ценных вещей, артефактов, чтобы сделать их менее могущественными и более управляемыми. Но у Сумрака никогда не было чего-то, что стоило бы отнять.
0: «Думайте, братья, думайте!» — настойчиво произнес Тучугон. «Как по-вашему, почему воевода Бреннибор и его люди вышли сражаться с Ордой, зная, что победить невозможно? Почему десятки и сотни здоровых, полных сил людей взяли мечи в руки и устремились навстречу смерти? Почему те из них, кто выжил в кровавой мясорубке при Полидоне, не ищут спасения в бегстве, но собираются в ущелье Денор, готовясь принять последний бой и разделить участь товарищей? Почему туда же поехал Дубоворот и вслед за ним собирается Волчий Дух? Ответ так прост.
2: «Мы все защищаем то, что нам дорого», — медленно произнес Волчий Дух. «Вот только Сумрак — эгоист до мозга костей. Причем это безразличие ему даже нравится. Он выставляет его на показ, просто упивается своим нейтралитетом, особенно когда видит, что мог бы вмешаться и все изменить».
4: «Ты не слушаешь», — задумчиво сказал ночной шепот. «Тучигон хочет сказать совсем иное».
0: Старший кудесник одобрительно кивнул. Шепот всегда понимал его лучше остальных. Книжник внимательно посмотрел сначала на него, потом на шепот и слабо улыбнулся. Он тоже понял.
4: «И что?»
2: «Мы должны сделать так, чтобы что-то здесь, в Руанне, стало Сумраку дорого. Настолько дорого, чтобы он был готов защищать это от Змеиного Лорда и его Орды. Защищать, наплевав на свой любимый нейтралитет».
3: «Это звучит настолько глупо, что даже интересно».
0: Последний, дотоле молчавший кудесник, рассмеялся коротким каркающим смехом.
3: «Значит, вы предлагаете вместо того, чтобы планировать оборону Руанны или искать способ уничтожить череп Масакара, сосредоточить свои усилия на том, чтобы отыскать в самом эгоистичном создании нашего мира нечто, хоть отдаленно похожее на душу. И отыскав, побудить его думать не только о себе, но и других. Я всегда знал, что ты, брат, выбираешь для решения проблемы самые экстравагантные пути».
4: «Потише, ворон»,
0: — вступил из-за старшего кудесника ночной шепот.
4: «Если у тебя есть более зрелые предложения, можешь их высказать».
3: «К сожалению, нет».
0: Чернобородый кудесник развел руками.
3: «Идей более бредовой, чем это, у меня нет».
2: «Что защищают люди, когда беда подходит к их дверям?» — негромко спросил Тучигон.
0: «Образ жизни, дом, отечество, семью, родных, близких, жен, детей», — забормотал Волчий Дух. «Но Сумрак никогда ни к чему не был привязан. Человек без родины, без дома, без семьи, без близких. Все, что у него было, он променял на одиночество. У него нет слабых мест. Сумрака даже смерть не страшит, потому что через 3 дня после нее он возродится в теле любого темноволосого ребенка, зачатого между ночью и днем».
4: «Любовь, младший брат. Ты забыл самое главное».
0: Ночной шепот смотрела на старшего кудесника и улыбалась.
4: «Люди всегда защищают своих любимых. Яростнее всего, отчаяннее всего, безжалостнее всего, а может быть, потому что у любви больше всего врагов. Из-за нее так часто убивают. И что очень важно, в отличие от дома и семьи, которых мы не сможем создать для нашего пленника, любовь может вспыхнуть где угодно и когда угодно. Ты ведь именно это придумал для Сумрака, Тучигон. Испытание на способность любить».
2: «Да, сестра. За то короткое время, что у нас еще есть, нам предстоит решить архисложную задачу. Заставить полюбить человека, который никогда не любил».
3: «Это бред!»
0: Мастер Троп даже подпрыгнул в кресле.
5: «Любовь — это подарок судьбы. Величайшее и кристально чистое чувство, а вы... вы предлагаете создать его искусственно и создать для такого монстра, как Сумрак. О чем ты вообще думаешь, Тучигон?»
0: Тучигон усмехнулся. Столь пламенной реакции от маленького толстяка он не ожидал. От кого угодно, но только не от мастера Троп, единственная любовь которого плескалась в пивном бочонке. Торжествующее выражение лица старшего кудесника красноречиво говорило о том, что он уже все продумал.
2: «Я полагаю, что для решения проблемы нам нужен профессионал», спокойно произнес Тучигон, немало не смущаясь под испытующими взглядами братьев. «Мастер в умении любить и влюблять. Гений. Блудница».
0: Четвертый день месяца Травостой, год 2043 от конфликта гильдий. Порыв ветра налетел с севера и жадно рванул полы темно-серого плаща, лежавшего на плечах высокого смуглого мужчины. Он стоял на краю длинной террасы, тянувшейся от высокой смотровой башни далеко в сторону, аж до самой скальной гряды, под которой гнездились предместья Руанны. Лежащий под ногами смуглолицевый город, величайшее творение человеческих рук, вольно раскинулся почти на всю долину Янарет, вздымая к небу шпили дворцов и башен. Храмы богов сияли золотом и серебром. Бесчисленные памятники и изваяния, гигантские в сравнении с крошечными фигурками людей, казались ожившими титанами, вернувшимися в мир смертных из седой древности. Это было прекрасное и волнующее зрелище. Но не для того, кто поднимается сюда каждый день на протяжении вот уже 70 лет. Смуглолицый мужчина небрежным движением одернул плащ. За сотни часов, проведенных здесь, высоко над богатейшим и прекраснейшим городом мира, его пытливый взгляд распутал все хаотичные переплетения улиц, разгадал все тонкости мозаики зданий, рассортировал и оценил все множество архитектурных стилей. Руанна была прекрасна, но она давно постыла ему. И, собственно говоря, вот уже лет 300 ему не нравились большие людные города. Он плюнул вниз и вдруг с места, почти не сгибая колен, взлетел на парапет, ограждавший края террасы. На какое-то мгновение показалось, что сейчас он оттолкнется от мягкого, рыхлого от постоянной эрозии камня и полетит вниз. Но этого не случилось. Неведомая сила подхватила смуглолицего как раз на краю парапета, на короткий миг задержала в воздухе и тут же мягко, но настойчиво оттолкнула назад. Каменная крошка зашуршала под подошвой сапог, когда человек в плаще, сделав акробатический кульбит, приземлился на ноги. Смуглолицый беззвучно рассмеялся. За 70 лет эти прыжки в бездну были единственным развлечением, которое еще не наскучило. «Он очень почетный пленник. Ему даже умереть по собственному желанию не позволено». Лицо человека в плаще чем-то неуловимо напоминало клинок восточной сабли. Тонкое, изящное и волевое. Темно-синие глаза казались граненными кусочками весеннего льда. В них не было блеска, огня, искры. Они пугали. Холодные и глубокие, как у змея. Во всем облике этого человека сквозило что-то странное, непонятное. Когда он двигался, движения выглядели настолько плавными, что просто сглаживались, сливались, будто двигался не человек, но призрак. И тени, чувствуя его близость, начинали себя странно вести. Они буквально густели вокруг него, наливались чернильным мраком, так, словно одно присутствие смуглолицего отпугивало свет. Последнее, впрочем, неудивительно. Его не зря звали Сумрак. 12-й день месяца Травостой, год 2043 от конфликта гильдий.
4: «Ты не отдашь мне его?»
0: Голос женщины дрожал от волнения.
2: «Нет».
0: Тучигон глубоко вздохнул, пытаясь совладать с собой. Отказ давался нелегко. Очень трудно отказать, когда все твое естество требует откликнуться на любые просьбы и уговоры этой золотоволосой бестии, лишь бы заполучить ее в свои объятия. Она была так прекрасна и так доступна. Ее ласки цена, достаточная даже для того, чтобы выпустить в мир зверя. Тучигон медленно закрыл и открыл глаза, усилием воли очищая сознание от непристойных образов. Его дух всегда был сильнее плоти. Не пришлось даже прибегать к магии.
2: Я не могу его отдать тебе. Уговор был иной. Ты должна была влюбить Сумрака в себя, а не просто соблазнить его на пару ночей.
4: Я сделала все, что могла. Я сделала даже больше, чем могла, клянусь. Моих усилий хватило бы на то, чтобы ввергнуть в войну несколько государств сразу. Но в этом человеке нет места любви.
2: Было странно слышать от нее что-то подобное. Отказать ей? Устоять перед ее чарами? Не полюбить ее? Немыслимо. От женщины исходила аура чувственности и доступности. Для любого мужчины противоестественно было бы не возжелать ее. Нет, она не была обворожительно прекрасна. Ее лицо не сияло редкой точеной красотой. Она не отличалась поразительным совершенством фигуры. Но именно из-за нее, из-за женщины, хотя бы отдаленно похожей на нее, мужчины бились на дуэлях, начинали войны, совали головы в петли, завоевывали троны и покоряли народы. В ней одной сосредоточилась квинтэссенция всех прелестниц мира, каких только можно было желать. И лишь опытный взгляд Тучигона, кудесника из числа сильнейших, подмечал, как внешность его собеседницы неуловима, недоступна для глаза и понимания, менялась, реагируя на тайные сокрытые желания мужчины, смотрящего на нее. Именно в этом крылся подлинный секрет неотразимости. Нельзя отказаться от той, кто воплощает все то, что ты хотел бы получить. Нельзя отказаться от мечты. Одно слово – блудница. Королева искушения. И сейчас она буквально валялась в ногах у кудесника, умоляя сжалиться над ней.
4: «Верни мне звери, и я сделаю все, что ты пожелаешь!»
2: «То, чего я желал, оказалось тебе не под силу. Сделка отменяется».
4: «Ты уверен, Тучигон? Ты не знаешь, от чего отказываешься?»
2: «Я могу иммунировать твои чары, блудница, поэтому даже не старайся».
4: «Тогда будь ты проклят! Будьте прокляты вы все, кудесники!»
2: Блудница в ярости выгнула спину, точно огромная дикая кошка. Даже сейчас она подсознательно использовала магию своего тела, ауру своей сексуальности, чтобы завлечь Тучигона в сети плотских желаний и подчинить своей воле. Но кудесник был слишком опытен и знал, с кем имеет дело, чтобы потерять голову. К тому же без зверя сила этого суккуба не была полной.
4: «Вы пытаетесь весь мир причесать под свою гребенку, контролировать всех и вся, навязать свои правила прочим гильдиям и одиночкам. Если вы видите, что кто-то становится сильным, вы воруете у него силу, крадете артефакты и раритеты, отбираете его любимых, берете в заложники детей. Вы подлые ублюдки, присваивающие себе право кроить мир по собственным меркам, но вы не боги! Я искренне надеюсь, что Сумрак сумеет выбраться из своей темницы, и тогда вам придется держать перед ним ответ».
2: «Закончила?» — подпустив голос презрения, спросил Тучигон. «Тогда отправляйся к мастеру Троп, он откроет тебе портал обратно в Церею. И не пытайся его соблазнить, он не любит женщин». Блудница сломалась.
4: «Боги, что я несу? Прости! Прости мне эти проклятия и оскорбления!»
2: Она вновь упала к ногам кудесника и стала покрывать поцелуями его ступни.
4: «Прости, великий Тучигон! Я неразумна, я глупа! Я женщина, я всего лишь женщина! Верни мне зверя! Верни мне ребенка, кудесник! Верни и клянусь всем, чем пожелаешь! Я никогда не попадусь на дороге ни тебе, ни одному из твоих братьев!»
2: Его желание окончательно пропало. Теперь у кудесника осталась лишь жалость. Смутная и нежная жалость к этой несчастной. Но и эту жалость он не мог проявить. «Не унижайся». Он осторожно взял ее за руку и поднял с пола. «Пойми, я просто не могу этого сделать. Вдвоем с ним вы слишком могущественны, а это недопустимо. Мы должны хранить равновесие сил». Продолжение рассказа Виталия Обедина «Мотив» в модели для сборки на радио «Энергия» через несколько минут.

0: В эфире радио «Энергия», модель для сборки. Виталий Обедин. Мотив. Продолжение. 13-й день месяца Травостой, год 2043 от конфликта гильдий. Тучигон мрачно оглядел присутствующих кудесников. С момента последней встречи совет уменьшился еще на одного человека. Книжник, так и не высказавший своего отношения к испытанию любовью, отказался прийти в палату. Отправленный за ним гонец лишь недоуменно развел руками. Что касается остальных кудесников, то мастер Троп и Ворон были явно настроены против него, считая возню с сумраком пустой затеей. Это явственно читалось на лицах обоих. У уголков губ мастера залегли извительные складки. Ворон же казался очень подавленным и отрешенным. «Ему все равно, какое решение будет принято», — подумал Тучигон. Он знал причину состояния своего брата. Дело не только в провале блудницы, не сумевшей влюбить в себя сумрака. 3 ночи назад Ворон попытался с помощью своих агентов, клана Чернокрылых, искуснейших разведчиков и следопытов, уничтожить череп Масакара, пробравшись прямо в лагерь Орды. Теперь расчлененными останками Чернокрылых с помощью катапульт забрасывали защитников заставы Биорина, последнего рубежа обороны Руанны. Далее врагам останется только переправиться через реку, и они осадят город. «Ты нашел тело Дубоворота, волчий дух?» Старшему кудеснику пришлось сделать над собой усилие, чтобы начать говорить. Да и то он не смог начать с самого главного. «Нет, Тучигон!» Волчий дух опустил голову. Он тоже выглядел не лучшим образом. Изможденный, исхудавший, с огромными черными пятнами под глазами. Даже в волчьей ипостаси пробежать столько миль от города и до ущелья было более чем нелегким испытанием. Пользоваться же порталами из-за близости черепа Масакара не представлялось возможным. «Тела всех, кто погиб в ущелье Деннора, они оставили их лежать на поле боя». Молодой кудесник говорил медленно, запинаясь, с трудом подбирая слова, но постепенно речь его обретала быстроту и связность. «Ночами на кормежку выползали эти подлые трупоеды гули. Многие изуродованы так, что невозможно опознать. Я не мог найти нашего брата. Но они славно сражались. Я видел передовую линию там, где наши воины приняли бой. Тела были навалены грудами. Сначала я подумал, что защитники ущелья возвели земляные валы, дабы легче было встретить натиск Орды, но потом понял, что все это трупы. Они сражались подобно витязям из легенд, повергая врагов десятками и поднимаясь на их телах, чтобы встретить лицом к лицу все новых и новых врагов. Если бы Бренибор видел, как сражаются обученные им мужи, он умер бы счастливейшим человеком.
1: Увы, это ничего не меняет».
0: Ворон тяжело покрутил головой.
1: «Орду не остановить. Против нее бессильны мужество, сталь, чары. Застава Бьорина задержит их от силы на 2-3 дня. Но это ничего не дает. К началу следующего месяца они уже будут под стенами Руанны. Нам надо готовиться к осаде и не тратить времени на лирику».
2: «Я нагоню тучи и вызову дожди», — задумчиво произнес Тучигон. «Река выйдет из берегов, пойму сильно заболотит. На то, чтобы переправить многотысячную армию, у змеиного лорда уйдет несколько недель. У нас еще есть время».
1: «Время на что?» — вскинулся Ворон. «На что? Мы даже не сумели открыть достаточно мощный портал, чтобы эвакуировать население города, по крайней мере, тех, кто хочет бежать».
2: «Время на то, чтобы продолжить испытание сумрака», — твердо ответил старший кудесник.
0: Волчий дух недоуменно уставился на главу совета. Ворон лишь махнул рукой и, запахнувшись в плащ, скрючился в кресле, всем своим видом показывая, что на его поддержку в этой затее рассчитывать не приходится. Мастер Троп упорно молчал. Только ночной шепот подошла к Тучигону и, взяв его за руку, тихо спросила:
3: «Что мы можем еще придумать? Мы призвали на помощь самую искусную жрицу любви, но она потерпела крах. Сердце мрака — это не просто лед. Лед можно растопить, и не камень. Камень может треснуть от жара. Это просто пустота. Холодная и безжизненная.
2: Я думал об этом. Я никогда не считал себя великим обольстителем, грандиозным любовником и знатоком женщин, и все же я взял на себя смелость искать способ оживить пустоту в сумраке. Пусть на время, пусть в результате мы получим даже не любовь, а влюбленность, короткую вспышку. Нам хватит и этого.
3: И что ты придумал?
2: В первый раз мы дали сумраку само воплощение женщины. Чувственность и доступность, облаченную в прекраснейшую оболочку. Как ты сказала, искусную жрицу любви, в совершенстве владеющую всеми тонкостями своего ремесла. И это было неправильно. Сумрак поступил с ней так, как всегда поступал с людьми. Использовал и отбросил. Теперь нам нужно сделать все иначе.
3: Как?
2: Поступить от обратного. Первым полюбит не сумрак, это слишком сложно.
3: Тучигон медленно улыбнулся.
2: Сначала полюбят его.
1: Что ты мелешь?
3: Ворон раздраженно стукнул ребром ладони по резному подлокотнику.
1: Послушай себя, брат! Что ты говоришь?
2: Мы дадим ему невинность. Настоящую невинность. Деву, прекрасную и целомудренную, хрупкую и нежную, способную полюбить его и только его. Он станет у нее первым и останется единственным. Такого у сумрака никогда еще не было.
1: И не будет! Никто не способен полюбить эту самодовольную статую!
3: Постой, ворон! Тихого вмешательства ночного шепота, как всегда, оказалось достаточно, чтобы разрядить накаляющуюся обстановку. Эмоции не дают тебе понять замысла Тучигона. Сумрака никогда не любили, потому что он никогда не позволял себя любить. Он всегда брал, не спрашивая, по праву сильного. Но сейчас сумрак в плену. Теперь он может получить что-то только по взаимности. Мы совершили ошибку в первый раз, попытавшись заменить любовь для сумрака ловкой имитацией. Даже таланта блудницы не хватило, чтобы безупречно сыграть свою роль. Сумраку нужна настоящая любовь. Та, которую он впервые завоюет сам. Причем не просто любовь, но любовь искренняя, нежная, первая. Эта любовь тронет его. Она обовьет его, как виноградная лоза обвивает подпорку, и подчинит себе.
2: Тучигон благодарно улыбнулся. Слова ночного шепота были эхом его мыслей. Да, она всегда понимала его лучше, чем кто бы то ни было. Иногда даже лучше, чем он сам.
1: «И из чего мы сотворим такую любовь?»
2: Мастер Троп наконец подал голос, и голос этот был полон сарказма.
1: «Где мы возьмем девушку,

0: Проблема только в том, чтобы найти именно то непорочное, прекрасное и нежное дитя. Девушку, перед которой преклонит копыта единорог. Просто девица нам не нужна. Сумрак растлит ее и даже не вспомнит через день. Тут и говорить нечего о том, что она не западет ему в душу.
1: «У него есть душа!» — фыркнул ворон. «Ха!»
0: «И мне кажется, Тучигон знает, где искать такой редкий образчик», —
2: не слушая, закончила свою речь ночной шепот.
1: «Да, знаю», — медленно проговорил Тучигон. «Мне посчастливилось в этой жизни встретить такое дитя. Мне очень горько приносить ее в жертву нашему замыслу, но иного пути нет. И хуже всего то, что мне придется сказать сейчас». Он какое-то время помолчал, собираясь с духом. «Волчий дух, прости меня. Я знаю, ты уже давно обратил взгляд на Глену, внучку Бреннибора.
0: Но
1: тебе придется отступиться. Во имя всей Руанны!»
2: Глаза молодого кудесника остекленели. На секунду в зале совета повисла мертвая тишина, а потом раздался громкий треск. Волчий дух непонимающим взглядом посмотрел на обломки резных подлокотников в своих руках, а затем вдруг швырнул их в лицо Тучигону и стремительно вышел вон. Его шаги, обычно беззвучные и скользящие, бичевали пустоту палат точно удары кнута.
1: «Я полагаю, совет окончен», — удивительно ровным голосом произнес старший кудесник и отер кровь с губ.
2: Двадцать третий день месяца Травостой, год 2043 от конфликта гильдий. Волчий дух пинком распахнул дверь башни, выскочил на террасу и почти сразу увидел высокую, закутанную в плащ фигуру сумрака, замершую возле парапета. Лицо молодого кудесника исказило гримаса ярости. Сжав кулаки, он двинулся к изгою, нарочито замедляя шаги, позволяя ярости разгореться в груди нестерпимо жарко, так чтобы кровь закипела в венах. Пальцы сводило от нестерпимого зуда, волчьи когти так и просились наружу, во рту стоял ощутимый привкус крови, и челюсти ломило в предвкушении трансформации, но кудесник усилием воли сдерживал себя. То, что произойдет сейчас, должно сделать в человеческом облике. Сумрак слышал его шаги за спиной, но поворачиваться не торопился. Придерживая руками трепещущие полы плаща, он стоял и смотрел вдаль, за город, туда, где пенились воды реки, разбухшие от непрерывных дождей, идущих уже вторую неделю. Не иначе, как Тучигон постарался. Впрочем, это едва ли задержит орду Змеиного Лорда надолго. Скоро череп Масакара окажется под стенами Руанны, и тогда... Сумрак усмехнулся и, подняв руку, стер с лица капли дождя. Ждать осталось недолго. Две недели — это не 70 лет.
1: «Обернись!» — прорычал волчий дух.
2: Несмотря на отчаянные усилия обуздать звериную сущность, клыки упорно ползли из десен, и глотка огрубела, превратившись в луженый горн, каким сложно издавать членораздельные звуки, но зато так здорово получается слать ночному небу отчаянную волчью песнь. Сумрак послушно обернулся и картинно поднял бровь. «Чем обязан?» «На этот раз они решили послать юношу?»
1: «Ублюдок!»
2: Волчий дух хотел сказать еще что-то, но задохнулся от ярости. Ему пришлось сделать над собой чудовищные усилия, чтобы справиться и остановить трансформацию.
1: «Сволочь! Ты из-за тебя она бросилась на нож, ты слышишь? Ты убил ее, бездушный ублюдок! Ты просто убил

0: ее!
1: Вот как? А на что вы рассчитывали, подсовывая мне невинную девицу? Что я буду рассказывать ей мрачные истории из своего прошлого и счастливо млеть от того, какое впечатление это производит на романтическую глупышку? Идиоты! Боже, кто вообще придумал этот идиотский замысел навязать мне любовь? Ночной шепот? Это романтическая старушка, тихо сохнущая по заумному тучегону? Волчий дух пошатнулся. Он уже почти не владел собой. Превращение начинало выворачивать ключицы. Его жутко тянуло встать на четыре конечности и прыгнуть сверху вниз к горлу ухмыляющегося убийцы. Он уже чувствовал мягкую плоть, легко распарываемую острыми, как бритва, клыками, солонь и тепло чужой крови на губах. Но нет. Он должен сделать это человеком. В отличие от сумрака, он не животное, хоть и способен носить звериную шкуру.
2: Ты не слышишь меня. Глена умерла.
1: Это ясное, чистое дитя ушло из жизни, и виной всему ты. Ты убил ее. Попользовался и отшвырнул. Оборвал ей крылья, точно бабочки. Ты как глыба льда. Холод, исходящий от тебя, губит все живое. Может быть. Но это вы пытаетесь играть в богов. Вы пытаетесь создать любовь.
2: Я любил ее
1: и пожертвовал ей, но жертва того не стоила. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Кулак волчьего духа с молниеносной быстротой метнулся вперед. Сумрак был способен двигаться много быстрее любого смертного, однако соперничать с волчьим проворством молодого кудесника не сумел. Кулак врезался в смуглое лицо, рассадив скулу до кости. Слегка отросшие когти вонзились в ладонь волчьего духа так сильно, что брызнула кровь, и он радостно ощерился, с восторгом принимая эту боль, хоть частично заглушающую боль душевную. Взмахнув руками, чтобы удержать равновесие, сумрак вдруг сделал шаг вперед, присел, и волчий дух покатился по камням, сбитый ловкой подсечкой. В ту же секунду раскаленная спица пронзила сумрака от основания черепа до самых пяток. Спазматический хрип вырвался из горла. Пена заклокотала на губах, а мышцы, скрученные судорогой в каменные клубки, нелепо вывернули конечности, точно у куклы, отброшенной шаловливым ребенком. На секунду он позволил забыть себе, что является пленником. С непостижимой ловкостью волчий дух оттолкнулся от земли и, не вставая с четверенек, закружил вокруг трясущегося в пароксизмах боли сумрака, примериваясь, как ловчей сбить его с ног, чтобы сразу добраться до горла.
2: «Давай, парень!» — прокрипел сумрак. «Освободи меня!»
1: Волчий дух прыгнул, оттолкнувшись всеми четырьмя конечностями, как животное. Двадцать четвертый день месяца Травостой, год 2043 от конфликта гильдий. Теперь их было только четверо. Тучегон, ночной шепот, ворон и мастер трав.
3: Что теперь? Была блудница, была дева. Теперь мы отправим ему целый гарем?
1: В голосе ворона клокотала желчь.
3: Или пора уже попробовать с мальчиками? Какие еще гениальные идеи посетят твою голову, Тучегон? Чем ты занимался, когда надо было готовиться к обороне Руанны? И что теперь? Как дубоворот возьмешь меч и пойдешь на стены, чтобы сражаться с Ордой? Мы упустили время. Упустили!
1: Тучегон подавленно молчал. Да и что он мог возразить? С начала испытания любовью совет сократился почти вдвое. Не было книжника, запершегося в величайшей библиотеке мира, анналах Руанны, в поисках никому неведомых мудростей. При обороне ущелья Денора погиб добродушный и огромный, как утес, дубоворот. Волчий дух на следующий день после неудачной попытки перегрызть сумраку горло покинул город. Обезумевший от горя кудесник возглавил отряд всадников, вознамерившихся сделать все возможное, чтобы не дать Орде переправиться через реку. Их было около 300. Молодых, безусых парней, многие из которых впервые опоясались мечами. И вся Руанна знала, что обратно не вернется никто.
0: Сегодня утром к нам прибыл эмиссар гильдии чародеев. Они готовы открыть порталы в свой город любому из нас, а также всем домочадцам и послушникам, которых мы захотим взять с собой.
1: Ни к кому не обращаясь, в воздух произнес мастер трав.
4: «И что ты ответил?»
1: Также в воздух спросила ночной шепот.
0: «Понятно, что поблагодарил», —
1: пожал плечами толстый кудесник.
4: «И все?»
0: «И все».
4: «Сколько у нас осталось времени?»
0: «Если миссия волчьего духа увенчается успехом и их не перебьют в первой же стычке, 2 недели».
1: Ворон поскреб бороду, прокашлялся и продолжил.
0: «Это максимум. Потом начнется осада. Не думаю, что мы долго продержимся. Стены Руанны слишком слабые. Город слишком быстро рос в последнее время. Ну, конечно, оставшиеся 2 недели мы можем с толком использовать для того, чтобы еще пару раз удовлетворить похоть Сумрака. У Тучигона наверняка появились новые идеи».
1: Тучигон молчал.
0: «А еще днем сегодня прислали посла ворожей», — и снова в никуда уронил мастер трав. «Они могут прислать лучших лекарей для того, чтобы предотвратить чуму, если Орда начнет забрасывать нас трупами зараженных животных. Но как только воины Змеиного Лорда ворвутся в город, ворожеи откроют порталы и заберут своих людей». «И что ты ему ответил?» «Поблагодарил, сказал, что милости просим». «Почему ты молчишь, Тучигон?» — не выдержал ворон. «Скажи хоть что-нибудь! Ты же глава совета, ты же главный в этом городе, говори!»
1: «Мне нечего сказать, брат. Я дважды ошибся. Я всего лишь человек».
0: «Это все? Это все, что ты можешь сказать?»
1: «Еще были...» — завел свою песню мастер, но ворон ошпарил его таким взглядом, что кудесник счел за лучшее заткнуться. Даже ночной шепот молчал, не смея вступиться за Тучигона. Ей тоже было нечего сказать.
5: «Уйми свой гнев, брат!»
1: Голос книжника прозвучал так неожиданно, что все 4 членов совета вздрогнули. Длинный, тщедушный кудесник, победно шаркая ногами, шел от дверей залы к своему креслу. В руках он держал несколько свернутых в трубку рукописей, под мышкой торчала толстая книга в кожаном переплете с бронзовыми накладками. За многие годы, проведенные в анналах Руанны, бронза успела покрыться зеленоватым налетом.
5: «Тучигон был прав изначально. Любовь — единственный мотив, который мы можем дать Сумраку, дабы заставить его выступить на нашей стороне. Но мы неправильно начали. Нельзя создавать любовь искусственно. Это просто противоестественно. Мы ошиблись в самом начале, когда только собрались устроить Сумраку испытание на способность любить. Ошиблись, потому что он уже прошел это испытание».
0: «Что?»
1: Ворон удивленно поднял брови, а мастер Троп даже спрыгнул со своего кресла.
0: «О чем ты говоришь?»
5: «Пока вы пытались насильно заставить Сумрака полюбить, я изучал его историю. Если уж мы играли в демиургов любви, нужен был научный подход. Кто близок к Сумраку? Кому, каким женщинам он оказывал предпочтение? Что он ценил в них? Мне повезло гораздо больше. Я нашел настоящую любовь Сумрака».
0: «Его отражение в зеркале?» — едко спросил мастер Троп.
5: «Его любовь зовут Илюна».
1: Книжник бухнул огромный том прямо на пол. Рукописи последовали следом, шорохом раскатываясь в разные стороны.
5: «Проблема в том, что она мертва уже более 300 лет. Ее убили. И убили за тем, чтобы причинить ему боль. Именно тогда случилась та самая жуткая трагедия. Сумрак уничтожил город Сильвану, после чего был проклят и объявлен вне закона всеми гильдиями. Никто не мог объяснить вспышку столь невиданной жестокости, но теперь я все понимаю. Сумрак не только отомстил убийцам, которых не смог найти, не только устроил грандиозное погребение любимой, но и расправился со всеми свидетелями своей любви, своей единственной слабости.
0: Этот? Он мог кого-то любить?
1: Ворон покачал головой.
0: Я не могу в это поверить. Прости, книжник, просто не могу.
5: Мог. Сумрак мнит себя полубогом, но он всего лишь человек. И даже более того, слишком человек. Он просто однолюб.
0: И что? Что ты предлагаешь?
5: Вернуть ему любовь.

0: 25-го дня месяца Травостой по 9-й день месяца дождей. Год 2043 от конфликта гильдий. 4 гробницы оказались пусты. Это просто ложные следы, уводящие грабителей могил в сторону. Механические ловушки, магические. Сумрак знал, что делал, когда хоронил свою любимую. Мы перебросили искателей к 5-му предполагаемому захоронению в курганах Элира. Они должны найти ее.
1: Следует поторопиться, брат. Времени осталось очень мало.
0: 3 партии искателей погибло, пытаясь проникнуть в курганы Лира. Мы на верном пути, Тучигон.
1: Ты отправил дары клану? Дары и наши соболезнования.
0: Они не желают принимать даров. Более того, оскорбляются. Дело чести искателя рисковать жизнью в поиске.
1: Тогда засвидетельствуем наше почтение. Богато засвидетельствуй.
2: Это все очень глупо. Ты собираешься шантажировать сумрака урной с прахом. Ты смешон, брат.
0: Я думаю, тебе стоит просто не мешать нам, Борон. Тем более, что кто-то должен руководить подготовкой к осаде Руанны на тот случай, если мы действительно будем смешны.
3: Сегодня привезли волчьего духа, Тучигон?
1: Да.
3: Ты ведь знал, что он не вернется живым?
1: Знал.
3: Это девочка и он. Ведь это мы убили их. Ты и я.
1: Твоей вины здесь нет, шепот. Жертвы приносил я.
3: Жертвы? Ты говоришь жертву, и ты сможешь с этим жить?
1: Сейчас да. Потом не знаю.
4: Они нашли ее! Нашли, Тучигон! Мы смогли! У нас получилось!
1: Да, да, я знаю, мне уже сказали. Но времени почти не осталось. Орда заканчивает переправу, надо торопиться. Что они хотят взамен?
0: Щит тьмы.
1: Это невозможно. Отдав им щит тьмы, мы потеряем возможность контролировать гильдию некромантов. Более того, войска нежити станут неуязвимы для солнечного света. Какая армия устоит против полчищ мертвецов? Уж лучше Орда. Они, по крайней мере, живы. Я против.
0: Мы установим жесткий контроль за пограничными территориями. Усилим наблюдение за городом у мертвей. Удесятерим награды за головы контрабандистов, поставляющих мертвые тела гильдии. У них просто не будет сырья, чтобы создать настоящую армию. Игра стоит свеч.
5: Продолжение рассказа Виталия Обедина «Мотив» через пару минут в модели для сборки на радио «Энергия».

0: В эфире радио «Энергия». Модель для сборки. Виталий Обедин. Мотив. Окончание. Это она. Она. Она что-нибудь помнит? Память будет возвращаться к ней не сразу, но она все вспомнит. Никогда не думал, что она такая.
1: Чего ты ждешь, Тучигон? Орда скоро будет под стенами Руанны. Почему ты не ведешь ее к сумраку?
0: Поверь мне, я знаю, что делаю.
1: А если теперь, по прошествии 3 веков, она ему безразлична? Если ему проще будет любить образ, а не живую женщину, что тогда? Ты думал об этом?
0: Думал. Тогда пойдем к Ворону. Думаю, у него найдется пара кольчуг и лишние мечи.
1: Они на марше! На расстоянии 2 дней перехода, чего ты ждешь, брат?
0: Терпение, мастер Трав, терпение. Иметь на руках любимую женщину Сумрака не значит управлять им. Им никто и ничто не сможет управлять. Мы просто должны дать ему мотив.
2: Тучигон, когда ты последний раз спал?
0: Что? О чем ты?
2: Ты не спишь уже 4-е сутки, так нельзя.
0: Скоро все закончится. Все закончится, поверь мне.
2: Что тебя гложет?
0: О чем ты, шепот?
2: Ты знаешь, о чем я? Что ты задумал? Чего мы не знаем? Как ты намерен поступить с Илюной?
0: Я отдам ее Сумраку. Но не просто так. Я дам ему мотив, вполне достаточный для того, чтобы сражаться с Ордой. Десятый день месяца дождей. Год 2043 от конфликта гильдий. Она была великолепной альбиноской. Ее волосы были похожи на белый шелк, кожа на белый атлас. Ее ногти, ее губы, ее глаза были коралловыми. При этом она не была изумительно красивой. Ледяная статуя просто не может быть по-настоящему красивой, а она казалась именно статуей, безукоризненным, искусно выточенным из глыбы льда произведением искусства. Разве можно такую любить? Все равно, что любить картину или скульптуру. И тем не менее, такова была любовь Сумрака. Сумрак не сразу увидел ее и Тучигона, поглощенные созерцанием армии, медленно надвигающейся на Руанну. Весь горизонт затопила жирная черная полоса, постепенно увеличивающаяся в размерах. Их были великие тысячи этих варваров, ведомых змеиным лордом. И где-то там, среди этих бесчисленных тысяч, затянутых в металл и кожу, затерялся крошечный череп. Всего лишь сухая, выбеленная временем кость, наделенная, однако, грандиозной силой, неуклонно разрушающей чары кудесников. Скоро он будет свободен. Свободен! И он не уйдет сразу, нет. Он останется, чтобы увидеть, как орда змеиного лорда разнесет этот проклятый город по кирпичику, сравняет его с землей. За 70 лет ненависть к великолепной Руанне выкристаллизовалась в душе Сумрака в нечто едва ли не физически осязаемое. Сумрак. Негромкий окрик заставил его оторваться от кровожадного предвкушения. «У тебя новая тантрическая заморочка, Тучигон?» Сумрак обернулся, и насмешка застряла у него в горле. Потрясенный, он даже отступил на шаг, запнулся за парапет и обязательно упал бы с террасы, если бы неведомые силы, все еще оберегающие пленника, не подтолкнули услужливо в спину. Прошло 300 лет, но он узнал. Он не мог не узнать. «Ты заигрался, Тучигон, тихо прошептал Сумрак.
2: «Ты даже не знаешь, насколько ты заигрался!»
0: Боль и жуткая ненависть переполнили все его существо. Сумрак яростно закричал, до костного хруста стискивая кулаки, и тени вдруг метнулись к нему со всех углов и закоулков. Обняли плечи длиннополым темным плащом, ожили, закрутились вокруг бешеными смерчами. Он возвращал себе силы. Колдовские путы немедленно начали действовать. Сумрак почувствовал, как они сжимаются вокруг него, силясь раздавить ребра, скрючить хребет, поставить на колени. Но череп Масакара был уже слишком близко, и власти кудесников приходил конец. «Ты подсовывал мне величайшую шлюху мира!» «Ладно. Ты дал мне невинную деву, не перенесшую предательство, и записал ее жизнь на мой счет. Ладно. Теперь ты пришел с иллюзией той, кого я...» «Неладно! За это я накажу тебя, кудесник! Поверь, я думал отложить это до более позднего времени, чтобы сполна насладиться расплатой, но теперь я не могу терпеть! Я накажу тебя здесь и сейчас!» Сумрак снова крикнул, и невидимые путы лопнули, не в силах противиться мощи повелителя теней. Он взметнул кулаки вверх, и тени, скользнув по вытянутым рукам, устремились ввысь, распускаясь в небе громадным черным цветком, извиваясь в воздухе, душа тяжелые, набрякшие от дождей тучи, разгоняя их в стороны. «Давай, тучегон! Давай свои молнии! Поиграем!»
3: «Она живая, Сумрак!»
0: Тучегон подтолкнул Илюну к вырвавшемуся на свободу пленнику и развел руки в стороны, демонстрируя, что не намерен сражаться.
2: «Сумрак!» —
0: неуверенно произнесла женщина, пытаясь разглядеть окутанного тенями любимого сквозь паутину белоснежных волос, упорно забрасываемых на лицо ветром. Тени прянули вперед, нежно охватили белоснежную статую, приподняли над террасой и поднесли к Сумраку.
2: Медленно, очень медленно, боясь поверить и еще больше боясь, что все окажется неправдой, он протянул руку и дотронулся до ее щеки. Почувствовал тепло, пульсацию венок под атласной кожей. Его затрясло.
4: «Ты... Илюна!» «Я не мог. Не мог сам. Поверь мне, я не был в силах. Я не мог воскресить тебя. Мне не дано. Я могу только разрушать. Я не мог!»
0: Он говорил, лепетал, шептал глупости и не мог остановиться. Сейчас, через 300 лет, надо было сказать что-то важное, что-то очень-очень важное, что-то...
4: «Я любил тебя. Я всегда любил только тебя. 300 лет я думал о тебе, и никто мне не был нужен. Я был один до тебя и остался один после. Если тебя нет рядом со мной, нет места никому иному!»
2: «Я тоже. Я не понимаю, что происходит, но знаю, что мы были в разлуке долго. Больше, чем могут позволить себе смертные».
3: «Мы вернули ее тебе. Настала очередь в ответной любезности. Останови Орду!»
0: Голос Тучегона ворвался в их лепет, заставив сделать страшное. Оторваться друг от друга. Лицо Сумрака исказило ярость, а затем вдруг черты его разгладились. Он рассмеялся, прижимая к себе ничего не понимающую Илюну.
3: «О чем ты говоришь, старик? Я прощаю вам 70 лет плена. По правде говоря, я вообще не умею благодарить, так что даже это много.
0: Череп уже совсем близко, и тебе лучше идти на стены. Ты еще крепок и сможешь сбросить с них пару-другую врагов». Тучегон улыбнулся.
3: «Ты не понимаешь, Сумрак. Боюсь, когда придет понимание, будет поздно».
2: «Ты угрожаешь мне?»
0: Сумрак упивался своими обретениями.
2: свободой, вернувшимися силами, любимой женщиной. Он то начинал ее целовать быстро, жадно, яростно, то отрывался, чтобы взвихрить вокруг себя языки теней, оживить и заставить плясать тьму, стремительно набегающую на небо точно тучи саранчи на пшеничное поле.
3: Мы, кудесники, забирали лишь часть, чтобы поддержать равновесие. Змеиный лорд забирает все. Теперь тебе тоже есть что терять. Сразись с ним. Даже если ты сейчас сбежишь и найдешь место, где укрыться от него, он найдет тебя, и к этому времени его сила будет неограниченной. Даже ты не сможешь ей противостоять. Сразись с ним сейчас.
2: Сумрак не слушал. Ожившие тени велись вокруг Тучигона, хлестали его подобно гигантским мокрым полотнищам. Кудесник едва держался на ногах. Все тело его покрылось синяками, но он не замечал этого, молил всех известных ему богов только об одном, чтобы Сумрак не попытался покинуть Руанну сейчас. Надо было подождать здесь, именно здесь, совсем немного, совсем чуть-чуть.
3: «Ваши силы тают, как мед на солнце!» — ликовал Сумрак. «Я мог бы опрокинуть сейчас всех кудесников Руанны, даже напади вы одновременно! Посмотри на этот мир, Илюна! Я завяжу его в узел и швырну к твоим ногам!»
2: Сумрак кружил с ней в танце, похожие на демона, вырвавшегося из адских глубин, и тени кружили вместе с ним, напоминая не то полы огромного плаща, не то скорбные черные крылья. Время шло. Наконец Тучигон устало опустил плечи. Пришло время объявить момент истины.
3: «Угроза исходит не от нас, Сумрак. Ты просто кое-что забыл».
1: «О, нет!» — потрясенно прошептал повелитель теней. «Нет! Только не это! Нет!»
3: Он действительно кое-что забыл. И понимание, как и предупреждал кудесник, пришло слишком поздно, губительно поздно. Змеиный лорд и правда отбирал все.
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
3: Сумрак вдруг стал бледнее Илюны.
1: «Нет!»
5: «Что происходит, любимый?» «Я? Что происходит? Что? Что со мной? Помоги мне! Помоги же мне! Спаси меня! Спаси! Нет!»
3: Прекрасная ледяная статуя, она таяла в его руках, и ветер, безжалостный, холодный, танцующий с тенями ветер, уносил ее частицы прочь, частицы праха.
2: Всего каких-то нескольких мгновений хватило, чтобы ее вновь не стало. В своих объятиях Сумрак сжимал лишь истлевший остов.
3: Череп Масакара оказался слишком близко. Он разрушил чары, вернувшие единственную любовь Сумрака к жизни спустя 300 лет. Не пожелав остановить Орду, вопреки призывам Тучигона, Сумрак сам обрек свою любовь на небытие, и он не мог не понять этого. Простая и ужасающая истина оглушающим пульсом колотилась в висках. Илюна умерла во второй раз и снова из-за него, как и 300 лет до этого.
2: Баюкая в руках рассыпающийся от времени скелет, Сумрак опустился на колени, потрясенный, сломленный, похожий на невероятно древнего старца, принявшего близость смерти как должное. А ветер продолжал бесноваться, сдирать с остова Илюны остатки истлевшей плоти и жонглировать ими, перекидываясь трепещущими в воздухе тенями.
3: Тот же день, позже. Так продолжалось долго. Очень долго. Уже весь горизонт успела занять огромная черная полоса. Орда накатывалась на Руанну. На крепостных стенах города начали разводить костры, чтобы растопить смолу и олово. Звучали глухие голоса боевых рогов, призывающие к оружию.
0: Тут и там блестели серебром наконечники копий, конические верхушки шлемов, стальные окружья наплечников. Люди внизу бегали и суетились, и город походил на муравейник, в который упала головня. Потом сумрак встал. Его помертвевший взгляд нашел Тучегона и ударил, словно заржавленной пикой. В нем уже не было ненависти, страдания, горя. На кудесника смотрели стеклянные, словно две темно-синие бусины, глаза. За ними не оставалось ни души, ни жизни. «Ты все знал, кудесник. Я предупреждал тебя. Я говорил, что тебе теперь есть что терять. Ты знал, что она умрет.
6: А ты мог спасти ее?»
0: «Мог. Ты играешь с жизнями людей так же, как я. Ты тоже считаешь себя богом?»
6: «Нет. Потому что, в отличие от тебя, я не собираюсь жить с этим. Ты ведь вернешься? Потом?»
0: «Да, я вернусь за тобой. Сначала я уничтожу тех, кто виновен в смерти Илюны, а затем того, кто принес ее в жертву. Может быть, этого будет достаточно.
6: Или нет?
0: Посмотрим. Если недостаточно, я уничтожу и этот город, потому что ей снова нужен могильник. Не уверен, что ты добился своего, кудесник. До встречи. Я буду ждать тебя здесь». Тени распахнулись за спиной сумрака двумя огромными черными крыльями. Он шагнул с парапета в пустоту, и они, уверенно подхватив его, понесли на восток, туда, где ширилась, затопляя горизонт, черная река, управляемая змеиным лордом. Глядя вслед улетающему сумраку, похожему на ангела тьмы, Тучегон подумал, что очень скоро там воцарится настоящий ад. Он ничуть не удивился, когда за спиной раздался хриплый, похожий на воронье карканье, кашель.
7: «Брат!»
0: «Да, ворон?»
7: «Я хотел бы составить тебе компанию. Нехорошо ждать такого в одиночестве, ты не против?»
0: «Это твоя жизнь?»
7: «Ага. А сколько той жизни осталось? Прежде чем начнется свистопляска, скажи мне только одно. Зачем требовалось все это представление? Почему именно так?»
0: «Я должен был дать ему мотив для того, чтобы сражаться за нас. Мотив, может быть, даже более весомый, чем любовь».
7: «И какой же?»
0: «Самый простой, брат. Месть. Даже боги мстительны. Мы же всего лишь люди».

0: Это был рассказ Виталия Обедина «Мотив».
1: Рэй Брэдбери. Зловещий признак новизны.
2: Я попал в Дублин впервые за много лет. Мотался по свету везде, кроме Ирландии. И не пробыл в отеле Royal Hibernian часа, как зазвонил телефон, а в трубке Нора. Сама Нора, какая радость. Чарльз, Чарли, детка, разбогател-таки. Богатые писатели покупают сказочные поместья. Нора, я рассмеялся. Ты когда-нибудь говоришь «здравствуй»? Жизнь коротка, теперь и прощаться толком нет времени. Так ты, может, купишь Гринвуд?
3: Нора, Нора, твое родовое поместье. Два века истории. Что останется с диким ирландским светом, гостями, банкетами, сплетнями? Ты не можешь пустить это все на ветер.

0: Еще как могу. Да нет, у меня чемоданы с деньгами мокнут на улице под дождем. Но, Чарли, Чарльз, я одна одинешенька в этом доме. Слуги сбежали помочь Эфенди. Сегодня последняя ночь. Ты писатель, тебе надо взглянуть на призрака. Мурашки бегут? Приезжай. Я раздаю загадки и дом. Чарли, ой, детка, ой, Чарльз. Бип. Молчание. Через 10 минут я летел по дорожному серпантину с зеленых холмов к синему озеру, туда, где средь сочных лугов притаилось сказочное поместье Гринвуд. Я вновь рассмеялся. Милая Нора, что бы ты ни пилила, веселье наверняка в самом разгаре. Вот-вот покатится кувырком. Берти прилетел из Лондона, Ник из Парижа, Алисия примчалась на машине из Голуэя. Какой-нибудь режиссер, вызванный за час телеграммой, десантируется вертолетом или прыгнет на голову с парашютом. Этакая манна небесная в черных очках. Может, заедет Марион с пекинесами и дрессировщиками, и те накачаются, как собаки. Я газовал, не в силах сдержать улыбку. К 8 я размякну, к полуночи ошалею от тряски тел, продремлю до полудня, вновь захмелею от плотного воскресного ужина, а где-то в промежутках редкая игра «Найди свободную койку» с ирландскими и французскими графинями, дамами и простыми неотесанными искусствоведами, выписанными по почте из Сорбонны, усатыми и не очень. А до понедельника миллиарды лет. Во вторник я осторожно, ох, как осторожно, тронусь к Дублину, умудренный женщинами, томимый воспоминаниями, нянчу себя, словно ноющий зуб мудрости. Я с трепетом припомнил, как 20-летним пареньком впервые переступил порог Гринвуда. 15 лет назад безумная старая герцогиня, напудренная мукой с зубами акулы, тягала меня и спортивный автомобиль на подъем, крича против ветра. «Тебе понравится, Норин, выездной питомник, опытные делянки. Ее друзья, смотрители и звери, тигры и киски, росянки и рододендроны. В ее ручьях плещет холодная рыба, горячая форель. В огромных парниках животных ненасильно раскармливают к искусственной атмосфере. В пятницу их завозят к Норе с чистым бельем, в понедельник бросают в стирку с грязными простынями, и каждый чувствует, что вдохновил, написал и пережил искушение, ад и страшный суд Боска. Поживи у Норы, и ты растаешь за теплой щекой Гринвуда, тебя будут нежно жевать каждый час. Ты пройдешь сквозь его коридоры, как провиант. Он раскусит последнюю сахарную косточку, высосет мозг и выплюнет тебя на глухой полустанок в слякоть и дождь». «Я что, намазан ферментами?» – перекрикивал я мотор. «Меня так просто не переваришь. Жреть на моем первородном грехе нет, дудки». «Дурачок», – смеялась герцогиня. «К воскресенью от тебя останутся одни ребрышки». На выезде из леса я отринул воспоминания и сбросил скорость, ибо разлитая в воздухе вязкая красота замедлила сердце, мозг, кровь, ступню на педали газа. Здесь, под озерно-синими небесами, у небесно-синего озера раскинулась вотчина Норы. Огромный старинный дом, называемый Гринвуд. Самые округлые холмы, самый дремучий лес, самые мощные дубы Ирландии окружили его кольцом. За 1000 лет до нас безвестные каменщики, безликие зодчие, воздвигли серые башни, летописи молчат, был ли тому резон. Сады Гринвуда расцвели 5 столетий назад, и еще 3 века спустя меж забытых могил и крипт, как после дождя, полезли флигеля и службы. Здесь сельский помещик превратил монастырский сад в амбар для овса. Тут 90 лет назад пристроили 2 крыла. За озером угадываются развалины охотничьего домика, проросшего мятой. Там дикие кони забредают в зеленую ряску, а возле холодных заводей покоятся кости распутных дочерей, непрощенных и в смерти, истлевших во мраке забвения. Я вспомнил свой первый приезд в Гринвуд. Входную дверь распахнула сама Нора. Стоя, в чем мать родила, на морозном крыльце, она заявила: «Опоздали, все кончилось». «Чепуха, подержи-ка вот это, малыш, и вот это тоже». 3 движения герцогиня разделась догола. Я стоял, как столб, сжимая в охапке ее одежду. «Заходи, простудишься». Голая герцогиня, похожая на устрицу без скорлупы, спокойно вошла к нарядным гостям. 1-0 в ее пользу», — вскричала Нора. «Придется теперь напяливать все снова, а я-то мечтала вас изумить». «Вам это удалось», — сказал я. «Ладно, пошли, поможешь мне одеться». В спальне мы прошли по ее одежде, озером мускусного запаха на блестящем паркетном полу. «Держи трусы, я в них влезу. Ты ведь Чарли?» «Очень приятно». Я покраснел, и тут меня разобрал истерический смех. «Не сердитесь», — выговорил я, наконец, застегивая ей лифчик. «Просто вечер в самом начале, а я вас одеваю. Я...» Где-то хлопнула дверь. Я обернулся, ища глазами герцогиню. «Исчезла», — пробормотал я. «Дом ее поглотил». «Верно. Я не видел герцогиню до обещанного ей дождливого утра вторника, но к тому времени она напрочь забыла, кто я и зачем». «Господи», — сказал я, — «это-то что? И это?» Не прекращая одевание, мы вошли в библиотеку. Внутри, как в зеркальном лабиринте, бродили воскресные гости. «Это, — указала Нора, — манхэттенский городской балет, принесенный по льду реактивной струей. Слева гамбургский, с другой стороны света. Божественный выбор. Враждующие балетные труппы не могут излить свой яд из-за разницы в языках. Им придется беседовать пантомимой. Посторонись, Чарли. Валькирии превращаются в рейнских дев. А эти ребята и есть рейнские девы. Береги фланг». Нора была права. Бой начался. Тигровые лилии наскакивали друг на друга, лепеча на разных наречиях, затем, отчаявшись, схлынули в разные стороны. Захлопали двери. Враги укрылись по комнатам. Ужас стал ужасающей дружбой, дружбы перегретой парной, беззастенчивой и, слава богу, невидимой страсти. А дальше с крутого склона субботы-воскресенья лавиной хрустальных подвесок посыпались писатели, художники, хореографы и поэты. И вместе с комком утрамбованных тел меня понесло прямиком к столкновению с сухопарой реальностью понедельника. И вот, много лет, много вечеринок спустя, я снова здесь. И Гринвуд здесь стоит, как стоял. Ни музыки, ни машин. «Здрасте», — подумал я. «Новая статуя у пруда». «Снова здрасте». «Не статуя. Нора». Она сидела, натянув на колени платье, и смотрела на Гринвуд, как будто меня нет в помине. «Нора». Она все так же смотрела на дом, на замшелую крышу, на небо в пустых окнах. Я повернулся проследить ее взгляд. Что-то и впрямь не так. Дом ли ушел на 2 фута в землю, земля ли расселась, оставив его одиноко стоять на промозглом ветру? Может, землетрясение им перекосило окна? Странные блики породили обман зрения. Входная дверь распахнута, из нее веет дыханием дома. Что-то неуловимое. Так ночью ловишь теплый выдох жены и вдруг пугаешься, уловив непривычный запах, запах другой женщины. Ты будешь ее, трясешь, зовешь по имени, кто она, что, откуда? Но сердце колотится, ты лежишь без сна рядом с неведомым. Я подошел. 1000 окон мое отражение встало подле молчащей норы. 1000 моих отражений тихо опустились на траву. «Нора», — подумал я, — «господи, вот мы и вместе». Тот первый приезд в Гринвуд. А потом много лет мы встречались снова и снова, прохожие в толпе, влюбленные в церкви, случайные попутчики в поезде, когда уже лязгнули тормоза. Толпа, напирая, валит к дверям, прижимая нас тесно-тесно, а там вокзалы, уже ни касаний, ни слова на долгие-долгие годы. И почти каждое лето мы рвали живую нить, полагая, что больше не встретимся, не прибежим за помощью. И снова кончалось лето, садилось солнце, приходила Нора с пустым ведерком и я с разбитой коленкой. Берег был пуст, нам оставалось сказать «здравствуй, Нора» и «здравствуй, Чарльз». А ветер крепчал, море чернело, словно стая кальмаров замутила его чернилами. Я часто думал, ведь будет день, когда мы, описав круг, вернемся на прежнее место. Когда-то, лет 12 назад, случилась минута, когда мы держали любовь, ушинку на кончике пальца, встречным дыханием губ. Но это случилось в Венеции, где Нора, оторванная от родимых корней, от Гринвуда могла принадлежать мне сполна. И тогда наши губы слились так тесно, что не досуг было требовать постоянства. Разняв их, искусанные, припухшие, мы не нашли в себе сил сказать: «Пусть так будет всегда. Квартира, дом, где угодно, только не в Гринвуд. Не в Гринвуд снова, останься! Может, слишком жесток полуденный свет, слишком явственно видны лица?» А скорее капризные дети притомились игрой, испугались попасть в ловушку. Так или иначе, перышко, задержавшись, порхнуло с пальца, и не знаю, кто первый перестал дуть. Нора соврала просроченную телеграмму и убежала в Гринвуд. Связь порвалась. Капризные дети не пишут. Не знаю, что за песчаные замки она порушила. Нора не ведает, как рубашки на мне линяли от страстного пота. Я женился, развелся, путешествовал. И вот на исходе странного дня мы вновь сошлись у знакомого озера в беззвучном зове, в бездвижном стремлении, словно не было этих лет. «Нора», — я взял ее за руку, пальцы были холодные. Что случилось? Она рассмеялась, замолкла, отвела взгляд, потом вновь рассмеялась натужным смехом, который легко переходит в слезы. «Ой, Чарли, миленький, думай смелей, с ног на голову, к навязчивым снам. Случилось, Чарли, случилось?» Она замолчала. Мне стало страшно. «Где слуги, гости?» «Гости, — сказала она, — приходили вчера». «Не может быть. Ты никогда не ограничивалась пятничными посиделками. Воскресное утро заставало на этих лужайках шабаш разбросанных одеял. Так в чем же дело?»
1: «Хочешь знать, почему я тебя позвала, Чарли?»
0: Нора по-прежнему глядела на дом.
1: «Я хочу подарить тебе Гринвуд. Если он тебя примет и не выставит вон».
0: «Но я не хочу».
1: «Не важно, что ты хочешь. Главное, что хочет он».
0: Мэг примчалась из Парижа. Эфенди прислал из Ниццы потрясающую девушку Роджер. Перси, Ивлин, Вивьен, Джон. Все были здесь. Матадор, чуть не убивший писателя из-за танцовщицы. Ирландский драматург, он еще падал со сцены пьяный. Между 5 и 7 прибыли 97 человек. Полуночи все разъехались.
2: Я прошел по лужайке. Да, на траве различались следы 3 десятка протекторов.
0: «Он не позволил нам веселиться», — тихо сказала Нора. Я обернулся. «Кто? Дом?»
2: Музыка была превосходна, но ее заглушали перекрытия. Смех отдавался зловещим эхом.
1: Беседа не клеилась, закуски вставали в горле. Вино текло мимо рта. Никто не прилег и не на 3 минуты. «Не веришь?»
0: Но все разбежались, как тараканы, а я спала на лужайке. Знаешь почему?
1: «Догадайся. Пойди погляди, Чарли».
0: Мы подошли к открытой входной двери. «Что смотреть?»
2: «Все. Комнаты, сам дом.
0: Ищи отгадку. Когда устанешь ломать голову, я объясню, почему не могу здесь жить и почему Гринвуд твой, если захочешь. Иди один».
2: И я вошел, замирая на каждом шагу. Я тихо ступил на желтый с подпаленными паркет огромного зала. Скользнул глазами по эдессонским шпалерам, подошел к витрине. На зеленом бархате, как прежде, покоился мраморный греческий медальон.
0: «Ничего!» — крикнул я в холодный вечер за дверью.
1: «Подожди, посмотри все. Библиотека.
0: Запах ручных переплетов вишневой, брусничной, лимонной кожи колышется, словно море. Мерцают зрачки золотого тиснения корешков. Над камином, где укрылась бы свора гончих, чудесные девушки и цветы Гейнсборо, возле которых отогревались сердца ни одного поколения владельцев. На картине открытый портал, за ним летний сад. Мне всегда хотелось просунуть голову в раму, понюхать цветы, коснуться пушка на девических шеях, различить жужжание сшивающих воздух пчел.
2: «Ну!» — послышался голос издалека.
0: «Нора!» — закричал я. «Иди сюда! Здесь нечего бояться! Еще светло!»
2: «Нет!» — печально отвечал голос. «Солнце садится! Что ты видишь, Чарли?»
0: «Я выхожу из зала на винтовую лестницу, вижу коридор. В воздухе не пылинки. Открываю дверь погреба. 1000 бутылок и бочек. Кухня, Нора! Это безумие!»
1: «Правда?» «Ты понял?» — отзывается голос. «Вернись в библиотеку. Встань посреди комнаты. Видишь своих любимых девушек и цветы?»
0: «Они здесь».
1: «Их здесь нет. Видишь серебряную флорентийскую сигаретницу?»
0: «Вижу».
1: «Не видишь. А коричневый диван, стоящий особняком, где вы с папой пили однажды херес?»
0: «Да».
1: «Нет», — выдохнул голос.
0: «Да, нет.
1: Вижу, не вижу. Довольно, Нора?»
2: «Более чем, Чарли. Как ты не догадываешься? Разве ты не чувствуешь, что стало с Гринвудом?» Я обернулся. Потянул носом непривычный воздух. «Чарли», — говорила Нора из-за дверей слабеющим голосом, «4 года назад Гринвуд сгорел дотла. Я побежал». Нора бледная стояла в дверях.
1: «Что?» — закричал я.
2: «Сгорел дотла», — повторила она. 4 года назад.
0: Я шагнул наружу 3 долгих шага, взглянул на стены и окна.
2: «Нора, он стоит? Он здесь?»
1: «Нет, Чарли.
2: Это не Гринвуд. Я потрогал серый камень, красный кирпич, темно-зеленый плющ. Провел рукой по резной испанской двери. Не может быть. Может, сказала Нора. Все новое. От конька крыши до кладки погреба. Новое, Чарли. Новое. Это дверь, присланная из Мадрида в прошлом году. Плиты вытесаны под Дублином 2 года назад. Окна изготовлены в Уотерфорде этой весной. Я шагнул в дверь. Паркет сделан во Франции, доставлен прошлой осенью. Но шпалеры, вытканы под Парижем, повешены в апреле. Все такое же, Нора. Да, не правда ли? Я ездила в Грецию, чтобы заказать точную копию мраморного медальона. Витрину сделали в Реймсе. Библиотека. Те же книги, такой же ручной переплет, тиснение также расставлены. Только восстановление библиотеки обошлось мне в 100 тысяч фунтов. Но они такие же, Нора, такие же, изумленно кричал я. И вот мы в библиотеке, я указываю на серебряную флорентийскую сигаретницу. Уж ее-то, конечно, спасли из огня. Нет, нет, ты знаешь, что я художница. Я вспомнила, нарисовала эскиз, отвезла во Флоренцию. Фальшивку закончили в июле. Девушки и цветы Гейнсборо. Вглядись. Творение Фрица. Помнишь жуткого битника с Монмартра? Он берет холст, поливает краской, запускает над Парижем в виде воздушного змея. Пусть ветер и дождь потрудятся за него, а потом продает за безумные деньги. Вспомнил? Так вот, оказалось, что Фрица – тайный поклонник Гейнсборо. Он убьет меня, если узнает, что я проболталась. Он написал девушек по памяти. Правда, очень похоже?
0: Очень. Господи, Нора, ты правда меня не обманываешь? Если бы.
2: Думаешь, я сошла с ума? Знаю, думаешь. Ты веришь в добро и зло, Чарли. Я прежде не верила. И вдруг оказалось, что я старая, раскисшая от дождя. Мне стукнуло 40, стукнуло обухом по голове. Знаешь, что я думаю? Дом себя уничтожил.
0: Дом? Она заглянула в зал, где сгущались вечерние тени.
2: Мне было 18, когда на меня упали все эти деньги. Когда мне кричали «стыдно», я отвечала «фу». Мне говорили «совесть», а я смеялась «старая повесть». Но когда дождевая бочка переполнилась, а дождь все падал, стекал по трубе, и вдруг я увидела, что по краям налито грехом, и есть совесть, и есть стыд. Во мне тысячи юношей, Чарли. Они летели на свет моих окон, потом уезжали, а я думала, они далеко. Нет, Чарли. Их шипы остались во мне, отравленные шипы, которые я так любила. Мне нравилась сладкая боль, и казалось, время и странствие сгладят ее следы. И теперь я знаю, что вся в отпечатках пальцев. Каждый дюйм моей кожи, Чарльз, секретный архив ФБР. Тысячи славных ребят вонзали в меня жало, и теперь, не тогда, я истекаю кровью. Я залила ей весь дом. Мои друзья, не верящие в совесть и стыд, набивались сюда, как в огромный вагон подземки, и смыкались устами, и сходили потом на стены, брызгали на пол страданием. Дом осаждали убийцы, Чарли. Каждый с коротким кинжалом. Они отдавали себя на заклание, думая убить одиночество, но не находили покоя, лишь краткий расслабленный стон. В этом доме все были несчастливы, Чарли. Теперь я знаю. Да, они и казались счастливыми, Чарльз. Когда столько смеются и пьют, и в каждой постели, как хлеб с ветчиной, бело-розовый сандвич тел, думаешь, как весело, как славно мы собрались. Но это ложь, Чарли. Мы оба с тобой знаем. Дом пропитался ложью. Так было при мне, при отце, при деде. Дом вечно бурлил весельем, а это признак беды. 200 лет убийцы наносили друг другу раны. Стены сочатся влагой. Дверные ручки залапаны, от Гейнсборо тяпнут осенью. Убийцы входили и выходили, Чарли. Дом копил их грехи. А если наглотаешься мрака, Чарли, тебя вырвет. Моя жизнь рвотная, я давлюсь своим собственным прошлым, и дом давился. И вот расплющенные стыдом, я услышала ночью, как в роскошных кроватях ерзают накопленные грехи. От трения занялось пламя. Сперва оно в библиотеке листало книги, затем пировало в погребе. К тому времени я вылезла в окно и спустилась по плющу на лужайку. Там же были слуги. В доме привратника отыскалось шампанское и сухари. Мы устроили пикник. Это было в 4. В 5 приехали пожарные, и вовремя они видели, как рушится крыша. К облакам взметнулся фонтан искр. Мы налили им шампанского и вместе смотрели, как умирает Гринвуд. К утру все было кончено. Он должен был уничтожить себя, ведь правда, Чарли? От всей нашей гнусности, меня и моих предков. Мы стояли в холодном

Купить пожарных шампанским, местную газету 4 ящиками джина. За милю отсюда не просочилось и словечко. Успею еще рассказать. Пусть это будет сюрприз. А сейчас за работу. Я помчалась в Дублин к поверенному, у которого папа хранил чертежи и планы отделки. Месяцами я просиживалась с секретарем, играя в ассоциации, чтобы вызвать в памяти греческие лампы, римские изразцы. Я закрывала глаза, чтобы припомнить каждую ворсинку ковра, каждый дюйм бахромы, завиток лепнины, бронзулетки, дверные ручки, подставку для дров, выключатели. Когда список в 10 000 названий был завершен, я вызвала плотников из Эдинбурга, плиточников из Сиенны, каменерезов из Перуджи. Они стучали, строгали, резали 4 года, Чарли, а я торчала на фабрике под Парижем. Смотрела, как паучки выплетают мои ковры и шпалеры. В Уотерфорд я приглядывала, как выдувают стекло, а в свободное время охотилась. Чарли, как ты думаешь, ведь такого не было, никто не устанавливал утраченного в малейшей подробности, в точности. Не надо ворошить прошлое. Я думал, его можно забыть. Новый Гринвуд восстанет на месте прежнего. С виду он будет как старый, только лучше, потому что новый. Я думал, все начнется с чистой страницы. Я так тихо жила, покуда он строился. Это само было приключением. Я закончила дом. Мне казалось, я обновилась. Я возрождала его, ликуя. Наконец-то, думала я, в Гринвуде поселится счастье. Все завершилось 2 недели назад. Последний камень, последние черепицы легли на место. Я разослала приглашение по всему миру. Вчера приехали гости. Светские львы из Нью-Йорка, пахнущие хлебным деревом, хозяева жизни. Легконогие афинские футболисты. Негритянский балет из Йоханнесбурга. 3 сицилийских бандита, или они актеры. 17 скрипачек, которых можно умыкнуть, едва они отложат смычки и бросят прятать коленки. 4 чемпиона по конному полу, 1 теннисист, подтянуть мне струны. Очаровательный французский поэт. Господи, Чарльз, я хотела закатить праздник. Открывается усадьба Феникс, владение Норы Гриндон. Могла ли я знать, что дом нас не примет? Разве дом может кого-то принять или не принять? Может. Если он совсем новый, а все остальные, независимо от возраста, много старше. Он только родился. Мы старые, умирающие. Он добро, мы зло. Он хотел оставаться чистым и выставил нас вон. Как? Просто тем, что он — это он. Такая стояла тишь, ты не поверишь. Нам казалось, что кто-то умер. Очень скоро все это почувствовали, хотя не признавались. Просто сели в машины и уехали. Оркестр собрал инструменты и умчался на 10 лимузинах. За ним последние гости вдоль озера, словно на ночной пикник. Но нет, кто к самолету, кто в порт, кто в Голуэй, молча трясясь от холода. А дом остался пустым. Даже слуги укатили на велосипедах. Прием кончился, не начавшись, потому что не мог начаться. Я говорила, что спала всю ночь на лужайке наедине со старыми мыслями, и тогда поняла, кончились мои годы, а я сгорела, как головешка, а пепел не может строить. Новая дивная птица молчала в морозной тьме. Я знала, ей ненавистно мое дыхание. Я кончилась. Она началась здесь. Нора закончила рассказ. Довольно долго мы сидели молча. Сумерки вползали в комнаты, гасили глаза окон, ветер наморщил озеро. Я сказал, не может быть. Разумеется, ты проспишь здесь ночь, если захочешь. Убедись сам, чтобы больше не спорить. Попробуем заночевать в доме. Попробуем? Мы не продержимся до рассвета. Давай зажарим яичницу, выпьем чуть-чуть, рано уйдем спать. Ложись на одеяло, не раздевайся, ты еще поблагодаришь за этот совет. За едой мы больше молчали. Выпили вина. Послушали, как в новом доме бьют навехонькие часы. В 10 Нора велела идти в спальню. «Не пугайся!» — крикнула она с лестницы. «Дом не желает нам зла, просто он нас боится. Я буду читать в библиотеке. Когда соберешься, зайди за мной. На часы можешь не смотреть, я все равно не лягу». «Я буду спать, как сурок», — пообещал я. «Будешь ли?» — отвечала Нора. Я забрался в новую постель и лежал в темноте, курил. Спать не хотелось, не было и страха. Я ждал чего-то необычного. В полночь я еще бодрствовал. Не заснул и к часу. 3 сна не было и в помине.

0: хрипел, не вздыхал, не нашептывал. Он ждал, как и я, подстраиваясь под мое дыхание. В 3:30 дверь моей комнаты отворилась. Мрак шевельнулся во мраке. Лица и рук коснулся холодный ветер. Я медленно сел. Прошло 5 минут. Сердце почти не билось. Потом далеко внизу распахнулась входная дверь. Опять ни скрипа, ни шороха, только щелчок, да сильнее потянуло сквозняком. Я встал и вышел на лестницу. Входная дверь, правда, была открыта. Лунный свет заливал половицы, сиял на новых стенных часах. Звонко тикал недавно собранный механизм. Я спустился и вышел. «Ну вот и все», — промолвила Нора. Она стояла подле моей машины. Я подошел. «Ты ничего не слышал?» — сказала она. «И все-таки слышал, верно?» «Да». «Теперь ты готов ехать?» Я оглянулся на дом. «Почти». «Так ты понял, что все кончено? Что скоро заря нового дня?» «Чарли, мое сердце замерзло, заплесневело, гонит черную кровь. Ты же знаешь, Чарли, оно так часто билось под тобой. Ты знаешь, какая я старая. Ты знаешь, сколько во мне темниц и пыточных камер и синих осенних сумерек. Но...» Нора взглянула на дом. «Вчера около 2 я лежала в постели. Вдруг распахнулась входная дверь. Я поняла, что дом накренился, стряхнул щеколду и распахнул створки. Я вышла на лестницу, а внизу расстилалось лунное озеро. Дом словно говорил: скатертью дорожка, ступай молочной рекой, уходи в свою тьму, старуха, там тебе место. Ты беременна, в твоей утробе переношенный младенец-призрак. Ты не разродишься, и однажды он убьет тебя. Чего ты стоишь?» Так вот, Чарли, я побоялась запереть дверь. Я знала, что все это правда, что мне здесь больше не спать, я вышла. У меня есть порочное логово в Женеве, я заберусь туда, но ты моложе и чище, Чарли. Я хочу, чтобы дом остался тебе.
1: Я не так молод.
0: Моложе меня.
1: И не так чист. Он прогнал и меня, Нора. Дверь моей комнаты отворилась. «Ой, Чарли!» — выдохнула Нора и коснулась моей щеки. «Ой, Чарли!» И потом тихо. «Извини. Не надо, поедем вместе». Нора открыла машину.
0: «Можно я поведу? Мне хочется гнать до самого Дублина. Ты не против?»
1: «Ничуть. А твои вещи?» «Те, что в доме, пусть ему и останутся».
0: «Куда ты?»
1: «Я остановился. Надо закрыть дверь».
0: «Нет», — сказала Нора. «Пусть будет открыто».
1: «Как? Туда заберутся?» Нора тихо рассмеялась. «Но только хорошие люди, верно?» Я подумал, потом кивнул.
0: «Да».
1: Уезжать не хотелось. Я вернулся и встал у машины. Тучи сгущались, пошел снег. Большие белые хлопья сыпались в лунном свете, мягкие и безобидные, как болтовня ангелов. Мы сели в машину, хлопнули дверцы. Нора включила зажигание.
0: «Готов?» — спросила она.
1: «Готов».
0: «Чарли», — сказала Нора, — «когда мы приедем в Дублин, поспишь со мной несколько дней? Я не в том смысле, просто мне нужно, чтобы кто-нибудь был рядом. Хорошо?»
1: «Конечно». «Вот бы...» — глаза ее наполнились слезами.
0: «Господи, вот бы сгореть и начаться снова. Сгореть, а потом снова войти в этот дом, жить там вечно, как сельская девушка, питаться ягодами. О, черт! Что об этом говорить?»
1: «Поезжай, Нора», — сказал я мягко. Машина тронулась. Мы мчались вдоль озера, взметая колесами гравий, в холмы, в заснеженный лес. На последнем подъеме Нора перестала плакать. Она ни разу не оглянулась. Снег пошел гуще. Стрелка спидометра замерла на 70. Мы ехали к темному горизонту, к холодному серому городу, и всю дорогу не выпуская, я держал ее за руку.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Убив собственную мать при обстоятельствах, которые были названы с особой жестокостью, я попал под арест, а затем и под суд, который длится по счету на настоящий день вот уже 7 лет. Сегодня, подводя итог, судья сказал, что ему еще ни разу в жизни не приходилось выносить приговор по столь жуткому преступлению. Тогда с места поднялся мой адвокат и заявил:
1: «Ваша честь, преступление может рассматриваться как ужасное или, если угодно, восхитительное лишь в сравнении с чем-то. Если бы вы имели возможность ознакомиться с подробностями прошлого убийства, которое было совершено моим подзащитным, речь идет об убийстве его дяди, вы, полагаю, имели бы основание усмотреть в его последующем преступлении явную тенденцию к его, моего клиента, исправлению и даже проявлению к жертве своего рода сыновьей почтительности, тогда как ранее он, мой клиент, был абсолютно глух к родственным чувствам. Неописуемые, выходящие за все и всяческие пределы жестокость предшествующего убийства, безусловно, могла бы быть вменена ему, моему клиенту, в вину. И если не принимать во внимание обстоятельств, что достопочтенный судья, выносивший приговор по тому делу, одновременно являлся президентом страховой компании, в которой мой клиент незадолго перед этим на крупную сумму застраховал свою жизнь, указав в графе «риск» не что-нибудь иное, но именно повешение. Так вот, если не принимать во внимание это, то действительно трудно представить, каким образом он, мой клиент, мог быть оправдан. Однако, поскольку факт оправдания все-таки имел место, то он, как бы то ни было, создает прецедент. Таким образом, попрошу вашу честь выслушать показания моего клиента по тому прошлому делу и решить, не является ли дело нынешнее гораздо менее заслуживающим наказания. Также прошу учесть, что он, мой клиент, претерпит значительный моральный ущерб непосредственно в процессе произнесения этих своих показаний, ибо они, показания, заставят вновь пережить его, моего клиента, те тяжкие воспоминания, которые связаны с ним, прошлым убийством.
2: «Ваша честь, я возражаю», — поднялся с места окружной прокурор. «Апелляция к обстоятельствам прошлого дела была бы законной, окажись этот довод выдвинут 3 года назад, весной 1881 года. Однако, поскольку в надлежащее время обвиняемый не сделал соответствующего заявления, на сей день срок давности...»
3: «С формальной точки зрения вы правы», — покачал головой судья.

и в апелляционном суде ваш довод был бы принят во внимание. Но в данном случае, поскольку имеет место быть суд присяжных, а речь идет о возможности или невозможности вынесения оправдательного приговора, ваше возражение не принимается. «Ваша честь, я протестую», — сказал прокурор. «В данном случае вы не имеете права протестовать», — объяснил судья. «Ибо для вынесения протеста вам нужно было заблаговременно подать апелляционную жалобу насчет дополнительных заявлений, произносимых под присягой. В следующий раз будьте внимательнее, сэр. Ведь именно за такую ошибку я был вынужден отстранить от процесса вашего предшественника. Правда, это было давно, еще в первый год заседаний по этому делу. Так что, пожалуйста, давайте поскорее приведем обвиняемого к присяге и пусть воспользуется своим шансом». Непосредственно вслед за этим я произнес слова присяги, а потом произнес оправдательную речь, которая произвела на судью столь сильное впечатление, что он, даже не озаботясь дальнейшим поиском смягчающих обстоятельств, просто поручил жюри присяжных утвердить мне оправдательный приговор, что и было сделано. В результате я вышел из здания суда невинным аки агнец, без единого пятнышка на своей репутации. Речь эту я, впрочем, сейчас приведу. Возможно, она вам пригодится. Я родился в 1856 году в городишке Каламаки, штат Мичиган, в семье честных и уважаемых родителей, что было мне в последующие годы большим утешением. Прошу суд отметить, из этих двух родителей я припроводил на небо только одного. В 1867 году семья переехала в Калифорнию и поселилась неподалеку от поселка, носящего живописное название «Головы негра», где мой отец открыл дорожное агентство, которое и процветало в соответствии с его представлениями о процветании, а также деловыми возможностями. Он был тихий, замкнутый человек, а сейчас его чувства смиряет еще и почтенный возраст. Тем не менее, глубоко убежден. По поводу того события, о котором я вам намереваюсь поведать, он бы испытывал только и исключительно бурную радость, может быть, несколько умеряемую тем плачевным обстоятельством, что я, его единственный сын и наполовину сирота, нахожусь сейчас под судом. 4 года спустя, поздним вечером, к нам в дом постучались бродячие проповедники. У них не было денег, чтобы оплатить ночлег, и вместо этого они прочли нам проповедь столь зажигательную, что мы всей семьей, хвала Создателю, немедленно обратились к религии и сочли свой тогдашний бизнес недостаточно богоугодным. Мой отец, под воздействием христианских чувств, сразу же написал в Стоктон своему брату, достопочтенному Уильяму Ридли, а когда тот приехал, не просто предложил ему войти в дело, но и буквально передал наше дорожное агентство под его руководство. И это несмотря на то, что взнос дядюшки Уильяма сводился к минимуму. Ни денег, ни юридического обеспечения, только винчестер, да укороченный, чтобы удобнее было носить под плащом, дробовик, ну и еще комплект сделанных из мешковины масок на самого дядюшку и его сыновей, Ридли-младших. Вскоре после этого наше семейство перебралось из окрестностей Головы Негра в поселок с не менее живописным названием «Скала Призраков», где открыло богоугодное заведение, а именно танцевальный зал. Он получил благочестивое название «Во имя Господа под шарманку», и каждый вечер перед началом танцулек там неизменно читалась молитва. Именно в этом заведении моя почтенная мать, да будет она благословенна в танце, получила за некоторые особенности своей фигуры прозвище «Пляшущая моржиха». Осенью 75-го мне довелось проезжать на почтовом дилижансе по маршруту «Койот-Махала-Скала Призраков». Кроме меня, в том дилижансе было еще 4 пассажира. Не доезжая примерно 3 миль до Головы Негра, наш экипаж был остановлен вооруженными людьми в масках. Эти люди, которых я, несмотря на маски, безошибочно идентифицировал как моего дядю Уильяма и 2 его сыновей, очень тщательно обшарили весь дилижанс, не нашли ничего заслуживающего внимания в пассажирском багаже и принялись за самих пассажиров. Прошу обратить внимание, что я был целиком и полностью верен семейным ценностям. На равных с остальными пассажирами поднял руки, дал себя обыскать, лишился золотых часов и $40. Но ни тогда, ни позже, даже полусловом не дал понять кому-либо из своих попутчиков, что опознал джентльменов, обеспечивших нам столь волнующие минуты.
Однако через несколько дней я наведался в голову негра, зашел в бывшую нашу, а теперь дядюшкину контору и попросил его также по-семейному вернуть мне деньги и часы. К моему удивлению, дяди и кузены категорически отрицали свою причастность к тому ночному эпизоду. Более того, признав, что им об этом эпизоде известно, как и все округи, они сделали вид, будто подозревают в его организации меня с отцом и считают этот наш, будто бы наш эпизод, вопиющим нарушением семейного разделения труда. Дядюшка даже намекнул, что в качестве ответного жеста рассматривает возможность учреждения в голове негра танцевального зала с целью перехватить часть наших клиентов. Увидев в этом замечательную возможность, ибо, по правде говоря, наше заведение в «Скале призраков» уже и без того начало при всей богоугодности терять популярность, я пообещал дяде забыть о прошлом, при условии, что он возьмет меня в долю и, разумеется, скроет эту нашу маленькую договоренность от отца. Тем не менее, дядюшка Уильям отверг даже это предложение, столь щедрое и справедливое. Тогда я понял, что ему абсолютно незачем оставаться в живых.

0: тщательно продумав, как воплотить этот свой план по лишению дядюшки жизни в жизнь, я поделился им с родителями и получил их благословение. Отец сказал, что он гордится мной, а мать добавила, что хотя ее религиозные чувства запрещают молиться за чью-либо смерть, она будет без каких-либо уточнений молить Бога об успехе моего начинания, причем в череде ежедневных молитв это окажется первой. Однако убить такого человека, как мой дядя, не так-то просто. Поэтому в качестве предварительной меры я, заботясь о своей безопасности, записался кандидатом в скалопризрачное отделение могущественного ордена рыцарей убийства. Спустя некоторое время, когда истек мой испытательный срок, я уже, как полностью посвященный, получил допуск к спискам членов ордена и лишь тогда узнал, кто в нем состоит. Все обряды посвящения производились в масках, почти таких же, как были приняты в семье дядюшки. Каково же было мое изумление, когда в списке имен я обнаружил своего дядюшку. Его фамилия значилась в третьей от начала строке, а должность звучала как «младший вице-канцлер порядка». Тут я почувствовал, что судьба дает мне возможность превысить мои самые смелые мечты, ведь доселе я рассчитывал совершить только одно лишь убийство, а теперь вдруг понял, что могу добавить к нему неповиновение иерархам ордена и предательство интересов ордена. Моя добрая мать по такому поводу, несомненно, сказала бы, что это знамение свыше. А вдобавок, как раз тогда произошло нечто, не просто наполнившее мою, так сказать, чашу радости до краев, но и переполнившее ее, так что чистая радость хлынула по стенкам. За нападение на дилижанс, то самое, при котором я лишился денег и часов, была арестована банда из трех человек. Это оказались какие-то совсем залетные грабители, чужие в нашей местности, и хотя я приложил массу усилий, чтобы посеять сомнения в их вине и перенести ее на некое очень известное в здешних краях семейство, тоже из трех человек, все оказалось в туне. Грабители были осуждены. Так что задуманное мной убийство вдобавок ко всему становилось еще и полностью бессмысленным, на что ранее даже надеяться не приходилось. Итак, одним прекрасным утром я, вооруженный винчестером, появился перед жилищем дядюшки Уильяма и спросил сидевшую на крыльце тетушку Мэри, дома ли ее муж, сразу же сообщив, что прибыл по важному делу, мне нужно его убить. Тетушка улыбнулась весьма сардонически, сопроводив эту ухмылку словами, что многие весьма достойные джентльмены прибывали сюда с аналогичными намерениями, а удалялись не своими ногами и без каких-либо намерений вообще. Так что я должен ее простить, если она, никоим образом не подвергая сомнению мою добросовестность, все же усомнится насчет моей компетентности в этом вопросе. Это прозвучало так, словно по мне за милю видно, что я до сих пор никого еще не убивал. Оскорбленный недоверием, я вскинул винтовку и ранил китайца, который как раз в этот момент случайно оказался напротив входа в дом. Тетушка, покачав головой, сказала, что знает многие семьи, которые могли бы сделать нечто в этом роде, но Билл Ридли все-таки лошадка совсем другой масти. После чего, правда, не отказалась сообщить мне, что я найду его за ручьем на овечьем выгоне. И добавила, что надеется, в этой схватке победит достойный. Но кто именно, не сказала. Как видите, тетя Мэри – женщина очень справедливая. Я таких больше не встречал. А вы? Дядюшку я обнаружил как раз в тот момент, когда он, стоя на коленях спиной ко мне, скоблил расстеленную на траве баранью шкуру. Поскольку в пределах его досягаемости не было ни ружья, ни револьвера, у меня не поднялась рука хладнокровно и безжалостно застрелить своего ближайшего родственника. Напротив, я подошел вплотную, вежливо поздоровался, и едва лишь дядюшка поднял голову, крепко врезал ему прикладом своей винтовки по темени. Удар у меня хорошо поставлен, так что дядюшка, коротко содрогнувшись всем телом, простерся навзничь, бессмысленно уставившись в небо и выпустив из пальцев то, что держал в момент нашей встречи, а именно разделочный нож. Прежде чем он пришел в себя и сумел что-либо предпринять, нож был уже в моих руках. Вы все, конечно, знаете, что если человеку подрезать ахиллово сухожилие, то крови при этом он потеряет немного, но на ногу не сможет ступить. Ну или на обе ноги, если подрезать и правое, и левое сухожилие. Так что дядя, очнувшись, обнаружил себя полностью обезноженным и целиком в моей власти.
1: «Сэмюэль, мальчик мой», — сказал он, — «ты меня одолел. Я достаточно великодушен, чтобы признать этот факт, не пытаясь его оспорить. Так что прошу тебя лишь об одном. Прежде чем прикончить, доставь меня домой. Ибо я хочу, как подобает добропорядочному человеку, умереть под своим кровом и в кругу семьи».
2: Подумав, я ответил, что считаю просьбу выполнимой, если он не возражает против того, чтобы проделать это путешествие в мешке. И мне нести будет легче, и вопросов со стороны соседей, если таковые случайно встретятся, не возникнет. Дядя согласился, и я сходил к сараю за мешком из-под муки. Однако, как выяснилось, мешок был, хотя и шире моего дядюшки, однако гораздо короче. Так что я был вынужден согнуть его так, что колени прижимались к груди, и, завязав горловину мешка над дядиной головой, тронулся в обратный путь. Дядя Уильям был человек крупный и даже в мешке не сделался меньше, во всяком случае, по весу. Я с большим трудом взвалил его на спину. Шатаясь, пробрел некоторое расстояние к дому, но вскоре понял, что задача мне предстоит гораздо более трудная, чем казалось. К счастью, остановился передохнуть я как раз под дубом, на толстой поперечной ветви которого соседские дети устроили самодельные качели, попросту дощечку на двух веревках. На эту дощечку я и присел для отдыха, но потом веревки, прочно закрепленные на дереве, подтолкнули меня к оригинальному решению. Не прошло и 20 минут, как мешок, содержавший в себе моего дядюшку, раскачивался подобно маятнику, надежно обвязанный этими веревками в 5 футах над землей. Надо сказать, что дядю Уильяма я в свои планы не посвятил, так что он пребывал в полнейшем неведении по поводу того, чем я занимаюсь. В чести его должен заметить, что он даже при таких обстоятельствах не роптал на судьбу, а те слова, которые все-таки доносились из мешка, были чем угодно, только не смиренными призывами к христианскому милосердию. Отступив на несколько шагов, я полюбовался деянием рук своих. Тем временем один из дядюшкиных баранов, очень приметный, заинтересовавшись, подходил все ближе. Без этого барана не стоило и за дело браться. Но он был в наличии и в самом дурном расположении духа. Впрочем, в ином расположении духа его никто никогда не видел. Это был баран-боец, знаменитый на всю округу, кошмар и гордость дядюшкиного стада. Трудно сказать, за что именно он обиделся на весь мир, но обида была глубока, а порожденная ей месть страшна. Вялое слово «бодаться» даже близко не передает масштабов развиваемой им военной деятельности. Его врагом был весь окружающий универсум, с которым баран и сражался, используя тактику даже не стенобитного тарана, но пушечного ядра. Разогнавшись, он в длинном прыжке воспарял над землей, как ангел или демон, описывал параболу, рассекая воздух, подобно птице, и обрушивался на противника, что бы тот ни представлял, под рассчитанным с исключительной точностью углом, так что основной разрушительный эффект создавался не столько за счет прочности его рогоносного лба, сколько благодаря весу и скорости. Энергия его удара в пересчете тонн на квадратный фут была колоссальна. При столкновении лоб в лоб этот баран одним ударом насмерть сражал быка 4-летку. Ни одна каменная ограда не могла противостоять ему сколько-нибудь долго. Ни одно дерево, по каким-то причинам вызвавшее его гнев. Все их он, расщепив, повергал во прах и попирал победоносным копытом их листья. И вот это воплощение грубой силы. Это апокалиптическая тварь, эта живая молния, доселе мирно отдыхающая в тени соседнего дуба, проявила интерес к тому маятнику, который сейчас моими стараниями изображал из себя его хозяин, висящий в мешке. И жаждая новых подвигов и славы, зверь из бездны шагнул вперед. Я еще раз качнул мешок, уже не плавно, а резко. Скрытый внутри дядюшка издал долгий вопль, полный боли и угрозы, и закончившийся тем протяжным стенанием, на которое способен только разъяренный или, наоборот, попавший под колесо кот. Этого оказалось достаточно, чтобы грозный Овен немедленно перевел свои боевые приготовления в последнюю фазу. Четвероного чеканя шаг, он остановился в 50 ярдах от живого маятника, который своим движением и все еще доносящимся из глубин мешковоплем, казалось, вызывал на бой. Голова круторогого демона внезапно склонилась до земли, будто придавленная весом собственных рогов. А затем я увидел только белую полосу, прочертившую пространство от того места, где секунду назад стоял баран, почти до того, где висел дядя Уильям. 46 ярдов из 50. Последние 4 ярда баран преодолел уже над землей в прыжке. Для атаки он выбрал нижнюю часть мешка и, ударив в него со страшным стуком, подбросил вертикально вверх. Заорав так, что прошлый вопль можно было счесть за легкую разминку, мой дядя взмыл выше уровня ветви, на которой крепились качели. Там натяжение веревки оборвало его полет и швырнуло в мешок назад, в точности на голову свирепому овну. Тот упал и покатился по земле клубом спутанной белой шерсти, в которой мелькали то огромные рога, то копыта. Однако вскоре баран поднялся, тряхнул головой и сперва злобно затанцевал на месте, а потом начал пятиться, готовясь к новой атаке. Отойдя на прежнее расстояние, он ринулся вперед такой же неразличимой для глаза белой длиннорунной волной. Вновь 46 ярдов стремительного бега, затем 4-ярдовый прыжок. Но на этот раз, пыша злобой, слегка промахнулся и ударил по пляшущему на веревке мешку до того, как тот достиг нижней точки. В результате мешок полетел горизонтально, а затем закружился по траектории, радиус которой был продиктован длиной веревки, составлявшей, я забыл это сказать, около 20 футов. Скорость этого вращения была такова, что я оценивал ее скорее не на глаз, а на слух, по дядиным воплям, достигавшим крещендо в ближайшей ко мне части окружности и диминуэндо на противоположной. В дяде еще оставалось достаточно жизненных сил, а его положение в мешке и пятифутовое расстояние до земли заставляли барана раз за разом наносить удары снизу вверх. Подобно растению, корни которого дотянулись до слоя ядовитого минерала, мой дядюшка, так сказать, отмирал от корней до вершин. Баран продолжал свои атаки, уже не отходя далеко для разгона. Лихорадка боя воспламенила его сердце, а его возмущенный бараний разум кипел и туманился, опьяненный вином ярости. Подобно боксеру, который в бешенстве забыл свое мастерство и начал драться, как уличный забияка, нанося удары с неверной дистанции, баран подскакивал, бодая кружащийся над его головой мешок, иногда попадал по нему, но в четверть силы, чаще же вообще промахивался. Однако, чем больше было промахов, тем медленнее вращался и ниже опускался мешок, а это позволяло четвероногому монстру возобновлять прицельные удары, каждый из которых вызывал новую порцию воплей, производящих на меня неизгладимое впечатление.

вдруг, словно полковой рожок, пропел отбой. Баран прекратил боевые действия и направился прочь, задумчиво морща склоненные к земле чело и время от времени срывая травинку другую. Еще немного, и он начал пастись. Действительно ли Овен устал от треволнений войны и решил, перековав меч на орал, усовершенствоваться в искусстве мира? Шаг за шагом удалялся он прочь от поля брани, оставляя за собой идеально прямую дорожку, выеденной до грунта травы. И так продолжалось, пока расстояние между ним и дядюшкой Уильямом не достигло четверти мили. Тогда баран остановился, жуя жвачку, и, обернувшись к месту былого сражения, так сказать, тылом, лишь иногда оглядывался на него, так сказать, через плечо. Между тем вопли дяди Уильяма утратили свою эмоциональную наполненность, сменившись протяжными жалобными стонами. Иногда в них звучало мое имя, но теперь дядюшка уже не храбрился, а призывал меня на помощь, что было чрезвычайно приятно для моего слуха. Судя по всему, он до сих пор не имел ни малейшего представления о том, что такое с ним творится, и был в несказанном ужасе. О да! Когда смерть приходит, облаченная в тайну, это действительно страшно. Постепенно амплитуда колебаний маятника, который представляла собой тело моего дяди, или вернее то, что от него осталось, уменьшилась, и, наконец, мешок повис неподвижно. Я подошел к нему и уже собирался нанести дядюшке куде-грас, когда вдруг услышал, а перед тем даже почувствовал через подошвы по сотрясению почвы, что надвигается нечто катастрофическое. Бросил взгляд в сторону, куда удалился баран, и едва успел отскочить. Нечто катастрофическое надвигалось с грохотом, как поезд или горный обвал. В 30 футах от нас стремительное облако пыли, которое оставляло за собой и вокруг себя туша, несущегося сквозь пространство барана, вдруг остановилось, и из нее, по высокой дуге, подобно огромной птице, выпорхнуло длиннорунное и длиннорогое тело. Оно взмыло в воздух так легко и изящно, словно полет для него был естественней бега, и неслось с такой скоростью, что взгляд не успевал ее оценить. Однако и того, что я все-таки увидел, оказалось достаточно для умиленного преклонения перед всемогуществом Творца. Совершенство, прочерченное в воздухе дуги, было таково, что хотелось забыть о ее стремительности. В памяти осталось медленное и плавное движение, именно полет, а не прыжок. Пространство и время равно склонились перед бараном. Структура мироздания менялась, сопровождая его блистательный бросок. Если пробег зверя по земле внушал ужас, то его ангельский взлет вызывал восторг. Уже не злобный Овен, а благороднейший Агнец плыл через воздух, смиренно склонив голову, подогнув передние конечности и по птичьи отведя назад сведенные вместе задние. На высоте 40 или даже 50 футов, поскольку движение все-таки было стремительным, примитивный человеческий глаз не в силах оценить точнее, это существо достигло апогея своего сверхъестественного прыжка. На мгновение словно бы замерло, а затем, не изменяя своей плывущей летящей позы, почти отвесно устремилась вниз. Лишь в последний миг перед ударом чары распались, и полет, перестав казаться медлительно плавным, стал молниеносным, каким он, собственно, был изначально. Баран ударил в мешок со звуком, с которым поражает цель пушечное ядро. Верхнюю часть мешка, туда, где находилась голова и шея моего несчастного дяди. Удар был страшен. Он раздробил череп, сломал шею, оборвал веревку и не просто вмял мешок вместе с телом в землю, но буквально расплескал его, как грязь. От сотрясения остановились все часы во всех городках и поселках между Лонг-Хенд и Дач-Ден. А высокоученый профессор Дэвидсон, который случайно оказался в наших краях,
убедительно объяснил, что волна колебаний грунта шла с севера на юг и была вызвана не землетрясением, но, скорее всего, падением метеорита. Поэтому... Впрочем, что поэтому, уже не важно. Короче говоря, леди и джентльмены, я имею основание полагать, что убийство моего дядюшки Уильяма является эталоном злодейства. И превзойти его удастся не скоро, если вообще когда-нибудь удастся. Примечание переводчика к рассказу. Читатели, конечно, и без подсказки понимают, что законы судопроизводства здесь намеренно выдержаны в духе абсурда. Но в данном случае градус этого абсурда дополнительно увеличивается, так как судья предписывает прокурору действия отдаленно, конечно, не в такой гротескно-пародийной форме, подобные тем, которые на самом деле должен предпринимать адвокат, причем не в начале процесса, а по его завершении. Описание обрядов Ордена Рыцарей Убийства соответствует масонским обрядам. Конечно, общая обстановка масонской ложи передана здесь не менее гротескно, чем ранее обстановка судебного заседания. «Coup de grâce» — французское. «Удар милосердия», «смертельная благодать», в переносном смысле «избавление от мук». Термин пришел из средневекового рыцарского быта. Так назывался удар, для него использовался особый кинжал-мизерикорд, кинжал милосердия, которым добивали поверженного противника.

0: Ким Ньюман. Великое западное. Элли избегала тропинок. Она не имела права охотиться на кроликов на земле Сквайра Маскела. Почти весь Элдер Хилл зарос диким лесом, где подлесок состоял из густого кустарника почище колючей проволоки. Его шипы, вонзаясь в кожу, обламывались и оставались в ней, как пчелиные жало. Сразу после рассвета холодный воздух слегка покусывал щеки, но солнце светило ярко. Ближе к полудню станет тепло, однако сейчас руки и колени Элли окоченели от росистой травы и мерзлой земли. Управляющий демонстрировал свою безжалостность браконьерам, устраивая быстрые и жестокие наказания. Элли уже отхлестали за установку силков. Любой человек западнее Бристоля знал, что управляющий Дрейпер присмыкается перед Маскелом. Может, крепостное право и отменили, но старые сквайры цеплялись за свое довоенное положение и по привычке, и просто из упрямства. После публичной порки ремнем, которую констебль Эрскин провел под деревенским дубом, Элли стала умнее. Достаточно ловкая и жилистая, чтобы пробираться сквозь колючий кустарник, она проложила в его зарослях свои тайные тропки. И она будет охотиться на кроликов Маскела, даже если констебль исполосует ее, как тигра. Несколько силков она оставляла в очевидных местах, где Стэн Батш легко их найдет и уничтожит. Лесничий Маскела не очень-то обрадуется, если решит, что никто даже не пытается браконьерствовать. Фокус в том, чтобы настоящие силки ставить в тех местах, где неповоротливому Баджу будет лень искать. Но даже несмотря на эти уловки, все силки сегодня оказались пусты. Всю весну Элли слышала на Элдер-Хилле стрельбу, грохот который разносился над болотами, подобно раскатам далекого грома. Тогда Маскел выпустил в лес братьев Гилпинов с винтовками, якобы стрелять крыс. Но на самом деле он решил покончить с браконьерством, истребив всю дичь. Элли постоянно натыкалась на тушки кроликов и голубей, комочки хрупких косточек, обтянутые сухой кожей. Во времена, когда голодные люди выстраиваются в очередь за барскими подачками, это было греховное расточительство. Стволы многих деревьев пестрели желто-оранжевыми отметинами от картечи, выпущенной наугад Терри или Тедди. Сквайр Маскел не очень огорчится, если один из таких выстрелов по кустам прикончит Элли. Сьюзен неустанно напоминал ей, что надо опасаться вооруженных мужчин, и ее ужас перед огнестрельным оружием имел весьма веские причины. Слишком многие жители Седжмура умерли, остановив пулю. Например, отец Элли и муж Сьюзен. Поэтому она не соглашалась держать в доме оружие. Впрочем, Элли в любом случае ружье брать бы не стала, уж слишком оно громкое. Другое дело рогатка, которую она смастерила, привязав двойную резинку к стальным рожкам небольших садовых вил. Выпущенный из нее согнутый гвоздь с 25 футов прошивал насквозь полудюймовый лист фанеры. Извиваясь, Элли выползла из туннеля в кустах, отодвинув подвешенный на петлях круглый плетеный щит, прикрывающий выход, и очутилась на проплешине, усеянной комками земли и сланцевой щебенкой. Во время гражданской войны здесь упала бомба, но лес со временем залечит и этот шрам. Воздух был настолько чист, что, выпрямившись, она сумела разглядеть даже Эйчел Зой. По ночам на горизонте разовели адские огни Бриджвотера, оставляя на покрывале мрака красную зазубренную полосу. Теперь же перед ней четко виднелась дорога, петляющая по заболоченной равнине у подножия холма. Все еще низкое солнце отсвечивало на росистых суглинистых полях и отражалось в осколках зеркальцах, разбросанных по травяному ковру. Это были болота. Стоило корове не туда поставить копыта, как в считанные минуты ее затягивало целиком. На краю полянки что-то шевельнулось. Не сводя глаз с кролика, Элли подняла рогатку. Ушастый что-то жевал, все еще ничего не опасаясь. Стиснув головку гвоздя, Элли прицелилась между ушами зверька. С дороги внизу донесся шум. Кролик мгновенно сиганул в кусты, испуганный тарахтением мотора. Элли выругалась. Выпрямившись, она ослабила резинку рогатки и взглянула на дорогу. По ней быстро приближалась какая-то точка. Про кролика можно забыть. Скоро в лесу появятся люди Маскела, и здесь станет слишком опасно. Она выбралась из кустов на тропинку и побежала вниз по склону. На границе земель Маскела она уткнулась в изгородь, проворно вскарабкалась на нее, ободрав при этом плечо, ну и пусть, и покошачье спрыгнула на безопасную территорию. Даже не оглянувшись на плакат «Нарушители будут продырявлены», она помчалась к дороге меж двух рядов деревьев. Тропинка вывела ее под острым углом к дороге примерно в полумиле от деревни. Элли присела на корточки, прислонилась спиной к столбу с указателем и запустила пятерню в волосы, избавляясь от веточек и обломков колючек. Гул мотора становился все ближе. Элли задумалась, не пробить ли негодяю гвоздем бензобак в отместку за кролика? Нет, глупо. Водитель ведь не знал, что натворил. Вскоре она увидела незнакомца, оседлавшего Нортон. Ему пришлось сбросить скорость на извилистой дороге. Каждый месяц кто-нибудь обязательно оказывается в канаве, проходя поворот слишком быстро. К удивлению Элли, мотоциклист остановился возле нее и поднял очки на шлем. Теперь он выглядел так, словно на лбу у него появилась вторая пара глаз. Заметив морщинки в уголках его рта и глаз, Элли решила, что он чуть старше Сьюзен. Волосы не мешало бы постричь. Незнакомец был облачен в кожаные штаны, подбитую мехом короткую куртку поверх линялой рубашки цвета хаки. На руках были краги. На каждом бедре висело по револьверу в кобуре, а к мотоциклу подвешена винтовка. Пошарив в кармане куртки, мотоциклист достал кисет. Потянув завязки зубами, он достал из кисета бумагу, высыпал на нее табак и свернул сигарету. И все это одной рукой. То был ловкий трюк, и он это понимал. Ухмыльнувшись, он зажал сигарету зубами и полез в карман за коробком Брайант и Мэй. «Элдер», — буркнул он. «Это деревня?»
1: «Может быть».
0: «И как она может?» Он зажег спичку о ноготь, глубоко затянулся дымом, задержал его в легких на секунду, как это делают хиппи, покуривая косяк, и по драконьи выпустил его двумя струями через ноздри.
1: «А в самом деле, может ли?»
0: По выговору он вовсе не походил на деревенщину и произносил слова скорее как дикторы, которые говорят по радио, разве что чуть более рубленно и жестко. «Если предположить, что Элдер и в самом деле деревня, то отыщется ли там местечко, где можно позавтракать?»
1: «Отважный солдат не открывается раньше полудня».
0: «Отважный солдат» был пабом в Элдере и еще одной собственностью Маскела. «Жаль».
1: «А сколько вы готовы заплатить за завтрак?»
0: «Смотря по тому, что мне предложат».
1: «Никаких разносолов, но зато всего 10 шиллингов».
0: Незнакомец пожал плечами.
1: «Сьюзен сделает вам завтрак за 10 шиллингов».
0: «Она твоя мать?»
1: «Нет».
0: «И где найти эту Сьюзен?»
1: «На ферме Госмор. Это другой конец деревни».
0: «А почему бы тебе не поехать со мной и не показать?» Элли заколебалась. Незнакомец переместился вперед, освобождая для нее место. «Я Литон», — представился он.
1: «А я Элли»,
0: — сообщила она, залезая на сиденье. «Держись крепче». Девочка ухватилась за его куртку, уперевшись запястьями в торчащие рукоятки револьверов. Литон опустил очки и газанул. Мотоцикл рванул с места. Волосы Элли упали ей на лицо, потом их отбросило назад, и она вцепилась в Литтона еще крепче, укрываясь за его спиной от ветра.

0: Когда они приехали, Сьюзан уже подоила коров и мыла руки под насосом у задней двери. Ферма Госмор была крошечным анклавом, окруженным землями Маскела. Однажды он уже пытался заполучить ферму, предложив только что овдовевшей Сьюзан выйти за него. Неужели он и в самом деле полагал, будто Сьюзан может согласиться? В общем-то, сейчас в его доме обитали фарфоровая куколка по имени Сью Клэр и парочка ее кошмарных отпрысков. Заслышав Нортон, Сьюзан подняла голову, и ее лицо окаменело. Вооруженных незнакомцев она, мягко говоря, недолюбливала. Литтон остановил мотоцикл. Элли едва слезла. По дороге ее растрясло до костей.
1: «Он заплатит за завтрак», — сообщила она. «10 шиллингов».
0: Взгляд Сьюзан прошелся по незнакомцу, начиная с ботинок, и остановился на револьверах.
1: «Ему придется избавиться от этой мерзости».
0: Литтон, уже успевший снять очки, озадаченно застыл.
1: «Это она про ваше оружие», — пояснила Элли. «Я понимаю, что без них вы почувствуете себя голым», — резко добавила Сьюзан. «Можно даже сказать, не мужчиной. Магна Карта гласит, что ни одному англичанину не может быть запрещено носить оружие. Это фундаментальное право, на котором основывается наша свобода».
0: «Все точно», — согласился Литтон. «И что же?»
1: «Но если вам нужен завтрак, то оставьте свое фундаментальное право за порогом моего дома».
0: «Уважаю чужие принципы», — сказал гость. «Особенно, когда хочется есть». Литтон стянул перчатки и бросил их в багажник Нортона. Потом его пальцы стали неуклюже возиться с пряжкой оружейного пояса, словно он носил его столько лет, что пояс успел врасти в тело, как обручальное кольцо в палец. Расстегнув пояс, он поднял его, и Элли шагнула к нему, чтобы забрать револьверы.
1: «Нет, Эллисон», — остановила ее Сьюзан.
0: Литтон положил оружие в багажник и запер крышку. «Теперь я безоружен перед вами», — сообщил он Сьюзан, подняв вверх руки. Сьюзан подавила улыбку и открыла заднюю дверь. Вкусно запахло кухней. Появление гостя спасло Элли от неизбежной нахлобучки. Сьюзан прекрасно знала, куда Элли убежала до рассвета и что делала в лесу. Хозяйка впустила Литтона на кухню, Элли заторопилась следом.
1: «Покажи руки», — велела Сьюзан.
0: Элли протянула руки ладонями вниз. Сьюзан заметила грязь под ногтями и несколько свежих царапин. Когда Элли показала ладони, Сьюзан провела ногтем по оставшемуся после ремня шраму.

0: уселся возле кухонного стола, расшнуровывая тяжелые ботинки. Работало радио, настроенное на легкую программу. Марк Рэдклифф представлял новую песню Джарвиса Кокера и его Вурцелей под названием «Улицы 100 Гамбера». На плите стояла сковорода, а горячий жир испускал тонкие струйки дыма.
1: «Элли, отрежь нашему гостю бекона».
2: «Меня зовут Литон».
1: «Сьюзен Эймс, а она Эллисон Конвей. Отвечаю на незаданный вопрос. Я вдова, а она сирота. И с фермой мы управляемся вдвоем».
2: «Нелегко вам приходится».
1: «Мы все еще на плаву».
0: Элли отрезала несколько ломтей от копченого окорока, висевшего возле плиты. Сьюзен достала из корзины яйца, разбила их на сковороду.
1: «Поставь чайник, девочка», — велела Сьюзен. «И перестань на меня пялиться».
0: С тех пор, как мистер Эймс был убит, Элли даже не могла вспомнить, когда Сьюзен в последний раз готовила для мужчины. Ее немного коробило, что их кухню оккупировал этот крупный человек, пропавший дорогой и бензином. Но и немного возбуждало.
3: Модель для сборки. On Energy.

0: Сьюзан перевернула на сковороде ломтики ветчины. Элли наполнила чайник из крана над большой раковиной. «Вы были солдатом?» – спросила Сьюзан Литтона, указывая на его плечо. На рукаве все еще различалось более светлое пятнышко в том месте, где были срезаны знаки различия, несколько звездочек. Литтон пожал плечами. «В какой толпе идиотов?» – продолжал расспросы Сьюзан.
1: «Я воевал за юго-восточных».
2: «В отважном солдате лучше об этом не упоминать».
1: «А я думал, Уэссекс придерживался нейтралитета».
2: «Феодальный порядок прекрасно работал 1000 лет, и лондонским реформам сопротивлялись не только владеющие землей дворяне. Хватало и безработных из бывших крепостных, тосковавших по горячей кормежке 3 раза в день».
1: «То, что длилось долго, вовсе не означает навсегда».
2: «Тут я спорить не стану. Мистер Эймс тоже был реформистом».
1: «Мистер Эймс?»
2: «Мой покойный муж. Он слишком много болтал. Из-за этого его застрелили».
1: «Мне очень жаль».
2: «Не ваша проблема».
0: Сьюзан не очень-то хотелось говорить о муже. Мистер Эймс был не только фермером, но и законником, с энтузиазмом возглавляя Седжморский окружной комитет во время реконструкции. Он так и не понял, что одного лишь решения лондонского парламента слишком мало, чтобы изменить жизнь на Западе. Уж слишком Лондон далеко. Элли расставила тарелки, Сьюзан разделила яичницу с ветчиной.
2: «Принеси из кладовой томатный соус», — велела она.
0: И тут со стороны ворот послышался звон колокола. Рука Литтона быстро скользнула к бедру. Пальцы сомкнулись на том месте, где прежде находилась рукоятка револьвера. Сьюзан взглянула на стол, где еще испускала пар горячая еда, подошла к двери и нахмурилась.
2: «Не очень-то удачное время для визита», — буркнула она.

0: Выглянув из-за спины Сьюзан, Элли увидела непрошенных гостей. Возле колокола стоял констебль Эрскин, энергично молотя по нему рукояткой полицейского револьвера. Синий шлем с шишаком делал его выше. Пояс с оружием был такой же синий, как и шлем. Рядом, скрестив на груди руки, возвышался управляющий Дрейпер. За их спинами торчали Терри и Тедди Гилпины, облаченные в длинные плащи, и поигрывали винтовками.
1: «Гудвайф Эймс!» — крикнул управляющий. «Мы доставили распоряжение суда! Выходите именем закона!»
0: Эрскин все не унимался, и тут колокол сорвался с крюка и упал. Констебль, ухмыляясь, пожал плечами, но револьвер в кобуру не убрал.
2: «Я не потерплю оружие на своей земле!»
1: «Тогда выходите! У нас бумага с распоряжением по поводу вашего скота. Решение прислано телеграфом из магистрата Таунтона. Вам предписывается в течение 30 дней сдать весь свой скот на бойню в качестве меры предосторожности».
2: «На ферме Госмор бешеных коров нет!»
1: «Сьюзан, не упрямь!

0: Знакомьтесь.
1: Управляющий показал ей светло-коричневый конверт.
0: Сами знаете, что сделать это придется.
2: А Скотт Маскелла тоже забьют?
0: Он принял меры предосторожности. И правильно сделал. Он еще до войны держал коров на органике.
1: Сьюзен фыркнула. Все знали, что в стаде Сквайра были коровы, пораженные бешенством. Он откупился от инспектора и превратил больных животных в удобрение. А вот у Сьюзен, никогда не использовавшей инфицированный комбикорм, коровы ни разу не болели. Так что причина крылась вовсе не в репутации английской говядины, а в желании Сквайра разорить ферму Госма.
2: «Убирайтесь!» — крикнула Элли.
0: «Заткнись, браконьерша!» — фыркнул Эрскин. «Или захотелось новой порки?»
2: «А ты, Эллисон, не угрожай!» — повернулась к констеблю Сьюзен. «Она не крепостная!»
0: «Кто был крепостным, навсегда им останется!»
2: «А они здесь зачем?»
1: Сьюзен кивнула на братьев Гилпин.
2: «Или вам понадобилось еще два ствола, чтобы вручить письмо?»
1: Управляющий нервно взглянул на братьев. Терри, более крупный и жестокий, опустил палец на предохранитель винтовки.
2: «Почему бы Маскеллу не приехать самому?»
1: Управляющий осторожно положил письмо на землю и придавил его камнем.
0: «Я оставлю его здесь, Гудвайф. Теперь оно вам официально вручено».
1: Сьюзен направилась к письму. Терри плюнул, плевок угодил в камень и заляпал конверт. Громила идиотски заухмылялся, демонстрируя дыру на месте выбитых передних зубов. Управляющего поступок Гилпина смутил и рассердил, а Эрскина привел в восторг.
2: «Вы очень точно выразили мои чувства, Гудмен Гилпин», —
1: проговорила Сьюзен и ударом ноги сбросила камень с конверта, который тут же подхватил ветер.
0: «Нельзя демонстрировать неуважение к закону», — рявкнул Эрскин.
1: Теперь он держал оружие наготове. Большой палец на курке, указательный на спусковом крючке. «Какому закону?» — поинтересовался Литтон, появляясь в проеме кухонной двери за спиной Элли. Та шагнула в сторону. Литтон спустился во двор. Взгляды всех четырех непрошенных гостей обратились к нему.
0: «У вдовы Эймс уже ночует гости», — ехидно заметил Эрскин.
1: Управляющий воззрился на Литтона. «Это не ваше дело, Гудмен».
0: «А что, если я сделаю его своим?»
1: «Вы об этом пожалеете». Литтон не сводил глаз с управляющего. Тот прищурился и моргнул.
2: «У него нет оружия».
1: Голос Сьюзен выдавал ее раздражение, в одинаковой мере относящееся как к Литтону, так и к людям Маскелла.
2: «Так что честной схватки у вас не получится».
1: Мистер Эймс имел при себе Уэбли, когда его застрелили. И глава магистрата, отец Сью Клэр Маскелл, счел произошедшее честной схваткой. А действие вассала Маскелла, убившего мужа Сьюзен, квалифицировал как самооборону.
0: «Он мешает нам выполнять наши обязанности, мистер управляющий», — сказал Эрскин Дрейперу. «И мы имеем право задержать его для допроса».
1: «Вряд ли в этом возникнет нужда», — возразил Литтон. «Я лишь зашел на ферму Госмор за беконом и яйцами. Полагаю, местные законы этого не запрещают».
0: «У Гудвайф Эймс нет лицензии на предоставление жилья и завтрака», — заметил управляющий. «Особенно жилья», — осклабился Эрскин.
1: Литтон небрежной походкой направился к мотоциклу и своему оружию. «В таком случае поеду-ка я дальше. Я был бы не прочь к полудню оказаться в Дорсете». Терри нацелил винтовку в живот Литтона и отслеживал стволом его передвижение. Эрскин кашлянул, маскируя щелчок взведенного курка револьвера.
2: «Передайте Моррису Маскеллу, что вы вручили это проклятое предписание», — сказала Сьюзен, стараясь оказаться между Литтоном и оружием визитеров. «И еще скажите, что в следующий раз ему придется явиться самому».
0: «Держитесь подальше от своей винтовки, Гудмен», — предупредил Литтона управляющий.
1: «Я только перчатки достану», — отозвался Литтон, медленно перемещая руки от зачехленной винтовки к багажнику, где лежали револьверы. Элли попятилась, охваченная нехорошим предчувствием.
0: «Чего это она испугалась?» — спросил Эрскин, кивая в сторону девушки. «Не трогай!» — рявкнул Терри.
1: Элли услышала, как прогремели выстрелы.
2: Каменная стена дома точно взорвалась, и в ней появилось углубление размером с яблоко. По лицу хлестнула каменная крошка. При свете утреннего солнца вспышки выстрелов были почти незаметны, зато грохот оказался оглушительным. Эрскин и Терри выстрелили почти одновременно. Литтон рухнул за мотоцикл и при этом опрокинул его на себя. Элли увидела на земле ярко-красные брызги крови. Теперь прицелился и Тедди. Элли нашарила камешек и натянула резинку рогатки. «Прекратите!» — пронзительно крикнула Сьюзен. Элли выстрелила. На щеке Эрскина расцвело кровавое пятно. Сьюзен влепила Элли пощечину и обняла. Эрскин прицелился в них трясущимися от ярости руками. По его щеке стекала кровь. Управляющий перехватил руку констебля и заставил его убрать оружие в кобуру. Потом кивнул Тедди. Тот подошел к Литтону, осмотрел его рану и сообщил, что она не опасна.
3: «Скверно, Гудвайф Эймс. Если дело дойдет до магистратского суда, на пользу вам это не пойдет».
2: Он покачал головой и добавил:
3: «Мы вернемся в субботу с ветеринаром. Животные должны быть на месте, их необходимо уничтожить».
2: Он направился к полицейской машине, подручные побрели за ним послушными псами. Терри отпустил шуточку насчет Литтона и загоготал. Элли в бессильной ярости щелкнула резинкой рогатки, целясь им вслед.
4: «Помоги мне поднять мотоцикл», — позвала ее Сьюзен.
2: Нортон оказался тяжелой машиной, но вдвоем они справились. Крышка багажника так и осталась запертой. Литтон не добрался до оружия. Он лежал навзничь, на левом рукаве выше локтя расплывалось алое пятно. Он скрипел зубами, сдерживая стоны, и мелко дрожал, словно его окатили ледяной водой. Элли решила, что ранен он не очень сильно, могло быть и хуже.
4: «Дурак!» —
2: бросила Сьюзен и пнула Литтона в ребра.
4: «Какой же ты дурак!»
2: Литтон не сдержался и вскрикнул.

0: Живности у них было немного. Элли обвела взглядом все свое стадо, 8 коров. У каждой кличка и свой характер, и ни одна не больна бешенством. На ферме Госмор имелись еще курятник, огород, несколько яблонь и участок на склоне холма, служивший пастбищем. Небогато, и без молока хозяйкам не выжить. Отчаяние камнем легло на сердце Элли. Нет, не таким должен быть Запад. Девочка, я начитала романы Томаса Харди, где действие происходило в Эссексе, «Шериф Кастербриджа» и «Под падающим деревом», да и сейчас дочитывала «Лучников». В книжном Эссексе такие, как Сквайр Масхилл, всегда проигрывали. Ах, если бы Дэн Лучник, герой радиопьес, ворвался в паб, поля направо и налево из шестизарядников и уложил всех этих сволочей мордой в грязь. Да только нет никакого Дэна Лучника. Сьюзан копила гнев в себе, отказываясь говорить о коровах и Маскеле. Сейчас у нее было дело, она выхаживала Литтона. Пуля Эрскина прошила его руку на вылет. Элли искала пулю, чтобы подарить Литтону на память, но не нашла. Гость потерял немало крови, однако его жизни рана не угрожала. Элли обняла свою любимицу Пеструшку и отогнала мух от печальных глаз коровы.
1: «Я вас не отдам», — поклялась она.
0: Но что она может сделать? Понурившись, Элли побрела к дому.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Ким Ньюман. Великое западное. Продолжение. Литон сидел на койке без рубашки. Его руку туго охватывала чистая белая повязка. Элли увидела на его теле старые шрамы. Значит, в него уже не раз стреляли. Он прихлебывал из кружки горячий чай. Рядом хлопотал Сьюзан, наводя порядок. Увидев Элли, Литон улыбнулся. Сьюзан рассказала мне о Маскеле. Похоже, он любит, чтобы все было так, как ему хочется. Открылась дверь и вошел сквайр Маскел.
1: «Именно так, сэр!»
0: Он был одет для посещения церкви в темный костюм с галстуком-селедкой. У него хватило сообразительности не напяливать пояс с оружием, отправляясь с визитом на ферму Госмур, хотя Элли знала, что небольшой пистолет он где-нибудь прячет. В отца Элли он выстрелил как раз из такого пистолета, когда у них возник спор из-за денег работникам. Элли почти не помнила отца, но ей было известно, что до войны он работал на ферме Маскела по контракту, а потом стал представителем Национального профсоюза фермеров.
2: «Что-то не помнится, чтобы я вас приглашала, сквайр», — холодно проговорила Сьюзен.
0: «Сьюзен, у нас могут быть более приятные отношения, ведь мы соседи».
2: «Собака тоже сосед, сидящий в норе лисы».
0: Маскел натянуто рассмеялся.
1: «Я пришел предложить помощь».
0: Сьюзен фыркнула. Литон молчал, но смотрел на Маскела так, будто видел пистолет под сюртуком гостя и нож в его сапоге.
1: «Я слышал, у тебя проблемы со скотом. Соболезную».
2: «В моем стаде нет коров с бешенством».
1: «Вряд ли это можно назвать стадом, Сьюзен. Так, кучка. Но что с тобой станет, когда ты их лишишься?»
0: Маскел развел руками.
1: «Твоя ферма едва окупает вложенный в нее труд, Сьюзен. И держишься ты за нее только из упрямства. А земля твоя никому не нужна, кроме меня. Ферма Госмор — клин, вбитый в мои владения. Вот я и хочу убрать изгороди и присоединить твои жалкие несколько акров к ферме Маскел».
2: «А теперь скажи мне то, чего я не знаю».
1: «Я могу купить ее. Если сейчас, то цена будет выше рыночной, но могу и немного подождать и выкупить ее у банка за пустяковую сумму. Это предложение я делаю исключительно по-соседски. Пусть старые обычаи изменились, но как сквайр я считаю, что связан обязательствами перед всеми, кто живет в пределах моих земель».
2: «У твоих предков было только два обязательства: загонять крепостных в могилу непосильным трудом и плодить незаконных ублюдков, насилуя запуганных девушек. Не замечал, как четко виден фамильный подбородок Маскелов у этих горилл Гилпинов?»
0: Теперь Маскел рассердился. На его виске запульсировала жилка. Все еще сдерживаясь, он произнес:
1: «Сьюзен, ты огорчена, и я это вижу. Но сумей взглянуть правде в глаза. Думай обо мне, что хочешь, но я не желаю, чтобы ты зависела от милости прихода и сидела на пособии. Роберт Эймс был моим хорошим другом».
2: «Убирайся, Маскел», —
0: процедила Сьюзен.
2: «Пошел вон!»
0: Улыбочка сквайра мгновенно пропала. Фамильный подбородок дрожал от ярости.
2: «Не смей даже произносить имя моего мужа! Убирайся!»
1: «Сьюзен! По-моему, Гудвайф Эймс выразилась весьма ясно», — заметил Литтон.
0: Маскел взглянул на раненого мужчину. Литтон легко спрыгнул с кровати и встал. Гость был настолько высок, что ему пришлось слегка наклонить голову, чтобы не задеть потолочную балку.
1: «Кажется, мы не Литтон. И вы...
0: Я буду признателен, если вы покинете сей дом, как пожелала Гудвайф Эймс. И закроете ворот, когда будете уходить. Деревенская вежливость, сами знаете».
1: «Всего хорошего», — прошипел Маскел и вышел.
0: Наступила тишина.
2: «Вы уже второй раз лезете в мои дела», — возмутилась Сьюзен. «Разве я просила вас о помощи?»
0: Литон улыбнулся. Из его взгляда исчезла напряженность, сменившись хитрецой.
1: «Прошу прощения, Гудвайф».
2: «Не повторяйте этого, Литон.

0: На следующий день Литон окреп настолько, что вышел во двор. Но ездить он еще не мог. Едва он сжимал левую рукоятку Нортона, как бицепс, раскаленный кочергой, пронзала боль. Ему пришлось остаться на ферме.
1: «Можете выполнять разную мелкую работу», — разрешила Сьюзен. «Элли покажет, что и как».
2: «Пусть покормит цыплят», — обрадовалась Элли. «А я пока соберу яйца».
1: «Это ему не повредит».
0: Сьюзен направилась доить коров к каменному сараю, куда скотину загоняли на ночь, а Элли взяла Литона за руку и повела в курятник.
2: «Маскел своих кур держит точно в тюрьме», — сообщила она Литону. «Укорачивает им клювы кусачками и запихивает в клетки, как сардины в банку. Если какая дохнет, то другие ее съедают. Куры у него настоящие убийцы».
0: Они свернули за угол. В курятнике стояла мертвая тишина. В глазах Элли заблестели слезы. На заляпанной алыми пятнами соломе валялись пернатые тушки. Первым делом ей пришло в голову, что в курятник пробралась лиса. Литон поднял кусок проволочной сетки. Он был аккуратно вырезан, а на стене кто-то намалевал кровью знак, перевернутый трезубец в круге.
2: «Бродяги!» – процедила Элли.
0: Близ Гластонбери находился большой лагерь хиппи, прозванный цыганским табором. После войны им было велено оставаться в лагере и жить на пособие, но бродягами их прозвали как раз потому, что они не могли подолгу усидеть на одном месте. Хиппи нередко сбегали из таборов и устраивали набеги на фермы и деревни. Литон покачал головой. «Хиппи вечно голодны. Убив кур, они бы их обязательно забрали. И, конечно, не забыли бы яйца». Яйца кто-то собрал в кучку, а потом тщательно растоптал. Кровь оказалась еще свежей. Элли даже не представляла, как такое можно было проделать, пока в доме все спали. Негодяи наверняка нанесли удар очень быстро, иначе бы куры раскудахтались. «Где у вас огород?» — спросил Литон. У Элли дрогнуло сердце. Она показала ему тропинку к огороду, отделенному от фруктового сада густой живой изгородью. Кто-то выдрал подпорки для бобов и с их помощью уничтожил весь будущий урожай. Капусту измочалили, молодую морковь расплющили каблуками, кабачки раскрошили. От теплицы остался лишь скелет. Стекла разбили, а каждый куст томатов выдрали с корнем и растоптали. Даже на грядочке с лекарственными травами, за которой ухаживала Элли, все выдрали и разбросали. Элли зарыдала, не стесняясь обильных слез. Кто-то уничтожил сотни часов труда. На раме теплицы трепыхался клочок ткани. Литон осмотрел его. Домотканые пончо из крашеных ниток, усеянные значками с изображением листьев марихуаны, мультяшных котов и какими-то разноцветными пятнами.
2: «Хиппи!» – завопила Элли. «Долбаные хиппи!»
0: К калитке у входа на огород подошла Сьюзен. Она пошатнулась, едва не упав, и ухватилась за калитку. «Это не хиппи», – сказал Литон. Он поднял сломанный томатный куст, валявшийся у входа в теплицу, и показал на размазанное желтое пятно. «Элли, где ты недавно такое видела?»
2: «Терри Гилпин», — вспомнила Элли. «Когда он плюнул на письмо».
0: «Плюет он точнее, чем стреляет», — прокомментировал Литон и поморщился. «К счастью,

0: Литтон стоял у мотоцикла, доставая из багажника перчатки.
1: «Вы выезжаете?» — спросила Элли.
0: «Нет», — ответил Литтон, надевая пояс с револьверами. «Я еду в паб». Он щелкнул пряжкой и поправил кобуры на бедрах. Оружие словно придало ему сил, заставило выпрямиться. Сьюзан, все еще не оправившаяся от потрясения, не возражала.
1: «И вы хотите застрелить сквайра Маскила?» — спросила Элли.
0: «Просто собираюсь пропустить стаканчик». Элли крепко обняла Сьюзан. Они вот-вот могли потерять все, что у них осталось, но каждая была готова отдать другой все свои силы. И тут Маскил был бессилен что-либо изменить. Литтон направился к воротам. Элли разжала объятия. Какое-то мгновение Сьюзан ее не отпускала, но потом безмолвно благословила. Элли знала, что ей нужно присмотреть за Литтоном. Он уже прошел половину пути, когда Элли догнала его возле навеса у автобусной остановки, оставшегося с тех времен, когда здесь еще ходил рейсовый автобус. Дальше они зашагали вместе.
1: «Надеюсь, вы его застрелите», — сказала она.
0: «Я лишь хочу понять, почему он настолько одержим желанием завладеть вашей фермой, Элли. У таких, как Маскил, всегда есть причины. Вот почему они такие ничтожества. Опасаться надо лишь тех, у кого нет причин».

0: Литтон толкнул дверь и вошел в паб. В это время дня там было почти пусто. Дэнни Кеок сидел на своем обычном месте, рядом на полу лежала его отстегнутая деревянная нога. Тедди Гилпин сражался за игровым автоматом, а его братец пил сидр, закусывая чипсами и плотоядно разглядывая красоток в журнале. Барменша Джанет Спек любовалась высокой копной своих волос в длинном зеркале. Завидев Литтона, она сразу проявила к нему интерес и как-то странно смутилась. Элли ее почти поняла. Челюсть Терри отвисла, явив всеобщим взором малопривлекательное зрелище полупережеванных чипсов. Пощелкивание автомата смолкло, а руки Тедди потянулись от кнопок к рукояткам револьверов. Элли наслаждалась моментом, прекрасно понимая, что все в пабе сейчас напряглись, гадая, что незнакомец, ее друг, ведь он ее друг, сейчас сделает. Гэри Чилкот, низенький и пронырливый подручный Маскела, проворно шмыгнул в заднюю комнату, где обычно выпивал сквайр.
1: «День добрый, Гудман», — сказала Джанет, растягивая тонкие губы в лисью улыбку и демонстрируя ослепительно белые зубы. «Чего желаете?»
0: «Беллс. И молочный коктейль для Элли».
2: «Она еще несовершеннолетняя. Ее нельзя обслуживать в пабе».
0: «Маскел не станет возражать. Мы с ним старые приятели». Джанет принялась разливать напитки. Литтон взглянул на ее шею, полуприкрытую выбившимися из прически прядями, и поймал в зеркале улыбку барменши. Она не сводила с него глаз, хоть он и стоял у нее за спиной.

0: Джанет подошла к музыкальному автомату и поставила Portishead. Потом танцующей походкой вернулась за стойку, выразительно покачивая бедрами. Музыка заполнила пространство между ними, передавая безмолвные послания. Распахнулась дверь, и в бар пыхтя ввалился управляющий Дрейпер. Очевидно, его срочно вызвали.
1: «Я как раз собирался снова зайти к Goodwife Ames», — сообщил он Литтону, не упоминая, что во время их последней встречи Литтон лежал на земле, а плечо его было прострелено констеблем. «Тони Джаго, предводитель бродяг, смылся из Гластонбери с шайкой своей хиппи. Ожидаются набеги на фермы. Пусть Сьюзан остережется, все хиппи-мерзавцы. Никакого уважения к собственности. Они нажираются наркотиков и перестают соображать, что делают».
0: Литтон достал из кармана значок с изображением листа марихуаны, снятый с обрывка пончо в разоренном огороде, и бросил его в кружку Терри Гилпина. «Ой, извиняюсь», — пробормотал он. На сей раз за оружием потянулся Терри. Литтон вышиб из-под него стул, и Терри растянулся на полу, давясь чипсами. Литтон прижал его запястье носком сапога и кивнул Элли. Та подняла револьвер Терри. Громила выругался. Его лоб покрылся воняющим сидром капельками пота. Элли доводилось держать оружие, но было это еще до того, как ее приютила Сьюзан, и она успела позабыть, какое оно тяжелое. Хоть она и схватила револьвер двумя руками, его ствол, нацеленный в живот Терри, все равно покачивался. «Если я подам жалобу на этого человека, вряд ли что-либо изменится, не так ли?» Дрейпер промолчал. Его лицо стало красным, как клубничное варенье. Терри заерзал. Тедди, разинув рот, уставился на брата. Литтон выхватил револьвер, нацелил на Тедди, сказал «бах» и сунул оружие обратно в кобуру, и все это единым неуловимым движением в промежутке между двумя ударами сердца. Тедди выпучил глаза. Его рука так и застыла в нескольких дюймах от собственного оружия.
1: «Это был честный поединок», — заметил Литтон. «Хочешь попробовать еще разок?» Он убрал ногу.
0: Растирая покрасневшее запястье, Терри отполз подальше и лишь потом встал.
2: «Если у вас спор, джентльмены, то попрошу выйти», — проворковала Джанет.
0: Литтон пересек комнату, толкнул дверь в задний бар с панелями из матового стекла и увидел небольшое помещение с мягкими кожаными креслами и выцветшими обоями, на которых были изображены сцены охоты. Сквайр сидел за столом, заваленным бумагами и разложенными картами. Рядом с ним расположился незнакомый Элли человек, выделяясь стоячим воротничком и галстуком. Третьим оказался Эрскин. Он слушал Гэри Чилкота, который не умолкал с тех пор, как выскользнул из бара. Сквайр был слишком раздражен, чтобы изображать доброжелательность.
3: «Будьте любезны, оставьте нас одних!»
0: Литтон бросил взгляд на стол. Там лежала крупномасштабная карта округа, испещренная красными линиями. Уголки ее прижимали пепельницы и пустые стаканы. Когда Литтон вошел, Сквайр что-то показывал на карте, а его чопорный собеседник согласно кивал. Литтон, не споря, вышел из задней комнаты и сразу резко захлопнул дверь. Та врезала по лицу метнувшегося следом Эрскина. Стеклянная панель треснула, констебль рухнул на колени. Происходящее нравилось Элли все больше и больше. Терри немедленно бросился на Литтона, но тот шагнул в сторону, ухватил громилу сзади за бриджи, приподнял и швырнул через стойку бара. Терри врезался в высокое зеркало. Зазвенело битое стекло. Джанет, являя собой образец разгневанного владельца заведения, выхватила ружье, но Литтон быстро прижал ее руку к стойке. «Примите мои извинения, Goodwife». В бледно-голубых глазах барменша пылала ярость. Литтон порывисто перегнулся через стойку и поцеловал ее в губы. Щеки Джанет заполыхали от гнева. Литтон забрал у нее дробовик. «С этими штуковинами надо обращаться осторожно», — заметил он. «Иногда они стреляют в самый неподходящий момент». И он разрядил оба ствола в обрамленную фотографию элдерской команды, победительницы чемпионата по кеглям 1966 года. Грохот оказался поразительным. Литтон переломил ружье и бросил его на пол. Эрскин, зажимая платком кровоточащий нос, вышел из задней комнаты со взведенным Уэбли в руке. Но сейчас все оказалось иначе. Литтон был вооружен. Несмотря на раненое плечо, Литтон мгновенно выхватил оба револьвера и отстрелил Эрскину оба уха. Потрясенный констебль замер. Из мясистых обрубков, на которые уже не сможет опираться его шлем, хлестала кровь. Эрскин тоже выстрелил, но промахнулся. Литтон хладнокровно прицелился и велел констеблю бросить оружие. Эрскин не стал упрямиться, и револьвер стукнулся о пол. Литтон столь же молниеносно спрятал оружие в кобуры. Вновь зазвучала музыка, заполняя тишину, наступившую после треска и выстрелов. Терри, скорчившись, стонал за стойкой бара, и Джанет пинками выгнала его. Литтон взял стакан виски и сделал глоток.
1: «Очень неплохо», — отметил он.
0: Джанет, теперь уже с размазанной помадой, машинально коснулась волос. Лишившись зеркала, она не знала, как выглядит прическа. Литтон положил на стойку медно-красную банкноту в 10 шиллингов.
1: «Думаю, всем пора выпить», — сказал он.
0: Дэнни Кеок ухмыльнулся и потряс пустой кружкой.

0: Дожидаясь Литона на стоянке для машин перед отважным солдатом, Элли едва не подпрыгивала от возбуждения.
1: А что ей довелось увидеть? Терри врубился в зеркало. Тедди пялится на оружие, которое не успел вытащить. Дрейпер по уши в дерьме. Джанет Спек и Сквайр в бессильной ярости. Но самое главное — Барри Эрскин со съехавшим на нос шлемом и залитыми кровью плечами. Элли даже показалось, что она наблюдала сцену из лучников.
0: Вышел Литон, хмурый и холодный, оставив браваду в пабе. «Нам повезло, Элли. Мы забили случайный гол. А у них судья в кармане и 15 запасных игроков». Он обвел взглядом стоянку. «Тут есть незнакомые тебе машины?» Навороченный Range Rover Маскила стоял возле розового мустанга Джанет. Моррис пикап принадлежал Гилпину. Машина управляющего стояла на улице. Оставался Остин Маверик, который Элли никогда прежде не видела. Она указала на него Литону. «Машина компании», — заметил он, постукивая пальцами по ветровому стеклу. Пассажирское сиденье машины было завалено глянцевыми папками с вытесненной на обложке надписью «Великая западная железная дорога». «Туман рассеивается», — пробормотал Литон. «Кажется, у тебя должны быть гвозди». Озадаченная Элли порылась в сумочке, отыскала гвоздь и протянула его Литону. «Превосходно!» Литон присел у дверцы и принялся орудовать гвоздем в замке. «Этому трюку тебе учиться не советую, Элли. Ну вот, мой старый сержант может мною гордиться». Он взял одну из папок, потом захлопнул дверцу. Они торопливо покинули стоянку и избавили темп лишь возле автобусной остановки. Стены ржавеющего навеса были густо обклеены объявлениями о продаже всякой всячины. Литон устало понурился. На рукаве проступило темное пятно, у него вновь открылась рана. Но все же он отделался легче, чем оставшийся без ушей Эрскин. «Все дело в пыхтелках, разрази меня гром», — буркнул Литон. «Дорога, которую для них прокладывают, всегда полита кровью». Маскел с компанией вышли из паба и торопливо направились мимо деревенского дуба к автостоянке. Маскел шел в центре, раздраженно провожая гостя, явно не ожидавшего, что на десерт к обеду по-деревенски и лекции о местной географии он получит еще и трактирную драку с отстреливанием ушей. Гость залез в свой «Маверик», Маскел помахал ему вслед, потом принялся выкрикивать команды своим людям. Элли улыбнулась, услышав, насколько он зол, но Литон выглядел озабоченным.

0: Тот вечер после ужина Литон показал Сьюзен карты и расчеты. Элли изо всех сил старалась понять его объяснение. Кажется, Сьюзен в этом преуспела больше. «Это связано с приватизацией железных дорог», — сказал он. «Меры, принятые после войны, то есть централизация и национализация многих отраслей, теперь отыгрываются правительством Дори. На сцену выходят частные компании. Заключены многочисленные внутренние сделки, обещаны приличные комиссионные».
1: «Около Элдера вот уже 50 лет нет железной дороги», — возразила Сьюзен.
0: «Когда разделят British Rail, то компании, получившие кусочки прежней сети железных дорог, бросятся друг на друга, как бойцовые псы. Закроются некоторые линии, откроются другие, но не потому, что это нужно, а чтобы получить преимущество перед конкурентом. ВЗЖД, которая сейчас заигрывает со Сквайром, хотела бы, чтобы все поезда из Уэссекса в Лондон шли через Бристоль. Тогда они смогут повысить стоимость перевозок и отрезать от бизнеса юго-восточную компанию. А чтобы сделать это, им нужно протянуть ветку вот здесь, через южную оконечность фермы Маскила и как раз через ваш огород». Сьюзен взбесилась.
1: «А я не желаю, чтобы через мою ферму продолжили рельсы».
0: «Зато Маскил понимает, сколько он на этом заработает. И не только на продаже земли по вздутой цене. Там поставят и водокачку, а может даже станцию».
1: «Он не сумеет заключить сделку без фермы Госмор».
0: «Нет».
1: «Что ж, тогда пусть насвистывает Лили Булеро».
0: «Возможно, все будет сложнее». Свет замерцал и погас. Теперь кухню освещало лишь красноватое свечение углей в печи.
1: «Элли, я же тебе велела проверить генератор», — рявкнула Сьюзен.
0: Элли запротестовала. За генератором она следила очень тщательно. Однажды у них отключился холодильник, и за ночь прокисло молоко, собранное в течение недели. Литтон махнул рукой, призывая к тишине, и достал револьвер. Элли прислушалась к доносящимся с улицы звукам. «Окна наверху закрыты?» — спросил Литтон.
2: «Я же просила не приносить эти штуковины в дом», — ровным голосом проговорила Сьюзен. «В своем доме я оружие не потерплю».
0: «Скоро у вас не останется выбора, когда заявятся нежданные гости». И тут Элли заметила во дворе крадущиеся тени. Грохнул выстрел, окошко словно взорвалось. В зияющий проем влетел огненный шар, плюхнулся на стол комком промасленных горящих тряпок. Сьюзен схватила доску для резки хлеба и придавила пламя. Окончание рассказа Кима Ньюмана «Великая Западная» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Ким Ньюмен. Великое Западное. Окончание. За окном оглушительно грянули динамики. Битлз. Шумная «Helter Skelter». «Значит, Маскел так представляет музыку хиппи», — прокомментировал Литон. Грохот динамиков заглушал выстрелы. Пули рикошетили от каменных стен, прошивали окна и ставни. Литон затолкал Сьюзан и Элли под массивный кухонный стол. «Оставайтесь здесь», — велел он и пошел наверх. Элли заткнула пальцами уши и крепко зажмурилась.
1: «Маскел нас убьет?» — спросила она.
0: Сьюзан напряглась. Элли обняла ее. Наверху раздался выстрел. Литон открыл ответный огонь.
1: «Я ему помогу», — заявила Элли.
2: «Нет!» — крикнула Сьюзан, когда Элли выскользнула из-под стола.
1: «Не смей!»
0: Она хорошо знала дом, и темнота не была помехой. Как и Литон, она ринулась на второй этаж. Из окна своей спальни, стекло в котором уже вышибли пули, она могла видеть даже линию деревьев. Луны на небе не было. Битлз все еще наяривали свой поп-рок. В саду уже развели костры. Фигуры в капюшонах и накинутых на плечи пончо приплясывали среди деревьев, помахивая четками, но маскарад ее не обманул. То были не хиппи Джаго, а люди Маскела. Элли поняла, что настало время занять последний рубеж обороны. Ее и Сьюзан задвинули слишком далеко. Хватит. Маскел не получит их землю. Человек с огненным шаром в руке метнулся к дому, намереваясь швырнуть бомбу в окно. Элли выхватила рогатку и всадила гвоздь ему в живот. Вопль нападавшего заглушил даже музыку. Он согнулся, пламя перебросилось ему на грудь и охватило пончо. Мужчина задергался, вереща не хуже проткнутой ножом свиньи, и сдернул пылающий капюшон. Это был Тедди Гилпин. Хромая и все еще дымясь, он побрел обратно. Элли могла бы всадить ему еще один гвоздь в затылок. Литон держал оборону в коридоре, перебегая от окна к окну, и посылал в темноту пули. Один из нападавших неподвижно лежал ничком на лужайке. Элли надеялась, что это Маскел. Она выкарабкалась из своего окна, вцепилась в водосточную трубу и затаилась в тени под козырьком крыши, где и повисла летучей мышью, зажав в зубах рогатку. Потом по обезьяне забралась на крышу и притаилась за трубой. Если она станет стрелять с крыши, они не смогут приблизиться и поджечь дом. О, теперь она не будет тратить гвозди зря и всадит их в голову любому, кто пересечет границу их земли. И тут Элли увидела кончик лестницы, торчащий над дальним краем крыши. Чья-то рука схватила ее за шею, вторая вырвала рогатку. Сильно звоняла сидром и навозом.
1: «Это наша малютка-браконьерша», — проворковал Стэн Бэдж, лесничий Маскела. «Разве я сейчас в чужих угодьях?» — поинтересовалась Элли и возмущенно впилась зубами в запястье давнего врага.
0: Хотя она и понимала, что происходящее далеко не игра, но все же удивилась, когда Батш ударил ее по голове. В глазах потемнело. Она разжала зубы, но Батш ударил ее снова. Элли пошатнулась, упала на крышу и заскользила к краю по гладкой черепице. Батш схватил ее за волосы и резко дернул. Кожа на голове словно вспыхнула. Он поволок вопящую Элли от края.
3: «Мы еще поиграем», — пояснил он.
0: Батш заставил ее спуститься по лестнице. Внизу ее подхватили двое. Элли легалась, стараясь попасть по лодыжкам. Из дома и со склона холма гремели выстрелы.
3: «Отведите ее к сквайру», — велел Батш.
0: Элли была рада темноте, потому что никто не мог видеть на ее щеках позорные слезы.
1: Какой же она оказалась дурой! Подвела Сьюзан и Литона.
0: Батш стянул капюшон и тряхнул головой.
3: «Чертов маскарад!» — буркнул он.
0: Элли приволокли к Маскелу. Тот сидел на складном стуле между динамиками, покуривая сигару.
1: «Эллисон, дорогая», — сказал он. «Подумай, ведь если бы не гражданская война, ты была бы моей крепостной. А это не так плохо, как тебе кажется».
0: Он выключил кассетник.
2: Ее держали Терри Гилпин и Барри Эрскин, без формы и с белыми повязками на ушах. Сквайр взял микрофон, блеснувший в свете костра, словно нож. Потом воткнул в усилитель микрофон для караоке.
3: «Сьюзан!» — прогремел из динамиков его голос. «Теперь ты можешь выйти. Мы прогнали всех хиппи. Но тут у нас есть кое-кто, с кем ты явно хочешь встретиться».
2: Он поднес к губам Элли микрофон, а Терри дернул ее за волосы. Элли не сдержалась и завопила.
3: «И твой защитник, капитан Литтон, тоже пусть выходит. Да, мы кое-что о нем знаем. У него впечатляющий послужной список, но только вряд ли он придаст ему популярности в наших краях. Будьте любезны, капитан, выбросите оружие. Мы не желаем новых несчастий».
2: Задняя дверь распахнулась. На веранду вышла темная фигура.
3: «Оружие, Литтон!»
2: Револьвер полетел в сторону.
1: Эрскин едва не приплясывал от возбуждения.
2: Элли ощутила, как он, изогнувшись, еще теснее прижался к ней. Она не сомневалась, что он убьет Литтона. Литтон стоял возле двери. К нему присоединилась вторая фигура, дрожащая под белой шалью. В темноте она казалась светлым пятнышком.
3: «О, Сьюзен!» — любезно проговорил Маскил. Точно она приехала к нему в гости на Рождество. «Как я рад, что ты смогла к нам присоединиться!»
2: Кончик ножа, который держал Маскил, поигрывал возле горла Элли, то царапая кожу, то покалывая ее.
1: До девочки вдруг дошло, что происходящее очень мало связано с железной дорогой, землей и деньгами. Уязвленный Маскил мстил за то, что не может быть хозяином Сьюзен или Элли.
2: Взявшись за руки, Литтон и Сьюзен направились к ним через лужайку. Люди Маскила столпились возле Сквайра, радостно вопя.
4: «Ты не ранена, Эллисон?» — спросила Сьюзен.
5: «Прости меня. Ты ни в чем не виновата, дорогая».
3: «У меня с собой бумаги», — сообщил Маскил. «На тот случай, если ты захочешь их подписать. Условия на редкость великодушны, учитывая обстоятельства».
5: «Сволочь!» —
2: процедила Сьюзен. Внезапно из-под ее шали показался второй револьвер Литтона. Сьюзен выстрелила. Челюсть Маскила разлетелась красно-черными ошметками. Сьюзен выстрелила в него снова в глаз. Сквайра швырнула навзничь. Микрофон отлетел в сторону.
1: «Я говорила, что не люблю оружие», — пояснила Сьюзен. «Но я никогда не говорила, что не умею им пользоваться».
2: Литтон схватил Сьюзен за плечи и толкнул в сторону, спасая от беспорядочного огня, открытого Баджем и Терри Гилпином. Элли извернулась, освободилась из схватки Эрскина и всадила ему между ног костлявую коленку. Эрскин завопил, и она сорвала с его ушей повязки, обнажая раны.
1: Констебль отшатнулся от взбесившейся девчонки и угодил под выстрелы приятелей. Одна из пуль прошила ему грудь, и Эрскин рухнул на колени возле Сквайра, выкашливая розовую пену.
2: При вспышке очередного выстрела Элли увидела, что Литтон сидит, вытянув руку и заслоняя собой Сьюзен. Он успел подобрать свой револьвер. Вспышки прекратились. Баджа он уложил на повал, а Гилпин хрипел, зажимая ладонью рану. Литтона тоже ранило. В ногу. Он опустошил барабан и теперь перезаряжал оружие, доставая патроны из пояса. Свет автомобильных фар заморозил сцену. Кровь на траве стала угольно-черной, а лица белыми, как черепа. Литтон все еще аккуратно вставлял в барабан патроны. Сьюзен с трудом села. Из машины вышел управляющий Дрейпер, оценил ситуацию и подошел к телу Маскила. Лица у Сквайра не осталось.
3: «Похоже, на вас напала шайка хиппи», — сказал он.
2: Литтон с щелчком вернул барабан на место. Револьвер он теперь держал в опущенной руке, не целясь. Управляющий отвернулся и пробормотал в сторону.
1: «Но, кажется, вы отбились».
2: Эрскин кашлянул в последний раз и затих. Элли не сожалела о смерти любого из них. Если она и плакала, то лишь вспоминая отца, кур и огород.
3: «Полагаю, Гудвайф Эймс больше не придется беспокоиться о том, что ее коров уничтожат», — осведомился Литтон.
2: Управляющий напряженно кивнул. Дрейпер приказал Гэри Чилкоту собрать раненых и увезти их с фермы. «Падаль тоже прихватите», — потребовала Сьюзен. Лицо Чилкота вспыхнуло, но Литтон все еще держал револьвер. «Сквайр Маскел уже не будет выдавать конвертики с деньгами», — Гэри напомнил ему управляющий. Чилкот подумал и приказал тем, кто остался цел, очистить ферму от трупов. Элли проснулась, когда рассвет давно сменился сияющим весенним днем. Кровь с травы уже стекла, впиталась и стала невидимой. Но в окна теперь придется вставлять стекла. Она вышла из дома и увидела возле генератора Литтона и Сьюзен. Генератор гудел, а руки Литтона были заляпаны смазкой. При свете дня Сьюзен выглядела бледной, как привидение. Элли понимала, каково ей. Убить человека, даже такого, как Маскел. Сьюзен словно убила часть себя. «Ну вот, крутится, как новенький», — сообщил Литтон.
5: «Спасибо, капитан».
2: Литтон еле заметно прищурился. «Спасибо, Сьюзен». Он коснулся ее щеки.
5: Элли подбежала к Литтону, обняла.
2: Он тоже прижал ее к себе, но не очень сильно. Элли разжала объятия. Она не хотела, чтобы он уезжал, но он уедет. Его Нортон уже стоял у дороги. Прихрамывая, Литтон вышел и уселся на мотоцикл. Рана на ноге оказалась царапиной. Элли и Сьюзен проводили его до ворот. Элли ощутила руку Сьюзен у себя на плече. Литтон натянул краги и обхватил пальцами рукоятки руля.
5: «Вы капитан разведки Союза?» «Да, Литтон?» — спросила Сьюзен.
2: В его глазах мелькнула боль. Вокруг глаз прибавилось морщинок. «Какое это имеет значение?»
5: «Как вы могли делать на войне то, что делали?»
2: «Иногда у человека бывает выбор, а иногда нет». Сьюзен вышла за ворота и поцеловала Литтона. Медленно и неумело. Элли и смутилась, и огорчилась.
5: «Спасибо, капитан Литтон», — проговорила Сьюзен. «На ферме Госмор вас всегда будет ждать завтрак».
2: «Я и так не заплатил вам 10 шиллингов», — улыбнулся он. Элли снова заплакала, сама не зная почему. Литтон опустил очки, ударил ногой по стартеру. Элли выбежала за ворота и помчалась следом. Отчаянно запыхавшись, она бежала до самого деревенского дуба, но потом сдалась и уселась на обочине. Литтон обернулся и помахал ей. Вскоре он скрылся за поворотом, направляясь в сторону болот. А Элли так и осталась сидеть под дубом, обхватив колени, пока не перестала слышать рокот мотора.

0: Анри Труайя. Подопытные кролики. Альбер Пинселе только что повесился на крюке от лампы, когда дверь открылась, и в комнату вошел маленький человечек в черном и вежливо с ним поздоровался. Повешенный попробовал чертыхнуться и задрыгал в воздухе ногами, хоть так выражая свой гнев. Не испугавшись такого приема, человечек в черном положил на кровать объемистый сафьяновый портфель, котелок, зонтик и серые перчатки. У него было бледное, морщинистое, как сжатая бумага, лицо, открытый, немного печальный голубиный взгляд и бородавка на подбородке. Очень спокойно он скарабкался на табуретку и вынул из петли тело Альбера Пинселе, которое стукнулось о землю со звуком ложащейся коровы. Затем он одернул манжеты и сказал: «Меня зовут Фостен Вантер. Вы забыли запереть дверь на ключ». Альбер Пинселе не ответил, потому что считал себя мертвым. Обеспокоенный этим молчанием, человечек в черном извлек из своего портфеля бутылку рома, веер, английскую соль, губку и принялся приводить в чувство несчастного. Он работал споро и уверенно, он наклонялся, вставал, поворачивался, и слышно было, как хрустят его мускулы, словно сухой хлеб. Он напевал: «На тихом море встает туман». Альбер Пинселе открыл глаза и глубоко вздохнул. «Что вы здесь делаете?»
1: «Возвращаю вас к жизни», — ответил Фостен Вантер.
0: «Лучше бы не совались в чужие дела».
1: «Вы рассуждаете как ребенок. Выпейте-ка лучше. Скажите, как вам ром?»
0: Неудачник, повешенный, приподнял голову, хлебнул алкоголя и выплюнул его на пол. «Я больше ничего не хочу. Если бы вы знали...»
1: «Я все знаю, я все знаю. Я знаю, что вам 25 лет, что у вас нет работы, нет будущего, нет родных, нет любовницы, и что вы уже 9 месяцев не платили за гостиницу».
0: «Молчите», — застонал Альбер Пинселе.
1: «Я уже несколько недель слежу за вами. Я послал вам свой проспект. Отчаявшийся, заработайте на своем отчаянии. За справками обращаться к господину Фостену Вантру, улица Орельен Ламбер, 17. Почему вы мне не ответили?»
0: «Мне это казалось несерьезным».
1: «Несерьезным. Все вы одинаковые. Слушайте же, я пришел, чтобы предложить вам способ заработать деньги и обеспечить себе счастливую старость».
0: «Я хотел бы поспать», — пробормотал Альбер Пинселе.
1: Фостен Вантер нетерпеливо щелкнул пальцами. «Сейчас поспите, сейчас поспите. Только дайте сначала объяснить. Конечно, вы слышали о профессоре Отто Дюпоне».
0: «Ортопеде?»
1: «Если хотите, но только он вправляет не кости, а характеры».
0: «Ну, в таком случае я его не знаю».
1: «Профессор Отто Дюпон возглавляет всемирно известную клинику. В ней он применяет придуманные им лечения для моделирования, для модификации характеров. Приходит, допустим, такой себе застенчивый

0: подошла бы. Вам предоставят жилье, питание, белье. Вы сможете гулять по прекрасному парку. У вас будут изысканные друзья. Условия королевские. Через 2 года вы сможете нас покинуть и до конца жизни будете получать пенсию, соразмерную со временем вашей службы. Фостен Вантер помолчал и с наслаждением гурмана проглотил слюну.
1: «Ну, что вы об этом скажете, молодой человек?» —
0: продолжил он.
1: «Нравится?»
2: «Но если так выгодно у вас работать, почему же вы задаетесь трудом набирать себе подопытных кроликов?»
0: «Испытателей характеров? Но ведь не каждый может им стать. Необходима определенная физическая предрасположенность, устойчивость ко всем испытаниям, моральная чистота, психическая устойчивость, нервная гармония, первоклассная интеллектуальная структура. Все эти качества имеются у вас в избытке. А вот, прочитайте этот договор. Подпись поставьте внизу, слева. Но поторопитесь, мне сообщили о близкой попытке самоубийства рядом с площадью Бастилии».
3: Он завинтил пробку на бутылке и начал любовно укладывать все обратно в портфель. Альбер Пинсоле взглянул на крюк в потолке, на гербовую бумагу договора и пожал плечами. «Подписать или повеситься?» – заключил он.
0: «Вот это правильно!» – одобрил Фостен Вантер, протягивая ему ручку.
3: Молодой человек положил договор на пол и подписал вялой рукой.
0: «Будьте готовы завтра к 9 часам утра, сказал Фостен Вантер. «За вами приедет машина скорой помощи. Когда буду уходить, уплачу ваш счет за гостиницу».
3: Когда он ушел, Альбер Пинсоле растянулся поперек матраса и уснул сном полным сновидений. По длинной мокрой дороге он шел к оранжевому свету, мерцавшему на горизонте. Через каждые 3 часа он терял частицу себя самого. Палец, губу, века. «Только бы выдержать до конца», — думал он. Вдруг он обернулся и заметил господина Фостена Вантера, семенящего следом за ним с сапьяновым портфелем под мышкой. Старичок наклонялся через каждые 3 шага и подбирал то, что он терял. И восклицал: «Ням-ням-ням, прекрасный палец, ням-ням, прекрасное веко».
0: «Остановитесь, остановитесь!» — кричал Альбер Пинсоле, но старичок качал головой. «По какому праву? Вы ведь подписали, ням-ням, прекрасное ухо».
3: Проснувшись, он заметил, что подушка мокрая от

Клиника профессора Отто Дюпона находилась недалеко от Парижа. Большое квадратное здание, сплошные окна и балкон располагалось посреди парка с изогнутыми, как подпись бухгалтера, аллеями. В тени высоких деревьев были расставлены шезлонги, на которых отдыхали клиенты, думая о последних встрясках в их индивидуальности. За центральным зданием стоял флигель испытателей характеров, трехэтажный дом из розового кирпича с увитым цветами крыльцом. Пол в коридорах был устлан темно-синим линолеумом. На двери каждой комнаты висела табличка с надписью «Мечтатель», «Добряк», «Друг литературы и искусства» и датой последней инъекции с предостережением «Не применять до...». Справа от двери на небольшой грифельной доске замечание у дежурного врача. Результат удовлетворительный или подправить, или же результат отрицательный. Медсестра отвела Альбера Пинцеле в отведенную для него комнату. Голые стены, железная койка, полка с книгами. «Конечно, мы меняем подборку книг после испытания», — заметила она. «Для каждого темперамента определенная литература. Профессор Отто Дюпон просит вас быть готовым через час».

Профессор Отто Дюпон принял Альбера Пенсоле, сидя за массивным размерами с древнеримский саркофаг письменным столом, уставленным телефонами.

0: диктофонами, светящимися лампочками на эбонитовых дощечках, усовершенствованными калькуляторами и автоматическим пеналом для авторучек. По краям стола возвышались стопки книг со слепительно белыми, словно зубы у антропофагов, обрезами. Лампа на причудливо изогнутой ножке освещала стерильным светом лицо ученого. Цвет лица у него был свежий, вид приветливый, лицо чисто выбрито.
1: «Вы испытатель номер 14?» – спросил он у Альбера Пинцеля.
0: «Я видел этот номер на двери моей комнаты.
1: Отныне это ваш номер. Садитесь. Посмотрим,
0: что в вашем досье. 25 лет. Пороки нет». Альбер Пинцеле решил, что здесь уместно скромно опустить глаза.
1: «Характер обычный, реакция Z обычная, умственные способности обычные». «Великолепно! Великолепно! Вы именно тот человек, который мне нужен!»
0: «Я польщен», — пробормотал Альбер Пинцеле. «Я вам сегодня сделаю инъекцию несгибаемой воли с чуточкой тщеславия и капелькой мистицизма. Очень интересная, очень тонкая смесь, которую я составил впервые по заказу одного политического деятеля. После инъекции вы будете отдыхать 10 дней. После этого мы на вас испробуем состав для мечтателя. Затем...»
2: «Итак, мой характер будет меняться каждые 10 дней?»
0: «Почти.
2: Но это ужасно».
1: «Не надо так думать. Все ваши коллеги скажут вам, что эти трансформации происходят, совершенно безболезненно».
2: «И так в течение 2 лет».
1: «Даже дольше, если вы захотите».
0: «А вы захотите непременно. Подумайте, что по желанию, меняя свой темперамент, вы увеличиваете свою жизненную способность. Вы проживаете 30-35 жизней за год, в то время как другие проживают лишь 1. Да и да. В конце концов, вы собирались покончить с собой, не так ли? Окончают с собой потому, что не могут больше выносить свое состояние, то есть самого себя».
2: «Да, это так.
0: А я вам как раз и предлагаю не быть больше самим собой. Вы должны быть удовлетворены».
2: Альберу Пинцеле было не по себе.
0: «А если я сойду с ума, — думал он, — а если опыт не удастся, я умру». Ведь теперь ему не хотелось больше умирать.
2: Но профессор встал и раздвинул дверцу в перегородке. Альбер Пинцеле последовал за ним в белоснежное, как молочная лавка, помещение. Пахло лекарствами и жженной резиной. На стенах были полки с бутылочками с разноцветной жидкостью. На мраморном столике в центре комнаты стояла целая армия реторт, пробирок, перегонных кубов и змеевиков. Во всей этой научной посуде играли блики света, падавшего из окна. В стеклянном шарике пела какая-то зеленоватая жидкость с сиреневыми переливами. За ней через защитные очки следил Фостен Вантер.
1: «Все готово?» — спросил профессор Отто Дюпон.
2: Откуда-то из угла появился помощник, такой же белый, как и стена, держа в изъеденных химикатами пальцах крохотную пробирку, заткнутую ватой. Профессор Отто Дюпон проверил содержимое пробирки на прозрачность и щелкнул языком.
0: «Думаю, что нужно немного разбавить. Ну, да там видно будет.
1: Матрикул 14, опустите брюки, друг мой. Повернитесь ко мне спиной, расслабьтесь».
2: Альбер Пинцеле, повернувшись носом к стене, подставил свой голый зад для непонятной хирургической операции. Пот ручьями катился по его лицу. В нескольких метрах от него звенели странные инструменты.
0: Вот бросили иглу в железную коробку. Тихий хлопок открываемой пробки, всхлипнул кран.
2: Затем шаги все ближе и ближе.
0: Горячее дыхание ему в затылок. Запах тюфти. Прикосновение мягкой мокрой ватки к ягодицам. Он зажмурил глаза, сжал челюсти, ожидая нестерпимой боли. От слабого укола в ягодицу он подскочил и ждал, что будет дальше. «Все!»
2: — объявил профессор Отто Дюпон.
1: «Вы свободны!» «Но... а вы думали, что я вас насажу на кол?»
0: «Через 10-15 минут вы ощутите действие укола. Вы поменяете индивидуальность, как змея меняет кожу. Вы обретете волю, проницательность, веру в себя, которых вам всегда не доставало».
2: «Благодарю вас», — сказал Альбер Пенсоле. Он осторожно выпрямился, оправил одежду и вышел в сопровождении Фостена Вантра. Альбер Пенсоле медленно шел по парку, прислушиваясь к пробуждению в нем другой натуры. Как беременная женщина, он опасался любого резкого движения, боялся отступиться, упасть, чтобы не навредить загадочному существу, зародыш которого он нес в себе. Чувствовал ли он что-нибудь? Нет, еще ничего. А сейчас? Все еще ничего. Разве что небольшое головокружение, приятную тошноту, страх, радостное ощущение близкого рождения. Кем он будет завтра, а через час? Ощутит ли он переход от одной личности к другой? Будет ли он сожалеть о прошлом состоянии? Будет ли жалеть о себе? Чем больше он об этом думал, тем печальнее становился. У него было такое чувство, будто он стоит на перроне, а скорый поезд должен вот-вот увести навсегда его лучшего друга. Друга порочного, серого и никчемного, не очень умного, не очень доброго, не слишком искреннего, но, несмотря ни на что, славного малого. И он думал о той привычной старой одежде, поношенной, которую уже нельзя починить, но и жалко выбросить. Или о пейзажах угрюмых окраин, которые своей бедностью завораживают на всю жизнь. Ему стало до слез себя жаль. Он оплакивал собственную гибель. Лучше было умереть, чем становиться другим. Да и к чему, Господи? Ну, какая-то кругленькая сумма, спокойная старость в деревне. Стоит ли это его предательство? А если он откажется менять характер? А если он хочет остаться самим собой? Слабое жжение вместе укола вернуло его к медицинской действительности. Он повернулся к Фостену Вантру с разъяренным и решительным видом. «Вы обманули меня, смешиватель вакцин!» – вскричал он. «Но предупреждаю, что завтра же покину эту лавочку. Я заявляю в полицию о вашей торговле живым товаром для опытов. Я в тюрьму засажу и вас, и вашего подлого хозяина Отто, прежде чем вы превратите меня в дуршлаг. Не улыбайтесь, как дурак, не то я на вас донесу». «Господи!» – вскричал Фостен Вантер. «Очевидно, превысили дозу». И он поднес к губам серебряный свисток. «Что на вас нашло?» – осведомился Альбер Пенсоле. «Ничего, ничего, любезный друг», — ответил Фостен Вантер. «Давайте продолжим нашу прогулку. Посмотрите на этих молодых женщин. Это тоже испытатели характеров. Матрикулы 1 бис и 5 бис, если не ошибаюсь. К номеру женщин у нас добавляется бис». «Да что справа мне нравится», — заметил Альбер Пенсоле. «Сделайте одолжение». Но он не успел закончить. Два рыжих парня, появившихся по свистку Фостена Вантера, схватили его за руки и за ноги. «Отнесите к профессору», — приказал Фостен Вантер. «Скажите, что его нужно немедленно подправить». Альбер Пенсоле неистово отбивался, рыгал, плевался слюной и кусался, как помешанный. Профессор Отто Дюпон приказал привязать его к стулу и сделал второй укол в 2 сантиметрах от первого. «Вы меня простите», — извинился профессор. «Мне приходится несколько раз примеряться, прежде чем я попаду на требуемый характер. Это издержки нашей профессии». «Как вы сейчас себя чувствуете?» «Хорошо», — ответил Альбер Пенсоле. «Но я не хочу, чтобы ко мне подходили. Я вернусь сам». В двери появился Фостен Вантер. «Ну вот мы и успокоились», — одобрил он. Пенсоле пожал плечами. Он чувствовал себя спокойным, сильным, уверенным в себе. Словно чесотка его снедала желание приказывать что угодно и кому угодно. «Я хочу, чтобы в мою комнату поставили цветы», — заявил он. Ему понравилось, как звучит его голос, чисто, по-мужски.
3: «Думаю, на этот раз это то, что нужно», — заметил профессор Отто Дюпон, обращаясь к Фостену Вантру. «Одна из самых моих больших удач».
2: Альбер Пенсоле испытывал определенную гордость от того, что им восхищаются эти два специалиста.
3: «Снимите же эти путы», — сказал он.
2: Когда его освободили, он встал и протянул руку профессору.
3: «До скорого, матрикул 14», — ответил профессор. «Увидимся через 10 дней».
2: Сердце Пенсоле сжалось от внезапной грусти.
3: «Как через 10 дней?» «Ну да, чтобы сделать из вас мечтателя». «Но я не хочу быть мечтателем. Зачем это? Мне и так хорошо».
2: Он стукнул кулаком по столу. Отто Дюпон ничего не ответил. И матрикул 14 смог выйти с достоинством, размахивая руками и стуча каблуками по плитам пола.
4: Silence of outer space. Then the antennas shoot forth, and like the cry of a newborn babe, a tiny voice is heard from the vastness of space, 560 miles above the Earth. A lonely and mysterious cry that forever separates the old from the new. A sound that marks the birth of a new era for mankind.

0: На следующий день матрикул 14 встал поздно, надел коричневый халат и больничную шапочку и спустился в сад. От огромного парка, по которому прогуливались клиенты, сквер для испытателей характеров отделяла простая решетка. Альбер Пенсале сел под дубом и раскрыл книгу. Было тепло, в зеленой сене деревьев трепетали солнечные блики. Вскоре молодой человек задремал, и книга выскользнула у него из рук. Проснулся он от звонкого хохота. Он открыл глаза. В нескольких шагах от него сидели и оживленно беседовали две знакомые женщины. Альбер Пенсале приветствовал их, сняв больничную шапочку. Они кивнули ему в ответ. И вдруг та, что помоложе, заговорила. «Вы новый испытатель?»
1: «Да, мадам».
0: «Мадемуазель, простите. И кто же вы сегодня?»
1: «Кто я?»
0: «Ну да, каков ваш характер?»
1: «Волевой, с чуточкой гордыни и капелькой мистицизма».
0: «Как это прекрасно! А я нежна, немного наивна и чуть-чуть поэтична».
1: «Ну и у вас неплохой характер. На сколько дней?»
0: «Еще на 5».
1: «А я на целых 9».
0: «Вам повезло».
1: «Почему?»
0: «Всегда неприятно меняться».
1: «Так откажитесь менять характер».
0: «Посмотри, мамочка, какой он властный! Это великолепно!»
1: «Мадам, ваша мать?»
0: Она засмеялась. «Нет, мы называем ее мамочкой, потому что она испытательница с самым большим стажем. Мы с ней советуемся, она нас направляет».
1: Альбер Пенсале пододвинул к ним поближе свой стул, и разговор продолжался весело и непринужденно, так что они даже позабыли, что пора идти на обед. Матрикул 14 рассказал о своих неприятностях и узнал, что молодую женщину зовут Иоланда Венсан, что родители ее умерли, и что Фостен Вантер спас ее в ту минуту, когда она собиралась броситься в сену. У нее было приятное, немного продолговатое бледное лицо с сине-зелеными глазами, взгляд которых странным образом вас освежал.
0: «Я уже собиралась прыгнуть. Мне было страшно. И вдруг кто-то схватил меня за плечо».
1: «Слава богу!» — вздохнул Альбер Пенсале.
0: «Вы очень любезны».
1: «Да нет же, я эгоист».
0: Мимо них прошли двое испытателя в таких же коричневых больничных халатах, как у него. «Номер 7 сегодня подозрителен», — заметила Иоланда. «А 12-й сегодня последний день холерик, но в глубине души добрый малый».
1: «Жизнь здесь, очевидно, печально», — вздохнул Альбер Пенсале.
2: «Не надо так думать», — сказала мамочка. «У нас здесь очень сплоченный, дружеский кружок. Вот увидите, когда подольше поживете среди нас».
1: «Я здесь надолго», — сказал Альбер Пенсале. И он взглянул на Иоланду с видом монгольского завоевателя, а она скромно опустила глаза.

0: После обеда Отто Дюпон пригласил все парные номера для демонстрации моделей. В большом зале с обитыми богатой тканью сиденьями устроили эстраду, снабдив ее рампой и микрофоном на стояке. Клиенты сидели в тени. Фостен Вантер, стоя на сцене, оглашал характеристики каждого матрикула, а затем зрители задавали вопросы представленному. Политический деятель, заказавший характер Альбера Пенселе, маленький плотный господин с кожей, поросшей рыжими волосами и маленькими свиными глазками, был в восторге от модели.
1: «Вы уверены, что такого же результата добьетесь и со мной?» — спросил он у профессора.
2: «Абсолютно уверен. Мы немного приспособим сыворотку к вашему контексту, но вы можете рассчитывать на полное подобие».
1: «Великолепно, великолепно! А скажите-ка, матрикул 14, вы никогда не сомневаетесь в правильности своего решения?»
0: «Никогда», — ответил Альбер Пенселе.
1: «А если бы партийная дисциплина запрещала вам высказываться искренне?»
0: «Я бы все же высказался».
1: «Ай-яй-яй, ну а если это чревато?»
2: «Я бы перешел в другую партию. Я бы, в конце концов, создал свою».
1: «Хорошо, хорошо. А если бы вы узнали, что жена вам неверна? Это только предположение».
2: «Я бы ее вышвырнул из дому».
1: «Хорошо. Знаете, здесь придется подправить», — вздохнул толстяк, поворачиваясь к Отто Дюпону.
2: «Как прикажете. Но учтите, что при применении вы всегда можете попросить о дополнительных изменениях».
0: Альбер Пенселе покинул сцену под ропот одобрения. Какая-то дама, сидящая в глубине зала, даже зааплодировала и закричала: «Браво!» За кулисами несколько коллег его сдержанно поздравили.
1: «Вы понравились.
0: Но не стоит так стараться. Заметьте, что этот характер значительно украшает. А что бы вы запели, если бы у вас был другой?» Альберу Пенселе стало противно от этой профессиональной зависти и комедианства. Он вернулся в сад. Йоланда ждала его на старом месте, но на этот раз она была одна.
3: «Наконец! Я нашел вас!» – вскричал он. «Я хочу поговорить с вами после этого смешного сеанса. Люди завистливы и злы!»
1: «Это из-за вашего успеха», — сказала она.
0: «Думаю, что так». Она молитвенно сложила руки, и взгляд ее засветился преданностью и обожанием.
1: «Я горжусь вами. Расскажите, как все происходило?»
0: Он сел рядом с ней и, рассказывая, следил за ее лицом. Она была красива той трогательной, очаровательно уязвимой красотой, которая требует защиты. А Альберу Пенселе не терпелось защитить кого-нибудь. Он чувствовал себя более сильным, более стойким, трогательно заботливым рядом с этой беззащитной девушкой. Он был хозяином положения. Он положил руку на колено Иоланды. Она вздрогнула и опустила голову. В последующие дни он сладостно боролся с мыслью о своей любви.
1: И совсем не потому, что влюбленным быть неприятно, а потому, что он считал необходимым сначала разобраться в собственных чувствах. Вскоре он заметил, что все его сомнения разлетаются в прах при встрече с Иоландой. Он думал о ней, мечтал о ней, представлял себе сладостные, полные нежности сцены, которые больше истощали его, чем если бы она ласкала его на самом деле.
0: В воскресенье вечером, за несколько минут до отбоя, он поцеловал ее в губы. Она не сопротивлялась, только тихонько застонала, как животное. Было уже так темно, что он с трудом различал ее лицо. Опьянев от счастья, он сориентировал свой поцелуй по слабому аромату ананаса, исходившему от душистого ротика, полураскрытого на уровне его рта. На следующий день он встретил Иоланду только в 5 часов вечера. Она решительно шла по аллейке, которую они избрали для свиданий. Он подошел к ней и взял ее за руку. Но она резко отстранилась и засмеялась.
2: «Что с вами?» – спросил он.
3: «Со мной? Ничего».
0: Он внимательно пригляделся к ней. Что-то изменилось. Она смело встретила его взгляд. Она смотрела прямо, смеялась во весь рот, откровенно и нагло, что его удивило.
2: «Почему вы не пришли утром?» – продолжал он.
3: «Я была на инъектировании».
1: Ужасное подозрение закралось в душу Альбера Пенселе. «И кто же вы теперь?» – пробормотал он. Женщина уравновешенная, умная, властная, деловая, любящая хорошо покушать. Профессор Отто Дюпон очень доволен.
3: Она, казалось, восхищалась этим характером, как новым платьем.
1: Альбер Пенсоле в отчаянии опустился на скамейку.
4: «Что?» – простонал он. «Возможно ли, чтобы это очаровательное создание, нежное, тонкое, мечтательное,
1: можете с ним проститься?»
3: «Значит, я могу проститься с моей любовью?»
1: «Ну, а это совсем другое дело. Прежде всего, вы тот тип мужчины, который мне нравится. Я только прошу вас отрастить усы и, короче, постричь ногти».
3: «Йоланда, Йоланда, возможно ли это?»
1: «В этом заведении все возможно, дорогой мой. У вас нет сигары. Я их обожаю. Ах, да, на чем мы остановились? Садитесь рядом со мной. И не нужно сидеть с таким трагическим видом. Дайте я вас поцелую».
3: Она наклонилась к нему и поцеловала в губы умелым и длинным поцелуем опытной женщины.
1: «Ох, как хорошо!» – продолжала она.
3: В душе Альбера Пенсоле нарастал гнев. Он сердился на Йоланду за это ужасное превращение, будто она действительно была в нем повинна. Он презирал ее за то, что она довольна собой.
2: «Вы мужеподобны!» – процедил он сквозь зубы.
3: «Но не забывайте одного, я здесь командую. Я вас сломлю, заставлю измениться».
1: Она глупо захохотала.
3: «Замолчите!» – прикрикнул он и занес руку для пощечины, но не успел ее опустить, так как сам получил пощечину.
1: «Потише, дружок!» – заявила девица.
3: И она удалилась, громко и фальшиво насвистывая ковбойскую песню.
5: Альбер Пенсоле тяжело переживал это происшествие. Он плакал о несбывшейся любви, проклинал профессора Отто Дюпона и поклялся завтра же утром сбежать из клиники. Но сам не зная, почему остался. Больше того, он искал встречи с Иоландой, когда она вышла из женского отделения и прогуливалась вдоль решетки, покуривая сигару.
1: При виде ее его охватила сладостная истома. Он должен был признаться, что и в этом обличии он ее любил. За этой угнетавшей его наружностью амазонки скрывалась близкая натура. За этим печалившим его непроницаемым лицом загадочная и нежная душа, очарование которой он еще не забыл. Инъекции профессора Отто Дюпона меняли оболочку, но не скрытые глубины души, а источники тепла, жизни, любви оставались без изменений.
3: Альбер Пенсоле храбро помирился с Иоландой, смирился с ее причудами и с терпением мученика слушал ее болтовню. Он смотрел как бы сквозь нее. Он постарался ей объяснить. Она ничего не поняла и сказала, что он мудрствует. Как бы там ни было, через несколько дней матрикулы 14 и самому пришлось менять характер. Дозировка состава «Мечтатель» была недостаточной и дала флегматический темперамент. Между тем, клиент профессора отказался от заказа, и Отто Дюпон не счел нужным подправлять характер испытателя. Йоланда Винсан отнеслась к такому преображению с раздражением.
6: «Для меня любовь – борьба», – заявила она. «А как я должна бороться с мокрицей?»
3: «Вы правы. Я сам себя отвратителен», – хныкал Альбер Пенсоле. «Я ничтожество. Я вас недостоин, ах, если бы у меня хватило смелости застрелиться».
1: Охваченная жалостью, она постаралась немного подбодрить его, вернуть ему мужское достоинство, но долго ей не пришлось им заниматься, так как она вскоре превратилась в углубленную в себе женщину, немного святошу, с математическими способностями. Отныне Альбер Пенсоле ее больше не интересовал. Он волочился за ней, нашептывал признание в любви, подсовывал любовные записки под дверь. Однажды он даже попросил Фастена Вантра замолвить за него слово.
3: Но на следующий день он стал пресыщенным женщинами кутилы и заядлым карточным игроком.
1: Йоланда Винсан, удивленная и обольщенная, попыталась сблизиться с ним.
3: Он отнесся к ней свысока, с развязностью заядлого Дон Жуана, и отошел, подмигивая медсестрам.
1: Он ударял за всеми женщинами заведения профессора Отто Дюпона.
3: Он останавливал их, брал за подбородок и говорил бархатным голосом: «Эти глаза,
5: Эти глаза, хотелось бы утонуть в них.
1: Но в глубине души его любовь к Иоланде Винсан не угасала. Эти двое людей, характеры которых никак не могли попасть в такт, страдали от того, что счастье им выпадало лишь случайно, будто ворованное и лишь на короткое время. Их блаженство зависело от неумолимой игры профессора Отто Дюпона. Их радости и горе зависело от какого-то глупого укола в ягодицу. В редкие часы гармонии они плакали над хрупкостью их союза, сидеть на скамейке, разговаривать, понимать друг друга и любить так, как они любили, и в то же время знать, что вскоре воля этого хулигана, профессора, они вновь будут чужими людьми. Жить в постоянном страхе перед будущим, бояться себя, бояться самого дорогого для себя в мире существа, ссориться, ругаться, а потом прощать друг друга, удивляться, вновь обретать надежду. Эта смена чувств так их утомляла, что они просто теряли голову. Они больше не говорили «я тебя люблю», а говорили «как я тебя люблю сегодня». Они больше не говорили «мы сделаем то-то, мы пойдем туда-то», а говорили «если ты не очень изменишься, мы сделаем это, пойдем туда». Их надежды и сомнения зависели от графика инъекций. С 25-го я стану женщиной легкомысленной, но любящей чужих детей.
5: Ты думаешь, мы все же можем найти общий язык?
1: Она смотрела на него с очаровательной печалью и нежно шептала: «Боюсь, что нет, Альбер». Тогда он бежал к Фастену Вантру и умолял отложить инъекцию или хотя бы привить Иоланде характер, который подходил бы к его характеру. Напрасные старания.
0: Коллеги Альбера Пинцеле сочувствовали несчастной паре. Все только и разговаривали, что о влюбленных хамелеонах, как их называл Матрикул 13. Окрыленный этой поддержкой, Альбер Пинцеле попытался поднять испытателей на бунт против профессора Отто Дюпона. Но его не поддержали. Как и следовало ожидать, его войскам не хватило последовательности в мыслях. Со своей стороны Иоланда попросила мамочку помочь ей.
1: «Хоть бы я еще любила его завтра», — сетовала она.
0: «Будущее в руках профессора», — ответила мамочка, качая головой.
1: К концу сентября влюбленные, доведенные до отчаяния, решили заявить Отто Дюпону об уходе. Они отправились к нему, изложили мотивы ухода и извинились за то, что не могут остаться до истечения 2-летнего срока, предусмотренного контрактом.
0: Отто Дюпон был великодушен. Он не только не потребовал возмещения убытков, но даже пообещал выплачивать небольшую ренту в первые 3 года их супружества. Последняя инъекция вернула им изначальные характеры. Они отнеслись к ней как к священнодействию.
1: Через месяц они поженились и сняли 2-комнатную квартиру недалеко от итальянских ворот.

0: Первое время после свадьбы было безоблачным. Молодые супруги не могли привыкнуть к мысли, что они вместе. Засыпать и просыпаться рядом с тем же человеком. Выходить, зная, что по возвращении тебя встретит то же лицо, те же речи, что и завтра, и всегда, и что в размолвках будете виноваты не только вы сами. «Мне кажется, что это сон», — мурлыкала Иоланда. Альберт целовал ей руки. «Как чудесно надеяться, предвидеть». Помнишь, как были смешны твои причуды амазонки?
1: Смешны? Ну почему же? Напротив, это ты был смешон в роли дешевого Дон Жуана.
0: И они смеялись над былыми горестями. Однажды в воскресенье они решили сходить в гости к профессору Отто Дюпону. Вернулись они грустные и обеспокоенные.
1: Ты видел? К флигелю испытателей пристроили еще одно крыло со стороны женского отделения.
0: Ну и садик стал меньше.
1: Да нет же, он просто нам казался больше.
0: Шло время, и Альбер Пинцеле становился все задумчивее, все молчаливее и раздражительнее. Иоланда же совсем не выходила из дома и целыми днями сидела в кресле у окна, смотря на карусель автомобилей под дождем. Альбер вставал, подходил к ней, целовал в лоб и возвращался в свой угол, шаркая тапочками. Раздавался бой часов.
1: «Что мы будем делать сегодня вечером, любимая? Что хочешь, любимый?»
0: Вскоре Альбер Пинцеле понял, что ему с женой ужасно скучно. А Иоланда вынуждена была признать, что ее жизни с мужем не хватает волнующих неожиданностей. Все время один и тот же мужчина, все время одна и та же женщина. Они вспоминали о пребывании в клинике, где каждая встреча готовила сюрприз. Буйство фантазии плохо подготовило их к теперешней жизни. Теперь они больше не могли познать ни ужас, ни наслаждение. Все известно заранее. Ад скучной, обеспеченной жизни. Альбер Пинцеле тайком завел любовницу, а Иоланда – любовника. Но связи эти были мимолетны. Они вернулись друг к другу, испытывая отвращение и раскаяние. Они извинились.
1: «Я изменила тебе, любимый».
0: «И я тоже изменил тебе, любимая». Они были очень бледны. Голос Альбера звучал угрюмо. Он хмурился, пытаясь оправдать свое поведение. «Видишь ли, раньше я изменял тебе с тобой же. Каждые 10 дней ты была собой и не была собой. И я был собой и не был собой.
1: Как я тебя понимаю?
0: Я боялся тебя потерять. Но каждый раз, теряя тебя, я вновь обретал тебя непостижимым образом в другой. Ты ускользала от меня, но была со мной. Ты принадлежала мне, не принадлежа.
1: Помнишь ли тот день, когда я сказала тебе: «Любовь для меня борьба»? Ты был ничтожным неудачником. А как мне хотелось бы, чтобы ты снова им стал.
0: А я так хотел бы, чтобы ты снова стала тем гротескным синим чулком, увлеченным математикой.
1: Ах, Альбер, Альбер, что мы потеряли?
0: И она разрыдалась.
1: Целую жизнь, стонала она, ты будешь тобой, а я буду мной, ведь это ужасно.
0: А он шептал, осушая поцелуями слезы.
1: Да, да, это ужасно, Иоланда, да, да, это ужасно.
0: На следующий день Альбер Пинцеле и его жена вернулись на службу к Отто Дюпону.

0: о высоких материях. Мортенсен прогуливался тихо-мирно по безлюдным предгорьям Анд, никого не трогал, как вдруг его ошарашил громоподобный голос, исходивший, казалось, отовсюду и в то же время ниоткуда.
1: «Эй, ты! Ответь-ка, что в жизни главное?»
0: Мортенсен замер на ходу, буквально оцепенел, его аж в испарину бросило. Редкостная удача. Общение с гостем из космоса. И теперь многое зависит от того, удачно ли он ответит на вопрос. Присев на первый же подвернувшийся валун, Мортенсен проанализировал ситуацию. Задавший вопрос, кем бы он ни был, этот космический гость, наверняка догадывается, что Мортенсен простой американец, понятия не имеет о главном в жизни. Поэтому в своем ответе надо, скорее всего, проявить понимание ограниченности земных возможностей, но следует отразить и осознание того, что со стороны гостя вполне естественно задавать такой вопрос разумным существам, в данном случае человечеству, представителем которого случайно выступает Мортенсен, хоть плечи у него сутулые, нос шелушится от загара, рюкзак оранжевый, а пачка сигарет смята. С другой стороны, не исключено, что подоплека у вопроса совсем иная. Вдруг, по мнению пришельца, самому Мортенсену и впрямь кое-что известно насчет главного в жизни. И это свое прозрение он, Мортенсен, способен экспромтом изложить в лаконичной, отточенной фразе. Впрочем, для экспромта вроде бы уж и время миновало. Привнести в ответ шутливую нотку, объявить голосу: «Главное в жизни — это когда голос с неба допрашивает тебя о главном в жизни», и разразится космическим хохотом. А вдруг тот скажет:
1: «Да, такова сиюминутная действительность, но что же все-таки в жизни главное?»
0: Так и останешься стоять с разинутым ртом, и в морду тебе шлепнется тухлое эктоплазменное яйцо. Вопросивший подымет насмех твою самооценку, самомнение, самодовольство и бахвальство.
1: «Ну, как там у тебя идут дела?» — поинтересовался голос.
0: «Да вот работаю над вашей задачкой», — доложил Мортенсен. «Вопросик-то трудный».
1: «Это уж точно», — поддержал голос.
0: «Ну что же в этой поганой жизни главное?» Мортенсен перебрал в уме кое-какие варианты. «Главное в жизни — его величество случай. Главное в жизни — хаос в перемешку с роком». Недурно пущено, стоит запомнить. «Главное в жизни — птичий щебет да ветра свист». Очень мило. «Главное в жизни — это когда материя проявляет любознательность». Чьи-то слова, не Виктор или Гюго. «Главное в жизни — то, что тебе вздумалось считать главным». «Почти расщелкал», — обнадежил Мортенсен. «Досаднее всего сознавать, что можешь выдать неправильный ответ. Никого еще ни один колледж ничему не научил. Нахватаешься только разных философских изречений. Беда лишь, стоит закрыть книгу, пиши пропало. Сидишь, ковыряешь в носу и мечтаешь не весть о чем. А как отзовется пресса?»
2: Желторотый американец черпал из бездонного кладезя премудрости и после всего проявил позорную несамостоятельность.
0: Лопух. Любому неприятно было бы угодить в подобный переплет. «Но что же в жизни главное?» Мортенсен загасил сигарету и вспомнил, что она у него последняя. Тьфу, только не отвлекаться. «Главное в жизни...» «Сомнение?» «Желание?» «Стремление к цели?» «Наслаждение?» Потерев лоб, Мортенсен громко, хоть и слегка дрожащим голосом, выговорил: «Главное в жизни...» «Воспламенение!» Воцарилась зловещая тишина. Выждав пристойный по своим понятиям срок, Мортенсен спросил:
3: «Угадал я или нет?»
1: «Воспламенение!» — пророкотал возвышенный и могущественный глаз. «Чересчур длинно! Горение!» «Тоже длинновато. Огонь! Главное в жизни — огонь! Подходит!»
3: «Я имел в виду огонь», — вывернулся Мортенсен.
1: «Ты меня действительно выручил», — заверил голос. «Ведь я прямо завяз на этом слове. А теперь помоги разобраться с 78-м по горизонтали. Отчество изобретателя безфрикционного привода для звездолетов. Четвертая буква «Д». Вертится на языке. Да вот никак не поймаю.
0: По словам Мортенсона, тут он повернулся кругом и пошел себе восвояси подальше от неземного глаза и от высоких материй.

0: А вот и хэппи-энд. Точнее, даже хэппи-хав. Потому что времени у нас осталось как раз чуть больше половины. Хулио Кортасар. Автобус.
1: «Если не трудно, захватите мне на обратном пути домашний очаг», — попросила сеньора Роберта и расположилась в кресле, дабы провести в нем время сиесты.
0: Клара разложила лекарства на круглом столике, обвела испытующим взглядом комнату. Вроде бы ничего не забыла. Малышка Матильда под надежным присмотром сеньоры Роберты, няня получила все необходимые указания. Теперь можно и уходить. Обычно по субботам, вечером, в половину шестого, она встречалась с подругой Анной и поболтать о том, о сём за чашечкой душистого чая с шоколадом под нескончаемый аккомпанемент радио. В два часа, когда волны служащих уже схлынули, рассыпаясь брызгами и растворяясь в сумрачных глубинах домов, Вилья дель Парке пустела и становилась ослепительно яркой. На углу Тинагасты и Самудио

блестящее море ноябрьского солнца. Этот бесконечный свет временами прерывался. То тут, то там чернели островки теней, что отбрасывали кроны деревьев, высаженные вдоль агрономии. На авениде Сан-Мартину ногой она остановилась, ожидая автобус номер 168. Где-то над ее головой воробьи устроили потасовку. Флорентийская башня святого Жана-Батиста Мари Вианнея в этот день показалась красной более, чем обычно, особенно на фоне безоблачного голубого неба, такого бездонного и высокого, что захватывало дух и подкрадывалось головокружение. Мимо прошел Дон Луис, часовщик, поздоровался, бросил оценивающий взгляд на ее точеную фигурку, изящные туфельки, белый воротничок кремовой кофточки. На опустевшей улице появился, неспешно приближаясь, 168-й, перед Кларой лениво с недовольным ворчанием открылась дверь, открылась только лишь для нее одной единственной пассажирки, стоящей на остановке в этот дневной час. Она очень долго рылась в кармашке сумочки, набитой всякой всячиной, оттягивала мгновение расплаты. Кондуктор ждал, скроив весьма недружелюбную мину. Этакий пузан на полусогнутых кривых ножках. Главный распорядитель, судья в поле, лоцман, хранитель тормоза и виражей. Дважды Клара произнесла 1:15. Дважды, прежде чем он, наконец, взглянул на нее несколько удивленно. Потом протянул ей розовый билетик. Кларе припомнился детский стишок, кажется, этот... «Оторви билет, кондуктор, белый, красный, голубой, а пока считаешь деньги, детям песенку пропой». Улыбнулась про себя. Прошла в салон, отыскивая свободное сиденье, обнаружила его около двери с табличкой «Аварийный выход» и, наконец, устроилась с явным удовольствием, которое на мгновение всякий раз охватывает обладателя места у окна. Клара заметила, что кондуктор все еще неотрывно следит за ней. На углу авениды Сан-Мартин перед самым поворотом водитель обернулся, бросил на нее взгляд, хотя это было непросто, поскольку сидела она далековато, да и водительское кресло, в котором он утопал, было весьма глубокое. Шофер, худощавый блондин, настолько худощавый, что казалось, будто на светлое его лицо пала и застыла маска голода. Он время от времени перебрасывался парой слов с кондуктором. Оба разглядывали Клару и перемигивались. Автобус, судорожно вздрогнув, помчался по Чораре. «Настоящие придурки», — немного раздраженно подумала Клара. Мысль эта вползала медленно, фраза получилась протяжной, тягучей. Подумала и принялась перебирать внутренности кармашка. Теребила билетик, украдкой поглядывала на даму с огромным букетом гвоздик, которая устроилась напротив. А та, в свою очередь, из глубины букета поглядывала на нее глазами, полными нежности, с какой обычно коровы смотрят на живую изгородь. Клара вытащила зеркальце, молча уткнулась в него, придирчиво исследуя свои губы и брови. Ее охватило неосознанное, гнетущее чувство. Всем телом, затылком она ощутила нечто наглое и оскорбительное, дерзкое творится у нее за спиной, и также дерзко, с вызовом, в каком-то бешеном выступлении, резко обернулась. Клара наткнулась на колючий взгляд. Сзади нее, всего лишь в паре сантиметров, почти касаясь ее затылка, сидел старик с дряблой морщинистой шеей и букетом маргариток, стойкий аромат которых вызывал тошноту.

0: ждали ее, подмечая в ней абсолютно все, каждую мелочь.
1: Признаться, переносить их тяжелые взгляды Кларе приходилось все труднее. С каждым мгновением это требовало все большего напряжения. И вовсе не из-за того, что ее буравил десяток глаз, а не из-за буйно цветущей зелени, которую везли с собой пассажиры. Просто она надеялась, все разрешится быстро, тихо и спокойно. Как если бы, предположим, она испачкала нос в саже, чего на самом деле не случилось. Люди посмотрели бы и про себя усмехнулись.

только бы не рассмеяться. И от того как-то вдруг смутилась, осела, расслабилась и принялась разглядывать изувеченное сиденье напротив, внимательно рассматривать табличку с инструкцией над аварийным выходом, потянуть ручку на себя, открыть дверь вовнутрь. Клара старательно перебирала буквы, но буквы в слова не складывались. Так она окончательно успокоилась, получила передышку, отвоевав себе некую зону безопасности, где ей никто бы не смог помешать думать о своем. А пассажиры внимательно осматривали вновь вошедших. Тот, кто ехал в Чикариту, вез с собой букет цветов. Почти все в автобусе держали по букету. Проехали мимо больницы Альвеар. За окном со стороны Клары раскинулся громадный пустырь, на дальнем конце которого начиналась Эстрелья, квартал грязных луж, желтых кобыл с обрывками веревок на шеях и гривах. Кларе стоило немалых усилий оторвать взгляд от этой картины, унылый вид которой до блики тяжелых солнечных лучей радости никакой не внушали. Время от времени она отваживалась мельком оглядеть салон. Розовые калы и розы, чуть поодаль безобразные гладиолусы, будто жеванные и грязные, цвета вялого розового шиповника с синеватыми прожилками. Сеньор на третьем сиденье то посмотрит на нее, то отвернется. Вот опять посмотрел. Снова отвернулся. Отвернется. Сжимал букет почти черных гвоздик, цветы сливались в однообразную бесформенную массу, бугристую и морщинистую, как шкура. Парочка востроносеньких девчушек, которые уселись на одно из боковых сидений, как и все прочие, везли цветочки. Правда, букетики у них были не такие пышные, как у остальных. Скорее, дешевые цветы для бедных. Хризантемы, георгины,

Никто не вышел. Какой-то мужчина проворно вскочил в автобус и остановился напротив кондуктора, который все так же неспешно поджидал его в центре салона, внимательно следил за его руками. Мужчина протянул 20 центавов правой, а левой оглаживал обшлага пиджака. Выдержал паузу, все тщательно взвесил и уверенно сказал: «Один за 15». Клара все слышала. Молодой человек тоже, как и она, взял за 15. Кондуктор не пошевелился. Вместо того, чтобы оторвать билет, продолжал тупо глазеть на пассажира, и тот, в конце концов, потеряв терпение, с досады махнул рукой и повторил: «Я же сказал вам, один за 15». Взял билет, в ожидании сдачи окинул взглядом салон в поисках свободного места, выбрал и с легкостью проскользнул на пустое сиденье подле сеньора с гвоздиками. Кондуктор вручил сдачу, бросил на пассажира взгляд сверху вниз, будто изучая его темечко. Мужчина оставил это без внимания, молча посвятив себя созерцанию черных гвоздик. Сеньор тоже внимательно изучал свои цветы, изредка поднимал глаза, быстро всматриваясь в попутчика. И когда их взгляды на мгновение встречались, сеньор отворачивался. В их взглядах не было и тени вызова, они просто смотрели по сторонам. Клару по-прежнему раздражали эти две сопливые девчонки напротив. Они все так же глазели на нее и подолгу на нового пассажира. Потом 168-й проехал вдоль Чикариты, чиркая полуразрушенную стену бортом. Тогда все, кто был в автобусе, принялись разглядывать по очереди то Клару, то мужчину. Правда, первое внимание доставалось меньше, поскольку мужчина их интересовал поболее. Но люди словно полагают эту пару чем-то целым, неделимым.

бдительность и грубость. Кларе хотелось защитить мужчину, нового пассажира. Она прониклась к нему какой-то смутной, безотчетной нежностью, как к брату. Она будто говорила ему: «И вы, и я, мы оба взяли билет за 15». Словно в этом было нечто такое, что связывало их. Представляла, что, касаясь его руки,

просто так, пустыми руками, без цветов. Она увидела, как молодой человек стал беспокойно оглядываться по сторонам и назад. Наконец, удивленно уставился на четверку пассажиров, сидевших сзади, на старика с дряблой шеей и букетом маргариток. Их глаза ощупывали Клару, ее лицо, на долю секунды задержавшись на ее губах, соскальзывали и останавливались на подбородке. Затем юноша проследил взгляды сидевших впереди кондуктора и обеих девчонок, сеньора с гладиолусами. Он будто пытался остудить пыл этих горящих глаз. Минуты раньше Клара оставила свои беспомощные жесты. «Бедняжка, у него же в руках ничего нет», — промелькнула абсурдная мысль в ее голове, и она не на шутку забеспокоилась о юноше. Выглядел он немного беззащитным, со всех сторон на него устремлялись жгучие, испепеляющие взоры, но глаза его были полны решимости пламя это сдержать. «68-й, не притормаживая, прошел два крутых поворота, прежде чем вырулил на площадь у перестиля кладбища. Девчонки поднялись со своих мест, прошли вперед и встали у двери.

Миловидный, утонченный, открытый юноша, наверное, служащий аптеки или продавец в книжном магазине, а может, инженер-конструктор. Автобус остановился мягко, без рывка, дверь открылась с недовольным ворчанием. Молодой человек обождал, пока...

Ее молчаливому требованию, наконец, выйдут. Вот дверь открылась, и все столпились в проходе. Они все смотрят и смотрят, то на нее, то на юношу. Смотрят и не выходят, смотрят на них сквозь цветы, поверх своих букетов. И букеты колушатся, будто от ветра. Ветра, который поднимается от самой земли.

клетками. Наконец-то они остались одни, вдвоем. 168-й по мановению волшебной палочки вдруг уменьшился, стал неярким и уютным. Лара подумала, было бы просто чудесно, точнее, это было просто необходимо, чтобы юноша сел рядом, хотя он может выбрать любое место в пустом салоне. Он сел рядом. И оба опустили глаза, рассматривая свои руки. Так они и сидели. А руки, всего лишь руки, ничего более. «Чакарита!» – проревел кондуктор. Клара и юноша на его требования ответили очень просто. «У нас билет за 15!» Оба подумали так, и этого им было достаточно. Дверь все еще оставалась открытой. Кондуктор подошел к ним. «Чакарита!» – повторил он немного возбужденно. Юноша даже не глянул на него, но Клара его пожалела. «Я еду до Ретира», — сказала она и показала билет. «Оторви билет, кондуктор, белый, красный, голубой». Водитель приподнялся в кресле и посмотрел на них. Кондуктор в нерешительности вернулся на свое место и махнул рукой. Задняя дверь, заворчав, закрылась. В переднюю тоже никто не вошел. 168-й сорвался с места, набирая скорость, бешено раскачивался из стороны в сторону. Пустого его так подбрасывало на ухабах по дороге, что временами Кларе казалось, будто внутренности ее наливаются свинцовой тяжестью. Кондуктор сел рядом с водителем, вцепившись в хромированный поручень и не упуская из виду парочку. Те тоже следили за ним, так они и смотрели друг на друга до самого поворота при въезде на Дорего. Клара почувствовала, как юноша положил ее ладонь на свою, осторожно, чтобы не было заметно ни водителю, ни кондуктору, никому. Его рука такая нежная и теплая. Клара даже не попыталась высвободить свою. Лишь немного отодвинула ниже по бедру, почти на колено. Ветер, рожденный скоростью, гулял

0: ответила Клара.
1: По субботам в Чикарита приходит много народа.
0: Да, но...
1: Как сегодня редко, правда. Вы ведь заметили?

0: каждый его шаг. Клара с удивлением поняла, что она и кондуктор оба разглядывают юношу. Юноша весь напрягся, казалось, он собирается силами, оттого у него слегка подрагивали ноги и плечо, на которое Клара опиралась. Внезапно перед автобусом вырос поезд и жутким ревом на полном ходу прогрохотал перед ними, обдав клубами черного едкого дыма. Вероятно, шум, лязг и скрежет поглотили тираду, которую, должно быть, в эту минуту произносил водитель. В двух шагах от молодых людей кондуктор застыл, согнувшись в позе атлета, готовящегося к прыжку. У мертвой хватки вцепился рукой в собственное плечо, при этом заметив, что автобус проскочил переезд, едва не врезавшись в последний вагон проносившегося мимо состава. Водитель, снистув зубы, суетился вокруг своего кресла. К тому времени 168-го уже вынесло на встречную полосу, развернуло, и он перегородил движение в противоположном направлении. Юноша устроился поудобнее. Тело его, сбросив напряжение, расслабилось.
1: «Такого со мной еще никогда не случалось», — сказал он, будто оправдываясь.
0: Кларе хотелось плакать. Слезы наворачивались на глаза, вроде бы и хочется, и как-то глупо. Она ни на миг не усомнилась. Все складывалось просто замечательно. И то, что она ехала именно в этом пустом 168-м. И то, что встретилась с ним. А что, это кому-то не понравилось? Так что с того? Пусть теперь они звонят во все колокола. Пусть судачат на каждом углу. Пусть. Все просто прекрасно. Единственное, что огорчало, они выйдут из автобуса, его рука отпустит и больше не сожмет ее руку. «Мне страшно», — пролепетала она. «Надо было хотя бы пару фиалок приколоть к блузке, что ли?» Он поглядел на нее, окинул взглядом ее блузку, простую, гладкую, безо всяких рисунков и украшений. «Иногда под настроение я прикалываю к лацкану букетик жасмина», — сказал он. «А сегодня выскочил из дома просто так».
1: «Жаль. Ну, мы ведь все равно едем в Ретиро».
0: «Конечно, едем в Ретиро». Вот такой диалог, маленький, слабенький. И они его трепетно поддерживали и берегли.
1: «Не могли бы вы немного приоткрыть окно? Здесь просто нечем дышать, я задыхаюсь».
0: Он с удивлением посмотрел на нее, потому как казалось, что ее трясет от холода. Кондуктор болтал о чем-то с водителем, время от времени поглядывал на пассажиров, все еще следил за ними в полглаза. Автобус, между тем, не задерживаясь после происшествия на переезде, уже свернул к Каннингу и Санта-Фе. «Там окно не открывается», — заметил кондуктор. «Вы же видите, это единственное место в автобусе у аварийного выхода».
1: «А», — протянула Клара.
0: «Мы можем пересесть на другое?»
1: «Нет, нет», — воскликнула она и крепче сжала пальцы его руки, едва он попытался встать. «Не стоит привлекать внимание».
0: «Ну, хорошо, тогда давайте откроем другое окно впереди».
1: «Нет, пожалуйста, не надо».
0: Он подождал немного в надежде, что Клара продолжит разговор, но она молчала. Она просто сидела, такая маленькая и беззащитная, на своем местечке у окошка. Сидела, глядя куда-то в сторону мимо него, дабы не привлекать даже малейшего внимания кондуктора и водителя, от яростных взглядов которых их окатывало то ледяной водой, то испепеляющим жаром. Юноша и другую руку положил на колено Кларе. Она положила сверху свою, и оба продолжили тайный разговор, скрытый от посторонних, разговор сплетенных пальцев и нежно ласкающих друг друга рук. «Иногда так бывает. Становишься такой рассеянный», — робко пролепетала Клара. «Думаешь, будто все знаешь, умеешь. Вдруг раз и все забываешь».
1: «Мы об этом и не догадываемся».
0: «Правильно, но между тем так оно и есть. Вот, например, все так пристально смотрели, особенно те твои девчонки, и мне стало так плохо».
1: «Да, они были просто несносны», — выпалил он.
0: «Вы видели, они будто сговорились между собой, когда буравили нас глазами».
2: «А хризантемы и георгины», — сказала Клара, — «они тоже чванились».
0: «Все потому, что им хозяева им позволяли это делать», — добавил юноша возбужденно.
2: «Этот старик с птичьим лицом и жеванными гвоздиками, тот, что сидел рядом со мной, и те сзади».
0: «Вы полагаете, что они все, абсолютно все», — сказала Клара. «Только вошла, сразу их увидела. Я села на углу ногой и Авениды Сан-Мартин, обернулась и увидела, что все...»
2: «Ладно, бог с ними, они уже вышли».
0: Пуэрредон резко затормозили. Смуглый полицейский вышел из застекленной будки на перекресток и кого-то отчитывал. Водитель проворно выпрыгнул из своего кресла, и хотя кондуктор попытался было схватить его за рукав, решительно выскочил из автобуса, пошел по дороге, потом вдруг остановился.

0: очнулся, робко и внимательно поглядывает то на полицейского, то на нарушителя, облизывая пересохшие губы.
1: «Эй, ну-ка пропусти!» – заорал, что было сил, кондуктор. Позади автобуса взревел десяток автомобильных гудков. Водитель поспешил вернуться на свое место. Кондуктор что-то шепнул ему на ухо, беспрестанно оглядываясь на пассажиров.
2: «Если бы вас не было рядом, – прошептала Клара, – если бы вас не было рядом, они бы меня, наверное, высадили».
0: «Но вы ведь едете в Ретиро», – удивленно сказал он.
2: «Да, конечно, у меня там встреча. Неважно, они бы меня все равно высадили».
0: «У меня билет за 15, сказал он. До Ретиро».
2: «У меня тоже. Беда в том, что если выйдешь, то следующий автобус...»
0: «Понятно. Впрочем, пожалуй, так было бы лучше».
2: «Конечно, лучше. Особенно если ехать так, как сегодня. Видали таких работников?»
0: «Что-то невообразимое. Утомили больше, чем поездка». Свежий чистый ветерок гулял по салону автобуса. Проехали мимо старого розария перед музеем, мимо нового юридического факультета, и 168-й, прибавив газу на Леандро Алем, помчался как бешеный. Два раза их останавливала дорожная полиция, водитель порывался выскочить, едва не набрасываясь на патруль. Во второй раз кондуктор не выдержал, встал перед ним, заслонив выход, и накинулся на водителя с такими ругательствами, что можно было подумать, будто водитель хотел наброситься именно на кондуктора. Кларе хотелось поджать ноги, подтянуть их до самой груди, съежиться. Руки юноши резко освободились от ее рук, он весь напрягся, так что проступили вены. Клара еще никогда не видела, как мужская рука сжимается в кулак. Завороженно следила она за этим чудесным превращением со смешанным чувством уверенности и покоя, переходящего почти в ужас. Все это время они, не умолкая, говорили о поездках, о заторах у Майской площади, о людской грубости и о терпении. Наконец умолкли. Разглядывали тянувшиеся за окном стены железнодорожного вокзала. Юноша достал бумажник, с серьезным видом стал исследовать содержимое, пальцы его слегка подрагивали.
2: «Ну вот», — сказала Клара, выпрямившись. «Уже приехали».
0: «Да».
2: «Послушайте, только свернем на Ретиро, сразу встаем и идем к выходу».
0: «Хорошо, когда свернем на площади?»
2: «Точно. Остановка там, у английской башни. Вы выйдете первый».
0: «О, это не обязательно?»
2: «Нет, обязательно. Я буду сзади, за вашей спиной, на всякий случай. Как только подойдем к двери, я задержусь. Только выходите быстро. Я следом за вами».
0: «Хорошо, спасибо», — сказала Клара и с благодарностью посмотрела на него. Она перебирала детали плана, уткнувшись взглядом в ноги. То и дело поглядывала на проход между сиденьями. 168-й накатом въехал на площадь. Стекла задрожали, когда автобус повернул на полном ходу, не сбавляя скорости, въехал на брусчатку мостовой, при этом задев бордюр. Юноша одним прыжком вскочил со своего места и оказался около выхода. Клара отстала на шаг, спустилась на одну ступеньку и встала вплотную к дверям. Юноша развернулся, заградив собой проход, защищая Клару. Таня отрывно следила за дверью, разглядывала черные резиновые канты, грязные прямоугольные стекла. Она смотрела только на это и не желала оборачиваться. Ее трясло от страха. Кожей она ощущала прерывистое, взволнованное дыхание спутника. Автобус резко затормозил, дернулся, пассажиры едва удержались на ногах. Двери открылись. Водитель бросился через проход к пассажирам, протянул к ним руку. Клара первой выпрыгнула из дверей, обернулась, увидела, следом за ней выпрыгнул юноша. Тотчас двери с недовольным ворчанием захлопнулись и прищемили руку шофера. Из дверей, отороченных резиновым кантом, торчали побелевшие скрюченные пальцы. Сквозь окошко Клара заметила, что кондуктор перегнулся через руль, попытался дотянуться до рычага, открывающего двери. Юноша взял ее за руку, и они быстро пошли по улице, на которой было великое множество детей и торговцев мороженым. Шли молча, не глядя друг на друга и по сторонам. Нервная и счастливая дрожь пробегала по телу. Клара просто шагала без цели, почти не замечая клумб, уличных музыкантов, порывов ветерка, который доносил едва уловимый свежий аромат реки, что маячило где-то впереди. На площади, на другом ее конце, торговал цветочник. Они остановились у его лотка. Лоток с корзинами, а в них букеты. Те самые цветы, о каких они мечтали в автобусе. Один букетик юноша протянул Кларе, отдал и свой, пока вытаскивал бумажник и расплачивался. И когда они вновь тронулись в путь, юноша уже не держал Клару за руку, каждый из них нес свой букетик.

0: Рассказ Теодора Старджона «Ракета Мяуса». Прерываем наши передачи. Слушайте экстренное сообщение. Джек, ну что ты скинулся, как ужаленный? И пепел у тебя сыплется.
1: Ох, Айрис, дай послушать.
0: Тело, первоначально принятое за комету, продолжает беспорядочный полет в стратосфере, временами снижаясь до...
1: Джек, ты мне действуешь на нервы. Нельзя быть таким рабом радио. Ты бы лучше мне уделял столько внимания.
0: Дорогая, я готов все это обсудить и уделять тебе сколько угодно внимания. На все готов, только после, ради бога, дай послушать. Телем восточного побережья предлагается следить за приближением этого... Айрис, не надо! Щелк!
1: Ну, знаешь, это просто невежливо. Это уж такое...
0: Хватит, Джек Герри. Приемник не только твой, но и мой. Захотела и выключила, имею полное право.
1: Скажи, пожалуйста, а почему тебе понадобилось именно сейчас его выключать?
0: Потому что если сообщение важно, его повторят еще 100 раз, и ты каждый раз будешь на меня шипеть, а мне это неинтересно. И так все уши прожужжали, хватит. Вечно ты слушаешь какую-то ерунду, которая нас ни капельки не касается, а главное, еще кричишь на меня.
1: Ничего я не кричал.
0: Нет, кричал. И сейчас кричишь. Мама, папа! Молли, детка, мы тебя разбудили.
1: Бедный детеныш, эй, а почему ты босиком?
0: Сегодня не холодно, пап. А чего там по радио?
1: Что-то летит в небе, малышка. Я не слышал до конца.
2: Спорим, космический корабль.
0: Вот видишь, забил ей голову своей научной фантастикой.
1: По-твоему, это фантастика? Молли рассуждает куда разумнее тебя.
0: А ты рассуждаешь, как 7-летний ребенок. И еще настраиваешь ее против меня.
3: Ой, мам, ну чего ты плачешь?
1: И в эту минуту, словно какой-то великан, сшиб кулаком двухкомнатный мезонин приморского коттеджа и расшвырял обломки по пляжу. Лампы погасли, а снаружи весь берег озарила яростная вспышка голубого слепящего света.
2: Джек, милый, ты ранен?
3: Мам, у него кровь. Джек... Родной, скажи хоть слово. Ну, пожалуйста.
1: Ох, послушно отозвался Джек Герри и сел.
0: С него шурша посыпалась дранка и обвалившаяся штукатурка. Осторожно обеими руками он взялся за голову и присвистнул.
1: Дом рухнул.
3: Не совсем, милый.
0: Жена обняла его, попыталась стряхнуть пыль с его волос, погладила по затылку.
3: Мне страшно, Джек.
1: Страшно?
0: Он неуверенно огляделся. В комнату едва сочился лунный свет, все казалось смутным. И вдруг затуманенный взгляд наткнулся на яркое сияние в самом неожиданном месте. Он стиснул руку Айрис.
1: «Вверх снесло», — выговорил он хрипло и, шатаясь, через силу поднялся на ноги. «Комнату Молли». «Молли!
3: Я тут, пап!
0: Ой, ты меня раздавишь!»
4: «Счастливая семейка», — дрожащим голосом сказала Айрис. «Проводим лето в тихом домике у моря, чтобы папочка без помех писал статьи о технике, а мамочка успокаивала нервы. Телефона нет, до кино 100 лет добираться, а теперь еще крыша улетела. Джек, что это в нас попало?»
1: «Одна из тех самых штук, про которые ты не желаешь слушать», — язвительно ответил Джек. «Ты же их не признаешь, потому что они нас никак не касаются. Припоминаешь?»
3: «Это про нее говорили по радио?»
1: «Возможно. Давай-ка выберемся отсюда. Пожалуй, дом еще рухнет на нас или сгорит, мало ли».
3: «И нас убьет», — пропела Молли.
0: «Замолчи, Молли.
1: Айрис, я пойду погляжу, что к чему. А ты бы присмотрела место, где можно поставить палатку, если только я ее отыщу?»
2: «Палатку?»
0: — ахнула Айрис.
3: «Вот здорово!» — сказала Молли.
1: «Джек Герри, я не собираюсь спать в палатке. Сюда сейчас набежит толпа народу, ты что, не понимаешь?»
0: «Ну ладно, ладно, только вылезай из этих развалин. Пойди искупайся, или погуляй, или ложись спать в комнате Молли, если ты ее отыщешь. Сейчас не время спорить».
3: «Никуда я одна не пойду».
4: Джек вздохнул.
1: Эх, не догадался я сказать, чтоб ты с места не сходила, спорщица. Тише, Молли.
3: А я молчу.
5: Мяу.
4: Разве это не ты мяукаешь?
3: Не я, пап, честно.
4: Как будто кошку придавила, сказала Айрис.
1: Только откуда тут взяться кошки?
4: Они умные, они сюда не полезут.
1: Ну и воет. Прямо жуть берет.
3: Джек, это не кошка.
1: Ты не дрожи ты, как осиновый лист.
3: А какой осиновый лист? Спросила Молли.
4: Молли, не остри, пожалуйста, ты еще мала для этого.
3: Извини, пап, я забыл.
1: Не знаю, что там за зверь, но уж, наверное, не очень большой, если он так мяукает, сказал Джек. И совершенно нечего трусить. Он сжал локоть Айрис, потом осторожно перешагнул через груду обломков и начал всматриваться. Молли полезла туда же. Вой больше не повторялся, и за 5 минут они ни до чего не доискались. Джек вернулся к жене. Она шарила среди обломков и мусора в гостиной, бесцельно поднимала и расставляла опрокинутые стулья. Я ничего не нашел.
3: Ух!
1: Молли, что такое?
4: Молли копошилась в кустах у самого дома.
3: Ой, ой, папа, иди скорей!
4: Это прозвучало так, что отец стремглав выбежал наружу. Молли стояла вся вытянувшись в струнку и старалась запихнуть себе в рот оба кулака разом. А у ее ног лежал на земле человек с кожей серебристо-серого цвета. Рука у него была сломана. Он поглядел на Джека и замяукал.
0: Продолжение рассказа Теодора Старджона «Ракета Мяуса» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Теодор Старджон. Ракета Мяуса. Продолжение.
1: Военно-морское министерство дало отбой тревоги. Пилот почтового самолета сообщил, что неизвестный предмет скрылся в зените. В последний раз его заметили в 18 милях восточнее Норманди-Бич, штат Нью-Джерси. По сообщениям из этого района, он летел очень медленно, издавая громкий свистящий звук. Хотя несколько раз неизвестный предмет снижался до каких-нибудь 4-5 футов над землей, по имеющимся сведениям, никакого ущерба он не причинил. Расследование продолжается. «Надо же», — фыркнула Айрис, выключая транзистор. «Это называется никакого ущерба».
2: «Ага. И раз никто не видел, как эта штука ударила в наш дом, значит, никакие расследователи сюда не явятся. Так что смело можешь удалиться в палатку и залечь. Никто не пристанет к тебе с вопросами».
3: «Ложиться спать? Ты с ума сошел? Спать в тоненькой палатке, когда тут валяется это чудовище и мяукает?»
4: «Ну что ты, мам? Он больной. Он никого не тронет».
1: Они сидели у веселого костра, который разожгли дранкой с крыши. Джек без особого труда поставил палатку. Серебристо-серый человек дремал, растянувшись поодаль в тени, и порой тихонько стонал. «Обожаю, когда ты болтаешь глупости, лапочка», — усмехнулся Джек, глядя на Айрис. «Да чего ловко ты ему вправила руку? Любо-дорого было смотреть. Пока ты с ним нянчилась, ты вовсе не думала, что он чудовище».
3: «Вот как? Может быть, чудовище не то слово? Знаешь, Джек, у него в предплечье только одна кость».
2: «Что? Чепуха, дружок. Наука такого не допускает. Тут нужно гибкое сочленение, иначе кисть не будет подвижной».
3: «Кисть у него подвижная».
1: «Посмотрим», — пробормотал Джек, взял фонарик и направился к распростертой на земле долговязой фигуре. В луче фонаря мигнули серебристо-серые глаза. Какие-то они были странные. Джек посветил фонарем поближе. В луче зрачки были не черными, а темно-зелеными. И очень узкими, просто еле заметные щелочки, сдавленные с боков, точно у кошки. Джек перевел дух. Потом осветил тело лежащего. Надето на нем было что-то вроде широченного купального халата, ярко-синее с желтым поясом. У пояса пряжка. По виду, словно две пластинки желтого металла лежат рядом. Совершенно непонятно, как они скреплены. Просто держатся вместе и все. Когда они нашли этого человека, и он сразу лишился чувств, Джеку пришлось пустить в ход всю свою силу, чтобы разнять эти пластинки. «Айрис». Она поднялась и подошла.
3: «Не мешай бедняге, пускай спит».
1: «Айрис, какого цвета был его балахон?»
3: «Красный с... Да он синий».
1: «Теперь синий». «Айрис, что за чертовщина такая на нас свалилась?»
3: «Не знаю, не знаю. Какой-то несчастный сбежал из приюта для... для...»
1: «Для кого?»
3: «А почем я знаю?» — огрызнулась Айрис. «Наверное, если такие родятся, их куда-нибудь отдают».
1: «Люди такими не родятся. Айрис, он не урод. Просто совсем другой».
3: «Я понимаю, что ты имеешь в виду. Сама не знаю почему, но понимаю. Только вот что я тебе скажу».
1: Она запнулась и молчала так долго, что Джек в недоумении обернулся. Айрис медленно докончила.
3: «Он такой странный, такой безобразный. Я должна бы его бояться, но я не боюсь».
5: «А я тоже не боюсь».
3: «Молли, ложись сейчас же».
5: «Он эльф».
2: «Возможно. Ложись спать, пичуга, а утром ты его спросишь, где он прячет свой горшок с золотом».
5: «Ага».
1: Молли пошла было прочь, но остановилась на одной ноге, другой принялась чертить по песку.
5: «Пап!»
2: «Что, зверушка?»
4: «Можно я и завтра буду спать в палатке?»
2: «Если будешь хорошо себя вести».
5: «Папа, видно, хочет сказать, что если ты будешь вести себя плохо, он завтра к вечеру починит крышу», — язвительно заметил Айрис.
4: «Я буду хорошо вести».
1: Молли скрылась в палатке. Серый человек замяукал.
2: «Чего вам, приятель?»
1: Здоровой рукой человек потрогал стянутые лубками предплечья.
3: Ему больно,
1: сказала Айрис, опустилась на колени подле раненого и отвела его руку от повязки. Он не сопротивлялся, только лежал и смотрел на Айрис, щуря страдающие глаза.
2: У него 6 пальцев, сказал Джек. Опустился на колени рядом с женой и осторожно взял запястье раненого. И удивленно присвистнул. Еще какая подвижная кисть!
3: Дай ему аспирина.
2: Это мысль. Постой-ка. Джек озадаченно выпятил губу. Думаешь, можно?
3: А почему нет?
2: Мы же не знаем, откуда он. Понятия не имеем, какой у него обмен веществ. Мало ли, как на него могут подействовать наши лекарства.
3: Он... То есть, как это, откуда?
1: Айрис, дай ты себе труд хоть немного подумать, с досадой сказал Джек. Не станешь же ты и теперь закрывать глаза на очевидное и уверять, что это человек с нашей земли. Что ты анатомии не знаешь? Где ты видела уродов с такой кожей и с такими костями? А это пряжка, а одежда? Что это за материя?
2: Будет тебе право. Не цепляйся за старые предрассудки, шевельни мозгами, сделай милость.
3: Ах, оставь, этого просто не может быть.
1: Вот так же рассуждали до Хиросимы. Так рассуждал в старину какой-нибудь воздухоплаватель, сидя в корзине аэростата, когда ему толковали про аппараты тяжелее воздуха. Так рассуждали...
3: Ну, довольно, Джек. Я знаю все, что ты скажешь. Поспал бы лучше, сколько осталось до утра. А угодно философствовать, пожалуйста. Все, что ты говоришь, относится к людям. Покажи мне любой новый пластик, новый металл, новую невиданную машину. Пускай я в них ничего не пойму, но они не вызовут у меня противодействия, потому что их изобрели люди. А этот... Этот человек, или уж не знаю кто...
1: Понимаю, сказал Джек мягче. Это страшно, потому что чужое. А где-то в глубине души у нас всегда сидит чужое, значит опасное. Поэтому мы с чужими ведем себя лучше, чем с друзьями. И все-таки, по-моему, не стоит давать этому серому аспирин.
3: Но он же дышит тем же воздухом, что и мы. И в пот его бросает. И говорить он, наверное, умеет.
2: Пожалуй, ты права. Что ж, надо попробовать. Может, хоть немного снимет боль. Дай ему только одну таблетку.
1: Айрис отошла к колонке, налила воды в алюминиевый стаканчик. Опустилась на колени подле своего пациента и одной рукой, поддерживая серебристую голову, осторожно сунула ему в рот таблетку аспирина и поднесла к губам стакан. Он жадно выпил воду и вдруг весь обмяк.
3: Ах, черт! Вот этого я и опасался.
1: Айрис приложила ладонь к груди больного послушать сердце.
3: Джек!
1: Неужели он... Что с ним, Айрис?
3: Нет, не умер. Ну, послушай.
1: Джек приложил рядом свою ладонь. Сердце билось тяжело, медленно, каких-нибудь 8 ударов за минуту. А за этими размеренными ударами совершенно не в такт чистили другие, резкие, страшно быстрые, должно быть около 300 в минуту.
2: У него какой-то сердечный приступ, сказал Джек.
3: Да, и с 2 сердцами сразу.
1: Неожиданно этот странный человек скинул голову и испустил протяжный, пронзительный, с переливами вой. Глаза распахнулись во всю ширь, в них трепетало то затягивая, то вновь открывая зрачок прозрачная пленка. Он лежал совершенно неподвижно и все вопил, захлебывался криком. И вдруг схватил руку Джека и поднес к губам. Молнией сверкнул острый светло-оранжевый язык, 4 дюйма длиннее, чем полагается, и лизнул ладонь. Потом удивительные глаза закрылись, вопли пришли в слабое хныканье, а там и вовсе утихли, и он мирно свернулся калачиком.
3: «Уснул», — сказала Айрис. «Ох, надеюсь, мы ничего плохого не натворили».
2: «Что-то мы с ним явно сотворили. Будем надеяться, что это не очень опасно. Во всяком случае, рука его сейчас не мучает, а мы того и добивались».

0: Айрис подложила подушку под серую, непривычной формы голову, проверила, удобно ли незнакомцу лежать на надувном матрасе. «Какие у него красивые усы», — сказала она. «Совсем серебряные. С виду он очень старый и мудрый, правда?»
1: «Вроде Филина.
0: Иди ложись».
1: Джек проснулся рано. Ему снилось, что он с зонтиком вместо парашюта выбросился из летающего мотоцикла, и пока падал, зонтик обратился в леденец на палочке. Он приземлился среди острых зубчатых скал, но они спружинили мягко, как губка. Его тотчас окружили русалки, очень похожие на Айрис. Кисти рук у них были в форме шестеренок. Но во сне ему было все нипочем. Проснулся он, улыбаясь, необычайно веселый и довольный. Айрис еще спала. Где-то звонко смеялась Молли. Джек сел, огляделся. Раскладушка Молли была пуста. Тихонько, стараясь не разбудить жену, он сунул ноги в шлепанцы и вышел из палатки. Молли стояла на коленях напротив странного гостя, а он сидел на корточках и... Они забавлялись детской игрой в ладошки. Кто не успеет отдернуть руку, получает шлепок.
2: «Молли!»
3: «Да, пап?»
2: «И не совестно тебе, ведь у него сломана рука».
3: «Ой, я забыла. Ты думаешь, ему больно?»
2: «Не знаю. Очень может быть», — сердито сказал Джек Герри. Он подошел к гостю, взял его за здоровую руку. Тот поднял голову и улыбнулся. Очень славная, обаятельная у него оказалась улыбка. А зубы острые, до странности редко расставленные.
3: «Ю, ман, мадибу, мяус», — сказал он. «Это его так зовут», — живо пояснила Молли, наклонилась и потянула пришельца за рукав. «Мяус! Эй, мяус!»
2: И ткнула себя пальцем в грудь.
3: «Молли», — сказал мяус. «Молли Герри». «Видишь, пап, видишь?» — в восторге закричала Молли и ткнула пальцем в отца. «А это папа! Папа!» «Баба!» — сказал мяус. «Не так, глупый! Папа! Баба!» «Да папа же!»
2: Джек, тоже увлекшись, показал на себя пальцем. «Джек Герри!»
3: «Чек Герри!» — повторил пришелец.
2: «Не дурно! Молли, он просто не выговаривает ПИЖ. Это еще не так плохо!»
1: Джек осмотрел лупки. Айрис очень толково их наложила. Поняв, что вместо двух костей, локтевой и лучевой, как должно быть у обыкновенного человека, у мяуса только одна, Айрис закрепила ее в нужном положении при помощи двух дощечек вместо одной. Джек усмехнулся. Умом Айрис не допускает самого существования мяуса, но как нянька и сиделка она не только признала его странную анатомию, но и умело вышла из положения.
2: «Наверное, он очень вежливый», — сказал Джек смущенной дочери. «Раз тебе вздумалось играть с ним в шлепки, он будет терпеть, даже если ему больно. Не надо пользоваться его добротой, пичуга».
3: «Не буду, пап».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: Джек развел костер, и когда из палатки вышла Айрис, на перекладине из свежесрезанных палок уже бурлила в котелке вода.
4: «Понадобилось стихийное бедствие, чтобы ты взялся готовить завтрак», — проворчала жена, стараясь скрыть довольную улыбку.
3: «Ты что, был бойскаутом?»
2: «Грешен был когда-то. Не угодно ли вам, сударыня, взять бразды правления в свои руки?»
3: «Угодно. Как ваш больной?»
2: «Процветает. Они с Молли утром состязались в шлепки-ладошки. Кстати, балахон на нем опять стал красным».
3: «Слушай, Джек, откуда он взялся?»
2: «Я еще не спрашивал. Когда я научусь мяукать или он научится говорить, может быть, мы это выясним. Молли уже дозналась, что его зовут Мяус». Джек усмехнулся. «А он меня зовет
4: Шек Герри».
3: «Вот как? Он шепелявит?»
2: «Довольно, женщина. Пора готовить завтрак».
1: Айрис занялась стряпнёй, а Джек пошел осматривать дом. Все оказалось не так уж плохо. Честь и слава нелепой постройки. Мезонин в две комнатки, видимо, надстроенные позже, попросту насадили сверху на старый одноэтажный домишко. Раму детской кроватки исковеркало непоправимо, но пружинный матрас уцелел. Старая крыша, обнажившаяся после того, как слетела сбитая на скорую руку верхатура, выглядела вполне солидно. Они с Айрис прекрасно разместятся в гостиной, а постель Молли можно поставить в кабинете. В гараже есть инструменты, доски, денек выдался теплый, безоблачный, и Джек Герри, как всякий литератор, радовался тяжелой работе, за которую не заплатят ни гроша, лишь бы только не писать. К тому времени, когда Айрис позвала его завтракать, он почти очистил крышу от обломков и составил план действий. Главное – перекрыть дыру там, где еще недавно была лестничная площадка, да еще проверить крышу, не протекает ли. Ну, это мигом покажет первый же хороший дождь.
5: «А как быть с Мяусом?» – спросила Айрис, подавая мужу благоухающую яичницу с ветчиной. «Вдруг от нашего меню с ним опять случится припадок?»
1: Джек посмотрел на гостя. Сидя по другую сторону костра, бок о бок с Молли, тот круглыми глазами уставился на еду. «Сам не знаю. Дадим немножко, пусть попробует».
5: Мяус одним духом проглотил пробу и жалобно взвыл, прося добавки.
1: Он уплел и вторую порцию, а когда Айрис отказалась жарить еще одну яичницу, накинулся на подсушенный хлеб с джемом. Каждое новое блюдо он сперва пробовал очень осторожно. Отщипнет крошку другую, мигнет раза два и потом уписывает за обе щеки. Единственным исключением оказался кофе. Хватило одного глотка. Он поставил чашку на землю и с величайшей осторожностью перевернул ее вверх дном.
5: «Ты сумеешь с ним поговорить?» — спросила вдруг Айрис.
6: «Он умеет говорить со мной», — объявила Молли.
1: «Это я слышал», — сказал Джек.
7: «Да нет, я не про то», — горячо запротестовала Молли. «Я ничего не разберу, что он лопочет».
5: «А про что же ты?»
7: «Я не знаю, мам. Просто он мне говорит, вот и все».
1: Джек и Айрис переглянулись.
5: «Наверное, это какая-то игра», — сказала Айрис.
1: Джек покачал головой и внимательно поглядел на дочку, будто видел ее впервые. Но не нашелся, что сказать, и встал.
5: «По-твоему, дом можно залатать?»
1: «Ну, конечно», — он засмеялся. «А верх ты все равно терпеть не могла».
5: «Сама не знаю, какая муха меня укусила», — задумчиво сказала Айрис. «Случись что-нибудь одно, я встала бы на дыбы. Скажем, только обвалилась бы стена в мезонине, или только продырявила крышу, или вдруг нагрянул бы это подобие человека. Я бы мигом собралась и укатила домой. А вот стряслось все сразу, и ничего, мирюсь».
1: «Все на свете относительно. Если женщина всем недовольна, значит, у нее слишком мало забот».
5: «Убирайся с глаз долой, а не то», — веско произнесла Айрис. И Джек убрался.
1: Молли и Мяус пошли за ним по пятам к дому и, стоя рядышком, во все глаза смотрели, как он поднимается по приставной лестнице.
6: «Пап, ты чего делаешь?»
1: «Обвожу края этой дыры, где лестница выходит прямо под ясное небо. А потом подровняю края пилой».
6: «О!»
1: Джек наскоро очертил куском угля квадрат, обрубил топориком, где можно было, торчащие углы и зазубрины, и огляделся в поисках пилы. Пила осталась в гараже. Он спустился по приставной лестнице, взял пилу, снова вскарабкался наверх и начал пилить. Через 20 минут пот лил с него в три ручья. Джек устроил передышку, спустился вниз к колонке, подставил голову под струю, закурил сигарету и опять полез на крышу.
6: «А почему ты не прыгаешь туда и обратно?»
1: Работа кровельщика оказалась тяжелой, и день жарче, чем думалось полчаса назад, а пыл Джека обратно пропорционален обоим этим обстоятельствам.
8: «Не говори глупости, Молли», — проворчал он.
7: «Но Мяус хочет знать».
8: «Он что? Скажи ему, пусть сам попробует».
1: Он снова взялся за работу. Через несколько минут, когда он разогнулся, чтобы перевести дух, Молли с Мяусом нигде не было видно. «Наверное, пошли в палатку и путаются под ногами у Айрис», — подумал он, берясь за пилу.
6: «Папа!»
1: К этому времени у папы с непривычки отчаянно ломило руку и плечо. Пила то увязала в мягкой древесине, то шла в кость. И он спросил с досадой: «Чего тебе?»
6: «Мяус говорит, иди сюда. Он тебе что-то покажет».
1: «Что покажет?» «Мне сейчас некогда играть, Молли. А Мяус пускай подождет. Сперва надо починить крышу».
6: «Но это же для тебя!»
1: «Что именно?»
6: «Та штука на дереве».
1: А, ладно.
0: Движимый не столько любопытством, сколько ленью, Джек слез с крыши. Внизу у лестницы ждала Молли. Мяуса не было. Где он?
6: Под деревом.
0: С необычайной кротостью сказала Молли и взяла отца за руку.
6: Идем, это близко.
0: Она повела его вокруг дома, потом через ухабистую шишковатую полосу земли, из вежливости именуемую дорогой. По ту сторону дороги лежало поваленное дерево. Джек оглянулся и увидел, что по прямой линии между упавшим деревом и проломленной крышей его дома есть и другие сломанные деревья. Словно что-то сорвалось с неба и промчалось наискось, задевая вершины, постепенно опускаясь, а потом снесло вверх его дома и опять взмыло ввысь, все выше. Куда?
1: Минут 10 они шли дальше и дальше в лес, порой огибая обломанную ветвь или снесенную напрочь макушку дерева, и, наконец, увидели Мяуса. Он стоял, прислонясь к стволу молодого клена. Мяус улыбнулся им, показал пальцем на вершину клена, потом на свою руку, потом на землю.
0: Джек озадаченно смотрел на него.
6: «Он свалился с этого дерева и сломал руку», — сказала Молли.
0: «Откуда ты знаешь?»
6: «Ну, просто это так было».
0: «Очень приятно. А теперь можно мне вернуться к работе?»
6: «Он хочет, чтобы ты достал эту штуку».
0: Джек поднял голову. В развилке ветвей, примерно в 2/3 высоты клена, что-то блестело. Палка длиной около 5 футов с какими-то обтекаемой формой придатками на концах, вроде топливных баков на крыльях самолета. «Это еще что такое?»
6: «Не знаю. Не могу объяснить. Он мне говорил, только я все равно не знаю. Но это для тебя, чтобы ты не...»
0: Молли оглянулась на Мяуса. Серебряные усы пришельца словно бы распушились.
6: «Чтобы не надо было столько лазить по лестнице».
0: «Молли, а как ты это поняла?»
6: «Просто он мне сказал». «Ух, пап, не злись. Честное слово, не знаю как. Просто он сказал, вот и все».
0: «Хоть убей, не понимаю», — пробормотал Джек. «Ну ладно, а для чего мне эта штука с дерева? Чтобы тоже сломать руку?»
6: «Сейчас не темно».
0: «То есть?» Молли пожала плечами.
6: «Спроси его».
0: «А, кажется, дошло. Он упал с дерева, потому что было темно. Он думает, я могу влезть и достать эту штуку, и ничего со мной не стрясется, потому что сейчас светло и видно, куда лезешь. Притом он обо мне весьма лестного мнения. Только лестно ли это? Он полагает, что мы недалеко ушли от обезьян?»
6: «Ты про что, пап?»
0: «Неважно. А все-таки ради чего мне доставать эту штуку?»
6: «Чтобы ты мог прыгать с крыши».
0: «Глупости. Впрочем, надо ее разглядеть. Поскольку его корабль улетел, нам больше не почему судить об их технике. Разве еще по одежде?»
6: «А какая это техника?»
0: «Троюродная тетушка Потехи. Ну, старт!» Джек уцепился за нижний сук и подтянулся. Ему уже много лет не приходилось лазить на деревья, и теперь, осторожно высматривая, за какую ветку дальше хвататься, он мельком подумал, что существуют, наверное, более удобные способы набирать высоту. Хотя бы эскалатор. И почему это при деревьях не растут эскалаторы? Клен начал вздрагивать и качаться под его тяжестью. Джек глянул вниз и тут же решил больше этого не делать. Глянул вверх и с удовольствием убедился, что цель уже совсем близка. Взобрался еще на 3 фута и ужаснулся тому, как до нее далеко, потому что ветки тут были совсем тонкие. Весь извиваясь, он вскарабкался еще немного, протянул руку, и пальцы его скользнули по блестящей палке. Он заметил, что близко к ее середине с 2 сторон укреплено по кольцу, достаточно широкому, чтобы продеть руку до плеча. Одно кольцо наделось на сук. Джек напрягся так, что едва не лопнули мышцы. Еще чуть подтянулся одной рукой, а другой ухватил кольцо. Подтягиваться одной рукой не так-то просто. Джек почувствовал, что непривычные мышцы слабеют. Он повис уже на обеих руках и своей тяжестью сдернул зацепившееся кольцо. Вокруг радостно затрещали ломающиеся ветки. Падая, Джек прикусил язык. Невольно он продолжал сжимать блестящую штуковину, хоть она и соскочила с того сука. Он падал и всем существом ждал. Вот сейчас рухнет на земь и переломает себе все кости. Ничего подобного не случилось.
9: Сперва он падал камнем, а потом непонятная штука, которую он все еще сжимал в руке, придержала его. Он подумал, что каким-то чудом она опять зацепилась. Ничего подобного. Он опускался плавно, наподобие пушинки одуванчика, свисая с блестящей палки, которая невесть как и почему держалась в воздухе. Два веретенца, торчащие под прямым углом по концам палки, тоненько, негромко свистели. Джек поглядел вниз, смигнул подкатившийся со лба, поглядел еще. Мяус расплылся в счастливой улыбке. Молли рот раскрыла от изумления. Чем ниже, тем медленнее он опускался. Кажется, вечность миновала, пока он, наконец, блаженно ощутил под ногами твердую почву, и тут ему пришлось встать и с некоторым усилием притянуть палку к низу. Она поддалась не вдруг, точно электрический тормоз на вихревых токах. Под веретенцами, пристроенными по концам, плясали и кружились сухие листья.
10: «Ой, пап, да чего здорово!»
9: Джек дважды с трудом глотнул, в горле пересохло, и вернул на место вылезшие на лоб глаза.
8: «Угу. Забавно», — на силу выговорил он.
9: Подошел Мяус, взял у него из рук палку и отпустил. Оставаясь в строго горизонтальном положении, она медленно снизилась и легла на землю. Мяус показал на палку, на дерево и ухмыльнулся.
10: «Прямо как парашют! Вот здорово!»
9: «Держись от этой штуки подальше», — сказал Джек, услыхав в голосе дочери хорошо знакомые нотки.
8: «Кто знает, что это такое? Еще взорвется, мало ли».
9: И он с опаской покосился на загадочную палку. Она мирно лежала на земле, наконечники больше не свистели. Мяус вдруг наклонился и одной рукой высоко поднял ее. Потом преспокойно поджал ноги и повис. Палка бережно опустила его и усадила на землю в вихрь крутящихся листьев, потому что едва он ее поднял, и зверетенец на концах снова ударили воздушные струи.
8: В жизни не видал такого дурацкого механизма. Ну-ка посмотрим.
9: Палка парила на уровне его пояса. Джек нагнулся и стал разглядывать одно веретенце. Оно заканчивалось маленьким круглым отверстием, затянутым мельчайшей сеткой. Джек протянул было руку. Мяус поспешно перехватил ее и покачал головой. Видимо, соваться ближе к этим наконечникам было небезопасно. И вдруг Джек Герри понял. Это какие-то крохотные, но мощные реактивные двигатели. Если их мощности хватило, чтобы выдержать вес взрослого человека, то, конечно, тяга у них бешеная. Наверное, из ладони просто выхватит кусок, пробьет сквозную дыру точно огромным компостером в билете. Но что управляет этим аппаратом? Каким образом подъемная сила его соразмеряется с весом груза и с высотой? Без особого удовольствия Джек припомнил, что с клёна он поначалу падал очень быстро, а чем ближе к земле, тем медленнее. Но когда Мяус поднял палку над головой, она тотчас удержала его на весу и опустила медленно и осторожно. И потом, откуда такая устойчивость? Почему эта штука не перевернется и не врежется вместе с пассажиром в землю? Продолжение рассказа Теодора Старджона «Ракета Мяуса» в следующей части «Модели для сборки» на радио «Энергия».

0: В эфире «Радио Энергия. Модель для сборки». Теодор Старджон. Ракета Мяуса. Продолжение. С возрастающим почтением Джек посмотрел на Мяуса. Видно, там, откуда он явился, наука ушла далеко вперед. Вот если бы разузнать у гостя поподробнее об их технике, но еще удастся ли его понять. Правда, Молли как будто нашла с ним общий язык.
1: «Он хочет, чтобы ты взял это на крышу», — сказала Молли.
0: «Как же этот выходец из сочинений Катнера мне поможет?» Мяус мигом перехватил палку, поднял, нырнул под нее и продел руки в кольца так, что она легла ему на спину, как коромысло. Потом он огляделся, стал лицом к просвету среди деревьев и на глазах у ошеломленной публики подскочил вверх футов на 30, описал в воздухе широкую дугу и мягко приземлился за добрых 20 ярдов от Джека с Молли. Молли запрыгала на месте и захлопала в ладоши. Она даже онемела от восторга. Джек Герри тоже не находил слов. Мяус стоял и ждал их, улыбаясь своей милой покоряющей улыбкой. А когда они подошли совсем близко, опять подскочил, взмыл вверх и плавно полетел дальше к дороге.
2: «Ну что с этим делать?» – пробормотал Джек. «К кому с этим пойдешь и как про это расскажешь?»
1: «Пап, давай оставим его у нас, он ведь ручной!»
0: Джек взял ее за руку, и они пошли вдогонку серебряно-серому человеку, который опять и опять взлетал и парил впереди. «Ручной!» Пришелец из какого-то чужого мира, из какой-то неведомой цивилизации, уж, конечно, выдающийся пилот и ученый. Ведь заурядная личность едва бы совершила такое путешествие. Как он сюда попал? Быть может, он только прокладывал путь, и за ним придут другие? Или он единственный, кто уцелел? Последний из всего своего народа? Откуда он? С Марса, с Венеры? Они так и не догнали его, пока не подошли к дому. Он стоял возле приставной лестницы. Странный летательный аппарат мирно лежал на земле. Мяус с увлечением подбрасывал мячик Молли. Увидав отца с дочерью, он отшвырнул мячик, подобрал с земли свой аппарат, пристроил за плечи, подпрыгнул и взлетел на крышу.
1: «И-и-и-и-и-у!»
0: — сказал он с выражением и, даже не обернувшись, не глядя, прыгнул с крыши. Коромысло так надежно держалось в воздухе, что пока Мяус опускался, его долговязое тело раскачивалось взад и вперед. «Очень мило», — сказал Джек. «Впечатляющее зрелище. А теперь мне пора браться за дело». И он направился к лестнице. Мяус бросился за ним, схватил за руку. Он хныкал и присвистывал, пытаясь что-то объяснить на своем непонятном языке. Потом взял коромысло и протянул Джеку.
1: «Он хочет, чтобы ты прыгнул с этой леталкой», — сказала Молли.
0: «Нет, спасибо», — сказал Джек. У него слегка закружилась голова. Отзвук ощущений, испытанных недавно на дереве. «Уж лучше я поднимусь по лестнице». И взялся рукой за ступеньку. Мяус, подпрыгивая от досады, метнулся мимо него и опрокинул лестницу. Падая, она ударилась о ящик и заодно больно стукнула Джека по щиколотке.
1: «Пап, ты лучше прыгни с этим... с летательным поясом».
0: Джек посмотрел на Мяуса. Серебряный человек глядел так приветливо, как только можно при такой странной физиономии. И потом, разумно ли перечить? Доставим ему это удовольствие? Для начала у нас под ногами твердая почва, и не беда, если эта фантастическая штука не сработает. А если свалиться с крыши... В конце концов, дом не такой уж высокий. Рассудив так, Джек продел руки в кольца. Мяус показал пальцем на него, на крышу и слегка подпрыгнул. Джек набрал полную грудь воздуха, старательно нацелился и, от души надеясь, что аппарат не сработает, прыгнул. Он взвился вверх, совсем близко к дому, чересчур близко, и с треском ударился о карниз ногой, тем самым местом, по которому его уже хлопнула упавшая лестница. Но это почти не замедлило взлета. Мгновение Джек, не дыша, парил высоко над крышей, потом начал спускаться. Он отчаянно болтал ногами в надежде найти точку опоры на дальнем конце крыши, но промахнулся, самую малость. И только изо всей силы грохнул все тем же местом, той же злополучной щиколоткой, а карниз по другую сторону крыши. Он снижался и яростно сыпал проклятиями и, наконец, встал обеими ногами в корзину с только что выстиранным бельем. Айрис как раз повесила что-то на веревку, обернулась, и они очутились лицом к лицу.
1: «Джек, что ты здесь делаешь? Грязными ногами прямо на белье!»
2: «О, Господи!» —
0: отозвался Джек и попятился из корзины. И угодил ногой на заводную тележку Молли, на которой Айрис обычно перевозила тяжелую корзину. Теряя равновесие, он хотел отскочить и сейчас же очутился в воздухе. На этот раз ему больше повезло. Он перемахнул через крыло дома, где помещалась кухня, и опустился на землю возле Молли и Мяуса.
1: «Пап, ты прямо как птица!»
2: «Если я правильно понял мамино выражение лица, скоро я буду прямо как покойник».
0: Он стряхнул с себя летательный пояс и нырнул в дом в ту самую минуту, как из-за угла появилась Айрис. Пока он продирался сквозь хаос в гостиной к парадной двери, до него донесся радостный возглас Молли.
1: «Папа побежал вот туда!»
0: Джек огибал угол дома, когда хлопнула дверь кухни. Он кинулся к Мяусу, выхватил у него коромысло, пристроил за плечи и прыгнул. На сей раз он рассчитал безошибочно и легко перемахнул через дом, хотя чуть было не уселся верхом на веревку с бельем. Когда из дома, задыхаясь, выбежала разъяренная Айрис, Джек усердно развешивал мокрые простыни.
1: «Ты что делаешь?» — спросила она голосом, не предвещавшим ничего доброго.
2: «Да вот, помогаю тебе развесить белье, дорогая».
1: «Что это за штука у тебя на спине?»
2: «Еще одно доказательство того, что изобретение научной фантастики вездесуще», — учтиво объяснил Джек. «Сие есть многоканальный, действующий в трех измерениях переносчик массы, или так называемый палкошут. С его помощью я могу парить чайкой, избегая земных тревог, а также пылких рыжеволосых красоток, когда их страсти начинают мне докучать».
1: «Ах ты, чучело долговязое! Погоди, вот я завяжу узлом твой длинный язык».
0: Тут Айрис не выдержала и расхохоталась.

0: Джек вздохнул с облегчением и поцеловал ее. «Извини, родная, я совсем одурел от страха, пока болтался на этой штуке. Я просто не заметил корзину, а если бы и заметил, наверное, не сумел бы свернуть в сторону».
1: «А что это такое, Джек? Как оно действует?»
0: «Понятия не имею. На концах что-то вроде ракетных двигателей. Когда солидный груз тянет к земле, они работают вовсю. Чем ниже, тем сильнее. А когда тяжесть ослабевает, они сбавляют обороты. Как это получается, от чего, на какой энергии они работают, в толк не возьму. С виду они просто верхним концом всасывают воздух, а из нижнего выбрасывают его сильной струей. Да, и еще, как эту палку не верти, они всегда направлены вниз».
1: «Откуда ты ее взял?»
0: «Снял с дерева. Это аппарат Мяус. Видно, Мяус на нем спускался, как на парашюте. Пока спускался, одно кольцо наделось на сук, и аппарат соскользнул, а Мяус упал и сломал руку».
1: «Что мы будем с ним делать, Джек?»
0: «Ума не приложу. Не в цирк же его продать». Джек помолчал в раздумье. «Безусловно, у него есть много такого, что очень пригодилось бы людям. Да что там, один этот аппарат может преобразить весь мир. Нет, ты послушай, во мне 170 фунтов. Я повис на этой штуке совершенно неожиданно, когда сорвался с дерева, и она тут же меня удержала. Судя по виду, Мяус весит еще больше моего. И она удержала его на весу, когда он просто поднял ее над головой и поджал ноги. Тогда, значит, этот аппарат, или такой же, но покрупнее, может служить двигателем для самолета, а, пожалуй, и таким самолетным парашютом при аварии. А если и нет, так уж наверняка мощности этих маленьких двигателей хватит, чтобы вращать турбины».

0: Мне казалось, ты его недолюбливаешь.
1: Никогда ничего подобного не говорил. Просто вы с ним забиваетесь в угол и начинаете рассуждать о всяких премудростях, о множествах и убожествах, и массах, и трассах. А я сижу и вижу, и злюсь, потому что на меня не обращают внимания.
0: Черт возьми, ты попала в самую точку. Хемфри наверняка сообразит, что делать. Сейчас к нему съезжу.
1: Ничего подобного. Не починив крышу, пока ты обернешься, будет уже темно.
0: Меньше всего Джеку хотелось лезть сейчас на крышу и подпиливать ощеренные края треклятой дыры. Но приходилось считаться еще и с логикой, и с угрозой в голосе Айрис. Он вздохнул и отошел, бормоча себе под нос, что счастливейший и ни с чем не сравнимый в истории человечества шаг вперед откладывается из-за женской прихоти. Он совсем позабыл, что на плечах у него высотонаборный аппарат Мяуса, и только первые два шага прошел по земле. Айрис неудержимо расхохоталась, глядя, как он неуклюже вышагивает по воздуху. Наконец он вернулся на твердую почву, стиснул зубы и с легкостью махнул на крышу. «Доберись-ка до меня теперь!» — поддразнил он и взялся за пилу. За работой он не сразу обратил внимание на шум внизу.
2: «Ба-ба! Врываю!»
0: Он со вздохом отложил пилу. «Что у вас там?»
1: «Мяус хочет свой летательный пояс!»
0: Джек оглядел крышу, примыкающий к дому невысокий сарай, и решил, что хоть и достиг солидного возраста, но еще способен слезть отсюда и без лестницы. Он взял реактивное коромысло и сбросил вниз. Оно падало, держась в воздухе строго горизонтально, ничуть не быстрее и не медленнее, чем в тот раз, когда он сам на нем спускался. Мяус подхватил коромысло, ловко продел в кольцо сломанную руку, просто удивительно, как он ее оберегал и как мало она ему, однако, мешала. Потом здоровую и прыгнул на крышу к Джеку. «Что скажете, приятель?» «Вполне разделяю ваши чувства». Джек понимал, серебристый человек пытается что-то объяснить, но как тут поймешь? Он ответил широкой улыбкой и снова взялся за пилу. Мяус отобрал пилу и швырнул с крыши, старательно примеряясь, чтобы не задеть Молли, которая отбежала назад, отыскивая наблюдательный пункт поудобнее. «Это еще зачем?»
2: «Делюхин», —
0: сказал Мяус.
2: «Бентоденюминьохе».
0: И показал на летательный пояс и на дыру в крыше. «По-вашему, лучше мне не работать, а улететь на этой штуке?» «Верно, друг. Но, боюсь, придется мне все-таки...» Мяус повел рукой вокруг дыры в крыше, потом опять показал на свой аппарат, на один из ракетных наконечников. «Не понимаю», — сказал Джек. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мяус, видимо, уловил смысл сказанного, и на подвижном лице его мелькнуло изумление. Он опустился на колени, сбоку взялся здоровой рукой за один из ракетных моторчиков, нажал два крохотных штифта, и кожух раскрылся. Внутри оказалось очень компактное, наглухо закрытое и с виду необыкновенно простое устройство. Должно быть, это и был двигатель. Видимо, он ничем больше не закреплялся. Мяус вынул его и протянул Джеку. Величиной и формой эта штука походила на электрическую бритву. Сбоку была кнопка. Мяус показал на нее, нажал что-то сзади, потом повернул руку Джека так, чтобы маленький механизм был направлен в сторону от них обоих. Готовый к чему угодно, что вовсе ничего не произойдет, или, напротив, вырвется ослепительная вспышка яростной всесожигающей энергии, столь милое сердцу писателей и фантастов, Джек нажал кнопку. Машинка засвистела, и отдача мягко вжала ее в ладонь Джека.
3: «Прекрасно», — сказал Джек. «А что же с этим делать?»
0: Мяус показал на то место, где пилил Джек, потом на машинку.
3: «Вот оно что», — сказал Джек.
0: Он нагнулся, нацелил машинку туда, где кончался распил, и нажал кнопку. Снова свист, легкая равномерная отдача, и доску прорезала тонкая черта. Разрез был вдвое тоньше того, что оставила пила, чистый, ровный, и пока у Джека не дрогнула рука, безукоризненно прямой. Над крышей поднялось и развеялось по ветру облачко тончайшей древесной пыли. На пробу Джек поднес машинку ближе к доске, потом отвел подальше. Выяснилось, чем ближе, тем

0: тоньше разрез. Чем дальше отводить руку, тем шире разрез и тем медленнее режет машинка. А примерно в 18 дюймах от доски она совсем перестает резать. Вот это здорово! Джек быстро обошел дыру кругом и подровнял края. Мяус смотрел и улыбался душой. Джек широко ухмылялся в ответ, отлично понимая, какое у него самого было бы чувство, если бы он познакомил с пилой дикаря, который пытается перепилить дерево ножом. Кончив работу, Джек отдал машинку серебряному гостю и похлопал его по плечу. Большущее спасибо, Мяус.
1: Чек,
0: сказал Мяус и потянулся к шее Джека. Коснулся большим пальцем ключицы, шестой, тоже большой, приложил сзади над лопаткой. И дважды сжал пальцы.
2: Значит, вот как вы у себя там обмениваетесь рукопожатиями, усмехнулся Джек.
0: Что ж, очень может быть. Очень возможно, что в любом мире разумные существа приветствуют друг друга руками. Прежде чем изобрести рукопожатие, человек при встрече с другим поднимал раскрытую ладонь, показывал, что безоружен. Вероятно, и тут развился в несколько ином направлении тот же символический жест. Когда двое подставляют друг другу горло, уж, конечно, это означает дружелюбие и доверие. Тремя быстрыми ловкими движениями Мяус вложил крохотный моторчик в кожух, взялся одной рукой за коромысло, шагнул с крыши и все с той же удивительной легкостью, точно пух одуванчика, опустился на землю. И едва став на ноги, бросил коромысло обратно. Джек с испугом смотрел, как оно летит вверх, словно самая обыкновенная палка. Попытался ухватить его на лету, промахнулся. Коромысло достигло вершины своей траектории, начало падать, и в этот миг включились двигатели и мягко опустили его к ногам Джека. Он продел руки в кольца и слетел к Мяусу. Серебряный гость пошел за ним в гараж, где у Джека хранились кое-какие доски и дощечки. Джек отобрал несколько сосновых досок толщиной в дюйм и выволок наружу. Надо отмерить и отрезать куски нужной длины, а потом он сколотит самую простую крышку, вроде как для чердачного люка, и прикроет ею ненужный теперь лестничный проем. Мяус с большим интересом наблюдал за его работой. Джек поднял летательный пояс и попытался открыть обтекаемый кожух, чтобы достать резак. Ничего не получилось. Он давил, крутил, тянул, поворачивал. Аппарат не поддавался никаким ухищрениям, лишь засвистал тихонько, когда Джек в какую-то минуту опустил его ниже.
1: «Эх, Шек!» —
0: сказал Мяус. Отобрал у Джека аппарат, надавил в нужном месте. Джек внимательно следил. Потом улыбнулся Мяусу и взял резак. В два счета он распилил доски, с язвительной ухмылкой поглядел на пилу, праздно висевшую на стене. Потом скрепил доски вместе двумя поперечинами и одной косой планкой между ними, аккуратно подпилил неровности по краям и, отступив на шаг, полюбовался делом рук своих. И тут же сообразил, что крышка слишком тяжела. Одному ее не дотащить, тем более не взгромоздить на крышу дома. Вот если бы у Мяуса обе руки были целы, или если бы... Джек почесал в затылке.
3: «Пап, а ты отвези ее на летательном поясе!»
2: «Молли, как ты до этого додумалась?»
3: «Мяус сказал. То есть, я...»
2: «А ну, давай в конце концов разберемся. Как это Мяус с тобой разговаривает?»
3: «Не знаю, пап. Я вроде вспоминаю, что он сказал, только не словами. Просто я... просто...»
0: Молли окончательно запуталась, потом сказала с жаром.
3: «Ну я не знаю, пап, вот честное слово!»
0: «А сейчас что он говорит?» Молли смотрела на Мяуса. Опять Джек заметил, как странно распушились у того серебряные усы. Девочка сказала:
3: «Ты положи эту дверку на летательный пояс и подними. На поясе она будет падать медленно, а ты ее толкай вперед, пока она падает».
0: Джек поглядел на дверку, на аппарат и понял. Стал подсовывать аппарат под дверку. Мяус нагнулся и помог ему. Вся конструкция всплыла в воздух, и Мяус, придерживая ее, чтобы сохранял равновесие, вывел ее из гаража, прежде чем она окончательно опустилась на землю. Опять подняли, опять без труда подтолкнули, и так прошли еще футов 30. Таким манером добрались до самого дома. Молли со смехом в припрыжку бежала за ними, упрашивала ее прокатить, и на все лады восхваляла Мяуса, а он широко улыбался. У дома Джек сказал: «Ну-с, Эйнштейн-младший, а как нам теперь поднять все это на крышу?» Мяус подобрал с земли мячик и, ловко подкидывая и ловя его, направился за угол дома.
2: Эй!
4: Он не знает, пап. Ты уж сам придумай.
2: Так что ж, по-твоему, он сумел изобрести такой хитрый фокус, чтобы дотащить крышку сюда, а теперь у него мозги отказали?
4: Ага, наверное.
0: Джек Герри посмотрел вслед серебристому человеку и покачал головой. Он уже приготовился получить от Мяуса совет, продиктованный разумением, превосходящим человеческое, хоть и несколько иным. Но Мяус попросту отмахнулся от задачи. Это не укладывалось у Джека в голове. Конечно же, такой знающий и находчивый человек, остроумно подсказавший, как притащить сюда тяжелую крышку, не мог не понимать, что это только половина дела. Пожав плечами, Джек вернулся в гараж, достал небольшой блок и веревки. Надо было еще вернуть по большому крюку в скат крыши и в будущую крышку люка. Немалого труда стоило втянуть груз наверх, еще больше пришлось попыхтеть, пока удалось перетащить его через карниз и приладить на место. Мяус, видно, потерял к работе Джека всякий интерес. 2 часа спустя Джек довернул последний винт, с облегчением разогнулся, и вдруг внизу послышались уже знакомые пронзительные вопли. Джек выронил инструменты, в торопях пристроил за плечи коромысла и прыгнул с крыши. «Айрис! Айрис, что случилось?»
5: «Не знаю. Этот Мяус, он...»
0: Джек ринулся за угол к парадному крыльцу. На земле в каком-то судорожном припадке валялся Мяус. Он лежал на спине, выгнувшись дугой. Пятки ушли глубоко в дерн. Голова запрокинулась под немыслимым углом. Он только и опирался на пятки да на лоб. Здоровой рукой он колотил по земле, но та, что в лубках, лежала спокойно. Губы кривились, испуская пронзительный, прерывистый, поистине ужасающий вой. Мяус, видимо, способен был одинаково громко вопить и на вдохе, и на выдохе. Рядом стояла Молли и не сводила с него зачарованного взгляда. Она улыбалась. Джек опустился на колени и попытался сдержать дергающееся в конвульсиях тело. «Молли, перестань смеяться над беднягой!»
6: «А он не бедняга, пап! Он счастливый!»
2: «Что?»
6: «Глупый, ты разве не видишь? Ему очень хорошо! Он смеется!»
2: «Айрис, что с ним творится, как по-твоему?»
5: «Одно могу сказать, он опять глотал аспирин».
6: 4 штуки съел», — вставила Молли. «Он их очень любит».
5: «Что делать, Джек?»
2: «Понятия не имею», — озабоченно сказал Джек. «Оставим его в покое, как-нибудь само пройдет. Дать рвотного или снотворного опасно, не ровен час совсем его отравим».
0: Приступ слабел и неожиданно прекратился. Мяус обмяк и затих. И опять, положив руку ему на грудь, Джек ощутил странное двойственное биение сердца. «Обморок», — сказал он. Каким-то не своим приглушенным голосом Молли возразила.
7: «Нет, пап, он смотрит сны».
2: «Сны?»
7: «Там небо оранжевое», — сказала Молли.
0: Джек вскинул голову. Глаза девочки были закрыты.
7: «Много мяусов, целые толпы. И они большие, как мистер Торндайк».
0: Торндайк, старый знакомый семейства Герри, редактор городской газеты, мог похвастать ростом в 6 футов и 7 дюймов.
7: «Дома круглые и большие самолеты. И у них вместо крыльев палки».
6: «Не говори глупостей, Молли», — тревожно сказала мать.
0: Джек поспешно зашипел на нее, чтобы не перебивала.
6: «Ну-ну, малышка, что там еще?»
7: «Какое-то место. Комната. Это... тут Мяус и еще их много. Они все линиями, рядами. Один большой в желтой шапке. И он держит их в рядах. А вот Мяус не в ряду. Прыгнул из окна со своей леталкой».
0: Молли умолкла. Мяус тихонько простонал.
7: «Ну? Ничего не видно, пап. Ой, погоди. Все такое мутное. Теперь какая-то штука вроде подводной лодки, только не в воде, а на земле. Дверь открыта. И Мяус, он внутри. Много кнопок и часов. Нажимает на кнопки. Толкнул какую-то. Ой, ой, ей больно!»
0: Молли прижала к вискам стиснутые кулаки.
2: «Молли!»
0: Девочка открыла глаза.
3: «Ты не волнуйся, мам», — преспокойно заявила она. «Это все ничего. Просто от той штуки во сне стало больно, только не мне. Был целый веник огня и... И вроде спать захотелось, только очень-очень сильно. И больно».
5: «Джек, он погубит ребенка».
2: «Сомневаюсь», — сказал Джек.
5: «И я тоже»,
2: — с недоумением произнесла Айрис и прибавила чуть слышно.
3: «А почему я это сказала?»
2: «Меус спит», — неожиданно объявила Молли. «А снов больше не видит?»
5: «Нет, не видит».
3: «Ух, как это было чудно!»
5: «Пойдем перекусим чего-нибудь», — сказала Айрис.
2: Голос ее слегка дрожал. Она ушла с Молли в дом. Джек посмотрел на Мяуса. Тот блаженно улыбался во сне. Может, следовало бы уложить это странное существо в постель. А впрочем, день теплый, трава густая, лежать ему мягко. Джек покачал головой и тоже вошел в дом. Огляделся по сторонам. «Да ты просто волшебница!» Вокруг все преобразилось. Мусора, щепок, обвалившейся штукатурки как не бывало. На столике, на спинках дивана и кресел победоносно сверкали салфетки и накидки, рукоделие Айрис. Она сделала реверанс.
3: «Вы очень любезны, милорд».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Теодор Старджон. Ракета Мяуса. Продолжение. Они подсели к круглому столику и принялись уничтожать сэндвичи с языком.
1: Джек. Что это было? Телепатия?
2: Да, наверное. Что-то в этом роде. Ого, вот я расскажу Зинсеру. У него глаза на лоб полезут.
1: Ты прямо сегодня поедешь на аэродром?
2: Ясно, пожалуй, и Мяуса прихвачу.
1: Перепугаешь там всех. Уж очень у него вид. Такое не каждый день встретишь.
2: Ни черта, посидит с Молли на заднем сиденье, а я уговорю Зинсера выйти взглянуть на него.
1: А почему бы не привезти Зинсера сюда?
2: Ты же сама знаешь. В городе мы видимся только в его свободные дни. А из аэропорта он отлучиться не может.
1: Джек, а не опасно Молли общаться с этим существом?
2: Нет, конечно. Ты беспокоишься?
1: Я... Да, Джек. И не из-за Мяуса. Из-за себя. Беспокоюсь, потому что как-то слишком мало беспокоюсь. Понимаешь?
0: Джек наклонился и поцеловал ее. Вот что значит материнское сердце, усмехнулся он. Мяус – существо чужое, непривычное, значит, надо его опасаться. А при этом он беспомощный и безобидный. Где-то в глубине души ты готова его опекать и нянчить.
1: Может быть,
0: задумчиво протянула Айрис.
1: Он такой же огромный и безобразный, как ты, и, вне всякого сомнения, гораздо умнее тебя. Но тебя мне вовсе не хочется нянчить.
0: Еще чего, усмехнулся Джек. Залпом проглотил кофе и встал из-за стола. Ешь скорее, Молли, и пойди вымой лицо и руки, а я погляжу, как там Мяус.
1: Значит, едешь в аэропорт? Спросила Айрис.
2: Если Мяус пришел в себя. Я очень много всякого хочу выяснить, и многого мне просто не понять, не хватит мозгов. Зинсер вряд ли на все сумеет ответить, но вдвоем мы хотя бы сообразим, как с этим быть дальше.
0: Айрис, это же грандиозно! Полный самых смелых предположений и дерзких замыслов, он вышел на лужайку перед домом. Мяус сидел в траве и самозабвенно созерцал гусеницу. Мяус?
3: Пап!
0: Как насчет того, чтобы прокатиться?
3: Хорошо, пожалуйста, шаг.
0: Боюсь, что ты меня не совсем понял. Пошли. И Джек махнул рукой в сторону гаража. Очень бережно и нежно Мяус опустил гусеницу на травинку, поднялся и пошел следом. И тут в гараже раздался дикий грохот и треск. На миг все застыли. Потом завизжала Молли. Опять и опять, да так, что волосы у Джека стали дыбом. Он сам не заметил, когда мчался к гаражу. «Молли, что случилось?» При звуке его голоса девочка сразу замолчала, будто повернули выключатель. «Молли!»
4: «Я здесь, пап».
0: Голос ее прозвучал на удивление тихо и смиренно. Она стояла возле отцовского автомобиля, и в эту минуту выражением всего ее существа была выпеченная дрожащая нижняя губа. Машина застряла носом в дыре, пробитой в задней стенке гаража.
4: «Пап, я не хотела. Я только хотела помочь тебе вывести машину. Ты меня отшлепаешь? Пап, ну пожалуйста, я ведь не...»
0: «Замолчи!» Она мигом притихла. «Что на тебя нашло? Почему ты это сделала? Ты же прекрасно знаешь, что я не велю трогать стартер».
4: «Пап, я понарошку. Будто это подводная лодка, только она умеет летать. Ну, как Мяус улетел».
0: С некоторым усилием Джек сообразил, о чем речь. «Пойди сюда», — сказал он сурово.
1: Молли подошла крохотными шажками, еле передвигая ноги, прижав руки к тому месту, где, как она догадывалась, они ей сейчас больше всего пригодятся.
0: «Надо бы тебя выдрать», — сказал Джек.
4: «Ага»,
0: — дрожащим голосом согласилась Молли.
4: «Наверное, надо. Только разочка два и хватит, а пап?»
0: Джек закусил изнутри щеки, но не выдержал и ухмыльнулся. «Ах ты хитрюга», — подумал он. «Вот что я тебе скажу», — проворчал он, оглядывая машину. По счастью, гаражик был отнюдь не капитальной постройки, и несколько новых вмятин на капоте и крыльях будут недурно гармонировать со старыми. Тебе причитается 3 увесистых раза. Я их приплюсую к следующему дёру.
4: Хорошо, пап.
0: Глаза у Молли были круглые и очень кроткие. Она взобралась на заднее сиденье подальше от отца и села там прямо и чинно, настоящая пай-девочка. Джек, как мог, расчистил щепки и обломки, сел за руль и осторожно задом вывел свой старый тарантас из продырявленного сарая. Мяус стоял в почтительном отдалении. Серебряные глаза со страхом уставились на рычащий автомобиль. «Прошу», — сказал ему Джек и поманил пальцем. Мяус попятился.
4: «Мяус!»
0: — окликнула Молли, выглянув из машины.
3: «Йоп!»
0: — отозвался Мяус и тотчас подошел. Молли отворила заднюю дверцу, он забрался внутрь и скорчился на полу. Хохоча во все горло, Молли заставила его сесть как следует. Джек объехал дом, остановился, подобрал ракетные коромысла Мяуса, послал в окно воздушный поцелуй Айрис, и они покатили. До аэродрома ехали 40 минут, и все 40 минут не утихали восторги. Молли трещала, как пулемет, подмечая и разъясняя все чудеса проносящихся мимо земных ландшафтов. Мяус ее слушал зачарованный, с круглыми глазами и раскрытым ртом, порой тихонько взвизгивая, изумленно мяукал и вопросительно попискивал. В иные минуты Джек готов был поклясться, что серебряный человек понимает каждое слово девочки. Джек остановился на краю летного поля. «Ну, — сказал он, — вы оба пока посидите в машине. Я поговорю с мистером Зинсером. Может быть, он выйдет познакомиться с Мяусом. Молли, сумеешь ты объяснить Мяусу, что он должен сидеть в машине и не высовываться? Понимаешь, если его увидят чужие люди, они станут задавать всякие глупые вопросы. А зачем же смущать Мяуса, верно?»
4: «Конечно, пап. Мяус будет послушный. Мяус?»
0: Она обернулась к своему соседу, посмотрела на него в упор, глаза в глаза. Серебряные усы распушились и задрожали.
4: «Мяус, ты будешь послушный, правда? Ты не будешь высовываться?»
3: «Шек»,
0: — сказал Мяус.
3: «Шек, мрэдди».
4: «Он говорит, ты старший».
0: Джек вылез из-за баранки, засмеялся. «Так и говорит». Любопытно, вправду она что-то знает или это больше игра? «Ну вот, сидите смирно. Я скоро вернусь». И, прихватив коромысло, он скрылся в дверях. У Зинсера, как всегда, дел было по горло. Аэродром невелик, но им постоянно пользовались владельцы собственных машин и доставляли Зинсеру, который ведал взлетом и посадкой, немало хлопот. Он как раз говорил по телефону и, увидев Джека, свободной рукой прикрыл трубку.
5: «А, Гэри, что новенького?» — весело проскрипел он. «Садитесь, я сейчас».
0: И, не переставая улыбаться Джеку, также весело загудел в трубку. Джеку не сиделось и не терпелось, но что поделаешь, надо ждать.
5: «Ну?»
0: — сказал Зинсер, положив трубку, и тотчас же телефон вновь зазвонил. Едва раскрыв рот, Джек с досадой его закрыл. Зинсер положил трубку, но тут раздался новый звонок. Зинсер снял трубку полевого телефона, пристроенного на краю стола.
5: «Зинсер слушает».
6: «Да?»
0: «Ну, хватит», — подумал Джек. Поднялся, пошел к двери и тихонько прикрыл ее, чтобы никто не помешал. Взял коромысло и, к изумлению Зинсера, залез на стол, встал во весь рост, поднял коромысло над головой и шагнул в пустоту. Из крохотных ракет со свистом ударили воздушные струи. Джек повис на руках, коромысло мягко, неторопливо опускало его. Он оглянулся через плечо. Лицо Зинсера было точно багровая луна в снежном вихре взметенных докладных, входящих и прочих бумаг и бумажонок, накопившихся за последние 2 недели. Когда Зинсеру удалось перевести дух, он первым делом повесил трубку.
6: «Так я и думал, что это подействует», — ухмыльнулся Джек.
7: «Что это у вас такое?»
6: «Разговорный поляризатор», — сказал Джек, становясь на ноги. «При помощи сего аппарата можно беседовать с аэродромным начальством, которое иначе не оттащишь от телефона».
0: Необычайно легко и проворно большой толстый Зинсер выскочил из-за стола и очутился перед Джеком.
7: «Дайте-ка посмотреть!»
0: Джек подал ему аппарат.
7: Смотри, Мяус, самолет садится.
0: Оба внимательно следили, как машина скользнула вниз, и радостно завизжали, когда из-под шасси взвелись и тотчас развеялись подхваченные ветром облачка пыли.
7: А вот еще один. Этот сейчас взлетит.
0: По полю пробежала легкая спортивная машина. Голубая, с низко расположенными крыльями, развернулась, с ревом понеслась прямо на них, круто взмыла вверх, протяжный вой ввинтился в небо и замер. Молли громко загудела, подражая взревевшему над головой мотору. Мяус в точности изобразил свист прорезающих воздух плоскостей. Молли захлопала в ладоши и завизжала от восторга. Над полем уже описывал круг еще один самолет. Оба жадно следили за ним. «Выйдем, взгляните на него», — предложил Джек. Зинсер посмотрел на часы.
8: «Не могу. Кроме шуток, я обязан проторчать у телефона еще самые малые полчаса. Надеюсь, с ним ничего не случится, ведь на поле, можно считать, никого нет».
0: «Думаю, не страшно. С ним Молли, а я ведь говорил, они отлично ладят. Вот в этом я тоже хотел бы разобраться. Что тут за телепатия?» Джек неожиданно рассмеялся. «Ох уж это Молли. Знаете, как она сегодня удрала?» И рассказал Зинсеру, как Молли выводила машину из гаража через заднюю стену.
8: «Вот бесенок», — фыркнул Зинсер. «Все детишки одинаковы. Наверное, каждый мальчишка и каждая девчонка хоть раз да схватится за какую-нибудь баранку и крутанут не в ту сторону. Вот у моего брата сынишка на днях пошел пылесосом косить лужайку перед домом».
0: Зинсер еще посмеялся.
8: «Так вот, о вашем, как его, Мяусе и этой его игрушке, Джек, этим надо заняться вплотную. Понимаете, ведь он сам, его одежда и аппаратик — единственные ключи, по которым можно будет дознаться, что он такое и откуда к нам попал».
0: «Да я-то понимаю. Но послушайте, ведь он очень умен. Он наверняка сумеет многое нам сообщить».
8: «Еще бы не умен», — подхватил Зинсер. «Надо полагать, на своей планете он был не из середнячков. Не всякого пошлют в такое странствие. Вот жалость, что к нам не попал его корабль».
0: «Возможно, корабль еще вернется за ним. А как вы считаете, откуда он?»
8: «Может, с Марса?»
0: «Ну, бросьте. Конечно, на Марсе есть атмосфера, но очень разреженная. Живому существу ростом с Мяуса там потребовались бы легкие громадного объема. Нет, Мяус привык к атмосфере, очень похожей на нашу».
8: «Тогда Венера тоже отпадает».
0: «Здесь он превосходно себя чувствует в своей одежде. Очевидно, у его планеты не только атмосфера очень схожая с земной, но и климат такой же. Почти всякая наша еда ему подходит, хоть кое-что он не принимает. От аспирина становится пьяный в дым. На него нападает этакое буйное веселье».
8: «Вот оно что. Дайте-ка подумать. Он не мог явиться с Юпитера. Не такое у него сложение, чтобы выдержать тамошнюю силу тяжести. Внешние планеты слишком холодные, на Меркурии слишком жарко».
0: Зинсер откинулся на спинку кресла, рассеянно утер платком лысину.
8: «Джек, этот малый родом явно не из нашей Солнечной системы».
0: «Ох, черт. Пожалуй, вы правы. Хэмфри, как по-вашему, что собой представляет эта реактивная игрушка?»
8: «Судя по вашим рассказам о том, как она пилит доски... И, кстати, нельзя ли на это поглядеть?»
0: «Извольте». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джек Герри взялся за наконечник коромысла. Нашел нужные кнопки, разом нажал. Кожух легко раскрылся. Джек вынул внутренний механизм и с величайшей осторожностью отпилил от верхней доски зинсерового стола крохотный уголок.
8: «В жизни не видал такого странного инструмента», — сказал Зинсер. «Дайте поглядеть поближе».
0: Он повертел машинку в руках.
8: «Не видно, чтобы тут использовалось какое-либо топливо», — раздумчиво сказал он.
0: «По-моему, горючим служит воздух», — сказал Джек.
8: «А как воздух сюда загружается?»
0: «Воздухом? Нет, я не шучу. По-моему, этот аппаратик каким-то способом разлагает часть воздуха, и высвобожденная энергия приводит в действие крохотное реактивное устройство. Если это устройство заключить в футляр, чтобы один конец всасывал воздух, а из другого выбрасывалась струя, вся эта штука будет работать как вакуумный насос, пропуская все больше и больше воздуха».
8: «Или как прямоточный воздушный реактивный двигатель», — сказал Зинсер и заглянул в решетчатое отверстие.
0: У Джека кровь застыла в жилах.
2: Ради всего святого, не нажимайте ту кнопку.
9: Не нажму. А знаете, вы правы. Там концентрическая трубка. Черт подери, хотел бы я понять, как это делается. Атомный реактор, который умещается в кулаке и ничего не весит.
2: Я весь день над этим голову ломаю, сказал Джек Герри. И нашел только один ответ. Можете вы принять совершенно фантастическое объяснение, если оно логично?
9: «Ну вы же меня знаете», — усмехнулся Зинсер и ткнул головой в книжную полку, забитую старыми журналами и сборниками научной фантастики. «Валяйте!»
2: «Так вот», — осторожно выбирая слова, начал Джек. «Вы ведь знаете, что такое энергия связи? Благодаря ей не распадается на части атомное ядро. Если я не запутался в тех крохах, которые мне известны из теории атома, мне кажется, возможно создать вполне устойчивую, не распадающуюся сферу из этой самой энергии связи».
9: «Сферу? А что будет внутри?»
2: «Та же энергия связи, а может быть просто ничего? Пустота. Так вот, если эту сферу окружить другой, силовым полем, которое способно проникнуть во внутреннюю сферу либо пропустить в нее материю извне, то, насколько я понимаю, все постороннее, что попадет во внутреннюю сферу, будет разрушено. Во внутренней сфере возникнет огромное давление. Если проникающее силовое поле позволит высвободить это внутреннее давление, произойдет выброс материи. Теперь заключите комбинацию сфер в механизм, способный контролировать количество материи, поступающей внутрь с одной стороны внешней сферы, и способный менять ширину отверстия, дающего выход рвущейся наружу энергии, с другой ее стороны, и все это окружите оболочкой, которая обеспечит вам поступающую внутрь сильную струю воздуха, вроде вакуумного насоса, который мы тут поминали. Тогда вот это самое у вас и получится.
6: И Джек постучал пальцем по крохотному реактивному двигателю. Зинсер покачал головой.
9: «Очень остроумно», — сказал он. «Даже если вы ошибаетесь, это остроумнейшая теория. В сущности, ваши слова означают, надо только открыть природу энергии связи, да найти способ прочно удерживать ее в сферической форме, и мы построим такую же машинку. А затем надо еще установить природу поля, способного пронизывать энергию связи и пропускать сквозь нее любую материю, да притом пропускать в одном определенном направлении».
6: Зинсер развел руками.
9: «Только и всего. Научитесь, мол, практически использовать то, что еще и не снилось даже премудрым теоретикам, и все в порядке».
2: «Чепуха», — возразил Джек. «Мяус нам подскажет, что и как».
9: «Надеюсь, Герри, а ведь это будет настоящая революция в промышленности».
6: «И не только», — усмехнулся Джек. Зазвонил телефон. Зинсер посмотрел на часы.
9: «Ага, вот этого я и ждал».
6: Он сел за стол, снял трубку и повел длинный подробный разговор с какой-то, видимо, важной персоной о счетах за погрузку, о прокате машины, об ограничениях в торговле между штатами. А Джек, прислонясь к подпиленному углу стола, предавался мечтам. «Мяус, великий посланец великой цивилизации, бесконечно обогнавший земную, поможет человечеству выбиться на верный путь, вырваться из оков несовершенной техники и расточительной экономики». Любопытно, каков Мяус у себя дома среди своего удивительного народа? Наверное, он еще молод, но, конечно, это уже зрелый ум. Человек богатый и разносторонне одаренный. Недаром же он избран посланником на Землю к молодому бурно развивающемуся человечеству. Ну а космический корабль? Сбросив Мяуса на Землю, возвратился ли он со своим пилотом в загадочный уголок Вселенной, откуда прибыл? Или кружит где-то в пространстве, терпеливо ожидая вестей от смелого посланца? Зинсер положил телефонную трубку, облегченно вздохнул и поднялся.
9: «Честь и слава моему самообладанию», — сказал он. «Совершается величайшее событие в моей жизни, а я все-таки довел работу до конца. Чувство такое, как у малыша в канун елки. Ну, пойдем поглядим на него».

0: пронзительно взвыл Мяус, когда над ними пронесся, набирая высоту, еще один самолет. Молли в восторге запрыгала на сиденье. Уж очень выразительной у Мяуса была физиономия. Гибким движением серебряный человек перегнулся вперед через спинку водительского сиденья, чтобы лучше видеть, что делается за углом ближайшего ангара. Туда недавно подкатила приземлившаяся спортивная машина. До нее было рукой подать. Пропеллер еще вращался. Молли облокотилась на спинку переднего сиденья, вытянула шею. Ей тоже хотелось поглядеть. Мяус нечаянно задел ее. С головы у нее слетела панамка. Мяус нагнулся за панамкой, стукнулся головой о приборную доску, и тут распахнулось отделение для перчаток. Мяус сунул туда руку, зрачки его сузились, в глазах затрепетала тонкая пленка. Не успела Молли опомниться, как он выскочил из машины и бегом помчался прочь. Он высоко подпрыгивал, испускал какие-то странные крики и через каждые 2-3 прыжка, покачиваясь, наклонялся и колотил по земле здоровой рукой. В ужасе Молли вылезла из машины и побежала вдогонку.
1: «Мяус! Мяус, иди сюда сейчас же!»
0: Широко раскинув руки, он поскакал ей навстречу.
2: «Мяу!»
0: — завопил он и пронесся мимо. Приподнял одну руку и опустил другую, точно самолет на вираже, пробежал широким полукругом, перескочил через низенькую бетонную ограду и помчался к ангару. Задыхаясь, всхлипывая, Молли остановилась и топнула ногой.
1: «Мяус!»
0: — охрипшим голосом беспомощно позвала она.
1: «Папа не велел!»
0: Два механика, стоявшие неподалеку от машины с невыключенным мотором, обернулись на странный звук, как будто африканская вивера вздумала подражать воинскому кличу диких индейцев. Обернулись и увидели длинноногий призрак с серебристо-серым лицом, серебристо-белыми усами и глазами-щелочками, облаченный в ярко-алый, отливающий синим балахон. Даже не ахнув, оба разом повернулись и дали стрекача. А Мяус, испустив напоследок устрашающий радостный вопль, вскочил в самолет и скрылся внутри. Молли прижала к губам стиснутые кулаки, отчаянно вытаращила глаза.
1: «Ой, Мяус!» –
0: прошептала она.
1: «Что ты наделал?»
0: Позади затопали, и Молли обернулась. К ней бежал отец, за ним в перевалку мистер Зинсер. «Молли, где Мяус?» Она без слов показала на самолет, и словно это был условный знак, маленькая машина затарахтела и поползла прочь от ангаров. «Эй, стой! Стой!» – тщетно воззвал Джек Герри, пускаясь вдогонку. Он прыгнул через невысокую ограду, но на бегу не рассчитал. Зацепился носком башмака, с размаху грохнулся на асфальт и еще проехался по нему. Подбежали Зинсер и Молли, помогли ему подняться. У Джека шла носом кровь. Он выхватил из кармана платок, посмотрел вслед самолету. «Мяус!» Маленькая машина уже катила в перевалку далеко по полю, и вдруг мотор взревел на полных оборотах. Хвост оторвался от земли, и машина ринулась прочь от них, наперерез ветру поперек взлетной дорожки. Джек обернулся к Зинсеру. На лице толстяка застыл невыразимый ужас. Джек проследил за его взглядом. На посадку шел другой самолет, большая многоместная машина. Никогда за всю свою жизнь Джек Герри не ощущал такого бессилия. Сейчас две машины столкнутся в воздухе. Тут никто и ничего не поможет. Он смотрел, не мигая, каким-то отрешенным взглядом. Машины неслись на огромной скорости, оказалось, еле ползут. Мгновение длилось целую вечность. А потом в каких-то 20 футах над землей Мяус сбавил газ и накренил крыло. Скорость упала, машина развернулась по ветру и проскользнула под встречные почти вплотную. Будь на одной из них лишний слой краски, им бы уже не разминуться. Джек сам не знал, сколько времени простоял, затаив дыхание. С трудом он перевел дух.
3: «Что-что? А летать он умеет», — прошептал Зинсер.
0: «Еще б не уметь», — огрызнулся Джек. «Такая допотопная древность, как самолет, для него детская игрушка. Просто детская игрушка».
1: «Ой, пап, я боюсь».
0: «А я нет», — не слишком правдиво сказал Джек.
3: «И я нет»,
0: — Зинсер смеялся каким-то деланным смехом.
3: «Машина застрахована».
0: Маленький самолет устремился вверх. На высоте сотни футов его круто занесло в бок, так что у зрителей душа в пятки ушла, и вдруг он описал мертвую петлю и ринулся вниз прямо на них. Мяус промчался над ними вниз головой, на бреющем так низко, что Зинсер ничком бросился на землю. Джек и Молли стояли, как истуканы, и смотрели остановившимися глазами. На полторы нескончаемые минуты все вокруг заволокла густая туча пыли. Потом они опять увидели самолет уже на высоте 150 футов. Он нелепо болтался из стороны в сторону. И вдруг Молли закрыла лицо руками и пронзительно закричала.
2: «Молли, что ты, девочка?»
0: Она охватила отцовскую шею и зарыдала так, что Джек ощутил за нее рвущую боль в горле и в груди. «Перестань!» — прикрикнул он, потом спросил с нежностью.
2: «Ну что ты, родная?»
1: «Ему страшно. Мяусу очень, очень страшно!»
0: Дрожащим голосом жалобно выговорила Молли. Джек поднял голову. Самолет рыскнул, завалился на крыло.
1: «Скорость!» —
0: надрывно закричал Зинсер.
1: «Скорость! Прибавь обороты, болван!»
0: Мяус выключил мотор. Безжизненный самолет перевернулся кверху брюхом и рухнул вниз. И вдребезги.
4: «Все мяусины картинки пропали»,
0: — очень спокойно сказала Молли, и, теряя сознание, тихо опустилась.

0: Его доставили в больницу. Это была работа не для белоручек. Вытащить его из груды обломков, перенести в карету скорой помощи. Больше всего на свете Джеку хотелось, чтобы Молли этого не видела. Но она как раз пришла в себя, села и громко заплакала, когда Мяуса проносили мимо. И пока они с Зинсером шагали по приемной из угла в угол, каждый в своем направлении, Джек думал, что когда все это кончится, с девочкой будет немало хлопот. Вытирая руки полотенцем, в приемную вышел врач, маленький толстоносый человечек.
1: «Кто из вас привез сюда этого летчика, который разбился?»
2: «Мы вдвоем», — отозвался Зинсер.
1: «Что это за... кто он такой?»
2: «Один мой приятель. Он... он выживет».
1: «Откуда я знаю?» — резко ответил врач. «За всю свою практику не видал ничего подобного».
0: Он шумно фыркнул носом.
1: «У этого молодца двойная система кровообращения. Две замкнутые кровеносные системы, у каждой свое сердце. И кровь в артериях выглядит как венозная, вся синяя. Как его угораздило разбиться?»
0: «Он съел полкоробки аспирина из моей аптечки», — сказал Джек. «От аспирина он пьянеет. Ну и вот». Схватил машину и полетел.
1: «Пьянеет от аспирина?»
0: Врач внимательно посмотрел на Джека, потом на Зинсера.
1: «Не стану спрашивать, не дурачите ли вы меня. Всякий врач почувствует себя дурак дураком, стоит только посмотреть на этого... на это существо. Давно у него рука в лупке?»
0: Зинсер посмотрел на Джека. «Примерно 18 часов», — ответил Джек.
1: «Часов?»
0: Врач покачал головой.
1: «Я бы сказал 18 дней. Все отлично срослось».
0: И прежде чем Джек успел вставить хоть слово, прибавил:
1: «Ему нужно сделать переливание крови».
0: «Но вы же не можете. То есть у него такая кровь?»
1: «Знаю. Сделал анализ. У меня там два лаборанта стараются получить плазму, более или менее подходящую по химическому составу. Они не поверили ни единому моему слову, но переливание необходимо. Я дам вам знать».
0: И он вышел. «Удаляется сбитый с толку лекарь», — пробормотал Джек.
1: «Он хороший доктор», — сказал Зинсер. «Я давно его знаю. А вам каково было бы в его шкуре?»
0: «Господи, ну, конечно, я бы тоже растерялся. Хэмфри, я просто не знаю, что буду делать, если Мяус погибнет».
1: «Вы так к нему привязались?»
0: «И привязался, конечно, но подойти вплотную к встрече с новой культурой, с иным разумом и тут же остаться ни с чем — это уж чересчур».
1: «Да, это его ракета. Джек, если не будет Мяуса, чтобы растолковать нам, как она устроена, я думаю, ни одному ученому не создать такую. Все равно, как, скажем, вручили бы оружейному мастеру из древнего Дамаска, допустим, вольфрам, и сказали: сделай нить для лампочки накаливания. Останется у нас этот аппарат и будет посвистывать, когда тянешь его к земле, точно в насмешку».
2: «А телепатия? Наши ученые и психологи ничего бы не пожалели, лишь бы в ней разобраться».
1: «И потом, откуда он?» —
0: взволнованно подхватил Зинсер.
1: «Он ведь не из нашей Солнечной системы. Значит, они там нашли какую-то энергию для межзвездных перелетов или даже научились искривлять пространство и время, вон как наши фантасты пишут».
0: «Он должен жить», — сказал Джек. «Должен, вот и все. Или нет на свете никакой справедливости. Нам столько всего надо узнать. Слушайте, Хэмфри, раз он на Земле, значит, когда-нибудь с его планеты прилетят и другие?»
1: «А почему они раньше не прилетали?»
0: «Может, и прилетали».
1: «Слушайте», — сказал Зинсер, — «нам надо докопаться».
0: Тут вернулся врач.
1: «Похоже, он выкарабкается».
2: «В самом деле?»
1: «Как сказать? В этом красавце нет ничего в самделишного. Но, судя по всем признакам, он поправится. Отлично поддается лечению. Что ему можно есть?»
0: «Да то же, что и нам, я думаю».
1: «Ах, думаете? Кажется, вам не так уж много про него известно».
0: «Совсем мало», — сказал Джек. «Он только недавно явился».
2: «Откуда явился, понятия не имею.
0: Это вы у него самого спросите». Врач почесал в затылке.
1: «Он родом не с Земли. В этом я уверен. По-видимому, взрослый, но все переломы, кроме одного, в сущности, не переломы, а односторонние надломы. Так бывает у трехлетних детей. Прозрачная пленка на глазах.
2: Что вы смеетесь?
0: Джек сперва просто хихикнул втихомолку, но сдержаться не удалось. Он захохотал во все горло.
1: «Прекратите, Джек!» — сказал Зинцер. «Тут все-таки больница!»
0: Джек оттолкнул его руку.
2: «Я... мне просто необходимо!» — беспомощно вымолвил он и опять покатился со смеху.
1: «Что необходимо?»
2: «Отсмеяться!» — задыхаясь, сказал Джек.
0: И отрезвел. Даже больше, чем отрезвел.
2: «Условимся, что это очень забавно, Хэмфри. Ничего другого я не допущу».
1: «Какого черта?»
0: «Послушайте, Хэмфри, мы насочиняли столько теорий насчет Мяуса. Про его культуру и про технику, и откуда он родом. Так вот, мы ничего никогда не узнаем».
1: «Почему? Вы думаете, он нам не расскажет?»
2: «Нет. То есть да. Но говорит он с три короба, но что толку?»
0: «Сейчас объясню. Он одного роста с нами. Он явно прилетел на космическом корабле. При нем есть штуковины, какие могли появиться, безусловно, только при очень высоко развитой цивилизации. И по всему поэтому вы вообразили, что он сам создатель этой цивилизации. Выдающаяся личность. Посланец внеземного разума».
1: «Так ведь иначе просто быть не может».
2: «Ах, не может. Уж не скажете ли вы, Хэмфри, что Молли изобрела автомобиль?»
1: «Нет, но...»
2: «Но она села за руль и проломила стенку гаража».
0: На круглой, как луна, физиономии Зинцера забрезжил свет догадки.
1: «Вы хотите сказать...»
0: «Все сходится!» «Вспомните, Мяус сообразил, как перетащить тяжелую крышку для люка, а потом бросил задачу на полдороги. Вспомните, он до самозабвения увлекся мячиком Молли. А как они друг друга понимают? Ни с кем другим у него не получилось такой поразительной близости. По-вашему, это не проясняет дело?» «А как к нему отнеслась Айрис?» «Почти по-матерински, хотя она и сама не могла понять, откуда это берется».
1: «Бедный малыш», — прошептал Зинцер. «Может, он думал, что опустился на своей планете?»
2: «Да, бедный малыш, что и говорить».
0: Джек не выдержал и опять рассмеялся. «Сумеет Молли рассказать нам, как работает двигатель внутреннего сгорания? Сумеет она объяснить, что такое ламинарное обтекание самолетного крыла?» Он покачал головой.
2: «Вот увидите, Мяус нам расскажет примерно столько, сколько рассказала бы Молли. Мы с папой ехали в машине и делали 60 миль в час».
1: «Но как же он к нам попал?»
2: «А как Молли проехала сквозь стену гаража?»
0: Врач безнадежно пожал плечами.
3: «Тут я ничего вам не могу сказать, но биологически его организм на все реагирует как детский. А если он в самом деле ребенок, ткани восстановятся очень быстро, и я ручаюсь, что он будет жить».
0: Зинцер даже застонал.
1: «Не очень-то много нам от этого радости, и бедному малышу тоже. Всякому ребенку свойственно верить, что все взрослые умные и сильные. Он, должно быть, ни капельки не сомневается, что мы уж как-нибудь доставим его домой. А у нас ничего для этого нет, и еще когда-то будет. Мы так мало знаем, мы понятия не имеем, с чего начать, чтобы сработать такую ракету-парашют, а на его...

0: Пап.
1: Молли, разве ты не с мамой?
0: Пап, только снеси эту мяусу.
1: Она подала отцу старый потрепанный мячик.
0: Ты скажи, я его жду. Скажи, пускай скорее поправится. Мы с ним будем играть.
1: Джек Герри взял мячик.
0: Скажу, дружок.

0: Михаил Тырин. Законник. .04.2188.36.016 по шкале Лоренца при посадке на вторую планету системы A876G Plaza потерпел крушение автоматический грузовой модуль «Цезарь-5», доставлявший технологический груз на строительство геологической станции «Лючия». Строители успели сообщить о разрушениях и жертвах. Спасательная экспедиция достигла Плазы через 3 месяца.
1: «А ну, подобрали сопли, покойнички!»
0: Кореец шлепком ладони насадил шлем поглубже и вжался в спинку кресла.
1: «Ныряем в ад!»
0: Челнок вошел в атмосферу, словно отбойный молоток в породу, с натугой, грохотом и тряской. Продирало до печенок. Команда визжала и улюлюкала, подбадривая себя. Когда уже казалось, что внутренности бросятся наружу, рванули выхлопы из тормозных дюз. Навалилась перегрузка, заскрипели страховочные ремни, заныли комариным голосом гироскопы-балансиры, но скоро все кончилось.
1: «Подъем, покойнички!»
0: Кореец первым освободился от ремней и пинком помог открыться люку.
1: «Пора гулять!»
0: Крюгер трясущимися руками стащил с головы шлем и поднялся. Его шатало, хотелось скорее вдохнуть чистого воздуха.
1: «Давай, шевелись, малохольный!»
0: Кто-то чувствительно хлопнул его по спине. Сквозь гул в ушах он вроде как узнал Марию. Команда разминалась, отойдя от пышущего жаром челнока, на котором еще похрустывали пластинки теплового щита. С реки дул ветер, принося странный терпкий запах. В груди немного покалывало.
1: «Слушать меня, покойнички!»
0: Кореец звучно хлопнул в ладоши.
1: «У вас 10 минут просушить трусики и поплакать в платочек. Кому поплохело, кислородные маски в подсумках. Я встречаю груз и сразу вас запрягаю. Иван, пробуй связь с терпилами. Рой, начинай консервировать челнок».
0: Он отошел в сторону с биноклем и командирским пультом, уставился в небо, где виднелся прямоугольник грузового модуля и 3 его оранжевых парашюта. Иван раскрыл параболическую антенну.
2: «Лючия, коробочка». «Я коробочка, прошу ответить».
0: Крюгер застыл, уставившись на висящий над горизонтом полукруг ЗО, спутника Плазы. Он был огромный и пугающе близкий, покрытый трещинами, словно дно высохшего пруда.
2: «Первый раз на Плазе?»
0: «Что?» Крюгер обернулся и увидел экспедиционного врача, массивного и длиннорукого громилу, которого все звали Санта.
2: «Ага. Я вообще в дальнем первый раз».
3: «Но мы тут и сами, только второй».
2: «А ты вроде следователь?»
0: «Инспектор. Инспектор по корпоративному юридическому сопровождению экстерриториальных протоколов».
3: «Ишь ты!
2: Это серьезно. А делать что умеешь?»
0: «В каком смысле?»
2: «Я юрист общего профиля с красным допуском. Все могу. Сделку оформить, протокол составить, дознание провести. Полномочия от регистрации брака до ареста орбитальной станции».
3: «Оу!»
0: Санта обернулся к Марии.
1: «Эй, подруга, слышала? У нас есть законник. Если найдешь себе тут женишка, он вас распишет».
0: Мария замахнулась на Санту шлемом.
4: «Себе лучше женишка найди, принц чудесный».
0: Грузовой модуль лег на грунт метрах в 200 от челнока, придавив горячим брюхом рощицу кривых низкорослых деревьев и оцарапав бок о гранитный валун.
3: «Ау, покойнички!»
0: Голос корейца доставал везде.
1: «Техника пришла! Заканчиваем пудрить носики, все за работу! Мария со мной, ведешь машину, я на связи. Тащим припасы! Иван, Рой, вы сами знаете. Амигос!» «Эй, амигос, хватит шмаль тянуть, и так уже...»

0: дураки!»
1: Рамон и Уго бросили окурки и нехотя подошли. «Вы берете трак с пулеметом, за собой цепляете генератор, поняли? Вперед!»
0: «Иван прозвонил, частоты связи нет», — доложила Мария.
1: «Хреново!» — кореец сплюнул. «Запустим воздушку?»
0: «А смысл время терять? Все равно нам туда ехать».
1: «Тоже верно». Кореец вдруг заметил Крюгера. «Э, а ты чё стоишь?»
0: «А что делать?» — удивился Крюгер.
1: «А что умеешь?» Тут кореец с досадой поморщился. «А, ну да, ты же следователь».
0: «Инспектор», — поправил Крюгер.
1: Из модуля уже выкатили первый трак. Небольшой, приземистый, большеколесный. За ним тащился прицеп с тюками, окольцованными широкими нейлоновыми ремнями.
2: «Ну, раз ты инспектор...»
1: — кореец вздохнул. «Сходи за кустики, пока не тронулись. Дорога дальняя, а я из-за тебя колонну останавливать не хочу».
0: «Почему дальняя? Сказали же, сядем рядом».
3: «Вот ты принц чудесный!» — усмехнулась Мария. 28 световых лет пролетело, еще сотни километров и расстроился. Часов 10 нам идти. По берегу, а то и вплавь».
1: Она стукнула локтем в широкое ребристое колесо трака. «Алло, покойнички, заканчиваем стонать!» Кореец привычно хлопнул в ладоши. «Едем на прогулку!»

0: Автоколонна ползла по пологому берегу, то разметая колесами речную гальку, то вспенивая воду, то приминая низкорослый рыжий кустарник. Крюгер упер ноги в пол, чтобы не болтаться на ямах, и теперь разглядывал шершавые коричневые валуны, остроконечные утесы, рощицы узловатых деревьев между ними, буруны и водовороты на поверхности воды. Все было одновременно и смутно знакомое, и чужое. От этого возникало какое-то странное и реальное чувство. Санта сначала с улыбкой косился на него, держа руль, потом проговорил.
1: «Мы когда в первый раз сюда прибыли, геологов-разведчиков охраняли. Все очень местного зверья боялись».
0: «А тут есть зверье?»
1: «А, есть. Как зашуганное какое-то. Бывает, в кустах зашуршит, или зарычит, или завизжит.
0: Ну, раз три пришлось в воздух пальнуть на испуг». Санта похлопал по автоматическому дробовику, висящему в зажимах на потолке кабины.
1: «Только так никого и не увидели.
0: А у тебя оружие есть?» «Найдется». Крюгер провел пальцами по кобуре, вшитой в куртку.
1: «О, пистолет!
0: И все-таки, что ты тут делать собрался?» «Первичный осмотр. Съемка, забор образцов, оценка ущерба, дознание».
1: «И кому это надо?» — фыркнул Санта.
0: «В первую очередь страховой компании, во вторую — корпорации. Как-никак 180 тонн грузов — хлам. Если повезет, то и причины обнаружим».
1: «Да что ты теперь обнаружишь? Грузовик был автоматический, болт отвалился, вот и причины. И что толку?»
0: «За каждым болтом есть чье-то имя. И если его установишь, новой аварии не будет. Поэтому лучше сразу. Через год там все зарастет, тогда точно не найдешь».
1: «Ну, не знаю, вам виднее в ваших корпорациях».
0: Вдруг ожила рация.
1: «Хорошие новости, покойнички!» Прохрипел голос корейца. «Лючия отозвалась! Там полтора десятка выживших! Ждут не дождутся нас, любимых! Больше ничего сказать не успели, у них связь дохлая, похоже...»
0: Эфир разорвало ликующими криками. Санта тоже заметно повеселел.
1: «Вот и работенка! Помогать будешь, следователь?»
0: «Отчего помогать кому?»
1: «Да хотя бы мне! У нас госпиталь в прицепе, его разобрать надо. Обычно Рой помогает, он тоже врач, и тут все универсалы. Он хоть Мария, замкомандира, но еще и суперповар».
0: Крюгер искоса посмотрел на грубые массивные руки Санты. «Не очень ты похож на врача, кстати».
1: «Хм, похож, не похож, а 6 полевых специальностей. И он тоже на вид пацан сопливый, а сам следователь с допуском».
0: «Инспектор», —

0: С гор сползли фиолетовые сумерки, укрывая мелкие штрихи пейзажа. Утомленный и разбитый дорожной тряской, Крюгер пытался задремать, но тщетно.
1: «Оживайте, покойнички!» — прокрипела рация. «Мы почти на месте! Скорость 7 узлов и ищем, где приткнуться!»
0: Еще 10 минут ворчания двигателей, возни по хрустящей береговой гальке, и траки сгрудились перед стеной кустарника, за которой поднимался голый каменистый склон.
1: «Покойнички, на выход! Не забываем ружья, аптечки, фонари и связь!»
0: Команда привычно собралась в кучу, разминаясь и тихо переговариваясь.
2: «Ключи, я коробочка!» — устало бубнил в рацию Иван.
1: «База там!»
0: — объявил кореец, сверившись с картой.
1: «Машины по склону не пройдут, топаем ножками! Амигос, остаетесь сторожить груз, остальные за мной!»
0: Темнело. Крупные валуны в сумраке выглядели угрожающе. Крюгер обратил внимание, что команда держит наготове дробовики и достал пистолет. Но, заметив насмешливый взгляд корейца, смутился и убрал обратно. Подъем закончился уступом, на который пришлось карабкаться, помогая друг другу. И тут все увидели базу. Кто-то присвистнул, а Санта растерянно обронил:
3: «Вот это расколбас!»
0: Базы фактически не было. На фоне темнеющего неба громоздилась мешанина из скрюченных балок, покореженных стен ангаров и боксов, груд мусора, скрученных в спираль трапов, мачт и остатков подъемного крана. Отдельно выделялся изуродованный корпус грузовика. Он прокатился по постройкам и развалился пополам у подножия скалы. Все выглядело страшным, неживым. Ветер доносил запах кислятины и гари.
2: «Ну, допустим», — пробормотал кореец. «А где народ?»
4: «Командир, позволишь?»
0: «Заряжай». Мария сменила магазин дробовика на кассету с ракетницами и направила ствол в небо.
4: «Тони спрятался, я не виновата!»
0: Серия рваных хлопков, и в небе повисли 5 ярких солнышек, от которых по земле протянулись резкие тени.
1: «Ау, Лючия!»
0: — крикнул кореец, сложив ладони рупором.
1: «Встречай гостей!»
5: «Ребята!»
0: В стороне захрустели ветки.
5: «Ребятки! Не стреляйте! Я Лори, бригадир!»
0: Лучи фонарей образовали яркое пятно в стене кустарника. Прикрывая глаза от света, к команде вышел человек, худой, обросший, в оборванном рабочем комбинезоне с тлеющим факелом в руке. Вторая рука держала карабин, но человек использовал его как костыль, царапая дульный срез о камни под ногами. Все это выглядело настолько дико, нелепо, первобытно, особенно факел, что Мария горестно вздохнула.
6: «Ах ты, принц чудесный! Бедолага, да что же это такое?»
5: «Ребятки, дорогие вы мои, мы уже попрощались, уже не надеялись. У нас ничего, ни еды, ни света, ни лекарств, ничего!»
2: «Прости, отец, дорога дальняя», — буркнул кореец.
5: «Да какой я отец? Мне 28!
2: «Давай веди к своим, бригадир. Все будет хорошо. К вам на машинах подняться можно?»
5: «Можно, можно, я покажу. Пойдемте скорее».

0: Команду ждали. Полдюжины человек, гревшихся у костра, вскочили, бросились к спасателям. Выглядели и держались они не лучше бригадира Лори, но тут в них словно вплеснули сил. Люди кричали, смеялись, рвались обниматься, жать руки. И Крюгер тоже пару раз обнялся, стараясь не обращать внимания на запах давно немытых тел, грязную одежду и болячки на лицах и руках строителей. А где остальные?
1: Остальные неходячие в палатке. Кто отощал, кто ранен, вон там.
0: Крюгер увидел палатку. Сарай, собранный из железных листов, профилей и прочего хлама. Включил фонарик, зашел внутрь, преодолев тяжкий запах. В луче света блеснули глаза строителей, лежащих на грязном тряпье. «Здравствуйте», — проговорил Крюгер, и вдруг почувствовал себя глупо и неуместно.
1: «Парень, привезли чего пожрать?»
0: — отозвался кто-то из темноты.
1: «Сейчас. Подождите, все будет».
0: Крюгер вылетел на свежий воздух, проклиная себя за излишнюю инициативность.
2: «Закончили миловаться, покойнички!» — приказал кореец. «Инженерная группа вниз за машинами и подберите там амигосов. Санта, забираю всех аптечки, начиная неотложку. Эй, следователь, собери-ка дровишек, а то холодает».
0: Следующие несколько часов растянулись в вечность. В свете фонарей Крюгер сгружал и разбирал тюки, таскал коробки, ставил каркасы шатров, натягивал гофр-ткань, тянул кабели от генератора, собирал походную мебель, скручивал штуцеры водопровода, снова что-то таскал. И вот уже гора экспедиционного груза приобрела очертания спасательного лагеря. Зажглись фонари на стойках, появились жилые шатры и просторная палатка-госпиталь, заработал помывочный бокс, включилась полевая кухня. Вскоре под навес столовой пришли первые спасенные. Отмытые, наскоро заштопанные сантой, переодетые в чистые комбинезоны.
3: «Вы уж простите, принцы чудесные, жирного и наваристого не будет»,
0: объявила Мария, передавая дымящиеся лотки с едой.
3: «Вам после голодовки восстановительное питание. Завтра сделаем чего погуще, а сегодня углеводы и витаминчики».
0: Крюгер, грея руки стаканом кофе, не мог оторвать взгляд от строителя напротив. Тот ел, будто истово молился, словно в лотке с бульоном содержался весь смысл его жизни. Впрочем, сейчас так и было, наверное. Наконец, спасенный отодвинул лоток и откинулся на раскладном стульчике. Половину его лица покрывала белая пузыристая масса. Санта обработал ожог гелем из своих запасов. «Как вы тут продержались?» — спросил Крюгер. Строитель открыл глаза и некоторое время молчал, глядя в пустоту.
4: «Ну как? Хреново, конечно. Когда нас шваркнуло, с десяток человек убило сразу, завалило. Луи, Глен, Ахмед. На наших глазах генераторные сгорели, мы их вытащить не смогли. Потом еще шестеро на руках умерли. Кто от ожогов, кто топливом потравился.
3: А ели-то что?»
4: «Кое-чего спасли со склада, продержались месяц. Потом пытались ловить рыбешек, птичек, только они тут мелкие, как семечки. Если бы не док...»
3: «А что док?»
4: «Он последним помер. Всего 3 недели вас не дождался. Вот он нас и подкармливал».
3: «Чем же?»
4: «А мы так и не поняли. Сказал, аварийный рацион для больных и раненых. Больничку-то тоже завалило. Но он туда как-то прокрался, откопал. Бывал, целыми днями там ползал, искал, вечером приносил, делил».
3: «А почему умер?»
4: «Не знаю. Плохо ему было. Иногда сядет на камень, за живот схватится и так сидит, покачивается. Видно, что горит внутри. Только он ничего не говорил и вроде не раненый был».
3: «Так, кто поел, подъем, принцы чудесные!» — скомандовала Мария. «Марш в палатку! Все готово, постелено и прогрето. Сегодня поспите на чистеньком».
0: Ее взгляд упал на Крюгера.
3: «И ты иди, следователь, а то уж со стула падаешь».
0: Спал Крюгер всего 3 часа, но это был, наверное, самый крепкий и сладкий сон в его жизни. Утром, ежась от сырости, он быстро кинул в себя завтрак и заглянул в палатку к Санте. Тот, видимо, и вовсе не ложился.
3: «Помочь не надо?»
4: «Отдыхай»,
0: — ответил Санта, не отвлекаясь от лежащего на кушетке строителя.
4: «У меня обработка, пробы, анализы, инъекции и прочая колбасня».
0: «Чего отдыхай-то? Я своими делами займусь», — несколько обиделся Крюгер. И вдруг спохватился.
3: «А можешь для меня анализы сделать?»
4: «В смысле?»
3: «Ну ты же все равно биоматериал будешь через комбайн прогонять».
0: «Заложи генотипометрию по алгоритму Майзера. Можно выборочно».
4: «Тебе зачем? Хочешь родственников тут найти?»
0: «Вообще так положено. Могу ордер подписать, а если надо, за расходники отчитаться».
4: «Да ладно, незачем. Центрифугу запустить — дело нехитрое. В обед заходи, отдам распечатки».
0: При дневном свете развалины базы удручали не меньше. Крюгер пробирался среди строительного хлама, груд обгоревших конструкций, перевернутых машин, клубков силового кабеля, обломков контейнеров, прикладываясь время от времени к кислородной маске. Разлитый повсюду топливный катализатор по-прежнему отравлял воздух так, что щипало в глазах и кружилась голова. Иногда он останавливался, брал пробы. Скарабкался на склон, чтобы сделать панорамную съемку. Запустил мини-дрона, отснять все сверху. Крюгер поднялся и на посадочную площадку, ту самую, мимо которой промахнулся грузовой модуль. Теперь он понял, почему экспедиции пришлось сажать свой челнок на отшибе. Площадка была завалена камнями и обломками приводных мачт. Незаметно прошло 3 часа. Крюгер вновь заглянул к Санте и взял распечатки. Заодно попросил таблеток от сорбентов. Начала болеть голова. Он опасался, что отравился во время своих исследований.

0: Кореец и Мария заполняли учетные файлы спасенных, когда в штабную палатку ввалился Крюгер.
1: «О, следак явился! Ну, раскрыл преступление?»
2: «А вы откуда знаете?»
0: У Крюгера округлились глаза.
1: «Ну как же?»
0: Кореец развел руками. «Ты же на осмотр ходил?»
2: «А, вы про это. Там картина примерно ясная. На подлете у грузовика оторвало один из парашютов, он потерял управление, зацепил верхушку утеса, вызвал камнепад, потом завалил несколько приводных вышек и грохнулся на стройку. А там еще и топливные баки порвало».
1: «Ну вот, дело раскрыто. Иди обедай и отдыхай с чистой душой, а послезавтра домой».
2: «Нет».
0: Крюгер помотал головой.
2: «Извините, но дело только начинается».
0: Он разложил на столике пластины с распечатками генотипометрии. «Смотрите. Снизу вверх пронумерованы фракции. Это белки, это минералы. Вот сюда, смотрите. Видите маркеры в двоичном порядке? Они у всех разные. Но уже на следующей строчке идентичные. И все человеческие». Кореец и Мария переглянулись.
2: «Ну и?»
3: «У всех строителей в организме следы ДНК одного и того же человека».
0: Офицеры переглянулись снова.
1: «Не понял».
0: Кореец пожал плечами.
1: «Какого человека?»
3: «Объясняю. Тест Майзера позволяет определить в том числе и следы каннибализма».
4: «Чего-чего?»
0: Мария приподнялась.
4: «Ты что несешь, принц чудесный?»
1: «Да я-то что, анализы перед вами. Эти ребята, возможно, кого-то съели».
4: «Ты топливо нанюхался?
1: Кого они съели?»
3: «Вот это и хочу узнать. У вас все личные файлы, там есть данные по любым биопараметрам. Позволите?»
0: Крюгер протянул руку к компьютеру. Не дожидаясь разрешения, положил пластинку на сканер, изменился в лице, положил вторую, третью.
2: «О, черт! Они говорили, что последнее время их кормил док каким-то специальным рационом.
1: Давай короче.
2: Эта полиграмма, которая у всех в анализах, она и есть от дока. Это его проба.
1: Хочешь сказать, он от себя ломти отрезал?»
0: Кореец начал терять терпение.
2: «Пока ничего не скажу».
0: Крюгер нервно вытер руки о куртку. «Только одно. Всех строителей надо изолировать и поставить охрану. Я должен каждого допросить».
1: «Лейтенант Швиндер»,
0: с напускным спокойствием проговорил кореец,
1: «вы слышали, что предлагает наш законник?»
4: «Слышала, майор Ким»,
0: в тон ему ответила Мария, глядя в сторону и постукивая пальцами по столику.
3: «Эй ты, сопляк!»
0: Кореец встал и прошелся по палатке.
3: «Тебе кто-нибудь говорил, что мы сюда прибыли людей спасать? Ты в курсе, что они на краю смерти были, друзей потеряли? На ногах едва стоят. И ты предлагаешь их взять и арестовать?»
0: «Таков протокол, не я его придумал», — глухо проговорил Крюгер.
1: «А может, построишь их и расстреляешь из своего пистолетика, рожа ты протокольная? А то мы скажем, так и так, все оказались людоедами. Мы ликвидировали их на месте, отлично слетали!»
0: Крюгер поднял глаза. «Командир Ким», — отчетливо произнес он, — «я уполномоченный инспектор корпорации. Я имею право задержать тут вашу миссию хоть на месяц. Мне поручили исполнять экстерриториальный кодекс, и я буду это делать. Я имею право даже отменять ваши прямые приказы, если есть основания». У корейца покраснело лицо, он сжал кулаки. Мария остановила его быстрым жестом.
2: «Командир, следователь прав. При исполнении экст-кодекса у него есть такие полномочия. Это указано в нашем контракте».
1: Тьфу!
0: Кореец вернулся за стол.
1: «Ладно, допустим. А теперь иди и сообщи людям, что ты их арестовываешь. Они тебе вчера руки целовали, а сегодня ты их в клетку. Давай!»
0: «А зачем так прямо?» — хмыкнул Крюгер. «Сейчас пойду к Санте, пусть он скажет им, что карантин и выходить нельзя, и никакой клетки».

0: Это были такие пластиночки.
1: Строитель с перевязанной головой изобразил пальцами размер.
0: На вид то ли как сыр, то ли прессованные курятины. Не знаю. Специальный рацион, он так говорил. И правда, с утра положишь кусочек на сухарь, пожуешь, и до вечера есть не особо хочется.
1: А на вкус?
0: Да непонятно. Мы любому вкусу были рады.
1: А где он сейчас, ваш док? Я имею в виду тело.
0: Я покажу, это рядом. Похоронили, сложили камнями. Копать тяжело, да и сил нет.
1: Вы свободны. Крюгер потер виски. Уже шестой человек говорил одно и то же. Показания совпадали полностью в мелочах. История уже попахивала мистикой. Через несколько минут он был в штабной палатке. «Надо сделать эксгумацию. Я должен увидеть тело дока».
2: «Тебе надо, ты и копай», — равнодушно ответил кореец.
1: К этому Крюгер был готов и сказал только: «Понятых дай». Стоять и наблюдать, как человек, обливаясь потом, в одиночку ворочает камни, спасатели не умеют. На мучение Крюгера полюбовались минуту-другую, чисто из принципа, а потом отодвинули его. Рамон и Уго размеренно, не торопясь, откидывали булыжники от могилы. Вот показалась стеклоткань, которой накрыли тело. Сдернули ткань, и амигосы отшатнулись, закрывая носы рукавами.
2: «Вроде он»,
1: — кореец сверился с фото.
2: «Ну что, законник, он твой доктор. Целиком».
1: «Ничего не понимаю», — пробормотал Крюгер. «Санта, нужно сделать еще одну пробу. Убедиться, что это именно его генокарта. Могла ведь быть ошибка в документах». Санта опустил на лицо кислородную маску и приблизился к телу, подкинув на руке пробник.
2: «Прости, коллега».
1: Толстая игла со щелчком вошла глубоко под кожу трупа, забирая образец.
2: «Только есть одна проблема», —
1: продолжил Санта. «Кончились калибровочные пластины. Был стандартный комплект, но никто ж не знал, что ты здесь объявишь массовую охоту на людоедов и вампиров».
3: «И что делать?»
1: — оторопел Крюгер.
2: «Больничку завалило, но док туда как-то лазил. Там должен быть запас. Может, поищешь?»
1: «Вместе поищем. Я ведь даже не знаю, как это выглядит».
2: «Будь ты проклят!»

0: Смотри, тут свежие следы.
1: Санта коснулся фонарем покореженного стального листа.
0: Похоже, док делал проходы резаком.
1: Крюгер выполз из-под балки, отдышался.
0: Нам легче, пойдем по следам. Ну, вперед!
1: Они уже 10 минут ползли через мешанину покореженных ферм, оплавленных листов пенопластика, путаницу кабелей, арматуры. Над головой что-то скрипело, шаталось. Всякую минуту казалось, что все может обрушиться и похоронить навсегда.
0: Кажется, здесь.
1: В листе гофрированной стали был прорезан лаз около метра в поперечнике.
0: Заходим. Ага, вот и больничка.
1: Медицинский бокс был раздавлен и теперь напоминал тесную пещеру. Крюгер и Санта, хрустя коленями по рассыпанным ампулам, просунулись между искореженными стеллажами и оказались во втором помещении. Оно пострадало меньше, но все равно приходилось двигаться на четвереньках.
0: «Ищи коробки с желто-красными маркерами!»
1: «Так, стоп! А это что?»
0: «Что?»
1: Крюгер развернул фонарь. Сначала он увидел несколько разбросанных кислородных баллонов, маску и шланг, потом целую кучу небольших полупрозрачных пакетов с одинаковыми этикетками, а затем пару десятков аккумуляторов, сваленных у стены.
0: «Я говорю, вот это что?»
1: Голос Санты прозвучал как-то странно. Он стоял на коленях перед ящиком с кнопками, индикаторами и отделением, закрытым стеклянным щитком.
2: «Знакомо?»
0: «Нет».
2: «Это полевой биопринтер.
1: Кажется, мы можем возвращаться».
2: «Я все понял.
1: Нам не нужно делать никаких анализов».

0: Кореец, Санта и Крюгер сидели со стаканчиками какао на плоском валуне, глядя, как рваные облака летят над золотистым полукругом зов.
1: «Так что в итоге получается?» — спросил кореец. «Он делал еду на этом чертовом принтере».
0: «Все не так просто», — отозвался Санта. «На принтере готовят импланты кожи и мышечных тканей.
1: Знаю, у самого две заплатки».
0: «Ладно. Принтер не может сделать ткань от балды. Ему нужен образец». Док давал ему свою кровь. Принтер копировал генокод, печатал котлетки с заданным иммунным статусом. И чисто биологически это было его мясо, Дока. Поэтому у всех строителей в крови и клетках его следы. А вот ел ли он сам себя — вопрос.
1: «Думаешь, не ел и умер от голода?»
0: «Не знаю. Он проводил целые дни в эпицентре, где фонило топливным окислителем. Какое-то время держался на кислороде из баллонов. Приходил туда, таскал уцелевшие аккумуляторы, заставлял принтер работать, делать еду парням. Скорее всего, просто отравился испарениями».
1: «А ты, следователь?»
0: Кореец искоса посмотрел на Крюгера.
1: «Тебе вообще как в голову пришло это проверять, все это людоедство?»
2: «Прецедент Ля Цзы», — Крюгер кисло усмехнулся. «Там целая колония с заключенными осталась без обеспечения на полгода. Они говорили, что едят умерших, а сами убивали слабых и жрали. С того случая корпорация ввела проверки и ответственность. Наших бы тоже проверили на базе. В обязательном порядке. Только на базе уже не докажешь, что это был биопринтер. Им бы душу вымотали до последней ниточки, а потом...
3: До Плазы далеко, до судьи близко, и анализы, вот они,
0: сами за себя говорят».
1: «Ишь ты! Я-то думал, что мы здесь святые спасители, а оказалось, это ты, работяг, по-настоящему выручила, а?»
0: Крюгер пожал плечами.
1: «Как тебя зовут-то?»
0: «Александр».
1: «Алекс, значит».
0: Кореец протянул руку.
1: «А то все следователь, следователь. Ну... пошли спать. Завтра день тяжелый».
0: «Командир». Крюгер встал, поправил куртку. «В следующий раз меня с собой возьмете?»
1: «Мы подумаем, покойничек».
0: Лагерь проснулся рано. До завтрака успели переоборудовать прицепы для пассажиров, устроить раненых. Наконец, кореец дал команду на отправление.
4: «Погоди-ка», — буркнул Санта и выскочил из кабины.
0: Крюгер увидел, как Санта побежал к могиле Дока. Ему показалось, что спасатель перед ней вытянулся и приложил руку к козырьку, но толком разглядеть не успел. Отъезжающая колонна закрыла вид.

Александр Беляев. Сезам, откройся. Часть первая. Больное место Эдуарда Ганэ.

0: «Вы начинаете стареть, Йоган»,
1: — ворчливо сказал Эдуард Гане, отодвигая кресло. Лакей с трудом опустился на колени, подавляя вздох, и начал подбирать упавшие с подноса кофейник, серебряный молочник и чашку.
0: «Зацепился за угол ковра», —
1: смущенно проговорил он, медленно поднимаясь. Эдуард Гане, выпитив толстую синюю губу, неодобрительно смотрел на пятно от разлитого кофе и с упрямством старика сказал еще раз.
0: «Вы начинаете стареть, Йоган. Сегодня утром, одевая меня, вы никак не могли попасть отверстием рукава в мою руку. Вчера вы разлили воду для бритья».
1: На каменном бритом лице Йоганна промелькнула тень печали. То, что говорил Гане, было правдой. Йоган начинал стареть и даже дряхлеть. Но это была горькая правда. 76 лет не шутка. И из них 55 было отдано служению Эдуарду Гане, который только на 6 лет был моложе слуги. Пора на покой. Йоган имеет кое-какие сбережения, на его век хватит. Но что он будет делать, оставив службу? Его старое тело, как машина, справляется с привычной работой обслуживания другого человека. На себя же, Йоган знал это, у него не хватит сил. И он привык, жился с этим старым брюзгой Эдуардом Гане. Йоган поступил к нему еще в Ганновере, откуда они приехали в Новый Свет искать счастья 50 лет назад. Эдуарду Гане повезло. Он нажил большой капитал и 10 лет назад после легкого удара продал свои текстильные фабрики, выстроил в окрестностях Филадельфии загородную виллу в стиле немецкого замка и удалился на покой. Полсотни лет не сделали из Гане американца. Он остался немцем в своих вкусах, привычках, во всем. Дома с Йоганном он говорил только по-немецки.
2: Настоящее имя Йоганна было Роберт, но Гане признавал для слуги только одну кличку — Йоган, и в конце концов старый лакей сам забыл свое первое имя. Как многие старые холостяки, Эдуард Гане был не чужд странностей. В домашнем быту он не признавал новшеств. В его замке время, казалось, остановилось. Гане не выносил электрического света, который, по его мнению, портит зрение. Во всех комнатах горели керосиновые лампы, а в кабинете на письменном столе стояли свечи под зеленым абажуром. А радио старый Гане не мог слышать.
0: «Довольно того, что через меня проходят радиоволны», — говорил он. «От них у меня усиливаются подагрические боли. Непременно надо будет сделать на крыше и стенах дома радиоотводы. Я не желаю, чтобы через меня проходили звуки какой-нибудь пошлой шансонетки».
1: Гане не переносил также езды на автомобиле. В его конюшне стояла пара выездных лошадей, и в редкие посещения города он появлялся в старомодной карете, возбуждая удивление прохожих. Но эти выезды он совершал не более 2 раз в год. Зато каждое утро с немецкой пунктуальностью Гане прогуливался по саду, опираясь на руку Йоганна. И когда они шли так по усыпанной песком дорожке, рука об руку, с черными тростями в руках, незнакомый человек затруднился бы сказать, кто из них хозяин и кто слуга. За долгую совместную жизнь Йоган как бы сделался двойником Гане, усвоив все его жесты и манеру держаться. Йоган казался важнее, так как он был старше и брился, как истый американец, а у Гане были небольшие бачки – и только внимательный взгляд мог по костюму отличить хозяина. У Гане сукно было значительно дороже. Йоган очень любил эти прогулки. Неужели им должен прийти конец?
0: Нет, этого не может быть. Никто лучше Йогана не знает привычек Эдуарда Гане. Никто не вынесет его старческого брюзжания.
1: Эта мысль несколько успокоила Йогана, и он с едва заметной улыбкой на высохших губах, но внешне покорно, сказал:
0: «В таком случае, господин Гане, вам придется поискать мне заместителя. Молодой человек, конечно, справится лучше меня». «Что? Молодой человек? Вы решили сегодня извести меня, Йоган? Принесите мне кофе».
1: Иоганн бодрящейся походкой вышел, подергивая в коленях ногами. За дверью лицо его утратило каменное выражение. Он улыбнулся во весь рот, обнаружив искусственные зубы безукоризненной белизны. Иоганн попал в самое больное место Эдуарда Гане. Гане не выносил слуг вообще, а молодых в особенности. В своей вилле он держал самое необходимое количество слуг. Садовника, он же был кучером, и повара китайца. Обоим было по 50 лет. Женской прислуги не было. Белье отдавалось в стирку на соседнюю ферму. Оттуда же приходила старая женщина, когда нужно было навести порядки в доме. Повар и садовник жили во флигеле, а Иоганн помещался в небольшой комнате рядом со спальней Гане, готовый во всякое время дня и ночи прийти на зов хозяина.

0: После утреннего кофе Эдуард, Гане и Оган совершали обычную прогулку по саду. Опираясь друг на друга, как два старых подгнивших дерева, они медленно шли по дорожке, от времени до времени отдыхая на удобных садовых скамейках.
1: «Вы предлагаете, Иоганн, нанять нового слугу молодого? Разве год назад мы не сделали этого опыта? И что же? Я не знал, как отделаться от этого молодого человека. Правда, он не бил посуды и быстро попадал в рукава, одевая меня. Он не зацеплялся за ковры и не портил мне дорогих ковров, как вы, Иоганн».
0: Иоганн терпеливо ожидал, когда последует «но».
1: «Он все делал быстро и хорошо. Но ведь это же невозможные люди, современные слуги, молодые. Каждое слово обдумывай, чтобы не обидеть их и не нарваться на грубость. Лишний раз не позови. Ночью у меня подагра разыгралась, зову его, его и след простыл. Нет, гулять отправился. В воскресенье придет, давай ему отпуск. И чем все это кончилось? Нагрубил и ушел. Хорошо еще, что не зарезал, не ограбил. Присядем, Йоган. У меня что-то нога. К дождю, вероятно».
0: И, усевшись на скамью, Ганэ тяжко вздохнул.
1: «Нет больше хороших слуг, Йоган. Вымирает эта порода. Хороший слуга должен быть как машина. Сядь, сел, встань, встал, подай, подал. И все молча, четко, ловко. И чтобы никаких там сознаний, личностей, обид. Мало ли что старый человек сказать может, когда у него и тут ломит, и там болит. Нет, Иоганн, это не выход.
2: Можно нанять постарше», — самоотверженно давал совет Иоганн.
1: «Так лет 50, чтобы крепкий был, да только без молодого шала». «Да где их достать таких? Такими дрожат. Ведь я бы вас не отпустил, Йоган, когда вам было 50, если бы кто захотел переманить вас к себе. Так и каждый хозяин. Да и трудно привыкать к новому человеку, а ему ко мне».
0: Оба замолчали, подавленные безвыходностью положения.
1: «Если женщину постарше, вы решительно хотите доконать меня, Йоган? Неужели вы не знаете, что каждая женщина, поступая в услужение к старому, одинокому, богатому человеку, норовит прибрать его к рукам, женить на себя, вогнать в гроб и выйти замуж за молодого? Нет, нет, избави меня, Бог, я еще жить хочу. Уж лучше с вами буду век коротать, Йоган».
0: На душе Йогана отлегло. Он не знал, что впереди предстоит новое испытание.

0: На нижней дорожке послышался скрип песка под чьими-то тяжелыми шагами. Иоганн и Ганэ насторожились. Ганэ не любил посетителей. И надо же было кому-то прийти во время прогулки. Дома можно не принять, а здесь он был беззащитен перед вторжением непрошенного гостя. Ганэ измерил расстояние до дома. Нет, не успеть дойти. Из-за поворота дорожки уже виднелась чья-то голова в котелке. Еще несколько шагов, и неизвестный предстал перед Ганэ. Это был плотный, солидный человек лет 40 в безукоризненном костюме с уверенными корректными манерами. «Могу я видеть мистера Эдуарда Ганэ?» — спросил неизвестный, оглядывая сидящих и стараясь угадать, кто из них Ганэ. Иоганн скромно опустил глаза, хотя, как всегда, он был польщен этим замешательством посетителя.
1: «Я Эдуард Ганэ. Что вам угодно?»
0: — спросил Ганэ, не приглашая незнакомца сесть. Посетитель учтиво приподнял котелок и ответил: «Джон Митчелл, представитель электромеханической компании «Вестингаус». Я осмелился побеспокоить вас, чтобы сделать вам очень интересное предложение».
1: «Если бы вы даже были представителем самого Форда, я не приму вашего предложения», — ворчливо перебил его Ганэ. «Вот уже 10 лет как отстранился от всякой коммерческой деятельности и не желаю...»
0: «Но я совсем не предлагаю вам вступить в дело», — в свою очередь перебил его посетитель. «Мое предложение совершенно иного свойства. И если вы будете любезны одну минуту выслушать меня...» Эдуард Ганэ беспомощно посмотрел на кусты роз, перевел взор на цветущие глицинии, окружавшие зеленым каскадом садовую беседку, и, наконец, возвел глаза вверх. Потом покосился на край скамейки и со зловещей любезностью сказал:
1: «Садитесь, я вас слушаю».
0: Незнакомец притронулся к шляпе и с достоинством уселся на скамью. И тут случилось чудо. Незнакомец заговорил и с первых же слов приковал внимание Ганэ и Иоганна к тому, о чем он говорил. «Богатый пожилой воспитанный джентльмен не может обойтись без прислуги. Но как трудно в наш век найти хорошего слугу. Старые преданные слуги под влиянием неумолимого закона природы все больше дряхлеют». Джон Митчелл выразительно посмотрел на Иоганна. «А на смену им нет никого. Молодежь развращена профессиональными союзами, партиями, федерациями. Их требования, их капризы невыносимы. Притом вы никогда не гарантированы, что один из таких молодчиков не перережет вам в одну прекрасную ночь горло и не убежит с вашими драгоценностями. Даже женщины небезопасны, в особенности для старых холостяков. Наймешь какую-нибудь экономку и не успеешь оглянуться, как окажешься у нее под башмаком».
1: «Что за чертовщина?» — подумал Ганэ. «То ли он подслушал, то ли это в высшей степени странное совпадение».
0: А Митчелл продолжал свою загадочную речь. «Да, о найме новых слуг приходится забыть. Но вместе с тем и без слуг обойтись нельзя. Домашний уют пропадает. Везде пыль. По углам пауки ткут паутину. Но это еще не все. Подумали ли вы, мистер Ганэ, о том печальном моменте, когда ваш старый слуга, я не ошибаюсь, это он сидит с вами, когда ваш старый слуга не придет на ваш зов, потому что он не в силах будет от старческой слабости подняться с кровати, и вы останетесь один, беспомощный и жалкий?»
1: Думал ли об этом Ганэ? Эта мысль преследовала его по ночам, как кошмар. И Ганэ не один раз вызывал Иоганна ночью лишь для того, чтобы убедиться, что слуга еще может дотащиться до него. И с волнением прислушивался, как Иоганн, кряхтя и сопя, поднимал с кровати свое старое тело.
0: «Вам некому будет подать таз с водой, принести кофе», — продолжал терзать Ганэ посетитель. «Вы будете лежать в своей кровати, а пауки, отвратительные мохнатые пауки, будут спускаться вам прямо на голову, и обнаглевшие крысы начнут прыгать по одеялу». Ганэ снял шляпу и отер платком лоб.
1: «Это бред какой-то! Что же вы хотите?» — — спросил он с отчаянием и тоской в голосе.
2: «Зачем вы говорите мне все эти ужасы?»
1: Мичель посмотрел на Гане уголком глаз и остался доволен наблюдением. Клюнуло. Он как будто не расслышал вопроса. Не спеша закурил сигару, окинул рассеянным взглядом сад и сказал: «Хорошенькая у вас вилла. Уютный уголок. Здесь можно беспечально провести остаток жизни, если только...»
2: «Я просил бы вас держаться ближе к цели вашего визита», —
1: нетерпеливо сказал Гане. «Если только иметь хороших, надежных слуг, которые повинуются вашему голосу, немы как рыбы и послушны вам, как ваши собственные мысли», — докончил Мичель. И, повернувшись к Гане, он сказал: «Вот за этим самым я и пришел к вам. Я хочу предложить вам таких идеальных слуг». Разговор неожиданно был прерван появлением собаки, черного пинчера, выбежавшего из дома садовника. Собака быстро подбежала к Гане, но, увидев чужого, заворчала и оскалила зубы. Мичель опасливо поджал ноги.
2: «Джипси, на место!»
1: — прикрикнул Гане, и собака с ворчанием улеглась под скамейкой. Мичель поморщился. «С детства не переношу собак», — сказал он. «Однажды от них я очень сильно пострадал. А других у вас нет?»
2: «Только это, не беспокойтесь, она не укусит. Так вы говорили, что можете предложить мне идеальных слуг. А если не ошибаюсь, вы назвали себя представителем фирмы Вестингхаус, и в то же время вы комиссионер по найму слуг?»
1: «В то же время и от той же фирмы».
2: «С каких это пор фирма Вестингхаус?»
1: «С тех пор, как она стала изготовлять слуг. Идеальных слуг».
2: «Это какой-то сумасшедший», — подумал Гане с новой тревогой, поглядывая на посетителя.
1: Мичель заметил тревогу в глазах Гане и с улыбкой ответил: «Вас это, может быть, поразит, но это так. Фирма Вестингхаус изготовляет механических слуг». «Комбинация телефона с принципами беспроволочного телеграфирования только и всего. Ваше приказание передается вибрационной волной в 900 колебаний в секунду и даже в 1400 колебаний. Эти колебания воспринимаются особыми вилочками. Вилочки переменяют пазы в машинном слуге, и он выполняет приказания. Я не буду утомлять вас техническими описаниями. Важно то, что механические слуги будут выполнять все ваши приказания».
2: «Что же они в виде людей?» — спросил Гане.
1: «Есть разные», — ответил Мичель. «Некоторые из этих механических слуг представляют собой просто скрытый аппарат. Довольно вам будет отдать приказ, и такой аппарат зажжет электрические лампочки, пустит в ход электрический веер, осветит комнату прожектором, зажжет сигнальную лампу, приведет в действие электрическую метлу или пылесос. Наконец, откроет вам двери. Довольно вам будет сказать, как в сказке из «Тысячи и одной ночи»: «Сезам, откройся!» И дверь немедленно откроется, впустит вас и закроется за вами».
2: «Как в сказке? А вы знаете сами эту сказку?» — спросил Гане.
1: «Признаться откровенно, забыл», — ответил Мичель.
2: «Если память не изменяет мне», — сказал Гане, «в этой сказке говорится об одном человеке, который, сказав эти слова: «Сезам, откройся», вошел в пещеру, полную сокровищ, но, войдя, забыл волшебное слово. Каменные стены сомкнулись за ним, он не мог выйти обратно и был застигнут разбойниками».
1: «Значит, фирма Вестингхаус усовершенствовала арабские сказки. Если вы забудете волшебное слово, вам довольно будет нажать электрическую кнопку, и дверь откроется. Этого, надеюсь, вы не забудете. Компания берет на себя полную гарантию за исправность своих механических слуг. Мы берем все расходы на себя и не удержим с вас ни одного доллара из задатка, если слуги не удовлетворят вас. Разрешите принять от вас заказ?»
2: «Так сразу я не могу решить. Для меня это слишком необычное предложение».
1: «Тогда мы сделаем вот как. Надеюсь, вы не откажете мне продемонстрировать вам некоторых из наших механических слуг. Это вам ничего не будет стоить».
2: «Я, право, не знаю, что вам сказать».
1: Мичель, как будто дело было уже решенным, поднялся, откланялся и сказал: «Завтра утром, с вашей

0: В эту ночь Йоганн и его хозяин спали очень плохо. Предложение Митчелля было заманчиво, но Эдуард Гане боялся всяких новшеств. Страшные же картины одиночества пугали его еще больше. И когда он забывался в тревожном сне, ему казалось, что он лежит один, без слуги. Пауки спускаются ему на голову, а по одеялу бегают крысы. Йоганна преследовали еще более страшные кошмары. В правый бок дул холодом электрический вентилятор, потом вдруг откуда-то выскакивала огромная механическая метла и выметала его из комнаты. Йоганн убегал от нее, но не мог открыть дверей и с ужасом кричал: «Сезам, откройся!» Утром после завтрака пришел Митчелль с рабочими, которые принесли ящики с механическими слугами и принялись за работу. «Будьте добры познакомить меня с расположением вашего дома», — сказал Митчелль, обращаясь к Гане.
1: «Из этой гостиной», — объяснял хозяин, — «дверь ведет в мою спальню. В правой стене спальни дверь в кабинет, а в левой две двери. Одна в комнату Йоганна, а другая в ванную».
0: «Прекрасно. С этих дверей мы и начнем электромеханизацию вашего дома. К вечеру все будет готово». В то время как рабочие снимали двери и вделывали в стены механизмы, Митчелль объяснял назначение других аппаратов. «Вот этот ящик на колесиках с круглой щеткой на конце и есть механическая метла. Вы ставите ее вот так, поворачиваете вот этот рычажок, и метла готова для работы. Скажите ей «Мети».
1: «Мети!» —
0: визгливо крикнул Ганэ взволнованным голосом. Но метла не двигалась. «Ее механизм реагирует на более низкие колебания звука», — объяснял Митчелль. «Нельзя ли взять тоном ниже?»
1: «Мети!»
0: «Еще ниже?»
2: «Мети!»
0: — пробасил Ганэ. И метла пришла в действие. Колесики ящика закрутились вместе со щеткой в виде вала, и механическая метла прошла по большой комнате, как трактор по полю, осторожно обходя препятствия, дошла до конца стены, сама повернула обратно и пошла по новой полосе. Под щеткой находится пылесос. «Таким образом, вся пыль собирается внутри ящика и потом выбрасывается», — продолжал объяснение Митчелль. Метла вымела уже половину комнаты, когда произошло маленькое происшествие. В комнату вбежал Джипси и отчаянно залаял на метлу. В тот же момент колесики метлы заработали с необычайной быстротой, и метла, как бы спасаясь от собаки, начала, выписывая восьмерки, метаться по комнате, преследуемая собакой. Йоганн и его хозяин, стоявшие посередине комнаты, от ужаса перед столкновением со взбесившейся метлой сразу помолодели на 40 лет и начали с неожиданной быстротой увертываться от механического врага. Несколько раз метла едва не налетела на них, но они, делая прыжки, достойные Дугласа Фэрбэнкса, спасались. Однако неожиданным поворотом метла задела Йоганна, он упал на пол, растянувшись во всю длину своего долговязого тела, и метла проехала через него, впрочем, без особых повреждений его фрака, вычистила попутно спину и подняла вверх волосы на затылке. С этой необычайной прической он поднялся с пола и бросился к дивану, где уже стоял его хозяин. А Митчелль, размахивая руками, гонялся следом за собакой и неистово кричал: «Уберите собаку! Уберите собаку!» Приключение окончилось так же неожиданно, как и началось. Метла, изменив фигуру восьмерки на круг, промчалась вокруг комнаты и остановилась. Митчелль вытер лоб и сказал, обращаясь к Гане: «Мне очень неприятно, но здесь во всем виновата собака. Дело в том, что механизм метлы, как я уже сказал, реагирует на звуки. Собачий лай заставил вилочки вибрировать слишком сильно, вызвал все эти неожиданные явления. Придется удалить собаку. Что же касается метлы, то исправления сейчас же будут сделаны». Монтер подошел к метле, открыл дверцу ящика, повозился несколько минут, и метла была вновь в полной исправности. Йоганн увел собаку и запер ее в дальней комнате, а успокоившаяся метла благополучно домила комнату.

«Видите, как это удобно», — говорил Митчель. «Ваш верный старый Иоганн будет управлять механическими слугами и с их помощью еще долго будет служить вам». Хитрый Митчель считал нужным задобрить Иоганна, основательно опасаясь его влияния на хозяина. Над кроватью и письменным столом Ганне были сделаны электрические вентиляторы, которые начинали работать по одному словесному приказу. К вечеру все было готово.

0: Эффект самооткрывающихся дверей так понравился Гане, что заставил его забыть неприятные случаи с метлой. «Присмотритесь к вашим механическим слугам», — сказал на прощание Митчель. «И когда вы привыкнете к ним, я уверен, что они станут для вас совершенно необходимы. Вы будете удивляться, как могли жить без них раньше. Я навещу вас через несколько дней». И уже у двери он еще раз напомнил о необходимости убрать из дому собаку. «Только в этом случае я могу отвечать за исправность механизмов». Предубеждение Гане перед новшествами было сломлено неопровержимыми преимуществами новых механических слуг. Когда Митчель и рабочие ушли, Гане занялся испытанием.
1: «Мети!»
0: — приказывал он метле, и метла безукоризненно выполняла свою работу.
1: «Вентилятор!»
0: — говорил он, обращаясь к небольшим пропеллерам, установленным над кроватью, и вентиляторы, для которых был проведен электрический ток из флигеля, начинали с усыпляющим тихим шумом свою освежительную работу. Но двери особенно восхищали Гане. До позднего вечера он ходил из комнаты в комнату и, останавливаясь перед закрытыми дверьми, повторял:
1: «Сезам, откройся!»
0: И двери, послушные его голосу, бесшумно открывались и медленно закрывались за ним.
1: «А ведь это действительно как в сказке!» — говорил восхищенный Гане. «Митчель не обманул, как вы полагаете, Йоган?» «Да, это неплохо, господин Гане».
0: Старый Йоган говорил искренне. Он уже примирился с вторжением в дом механических слуг. Облегчая его работу, они не угрожали ему лишением места.
1: «Приносить кофе и попадать в рукав они все-таки не могут», — думал Йоган, обрадованный тем, что механические слуги все же не могут вполне заменить живого человека.
0: Он не знал, что его испытания еще не кончились. Вечером, улегшись в кровать, Гане заставил вентиляторы освежить его нежной струей воздуха и, засыпая, сказал:
1: «Теперь, по крайней мере, пауки не угрожают мне».

0: На третий день, когда Ганэ только что окончил завтракать, послышался шум автомобиля. Иоганн выглянул в окно и увидел, что к дому подъезжает на автомобиле Мичель в сопровождении грузовика. На грузовике были уложены длинные ящики, напоминающие гробы. Почему-то эти ящики взволновали Иоганна, быть может, напоминанием о смерти, которая никогда не покидает старого человека.
1: «Мичель приехал», — доложил Иоганн.
0: Быстро отдав распоряжение слугам, Мичель вошел в комнату с развязностью друга дома. «Как поживают наши механические слуги? Вы довольны ими?»
1: «Да, благодарю вас. Я вполне доволен ими», — ответил Ганэ.
0: «Ну, а я не вполне», — ответил Мичель, весело улыбаясь.
1: «Не угодно ли чашку кофе, мистер Мичель?» «Чем же не удовлетворяют вас механические слуги?» — спросил Ганэ.
0: «А вот чем, мистер Ганэ. Они имеют слишком ограниченный круг работ. Узкие специалисты, так сказать. Они не могут помочь вам одеться и не подадут вам кофе». У Иоганна от этих слов что-то ёкнуло в груди.
1: «Неужели Мичель?»
0: Иоганн не успел додумать свою мысль, как Мичель подтвердил его опасения. «Я не хотел пугать вас слишком необычайными новшествами», — продолжал Мичель. «Все эти сезамы и механическая метла — детский лепет по сравнению с последними изобретениями компании Вестингаус. Я привез вам пару настоящих механических слуг. Они будут выполнять все ваши приказания, повинуясь вашему слову». Иоганн крякнул. Руки его задрожали, и поднос выпал из рук. «Не пугайтесь, Иоганн», — обратился к нему Мичель. «Вы все же будете необходимы. За механическими слугами нужен некоторый уход и присмотр. Вы только повыситесь в чине и будете мажордомом. И слуги станут выполнять за вас всю работу, которая вам не под силу. Не угодно ли взглянуть?» Мичель, Ганэ и Иоганн вышли из дому. Рабочие уже сняли гробоподобные ящики, положили на землю и вскрывали крышки. Со смешанным чувством страха и любопытства Ганэ заглянул в ящики и увидал двух железных истуканов, напоминающих рыцарей, закованных в латы с ног до головы. Сочленения этих истуканов были соединены спиральными пружинами. Рабочие взяли за затылки этих мумий и подняли их несгибающиеся тела. Мичель подошел к слугам и ударил черной тростью по их лицам, издавшим металлический звон. Затем слуг поставили у подножья лестницы, ведущей в дом. Мичель подошел к ним и, осмотрев маленькие включатели, находившиеся на затылке слуг, повернул их. Произошло чудо! С глухим щелканьем и треском колени слуг изогнулись, и слуги начали взбираться по лестнице в дом. Но в этот момент опять откуда-то появился Джипси. С громким лаем, наскакивая и отлетая, он начал хватать одного слугу за ногу, и слуга вдруг дернул ногой и остановился.
2: «Уберите собаку!»
0: — закричал неистово Мичель. Садовник схватил лающего Джипси и унес к себе. После этого слуги без остановок взошли по лестнице. Дойдя до стены вестибюля, они повернулись и вошли в гостиную.
2: «Стойте!»
0: — крикнул Мичель, следовавший за ними. Слуги остановились. «Вперед 10 шагов! Поворот направо! Наклонитесь! Возьмите! Назад! Стойте!» — командовал Мичель. Слуги выполняли все приказания. Они прошли через комнату, повернули к столику, нагнулись, осторожными движениями взяли со столика лежавшие альбомы и принесли их Мичелю.
1: Ганэ был поражен, Иоганн потрясен.
0: «Видите, как это просто? Все, что вы не прикажете, им они выполнят. Причем довольно лишь раз приказать им исполнить что-либо, например, сходить в буфет или принести закуску, как они будут делать это по одному приказу. Закуску или кофе. Иоганну останется только командовать ими, да от времени до времени смазывать механизм». И, обратившись к рабочему, Мичель сказал: «Дайте масленку. Благодарю вас. Подойдите сюда, Иоганн, и смотрите внимательно». Обратившись к слугам, Митчелл приказал:
3: «Нагнитесь!»
0: Слуги нагнулись. «Видите, Йоган, маленькую дырочку в темени? Сюда пускайте масло. Механических слуг тоже надо кормить. Берите масленку».
3: «Да не бойтесь, отчего у вас так дрожат руки?»
0: У Йогана действительно дрожали руки, и он никак не мог попасть в дырочку.
3: «Ничего, привыкните», — ободрял его Митчелл.
0: И он продолжал демонстрировать механических слуг, заставляя их проделывать всевозможные вещи. Они сняли с Митчелла смокинг и вновь надели его. Все это они выполняли с безукоризненной точностью. Они не только прекрасные слуги, но и незаменимые сторожа. «Разрешите пройти в кабинет?» И, не дожидаясь ответа, Митчелл сказал слугам:
3: «Идите за мной».
0: Ганне был так поражен, что лишился воли и сам шел следом за Митчеллем, как механический слуга. Митчелл прошел в кабинет и поставил слуг около несгораемого шкафа. Отойдя в сторону, он крикнул:
3: «Тревога!»
0: В тот же момент слуги заработали руками с необычайной быстротой.
3: «Всякий бандит, который осмелится подойти к шкафу, будет убит и превращен в лепешку этими стальными рычагами. Хорошо?»
0: — спросил Митчелл, обращаясь к Ганне.
1: «Даже слишком», — ответил побледневший Ганне.
3: «И в то же время они кротки, как голуби. Попробуйте сами приказать им».
1: «Нет, знаете, мне не надо этих слуг», —
3: вдруг решительно заявил Ганне.
1: «Это слишком необычайно. И потом, что если эти слуги взбесятся, как взбесилась ваша механическая метла? Ведь от них спасения не будет».
3: «Исключена всякая возможность», — быстро ответил Митчелл. «Довольно вам сказать «стоп», и их механизм парализуется».
0: За окном послышался шум отъезжавшего грузовика. Ганне с беспокойством посмотрел в окно и сказал:
1: «Позвольте, куда же он уезжает? Я не хочу механических слуг. Пусть рабочие увезут их обратно».
3: «Простите, но я был так уверен в том, что слуги понравятся вам, что распорядился не ожидать меня. Впрочем, это можно исправить, если не хотите».
0: И, подойдя к окну, Митчелл закричал:
3: «Эй! Эй, вернитесь!»
0: Но грузовик уже завернул за угол и скрылся.
3: «Не слышат, уехали. Ну, ничего, я приеду за ними завтра.
0: Хотя, надеюсь, вы за день настолько привыкнете к ним, что сами не пожелаете вернуть их. Позвольте попрощаться с вами. Мне нужно еще доставить пару слуг на виллу Мансфельда. И, пожалуйста, не беспокойтесь. Все будет прекрасно».
1: «Но как же так?»
0: Приветливо кивнув, Митчелл выбежал из комнаты.
3: «До завтра!»
0: — крикнул он из автомобиля и уехал. Эдуард Ганне и Йоган остались одни, со страхом поглядывая на металлических истуканов, стоявших у несгораемого шкафа.
1: «Вот так история!» —
0: шепотом сказал Ганне, опасаясь, как бы звук его голоса не привел в движение механических слуг. Сделав знак рукой, Ганне на цыпочках подошел к закрытой двери и негромко сказал:
1: «Сезам, откройся».
0: Дверь отворилась. Ганне и Йоган выскользнули из кабинета в спальню. Дверь закрылась за ними. Оба вздохнули с облегчением.
1: «Только бы они не вышли оттуда», —
0: опасливо сказал Ганне тихим голосом. Он с ужасом вспоминал металлические руки, вращающиеся, как крылья мельницы.
1: «Неприятная история. А что, если бы их выгнать оттуда?» —
0: предложил Йоган.
1: «Ну как?» —
0: с тоскою спросил Ганне.
1: «Мы вот что сделаем», —
0: сказал, подумав, Йоган.
1: «Вы, господин Ганне, пройдете вверх и запретесь на ключ. В верхних комнатах двери без всяких сезамов. Старый ключ будет надежней. А я пройду со двора и крикну этим идолам из окна, чтобы они убирались отсюда к черту».
3: «Что же, попробуем», —
0: согласился Ганне. Он заперся наверху, а Йоган, выйдя из дому, крикнул через окно:
1: «Сезам, откройся!»
0: Когда дверь из кабинета в спальню открылась, он крикнул вторично:
1: «Вперед 10 шагов! Шагом! Арс! Уходите отсюда!»
3: Но слуги стояли неподвижно.
1: «Пошли вон! Убирайтесь!»
3: Слуги по-прежнему не двигались, стоя у шкафа, как рыцарские доспехи. А двери в это время уже закрылись, и Иоганну пришлось вновь повторять:
1: «Сезам, откройся!»
3: Он изменил тон, кричал на все голоса то басом, то фистулой, все напрасно. Слуги окаменели.
0: Иоганн просил, умолял их, наконец начал ругаться.
3: Но разве сталь проберешь ругательствами? В полном отчаянии явился он к Гане.
1: «Не уходит!»
3: Гане сидел в кресле, опустив голову. У него было такое чувство, как будто в его дом ворвались разбойники и заперли его в верхней комнате.
0: «Но что могло произойти со слугами?»
3: Гане хлопнул себя по лбу.
1: «Все это очень просто!» — сказал он, повеселев. «Митчель, объясняя, сказал в присутствии слуг: стоп! Это слово парализовало их механизм! Они, кажется, в самом деле вовсе не опасны нам!»
3: Гане осмелился даже спуститься в нижний этаж и пройти в свою спальню. Но вечером, ложась спать, он заставил Иоганна принести из гостиной столы, диван и стулья и забаррикадировать ими двери из кабинета.
1: «Так будет спокойнее», — сказал он, укладываясь в кровать. «А вы, Иоганн, на всякий случай останьтесь сегодня со мною. Можете прилечь на этом диване».
3: Иоганну совсем не улыбалось провести ночь на баррикадах, но он улегся без возражения, по привычке повиноваться.

0: Это была самая беспокойная ночь за всю долгую совместную жизнь Йоганна и его хозяина. Старикам не спалось. Им чудились какие-то шорохи в кабинете. В тревожном сне их преследовали кошмары. Стальные люди хватали и били их железными руками. Незадолго перед рассветом Йоганн разбудил задремавшего хозяина.
1: «Господин Гане! Господин Гане! В кабинете что-то творится неладное!»
0: Гане проснулся, вскочил с кровати и прислушался. «Да, это не обман слуха. Из кабинета действительно доносились заглушенные звуки. Тихий треск, удар металлического предмета о ковер и потом шипение».
1: «Ожили!»
0: — с ужасом прошептал Йоганн. Его челюсти выбивали дробь, а руки тряслись так, что он не мог стянуть с себя одеяло. Похолодевшие от страха старики сидели несколько минут неподвижно, будучи не в силах сделать ни одного движения. В кабинете шум усилился. Что-то упало и с грохотом покатилось по полу. Это перешло все границы страха. Гане вдруг подбежал к двери и закричал исступленным голосом:
1: «Сезам, откройся!»
0: Но дверь не открывалась.
1: «Сезам, откройся!» —
0: эхом повторил Йоганн. И они пищали, ревели, кричали у двери, стараясь извлечь из своих старых глоток всю гамму звуков человеческого голоса, чтобы пробудить какие-то неповинующиеся вилочки в механизме дверей. Но все было напрасно. Страшная сказка «Тысячи и одной ночи» притворялась в действительность. Им казалось, что двери из кабинета дрожат под напором чьих-то тел. Еще минуты, и оттуда вырвутся 40 разбойников и растерзают их старые тела. Последнее, что слышал Йоганн, это был визгливый лай джипси, изгнанного на ночь из дому. Потом все замолкло. Йоганн и его хозяин потеряли сознание.

0: Когда они пришли в себя, уже рассвело. С радостным удивлением они убедились, что живы и невредимы. Дверь в кабинет была закрыта, и баррикада из стульев, столов и дивана не нарушена. Иоганн нажал на дверь в гостиную ручкою, и, к его удивлению, дверь открылась. Они были свободны! Иоганн разбудил садовника и повара, но никто из них не решался войти в кабинет.
1: «Вызовите полицию!» — сказал Ганнет.
0: Садовник отправился во флигель и по телефону сообщил в ближайший полицейский участок. Через полчаса послышалось трещание мотоциклетов. На этот раз Ганы не возражал против технического прогресса. Неприятный шум мотоциклета показался для него райской музыкой. Полисмены открыли дверь кабинета. На полу лежали поверженные кем-то металлические слуги. Дверцы несгораемого шкафа были открыты. Все драгоценности исчезли. Присутствие полиции придало Ганне смелости. Он вошел в кабинет и, глядя на лежащих слуг, сказал прочувствованно, как будто он обращался к трупам.
1: «Я был неправ по отношению к ним. Я боялся их. Они погибли на посту, охраняя мое имущество от воров, которые, очевидно, проникли через окно».
0: Но ему недолго пришлось оплакивать верных слуг. Полицейские довольно бесцеремонно подняли трупы, осмотрели их, нашли, что от механических слуг остались одни пустые оболочки. Ганне сразу стало все ясно. Митчель сыграл с ним плохую шутку. Под видом механических слуг он поместил в металлические футляры своих сообщников. Бандиты ночью вышли из металлических футляров, расплавили шкаф, похитили драгоценности и удрали через окно. Вот почему Митчель так опасался собаки.
1: «Господин Ганне, вас хочет видеть агент компании «Вестингаус», — сказал Иоганн, заглядывая в кабинет.
2: «Что, Митчель? Очень кстати!»
0: И, обращаясь к полисмену, Ганне торопливо проговорил.
2: «Арестуйте скорее этого бандита!»
0: Полицейские и Ганне вышли в гостиную. Там стоял русоволосый молодой человек с бумагой в руке. Он с недоумением посмотрел на полицейских и, учтиво поклонившись Ганне, сказал: «Здравствуйте, мистер. Я пришел, чтобы произвести с вами расчет за установку механических слуг».
2: «К черту механических слуг!» — взревел Ганне. «Пусть лучше пауки падают на голову и крысы бегают по одеялу. Вы с Митчелем и механическими жуликами обобрали меня. Арестуйте этого человека!»
0: «Я не знаю Митчеля. Это какое-то недоразумение. Ваш управляющий заказал у нас механическую метлу, вентиляторы и сезамы. Вы приняли заказ и расписались, вот счет».
2: «А это?»
0: — продолжал волноваться Ганне.
2: «Пожалуйте сюда, молодой бандит».
0: И, пригласив следовать за собой, Ганне провел молодого человека в кабинет и показал на лежавших слуг. Агент Вестингауза посмотрел, пожал плечами и сказал: «Наша фирма не вырабатывает таких кукол». Ганне продолжал бесноваться, но тут вмешался полисмен. Он поговорил с молодым человеком, посмотрел на счет, проверил полномочия и сказал, обращаясь к Ганне: «Мне кажется, мистер Ганне, что молодой человек не причастен к преступлению. Мы расследуем это дело. Митчель, по-видимому, сделал от вашего имени заказ у Вестингауза только на метлу, вентиляторы и сезам. Эти же футляры лакеев он изготовил сам и в них ввел в ваш дом своих сообщников. Это, конечно, стоило ему денег, но расходы, вероятно, окупились. Сколько у вас было денег в шкафу?»
1: «Всех ценностей на 100 000 чем-то долларов».
0: «Ну вот видите, хороший куш. По всей вероятности, злоумышленники убежали бы в своих железных оболочках, чтобы еще раз использовать их, если бы что-нибудь не заставило их поторопиться».
1: «Собака подняла лай»,
0: — вставил слово Иоганн.
2: «Но Сезам тоже участвовал в заговоре», — упорствовал Ганне. «Почему все двери перестали открываться в момент грабежа?»
0: «Может быть, вы слишком сильно крикнули от испуга «Сезам, откройся!» и тем испортили механизм?» — высказал предположение агент. «Наши аппараты рассчитаны на известную силу и высоту тона». Это объяснение, Ганэ не мог не сознаться, было похоже на правду. Он не кричал, а рычал, вопил на непослушные двери.
3: «Мистер Штольц», — сказал полисмен, обращаясь к молодому человеку, «я не арестую вас, но все же прошу следовать за мной. Мне необходимо выяснить все обстоятельства дела».
0: Полицейские, забрав металлических слуг как вещественные доказательства, удалились вместе с агентом. Эдуард Ганэ остался один со своим слугой.
1: «Я еще не пил кофе», — сказал устало Ганэ. «Сию минуту, сэр», — ответил Иоганн, семеня к буфету.
0: От всех волнений ночи у Иоганна дрожали руки сильнее обычного, и, подавая кофе, он уронил сахарницу.
1: «Ничего, Иоганн, не расстраивайтесь, это с каждым может случиться», — ласково сказал Ганэ.
0: И, отпив дымящегося кофе, он задумчиво добавил:
1: «Сезамы, вентиляторы и механическую метлу мы, пожалуй, можем оставить, Йоган. Это полезное изобретение. Оно облегчит ваш труд. Эти настоящие вестингаузовские механические слуги имеют, на мой взгляд, лишь один недостаток. Они не переносят лая и приказаний в повышенном тоне. Но с этим уж ничего не поделаешь. Такой теперь век».

0: человек описывает массовые явления в нашем обществе, не только в нашем. Она скорее, наверное, о некомпетентности, хотя нет, не только. Она человек не на своем месте, чего, к сожалению, в последнее время я вижу будет очень часто. Бедный воробей. Воробья орлом назначили. И только назначили, как тут же стали в затылках себя чесать. Черт, черт знает, как это нас дернуло данного воробья до ворлы. Но уже поздно. Уже ему на орлиной скорее гнездо соорудили. Уже за него на лету кукушка замуж выйдет. Сидит наш воробей на орлиной скале, в орлином гнезде, и страшно ему, и неуютно дует. Орлы подлетают, крылами машут, дескать, мы вольные птицы, пора, брат, пора. Куда пора, удивляется воробей. Орлы объясняют, дескать, туда, где за тучей белеет гора. Да что вы, граждане? Орлам ничего, взмахнули крылами и пари.
1: А ему трепыхай, крылышками, трепыхай, уж на что паёк получать под самой, можно сказать, скалой.
0: Орлам ничего, взмахнули крылами и пари, а ему трепыхай, крылышками, трепыхай, еле до следующей получки отдышишься. Время проходит, орлы удивляются.
2: Что-то, братцы, данный орел вроде как бы и не орел.
0: Один попробовал догадаться. Это, говорит, не орел, а эмбрион. Из него с течением времени должен произрасти орел.
2: Месяц жду, полгода, год. Все видно, не получается из данного воробья орла.
0: Что ж, в большом хозяйстве всякое бывает. С одним не получилось, с другим получится. Тут бы обратить нашего воробья в прежнее его воробьиное состояние. Полезнее бы не было птицы на свете. А нет, неудобно. Год в орлах числился. Так по сей день бедняга в дятлах и мается. Про таракана. Ходил таракан за море океан в чемодане. Словчил, в лес спрятался. А прилетели за море океан, таракан из чемодана вылез, усики расправил и пошел, пошел. Сначала всю комнату обошел, где чемодан лежал. Все обнюхал, забрался в комод, а там Библия. Таракан и по ней полазил, обнюхал всесторонне. Пахло Библия вкусным клеем, у таракана даже слюнки потекли. Потом под щель дверной подполз, снова усики расправил и в коридор. «Батюшки!» — думает таракан.
1: «Да я ли? Вот уж доподлинно сподобился. На старости, можно сказать, нет, заграница! Люди кругом сплошь заграничные! Хоть бы увидеть здешних тараканов, чай каждый не менее навозного жука! А может, смышь просто?
0: Вполне даже свободно!» Шел он так шел, от восторга в слезах по щиколотке, чуть как будто под ноги не попал, но вернулся и жесть приоткрыл дверь.
2: А за дверью комната вся белая, светло, как днем.
1: Сколько у таракана глаз все зажмурил. Ах, сколь хорошо, до чего благолепно.
2: И стоит посреди того помещения, там комната таракану, площадь необъятная, что-то круглое, белое.
1: Гладкое, блестящее, высокое-превысокое,
0: полтораста тараканьих ростов, а то и более.
1: И пахнет, то пахнет, ну как в раю тараканья.
2: Вот она, таракан подумал,
1: та самая башня из слоновой кости. Теперь мне бы только на нее забраться, глянуть с этой необъяснимой высоты на всю заграницу. И помирать можно.
2: Перекрестился и полез. Сколько он раз полпути вниз падал, ему непостижимо, но своего все-таки достиг. Добрался до самой вершины, глянул по сторонам.
0: Закружилась у таракана голова от необъятных просторов, и упал он прямо внутрь той самой башни. Но не разбился, живой остался.
1: Смотрит, а он в воде на спине плавает. Хорошо, прохладно, и вдруг...
3: Загремели, заревели могучие горние потоки и унесло таракана из заграничного унитаза прямо в заграничную канализацию.
0: А что с ним дальше было, с тем тараканом, то нам неизвестно.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Юлиана Лебединская. Красных яблонь сад. Часть первая. Кабак пах перегаром, дешевой едой и свежей мочой. Клубился сигарный дым. В углу ругались три проститутки, справа от них скучал облезлый четвероух. В общем, ничего не изменилось. Дуан Остроп подавил приступ ностальгии и бухнулся на стул у барной стойки, на соседний положил шляпу, заказал виски и кофе, и то, и другое оказалось паршивым, а кофе еще и холодным. Ничего не изменилось. Ухо уловило движение. Дуан лениво обернулся и встретился взглядом с морщинистым стариком с кривой корягой вместо трости. Тот пытливо в него всматривался.
1: «Эльфенок? Ты что ли?»
0: Дуан дернул бровями, приподнял стакан. «Здравствуй, Биль!» Ничего не изменилось за 17 лет.
1: «Вернулся, значит?»
0: Старый Биль поковылял за столик в углу, и Дуан отправился следом, прихватив стакан и шляпу. Сел рядом, по привычке.
1: «Я знал, что ты вернешься. Всегда знал. Надеялся только, что доживу».
0: «Рад, что дожил», — кивнул Дуан, усаживаясь. В душе тугим клубком сплетались противоречивые чувства. Радость от возвращения, недоумение от него же, боль от воспоминаний, которые именно здесь, в дешевом кабаке квартала удовольствий, ожили, заиграли свежими красками.
1: «Не угостишь старика?»
0: Биль покосился на недопитый Дуанов стакан. «Хоть что-то новое. Раньше угощал как раз Биль. Его угощал. Вечно голодного, беспризорного мальчишку». Дуан пощелкал пальцами в воздухе. Словно в ответ взвизгнула рыжая проститутка, швырнула бокалом в выцветшую коллегу и метнулась к выходу. К ним же направилась официантка весьма сонного и лупоглазого вида. «Закажи, что хочешь», — сказал Дуан старику. Подождал, пока официантка лениво запишет заказ и пучи глаза удалится, после чего добавил: «Что в городе нового?»
1: «А ты будто не знаешь».
0: Биль красноречиво уставился на особый знак в виде далекой голубой планеты на дуановой груди.
1: «Когда прилетел-то?»
0: «Неделю назад. В космопорт Центральный, который на окраине. Ваш не принимает».
1: «Наш город теперь отдельное государство».
0: «Я заметил. Когда я уезжал, купол, конечно, строился, но это же был просто эксперимент. Я и не думал...» «Впрочем», — он усмехнулся, — «что мог думать облезлый мальчишка?»
1: «Ты был очень смышленый, облезлый мальчишка».
0: «Не слишком. Однако достаточно, чтобы заметить, что уже тогда город стоял слегка осторонь. И все же...
1: И все же у нас мир».
0: Дед кутался в шерстяную жилетку, наблюдая, как вернувшаяся с нулой рыбы официантка выгружает на стол жареную картошку, холодную даже на вид котлету и рюмку мутной водки.
1: «Мы дружим и с мигами, и с людьми. И наш город цел. А ты...» —
0: снова кивок на Даанову грудь. —
1: «По стопам Рихаля пошел, значит?»
0: «Вроде того». Раздался визг. В трактир ввалилась давешняя рыжая проститутка, вернее, ее втащил за волосы жирный мужлан и сопроводил крепким пинком. Барышня врезалась в стул, опрокинула его и сама растянулась на полу, где жалобно взвыла. Ее спутник немедля поддал ногой и снова вцепился в рыжие волосы. Дуан встал.
1: «Это всего лишь шлюха и сутенер», — одернул его Биль. «Тут каждый день такой. Сядь».
0: Но Дуан уже не слышал. В полсекунды он оказался около жирного и перехватил готовую к удару руку.
1: «Эй, ты кто такой?»
0: — оскалился тот.
1: Если тебе нравится эта дрянь, плати. Но сначала я ее проучу. Не бойся. Мордаху ей не испорчу, если ты вдруг эстет.
0: Я не люблю, когда бьют женщин, спокойно ответил Дуан.
1: Чё? А когда бьют тебя...
0: Дуан перехватил руку, развернув жирного так, что тот рухнул на колени и нажал на локоть. Локоть хрустнул, жирный взвыл. «Шею тоже сломать или сам уйдешь?» – процедил Дуан, не ослабляя захвата. «Еще раз замечу, что бьешь женщин, спрашивать не буду. Пшал!» Он отшвырнул от себя жирную тушу. Сутенер пару секунд смотрел на него, вращая глазами, затем вцепился в правую руку левой и, рассыпая проклятие с угрозами, вывалился из трактира. Девица меж тем поднялась с пола, оправила короткую юбку, пригладила волосы.
2: «Спасибо, красавчик. Он мне этого не простит, но это будет завтра. А сегодня ты мой герой. Меня Рита зовут».
0: Хрипло представилась она и протянула руку. Дуан слегка ее сжал.
2: «Ты приходи, если что. Денег не возьму. Если хочешь, я и сейчас свободна».
0: Она улыбнулась и поправила упавшую на лоб рыжую прядь. Дуан покачал головой. На этой планете его интересовала лишь одна женщина. И ее не купишь ни за какие деньги. Да он бы и не посмел.

0: 17 лет назад. Эльфенок брел мокрой серой улицей и думал, где бы пожрать. Биль куда-то запропастился, а другие мужики в таверне гонят его пинками под зад, еще и ржут вслед. А жрать-то хочется! Он сам не заметил, как выбрел из родного квартала удовольствия и остановился около богатого особняка, окруженного забором, добротным, но тоже каким-то серым и тоскливым. Над забором стелились ветви яблони, а на них, на самом верху, висели, собственно, яблоки. Мокрые после дождя, темно-красные, и листья у этого дерева были тоже почему-то красноватые, хотя до осени еще далеко. Красное на сером. Впрочем, эльфенку до листьев не было дела, они несъедобные. До яблок бы добраться. Он ухватился за ветку и потрусил. Его обдало водой, как часто бывает, когда потрусишь дерево после дождя, и ничего больше. Тогда он подпрыгнул, но плоды висели слишком высоко. Эльфенок огляделся, увидел палку, мокрую, как все вокруг, и липкую, схватил ее и бросил вверх, надеясь сбить хоть одно яблоко, а лучше два или три. Палка вернулась, не задев плодов, зато едва не ударила эльфенка по макушке. В ярости эльфенок швырнул палку изо всех сил. Она улетела куда-то за забор, и тут же раздался возмущенный девчоночий голос.
1: «Эй, малявка! Если так хочешь яблоко, мог бы просто попросить. Чего швыряешься?»
0: В воротах стояла девчонка в голубых брюках и белой рубашке с короткими рукавами и воротничком. Курчавые черные волосы велись по плечам. Эльфенок знал эту девчонку. Ну, как знал. Часто видел ее в городе. На рынке, у здания театра, у пруда в зеленом парке, хотя он какой он зеленый, такой же серый, как и все вокруг. Он ловил себя на том, что наблюдает за ней, часто представлял, как заговаривает с ней или даже играет, а зачем — не знал. И вот сейчас она стояла перед ним, чистенькая, довольная, с нахальной ухмылкой, и, небось, жрать ей совсем не хотелось. Небось, пожрала уже и еще пожрет, сколько захочет. Эльфенок уныло ковырнул носком рваных ботинок мокрую землю. Затем вдруг наклонился, набрал в жменю этой самой земли и изо всех сил швырнул в девчонку. На ее милые голубенькие брючки чвакнулась черная масса. Девчонка ойкнула и скрылась за воротами. А эльфенок злобно рассмеялся и бросился на утек. На всякий случай. Далеко, впрочем, не убежал. Очень скоро перед ним притормозило знакомое авто. Рихаль. Эльфенок бросился к мобилю, прыгнул на заднее сиденье. «Салфетку возьми и вытри руки», — вместо приветствия бросил ему Рихаль.
1: «Они чистые».
0: «Вытри руки или вылезай из машины, они у тебя в грязи все».
1: «А ты откуда знаешь?» — пробурчал эльфенок.
0: Впрочем, немедленно достал пахучую влажную салфетку из пачки, лежавшей тут же на заднем сиденье, рядом с рихалевской шляпой.
1: «Следишь за мной?»
0: Зыркнул он на Рихаля в зеркале. «Мимо проезжал. И зачем ты это сделал?»
1: «А чего она?» — потупился эльфенок.
0: Рихаль завернул за угол и остановил машину напротив закусочной. Повернулся к эльфенку. «Последнее дело — обижать тех, кто слабее тебя. А девочка заведомо слабее. Кем бы она тебе ни казалась». Эльфенок скривился. Рихаль местами его просто бесил. То ли дело Биль. Дает хавку и никаких моралей не читает. С ним и поржать можно. А этот только и знает, что нудит. И все же, как не мог сам себе эльфенок объяснить, зачем наблюдает за девчонкой, так и непонятно ему было, почему, несмотря ни на что, тянет его к Рихалю. «Ты хотел испачкать ее, чтобы таким образом хоть немного к себе приблизить. Но есть и другой путь. Ты можешь сам стать чище и лучше и приблизиться к ней».
1: «Чё?»
0: «Ладно. Бутерброд хочешь?»
1: «А то!»
0: «Вылезай. И салфетки не забудь».

0: Проснувшись, Дуан не сразу вспомнил, где он. Неделя прошла, а он все не привыкнет, что покинул дом, что вернулся домой. Ему снилась мать. Она смотрела с грустью и спрашивала: «Зачем ты здесь?» «А ты зачем?» — хотел спросить Дуан, но в сон ворвался голос Биля.
1: «По стопам Рихаля пошел!»
0: Дуан тряхнул головой, сел на кровати, огляделся. Он в гостинице города Кошенблеск. И, конечно же, вчера в баре он бессовестно врал себе. Изменилось многое и на этой планете, и в этом городе. Этот город... Город, построенный людьми, но названный на языке мигов, Кошенблеск означает «свободный». Дуан невесело усмехнулся. Свободным город считался потому, как здесь никому ни до кого не было дела. То есть официально говорилось, что каждый в Кошенблеске имеет право заниматься чем хочет. Например, бродяжничать, попрошайничать, торговать телом, вести разгульный образ жизни. За это здесь не преследовали, как в остальной Юстиниане, человеческом государстве на чужой планете. Названо оно так в ответ на имя самой планеты — Феодора. Из каких соображений так столетия назад нарекли планету сами миги, доподлинно неизвестно, но прибывшие земляне постановили, что это — в честь древней византийской императрицы. Причем пока еще дикой и порочной, а явление цивилизованных хомо-сапиенсов должно стать сродни явлению принца Юстиниана в жизни Феодоры. Так вот, во всей Юстинианеи старательно рисовали идеальную картинку мира, оправдывая существование колонии на чужой планете перед далекой родной землей. Всякие вольности оставались безнаказанными только в Кошенблеске. С другой стороны, ученые, соорудившие силовой купол, способный покрыть целый город, защитить его от любого вмешательства извне, жили тоже здесь. Сказано же, каждый занимается чем хочет. Сюда и притащила его мать, когда поняла, что

0: и которые уже знал наизусть.
1: Война с мигами, коренными жителями Феодоры, началась 12 лет назад. И с тех пор то утихает, то загорается снова. Ненадежные перемирия сменяются новыми вспышками. Официальная версия агрессии мигов против переселенцев, несмотря на Вселенские соглашения о дружбе разумных планет. Неофициальная версия. За неполный век люди успели так загадить планету, что честолюбивым мигам стало трудно дышать. К тому же на грани вымирания оказалось десяток животных и дюжина растений. Первый опыт переселения. Кто не ошибается? Первый удачный. До этого, 250 лет назад, когда только-только разработали и подписали соглашение о дружбе разумных планет, в космос к разным планетам отправилось 3 корабля. Один сгорел по дороге. Экипаж второго мгновенно погиб в стычке с аборигенами, после чего в соглашение внесли ряд поправок, а третий корабль вообще пропал без вести. После чего четвертый, готовившийся к старту, старт этот отменил. И долгое время земляне не решались повторять эксперименты, пока не появилось известие о планете с разумными существами, очень близкими к людям. Но и тогда медлили десятилетиями. И все же решились. И даже продержались на чужой планете, хоть и с близким, но все же чужеродным климатом и населением, неполный век. Но миги все эти смягчающие обстоятельства во внимание не приняли. Дуан свернул окна. Потянулся к кнопке вызова персонала, чтобы попросить кофе в номер, но затем передумал, решил спуститься в ресторан. В конце концов, его долг и даже обязанность — больше общаться с местными. И местные не заставили себя ждать. Дуан уселся у окна, за которым клубился серый утренний туман, пристроил шляпу на подоконнике, еще одна привычка, унаследованная от Рихаля, не расставаться со старинным головным убором. После получил чашку крепкого горячего кофе с печеньем из редкого сорта ореха, но не успел сделать и глотка, как из-за соседнего стола к нему повернулся юноша в белом гольфе и черном блестящем пиджаке.
2: «Как они смеют сюда приходить, а?»
1: Приглушенным шепотом обратился к нему юнец. «М?» Дуан оглянулся. В ресторан вошли двое мигов. Лиловая кожа, раздвоенные заостренные уши, в военной форме, и уселись за столик в другом конце зала. Дуан пожал плечами. «Это Кашин-Блеск».
2: «Вы ведь Дуан Остер, верно?»
1: «Да, я он».
2: «Значит, вы за нами наблюдать приехали?»
1: Дуан хмыкнул.
2: «А я вот воевать хотел».
1: В полголоса, хоть и с нескрываемой ненавистью, продолжил юнец.
2: «Этих тварей убивать. А мать за сердце. Натурально, с инфарктом свалилась. Пришлось пообещать, что отсижусь в Кашин-Блеске, но я все равно хочу воевать. Что, я маленький?»
1: «И почему же тебя так тянет на войну?»
2: «Как почему? Во имя нашей Юстинианы, первого человеческого государства на захолустной Феодоре!»
1: «Значит, ты считаешь, что за него стоит сражаться?»
3: «Что вы такое спрашиваете, молодой человек?»
1: Проскрипело над головой, и Дуан увидел пожилого мужчину с длинными седыми усами.
3: «Что вы, молодежь, с толку сбиваете?»
1: «Я никого не сбиваю», — улыбнулся Дуан. «Как уже было сказано, я лишь наблюдаю и оцениваю ситуацию».
2: «У нас великое государство!» — воскликнул юноша.
1: «Замечательно. А чем же оно так велико? Мне это нужно понимать для отчетов. К примеру, вы восстановили покалеченную экосистему?» Юноша почему-то вспыхнул и отвернулся, а пожилой господин без спроса уселся за столик Дуана.
3: «Подумаешь, экосистема! Не так уж сильно она пострадала. Это неизменная плата за прогресс. Смотрите глобальнее, молодой человек».
1: «Хорошо. Как насчет прогресса в медицине? Статистика говорит о множестве неизлечимых заболеваний».
3: «Климат и микросфера нашей планеты отличаются от земной. Поэтому многие болезни еще остаются неизученными.

0: уникальными, и знания, унаследованные от землян, не помогают.
1: Да, все это я слышал еще 17 лет назад. Так, а как у вас с рабочими местами? Кажется, и с этим имеются проблемы.
0: Идет война!
1: Когда я был ребенком, Кашин-Блеск кишел попрошайками. Сейчас их полно и в других городах, уже никто даже не пытается очищать от них улицы во имя статистики.
0: Про войну я, кажется, вам уже говорил?
1: Да, ею легко оправдывать все проблемы.
0: Позвольте же, вы ровным счетом не хотите видеть ничего хорошего. А у нас, между тем, прекрасная реформа в системе образования. Мы придаем большое значение воспитанию молодежи, будущего Юстинианы и Феодоры.
1: Неужели? А в отчетах написано о 5 закрытых школах.
0: Но зато в остальных воспитывают истинных патриотов человеческой расы. Я профессор Юстинианского университета, и я лично разрабатывал новейшую систему обучения.
1: А я вот помню, как нас учили уважению к первым жителям планеты, задумчиво протянул Дуан.
2: А потом они заявили, что мы должны убраться, вскипел профессор. Я готов умереть за свою Юстинианию, встрепенулся юнец.
1: Прекрасно. Дуан сделал большой глоток кофе, задумчиво посмотрел на печенье. Умереть он готов, сидя в Кашин-Блеске, куда въехать и выехать можно только имея личное разрешение мэра города, либо быть специальным наблюдателем с земли. Может, мать юноши и правда серьезно больна, но очевидно и другое. Обладала она не слабыми связями, если сумела запереть сыночка в свободном граде. Юноша, между тем, усиленно пыжился, бросая на Дуана гневные взгляды, но в целом выглядел довольно тщедушно. Куда такому оружие? Он ничего крупнее дамской пуколки и в руках-то не удержит. И хорохорится так смело лишь потому, что точно знает, ему война не грозит. Дуан уже собрался сообщить все это самовлюбленному юнцу, но в эту минуту пискнул его ручник. Срочное сообщение от секретаря военного министра. Воном говорилось, что сегодняшнее утреннее заседание по вопросам условий очередного перемирия переносится на завтрашнее утро, потому как господин Виктор Грант самолично отправился встречать и обустраивать сестру, прибывающую в Кашин-Блеск. Дуан, не мигая, смотрел в экран, потом машинально сживал печенье. В столице Юстинианы, по долгу службы общаясь с Виктором, он умудрился ни разу не пересечься с его сестрой. Она пару раз пыталась связаться с ним по личному каналу, но он не ответил. Но его никто не предупредил, что Матильда покинет безопасный тыл и зачем-то приедет в Кашин-Блеск. Да еще и так скоро.

0: 17 лет назад. Хрюм избегал людей. И сейчас эльфенку это было на руку, хотя, не будь Хрюм таким дикарем, сейчас спина бы не болела и жрать, наконец, бы не хотелось. Ничейное животное обнаружилось недалеко от свалки, где оно вполне беззаботно бродило, но при виде трех голодных беспризорников кинулось на утек со скоростью Хрюмом несвойственной. В конце грязной улицы было загнано в тупик, однако умудрилось проскочить у эльфенка между ног и с визгом понеслось в сторону зеленого парка. Эльфенок начал объяснять, что от голода, мол, башка закружилась и в зеньках потемнело, но его в ответ хрясь кулаком по спине и послали прочь. И велели без Хрюма не возвращаться. И вот сейчас эльфенок уныло наблюдал, как животинка самозабвенно купается в птичьем озере, что у края парка. С одной стороны, хороший момент, чтобы поймать. С другой, если кто из отдыхающих увидит его, оборвыша, преследующего Хрюма, ему не сдобровать. Вообще-то Хрюма вполне домашние животные, да и этот определенно в доме жил. Он как плескается. Но с голодухи и не такое сожрешь. Да и мама еще, когда жива была, называла Хрюмов странным словом «свинья» и говорила, что на ее родине они считались вполне съедобными. Правда, уточняла, что здешние свиньи не совсем те свиньи, что свиньи, но эльфенок из ее объяснений понял только одно. Ежели что-то съедобное, значит, надо есть. Особенно, когда не жрал двое суток. Но сытым господам этого не объяснишь. А уж если подумают, что на парковую птицу позарился, ох, что будет! Вон как раз плывет стайка вдалеке. Жирные, вкусные! В общем, лучше дождаться, пока свинья вымоется и уйдет в глубину парка, а вот там... Там она затеряется среди деревьев или выскочит на тропу с людьми. Эх, нет, лучше сейчас. В крайнем случае скажу, что это мой Хрюм, и я его купаю. Эльфенок подкрался к кромке воды, осторожно шагнул и одним прыжком навалился на Хрюма. «Неужели? Удача!» Хрюм забился у него в руках, и эльфенок не мог поверить своему счастью.
1: «Ты что делаешь, малявка?»
0: раздалось за спиной. Эльфенок вздрогнул, но Хрюма не выпустил. Тем более, что голос был девчоночий и знакомый. Он обернулся. На берегу стояла все та же девчонка. Сегодня на ней были короткие комбинезоны из серебристой плотной ткани и синяя футболка, волосы убраны в два пышных хвоста. Девчонка смотрела на эльфенка злыми глазами.
1: «Я тебе не малявка, ясно? Мне 13 через месяц», — зачем-то сообщил эльфенок. «И вообще я тут Хрюма купаю. Они купаться любят, чтоб ты знала».
2: «Врешь ты все», процедила девчонка. «И про 13 лет, и про Хрюма».
1: «Они купаться любят!»
2: «Вы их едите!» «Мне брат рассказал, когда мой собственный Хрюм сбежал. Его вы, небось, тоже слопали, да?»
0: В ее глазах кипела ярость, но одновременно блестели слезы.
2: «Отпусти его! Немедленно! Я взрослых позову!»
1: «Да что ты понимаешь!» — заорал он ей в лицо. «Если я вернусь без этой свиньи, меня горелый из банды вышвырнет, а значит, я один останусь. Ты хоть понимаешь, как это? Ты хоть знаешь? Ты ничего не знаешь! Завтракала сегодня, да?»
0: Эльфенок задыхался от возмущения и унижения перед этой чистенькой фифочкой. «Зачем он вообще на нее время тратит? Пока она кого-то позовет, он убежит».
2: «Я дам тебе деньги»,
0: — быстро сказала девчонка, смахнув слезы.
2: «За Хрюма. Купишь еды и принесешь своему горелому. Вот».
0: Она сунула руку в карман комбинезона, достала смятые бумажки и слегка попятилась.
2: «Мне родители дали на мороженое и качели всякие, скажу, что покаталась. Отпусти его, и они твои».
1: «Ты не понимаешь»,
0: — эльфенок смотрел с подозрением.
1: «Его все равно съедят. Не я, так другие.
2: А я его заберу. Принесу домой, скажу, что нашла на озере вместо коржика нашего. Мама с папой разрешат. Давай, мне Хрюм, тебе деньги».
0: Эльфенок покосился на свинью, которая перестала вырываться и затихла, словно почуяв хороший для себя исход.
1: худая какая-то.
2: На всю банду и не хватит.
1: А вот деньги...
2: А не обманешь? — скривился он.
3: Кто, я?
1: Ладно. Удержишь хоть?
3: Не боись, не маленькая.
0: Она прижала к груди Хрюма, сунула эльфенку смятые бумажки и пошла по тропинке прочь от озера, бормоча:
3: хорошенький мой, такой розовый. Я с тобой гулять буду, купать.
0: Остановилась, замерла на миг, обернулась.
3: А хочешь, иногда вместе будем его выгуливать?
0: Эльфенок ошалело кивнул.
3: Меня Матильда зовут. Можно Тильда, но не Тиля. За это убью.
1: А я эльфенок, сказал он и, подумав секунду, добавил:
2: можно Дуан, или как хочешь. Убивать не буду.

0: У самого Дуана разрешение на въезд выезд было. Бессрочное для него самого и временное на случай, если ему понадобится спутник. А потому, воспользовавшись отсутствием Виктора и перерывом в графике, он решил прогуляться. На правах особого наблюдателя с Земли отправился на территорию Мигов. В сопровождении двух провожатых туземцев, накануне прибывших в Кашенблест на переговоры и столь возмутивших воинственного юнца. Миги, между тем, долго кривились на меню, затем заказали салат с большим количеством водорослей, хрюмовые грибы, фаршированные сыром, и сухое вино. После преспокойно умяли все это в окружении людей, врагов, сидевших за соседними столиками. И парнишка прав, было в этом что-то сюрреалистичное. Дуан осмотрел ресторанный зал. Давешний профессор-патриот в дальнем углу, средних лет мужчина и женщина, одеты цивильно, но от мужчины так и пахнет войной. Улыбчивая официантка с высоким фиолетовым хвостом, две совсем юные барышни в камуфляжных брюках и куртке. Окажись четвероухие в той же компании за пределами Кашенблеска, все закончилось бы плохо и для них, и для людей. Мимо с гримасой ненависти на лице прошествовал воинственный юнец. Дуан преградил ему дорогу. «Хочешь на войну посмотреть?»
1: «А? Я? Так у меня пропуска нет на выезд».
0: «Я на правах наблюдателя могу выписать временный на пару часов».
1: «А куда ехать?»
0: И вдруг лицо его вспыхнуло озарением, а затем диким страхом.
1: «С ними, что ли, ехать? Да они нас убьют по дороге!»
0: «Не смеши». Дуан надел шляпу. «Если убьют наблюдатели с Земли, на них ополчится все сообщество разумных планет. Но если ты и дальше не желаешь высовывать носа из Кашенблеска...»
1: «Я поеду!»

0: «И все-таки Мигги слишком хладнокровны», — подумал Дуан, оказавшись в приграничном поселке. «Будь он на их месте, не уверен, что смог бы спокойно смотреть на людей».
1: «Это что? Это кровь везде?»
0: Юнец пучил глаза и неуверенно топтался на месте, не решаясь пойти вслед за Дуаном и миговскими офицерами, которые хладнокровно переступали через бурые пятна на земле. Потом все же решился, и вскоре все оказались у полуразрушенного дома, где сидела грязно-лиловая четвероухая старуха с глубокими морщинами и белыми волосами. Она вполголоса рассказывала, что уже несколько месяцев живет в развалинах, а тем временем все стреляют и стреляют.
1: «Почему она просто не уедет?» — фыркнул юнец. «И сейчас не стреляют, у нас перемирие. Никто не мог стрелять в эти дни. А это что там под кустом с колючками? Это что? Это рука?»
0: Юнец позеленел, ринулся к другим кустам, где его и вывернуло. Вдали отчаянно завизжал Хрюм. Дуан мрачно глядел по сторонам. Людей на планете меньше, чем мигов. Вся Юстиниания не больше пары крупных земных столиц, а Кашенблеск по размеру вообще курортный городок. Но вооружены люди лучше. До пришествия человечества мигам вообще не приходило в голову воевать и вооружаться. И только это спасло колонистов от мгновенного выселения.
2: «Вы все увидели, что хотели?» — медленно спросил высокий миг-офицер.
0: Он хорошо говорил на языке людей. Вообще, миги легко осваивали язык гостей. Лиловая кожа офицера отличалась едва уловимым оттенком. Казалось, она светится изнутри. Говорят, у мигов это признак высокородства. Они стояли у машины, готовые отвезти всю процессию назад в Кашенблеск. Офицер ждал ответа на вопрос.
3: «Я хотел бы побывать еще вот здесь».
0: Дуан ткнул пальцем в точку на карте. «Не сегодня, в другой раз, если возможно».
2: «Поселок Милимиль — это глубокий тыл».
1: «Я понимаю».
2: «Хотите разведать дорогу в тыл?»
0: На лице мига не дрогнул ни один мускул. «Я не за этим на Феодоре. Впрочем, нельзя так нельзя».
2: «Нам пора возвращаться, господин наблюдатель».
0: Миг открыл дверцу авто.
3: Да, оно осталось только кивнуть.

0: Назад вернулись уже в серых сумерках. Едва Дуан ступил в холл гостиницы, тут же встретил Виктора. Министр по военным вопросам стоял у широкой лестницы, ведущей на второй этаж, и о чем-то говорил с первым помощником. Высокий, широкоплечий, с погонами на мундире. Завидев Дуана, Виктор шагнул к нему.
1: «Значит, к врагу в гости ездил?» — оскалился Белозубов. «Еще и сознательную молодежь с собой потащил».
0: «Для меня на этой войне нет врагов», — тихо ответил Дуан. «Я наблюдатель». «А патриотов, значит, ты на меня натравил?»
1: Виктор фыркнул. «Они прекрасно справляются без указаний. А ты все от меня подвоха ждешь? Мы ж тогда были детьми».
0: Дуан дернул бровью.
1: «Через полчаса ужин с миговскими офицерами. Неформальная встреча перед завтрашними переговорами. Она была запланирована на вчера, но... моя сестрица слишком долго ехала через линию фронта. Сейчас принимает ванну и приходит в себя».
0: «Через 30 минут я в твоем распоряжении», — холодно ответил Дуан.
1: «Да перестань ты!»
0: Виктор похлопал его по плечу.
1: «Матильда будет тебе рада. Одно ведь дело делаем».
0: «Я надеюсь», — проговорил Дуан.

0: 17 лет назад.
1: А почему тебя эльфенком называют? Из-за ушей?
0: Они выгуливали пирожка, так теперь звали спасенного Хрюма, в городском лесу, где он мог вдоволь набегаться, накупаться в речке и нарыть себе хрюмовых грибов. Странная дружба домашней хорошей девочки и беспризорного мальчишки длилась уже месяц. Однажды Матильда увидела, как жадно ее новый знакомый всматривается в грибы, выкопанные Хрюмом, и сказала:
1: «Хочешь, приходи к нам иногда обедать? Мама с папой мне разрешат».
0: «Да», — подумал эльфенок, «свинью же разрешили оставить? Свиньей больше, свиньей меньше». Два раза, впрочем, он на обед зашел, втайне от Горелого. Родители и правда не возражали, во всяком случае, вида не показали. Напротив, сокрушались, какой же он для своих лет низкорослый и тощий. А вот брат Матильды ходил за ним по пятам и пялил зенки, словно дырку хотел продырявить.
2: «Слежу, как бы ты не спер чего», — сказал потом сквозь зубы.
0: Прямо так и сказал. Не то чтобы эльфенок никогда ничего не крал, но не в доме же, где его накормили настоящим мясом на косточке и с подливой, огромной миской с рассыпчатой пахучей кашей и еще чем-то сладким. Не в доме, где живет Матильда. Хотя живи там один ее брательник, ух бы он!
1: «Извини, не хочешь отвечать, не надо».
0: Эльфенок мотнул головой. Задумавшись, он успел забыть, что Матильда задала вопрос.
1: Что она там спрашивала про уши? Они у него слегка заостренные, как у мигов, только у тех еще и раздвоенные.
0: «Все говорят, что они у меня от папки, уши».
1: «А кто твой папа? Миг?»
0: «Я не знаю».
1: «А тебе и правда 13 лет будет?»
0: «Да. И не будет, а было позавчера. Я просто расту плохо, потому кажется, что мне меньше». Так Рихаль сказал.
1: «Постой, как это позавчера было, и ты молчишь?»
0: Эльфенок пожал плечами.
1: «Ну, было и было. Ну как же? Это же праздник, это же на день рождения всем подарки дарят. Тебе...»
0: Она вдруг запнулась и заговорила тише.
1: «Тебе что-нибудь подарили?»
0: Эльфенок ковырнул носком землю. «Рихаль книжку притащил. А Горелый пообещал не выгонять из банды. Так что все путем».
1: «Если б я только знала. Скажи, что ты хочешь? Но только не очень большое».
0: «Да ничего я не хочу от тебя. Хотя мне вот всегда интересно было, что за яблоня у тебя во дворе? Почему она такая красная, даже листья?»
1: «О, это еще не красная. Ты не видел наш домик в Милли-Милли. Это миговский поселок, у нас там есть домик для отдыха. И там земля другая, не такая, как здесь у людей. У них большинство деревьев с зелеными листьями, не то что наши серые. А листья у таких яблонь просто алые. Сами яблоки большие и тоже красные, даже мякоть».
0: «Да ну, врешь!»
1: «Кто? Я?»
0: «А посмотреть можно?»
1: «Ну, я думаю, в честь твоего дня рождения можно съездить в Милли-Миль. Я и сама соскучилась по саду. Мы давно там не были. Здешняя яблоня совсем не такая, хотя саженец из того же сада. Не получается у людей так выращивать. А сад не так и далеко. Мама с папой...»
0: «Разрешат, я в курсе».
1: «Нет, боюсь, как раз-таки одну и не отпустят. Но если мы быстро обернемся, только пирожка домой заведем».

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Юлиана Лебединская. «Красных яблонь сад». Часть вторая. Окончание. Совместный ужин — фраза очень громкая. Миги разместились за одним круглым столом, люди за другим. Дуан же предпочел уединиться с бокалом коньяка на балкончике. В ресторанном зале приглушили свет, играла тихая музыка, напоминающая земного Шопена. Иногда слышалась чья-то реплика с одной или другой стороны. Внизу на улице бродило несколько проституток. А она сидела напротив. Дуан видел ее через балконное стекло. Матильда Грант слегка припозднилась к ужину, избавив его от необходимости официального приветствия, и теперь сидела за столом рядом с Виктором, выпрямив спину. Мягкий свет бра подсвечивал ее кожу. На ней было темно-бордовое бархатное платье, украшенное каменьями. Волнистые черные волосы убраны в высокую прическу, лишь несколько прядей струится по шее. Она смотрела на Дуана. Потом поднялась и двинулась к балкону. Дуан тоскливо прикинул, успеет ли выскользнуть прочь, но тут же отогнал эту мысль. Не мальчишка ведь уже. Скрипнула балконная дверь. «Здравствуй, Дуан». «Добрый вечер, сударыня». Он слегка отсалютовал ей бокалом и прищурился, разглядывая проституток. «Кажется, среди них есть и Рита. Надеются на улов среди офицеров? Всех мастей».
1: «Ты избегаешь меня?»
0: «Как можно, сударыня? Вы сами изволили опоздать к ужину».
1: «Дуан, ты все еще злишься на меня?»
0: Она попыталась взять его за руку.
1: «Спустя 17 лет?»
0: Дуан поймал через стекло озадаченный взгляд Виктора. «По-моему, ваш брат не в восторге от нашей беседы». Матильда раздраженно отмахнулась.
1: «Виктору пора понять, что я не его собственность. Он хочет, чтобы я уделила внимание офицерам Мигов. Говорит, они очень ценят красоту человеческих женщин».
0: Дуан фыркнул. «Это верно. По их мнению, женщины самые красивые, что есть у людей, способных угробить любую красоту. Но неужели ваш брат не мог раскошелиться на более-менее приличную шлюху? Могу посоветовать одну».
1: «Вы хам»,
0: — флегматично ответила Матильда.
1: «Брат не просил меня ложиться с ними в постель, просто очаровать. А я, между прочим, согласилась на это и приехала, чтобы увидеться с вами. С тобой».
0: «Вы напрасно так сильно рисковали собой ради встречи с безродной дворнягой».
1: «Дуан, мы были детьми. Я испугалась. Я считала, что должна защищать брата».
0: «Надеюсь, теперь ваш брат сумеет защитить вас. Война — дело весьма опасное». Он взял с подоконника шляпу. «Простите, но меня ждут дела. Я должен наблюдать за всем, что происходит на этой планете, в том числе и ночью». Он вышел с балкона и из ресторана. Краем глаза успел заметить, как Виктор взял Матильду под руку и повел к столику Мигов. Вышел на улицу. Как ни странно, ночью здесь дышалось немного легче. В темноте не так давила серость. Серые дороги, деревья, трава, мобиль — все. Другие цвета на человеческой части Феодоры просто не приживались. Дуан отошел от гостиничного выхода в тень, закурил.
2: «Привет, красавчик!»
0: Рядом немедленно возникла Рита.
2: «Сигареткой угостишь?»
0: Он протянул ей раскрытую пачку.
2: «Видела тебя на балконе с красивой приезжей госпожой», — усмехнулась Рита. «Вы аж искрились оба».
0: «Это ничего не значит», — хмуро отвернулся Дуан.
2: «А жаль», —
0: протянула проститутка.
2: «Значит, я не по адресу».
0: Что-то в ее тоне заставило Дуана насторожиться. «Ты о чем?»
1: «Жаль ее. Молодую, красивую. А, впрочем, сколько их уже было на алтаре войны?»
0: «Точнее выражаться можешь?» Рита улыбнулась, на этот раз невесело.
1: «Если я не ошиблась, и она тебе хоть немного дорога, увози ее из Кашин-Блеска. Сегодня же».

0: 17 лет назад. Вообще-то после обеда у него планировалось занятие с Рихалем. Должны были обсудить подаренную книгу и еще чего-то поделать. И он обычно никогда встречи с негласным наставником не пропускал. Но как можно было отказаться от поездки с Матильдой? Правда, ехать в итоге пришлось не только с ней, но и с братцем. Виктор разыграл из себя всего такого старшего и заботливого и заявил, что либо едут все вместе, либо он звонит родителям и не едет никто. «Так я и отпущу сестру с каким-то безродным дворнягой», — процедил он. Эльфенок за спиной сжал кулаки. «Эх, не будь ты Матильдиным братом!» Он даже хотел и вовсе от поездки отказаться, но уж очень хотелось увидеть сад красных деревьев. Даже одна красная яблоня будоражила в нем странные чувства. Она словно пришла из другой жизни, не такой серой, или ожила со страниц книг, что притаскивает Рихаль. А еще, если повезет, и яблок там окажется много, можно натрусить и принести на общак. А что, нормальная еда. Дорога выдалась еще та. Во-первых, Виктор без конца шипел и скрипел зубами. То от эльфенка сильно воняет, то не садись рядом с нами в автобусе, еще решат, что мы такие же оборванцы и вообще в сам автобус эльфенка пускать не хотели, пока Матильда не сунула деньги за всех троих. Потом Виктор шипел всю дорогу от автобусной остановки, собственно, к поселку Милли-Миль и дому с яблонями. Им встречались Меги. Немолодая, но крепкая и статная женщина с бледно-лиловой кожей несла ведра с водой. По другую сторону широкой желтой тропы прогуливалась красивая пара. Девушка с очень длинными светлыми волосами и парень с фиолетовыми глазами. Возле одного двора на лавке сидел старик Мик и что-то вырезал из дерева. Эльфенку жители поселка казались вполне симпатичными. Подумаешь, цвет кожи странный, и уши... Да они и четвероухими в прямом смысле слова не были. У них было по два уха, только раковина раздваивалась на два лепестка, заостренных по краям. Почти как у самого эльфенка. О чем не преминул напомнить Виктор. Он без конца кривился, отворачивал от мигов морду и цедил сквозь зубы. «Слышь, дворняга, тут твой папаша нигде не затерялся?» Но сад стоил всех унижений. На долгие минуты эльфенку показалось, что он перенесся совсем в другой мир, где нет нищеты и голода, где не нужно выслуживаться перед горелым, где у него есть дом и мягкая постель, где играют яркие краски, а не только одни черно-серые. Он во все глаза смотрел на крупные темно-алые листья с тонкими зелеными прожилками, на огромные красные яблоки и даже на ярко-розовые цветки, распустившиеся кое-где, хотя стояло лето, а не весна. Яблони росли двумя рядами, их кроны сходились, образовывая аллею. А запах! Эльфенок не знал другого места, где бы так пахло.
1: «Надо же!»
0: — проговорила Матильда, тоже глядя по сторонам во все глаза.
1: «Мы столько не приезжали, а сад не увял. Как же я по нему соскучилась!»
2: «Отец говорил, за ним соседи приглядывают, четвероухие эти!» — без энтузиазма бросил Виктор.
1: «Они хорошо понимают язык природы»,
0: — тихо сказала Матильда.
1: «Нам бы так».
2: «Ха! Не хватало еще в чем-то им подражать», — фыркнул Виктор. «Эй! Ты что жрешь, дворняга?»
0: Эльфенок едва не подавился яблоком, которое как-то само оказалось у него сначала в руках, а потом и во рту.
3: «Не трогай его!»
0: — взвилась Матильда.
3: «Я разрешила. Это мой подарок на день рождения. Яблоки все равно пропадут здесь».
2: «А можно с собой взять немножко?»
0: — жуя спросил эльфенок, избегая взгляда Виктора. Тот брезгливо отвернулся, а Матильда закивала.
3: «Конечно, набирай сколько хочешь и поехали, пока мама с папой не заметили, что нас долго нет».

0: От Кашин-Блеска до Мили-Мили автобусом ехать около получаса. Извилистыми дорогами мимо других городков и поселков, таких же свежих и красочных. А потом еще немножко пройтись от автобусной остановки. Так вот, когда шли к саду, добрались без приключений, Матильда уверенно вела их и привела к яблоням и дому, уютному на вид, с белыми стенами и красной крышей. А когда пошли назад, где-то сбились с тропы, наверное. Потому как шли они, шли, а остановки все не было видно. Наоборот, начался лес, сплошь из высоких колючих деревьев синеватого цвета. Эльфенок сперва этого не понял. У него перед глазами все еще стояли красные листья, а в руках был целый узел алых яблок, завязанных в футболку. Первым о проблеме заговорил Виктор.
1: «Слышь, сестра, а мы вообще туда идем?»
0: Матильда остановилась. Вид у нее был растерянный.
2: «Я не понимаю. Я же шла как обычно. Сначала надо повернуть направо, потом налево и...»
1: «Что? Это от остановки направо и налево, от дома наоборот. Эх ты, Тиля-Матиля!»
2: «А сам-то куда смотрела?» — грызнулась Матильда. «Надо назад идти».
0: Она огляделась.
2: «На вон той развилке надо повернуть вбок. Мы ведь оттуда пришли, да?»
0: Они пошли назад, однако вместо того, чтобы выйти к поселку, лишь углубились в лес и бродили там, пока не начало темнеть. Проголодавшись, они съели припасенные эльфенком яблоки и в который раз огляделись.
1: «Мы все умрем здесь, а нас съедят дикие хрёмы!» —
0: проворчал Виктор, обгладывая розовый огрызок.
2: «Хрёмы не едят людей, умник!»
0: — фыркнула Матильда, хотя голос ее дрожал не только от злости на брата, но и от страха и усталости.
2: «По-моему, там дом»,
0: — неуверенно сказал эльфенок.
2: «Кажется, мы вышли к поселку».
0: Все трое сорвались с места и бросились на забрезживший впереди свет. И правда, деревья расступились, и путешественники оказались у небольшого домика с темными окнами. Ворота забора, между тем, оказались не заперты.

0: Какое счастье!
1: Воскликнула Матильда.
0: Надо зайти и спросить дорогу.
1: Кажется, мы вышли с другой стороны поселка, подал голос эльфенок, привыкший шнырять по темным улицам Кошенблеска.
2: О, да ты просто гений!
1: Скривился Виктор и крикнул вслед Матильде, устремившейся в ворота. Похоже, дома никого нет! Или спят все, окна темные. Матильда остановилась.
0: Значит, пойдем в другой дом.
1: Подожди. Виктор заглянул в ворота. Здесь веломобиль есть.
0: И что?
1: А то. Возьмем, доберемся до дома, а потом вернем. Крутить педали будем по очереди, или как ты ехать собралась? Автобусы уже и не ходят, небось.
0: Но это же чужое.
1: Мы вернем.
0: Мы в поселке заблудились, а ты хочешь до Кошенблеска самостоятельно ехать?
1: Виктор подошел к веломобилю, присмотрелся. Тут навигатор есть. Усаживайтесь и поехали, быстрее, и так уже от родителей влетит. Дальнейший эльфенок помнил, как в тумане. Веломобиль оттащили сначала в лес, где более-менее разобрались с навигатором, но не успели они проехать и половину пути, как их остановила полиция мигов. Где бы ни был хозяин веломобиля во время их визита, пропажу он заметил быстро. По соглашению о совместном проживании горе-угонщиков сдали полиции человеческой. Эльфенок сперва не сильно волновался. Он думал, сейчас они расскажут о том, как заблудились в Мелемильском лесу, как выбились из сил, как собирались непременно вернуть веломобиль. Но Виктор ничего этого не сказал. Он заявил, что мобиль угнал сам эльфенок, которого они перед этим поймали за кражей яблок из их сада. Они хотели доставить его домой, чтобы еще чего у мигов не начудил, и гонялись за ним по всему поселку и лесу. А потом он прыгнул в веломобиль, и им с сестрой пришлось бежать, догонять, а потом ничего не осталось, как сесть в мобиль и смириться с кражей, лишь бы добраться домой. Эльфенок открыл рот, чтобы возмутиться и сказать, что все это ложь, но вдруг увидел всю их маленькую компанию глазами двух полицейских, молодого парня и красивой темноглазой женщины постарше. Двое приличных деток, чистеньких, ухоженных. И он. Тощий грязный оборвыш с голодными глазами. Эльфенок закрыл рот и сглотнул. Все, что он мог, молча смотреть на красивую женщину-полицейского и стараться не разреветься. Она глядела на него с сочувствием. Во всяком случае, ему хотелось верить, что это именно сочувствие. А потом она повернулась к Матильде.
0: «Твой брат говорит правду?»
1: Матильда всхлипнула и кивнула.

0: Из чего же я должен куда-то увозить родную сестру военного министра и почетную гостью Кашинблеска?» Доан, подняв бровь, смотрел на рыжую Риту.
1: «Ее убьют, как только будет подписано очередное мирное соглашение. Может, завтра, а может, послезавтра, как пойдут переговоры. А вину свалят на Мигов. Сам догадайся, зачем».
2: «Что ты несешь?»
0: Рита взяла его под локоть и отвела по тропинке в заросли серых кустов. И там, в глухой тени, активировала свой ручник, протянула Дуану наушник.
1: «Не веришь мне? Послушай вот это».
0: На экране появилось лицо молодого военного из окружения Виктора Гранта. Дуан помнил его. Нижний чин, вроде как мальчишка на побегушках, а там кто его знает. Звали лицо Антуан Нальчин. И на видео этом оно не отличалось особой свежестью. Глаза выпучены, лоб вспотел, щеки красные, все время хихикает, как дурак. И тем не менее, Нальчин довольно внятно излагал все то, о чем Дуану только что говорила Рита, называя задуманное «Операция «Принцесса и мир». Дуан слушал, и разговор с Матильдой представал в новом свете. «Очаровать Мига, значит, ей поручил братец. И желательно на званом ужине на глазах у всех. И все же подобное слишком даже для Виктора. Что это значит?»
3: Дуан кивнул на застывшее на экране лицо.
2: «И что с ним такое? Он же откровенно не в себе!»
0: Рита усмехнулась, медленно обошла вокруг Дуана.
1: «К нам в Дом наслаждений приходит много военных. Расслабиться, отвлечься. Многие заказывают не только девушек, но напитки, кальян. Но не все знают, что при правильном подходе курительные смеси на планете Феодоре получаются очень интересные, с побочными эффектами, о которых сам курильщик наутро и не вспомнит».
0: Дуан пожал плечами.
2: «Хочешь сказать, он тебе военную тайну сдал? Да может, он просто бредил под кайфом?»
1: «Спроси его», —

0: Найти Нальчина оказалось несложно. Как и обещала Рита, едва закончился банкет, юный боец устремился в дом наслаждений. Однако до оных у него сегодня дело не дошло. Дуан встретил его на подходе к серо-желтому двухэтажному домику с резными перилами над порогом и отвел в просторную беседку, увитую серой лианой, усыпанную подушками.
1: «Какого черта?» — скривился, словно от кисляка Нальчин. «Вы что, и за постелями нашими теперь наблюдать будете?»
0: «До вашей постели, сержант, у меня дела нет. Но вы мне сейчас расскажете все, что касается операции «Принцесса и мир». Нальчин побелел, но тон выдержал наглый.
1: «Я понятия не имею, о чем...»
0: «Код 142».
1: «Что?»
0: «Код 142, сержант. Отвечайте на вопрос».
1: «Вы не можете?»
0: «Еще как могу». Дуан незаметно активировал видеорежим на своем ручнике. «Отвечайте».
1: «Почему я? Да меня убьют за это!»
0: «На вас никто никогда не подумает. А за отказ в подчинении экстренному коду я имею право убить вас прямо сейчас. Выбирайте».
1: «Да откуда вы вообще могли узнать?»
0: «Рассказывайте. Но имейте в виду, что я уже многое знаю. Будете врать». И он рассказал. Полностью подтвердил слова Риты и свои же на видео.
1: «Вялые перемирия лишь истощают планету. А наши люди устали. Многие не видят смысла в войне, в победе, в этой планете. Принцессу решено принести в жертву будущему миру. Потеряем Матильду, получим Феодору», — закончил он с кривой ухмылкой.
2: «И ведь ты действительно в это веришь, что такой ценой можно купить мир и эту планету?» —
0: подумал Дуан и отключил видеорежим на ручнике. А потом выстрелил. Через 7 минут он снова вышел на связь. «Вы все видели, принцесса?» Матильда на экране молча кивнула. После разговора с Ритой он сбросил ей сообщение по личному каналу, где велел уединиться в номере и в любую минуту быть готовой выйти с ним на одностороннюю связь.
3: «Что ты сделал с этим сержантиком, Дуан?»
0: Ее брови поползли вверх.
3: «Ты убил его?»
0: «Район удовольствия очень опасен. Здесь каждую ночь кого-то убивают. Именно поэтому военным запрещается сюда ходить».
3: «Дуан!»
0: «Ради бога, принцесса, подумайте лучше о своей жизни!»
3: «Ради бога, перестань мне выкать!»
0: «Хорошо. Мы уедем с тобой сейчас же. Гостиница наверняка охраняется. Ты должна выйти из нее, не вызвав подозрений. Вещей не бери, поверх одежды надень пеньюар, в котором сейчас. Скажи, что хочешь подышать перед сном».
3: «Дуан, нам не выехать из Кашинблеска. Город закрыт, да и брат охраны наставил. Это невозможно!»
0: «Только не для специального наблюдателя с земли», —

0: 17 лет назад. Их запихнули в камеру в подвале, где уже сидело трое таких же, как эльфенок-беспризорников. Там, в кабинете, в последнюю секунду ему захотелось броситься к красивой женщине-полицейскому, повиснуть у нее на шее, прокричать, что он не виноват, рассказать, как все было на самом деле. И он даже сделал к ней шаг, но на пороге уже возникло двое новых мужчин в форме, которые испустили их в подвал. Камера оказалась сырой, холодной, с большой решетчатой стеной, отчего больше походила на клетку и ощущалась тесной, несмотря на то, что была не маленькой. Эльфенок представил, что здесь, в этих давящих клеткой стенах, придется остаться надолго, быть может, навсегда, и содрогнулся. Он сел на пол у стены и обхватил колени руками. Матильда с Виктором пристроились на неком подобии больничной койки, похожей на ту, где умирала мать, только еще более грязный. Матильда упорно не хотела на него смотреть. А он сам не решался к ней подходить. В один миг лучшая подруга вдруг превратилась в совершенно чужого человека, далекого и холодного. Зато к эльфенку подошел Виктор.
1: «Если ты откроешь свой поганый рот, если ты хоть обикнешь, слышишь?»
0: Его лицо перекашивалось от ненависти и злобы.
1: «Если из-за тебя у меня и моей сестры будут неприятности, тебе все кости переломают, понял? Да я тебе...»
0: Эльфенок отвернулся к стене.
1: «Ты меня слушаешь, мразь? Виктор!» —
0: крикнула Матильда и вскочила с койки.
1: «Если ты сейчас же не отойдешь от него, я сама все расскажу!»
0: С другого конца камеры на них заинтересованно зыркали беспризорники. Виктор покосился на них, сплюнул эльфенку под ноги и поплелся к сестре. А она, напротив, быстро подошла к эльфенку и так же быстро и еле слышно сказала:
2: «Я должна была защищать брата».
0: И вернулась к Виктору. Потом она сидела, все так же избегая взгляда эльфенка. Потом улеглась, свернулась клубочком, кажется, плакала, а может, просто лежала, уткнувшись носом в стену и дрожала от холода. Потом, часа через два, когда беспризорники позасыпали в своем углу, за Матильдой и Виктором приехали родители. Они стояли у решетчатой стены камеры и напряженно всматривались внутрь, в то время как человек в форме отпирал тяжелый ржавый замок, а затем выводил к ним сына с дочкой, которая все же успела задремать.
1: И на миг у эльфенка мелькнула надежда. Матильдины мама и папа, особенно мама, всегда смотрели на него с сочувствием. А еще они умные люди. Они обязательно поймут, что он, эльфенок, ни в чем не виноват, и помогут ему выбраться отсюда. Ему ведь не нужно от них ничего, только бы выйти из этих кошмарных стен и вернуться на улицы, к горелому, куда угодно, только бы не оставаться здесь.
0: Впервые за все два часа эльфенок поднялся на ноги, приблизился к выходу и попытался заглянуть Матильдиным родителям в лицо. Мать даже не взглянула на него. Отец посмотрел с нескрываемым отвращением. Заскрипел замок, теперь уже закрываясь. И Матильда ушла, не обернувшись, не попрощавшись, не бросив самого коротенького мимолетного взгляда. Очень скоро она будет дома, в тепле, в мягкой постели. А случившееся забудет или станет вспоминать со смехом:
1: «Ха-ха, а как здорово прогулялись, есть что вспомнить».
0: А он останется здесь навсегда. Он знает, что бывает с подобными ему. Мать рассказывала: за пределами Кашинблеска с дворнягами не нянчатся. Пинками отправляют на принудительные работы на благо Юстинианей. И взрослых, и детей. Вечных детей, как говорила мать. Потому когда взрослых лет не доживают. У Горелого хотя бы еще никто не сдох.
1: А может, его Горелый выручит? Все же какую-никакую пользу банде он приносил.
0: Ага, как же. Эльфенок мотнул головой. Так тебе Горелый и высунется из Кашинблеска.

0: К утру его персоной заинтересовались соседи по камере. Продрав глаза, они вспомнили о новеньком и вальяжно подошли к нему.
1: «Эй, ты откуда такой ушастый?»
0: — оскалился один самый высокий.
1: «Никак мамка с мигом подгуляла!»
0: Эльфенок вдавился в стену и сжал кулаки. Драться он умел. Каковы шансы против троих? С одним бы точно справился. Беспризорники заржали и подошли ближе. Эльфенок весь подобрался. И в эту минуту снова заскрежетал замок.
2: «Дуанустр!»
0: — зевнул охранник.
2: «На выход!»
0: У выхода в неизменной шляпе его ждал Рихаль.

Позже он не раз спрашивал у теперь уже вполне официального наставника и опекуна, как тот его нашел, да еще и настолько быстро. Ему всегда говорили, что беспризорники, попавшие в подвал, исчезают из мира живых. Их никто никогда не находит. И как Рихаль так быстро, всего за месяц, оформил все документы на опекунство, да еще и разрешение на вылет эльфенка с ним на землю? Все вопросы пришли позже. А в тот день он беззвучно рыдал на кровати в номере Рихаля, потом жевал бутерброд с сыром и зеленью и запивал горячим чаем, потом почти без возражений позволил Рихалю засунуть себя в горячую ванну, потом засыпал, закутанный в одеяло, просыпался в холодном поту, не в силах понять, где он, в подвальной камере с решетчатой стеной,

0: Они встретились в двух кварталах от гостиницы, у входа в парк, заросший серыми колючками. Тот самый парк, где облезлый мальчишка когда-то ловил хрюма. Матильда села в его авто, молча сорвала с себя пеньюар и швырнула его на заднее сиденье, оставшись в коричневых брюках и легком сером свитере. Волосы она убрала в скромный хвост. Дуан слегка кивнул ей и прибавил скорость. «Я оформил на тебя временный пропуск. К утру это заметят, но к тому времени мы будем далеко. Я отвезу тебя в Мелемиль».
1: «И останешься со мной?»
0: «Нет, мне придется вернуться».
1: «Дуан, я не должна была тогда бросать тебя в тюрьме. Не должна была ему позволить...»
0: «Перестань. Ты не могла подставить брата. Никто на твоем месте не смог бы».
1: «Я должна была что-то придумать. Взять вину на себя, наконец, но только не бросать тебя там».
0: «Ничего страшного не случилось. Меня забрал Рихаль. Я даже испугаться толком не успел».
1: «Дуан!»
0: В лобовое стекло ударил луч света. Из ночи вышли фигуры с оружием в руках, сделали знак остановиться.
1: «Дуан?»
0: «Ничего не бойся. Никто нас не тронет». Он припарковал авто у обочины, опустил стекло.
2: «Выйдите из мобиля, господин особый наблюдатель», — послышался глубокий мужской голос. В окно ткнулось дуло револьвера. «Вы и ваша спутница».
0: «Код 142».
2: «Принимаю».
0: «И все же прошу вас, выйдите из мобиля». «Не вижу в этом необходимости». В следующую секунду запертая дверца со стороны Матильды со щелчком распахнулась, и Матильду вытащили прочь.
3: «Какого черта?»
0: Дуан тоже выскочил на улицу.
2: «Вот видите?» —
0: улыбнулся ему обладатель глубокого голоса, мужчина среднего роста и в сером плаще.
2: «Вам все же пришлось выйти из мобиля».
0: «Немедленно отпустите ее!» Спутник Глубокоголосого, тоже одетый в серый плащ, приставил к груди Матильды револьвер.
3: «Код 142! С этой минуты вы все в моем подчинении. Я особый наблюдатель с Земли. В экстренных случаях я могу переключить управление на себя хоть группой людей, хоть целой вашей драной планетой!»
4: «Мы знаем, кто вы, друг мой!»
0: Послышался новый голос, на этот раз тихий, вкрадчивый, чуть ли не мурлыкающий. Из темноты вышел полный человек с круглым лицом и добродушной улыбкой. На нем была полурастегнутая синяя рубашка, заправленная в штаны, и никакого оружия. Он развел руки, словно для объятий.
4: «Никто вам не причинит вреда, господин наблюдатель и госпожа Грант. И все же вам придется поехать с нами в мой личный кабинет».
0: Дуан молча смотрел на человека, о котором ходило много слухов и легенд, и на Феодоре, и на Земле. На человека, который умудрился спрятать от войны целый город, хотя своим вмешательством мог бы завершить войну без всяких провокаций и убийств принцесс. На единственного на этой планете человека, который мог себе позволить проигнорировать код 142. На мэра Кашенблеска.

0: Ваши люди угрожали оружием мне и Матильде и забрали мой пистолет.
1: Кабинет мэра Кашенблеска выглядел более чем скромно. Стол, пара кресел, кожаный диванчик, на котором неподвижно сидела Матильда, не сравнить с утопающими в золоте и роскоши апартаментами военного министра.
2: «Мы должны были убедиться, что вы безопасны для нас», — развел руками мэр.
1: Он сидел за столом, Дуан же рассказывал перед ним.
2: «И вдобавок как-то уговорить вас поехать с нами».
0: «И зачем мы здесь? Матильде угрожает опасность, ей нельзя оставаться в Кашенблеске».
2: «Именно поэтому вы здесь», — промурлыкал мэр. «Брат госпожи Грант — человек невысоких моральных качеств, но в осторожности ему не откажешь. Он предугадал, что

0: вы можете предпринять что-то подобное, и расставил по периметру города свою охрану. Попадись вы его людям, а не моим, вас бы убили на месте. Обоих. Несмотря на все ваши экстренные коды, и повесили бы на мигов не только смерть принцессы, но смерть особого наблюдателя с Земли.
1: Откуда вы все это знаете?
0: Не только у вас есть прикормленные шлюхи.
1: И что вы намерены предпринять?
0: Мои люди вывезут вас тайными тропами, о которых не знает ваш брат.
1: С чего бы вам нас спасать?
0: Если принцессу убьют, война разгорится с новой силой. Если ее убьют в Кашинблеске, боюсь, нас таки втянут в эту войну.
1: А вы так этого боитесь? Мощи Кашинблеска хватит, чтобы закончить войну. Если бы вы прекратили отсиживаться...
0: Прекрасно. Вернем принцессу брату. Дуан обессиленно сел в кресло. Мэр улыбнулся.
2: Стало быть, вывезем вас из Кашинблеска. Кроме того, вам выдадут бумаги, с которыми вы сможете передвигаться по территории мигов. Как иначе вы собирались добираться до Мили-Мили?
1: У вас и на той стороне прикормленные шлюхи.
0: Мэр пожал плечами. Мигам тоже не нужны лишние скандалы. Им нужен мир.
1: Я вижу, вы за них очень переживаете.
0: Всем нам свойственно переживать за братьев. А вы, кажется, тоже симпатизировали первому населению планеты? Скучали по красному саду?
1: Дуан покачал головой. Если вы закончили хвастаться своей осведомленностью...
0: А вот вы, кажется, не слишком осведомлены. Впрочем, как почти все, прибывшие второй волной на планету.
1: Что значит «второй»?
0: Сколько космических экспедиций за все время снаряжала Земля, и сколько из них было успешных?
1: 4. Успешная одна.
0: Вы уверены?
1: Дуан начинал злиться. 2 первых кораблей погибло, 1 тоже погиб, наверное.
0: Экипаж утратил связь с Землей, да и то не сразу, но вряд ли погиб в привычном понимании. Вы можете вспомнить, как назывался корабль?
1: Дуан задумался. Что-то в расспросах мэра настораживало, не давало просто взять и отмахнуться от них. А между тем он понял, что не знает название 3-го корабля. Первые 2, Клеопатра и Нефертити, известны всем. Даже 4-й, так и не стартовавший, известен, королева Елизавета. А вот название 3-го нигде и никогда не упоминалось. И никого это не смущало.
0: «Он назывался «Царица Феодора», — сказал мэр.
1: «О, Господи!»
0: «Они достигли планеты и высадились на нее. И оказались намного умнее второй волны, потому что сумели войти с планетой в симбиоз. Не гробить экосистему, подстраивая под себя». А научиться жить с ней в ладу. И при этом, спустя поколение, слегка измениться самим.
1: Так значит, все миги — это...
0: Потомки экипажа царицы Феодоры.
1: Так почему об этом ничего не известно?
0: Миги перестали быть людьми. Людей это напугало. А корабле и его экипажа предпочли забыть.
1: Вы откуда все это знаете?
0: В архивах мигов многое хранится. Они тщательно охраняются. Но с теми, кто по-настоящему готов слушать, они согласны делиться. Жаль, что таких очень мало.
1: «Дуан, твои уши!» Впервые за все время подала голос Матильда и повернулась к мэру. «Вы сказали, первые жители планеты изменились спустя поколения. Я просто подумала...»
0: «Да»,
1: кивнул мэр и задумчиво улыбнулся.
0: Вряд ли достопочтенная мать господина наблюдателя имела связь с мигом, как ее обвиняли. Скорее всего, произошла небольшая, но закономерная мутация.
3: Поэтому тебя к ним и тянуло, Дуан. К поселку и яблоням. Как жаль, что тебе пришлось улететь.
1: Дуан вскочил, зашагал по кабинету. Бессмыслица какая-то.
3: Надо остановить эту войну, надо рассказать людям...
0: Что перед ними кучка лиловых мутантов? Поднял брови мэр. В том числе и особый наблюдатель с Земли.
3: Надо остановить войну. Кашинблеск может остановить войну, если выступит...
0: На чьей стороне?
1: Дуан остановился, впился пальцами в спинку кресла.
3: Значит, опять вялые перемирия?
0: Увозите принцессу. А я со своей стороны сделаю все, чтобы оно оказалось не таким уж и вялым. Недаром на этот раз мир заключается в моем городе. А потом вы найдете на земле кого-нибудь, кто будет готов слушать.
1: Дуан кивнул. На улице их уже ждал мобиль с водителем.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Роберт Шекли. Так люди этим занимаются? Эдди Квинтера купил бинокль в магазине Хэммермана, где распродавали излишки с армейских и военно-морских складов всех стран. Все товары высочайшего качества, оплата наличными, купленный товар обратно не принимается. Он давно хотел стать владельцем по-настоящему хорошего бинокля, потому что с его помощью надеялся увидеть такое, что другим способом не увидишь. А если конкретно, то из своей меблированной комнатушки он хотел подсмотреть, как раздеваются девушки в отеле «Showing Arms» на противоположной стороне улицы. Но имелась и другая причина. Не признаваясь в этом самому себе, Квинтера стремился к тому озарению и полной сосредоточенности, что наступают, когда кусочек мира внезапно оказывается заключен в рамку, а глаза отыскивают новизну и драму в доселе скучном мире повседневности. Момент озарения никогда не длится долго, и вскоре вас вновь стискивает привычная рутина. Но остается надежда, что нечто, прибор, книга или человек, изменит вашу жизнь окончательно и бесповоротно, вытащит за шиворот из невыразимой словами душевной печали и позволит, наконец, лицезреть чудеса, которые, как вы давным-давно знали, всегда находились у вас перед носом. Бинокль был упакован в крепкий деревянный ящик со сделанной восковым карандашом надписью «Секция 22, корпус морской пехоты, Квантико, Вирджиния». Чуть пониже значилось «Опытный образец». Одна лишь возможность вскрыть такой ящик уже стоила уплаченных Квинтера $15.99. В ящике лежали бруски пенопласта и пакетики с силикагелем, а под ними, наконец, и сам бинокль. Такого Квинтера прежде видеть не доводилось. Трубки у него оказались скорее квадратными, чем круглыми, к тому же на них были выгравированы разные непонятные шкалы. К одной из трубок была приделана табличка «Экспериментальный прибор, не выносить из лаборатории». Квинтеро взял бинокль. Он оказался тяжелым, а внутри что-то постукивало. Сняв с линз защитные пластиковые колпачки, он посмотрел в бинокль через окно. Но ничего не увидел, тогда он потряс бинокль и снова услышал внутри стук. Но тут призма или зеркало, или что там стучало внутри, должно быть, встало на место, потому что внезапно перед глазами появилось изображение. Он смотрел через улицу на огромное здание отеля. Изображение было исключительно четким и ясным. Ему казалось, будто он смотрит на стену с расстояния в 10 футов. Квинтеро быстро заглянул в несколько ближайших окон, но ничего интересного не увидел. Была жаркая июльская суббота, и Квинтеро предположил, что все девушки отправились на пляж. Он повернул колесико фокусировки, и ему тут же показалось, будто он превратился в глаз без тела, зависший перед телескопическими линзами. Вот он в 5 футах от стены. Вот уже в одном и ясно видит мелкие неровности на белой бетонной панели и щербинки на оконной раме из анодированного алюминия. Некоторое время он восхищался столь необычным видом, потом вновь очень медленно покрутил колесико. Все поле зрения заполнила гигантская стена, но через мгновение он внезапно пронзил ее насквозь и очутился в комнате. Квинтеро настолько испугался, что даже опустил на секунду бинокль, чтобы сориентироваться. Когда он опять поднес его к глазам, картина осталась прежней. Он словно стоял в комнате. Ему показалось, что сбоку кто-то движется. Он слегка повернул бинокль, и тут деталька опять выскочила. Он принялся поворачивать и трясти бинокль. Деталька болталась вверх-вниз, но он по-прежнему ничего не видел. Квинтеро положил бинокль на обеденный стол, услышал легкий щелчок и прильнул к окуляру. Очевидно, зеркало или призма вновь встало на место. Бинокль работал. Тогда он решил не рисковать. Вдруг деталька опять стряхнется. Оставил бинокль на столе, присел рядом и заглянул в окуляры. Он увидел тускло освещенное помещение с занавешенными окнами и включенными лампами. На полу сидел индеец, или вернее человек, одетый как индеец. Худой блондин в головном уборе из перьев, украшенных бисером мокасинах, штанах из оленей кожи с бахромой, кожаной рубашки и с ружьем в руках. Ружье он держал у плеча, целясь куда-то в угол комнаты. Рядом с индейцем в кресле сидела толстая женщина в розовой комбинации и что-то весьма взволнованно говорила в телефонную трубку.
Квинтеро заметил, что ружье у индейца игрушечное, примерно вдвое короче настоящего. Индеец все стрелял в угол комнаты, а женщина говорила по телефону и смеялась. Через некоторое время индеец прекратил стрельбу, повернулся к женщине и протянул ей ружье. Женщина положила трубку, нашарила еще одно игрушечное ружье, прислоненное к креслу, и отдала его индейцу, а взятое у него ружье стало заряжать воображаемыми патронами. Индеец все стрелял, быстро и настойчиво. У него было хмурое и сосредоточенное лицо воина, в одиночку прикрывающего отход своего племени в Канаду. Внезапно индеец, кажется, что-то услышал, обернулся, и на его лице появилось выражение паники. Он резко развернулся и вскинул ружье к плечу. Женщина тоже посмотрела в ту сторону. Ее рот изумленно открылся. Квинтеро попытался понять, что же они увидели, но тут обеденный стол покачнулся, бинокль щелкнул и отключился. Квинтеро встал и принялся возбужденно расхаживать по комнате. Ему удалось недолго подсмотреть, чем занимаются люди, когда за ними не наблюдают. В нем боролись возбуждение и смущение, потому что он никак не мог разобраться в увиденном. Может, индеец сумасшедший, а женщина его сиделка? Или же они более или менее обычные люди, играющие в какую-то безобидную игру? Или же он наблюдал, как тренируются патологические убийцы, которые через неделю, месяц или год купят настоящее ружье и будет убивать реальных людей, пока его самого не убьет полиция? И что там произошло под конец? Было ли это частью шарады, или же возникло нечто другое, непредусмотренное? Он не мог найти ответа на вопросы. Он видел лишь то, что ему показывал бинокль. Последующие свои действия Квинтеро спланировал более тщательным. Самое важное — обеспечить биноклю неподвижность. Обеденный стол слишком шаткий, и снова класть на него бинокль рискованно. Теперь он решил воспользоваться низким кофейным столиком. Однако бинокль все еще не работал. Он покрутил его и вновь услышал, как внутри постукивает болтающаяся деталька. Это напомнило ему головоломки, в которых нужно закатить стальной шарик в определенную дырочку. Но тут приходилось работать, не видя ни шарика, ни дырочки. После получаса безуспешных попыток он отложил бинокль, выкурил сигарету и выпил пиво. Потом потряс его вновь. Послышался щелчок. Деталька встала на место, и он плавно опустил бинокль на стул. Он весь вспотел от усилий и разделся до пояса. Потом наклонился и прильнул к окуляру, очень осторожно покрутил колесико фокусировки, и его взгляд пересек улицу и проник сквозь стену отеля. Квинтеро увидел большую гостиную, декорированную в белом, голубом и золотистом тонах. На выгнутой кушетке сидели двое привлекательных молодых людей, мужчина и женщина, одетые в старинные костюмы. Женщина в пышном платье с низким декольте, почти не скрывающим ее маленькие округлые груди, а мужчина в длинном черном сюртуке, серых панталонах до колен и белых чулках. Его белую рубашку украшали кружева, а волосы были напудрены. После каких-то слов мужчина и женщина засмеялась. Тот наклонился и поцеловал ее. Она на мгновение замерла, но тут же обвела его шею руками. Но им пришлось резко разомкнуть объятия, потому что в комнату вошли трое мужчин, одетые в черные с ног до головы и с черными масками на лице. Каждый держал шпагу. За спинами троицы стоял кто-то четвертый, но Квинтеро не смог его как следует рассмотреть. Молодой мужчина вскочил, схватил висящую на стене шпагу и стал сражаться с тремя вошедшими, перемещаясь вокруг кушетки, на которой сидела оцепеневшая от страха женщина. В поле зрения Квинтеро появился четвертый, высокий и роскошно одетый. На его пальцах вспыхивали драгоценные перстни, на шее висел бриллиантовый кулон. Голову покрывал белый парик. Увидев его, женщина ахнула. Молодой мужчина вывел из борьбы одного из противников, ранив его в плечо, и легко перепрыгнул через кушетку, мешая второму зайти сзади. Он легко сдерживал обоих оставшихся противников, и четвертый, немного помедлив, достал из-под плаща кинжал и метнул его. Оружие ударило юношу рукояткой в лоб. Он пошатнулся. Мужчина в маске сделал выпад. Его шпага ударила юношу в грудь, согнулась и тут же выпрямилась, скользнув между ребрами. Юноша посмотрел на шпагу и упал. Его белую рубашку обильно залила кровь. Женщина потеряла сознание. Четвертый что-то сказал. Один из мужчин в маске подхватил ее. Второй помог подняться своему раненому товарищу. Потом все ушли, оставив распростертого на полу юношу заливать кровью полированный паркет. Квинтеро
Квинтеро повернул бинокль, решив проследить за ушедшими. Деталька выскочила. В окулярах стало темно.

Квинтеро разогрел банку консервированного супа и задумчиво на нее посмотрел, размышляя над увиденным. Наверное, он видел репетицию какой-то пьесы. Но удар шпаги не казался ему притворным, да и юноша на полу выглядел тяжело раненым, а то и убитым. Но чем бы ни оказалась эта сцена, он удостоился привилегии наблюдать за интимными моментами странности человеческих жизней. Он увидел очередной из непостижимых людских поступков, и осознание того, что он способен видеть недоступное никому, кружило ему голову и уравнивало с богами. Единственное, что заставило его спуститься с небес на землю, была неуверенность. Ведь бинокль неисправен, какая-то важная деталь внутри его не закреплена, и в любой момент чудеса могут прекратиться. Он задумался. Может, отнести бинокль в ремонт? Но Квинтеро знал, что, вероятнее всего, получит обратно самый обычный бинокль. Да, он будет очень хорошо показывать ему ничем не примечательные вещи, но вряд ли сможет проникать сквозь стены в сердце странных и тайных событий. Квинтеро вновь заглянул в окуляр, ничего не увидел и принялся трясти и вертеть бинокль. Он слышал, как внутри перекатывается и постукивает деталь, упорно не желая становиться на место. Квинтеро не сдавался, его снедало желание увидеть новое чудо. Внезапно деталь встала на место. Решив на сей раз не рисковать, Квинтеро положил бинокль на ковер, затем лег рядом и попытался заглянуть в один из окуляров, но угол зрения оказался неподходящим, и он ничего не увидел. Он начал осторожно поднимать бинокль, но деталька шевельнулась, и он немедленно, но очень осторожно опустил бинокль на ковер. Свет по-прежнему проходил через линзы, но как Квинтеро не вертел головой, лежа на полу, ему никак не удавалось расположить глаза напротив окуляров. Он ненадолго задумался и пришел к выводу, что есть лишь один способ решить эту проблему. Он встал, широко расставил ноги, наклонился и уперся в ковер головой. Теперь он мог смотреть в бинокль, но не мог долго сохранять такую позу. Квинтеро выпрямился и вновь задумался. Он понял, что следует сделать. Квинтеро снял ботинки, расставил ноги и встал на голову. Ему пришлось проделать это несколько раз, пока глаза не оказались точно напротив окуляров. Уперевшись ногами в стену, он сумел принять устойчивую позу. Он увидел большой офис где-то внутри Шоуин Армс, современный, обставленный дорогой мебелью и без единого окна. В помещении находился лишь один человек, крупный, хорошо одетый мужчина лет за 50, неподвижно сидящий за столом из светлого дерева. Очевидно, он о чем-то думал. Квинтеро отчетливо видел каждый предмет обстановки и даже стоящую на столе табличку из красного дерева с надписью «Кабинет директора. Сюда приходят деньги». Директор встал и подошел к стенному сейфу, скрытому за картиной. Он открыл его, протянул руку и вынул металлический контейнер размером чуть побольше обувной коробки. Контейнер он поставил на стол, вынул из кармана ключ и сунул его в замок. Открыв контейнер, директор вынул некий предмет, обернутый красной шелковой тканью. Развернув ткань, он поставил предмет на стол. Квинтеро увидел статуэтку обезьяны, вырезанную из материала, похожего на темную вулканическую породу. Обезьяна, однако, выглядела весьма странно, потому что у нее было 4 руки и 6 ног. Директор открыл ключом ящик стола, вынул длинную палочку, положил ее обезьяне на колени и поджег зажигалкой. Поднялись кольца черного маслянистого дыма. Директор начал танцевать вокруг обезьяны. Его губы шевелились, и Квинтеро понял, что он или поет, или декламирует. Так продолжалось около 5 минут, затем дым стал сгущаться и принимать форму. Вскоре из него образовалась копия обезьяны, но размером с человека, зловещее на вид существо из дыма и заклинаний. «Дымный демон», так его назвал Квинтеро, протянул директору пакет. Тот принял его с поклоном, торопливо подошел к столу и разорвал обертку. На стол посыпались какие-то бумаги. Квинтеро присмотрелся и увидел пачки денег и стопки акций. Наконец директор оторвался от созерцания богатства, снова низко поклонился демону и заговорил с ним. Губы дымного демона зашевелились, директор что-то ответил. Похоже, они спорили. Потом директор пожал плечами, еще раз поклонился, пошел к интеркому и нажал кнопку. В кабинет вошла привлекательная женщина с блокнотом и карандашом. Когда она
увидела демона, ее рот округлился от крика. Она подбежала к двери, но не смогла ее открыть. Обернувшись, она увидела, как дымный демон приближается к ней и обволакивает ее дымом. Все это время директор пересчитывал пачки денег, не замечая происходящего, но ему пришлось поднять голову, когда из головы демона вырвался луч яркого света, а четыре волосатые руки прижали женщину к телу. И в этот момент спина Квинтера не выдержала напряжения, он упал, толкнув при этом бинокль. Деталька внутри стукнула, но тут же послышался четкий щелчок, словно она окончательно встала на место. Квинтеро поднялся и стал массировать шею. Неужели он галлюцинировал? Или же он видел нечто тайное и магическое, о чем, возможно, знают лишь избранные и пользуются для улучшения своего финансового положения? Еще одна тайная и поразительная грань людских поступков. Ответа он не знал, зато знал, что обязан еще хотя бы раз посмотреть в бинокль. Он опять встал на голову и заглянул в окуляры. Да, бинокль работает! Квинтеро увидел унылую меблированную комнату, а в ней худого мужчину лет 30 с отчетливым животиком, обнаженного до пояса и стоящего на голове. Его ноги в носках упирались в стену, а сам он смотрел в лежащий на полу бинокль. Через секунду он понял, что видит в бинокле самого себя. Внезапно испугавшись, он уселся на полу, потому что понял, что был лишь одним из клоунов в огромном цирке человечества и, подобно остальным, только что исполнил свой номер. Но кто же зритель? Кто настоящий наблюдатель? Он развернул бинокль и посмотрел через линзы объектива. Квинтеро увидел два глаза и уже решил, что это его глаза. Но тут один из них подмигнул.

Интересно, снятся ли кошкам сны? Леся устроилась на полу у камина, скрестив ноги по-турецки, разложив вокруг себя веером длинную оранжевую юбку. Ян сидит напротив и смотрит на узкие, смуглые, а в свете огня совсем коричневые ладони, обнимающие горячие бока кружки, от которой исходит легкий, чуть щекочущий ноздри аромат нагретого вина, апельсина и, кажется, корицы. И Яну невольно кажется, будто уже наступила зима, и они, проскочив осень, попали из последних дней августа сразу куда-то ближе к Рождеству. Белая кошка Улла свернулась в зеленом плюшевом кресле, стоящем в глубине комнаты. Это кресло, похоже, оставалось единственным уцелевшим предметом, который Леся почему-то не сдала в комиссионку или просто не вынесла на свалку, как все остальное скопившееся здесь барахло, с которым хозяева разрешили поступать по своему разумению. А его здесь было столько, что, пожалуй, хватило бы еще на целый дом, чьи жители имели склонность к самой смелой эклектике и с охотничьим чутьем рыскали вдоль пестрых рядов блошиных рынков. Леся излишней сентиментальностью не страдала и потому без колебаний избавилась от накопленных богатств. Все, что по ее понятиям сохранило пристойный вид, сдала в близлежащие лавки подержанных вещей, а остальное просто раздала всем желающим, повесив на двери объявление «Раздача вещей безвозмездно» и на несколько дней превратив дом в остров сокровищ. «Налетай, люди добрые! Кастрюльку разрисовывай!»

Полными мухоморами, пожалуйста. Ветхую скатерть с пожелтевшими кружевами. Вот она. Детские коньки, есть и такое. Коробка покалеченных старых кукол. Кажется, только вас и дожидалась. Колченогий стул, сколько угодно. Собственно, так они и познакомились. В тот вечер Ян просто шел мимо, то есть собирался пройти, как обычно, когда ради разнообразия возвращался к себе по этой улице. Завидев счастливых, нагруженных причудливыми вещами людей, выходящих со двора дома, на окне которого еще на прошлой неделе красовался пожелтевший листок с надписью «Сдается», заинтересовался и вошел в дом, как в трюм пиратского корабля. Ушел с богатым уловом. Двумя подходящими к интерьеру стульями с хитро гнутыми спинками, коробкой шахмат, в которой не хватало хорошо есть только половины фигурок, подозрительно пылающими щеками и расползающейся по лицу глупой улыбкой. На следующий день заглянул, вроде бы на минутку, под благовидным предлогом поблагодарить за вчерашнее приобретение и увидел, что почти все вещи разобраны, только кресло каким-то чудом осталось стоять, где и было, под маленьким круглым окном, скорее декоративным, чем необходимым. Может, кресло было слишком громоздким, вести такое неудобно даже в машине, поэтому его никто не забрал. А может, Леся оставила его именно из-за кушки? Так хорошо смотрелся белый клубок на выцветшем до аристократичного бледно-зеленого оттенка плюше, что Леся то и дело хваталась за фотоаппарат и скоро сделала столько кадров из серии «Улла в кресле», что запросто могла бы потягаться с тем художником, который рисовал один и тот же собор в разное время суток. Обо всем этом Леся рассказывала, пока они сидели на новеньком лоскутном коврике у огромного, как во всех старых домах в этом районе, камина и терпеливо дули на чашки с обжигающим, только что сваренным глинтвейном. Тогда-то Леся и спросила про кошачьи сны. Просто так, конечно, не рассчитывая на ответ. В конце концов, кто может знать об этом, кроме самих кошек? Но Ян улыбается и уверенно кивает. «Конечно». «Тебе же снятся». «Но я же не кошка», — возражает Леся, и в глазах у нее блестят желтые искорки. А вот с этим Ян бы поспорил. Честно сказать, глядя на Лесю, он бы нисколько не удивился, узнав, что, выпроводив, наконец, не в меру засидевшегося гостя в освояси, она запирает дверь, тихонько выбирается на улицу сквозь кошачий лаз и всю ночь гуляет по крышам, не боясь крутых скользких склонов. Спрыгивает на балконы, беззастенчиво заглядывают в чужие окна, проверяют чердаки и вообще ходит сама по себе, куда вздумается. И движения у нее плавные, нарочито ленивые, но точные. Подвижный огненный свет отбрасывает на лицо пятнистые тени, и даже глаза у нее покошачьи золотистые, а сейчас так вовсе почти желтые. Ян бросает взгляд на стену, где не в меру декоративная рамка сплошь из каких-то переплетений веток и листьев пытается смягчить бесстрастное лицо циферблата. Теоретически, сейчас самое время встать, вежливо поблагодарить за гостеприимство, еще раз за ценные приобретения и, в идеале, если хватит смелости, за то, что Леся вообще есть на этом свете и что она вдруг переехала в этот дом, хоть он и находится в непопулярном районе, после чего, наконец, отправиться к себе домой, благо пешком отсела минут 20, да и то, если не идти, а плестись, спотыкаясь на каждом шагу и зевая по сторонам. Но это теоретически. Практически Яну больше всего хочется остаться здесь, у камина, который, насытившись, прекратил шипеть, трещать и опалять сидящих рядом. Отпивать по глотку остывающий, но еще горячий глинтвейн, ощущая на языке пощипывающий вкус гвоздики. И смотреть на Лесю, конечно. И разговаривать с ней неважно о чем. Поэтому Ян цепляется за эту ниточку и разматывает ее, сочиняя на ходу, и только старается сам себе поверить, чтобы убедительнее звучало. Надолго его, конечно, не хватит, но, может быть, еще 5 минут или даже целых 10 можно будет смотреть, как пляшет пламя в золотистых глазах. Конечно, снятся. Только кошачьи сны — это, с точки зрения людей, сны наоборот. Наш мир для них просто сон, не более чем эфемерная субстанция. Несведущим людям может прийти в голову, что кошки спят. На самом деле у них начинается самая интересная, настоящая, так сказать, жизнь. В отличие от человеческих снов, сновидения кошек последовательны. Строго говоря, им все время снится примерно один и тот же сон с продолжением, зато кошачья реальность всегда разная, никогда заранее не знаешь, где окажешься. Это только ты или я, или любой среднестатистический человек самонадеянно полагает, что кошки просыпаются, подтягиваются и мурлыкают нам в угоду,
А они на самом деле просто наловчились просыпаться в своих снах. И очень они это удачно придумали, согласись. Такие вещи, как еду, туалет и всякие мелкие заботы оставлять на долю сна, чтобы всякие мелочи не отвлекали от настоящей жизни. На этом месте фантазия Яна иссякает. Он несмело поднимает взгляд, видит сначала аккуратно подшитый подол юбки, потом по локоть голые руки с выступающими косточками тонких запястий, вьющиеся каштановые кончики растрепавшихся волос и потом уже золотистые глаза. Они смотрят на него то ли с интересом, то ли насмешливо, не поймешь. «Ну ты загнул», — заключает Леся и качает головой. «Еще бы! Не каждый вечер приходится выслушивать такую изумительную бессмыслицу. Лучше бы просто промолчал». Слова застревают в горле, и Ян беспомощно оглядывается назад, где на выцветшем до благородного зеленого оттенка плюше свернулась клубком белая кошка Улла и будто ищет у нее поддержки. Поддержки! У кошки, значит. Какая же все-таки изумительная бессмыслица. Какая редкостная нелепица. Какая прекрасная чепуха. Как и сам сочинитель, собственно. Белая кошка Улла медленно открывает сначала правый, голубой глаз, потом левый, зеленый. Улла лениво потягивается и снова сворачивается клубком, поджимая лапы под себя и укладывая подбородок на хвост. От камина идет такое приятное тепло, а от этих двоих и вовсе еще чуть-чуть и полыхнет весь дом, но сами они, конечно, этого не видят, как и все прочие человеческие дети. Зато это прекрасно видит Улла. Это и еще многое другое. Кошке Улле сегодня никуда не хочется идти. Она целый день нежится и дремлет в своем любимом кресле под круглым окном, через которое солнечным днем в комнату проникают косые лучи, расчерчивая стены и пол ровными полосами светотени. Но сейчас в нем виден лишь черный кусочек почти ночного неба и две звезды, сверкающие как глаза какого-то большого и далекого зверя. Нет, сегодня определенно никуда. Ночи в августе холоднее иных осенних, и белую кошку Уллу не проведешь такими фокусами. Как известно, у кошек 9 жизней, а белая кошка Улла прожила уже 7, и каждую из них она помнит лучше, чем люди свою нынешнюю. Она помнит бледно-зеленую, огромную, точно висящую прямо над тобой луну и теплый липкий воздух, от которого даже шерсть становится влажной. Клетушки человеческого жилья, тесные и высокие до головокружения, вздымающиеся до небес костры и прозрачный ясный холод городов, где, кажется, зима не заканчивается никогда, и соленый ветер с моря, и пустые сады у заброшенных домов, и жаркие сухие дни, и уютное тепло комнат, и раздолье бродячей жизни, и еще много чего помнит и знает белая кошка Улла. Она смотрит на этот мир разноцветными глазами и видит ими все, что было, что будет, и что будет, если не будет, и что могло бы быть. Она щурится на огонь, перед которым уже который час сидят двое человеческих детей. Тот самый выдумщик, знаток кошачьих снов, вертится, барабанит пальцами по чашке, ерошит свои без того лохматые волосы, и сердце у него то и дело бьется, как у птицы, когда ее покрепче прижмешь лапами к земле. Улла видела его на улице несколько раз и видела его вчера, и знает, зачем он на самом деле пришел сюда сегодня. Белая Улла по-своему любит девушку с каштановыми волосами и золотистыми глазами и иной раз даже чувствует к ней почти родственную нежность. Потому что златоглазая и сама когда-то была кошкой, да и не так давно, если подумать. Редко, но бывает, что кошка в одной из своих 9 жизней может стать женщиной. Например, если очень уж прикипит к какому-нибудь человеку, да так, что захочет пойти за ним дальше. Жаль только, она сама совсем ничего не помнит.
Что-то вроде платы за сомнительное удовольствие побыть странным двуногим созданием с короткой памятью и беспокойным сердцем. А вот этот сочинитель как раз догадывается. Смутно, но верно. Он вообще видит больше, чем ему самому кажется. Вернее, мог бы видеть, только голова у него другим забита. Обычное дело. Сидит, страдает, извелся весь. Смотрит на Уллу почти умоляюще, как на последнюю свою надежду, ночь перед расстрелом и только. Подозревает ведь, ну какой прозорливый. Умей кошке усмехаться, Улла сейчас непременно усмехнулась бы себе в усы. А так только прикрывает глаза по очереди. Сначала голубой, правый. Кошка Улла смотрит на двух человеческих детей зеленым глазом и видит. Как беспокойный лохматый фантазер сейчас все-таки встанет и уйдет. Перед этим будет долго благодарить за гостеприимство, за угощение, и путаться в словах, и плести, черт знает что, и извиняться за неловкость, когда случайно заденет стоящую в прихожей безделушку, без ценок, взятой вместо сдачи, окончательно смутиться, но так и не поблагодарит за самое главное. И уйдет, понурив голову, выдумывая себе сто и еще один предлог вернуться, обещая половину совершенно мифического царства такому же мифическому существу за эту возможность, чтобы уже не уйти, потому что сюда, он теперь точно в этом уверен, глупо, и сюда его уже никогда не позовут. И ведь действительно, в этот дом ему уже не вернуться. Он пойдет по тихим улицам, не замечая ни холода, ни звезд, и вообще ничего, кроме своих мрачных мыслей, и даже не догадывается о том, что на утро, едва ли он проспит 3 часа, придется бросить все, спешно бежать на вокзал, брать не по карману дорогой билет в другой, очень далекий город, потому что уехать надо срочно и любыми средствами. В довершение всех бед на вокзале у него вытащат кошелек и телефон, но не от этого неприятно ёкнет сердце. Только сейчас поймет, что имевшийся в нем номер казался ему этаким мостиком, залогом благополучного и обязательного возвращения. Конечно, он уговорит себя не придавать этому никакого значения, пообещает себе вернуться и первым делом побежать к ней, но дела в том городе задержат его дольше, намного дольше, чем он пока рассчитывает. Унимая дрожь, он вновь окажется у этого дома спустя почти год. Открывшие дверь незнакомые люди скажут, что девушка с каштановыми волосами здесь больше не живет, и даже искренне посочувствуют ему, но, конечно, она не отчитывалась им о своих планах. А познакомились они, можно сказать, случайно. Общих друзей, приятелей нет, да и виделись, считай, 2 раза. Собственно, и говорить не о чем. Он, конечно, не раз и не два обойдет весь город вдоль и поперек и даже проживет тут несколько не особо плохих, хоть и очень бестолковых лет, проведенных в пустых надеждах, а на что, будет непонятно даже самому, но безрезультатно. Потому что, уехав раз, девушка с золотыми глазами уже никогда сюда не вернется.

Девушка с золотыми глазами, закрыв за ним дверь, снова устроится у камина, взяв кошку Улу к себе на колени, как часто делают человеческие дети, когда тоскуют. Глядя на затухающий огонь, она будет переживать, что весь вечер сидела, словно воды в рот набрав, и больше он с такой пресной занудой, томной барышней, унылой девицей связываться не будет. Она просидит так чуть ли не до рассвета, прислушиваясь к каждому шороху, думая, что он, может быть, все-таки вернется. И тогда... О, тогда она бы нашла, что сказать, ведь в голове у нее уже вертится 101 подходящая реплика, 101 прекрасный предлог, чтобы попросить его зайти еще на чуть-чуть, примерно до утра. Но все это бесполезно, конечно, ведь девушка понятия не имеет ни про звонок, ни про билет в далекий город, ни про вокзал. Телефон у нее, конечно, есть, но одна цифра в нем, а именно 5-я, почему-то записана неправильно. То ли нервничала, то ли не расслышала. И теперь в ответ на все ее звонки будет отвечать какая-то незнакомая и равнодушная к ее бедам женщина. А точного адреса она не знает, и никаких друзей-приятелей общих у них нет. Само собой, златоглазая стопчет все туфли в прогулках по окрестным улицам, надеясь на случайную встречу, но ясное дело попусту. Трудновато встретить того, кто находится за сотни километров, как ни старайся и как сильно о нем не думай. Зимой девушка завалит сессию, потому что, честно сказать, что бы она ни воображала, актриса из нее никакая. Он и сейчас сидит. Все на лице написано вот такими буквами. Только слепой не заметит. Или очень влюбленный. Она не будет ничего пересдавать. Вместо этого, как это часто бывает и пока еще более или менее легко дается, просто решит начать все с чистого листа. Только не здесь. В другом городе. Впрочем, к переездам ей не привыкать, как ребенку из семьи военных. С собой она возьмет только фотоаппарат, маленький красный чемодан, куда уместится все самое важное, кроме кресла, кошку Уллу и парочку невероятных историй, которые успел насочинять ее потерянный гость и которые она запомнила слово в слово. Что-что, а на это память у нее хорошая, сколько ролей выучено, хоть и зря. Отправившись на тот же вокзал, купит билет, но в совершенно противоположном направлении, и никогда сюда не вернется. Истории перепишет в один файл и распечатает на всякий случай. Хотя это, конечно, не понадобится. Она и так знает их наизусть, но вспоминать постарается не слишком уж часто. Белая кошка Улла открывает правый, голубой глаз. В общем-то, ей нет никакого дела до жизни людей, у нее есть своя, и она ею вполне довольна. И в целом абсолютно все равно, где жить, в этом городе или в каком другом. Жаль только, зеленое кресло останется здесь, а оно очень уж ей нравится, как и сам дом. И здешние ночи, пахнущие сиренью, и еще миллионами ароматов самых соблазнительных оттенков, и утро с ароматом поджаренных колбасок и свежего молока, и косые лучи сквозь окно, и деревянные скамейки вдоль тихой улицы, и пыльные чердаки, и солнечный пустырь на окраине, и крыши с крутыми склонами. Словом, уезжать отсюда было бы весьма и весьма досадно. Улла подтягивается и думает, что если дела пойдут так и дальше, то все окажется зря, и эти двое не смогут быть вместе. Опять, между прочим. И ждать им потом еще целую жизнь. И то не факт, что в следующий раз они окажутся умнее, а обстоятельства столь же благоприятны. Но это если дела пойдут так. Кошка Улла знает, что летняя куртка, в которой пришел сочинитель, небрежно кинута в прихожей на спинку стула, и, как всякий растяпа, все важные вещи он хранит в кармане, оставаясь в полной уверенности, что с ними там ничего произойти не может. И еще кошка Улла думает, что иногда быть растяпой не так уж плохо для тебя самого, даже если остальные тебя этим то и дело попрекают. Улла как будто дремлет, но закрывает только зеленый глаз, глядя на мир прищуренным правым, голубым, и видит.
Как беспокойный лохматый фантазер сейчас все-таки встанет и уйдет. Перед этим будет долго благодарить за гостеприимство, за угощение, и путаться в словах, и плести черт знает что, и извиняться за неловкость, когда случайно заденет стоящую в прихожей безделушку, окончательно смутиться, но так и не поблагодарить за самое главное. И уйдет, понурив голову, выдумывая себе стоя еще один предлог вернуться, обещая половину совершенно мифического царства такому же мифическому существу за эту возможность, чтобы уже не уйти, потому что сюда... Он теперь точно в этом уверен, глупый. Сюда его уже никогда не позовут. Дойдя до дома, машинально сунет руку в карман, но ключей там не нащупает. На всякий случай перепроверит все остальные карманы, но те, конечно, на искомый предмет будут также пусты. Не веря своему счастью, сломя голову, побежит по темным ночным улицам, как будто сюда можно опоздать, и через каких-нибудь полчаса снова будет здесь». Грустная златоглазая девушка, сидящая у камина с кошкой на коленях, подскочит, кинется открывать, даже не спросив, кто там. Они заговорят одновременно и будут долго искать ключи, но, само собой, ни в доме, ни на улице их не обнаружат и вернутся назад вдвоем, сияющие, как два солнца, так что мир, наверное, еще долго не увидит людей более счастливых от осознания пропажи. И только утром, когда одного из них разбудит резкий телефонный звонок, ключи вдруг возникнут сами собой там же, где им и следовало быть, под стулом, на спинке которого он вчера небрежно бросил куртку. Златоглазая даже грешным делом подумает, что он специально сделал вид, что потерял их, потому что хотел вернуться, а он допустит возможность, что она нарочно припрятала ключи, потому что хотела, чтобы он остался. И оба заключат, что эти предположения слишком хороши для правды, спишут все на удивительное совпадение и прочие мифические чудеса, а кошка Улла будет лежать белым клубком в своем зеленом кресле, потому что с рассвета зарядит проливной дождь и делать вид, что все это ее совершенно не касается. Само собой, он уедет, купив на вокзале жутко дорогой билет, но телефон и деньги останутся при нем, потому что неизвестные воры были на этом месте целых полчаса назад и теперь веселятся в ближайшем кабаке. И все человеческие дела, и хлопоты, и беды, которые ждут его в том городе, покажутся не более чем мелкой рябью на море. Потому что каждый вечер, набирая номер, он будет словно идти по залитому солнцем мосту на другой берег, где его ждет человек, кажется, одним своим существованием, делающий мир совершенно замечательным местом, которым можно справиться с чем угодно, просто с чем угодно. И вернется он, конечно, раньше, чем почти через год. И дверь ему откроет девушка с каштановыми волосами и золотистыми глазами. Ближе к зиме она завалила сессию, потому как, что бы она сама ни воображала, актриса из нее никакая. Но это ее совершенно не беспокоит, потому что в мире, где есть тот, чей голос она слышала каждый вечер, не может произойти решительно ничего такого, чего стоит бояться. Белая кошка Улла открывает зеленый глаз и некоторое время просто смотрит на огонь. Вставать сейчас, конечно, ужасно не хочется, но насовсем расставаться со своим креслом, с этим домом и с этими двумя глупенькими человеческими детьми хочется еще меньше. Поэтому она все-таки поднимается, протяжно зевает, выгибает спину, с наслаждением запускает когти в податливую обивку и тщательно умывается. Время еще есть, торопиться некуда. Покончив с первостепенными делами, бесшумно спрыгивает на пол, неспешно направляется в прихожую с самым независимым видом, зная, что эти двое провожают ее взглядом. На пороге Улла оборачивается и подмигивает ему из-за спины девушки. Он растерянно моргает, глупышка. Ничего-ничего, белая кошка Улла знает, где висит

0: Ян рассеянно смотрит на дремлющую в кресле Уллу и думает, что же на самом деле видит во сне кошки. Та свернулась уютным клубком, вытянув лапу и прищурившись, поглядывает на них в ответ одним глазом. Они у нее разные, и сейчас открыт, кажется, голубой. «Ты сегодня ее фотографировала?» Интересуется Ян просто, чтобы что-то спросить и сгладить ужасающие, как ему кажется, впечатления от собственного монолога о кошачьих снах.
1: «Ну да»,
0: — признается Леси и улыбается.
1: «Утром, когда на кресло через окно падают косые лучи, видна пыль. И доски пола теплые от солнца. И плюш не кажется старым. Дешевая краска похожа на потемневшую от времени позолоту, а само кресло выглядит как готовый экспонат музея, фамильная ценность. И Улла с разноцветными глазами. А все вместе становится одним целым, не прибавить, не убавить. У меня этих картинок уже столько, и сама не знаю зачем. Наверное, просто надеюсь, что одна из них получится так же хороша, как действительность, и другие увидят то же, что вижу я. Но получается только белая кошка в старом кресле».
0: Белая кошка, будто понимая, что разговор идет о ней, открывает второй глаз, лениво поднимается, выгибает спину, точит когти, умывает лапы, тихо спрыгивает на пол и неспешно направляется в сторону прихожей, где в двери есть кошачий лаз. Наверное, собирается по каким-то своим ночным кошачьим делам. На пороге она на мгновение оборачивается, и Ян мог бы ручаться, подмигивает ему.

несколько слов, почему я всегда предупреждаю, чтобы вы пристегивали привязные ремни безопасности, отправляясь с нами в замечательное путешествие в различные виртуальные миры. А вот только что мы с вами испытали столкновение с реальностью в виде рекламы, ибо что такое реклама, как не столкновение с реальностью? Кстати, много полезных вещей из нее можно почерпнуть для своей жизни. Я надеюсь, что все относятся к этому так, достаточно спокойно, и ремни у всех выдержали, а мы продолжаем наш полет. Сегодня нас везет Рэй Брэдбери и рассказ «Жила-была старушка». «Это невозможно», — печально возразил отец. «Каждый из нас встречается со смертью один на один». «Когда-нибудь все переменится, папа. Отныне я закладываю начало новой философии. Да ведь это просто дурость какая-то. Живешь совсем недолго, а потом оглянуться не успеешь, тебя зароют в землю, будь ты зерно. Только ничего из тебя не вырастет. Что ж тут хорошего? Люди лежат в земле миллионы лет, а толку никакого. И люди-то какие? Милые, славные, порядочные. Или уж, во всяком случае, старались бы получше». Но отец не слушал. Он вдруг побелел и как-то выцвел, точно забытая на солнце фотография. Хилди пыталась удержать его, отговорить, но он все равно умер. Она повернулась и убежала. Не могла она оставаться, ведь он сделался холодным и с самим этим холодом отрицал ее философию. Она на похороны-то не пошла. Ничего она не стала делать, только открыла рот в старом доме, лавку древностей. Открыла лавку древностей и жила одна одинешенька, пока не появилась Эмили. Хилди не хотела брать девочку. Вы спросите, почему? Да потому что Эмили верила в смерть. Но мать Эмили была старинной подругой Хилди, и Хилди обещал ей не оставить сироту. «За все эти годы никто, кроме Эмили, не жил со мной под одной крышей», рассказывала тетушка Хилди черному человеку. «Замуж я так и не вышла. Страшно подумать, проживешь с мужем 20-30 лет, а потом он возьмет да умрет прямо у тебя на глазах. Тогда все мои убеждения развалились бы, точно карточный домик. Вот я и пряталась от людей. При мне о смерти никто и заикнуться не смел». Черный человек слушал ее терпеливо, вежливо. Но вот он поднял руку. Она еще и рта не раскрыла, а по его темным, с холодным блеском глазам видно было. Он знает наперед все, что она скажет. Он знал, как она вела себя во время Второй мировой войны. Знал, что она навсегда выключила у себя в доме радио и отказалась от газет. И выгнала из своей лавки и стукнула зонтиком по голове человека, который непременно хотел рассказать ей о вторжении. О том, как длинные волны неторопливо накатывались на берег и отступали, оставляя на песке цепи мертвецов, а луна молча освещала этот небывалый прилив.

Черный человек сидел в старинном кресле качалки и улыбался. Да, он знал, как тетушка Тилди пристрастилась к старым задушевным пластинкам, к песенке Гарри Лодера «Скитаясь в сумерках» и к мадам Шуманхинг, колыбельным. В мире этих песен все шло гладко, не было ни заморских бедствий, ни смертей, ни отравлений, ни автомобильных катастроф, ни самоубийств. Музыка не менялась, изо дня в день она оставалась все той же. Шли годы, тетушка Тилди пыталась обратить Эмили в свою веру, но Эмили не могла отказаться от мысли, что люди смертны. Однако, уважая тетушкин образ мыслей, она никогда не заговаривала о вечности. Черному человеку все это было известно. «И откуда ты все знаешь?» – презрительно фыркнула тетушка Тилди. «Короче говоря, если ты еще не совсем спятил, так не надейся, не уговоришь меня лечь в эту дурацкую плетенку. Только попробуй тронь, и я плюну тебе в лицо». Черный человек улыбнулся. Тетушка Тилди снова презрительно фыркнула. «Нечего скалиться. Старая, чтобы меня обхаживать. У меня душа словно старый тюбик с краской. В ней давным-давно все пересохло». Послышался шум. Часы на каминной полке пробили 3. Тетушка Тилди метнула на них сердитый взгляд. «Это еще что такое? Они ведь, кажется, уже только что били 3». Тилди любила свои белые часы с золотыми голенькими ангелочками, которые заглядывали на циферблат. Любила их бой, точно у соборных колоколов, мягкие, словно бы доносящиеся издалека. «Долго ты намерен тут сидеть, милейший?» «Да, долго». «Тогда уж не обессудь, я подремлю. Только смотри, не вставай с кресла и не смей ко мне подкрадываться. Я закрываю глаза просто потому, что хочу соснуть. Вот так». Славное, покойное, отдохновенное время. Тихо. Только часы тикают, хлопотливые, словно муравьи. В старом доме пахнет полированным красным деревом, истертыми кожаными подушками дедовского кресла, книгами, теснящимися на полках. Славно. Так славно. «Ты не встаешь, сударь?» «Нет». «Смотри, не вставай. Я слежу за тобой одним глазом». «Да-да, слежу, право слово». «Как невесомо, как сонно, как глубоко, прям как под водой. А как славно. Кто там бродит в темноте? Но ведь глаза у меня закрыты. Кто там целует меня в щеку? Это ты, Эмили? Нет, не ты. А, я знаю, это мои думы. Только все это во сне. Господи, так оно и есть. Меня куда-то уносит. А что? Ох! Погодите-ка, только очки надену. Ну вот. Часы снова пробили 3. Стыдно, мои дорогие, просто стыдно. Придется отдать вас в починку. Черный человек стоял у дверей. Тетушка Тилди удовлетворенно кивнула. Все-таки уходишь, милейший. Пришлось тебе сдаться, а? Меня не уговоришь, где там. Я упрямая. Из этого дома меня не выманишь. Так что и не трудись, не приходи понапрасну. Черный человек неторопливо с достоинством поклонился. Нет, у него и в мыслях не было приходить сюда еще раз. «То-то я всегда говорила папе, что будет по-моему», — провозгласила тетушка Тилди. «Я еще 1000 лет просижу с вязанием у этого окна. Если хочешь меня отсюда вытащить, придется тебе разобрать весь дом по досочке». Черный человек сверкнул на нее глазами. «Что глядишь на меня, будто кот, который слопал канарейку?» — воскликнула тетушка Тилди. «Забирай отсюда свою дурацкую плетенку».

0: если они неладные олухи, эк, что вы думали? Пропади она пропадом их плетенка. Если утащили, что шут с ними, лишь бы ее самой оставили в покое. Смотри-ка, тетушка Тилди заулыбалась. Вон идет Эмили, приехала из колледжа. Самое время, хороша. Одна походка чего стоит. Ну что это она такая бледная, совсем на себя не похожая, идет еле-еле. С чего бы это? И не веселая какая-то. Вот, бедняжка, принесу поскорее кофе и печенье. Вот Эмили уже поднимается по ступенькам. Торопливо собирая на стол, тетушка Тилди слышит ее медленные шаги. Девочка явно не спешит. Что это с ней приключилось? Она прямо как осенняя муха. Дверь распахивается. Держась за медную ручку, Эмили останавливается на пороге. «Эмили!» — окликает тетушка Тилди. Тяжело волоча ноги, повесив голову, Эмили входит в гостиную. «Эмили, а я-то тебя жду, жду!» Ко мне тут приходил один дурак с плетенкой, хотел мне что-то сучить совсем ненужное. «Хорошо, что ты уже дома, сразу как-то уютнее!» Но тут тетушка Тилди замечает, что Эмили глядит на нее во все глаза. «Что случилось, Эмили? Чего ты на меня уставилась? Садись-ка к столу, я принесу тебе чашечку кофе. На, пей!» «Да что ж ты от меня пятишься? А кричать-то зачем, детка? Перестань, Эмили, перестань, успокойся. Разве можно? Этакий ум за разум зайдет. Вставай, вставай, нечего валяться на полу, и в угол забиваться нечего. Ну что ты вся жалость, девочка, я же не кусаюсь. Господи, не одно, так другое. Да что случилось, Эмили? Девочка!» Закрыв лицо руками, Эмили глухо стонет. «Ну-ну, детка», — шепчет тетушка Тилди. «Ну, успокойся, выпей водички, Эмили, вот так». Эмили широко раскрывает глаза, что-то видит, снова жмурится и вся дрожа пытается совладать с собой. «Тетушка Тилди, тетушка Тилди, тетушка...» «Ну, хватит!» — Тилди шлепает ее по руке. «Что с тобой такое?» Эмили через силу открывает глаза, протягивает руку. Рука проходит сквозь тетушку Тилди. «Что это тебе взбрело в голову?» — кричит Тилди. «Сейчас же убери руку, слышишь?» Эмили отпрянула, затрясла головой. Золотая солнечная копна вся затрепетала. «Тебя здесь нет, тетушка Тилди, ты мне привиделась, ты умерла!» «Малышка, тебя просто не может тут быть! Бог с тобой, что ты болтаешь?» Она берет руку Эмили. Рука девушки проходит сквозь ее руку. Тетушка Тилди вдруг вскакивает, топает ногой. Вон что!» — сердито кричит она. «Ах ты, враль! Ах, ворюга!» Ее худые руки сжимаются в кулаки, да так, что даже суставы белеют. «Ах, злодей, черный мерзкий пес! Он украл его! Он его уволок! Да-да, это все он!» «Ну, я ж тебе!» Она вся кипит от гнева. Ее выцветшие глаза горят голубым огнем. Она захлебывается, ей не хватает слов. Потом поворачивается к Эмили. «Вставай, девочка, ты мне нужна». Эмили лежит на полу, ее трясет. «Они не всю меня утащили», — провозглашает тетушка Тилди. «Черт возьми, придется пока обойтись тем, что осталось. Подай мне шляпку». «Я боюсь», — признается Эмили. «Кого, меня?» «Да». «Но я же не призрак. Ты ведь знаешь меня почти всю свою жизнь. Сейчас ни времени, ни распускать. Поднимайся, да поживей, не то получишь за трещину». Схлипывая, Эмили поднимается на ноги. Она совсем как загнанный зверек и словно прикидывает, куда бы удрать. «Где твоя машина, Эмили?»
1: «Там, в гараже».
0: «Прекрасно». Тетушка Тилди подталкивает ее к двери. «Но...» Ее острые глазки быстро обшаривают улицу. «В какой стороне морг?»
1: Держась за перила, Эмили нетвердыми шагами спускается по лестнице.
0: «Что ты задумала, тетушка?» «Что задумала?» – переспрашивает тетушка Тилди, ковыляя следом. Бледные дряблые щеки ее дрожат от ярости. «Как что? Отберу у них свое тело, и вся недолго? Отберу свое тело. Пошли!» Мотор взревел. Эмили вцепилась в руль, напряженно вглядывается в извилистые мокрые от дождя улицы. Тетушка Тилди потрясает зонтиком. «Быстрее, девочка, быстрее, не то эти привереды прозекторы впрыснут в мое тело какое-нибудь зелье и освежуют, и разделают на части. Разрежут, а потом так сошьют, что оно уже никуда не будет годиться».
1: «Ух, тетушка, тетушка, отпусти меня, зря мы туда едем. Все равно толку не будет, ну никакого толку», — вздыхает девушка.
0: «А вот мы и приехали». Эмили затормозила у обочины и без сил привалилась к рулю. А тетушка Тилди выскочила из машины и засеменила по подъездной аллее морга туда, где с блестящих черных дрог сгружали плетеную корзину. «Эй!» — накинулась она на одного из четверых носильщиков. «Поставьте ее на земь!» Все четверо подняли головы. «Посторонитесь, сударыня», — говорит один из них. «Не мешайте дело делать». «В эту плетенку запихали мое тело», — Хилди воинственно взмахнула зонтиком. «Ничего не знаю», — говорит второй носильщик. «Не стойте на дороге, сударыня, у нас тяжелый груз». «Вот еще», — оскорбленно восклицает она. «Да будет вам известно, что я вешу всего 110 фунтов». Носильщик даже не смотрит на нее. «Ваш вес нам без надобности. А вот мне надо поспеть домой к ужину. Коли опоздаю, жена меня убьет». И четверо пошли своей дорогой по коридору в прозекторскую. Тетушка Тилди припустила за ними. Длиннолицый человек в белом халате нетерпеливо поджидал корзину и, завидев ее, удовлетворенно улыбнулся. Но тетушка Тилди на него и не смотрела. Жадное нетерпение, написанное на его лице, ее мало трогало. Поставив корзину, носильщики ушли. Мельком взглянув на тетушку, человек в белом халате сказал: «Сударыня, даме здесь не место». «Очень приятно, что вы так думаете», — обрадовалась она. «Именно это я и пыталась толковать вашему черному человеку». Прозектор удивился. «Что еще за черный человек?» «А тот, который околачивался возле моего дома». «Среди наших служащих такого нет». «Неважно. Вы сейчас очень разумно заявили, что благородной даме здесь не место. Вот я не хочу здесь оставаться. Я хочу домой. Пора готовить ветчину для гостей, ведь Пасха на носу. Еще надо кормить Эмили, ввязать свитера, завести все часы в доме». «У вас, я вижу, философский склад ума, сударыня, и приверженность к добрым делам. Но мне надо работать, доставлено тело». Последние слова он произносит с явным удовольствием и принимается разбирать свои ножи, трубки, склянки и разные прочие инструменты. Хилди свирепеет. «Только дотроньтесь до этого тела, я вам...» Он отмахивается от нее, как от мухи. «Джордж, проводи, пожалуйста, эту даму», — вкрадчиво говорит он. Тетушка Хилди встречает идущего к ней Джорджа яростным взглядом. «Шел вон, дурак!» Джордж берет ее за руки. «Пройдите, пожалуйста». Хилди высвобождается с легкостью. Ее плоть вроде бы ускользнула. «Чудные дела твои, господни. В данном таком почтенном возрасте вдруг новый дар». «Видали?» — говорит она, гордая своим талантом. «Вам со мной не сладить. Отдавайте мое тело». Прозектор небрежно открывает корзину, заглядывает внутрь, кидает быстрый взгляд на Тилди, снова в корзину, вглядывается внимательнее. «Это тело, кажется, возможно ли? А все-таки... Да нет же, не может быть, но...» Он переводит дух, оборачивается, таращит глаза, потом испытующе прищуривается. «Сударыня», — осторожно начинает он, — «эта дама вот здесь, ваша родственница?» «Очень близкая родственница, обращайтесь с ней поосторожнее». «Сестра, наверное», — хватается он за ускользающую соломинку здравого смысла. «Да нет же, вот непонятливый, это я, слышите, я!» Прозектор минуту подумал. «Нет, так не бывает», — говорит он, и принимается перебирать инструменты. «Джордж, позови кого-нибудь себе в помощь. Я не могу работать, когда в комнате полоумная». Возвращаются те четверо. Тетушка Тилди вызывающе вскидывает голову. «Не сладите!» — кричит она. Но ее точно пешку на шахматной доске переставляют из прозекторской в мертвецкую, в приемную, в зал ожидания, в комнату для прощаний и, наконец, в вестибюль. Тут она опускается на стул, стоящий на самой середине. В сумрачной тишине вестибюля стоят скамьи, пахнет цветами. «Ну вот, сударыня», — говорит один из четверых, «здесь тело будет находиться завтра до начала отпевания». «Я не сдвинусь с места, пока не получу то, что мне надо». Плотно сжав губы, она теребит бледными пальцами кружевной воротник и нетерпеливо постукивает по полу ботинком на пуговках. Если кто подходит поближе, она бьет его зонтиком. А стоит кому-то ее тронуть, и она... Ну да, она просто ускользнет. Мистер Кэррингтон, президент похоронного бюро, услыхал шум и приковылял в вестибюль разузнать, что случилось. Шепчет он направо и налево, прижимая палец к губам. «Имейте уважение, имейте уважение! Что у вас? Не могу ли я быть вам полезным, сударыня?» Тетушка Тилди смерила его взглядом. «Можете! Чем могу служить?» «Пойдите в ту комнату в конце коридора», — распорядилась тетушка Тилди. «Да-да». «И скажите этому рьяному молодому исследователю, чтобы оставил в покое мое тело. Я девица, и не желаю никому показывать свои родинки, родимые пятна, шрамы и прочие, и что нога у меня не подворачивается, и даже мое дело... нечего ему во все нос совать, трогать, резать. Еще того, гляди, что-нибудь повредит». Мистер Кэррингтон не понимает, о чем речь. Он ведь еще не знает, что за тело находится в прозекторской. И он глядит на тетушку Тилди растерянно и беспомощно.
1: Чего он уложил меня на свой стол? Я же не голубь какой-нибудь, меня незачем потрошить и фаршировать, сказала Тилди. Мистер Керрингтон кинулся выяснять, в чем дело. Прошло 15 минут. В вестибюле стояла напряженная тишина, а там, за дверями прозекторской, шел отчаянный спор. Наконец, бледный и осунувшийся мистер Керрингтон возвратился. Очки свалились у него с носа, он поднял их и сказал: «Вы нам очень осложняете дело». «Я?» – рассвирепела тетушка Тилди. «Святые угодники, да что же это такое? Послушайте, мистер Кожа до Кости, или как вас там? По-вашему, я осложняю?» «Мы уже выкачиваем кровь из этого».
2: «Что?»
1: «Да-да, уверяю вас. Так что вам придется уйти. Теперь уже ничего нельзя сделать». Он нервно засмеялся. «Сейчас наш прозектор произведет частичное вскрытие и определит причину смерти». Тетушка Тилди вскочила, как ошпаренная. «Да как он смеет? Это позволено только судебным экспертам». «Ну, нам иногда тоже кое-что позволяется». «Сейчас же отправляйтесь назад и берите вашему режь не жалей. Сию минуту перекачать всю отличную благородную кровь обратно в это тело, покрытое прекрасной кожей. И если он что-нибудь уже вытащил из него, пускай тут же приладит на место. Да чтоб все работало как следует, и бодрое здоровое тело пусть вернет мне». «Слышали, что я сказала?» «Но я ничего не могу поделать. Ничего!» «Ну вот что. Я не сдвинусь с места хоть 200 лет, ясно?» «И распугаю всех ваших клиентов. Буду пускать им прямо в нос эманацию». Ошеломленный Керрингтон кое-как пораскинул мозгами и даже застонал.
3: «Но вы погубите нашу фирму. Неужели вы решитесь?»
1: «Еще как решусь», усмехнулась тетушка Тилди. Керрингтон кинулся в темный зал ожидания. Даже издали слышно было, как он судорожно крутит телефонный диск. Спустя полчаса к похоронному бюро с ревом подкатили машины. Три вице-президента в сопровождении перепуганного президента прошествовали в зал ожидания. «Ну, в чем тут дело?» Перемежая свою речь отменными проклятиями, тетушка все им растолковала. Президенты стали держать совет, а прозектора попросили приостановить свои занятия хотя бы до тех пор, пока не будет достигнуто какое-то соглашение. Прозектор вышел из своей комнаты и стоял тут же, курил большую черную сигару и любезно улыбался. Тетушка Тилди воззрилась на сигару. «А пепел вы куда стряхиваете?» – в страхе спросила она. Попыхивая сигарой, прозектор невозмутимо ухмыльнулся. Наконец, совет был окончен. «Скажите по чести, сударыня, вы ведь не пустите нас по миру, а?» Тетушка оглядела стервятников с головы до пят. «Ну, это бы я с радостью!» Керрингтона прошиб пот. Он отер лицо платком. «Можете забрать свое тело?» «Ха!» – обрадовалась Тилди. Но тут же опасливо спросила. «В целости и сохранности?» «В целости и сохранности». «Безо всякого формальдегида?» «Безо всякого формальдегида». «С кровью?»
3: «Да с кровью же! Забирайте его, ради бога, и уходите!»
1: Тетушка Тилди чопорно кивнула. «Ладно, по рукам. Приведите его в порядок». Керрингтон обернулся к прозектору. «Эй, вы, бестолыч, нечего стоять столбом. Приведите его в порядок, живо!» «Да смотрите, не сыпьте пепел куда не надо!» – прикрикнула тетушка Тилди. «Осторожней, осторожней!» – командовала тетушка Тилди. «Поставьте плетенку на пол, а то мне в нее не влезть!» Она не стала особенно разглядывать тело. Вид самый обыкновенный, только и заметила она. И опустилась в корзину. И сразу вся словно заледенела. Потом ее отчаянно затошнило, закружилась голова. Теперь вся она была точно капля расплавленной материи, точно вода, что пыталась бы просочиться в бетон. Это долгий труд и тяжкий. Все равно, что бабочке, которая уже вышла из куколки, сызнова втиснуться в старую жесткую оболочку. Вице-президент со страхом наблюдал за тетушкой Тилди. Мистер Керрингтон то ломал руки, то взмахивал ими, то тыкал пальцами в воздух, будто этим мог ей помочь. Прозектор только недоверчиво посматривал, да посмеивался, да пожимал плечами. «Просачиваюсь в холодный непроницаемый гранит, просачиваюсь в замороженную старую-престарую статую, втискиваюсь, втискиваюсь». «Да живая же, черт возьми!» – прикрикнула тетушка Тилди. «Ну-ка, приподнимись!» Тело чуть привстало, зашуршали сухие прутья корзины. «Не ленись, согни ноги!» Тело слепо ощупью поднялось. «Увидь!» – скомандовала тетушка Тилди. Слепые, затянутые пленкой глаза проник свет. «Чувствуй!» – подгоняла тетушка Тилди. Тело вдруг ощутило теплый воздух, а рядом жесткий лабораторный стол, и тяжко дыша оперлось о него. «Шагни!»
0: Тело ступило вперед, медленно, тяжело. «Услышь!» — приказала она. В оглохшие уши ворвались звуки. Хриплое нетерпеливое дыхание потрясенного прозектора, хмыканье мистера Керрингтона, ее собственный трескучий голос. «Иди!» — сказала тетушка Тилди. Тело пошло. «Думай!» — старый мозг заработал. «Говори!» «Премного обязана, благодарствую!» И тело отвесило поклон содержателям похоронного бюро. «А теперь», — сказала тетушка Тилди, — «черт с тобой, плачь!» И заплакала блаженно счастливыми слезами. И отныне, если вам вздумается навестить тетушку Тилди, вам стоит только в любой день часа в 4 подойти к ее лавке древности и постучаться. На двери висит большой траурный венок. Не обращайте внимания, тетушка Тилди нарочно его оставила. Такой уж у нее нрав. Постучитесь. Дверь заперта на 2 задвижки и на 3 замка.
2: «Кто там? Черный человек?» —
0: послышится пронзительный голос. Вы, смеясь, ответите: «Нет, нет, тетушка Тилди, это я». И она тоже, смеясь, скажет: «Входите побыстрей!» Распахнет дверь и мигом захлопнет ее за вами, так что черному человеку ни почем не проскользнуть. Потом она усадит вас и нальет вам кофе и покажет последний связанный ею свитер. Уже нет в ней прежней бодрости, и глаза стали сдавать, но держится она молодцом.
2: «Если будете вести себя примерно, — провозгласит тетушка Тилди, отставив в сторону чашку кофе, — я вас кое-чем попотчую».
0: «Чем же?» — спросит гость.
2: «А вот», — скажет тетушка, очень довольная, что есть чем похвастать.
0: Потом неторопливо отстегнет белое кружево на шее и на груди и чуточку его раздвинет. И на миг вы увидите длинный синий шов, аккуратно зашитый разрез, что был сделан при вскрытии.
2: «Недурно сшито, и не подумаешь, что мужская работа», — снисходительно скажет она.
0: «Что?
2: И еще чашечку кофе?»
0: «Пейте на здоровье!»

Едемская улица вела, как всем понятно, на городское кладбище, лежащее между двух холмов, а потом превращалась из улицы в дорогу и петляла по чистому полю бог знает куда. Говорили, что до богатой деревни Едемки. В ту сторону Никита с Плашкой не ходили никогда, потому что Драбка, Федул и вся их кодла отправились еще летом туда за яблоками и не вернулись. Еще кто-то, вроде бы очкастый граф, рассказывал, что дальше по дороге там есть речка, мост, за мостом тракт и железная дорога, разъезд, где почти нет охраны и совсем нет мельтонов, и можно забраться под вагоны, проехать совсем недолго, день или два, и попадешь прямо к Макару, где есть все, и горячие печки, и лопать каждый день дают, а за это только и надо, что мыться в бане и отсиживать в школе на уроках, и еще врачи уколы ставят для опытов, да только туда не всех берут. А вот кого берут, он граф, или это был не граф, знает, но не скажет. Потом настала зима, граф тоже насовсем исчез, и спросить стало не у кого. Никита с Плашкой уже однажды побывали в приюте. И удрали очень быстро, потому что жрать было нечего, то, что давали в столовой, отбирали шакалы, а объяснить им, что Плашку обижать нельзя, у Никиты попросту не получилось. «Как это, всех можно, а тут кого-то нельзя?» И ночью, не дожидаясь, пока что-то случится, Никита укутал Плашку старым драным одеялом, а сам ушел в чем был, поднапхав под бушлат совершенного уже тряпья. Плашку пришлось тащить на себе. Ножка-то у нее одна была ходячая, а вторая то так, то эдак. Старый их чердак уже закрыли, забили и засов поставили с висячим замком. Но тут вдруг подвалило. Пустили их в старую кочегарку и даже дали место у трубы. Отаманили в кочегарке Гвени и Марго. У Гвени не было левой руки по локоть, и он врал, что воевал на польском фронте у Тухачевского, потом угодил в плен к австриякам, от них сбежал, попал к румынам, и что хуже, румын никого на свете нет. За какие-то прегрешения они отрезали Гвени яйцо и заставили сожрать. Тогда ему было 13 лет. Марго была нормальной веселой шалашовкой. У нее стояла своя будочка, стена к стене с кочегаркой, и в удачный день вся

кодла ела белый хлеб с колбасой и конфетами и запивала сладкой массандрой. Приют, из которого удрали Никита и Плашка, через месяц сгорел дотла, и Никита порадовался своей предусмотрительности. Сами Никита и Плашка аккуратно промышляли на рынке. Никита стягивал на себя взгляды торговцев, облизываясь на их товары, а Плашка тихонечко приторбливала то, что оставалось без надзору. Ее никогда не замечали. Никиту же сколько раз ловили, но он...

0: Феликс, сбылась ли твоя мечта?
1: Полусон. Все, что он может себе позволить. Колеса на стыках. Бубух, бубух, бубух, бубух.
0: Феликс, а Феликс, счастлив ли ты?
1: Какое тут может быть счастье? Засасывает хуже болота, хуже воронки. Морской кракен оплел щупальцами и медленно пожирает, глядя глаза в глаза, и задает вопросы без голоса, изо лба в лоб.
0: Феликс, а Феликс, давно ли плакал ты, чадо?
1: Не чадо уже, а исчадье. То, что вышло из чада. То ли из дыма, то ли из ребенка, что, впрочем, одно и то же в каком-то удаленном смысле. Глаза не отпускают.
0: Если вспомнить фамилию, уйдет. Потом вернется опять, так уже было, только потом фамилия все равно забывается, чем дальше, тем сильнее.
1: Прозвище, пожалуйста, но прозвище не спасает.
0: Чулак. Чулак. Чулак.
1: Нет, не спасает. Смотрит в глаза.
0: Феликс, а Феликс, много людей счастливыми сделал?
1: Много.
0: Так много, что и не охватить разумом.
1: Но еще больше несчастливы до сих пор.
0: Опускаются руки.
1: Тот смотрит сквозь толщу воды, сам опускаясь медленно-медленно. Пузырек воздуха плывет вверх, за ним другой. Волосы текут с водою вместе, и с водою вместе мутнеют от облачка крови.
0: Чулак, ну кто же тебе виноват, что ты вышел не вовремя поудить? До рассвета, по туману. Проснулся слишком рано или заснуть не мог. Мучились съеденные давней цингой зубы. Еще забрался на горе не в ту лодку. Чужак, пришлый, почти что бродяга, шалашник. Урядник он тобой интересовался. Уйди. Послушай, уйди сейчас. Не наговорились разве в то лето? Не договорились за жизнь? Сколько прошло? Больше 25 лет. Не могу больше. Так люди ж решили, что утоп я в озере ад. Не за что мне такое, Феликс. Может стать, что и краю я не способный, но ад — это точно не для меня. Ты вот про чистилище ваше католическое так хорошо рассказывал.
1: Проснуться. Стряхнуть. Стряхнуть! Никого. Совсем тусклая ночная лампочка и... Бубух-бубух. Бубух.
0: И за окном луна. Красная, исполинская, с обгрызенным краем, во всем теле закостеневшая боль.
1: Достал фарфоровую марафетницу с портретом Пилсудского. Холодными пальцами откинул крышечку. Смесь кокаина и морфия, эсеровка. Спасает хотя бы на время. Неслышно подскочил секретарь. В руках поднос, на подносе стакан с теплым молоком. Поставил на стол и исчез.

0: Они угодили в лапы мельтонов, когда и не ждали. Ведь ловили летом до осени в городах, весной на дорогах. Зима всегда считалась временем спокойным. Но ранним морозным вечером их сцапали просто на улице. Бежать было бесполезно. Лашка опять хромала. Теперь здоровенный усатый дядька в сильно до белизны потертом кожаном пальто и солдатских ботинках, зашнурованных новенькими сыромятными ремешками, вел их, крепко держа за руки по скрипучему снегу к огромному сараю, обнесенному забором с колючей проволокой поверху. Насколько Никита знал, это был один из городских дровяных складов, и сюда лучше было не соваться. За забором снег был утоптан, укатан и сплошь покрыт щепками и корой. Стояли два грузовика. Один тихо, другой пердел и трясся.
1: «Ну, товарищ Кузьмичок, ну ты ж боже ж ты мой, ну сколько ж можно их водить и водить?»
0: Выскочил откуда-то сбоку румяный, кругленький, похожий на Непмана типчик в котелке, натянутом на уши и малиновом пальто. От Непмана его отличал только широкий ремень, на котором болтался ногам в желтой кобуре.
1: «Уже скоро 30 будет, а план разнарядки на 12 душ. На 12, вы же это знаете лучше меня!»
0: «Тихо, тихо, товарищ Соломончик. Что нам с вами тот план? Нам беспризорность искоренять велено. Тут план не помощник. Инициативу масс проявлять. Так нас товарищ Дзержинский учил или не так?»
1: «Так и так учил. Да чем мы такие кормить будем? Поить, одевать, размещать под крышу и одеяло в конце концов? Вы это будете делать? Нет, вы же мне их приводите и говорите: Соломончик, але оп! И Соломончик сейчас опять повернется наизнанку на потеху почтеннейшей публике».
0: «То есть провианта нет? Ты это хочешь сказать?»
1: «Ну как так нет? Но это ж приходится самому ходить, угрожать пистолетом, будь он не ладен, потом ругаться с возчиком, чтоб ему любить только свою кобылу».
0: И в результате Никита с Плашкой получили по огромному куску подсохшей французской булки, на палец намазанный маслом, и сколько угодно горячего жидкого чаю с сахаром. Плашка сосала свой кусочек, а Никита заныкал.

тихо. Поезд неслышно свистел по снегу, чуть подпрыгивая на ухабах. По вагону гуляла поземка, заставляя подбирать ноги и кутаться в шинель. Чулак стоял за плечом, не показывался. «Не надо было меня убивать, Феликс. Видишь, во что сам теперь превратился. Хорошо, если еще год протянешь». «Не надо было убивать. Может, и не надо. С испугу вышло, не по злому умыслу. Вдруг обуял такой ужас, что побег давно задуманный, ты что там говорить, спасительный побег, ведь точно умер бы от тоски в ту осень или зиму, сорвется из-за дурака, который по темноте вышел на Каму поудить рыбки. Ведь все лето об этом и говорили, что не может быть счастья на крови. И царствие Божие ни на единой слезинке ребенка тоже быть не может. Говорили, соглашались. И чем кончилось? Веслом по башке. Сам же все испортил. Навсегда. Знаю. Нет, чувак. Ошибаешься. Ты пусть в одном, но в главном. Не все я испортил, а только то, что вокруг себя. И теперь вот исправляю и исправлю. Вот увидишь, все исправлю, дай только сил чуть побольше. Улетают силы, как пары с паровоза, а новой воды пока не залить. Не залить. Вагон был огромен и гулок, как туннель. Без малейшего проблеска света в конце.

0: тепла и внезапной сытости плашка осовела. Она еле дотащилась кое-как до нар, куда-то втиснулась, рядом трещала печка, ее прикрыли мешком, потом еще одним. Она не знала, спит она или нет. «Ах, беда приключилась, страшная!» Пели вокруг, подыгрывая на зубариках. «На помойке ребенка нашли, его вымыли, его вытерли и назад на помойку снесли. У нее голубые глаза и на длинных ресницах слеза. Зачем наступил ей на хвост и про хвост, несмотря на ее малый рост? Потом кто-то упал, и все долго хохотали, и кто-то все время приговаривая «Етел-котел!» рассказывал, как красные мадьяры спасли его от страшной смерти, перебив из пулемета несколько тысяч белых офицеров. Потом Никита растолкал плашку, поднял, укутал мешками и куда-то повел. В дверях их попытался задержать бесформенный мужик, но Никита, неразборчиво бубня, что-то объяснил ему и повел плашку дальше. Воняло, она подумала, что в нужник, но получилось мимо нужника, в полную темноту. Там была еще более темная дыра. Они пролезли в нее, и Никита тут же повалил плашку на снег и придавил сверху. Загорелся желтый свет, и над самой головой прогремело. «Мышата попались!» Их подняли за шкирки, Никиту просто на ноги, а плашку высоко над землей. С высоты она увидела, что рядом лежит что-то длинное, так же, как и она сама, закрытое мешками. Никита дернулся и пяткой сбил мешок в сторону. Под мешком лежал Гвени. Один его глаз был зажмурен, другой широко открыт. «С бандюгами только так», — сказал тот, кто их поймал. «А вы давайте-ка обратно, нечего по темноте бегать. Утречком вас отвезут в детколонию, к хлебушку, к теплу».
1: «Сестренку», — сказал Никита тупым голосом, — «сестренку в нужник веду, хроменькая она».
2: «Ну да, вон нужник-то где остался. Промахнулись мышата. Больше сквозь забор не лазьте, нечего тут делать. Быстро, быстро назад».
1: «Веня», — прошептала плашка. «А как же...»
0: «Тш-ш-ш», — сказал Никита. Они нырнули в дыру обратно и там затаились.
1: «Ты дернуть хочешь?» — спросила плашка. Тихо-тихо, в самое ухо брата. И почувствовала, что он кивнул. «А зачем? Может, в приемнике лучше будет? Теперь, когда без Гвени...»
0: Никита помотал головой. Всматривался и вслушивался в темноту по ту сторону забора. Скоро плашка начала мерзнуть. Но она так привыкла к этому состоянию, насколько вообще можно привыкнуть к холоду, что не дрожала и не жаловалась. Просто изо всех сил старалась удержать в теле последнее тепло. Она будто бы прикрывала деревянными ладонями чуть тлеющий костерок. Никита еще два раза пытался проскочить через лаз, но останавливался в последний миг. А потом стало вообще невозможно. По ту сторону забора стало светло, свет лился сквозь щели, и кто-то громко ругался. Там совсем рядом что-то волокли, бросали, роняли. Надо было уходить. Страшно затягивало в сон.
3: «Не могу и не требуйте от меня, товарищ Дарзинс!»
0: Кто-то в этом сне кричал глухо, как сквозь шапку.
3: «Смертный же это грех! Единственный по-настоящему смертный грех, товарищ Кузьмичев, это не выполнить задание партии!»
0: Скрипучим, даже скрежещущим голосом, от которого хотелось проснуться, отвечали ему.
3: «Нам партия и сам Феликс Эдмундович поручили ликвидировать проблему беспризорности, и мы ее ликвидируем, во что бы то ни стало! Ты меня понял?»
1: «Но не таким же способом, помилуй Бог!»
3: «За что миловать, товарищ Кузьмичев? За то, что ты пробивал путь к светлой жизни не для себя, а для миллионов трудящихся масс! Рассматривай беспризорность не как отдельных представителей несовершеннолетних, а как классовое явление, доставшееся республике в наследство от кровавого николаевского режима! Это ведь все остатки догнивающих побитых классов, воры, дворяне, поповские офицерские щенки. Ты понял меня, Кузьмичев? Так вот, или завтра город будет чист, или сам пойдешь к стенке. партбилет положишь и пойдешь, как миленький.
1: Что-то тяжелое упало с грохотом и треском. Кто-то закричал и стал ругаться с матюгами, а за спиной у Никиты и Плашки громко застучал мотор грузовика, и весь двор осветило голубыми фарами.
3: «Машины! Грузитесь быстрее! Едем!»

0: Он уснул на минуту, словно головой в прорубь. Там вывернулся и снова всплыл, теперь уже холодный и прямой. Плохо, что чулак так и не ушел. Сидел за столом, пил чай, бормотал себе под нос. Будет теперь таскаться следом весь день, хватать за локоть, гундеть под ухом, как надоедливый вятский комар. Уйди, чулак, сделай милость, уйди! Что тебе, мои милости, Феликс? Тебе сейчас Божья милость нужна, не моя. Не пей молочка, теленочком станешь. Собака знает, куда ткнуть шилом. От кокаинизма пытался вылечиться в Швейцарии тайно. Товарищам говорил, что от туберкулеза. Почти получилось. Стал контролировать себя, научился обходиться без. После переворота сорвался. Тогда многие пристрастились. Троцкий прямо говорил, что без кокаина ни Колчака бы не разбили. Именно кокаином разложили Белочеков. Почти 3 тонны из парусовского запаса на них потрачено было. Партизанскими тропами доставляли, через калмыков, через хакасов и аэропланами. Ни перекоп бы не взяли. Спирт с кокаином раздали бойцам перед штурмом. И сам вернулся. Пришлось вернуться, потому что не спать приходилось неделями, а голова нужна была ясная и холодная. А чтобы сердце не стерлось, добавлял морфий, как Вацик-бомбист еще в тюрьме научил. Главное, больших перерывов не делать. И вот, который год уже. Не слушаешь ты меня или не слышишь, не знаю. А зря, дурного-то не подскажу. Как-никак свой человек. Ты потом, как его увидишь, вспомни. Был, мол, такой чулак. Забыли его, потеряли, а он сюда молит. Эх, зря болтаю. О чем ты? Да все о том же. О воздаянии. Далеко он от нас и видит издаля плохо. А может, мольба медленно доходит. Вон, наподобие, как письма в войну. А может, живем мы шибко. Ну и посылает потому к нам то ли ангелов, то ли разведчиков. А мы-то их не признаем. Содомцы не признали, и где тот Содом? Евреи не признали, до скончания света жить им без родного угла и хаты всегда на чужбине. Достоевский, помнишь, фантазии строил про великого инквизитора? А я все думаю, что это наши старокнижники были. Должен кто-то бродить сейчас и смотреть, чтоб потом доложить. Ангел с крылами, или плотник себя царем объявивший, или солдат беглый, или маленькая хромая девочка. И опять ведь не признаем, распнем, в воду кинем, пулей пронзим, в цепях замучим. А он, когда весь дойдет, со всего плеча, да как всегда, не по тем, кто сам виноват, а по ком попало, кто рядом стоял, а то и просто до 7-го колена, по единоверящим, по единоговорящим. Ерунду говоришь. Какой солдат? Какая девочка? Какой бог, наконец, если и был-то спит? Вот-вот. А как проснется, да с просонок, не разберясь, по правым ли, по виноватым ли, а с воздам. За что? А за грехи отцов. Вот ты, Феликс, ты ни черта не боишься, и правильно. Помрешь, похоронят. Ну, а допустим, если б ты знал, наверное, что приказал вот давеча начальника станции расстрелять, будто бы за саботаж, а на деле во страстку, а у него 7 по лавкам. И за это завтра у твоей сестрицы Альдоны произойдет удар, паралик ее разобьет, и племянники твои счастья лишатся вот тогда, как? На принцип пошел или подумал бы еще? Ничего не понимаю. Ты пьян или нанюхался, чулак? Я и говорю, слаб он и стар. Да и ты не Иов. И вообще поздно уже. Поздно, не отмолишь, потому что не успеешь. Слово тебе скажу, и ты то слово запомни. И молочка не пей больше, не пей. Потом чулак подышал на стекло, пальцем написал что-то и исчез. Дзержинский наклонился, стал всматриваться. Сквозь законную серь слова то проступали, то тонули в стекле. Потом медленно возник, переместился и пропал позади желтый свет обходческого фонаря. Слово было «Катынь». Оно казалось полузнакомым. Вот только что слышал, сейчас вспомню. От напряжения он проснулся. За окном было светлее, чем казалось, и много холоднее. Стекло в кружевном инее по краям, в куржаке и, конечно, никакой надписи. Он подозвал секретаря, выпил стакан теплого молока, на этот раз чистого, без эсеровки. Поколебавшись, спросил: «Словацкий, вы не помните, что такое Катынь? Приснилось одно только слово».
1: «Не твердо уверен, Феликс Эдмундович, но вроде бы река. Где-то в Полесье. Нужно узнать?»
0: «Не обязательно. Когда прибываем?»
1: «Через 25 минут».
0: «Хорошо. Тогда давай умываться». Когда грузовик уехал, оставив только вонь, Никита поднялся на ноги и с трудом поднял плашку. Кругом был зимний лес, и чуть серело низкое небо. Снег не падал сверху, а просто возникал в воздухе, мелкий и колючий. Дорогу было видно еле-еле.
2: «Куда пойдем?» — бодро спросил Никита. «Вперед или назад?»
3: «Я не могу», — тихо сказала Плашка. «Я ногу опять. Ты знаешь что? Ты меня оставь. Я тут полежу, а ты иди. Если кого найдешь, вернешься».
0: «Дура ты», — сказал Никита. Шагов 100 он ее нес. Потом сколько-то волок по снегу. Потом полз с нею на спине. Потом больше не смог ползти. Лег рядом, сгреб в охапку.
3: «Кажется, это все», — сказал он.
2: «Ага»,
0: — легко согласилась Плашка.
3: «Ты только не бойся. Ты слушай, как красиво поют».

последний. Он зашевелился скованно, почувствовав длинные лучи света, косо падающие на землю. Приглушенная птичья болтовня превратилась в резкие звуки и начал дуть легкий ветерок, пока листья не стали отвечать ему шелестом. «Просыпайся, просыпайся, просыпайся, Нуго! Новый день на холмах, и тебе нельзя спать! Просыпайся!» Свет проник под его веки, взбаламутив сумерки снов. Он что-то проворчал и свернулся более тугим клубком, натягивая на себя сон, как одеяло, ныряя в темноту и небытие с лицом матери перед ним. Она смеялась, спускаясь по долгой дороге ночи, звала его снова и снова, и он пытался идти за ней, но солнце не пускало его. «Мама!» – бормотал он. «Мама, пожалуйста, вернись, мама!» Однажды, очень давно, она ушла и бросила его одного. Тогда он был маленьким, и пещера была огромной и темной, и холодной, и в ней подстерегали и следили за ним тени, но он очень боялся. Она сказала, что пойдет за едой, поцеловала его и пошла вниз по склону в залитую лунным светом долину. И там она, должно быть, встретила пришельцев, потому что больше не вернулась. А он долго плакал и звал ее по имени, но она не возвращалась. Это было так давно, что он не мог сосчитать годы. Но теперь он становился старым, а она, возможно, вспоминала о нем. И ей стало жаль, что она ушла, поскольку в последнее время она часто приходила к нему по ночам. Он ощущал холод росы на своей коже. Он чувствовал, как сводило его тело, болят мышцы и кости, и заставил себя пошевелиться. Если бы он поднялся сразу, распрямившись, и не дал бы хрипу боли вырваться из горла, он смог бы вытерпеть сырость и холод земли, он смог бы открыть глаза и взглянуть на новый день. «Похоже, что будет жарко». Зрение Руго теперь больше не было таким зорким, как прежде, и солнце казалось только огненным размытым шаром, висящим низко над облачным горизонтом, а туман, струящийся через долины, придал ему красноватый оттенок. Но он знал, что ближе к полудню будет жарко. Он встал рывком, медленно приподнимаясь на все четыре конечности с помощью растущих низко веток дерева. Голод вызвал внутри тупую боль. Он бесцельно оглядел чащобу, островок кустов на склоне холма. Там были кустарники и деревья, темная летняя зелень, которая позднее днем станет похожа на металлическую. Под ногами шелестели сырые опавшие листья, все еще мокрые от росы, поднимавшиеся белым паром. Там птицы щебетали песни солнцу, но еды нигде не было. Не было ничего съедобного. «Мама, ты сказала, что принесешь что-нибудь поесть». Он помотал своей большой, покрытой чешуей головой, вытряхивая из нее туман снов. Сегодня ему придется спуститься в долину. Он съел последние ягоды, которые росли по склонам холма, и ждал там уже несколько дней. Слабость пробирала его от живота до костей, и теперь он вынужден спуститься к пришельцам. Он медленно вышел из чащобы и пошел вниз по склону холма. Трава хрустела у него под ногами, а земля слегка содрогалась под тяжестью его большого веса. Холм возвышался до неба и спускался вниз в туманные долины, и он был наедине с утром. Там росла трава, мелкие цветочки и больше ничего. Когда-то холмы были покрыты густыми лесами. Он припомнил прохладные тенистые глубины и шум ветра в верхушках деревьев, маленькие солнышки, пятнавшие землю, и опьяняющую сладость запаха смолы лет.

0: светом и брызги отраженного света от миллионов снежинок зимой. Но пришельцы вырубили леса, и теперь остались только гниющие пни и его спутанные воспоминания. Только его одного, потому что люди, которые срубили леса, были уже мертвы, а их сыновья так ничего и не узнают, когда не станет и его. Кому будет до всего этого дела? Он подошел к ручейку, сбегающему вниз с холма, который брал свои истоки из родника выше, и тек, чтобы влиться в громовую речку. Вода была холодная и чистая, и он с трудом напился, черпая ее обеими руками и подергивая хвостом от ее свежести. Это напомнило ему о многом, хотя родник теперь пересыхал, а водопада и вовсе не стало. Но к тому времени, когда ручей высохнет совсем, он уже умрет. Поэтому все это не так уж и важно. Ругу привык к подобным мыслям. От холодной воды его хромая нога болела и ныла. Под ней он почувствовал старую выкорчеванную тропу и стал спускаться вниз. Он шел медленно, ему не слишком хотелось сделать то, что он вынужден был делать, и он пытался придумать какой-нибудь план. Пришельцы представляли теперь Руга время от времени еду. Из благотворительности или взамен за работу. Однажды почти целый год он проработал на одного человека, который давал ему еды сколько хочешь и место, где спать. Хороший человек, чтобы на него работать. Не такой торопыга, как остальные представители его расы. Спокойным голосом и добрыми глазами. Но потом он привел женщину, а она боялась Руга, поэтому ему и пришлось уйти. Пару раз люди с земли сами приходили к нему, чтобы поговорить. Они задавали ему много вопросов о его народе. Как они жили, и как на их языке называется то или это, и помнит ли он какие-нибудь их танцы и музыку. Но он не мог им рассказать многого, потому что на его народ охотились задолго до того, как он родился, и он видел, как какая-то летающая штука обляла его отца пламенем, а позднее его мать ушла искать еду и не вернулась. На самом же деле люди с земли рассказали ему больше, чем он мог им сообщить. Рассказали ему о городах и книгах, и о богах, которые были у его народа. Если бы захотелось узнать от пришельцев еще больше, они могли бы поведать ему многое. Они тоже кое-что заплатили ему, и этого хватило на еду на некоторое время. «Теперь я стал старый», — думал Руга, — «и не очень сильный. Я никогда не был сильным, если сравнивать с той силой, что есть у них. Любой из нас мог бы прогнать 50 таких, как они, но любой из них, сидящий в этой металлической штуке на колесах, изрыгающий огонь, смог бы сжать урожай вместо тысячи таких, как мы. И я пугаю их, женщин, детей и животных, поэтому будет трудно найти работу, а я могу просто попросить немного хлеба, и они дадут только за то, чтобы я ушел. А ведь зерно, которым они меня накормят, растет в почве этой планеты, и оно черпает свою силу из костей моего отца, а соки из плоти моей матери. Но ведь все должны есть». Когда он спустился в долину, рваными лохмотьями поднялся туман, и он уже мог почувствовать на себе жар солнца. Тропа вывела его на дорогу, и он свернул на север к поселениям. Никого еще не было видно, и было тихо. Его шаги гулко отдавались по дорожному покрытию, он чувствовал своими подошвами его твердость, и при каждом шаге в ноги его как будто впивались в маленькие острые иголки. Он смотрел вокруг, стараясь не обращать внимания на боль. Они рубили эти деревья и терзали землю, и засеивали ее зернами земли, и теперь долина была совсем открытой небу. Медное солнце лета и колючие ветры зимы убили неглубокие узкие долины, которые он помнил. И единственные деревья теперь росли в аккуратных садиках и родили чужие фрукты. Похоже было, что эти пришельцы боятся темноты, будто они были так напуганы тенями, потемками и шорохами невиданных просторов, что им нужно было освободиться от них одним взмахом огня и грома. И тогда яркая неуязвимая сталь их мира поднялась над пыльными равнинами. Только страх мог сделать эти существа такими порочными. Точно так же, как страх обратил народ Руга в бегство. Могущественный и многочисленный черный народ далеко в горы заставил их поджигать дома и палить поля с урожаем и ломать машины. Страх принес точно такой же ответ и от пришельцев, которые складывали кучами смердящие тела в разваленных городов, которых он никогда не видел. Только пришельцы были более могущественными. И их страхи одержали верх. Он услышал, что за ним едет машина, ревя и трясясь вниз по дороге, рассекая воздух со свистом, который хлопал ей вслед, и вдруг вспомнил, что ходить посередине дороги было запрещено. Он перебрался поближе к обочине, но это была не та сторона дороги, сторона, по которой они ездили, и грузовик со скрежетом остановился, вздымая вокруг клубы пыли шинами, и ударил его по плечу. Из него выбрался пришелец, он прямо подпрыгивал от злости, как будто танцевал. Его ругательства понеслись так быстро, что Руга не успевал их понимать. Он понял всего несколько слов. «Проклятое уродище, чуть меня не угробил! Нужно застрелить! А таких, как ты, есть закон!» Руга стоял и смотрел. Он был в два раза выше костлявого розового клопа, который дергался и бронился перед ним, и чуть не в четыре раза грузнее, хотя он и был стар. Одного взмаха руки хватило бы, чтобы разморжить ему череп так, чтобы его мозги брызнули на твердый бетон. Только за этим созданием стояла сила пришельцев, огонь и мощь разрушения и летающие стальные птицы. А он был последним представителем своего народа. И иногда к нему приходила его мать по ночам, чтобы увидеться с ним. Поэтому он стоял, не шевелясь, в надежде, что человек устанет и уедет. Обутая в ботинок, нога ударила его по коленке, и он вскрикнул от боли и поднял одну руку, как делал он ребенком, когда падали бомбы, и металл дождем сыпался с неба вокруг него. Человечек отпрыгнул от него. «Смотри, у меня», — сказал он поспешно. «Попробуй только что-нибудь выкинуть. Они поймают тебя, если ты хоть пальцем дотронешься до меня». «Уходи», — сказал Руга, напрягая язык и горло, произнося чужие звуки, которые он знал лучше, чем смутно припоминаемый язык своего народа. «Пожалуйста, уходи! Ты жив, пока ведешь себя прилично! Смотри, знай свое место, противный дьявол! Смотри у меня!» Человечек забрался назад в грузовик и поехал. Вращающиеся шины забросали Ругу мелкими камешками. Он стоял, смотря машине вслед. Его руки безвольно болтались по бокам, пока она не скрылась из виду. Тогда он начал шагать снова, предпринимая все предосторожности, чтобы оставаться на правильной стороне дороги. И вот за кряжем показалась ферма. Она находилась в некотором отдалении от шоссе. Аккуратный белый домик сидел чопорно среди деревьев со своими большими пристройками, которые сгрудились за ним, с широкими желтеющими полями, с хлебными злаками позади. Теперь солнце уже было высоко в небе, туман и роса испарились, ветер уснул, было тихо и жарко. Ноги Руга пульсировали от твердой дороги. Он встал у входа, сомневаясь, можно ли ему войти или нет. Это было богатое место, у них были машины и не было необходимости в его труде. Когда он приходил сюда раньше, мужчина коротко велел ему идти своей дорогой. Но, может быть, они поделятся с ним лишним куском хлеба и кувшином воды, чтобы только отделаться от него. А может быть, просто чтобы поддержать в нем жизнь. Он понимал, что является достопримечательностью, которая находится по соседству, последним аборигеном. Туристы частенько взбирались к нему на холм, чтобы посмотреть на него, и бросали к его ногам несколько мелких монет и щелкали фотоаппаратами, пока он их собирал. Он с трудом разобрал имя на почтовом ящике. Элиас Уотли. Ну что ж, он попытает счастье с Элиасом Уотли. Когда он подходил по дорожке, выскочила собака и принялась на него лаять, издавая высокие и резкие звуки, от которых у него заболели уши. Животное приплясывало вокруг и сопело с яростью, которая граничила с паникой. Никакие звери с земли не могли выдержать его вида и запаха. Они понимали, что он не принадлежит их миру, и их охватывал примитивный ужас. Он припомнил боль, когда зубы вонзились в его ревматические ноги. Однажды он убил пса, который укусил его одним неосторожным взмахом хвоста, а его хозяин выстрелил в него из ружья. Его чешуя спасла его. Дробь в основном не попала в цель, но некоторые дробины все еще находились глубоко в его теле и беспокоили его, когда дни становились холоднее. «Пожалуйста», — сказал он собаке. Его бас прогромыхал в теплом неподвижном воздухе, а лай стал еще более неистовым. «Пожалуйста, я не причиню тебе вреда. Пожалуйста, не кусайся».
1: «Ай!»
0: Женщина во дворе перед домом издала тихий вскрик, побежала от него вверх по ступенькам к двери и захлопнула ее у него перед носом. Руга вздохнул, неожиданно почувствовав усталость. Она испугалась. Они все его боятся. Они называли его народ троллями. Слово, которое олицетворяло собой что-то злое в их старинных легендах. Он вспомнил, что его дедушка до своей смерти в ту зиму, когда у них не было крыши над головой, называл их троллями, которые, как он рассказывал, были бледными, костлявыми существами, питающимися мертвечиной. И Руга сухо улыбнулся, и эта улыбка отозвалась горечью у него во рту. «Не будет тут никакого толку», — Он повернулся, чтобы уйти. «Ты!» Он обернулся и увидел высокого мужчину, стоящего в дверях. Человек держал ружье, а его вытянутое лицо носило выражение жестокости. Из-за его спины высовывался рыжеволосый мальчишка, возможно, лет 13, отпрыск с такими же узкими глазами, как у его отца. «Чего это тебе взбрело в голову прийти сюда?» – спросил человек. Его голос походил на скрежет железа. «Пожалуйста, сэр», – сказал Руго. «Я голоден. Я думал, если бы я смог получить какую-нибудь работу, или же если у вас есть какие-то отходы...»
2: «Значит, теперь еще и попрошайничаешь, а?» – требовательно спросил Уотли.
0: «Разве ты не знаешь, что это противозаконно? Тебя могут посадить в тюрьму. Клянусь небесами, и следовало бы. Нарушитель общественного порядка, вот кто ты».
2: «Я только хотел найти работу», – сказал Руго.
0: «И поэтому ты пришел и напугал мою жену. Ты же знаешь, что такому дикарю тут делать нечего. Ты умеешь управлять трактором? Ты можешь починить генератор? Ты есть даже не можешь. Без того, чтобы не распустить слюни и не ронять еду на землю». Вот ли плюнул. «Ты живешь на чужой земле, и ты прекрасно об этом знаешь. Если бы эта земля принадлежала мне, ты давно лишился бы своей бесполезной башки. Так что ты даже не понял, что ее у тебя не стало. Будь доволен, что жив остался. Когда я думаю о том, что сделали эти твои гнусные убийцы-чудовища, 40 лет! 40 лет, втиснутые в вонючие космические корабли, оторвав себя от своей планеты, от всей человеческой расы, умирая, так и не увидев Земли, отвоевывая каждый шаг в течение этих всех световых лет, только чтобы добраться до Тау-Цети, и тогда вы говорите, что земляне не могут здесь поселиться. Тогда вы приходите и сжигаете их дома, и истребляете женщин и детей. Очисть планету от своего присутствия, чтобы духу твоего здесь не было». Удивляясь, почему никто не взял ружье и не вымел с планеты последний мусор. Он слегка приподнял свое ружье. «Никакой пользы в объяснениях не будет», — подумал Руга. Возможно, и в самом деле было какое-то недопонимание, как говорил его дед. Возможно, бывшие советники думали, что первые исследователи только спрашивали, не могли ли они приехать еще раз. Те совсем не ожидали, что они поселятся тут, когда давали разрешение. Или, может быть... Поняв, что пришельцы слишком сильны, они решили нарушить свое слово и бороться, чтобы сохранить планету за собой. Но разве это имеет какое-то значение теперь? Пришельцы победили в этой войне ружьями и бомбами, и с помощью вируса чумы, которая косила, как косой, аборигенов. Они выследили несколько выживших и охотились на них, как на диких зверей. А теперь он был последним из своего рода, последним во всем мире. Но было слишком поздно все это объяснять.
3: «Взять его, Шеп!» — крикнул мальчишка. «Фас, куси его!»
0: Пес залаял ближе, то бросаясь, то отступая, стараясь обратить свою трусость в слепую ярость.
2: «Успокой его, Сэм!» — сказал Уотли своему сыну. А потом, обращаясь к Руго, «Убирайся!»
4: «Я уйду!» — сказал Руго. «Я пойду своей дорогой, сэр!» — сказал он.
2: «Нет, не пойдешь!» — выплюнул Уотли. «Я не позволю тебе идти в деревню и пугать там маленьких детей!» «Иди туда, откуда пришел!»
4: «Но, сэр, пожалуйста, убирайся!»
0: Ружье было направлено на него. Он заглянул в его дуло, повернулся и вышел за ворота. Уотли махнул рукой влево в обратном направлении по дороге. Пес бросился и вонзил свои зубы в его лодыжку, куда раньше попали пули. Он вскрикнул от боли и пустился бежать, медленно и тяжело, шатаясь из стороны в сторону. Мальчишка Сэм смеялся и бежал за ним.
2: «О-ля-ля-ля-ля! Противный тролль! Ползи назад в свой грязный кров!»

0: Некоторое время спустя появились и другие дети, прибежавшие из соседних ферм в этот бесконечный водоворот бега и задыхающихся легких и часто бьющегося сердца, и шума, и визга, и угроз. Они гнались за ним, и их собаки лаяли, а бросаемые ими камни с шумом били его по бокам, превращаясь в маленькие мечи в местах ударов. «О-ло-ло-ло-ло! Противный тролль, ползи назад в свой грязный кров!»
1: «Пожалуйста!» — шептал он. «Пожалуйста!»
0: Когда он попал на старую тропу, он едва мог ее различить. Дорога плясала в ослепляющем мареве жары и пыли. Мир кружился и опрокидывался на него, и шум в его ушах утопил их резкие выкрики. Они прыгали вокруг него, уверенные в своей неприкосновенности, уверенные, что он болен, слаб и одинок, и ком стоял у него в горле, а собаки выли и бросались, и повисали у него на хвосте и опухших ногах. Наконец он больше не мог идти. Склоны холма были слишком крутыми. У него совсем не оставалось силы воли, чтобы заставить свои мышцы сокращаться. Он сел на землю, поджав колени и хвост, закрыв голову руками, едва не потеряв сознание в жаре, реве и головокружительной слепоте от их ударов камнями, когда они тузили его кулаками и орали изо всех сил. Ночи, дождь и западный ветер, плачущий в высоких деревьях, прохладная влажная мягкость травы и волнующийся маленький костер, смелые глаза моего отца и дорогое забытое лицо моей матери. Из ночи ветра с дождем и леса, который они вырубили, из тех лет, испутанных воспоминаний и теней страны снов, придите ко мне. Мама, приди ко мне и возьми меня в свои объятия и отнеси меня домой. Через некоторое время они устали и убежали прочь. Некоторые пошли назад, откуда пришли, а некоторые побрели вверх по холму за ягодами. Руга сидел, не двигаясь, уйдя в себя, ждал, когда вернутся к нему силы и уйдет ощущение боли. Он весь горел и пульсировал, его нервы кромсали к вспышке молнии, горло его было таким сухим и глотать было трудно, а голод диким зверем сидел у него в животе. Над его головой плыло солнце в дымке жары, выливая ее на него и наполняя воздух накалом сухого света. Прошло еще много времени, и он открыл глаза. Веки соднило, как будто в глаза насыпали песка. Поле его зрения все мельтешило, как будто у него в мозгу пробегали горячие вспышки. Какой-то человек стоял и разглядывал его. Руга отшатнулся, прикрывая лицо рукой, но мужчина стоял неподвижно, попыхивая старой глиняной трубкой. Одет он был убого и за плечами нес свернутое одеяло. «Хорошо провел время, не так ли, старикан?» – спросил он. Голос его был тихим. Он склонил свою худую спину над скорчившимся аборигеном. «Вот, тебе нужно попить». Руго поднес флягу к губам и одним глотком почти опустошил ее. Человек посмотрел на него. «Не так уж ты и избит», — решил он. «Всего лишь царапины и ссадины. Однако я дам тебе немного обезболивающего». Он выудил трубочку с желтым раствором из одного из карманов и смазал его раны. Боль отпустила, утихла до теплого пощипывания, и Руго вздохнул. «Вы очень добры, сэр», — сказал он неуверенно. «Не, во всяком случае, я хотел встретиться с тобой. Как ты чувствуешь себя теперь? Лучше?» Руго помедлив кивнул головой, пытаясь унять мурашки, которые все еще бегали по его телу. «Я чувствую себя хорошо, сэр», — сказал он. «Не говори мне, сэр. Ноги умрут со смеху, если услышат. Итак, какие же у тебя неприятности?» «Я хотел попросить немного еды, сэр, простите. Я хотел есть. Но он велел мне уходить. Тогда прибежали собаки и маленькие дети. Правда, временами детишки могут быть отвратительными маленькими чудовищами. Ты можешь идти, старина? Мне бы хотелось отыскать тенек». Руго сжался, прежде чем встать на ноги, но это оказалось легче, чем он думал. «Пожалуйста, если вы позволите, я знаю место с деревьями». Человек ругнулся, тихо и витиевато. «Значит, вот что они сделали. Им мало было уничтожить целую расу, так им просто необходимо выпустить кишки из последнего, который остался. Послушай, я Мануэль Джонс. И ты должен говорить со мной, как один свободный бродяга с другим, и никак по-иному. Ну, а теперь давай поищем твои деревья». Они поднялись по тропинке, разговаривая мало, хотя человек насвистывал про себя непристойный мотивчик, перешли ручей и вошли в чащобу. Когда Рогу лег в тени, которая была пятнистой от света, он как будто заново родился. Он вздохнул и позволил своему телу расслабиться, слиться с землей, набирая прежнюю силу. Человек развел огонь и открыл какие-то консервные банки, которые он достал из свернутого одеяла и вывалил их содержимое в небольшой котелок. Руго смотрел с голодным блеском в глазах, надеясь, что он даст ему немного, стыдясь и злясь здесь на себя за то, что в желудке у него громко урчало. Мануэль Джонс присел на корточки под деревом, надвинул свою шляпу на лоб и вновь раскурил свою трубку. Голубые глаза на обветренном лице смотрели внимательно, без ненависти или страха. «Я так хотел встретиться с тобой», — сказал он. «Я хотел увидеть последнего представителя народа, который выстроил храм Отеи». «А что это?» — спросил Руго. «Ты не знаешь?» «Нет, сэр. Простите, я хотел сказать «нет», мистер Джонс».
2: «Мануэль, не забывай об этом».
0: «Нет, я родился, когда пришельцы уже устраивали охоту на последних из нас». «Мануэль, мы все время убегали. Мне было всего несколько лет, когда убили мою мать. Я встретил последнего гуннура, представителя моей расы, когда мне было всего около 20 лет. Это было почти 200 лет назад. С тех пор я стал последним».
2: «Господи», — прошептал Мануэль.
0: «Господи, что мы за раса неуправляемых идиотов?» «Вы были сильнее», — сказал Руго. «И вообще это было очень давно. Те, кто это сделал, уже мертвые. Некоторые люди хорошо ко мне относились. Один спас мне жизнь, он убедил других оставить меня в живых. И некоторые другие были добрые. Довольно страшный вид доброты, я бы сказал». Мануэль пожал плечами. «Но ты верно сказал, Руго. Сейчас уже слишком поздно». Он с силой пыхнул трубкой. «И все же у тебя была великая цивилизация. Она не была столь технологичной, как наша, но она была человечной. Или, во всяком случае, понятной людям, и у нее было собственное величие. Это было кровавым преступлением убивать вас. И нам когда-нибудь придется за это ответить». «Я стар», — сказал Руго. «Я слишком старый, чтобы ненавидеть. Но не настолько старый, чтобы не чувствовать одиночества, а?» Улыбка Мануэля была кривобокой. Он погрузился в молчание, выдувая синие облака в прозрачный воздух. Наконец он продолжал задумчиво. «Конечно, людей тоже можно понять. Они были несчастны и лишены места на нашей голодной планете. Они летели 40 лет по пустому космосу, со всеми своими надеждами отдавая свои жизни для того, чтобы их дети смогли приземлиться. И тогда ваш совет запретил это. Они просто не могли вернуться. А человек никогда не церемонится, когда дело доходит до методов, когда ему нужно делать то, чего он не хочет. Они были одиноки и испуганы, а ваша неуклюжая, наводящая ужас внешность только усугубила положение. Поэтому они и стали сражаться. Да им не стоило так усердствовать. Это явно бесчеловечно». «Не имеет значения», — сказал Руба. «Это было давно». Они посидели некоторое время в тишине, перебрасываясь словами, в тени от белого пламени солнца, пока не поспела еда. Мануэль протянул руку к своим принадлежностям для еды. «Это не очень вкусно. Бобы и всякая ерунда, и у меня нет лишней тарелки. Ты не будешь возражать против того, чтобы есть прямо из котелка?»
3: «Я... это вовсе не обязательно», — пробормотал Руго, снова сильно засмущавшись.
0: «Черт побери, как бы не так. Угощайся, старикан. Бери сколько можешь». Запах еды щекотал ноздри Руга. Он почувствовал, как во рту набегает слюна, а желудок возопил. Ведь пришелец и в самом деле приглашал его. Помедлив, он опустил обе свои руки в котелок, вытащил полные пригоршни еды и стал есть с некрасивыми манерами своего народа.

0: Потом они лежали на спине, вытянувшись и похряхтывая, позволяя слабому ветерку обдувать себя. Еды было немного для такого великана, как Руго, но он опустошил весь котелок целиком и наелся больше, чем мог припомнить за последнее время. «Боюсь, что вы потратили все свои запасы, чтобы накормить меня», — сказал он неловко. «Неважно», — зевнул Мануэль. «Во всяком случае, меня уже тошнит от этих чертовых бобов. Я хотел поймать цыпленка сегодня ночью».
1: «Вы не из этих мест», — сказал Руго. В нем появилось какое-то теплое чувство. Вот нашелся кто-то, кто не ждет от него ничего, кроме дружбы. Можно полежать рядом с ним в тенечке и смотреть, как одинокий лоскуток облака плывет по горячему синему небу и дать послабление каждому нерву и мускулу. Ощущаешь полноту желудка и валяешься лениво на травке. И беспечные слова бегут друг за дружкой, и этого всего тебе довольно».
2: «Вы не просто бродяга», — добавил он глубокомысленно.
0: «Возможно», — сказал Мануэль. «Я учился в школе много лет назад в Цетуспорте. Попал в заварушку, и мне пришлось пуститься в бега. Мне это настолько понравилось, что осесть где-то мне совсем не захотелось. Странствующий паденщик, охотник, путешественник по местам, которые тебя привлекают. Это большой мир, и его хватит на всю жизнь. Я хочу узнать эту планету, Нью-Терра, Руго. Не то чтобы я хотел написать книгу или тому подобную ерунду, я просто хочу знать свою землю». Он сел, опершись на локоть. «Вот почему я пришел, чтобы встретиться с тобой», — сказал он. «Ты частичка старого мира. Последняя частичка его, если не брать во внимание пустынные развалины, да несколько потрепанных страниц в музеях. Но у меня такое чувство, что твоя раса будет всегда преследовать нас. Неважно, как долго тут будет жить человек, что-то от тебя обязательно войдет в него». На его худом лице появилось полумистическое выражение. Теперь он не был пыльным бродягой, а кем-то еще, кого Руго не мог в нем узнать. «Планета была вашей до того, как мы прилетели», — сказал он. «И она влияла на вас так же, как вы влияли на нее. И теперь ландшафт, который принадлежал вам, станет частью нас. И это изменит нас. Медленно и постепенно. Я думаю, что когда человек разбивает лагерь один на Нью-Терре, на больших холмах, где ночь разговаривает с вершинами деревьев, я думаю, он все время что-то вспоминает. Все время будет какая-то тень у его костра, голос в реве ветра и шуме рек, что-то в почве, то, что войдет в хлеб, который он ест, и в воду, которую он пьет. И наш народ станет такой же потерянной расой, как был ваш».
3: «Возможно, что так и будет», — сказал Руго неуверенно.
1: «Но ведь нас больше нет. Никого из нас не осталось».
0: «Когда-нибудь», — сказал Мануэль, «последнему человеку придется встретиться лицом к лицу с твоим одиночеством. Ведь и мы не будем жить вечно. Рано или поздно возраст или враги, или наша собственная глупость, или наступление полной тьмы во Вселенной коснутся и нас. Я надеюсь, что последний человек сможет принять конец жизни так же смело, как ты».
1: «Я не смелый», — сказал Руго. «Я часто чего-нибудь боюсь. Иногда меня бьют, и я убегаю».
0: «Смелый не в этом смысле», — сказал Мануэль. Они поговорили еще некоторое время, и потом человек поднялся. «Мне нужно идти, Руго», — сказал он. «Если я собираюсь остаться тут еще немного, мне нужно спуститься в поселок и найти какую-нибудь работу. Могу я прийти сюда снова завтра и встретиться с тобой?» Руго встал вместе с ним и набросил на свою наготу плащ гостеприимства.
1: «Я буду польщен», — сказал он высокопарно.
0: Он стоял и смотрел, пока человека не стало видно за поворотом тропы внизу. Тогда он немножко повздыхал.
1: «Да, Мануэль хороший. Он первый из людей, который за последнюю сотню лет не питал к нему ненависти.
0: Не боялся его. И был настолько вежлив, что извинялся и просто перекинулся с ним словами, как одно свободное существо с другим.
1: Как это он сказал? Как один свободный бродяга с другим».
0: Да, Мануэль оказался хорошим парнем. Руго знал, что завтра он принесет еды, и в этот раз будет высказано больше. Товарищеские отношения станут более непринужденными, а глаза еще более честными. Ему стало больно, что он ничего не может предложить ему взамен.
1: «Постой-ка.
0: А вот и может. Самые дальние холмы густо поросли ягодником. Должны же там остаться ягоды. Хотя уже конец их сезона.
1: птицы и звери, и люди не могли собрать их все. А он-то знал, где их нужно искать. Да, он сможет принести немного ягод, которыми здорово будет заедать обед. Это будет долгий поход, и его мускулы воспротивились только при одной мысли об этом. Он застонал и медленно двинулся в путь. Солнце катилось к горизонту, но пройдет еще несколько часов, пока станет темно. Он перешел гребень холма и спустился по его другому склону. Было жарко и тихо, воздух шелестел вокруг. Листья висели только с одного боку на нескольких оставшихся деревьях. Высохшая летняя трава хрустела хрипло под его ногами. Камни катились из-под них и скатывались вдоль длинного склона, слабо пощелкивая. А вокруг в туманной дали простиралась цепь холмов. Тут наверху было безлюдно и одиноко. Но он к этому привык, и это ему нравилось. Ягоды, множество ягод росли полянками вокруг водопада, который называли Громовым, где всегда была прохлада и влажность. Конечно же, другие охочие до ягод знали об этом так же хорошо, как и он. Но они не догадывались обо всех этих укромных маленьких местечках, отвесных скалах и влажных щелях и разросшихся кустах переспелых ягод. Он сможет принести домой достаточно ягод для обеда. Он зигзагом спустился с холма и взобрался на другой. Там росло больше деревьев. Он обрадовался тени и пошел намного быстрее. Может быть, ему вообще нужно уйти отсюда? Может, лучше ему пребывать в наиболее пустынном районе, где больше таких людей, как Мануэль? Ему были нужны люди. Он теперь был слишком стар, чтобы жить за пределами деревни. Но, может быть, они смогут лучше ужиться с таким жителем, как он, если он поселится на границе населенной местности. Эти пришельцы уж и не такие плохие люди. Они вели войну со всей им присущей яростью и осуществляли свои угрозы с ненужной жестокостью. Они до сих пор воюют и обманывают, и обижают друг друга. Они глупые и жестокие. И они вырубили леса и перекопали всю землю, и реки от этого высохли. Но среди них было несколько похожих на Мануэля, и ему хотелось знать, неужели его собственный народ был таким же хвастливым, как эти пришельцы. И вот он вышел на склон самого высокого холма в этой местности и начал карабкаться к Громовому водопаду. Он слышал отдаленный рык водопада, наполовину теряющийся в шуме его собственной крови, когда он старался заставить свое ноющее тело медленно подниматься вверх по каменистому склону, и он остановился в пляске солнечного света, чтобы перевести дыхание и сказать себе, что недалеко впереди есть тень и туман, и прохлада, несущаяся вниз воды. И тогда он будет готов идти назад, придет ночь, которая пойдет домой вместе с ним. Шумящая вода заглушала голоса детей, которых он не ожидал тут встретить с тех пор, как им было запрещено приходить в это опасное место без взрослых. Когда он выбрался на вершину каменной гряды и встал, смотря вниз в узкое ущелье, он увидел их как раз под собой внизу, и сердце его защемило от боли. Вся команда была тут, во главе с рыжеволосым Сэмом Уотли, который повел их за ягодами вниз и вверх по скалистым горам и вдоль пляжа, покрытого галькой. Ругу стоял на утесе над ними, вглядываясь вниз через прекрасный холодный поток и пытаясь уговорить свое разрывающееся от боли тело развернуться и убежать до того, как они заметят его. Но было слишком поздно. Они уже разглядывали его темный силуэт и подкрадывались ближе, карабкаясь по скалам с дождем глупого смеха. «Посмотрите-ка на это!» Он услыхал голос Сэма, который едва доносился через рев и грохот водопада. «Глядите-ка, кто тут есть! Эй, черныш!» Ему в ребра ударился камень. Он уже почти повернулся, чтобы уйти с грустью, осознавая, что он не сможет скрыться от них. И тогда он вспомнил, что пришел собрать ягод для Мануэля Джонса, который назвал его смелым, и ему в голову пришла мысль. Он закричал басом, который откликнулся в скалах. «Не делайте этого! А, послушайте, что он говорит! Оставьте меня в покое!» — кричал Руго. «Или я расскажу вашим родителям, что вы тут были!» Тогда они остановились, почти добравшись до него, и некоторое время разговаривали только собаки своим лаем. Тогда Сэм стал издеваться над ним. «Эй, кто тебя послушает, старый тролль?» «Я думаю, они мне поверят», — сказал Руго. «Но если ты не веришь, давай попробуем». Они замешкались на мгновение, неуверенно переглядываясь друг с другом, и потом Сэм сказал... «Окей, старый фискал, окей. Но ты разрешишь нам тут побыть, ладно?» «Хорошо, я сделаю это», — сказал Руго. И тяжелое, сдерживаемое дыхание вылилось в один огромный вздох. Он почувствовал, с какой болью билось его сердце, и его ноги подкосились от слабости. Они опять угрюмо вернулись к сбору своих ягод, а Руго взобрался на утес и пошел в противоположном направлении. Собак они тоже позвали с собой, и скоро все скрылись из виду. Своды ущелья были высоки и отвесны по обе стороны водопада. Здесь речка бежала быстрее, зеленая и кипящая белизной, прохладная и звонкая, когда срывалась с обрыва вуалью тумана, отбрасывающего радугу. Шум ее наполнял воздух, звенел между отвесными скалами и гудел в вымытых водой пещерах. Вибрация падающего сверху потока сотрясала безостановочно землю. Там было сыро и прохладно, и всегда дул ветерок вдоль всего ущелья. Водопад не был высоким, всего около 20 футов, но речка с грохотом неслась вниз, яростно бронясь, и за водопадом она была глубокая и быстрая, и там было полно скал и водоворотов. Растения были разбросаны меж камнями, небольшие кустики и несколько хрупких деревьев. Руго нашел несколько больших листьев цуги и свернул их вместе, чтобы получилась большая сумка, как учила его мама. Начал искать ягоды. Ягоды росли на низких кустах с округлыми листьями, которые сгрудились под скалами рядом с более высокими растениями. Там только они могли найти себе укрытие. А найти их было великое искусство. У Руго было несколько десятков лет практики. Это была мирная работа. Он почувствовал, как сердце его стало биться медленнее. И легкие успокоились, без беспокойства и постоянная тревога ушли. Вот так он шел со своей мамой, и эти времена становились ему все ближе и ближе, чем эти сумасшедшие годы, которые лежали между тем временем и временем настоящим. И как будто она шла рядом с ним и сейчас, и показывала, где нужно искать, и улыбалась, когда он приподнимал ветку и находил маленькие синие шарики. Он собирал еду для своего друга. И это было замечательно.

0: Через некоторое время он заметил, что пара детишек, которые оторвались от основной группы, идут за ним. Маленький мальчик и девочка, которая тащилась за ним по пятам, на небольшом расстоянии, ничего не говоря. Он повернулся и внимательно посмотрел на них, стараясь понять, не нападут ли они на него, но они застенчиво смотрели в другую сторону. «Наверняка вы их нашли тут много, мистер Тролль», — сказал, наконец, мальчик, сильно засмущавшись.
1: «Они тут растут», — прорычал натянуто Руго.
2: «Простите, что мы так нечестно поступили с вами», — сказала девочка. «Нас с Томми там не было, иначе мы не позволили бы им».
0: Руго не мог припомнить, были ли они с этой толпой утром или нет.
1: Неважно. Они дружелюбны только в надежде, что он покажет им, где искать ягоды.
0: Все же детеныши пришельцев никогда прежде не проявляли симпатии к нему, особенно те, которые были достаточно взрослыми, чтобы пугаться до крика от его внешности, или наоборот, слишком маленькими, чтобы относиться к нему с предубеждением. Он же, в свою очередь, питал к ним крайне нежные чувства. И какие бы доводы ни были у этих двоих, они разговаривали вежливо.
2: «Мой папа сказал на днях, что он думает, что может дать вам какую-нибудь работу», — сказал мальчик. «Он будет хорошо вам платить».
1: «А кто твой отец?» — спросил нерешительно Руго.
2: «Он мистер Джим Стэкман».
0: «Да, Стэкман всегда был очень вежливым в этой самой неестественной и неуклюжей манере людей. Они чувствовали вину за то, что натворили их деды, как будто это может что-то изменить. Хотя это кое-что значило. Большинство людей довольно почтительно. Основная их вина в том, что они просто-напросто стояли рядом, пока остальные их представители совершали зло, ничего не говорили и в недоумении разводили руками.
1: «Мистер Уотли мне не позволит спуститься туда», — сказал Руго.
0: «А, этот!» — сказал мальчик с несвойственным ему презрением. «Мой папа проследит за стариком Уксусом Уотли».
2: «И я Сэма Уотли терпеть не могу», — сказала девочка. «Он такой же подлый, как его старикан».
1: «Тогда почему же вы делаете то, что говорит вам он?» — спросил Руго.
0: Мальчик почувствовал неловкость. «Он больше всех остальных», — пробормотал он. «Да, вот так и остальные люди поступают. И нет их вины в том, что Мануэль и Джонсы так редко встречаются. Возможно, они сами страдают от этого больше, чем остальные».
1: «Вот тут есть отличный куст с ягодами», — сказал Руго. «Если хотите, можете набрать».
0: Он сел на поросший мхом берег и смотрел, как они ели, размышляя, что, может быть, с этого дня все пойдет как-то по-другому. Возможно, в конце концов, ему не придется уходить с этого места. Девочка подошла и села рядом с ним. «Не могли бы вы рассказать мне сказку, мистер Тролль?» — попросила она. Руго очнулся от своих мечтаний.
2: «Мой папочка говорит, что такой древний житель, как вы, должен знать много разных вещей», — сказала она.
1: «Почему бы и нет», — подумал Руго. «Он и в самом деле знает довольно много, но это все не то, что можно было бы рассказать детям. Они не знают, что такое голод и одиночество, и пронизывающий зимний холод, и слабость, и боль, и слабый проблеск надежды, и он не хотел, чтобы это когда-нибудь узнали эти самые детеныши пришельцев».
0: «Ну хорошо, он сможет вспомнить и кое-что, кроме этого. Его отец рассказывал ему легенды о том, что было однажды, и...»
1: «Твоя раса все время преследует нас. Неважно, как долго тут будет жить человек, что-то от тебя войдет в него. Все время будет какая-то тень у его костра, голос в реве ветра и шуме рек. Что-то в почве, то, что войдет в хлеб, который он ест, и в воду, которую он пьет. И наш народ станет такой же потерянной расой, как была ваша».
0: «Ну что ж», — сказал он, — «я думаю, он прав». Подошел мальчик и сел рядом с девочкой, и они внимательно смотрели на него широко раскрытыми глазами. Он оперся спиной о камни и порылся в своих воспоминаниях.
1: «Давным-давно», — сказал он, — «до того, как люди переехали в Нью-Терру, там жили точно такие же тролли, как и я. Мы строили дома и фермы, и у нас были свои песни и легенды, такие же, как и у вас. И поэтому я могу рассказать вам немного об этом. И, может быть, однажды, когда вы станете взрослыми, и у вас будут собственные дети, вы сможете им рассказать об этом тоже».
2: «Конечно», — сказал мальчик.
1: «Ну хорошо», — сказал Руго. «Жил-был однажды король троллей, которого звали Утори.
2: И жил он в западном Дейли, недалеко от моря. Он жил в большом замке с башнями, которые были такими высокими, что чуть было не задевали за звезды, и всегда ветер гудел вокруг башен и звонил в колокола. Даже когда тролли спали, они могли слышать этот колокольный звон. И это был богатый замок, двери которого всегда были открыты для путешественников, и каждую ночь там устраивались пиры, на которых встречались все знатные тролли. Звучала музыка, и герои вели повествование о своих подвигах.
3: «Эй, смотрите!»
2: Головы детишек повернулись, и раздосадованный взгляд Руга последовал за ними. Теперь солнце уже было низко, его лучи были длинными и косыми, и они касались волос Сэма Уотли огнем там, где он стоял. Он взобрался на самый высокий утес над водопадом и перебирался, балансируя руками на более низкий выступ, громко хохоча. Смех его доносился через грохот воды, слабый, но ясный в вечернем воздухе.
3: «Но так нельзя», — сказала маленькая девочка.
4: «Я король горы!»
3: «Маленький дурачок!» – проревел Руго.
4: «Я король горы!»
3: «Сэм, спускайся вниз!»
2: Детский голос почти потерялся в шуме. Он снова захохотал и сел на корточки, ощупывая руками грубый шершавый камень в поисках обратного пути. Руго замер, вспомнив, какими скользкими были камни и какая голодная была река. Мальчик начал спускаться, но руки его разжались, и он упал головой вниз. Руго заметил, как вынырнула рыжая голова над зеленой пеной. Тогда она снова пропала, как угасший факел, когда река поглотила ее. Руго поднялся на ноги, закричав. Помню, что даже сейчас он обладал силой многих людей, и что человек назвал его смелым. Какой-то темный уголок сознания взывал подождать, остановиться и подумать, но он бежал к берегу с пугающей уверенностью, что если бы он неправильно оценил ситуацию, он никогда этого не сделал бы. Вода была холодной, она вонзила клыки в его тело, и он закричал от боли. Голова Сэма появилась сразу у края водопада и, вращаясь, понеслась по течению. Ноги Руга перестали чувствовать дно, осталось только ощущение, что поток подхватил его и с размаху отволок от берега. Гонимый течением, он протер глаза и судорожно глотнул воздуха, дико оглядываясь вокруг. Да, вот и Сэм, немного впереди него, который барахтался, обезумев от страха. Легкое тело ударилось о его плечо. Река чуть было не добилась своего, когда он хватал его, но ноги, хвост и свободная рука делали свое дело. Они стремительно неслись вниз по течению, и Руга был ослеплен и оглушен. И силы уходили от него, как сочится кровь из открытой раны. Впереди показалась скала. Как в тумане он увидел сквозь жестокую игру солнечного света. Широкий плоский камень возвышался над пенящейся водой. Он промахнулся, когда старался до него дотянуться, захлебываясь ветром, бьющим по его пустым легким так, что отзывалось в каждой косточке. Обезумев, он схватился за скользкую поверхность, нащупывая, за что бы ухватиться. Одна его рука подняла бездыханное расслабленное тельце Сэма Уотли и легко бросила его на плоскую вершину скалы. И тогда река снова подхватила его. В затухающем разуме Руго пронеслось. Мальчик не слишком наглотался воды. Он сможет лежать там, пока эта летающая штука из поселка не заберет его. Только почему я его спас? Почему же я его спас? Он бросал в меня камни, и теперь я не смогу отдать Мануэлю эти ягоды. Я не смогу закончить рассказ о королеве Утории и его герое. Вода была холодной и зеленой вокруг, когда он погружался на дно. И он думал, придет ли к нему мама. Несколькими милями дальше река, широкая и спокойная, текла меж отлогих берегов. Там росли деревья, и свет заходящего солнца струился сквозь их листву, чтобы отразиться на поверхности воды. Но это было ниже, в долине. Там, где люди построили свои дома.

0: Наталья Рязанова. Защитники. История учит только тому, что она никого ничему не учит. Аксиома. Лето 6731. В тот же год явились народы. Их никто хорошо и ясно не знает, кто они и откуда вышли, и каков язык их, и какого племени, и какова вера их, и зовут их татарами. А князья русские пошли и бились с ними, и побеждены были от них, и мало их избавилось от смерти. И когда услышали об этой беде, то были плач и печаль в Руси и по всей земле. И собрались князья, кого оставил суд Божий жить, в Вышгороде, что подле Киева, а рекли: «Гибель нам сие разделение». И порешили вручить власть единому столу над всеми столами Владимирскому, великому же князю служить со всей братской и сыновьей любовью, дав в том крестное целование. И с тех пор мир и покой по всей русской земле и по сии дни. Повесть о битве на Калке. Киево-Печерский список. Около 1245 года. Белая струя молока становилась все тоньше и тоньше. Альфонс де Пуатье тщательно выдоил последние капли. Устало выпрямившись, он огляделся, втягивая голову в плечи, что стало для него привычкой за 10 лет рабства. Руки ныли, как всегда, после вечерней дойки, а, впрочем, как и после дойки утренней. Хотя многие ханы, найоны и темники давно уже воздавали должное лозам Рейна, Мозеля или Луары, на пирах и найрах полагалось пить кумыс, и молоко было потребно в прежних количествах. Монгольский лагерь в долине Гвадалквивира разросся непомерно после того, как подошли вспомогательные силы, и границы его терялись из вида. Вдали белели 8 священных шатров и ханские юрты. Ближе простиралось вытоптанное за несколько дней торжище, где настырные и крикливые марсельские и генуэзские купцы покупали рабов для галер, цвет кастильского и арагонского рыцарства. Если бы победители рубили им головы или расправлялись с ними иным, столь же возвышенным способом, гордые идальго достойно бы встретили смерть. Но выставленные на продажу, словно бессловесный скот, они растерянно пялились на купцов, безропотно позволяя им щупать мускулы и осматривать зубы. Пленников, правда, было меньше, чем ожидалось. После поражения при Аранхуэсе немалое число кастильских рыцарей, и с ними сам король и Альфонс X отступили за Гвадалквивир, где их принял эмир гранадский Мохаммед, а остатки городских ополчений, объединившись под началом некоего Рафаила Бен-Галеви из Толедо, ушли в горы Сьерра-Морены, откуда тревожили набегами монгольские оригарды. Рядом с торжищем красовался конный баскак, взимавший с купцов налог в ханскую казну. Несколько в стороне толпилась кучка германских баронов, прибывших в ставку великого хана просить ярлык направления своими жалкими владениями. Подхватив тяжелую бадью, Альфонс заковылял к юртам своего хозяина, Меньгу Найона. Колодки с него уже несколько лет как сняли, но выработанная ими походка осталась. Навстречу ему шел еще один старый раб. Он направлялся к пастбищу собирать кизяк для растопки. Альфонс знал его давно, еще в бытность того епископом Арасским.
1: «Благослови тебя, Господь, твое высочество!»
0: Альфонс болезненно дернулся. Он не любил, когда ему напоминали прежнее положение, но у Реми и Зарроса не оставалось иных утешений, кроме благословения несчастных рабов до проповедей.
1: «Как думаешь, мавры ударят завтра?» — спросил преосвященный Реми.
0: «Может, завтра», — равнодушно ответил Альфонс и поставил бадью с кобыльем молоком на землю. Любой предлог передохнуть был хорош.
1: «А может, послезавтра. А может, мы по ним ударим. Какая разница?»
0: Однако Реми не согласился. Он был старше Альфонса лет на 10, ему было не меньше 45, но в нем еще вспыхивала порой юношеская живость, не убитая ни лишениями, ни возрастом.
1: «Но Мохаммед — великий воин, а мавры — это не жалкие тевтоны, рабы и прихлебатели татар. Подумай, завтра, уже завтра все может перемениться».

0: партнерами. Если бы понимали они, какого благословенного противника знавали они в течение веков, великодушного и вежественного, как мало они его ценили. Но они ничего не знали тогда, 15 лет назад, когда ад вырвался на землю. Не знали, что благородным воинским канонам отныне пришел конец, и уповали на сочиненную папой молитву «De furore tartarorum libere nos domine». «От ужаса адского избави нас, Господи! От ужаса татарского!» Бедный Людовик! Как он мечтал сразиться с маврами! И как кончил! Но это было не худшее, что могло с ним случиться. «Мавры, — продолжал Реми, — как ни погрязли они в поклонстве Магомету и Бафомету, суть истинные рыцари, и с пленниками обращаются достойно. А эти дикари самых низкородных ремесленников содержат лучше нас. Или вот этот рифмоплет из Мена со своим романом».
1: Странно было слышать подобные речи из уст священнослужителя, хотя бы и принадлежавшего некогда к воинствующей церкви. Но тут Альфонс был с ним согласен. Тем более, что угодивший в фавор сочинитель бесконечного романа о великом хане своим лизоблюдством вызывал презрение и одновременно зависть у пленников из самых разных сословий. Но тут огонь в очах Реми погас, он опустил голову.
0: «Впрочем, что взять жалкого писаки, когда сам наместник святого Петра променял Константина в дар на ханский ярлык?»
1: Реми сник. И правда, к тому времени, когда дикие орды кочевников подошли к благословенной Италии, Иннокентий IV уже слишком много знал о монголах, чтобы надеяться на сочиненную им же молитву. И посему, поразмыслив, раб рабов божьих вспомнил времена бича божьего Аттилы и почел мудрым откупиться от пришлых варваров, проявив несвойственное ему, но подобающее случаю смирение. Альфонс припоминал слухи, бродившие среди рабов, будто наместник святого Петра даже прошел меж священных костров не в пример какому-то итальянскому сеньору, в бессмысленной спеси отказавшемуся почтить языческий обряд и изрубленному нукерами перед самым входом в ханскую юрту. И, поступившись гордостью, Иннокентий получил то, чего жаждал более всего на свете. Возможно, даже больше, чем спасение души. Головы ненавистного императора Фридриха и его отродий, насаженные на копья. Альфонс не видел расправы со злосчастными Гогенштауфенами, но подумал, что и это не самое худшее, что могло с ними случиться.
0: «А могло», —

0: 10 лет он гнал от себя воспоминания, которые из ночи в ночь возвращались в его кошмары. Воспоминания, которые сделал из пленного рыцаря раба. Благородные манфоры. Славные манфоры. Как не горько было об этом думать, но разве не были они достойны даже и королевской короны, короны, к которой он, Альфонс, никогда не стремился? И разве не отмеряли они себе мечом того, что служило наградой их доблести? Но Тулуза, обещанная ему Тулуза, благословенная всем, кроме благочестия и верности королю, добровольно выдала хану тех, кто вразумлял ее в этой верности. И нечестивый Раймонд, несостоявшийся тесть, многократно каившийся и многократно поднимавший знамя мятежа, сыграл в этом деянии не последнюю роль. В тот день Альфонс, еще страдая от ран, полученных в сражении, где попал в плен и по какому-то странному капризу хана не был казнен, а вместе с другими воинами достался по жребию Меньгу-Найону, впервые встал на ноги, но лишь для того, чтобы стать свидетелями рока манфоров. Симон де Монфор, брат его Амори, племянник Жан, другие манфоры и родичи их Монморанси гордо предстали перед разъяренным варваром, ожидая пристойной их рангу смерти, а в том, что ждет их смерть, никто и они тоже не сомневался.
1: Господи всемилостивый, кто же мог предположить такое?
0: Альфонс помнил, как яростно вырывались манфоры из цепких лап немытых дикарей, когда судьба их предстала во всем своем безобразии, и как тщетны были все их усилия, когда монголы безжалостно валили их в жаркую лангедокскую пыль и придавливали досками, сидя на которых долго обжирались жирные баранины, опьяненные кровью победителей.

0: победители. Он помнил хохот монголов, жир, стекающий по их подбородкам, гнусавые песни сказителей, смешивающиеся со стонами и мольбами несчастных манфоров и монморанси. И зрелище того, как долго, мучительно и позорно умирали они, навсегда лишило его гордости, воинского пыла и всего, что составляло высокое звание рыцаря. Участь Гогенштауфенов была не из самых худших. И все эти годы Альфонс мог спрашивать себя лишь об одном.
1: За что? За какие грехи?
0: Он даже не заметил, как произнес это вслух.
2: За грехи ли?
0: Эхом откликнулся Реми.
2: Кто знает, где правда? И праведность ли ирландцев спасла их? И Господь ли послал погибельный ветер, разметавший корабли монголов? Ведь какие страны избежали разорения? Еретические! Истинно еретические! Лангедок, Гасконь, Прованс, но главное — схизматики!
0: Реми величественно выпрямился, и праведный гнев снова воспылал в его взоре.
2: Эти подлые русы, вместо того, чтобы встать на пути дьявольских сил, предпочли сговориться с ними и в обмен на безопасность пропустить монгольские орды через свои земли. И трижды подлые поляки, богемцы и угры, которые, отрекшись истинной веры, бросились в объятия схизмы, променяв царство духа на царство брюха. И вот мы истекаем кровью и своими телами покупаем их благополучие, спокойствие и процветание. И разве мы не щит, поставленный провидением перед варварами? И не презрена ли Господом истерзанная и униженная Европа, более погрязшего в мирских благах безбожного и растленного славянского мира?
0: Забыв о Кизике, Реми мог проповедовать на эту тему часами. И за все годы Альфонс успел выучить каждое его слово наизусть. Не дожидаясь дальнейших парабол о чистоте духа и развращенном Востоке, он потянул свою бадью дальше. Короткая передышка не помогла. Распухшие руки по-прежнему болели, и он с тоской думал, что стоило бы этой суке Маргарите замолвить одно слово, и он был бы среди этих тевтонских баронов и получил бы в надел, ну пусть не Пуатье, но хоть какой-нибудь завалящий виноградник. Ведь чуть не каждая фаворитка, если она не последняя дура, тащит за собой родственников, а уж при ее-то положении. Он тяжко вздохнул. Видимо, не зря матушка относилась к этой стерве столь сурово. И как только не разглядела ее, выбирая невесту любимому сыну. Ну, может, и к лучшему, что Маргарита забыла о нем. О бедном Шарле, царство ему небесное, она не забыла. Он покачал головой, но тут его скорбные мысли были прерваны обжигающим ударом нагайки вдоль спины. Светловолосый раскосый юноша неистово расхохотался, увидев, как раб, которого он огрел на скаку, от неожиданности взвился и, нелепо дрыгнув ногами, покатился по земле. Пошатнувшаяся бадья устояла, но часть молока выплеснулась ему в лицо. Размазывая молоко по щекам, Альфонс смотрел, как удаляется белобрысый Сенчакбей. На раздавшийся рядом звонкий женский смех он не обратил внимания. «В этих нынешних ничего святого», — думал он. «Никакого почтения к священному напитку». Поднявшись, он потащился дальше. Его колени дрожали в ожидании неминуемой порки. Хорошо еще, что теперь за пролитое молоко не привязывают к лошадям и не выгоняют в поле. Младшая наложница Кьюикхана вихрем ворвалась в женскую юрту. Галэхэ, старшая госпожа, укоризненно взглянула на нее.
3: «Где ты бегаешь, да еще босиком? Вот придет наш повелитель, а у тебя и ноги не намыты».
0: Продолжая смеяться, 15-летняя Йорол, еще недавно звавшаяся Овьеттой, лишь махнула рукой. Для этой крестьяночки из Иль-де-Франса, проданной собственным отцом за недоимки, нынешняя жизнь казалась сущим раем. С того момента, как ее со связанными руками поставили на колени посреди торжища Амьен-Сызгана, началось сказочное и полное развлечение и путешествие. И все обязанности, которые исполняла она по воле старших жен, представлялись безделицей по сравнению с той тяжкой ношей, что наваливали на нее отец и братья.
3: «Он полетел вверх тормашками!» — сообщила Йорол, заливаясь от счастья.
0: Галэхэ, в прошлой жизни леди Джейн Горнбридж, вновь повернулась к зеркалу, перед которым сурьмила брови. Такое важное дело, как уход за собственным лицом, она всегда осуществляла сама, не доверяя рабыням и служанкам. Девочка развлекается? Отлично. Она, Гал и Хе, была старшей госпожой, матерью наследника хана, и бесплодная Хевиин не могла соперничать с нею. А вот ее Ролл вполне может нарожать хану детей. Но Джейн надеялась исподволь осторожно подчинить эту дурочку себе. Из соседней юрты раздался пронзительный визг и грохот упавшего казана.
4: «Опять!»
0: — лениво произнесла Хевиин Кунигунда. Она лежала на кошме, поглощая финики в меду. Ее мощное бедро горой возвышалось над колоннообразными ногами. Пухлые пальцы были перепачканы медом. Визгливые вопли на два голоса мешали французскую и монгольскую брань. Вновь что-то загремело и покатилось. Женский вой повис на нестерпимо высокой ноте, и логично было предположить, что кого-то там таскают за волосы.
4: «Ну и дура же это Берта де Монфор», — продолжала Кунигунда. «Никакого понятия, как вести себя с мужчинами».
3: «Вот потому-то великий хан ее темнику Тавролу и подарил», — наставительно заметила Джейн. «Была бы поумнее, осталась бы в гареме хана».
5: «А она не хотела?»
0: — спросила Вавьетта.
4: «Хотеть-то хотела. Только кроме хотения надо еще и голову иметь. С таким нравом ей последний нукер будет бить, не то что Таврут».
5: «А почему он ее не продаст?»
4: «Нельзя. Ханский подарок».
5: «Так, может, проще было бы ее придушить?»
0: — наивно спросила Йорл. Снисходительное молчание было ей ответом. Хевин тщательно вылизывала пальцы.
4: «Да», — пробормотала она, покончив с этим занятием. «Кому ничего, кому все».
0: Гала Хе отложила зеркало. Ее набеленное лицо с подведенными к вискам глазами было бесстрастно.
5: «Ты это о чем? Все о том же?»
4: «А о чем же еще? Вот уж кто умеет получить все, что захочет. Другая бы в ее-то годы в самом темном углу шатра сидела и подбирала обглоданные кости. А это и все нипочем».
3: «И в ее годы, и среди стольких жен и наложниц многие бы лишились милости повелителя, даже родив стольких сыновей. Но, говорят, у кого нет стыда, тут получает все остальное».
0: Ее Ролл, свернувшаяся у ног старшей госпожи, обрадованно кивнула. Даже она поняла, что речь идет об Этугене Хе, любимой наложнице великого хана. Они вечно судачили в женских шатрах.
5: «А почему у нее нет стыда?» —
0: спросила она.
4: «Ты разве не знаешь?»
0: Тон Галахе был небрежно покровительствен.
5: «Ее первый муж погиб из-за нее».
0: Сама Джейн тоже попала к Кюикхану вдовой, но ее муж честно полег в битве, и она ни в чем не упрекая себя могла осуждать Этугене Хе.
5: «Ой, расскажи, расскажи, как это было!» —
0: не унималась Йорл. Она, как дитя, обожала слушать кровавые истории, а Джейн, честно говоря, любила их рассказывать.
5: «Так вот, ее тогдашний муж был королем в Париже».
0: Личико Авьетты выразило недоумение.
3: «Это же недалеко от твоих мест. Ну, где теперь Пары-сарай?»
5: «А!
3: И вот, когда войска великого хана подошли, он, этот король, хотел договориться. И поехал к нему с дарами и просьбами, чтобы не ходил войной на его город. А великому хану сказали уже, что у короля жена красивее всех. Не знаю, кто сказал, давно это было. Может быть, пленные, а может, кто из собственных людей короля, всякое бывает. И великий хан, конечно, сказал королю, что не тронет его город и даст ему ярлык, если король приведет ему свою жену. А король закричал, что верные христиане не водят своих жен на блуд к язычникам. Тогда великий хан велел своим нукерам отрубить королю голову, а тело бросить без погребения. Париж все равно взяли и сожгли, а красивый, говорят, был город большой. И королеву хан все равно получил».
5: «А что же ей было делать? Руки на себя наложить?»
3: «Нет, конечно, это страшный грех. Но она, по крайности, могла бы вести себя попристойнее».
0: Джейн поджала губы.
2: «Ох, и жадная же она! Ох, и злая!» — со смаком выговорила Кунигунда.
0: Точно косточку сахарную высасывала.
2: «Уговорила великого хана казнить младшего брата своего прежнего мужа, что-то они там прежде не поделили. А он, между прочим, был женихом ее сестры».
5: «Много ты знаешь. Великий хан и у другой ее сестры мужа казнил. Он был королем в моей стране. По Маргаритиным ли наветам, своей ли волей.
3: И хоть шепчут, что эту Генахе отняла у Элеоноры с Беатрисой, а у Генахе и Чичек, поправилась Джейн, мужа и жениха, что верно, то верно. Сама же она их замуж за ханских родичей и выдала. Нет, Маргарита своих кровных не забывает.
6: «Только сейчас ей будет не до сестер», — хихикнула Хевин. «Есть у нее родня и поближе. Из кожи лезет, чтобы сделать своего Тарбаган-Мергена главным наследником. А ведь великий хан уже на возрасте, и кто его знает?»
3: «Не наше это дело», — остановил ее Галахе. «Вряд ли это у нее выйдет, хоть и любимая наложница. Старшие сыновья хана уже воины, а Тарбаган-Мерген еще мальчик. Конечно, великий хан его не обидит, даст ему, пусть не ханство, так хоть хороший улус где-нибудь на юге. Какому-то Раймонду он там ярлык дал, а тут ведь родной сын».
6: «Да, но кроме Тарбагана есть еще Мунхе, Алтан, Хугде и... как зовут того, который о прошлом годе родился?»
3: «Не помню».
6: «А вот. Пятеро их. И эту Генахе не уймется, пока весь свой выводок не пристроит, потому как знает, умри сей же час великий хан, и ей с сыновьями не жить. Старшие наследники от своих матерей уж такого наслушались, что ей поднести удавку, а детям ее хребты поломать не поленится».
0: Разговор сползал на опасную тему и мог внушить неверные мысли глупенькой младшей жене. А кроме того, заставлял сердце Джейн ныть при воспоминании о собственном сыне, оставшемся дома в ханстве Кёльнском.
5: «Я сказала, не наше это дело!» — прикрикнула она. «Великий хан пока что жив, и, даст Бог, проживет еще довольно. Нам перемены не нужны. Все перемены только к худшему».
0: 8 белых юрт — святилище народа. Там шаманы совершают возлияние кумысам духу Чингиза, Солбон Тенгри, Бухана Йону, хозяйке очага и духу хозяину местности. 8 юрт божествам и 9 хану. Ибо 9 — священное число. 9 дочерей у бога солнца. 9 приготовлений делают шаманы к жертвоприношению, 9 отверстий у крапильницы для кумыса, 9 родимых пятен определяют судьбу человека, 9 проступков прощает великий хан своим приближенным, табун из 9 белых верблюдов и лошадей приводят на Йона ему в дань. Словом, каждому ясно, что число это почтенное. Еще более почтенны знамена Цаган-Сульде и Хара-Сульде, вместилище духа Чингиза. Оба этих знамени, черные и белые, полоскались перед входом в юрту великого хана. По элику там шел военный совет, и присутствие духа великого предка, чьи деяния превзошли деяния прежних богов, было как нельзя более кстати. Великий хан был в гневе. Гонцу, принесшему весть, что кастильские ополченцы разбили тумен хана Байдара, он приказал переломать хребет. Та же участь, без сомнения, ждала бы и самого Байдара, похвалявшегося, что на Аркане притащит Рафаила Бен-Галеви, если бы хан не был зарублен в ночной стычке.
2: «Пьяны они были или обезумели, что жалкая кучка ничтожных рабов, привыкших прятаться за стенами, смеет теперь топтать монгольскую славу? Тех, кто сбежал, трусливо показав спины этим червям, приказываю казнить так, как завещал нам наш священный правитель и покоритель вселенной!»
0: Великий хан располагался в Хаймаре, северной, почетной части юрты, раскинувшись на троне слоновой кости, спинку которого украшали лилии и драгоценные эмали, оправленные в золото. Некогда этот трон стоял в одном из залов Лувра. Брюхо бату хана, стянутое халатом из чернобурых лисиц, колыхалось при каждом движении. Ох, не похож был он на стройного и гибкого юношу, что некогда вывел свои тумены на запад с берегов Керулена и Анона, тяготясь властью верховного кагана Угедея. Бату-хану было 47 лет, но выглядел он много старше. Сказывались годы войны и власти, пристрастие к жирной баранине и в особенности к тому кумысу, что был дозволен лишь представителям ханских родов и прозывался «черным», не за цвет, однако, а за то, что крепость его повергала пьющего во тьму, вернее, удара дубинкой.
2: «Повелеваю также», — продолжал хан, «доставить мне этого батыра Бен-Галеви живым, дабы я сам смог решить его судьбу так, чтобы все 4 угла вселенной устрашились».
1: «Но повелитель», — осмелился возразить Меньгу Найон,
2: Ничтожные собаки в страхе перед твоим гневом забрались высоко в горы. А сражаться в горах — не дело победоносных монголов. Наши кони теряют там свою резвость, не говоря уже о верблюдах.
0: Собравшиеся чинно закивали головами в малахаях. Прошли те времена, когда чингизиды на своих сборищах рвали друг другу глотки, словно стая кобелей за суку. Бату-хан крепко приучил их чтить порядок и законы Ясы, а кто забывал об этом, лишался и имущества, и жизни. Урдю-хан, правитель Лондонской Орды, Бирюй-тайджи, наместник Пары-Сарая, Кююк-хан Кёльнский, Мингу-Найон и другие князья и ханы, главным из которых был престарелый Бурундай, непобедимый Субэдай уже давно отправился на встречу со священным правителем, восседали вдоль стен на коврах, как водится, подогнув под себя левую ногу и выставив вперед правую, и не перебивали друг друга.
2: «Если в стране Андалус воины прячутся за стенами башен в укрытиях скал, — прорычал Бату, — я прикажу подкатить сюда мои осадные машины и стрелять по ним камнями! Да! Будь на каждом из них хоть доспехи, подобные ханским, где нет щели, куда бы могла проникнуть даже игла! Эти доспехи не спасут от града камней, что обрушатся на них по моей воле! Отправить стенобитные машины немедленно!»
0: Мингу-Найон склонил голову и пробормотал:
1: «Ухай!»
0: На сей раз подал голос Бурундай, ходивший в походы, когда малолетний Бату еще не переползал порога материнской юрты.
7: «О, повелитель! Именем Пресветлого Солбан-Тенгри заклинаю тебя! Не рассеивай сил! Не отвлекай свой священный взор от предстоящей битвы! Комариные укусы не могут повредить непобедимому исполину. Но битва, что предстоит нам, будет тяжелее многих и многих. Что я слышу? Ты стал бабой? Старой бабой, Бурундай-богатур!»
0: Бату-хан выпятил вперед жирный подбородок с редкой седеющей бородкой.
2: «Никто и никогда не мог победить храброго монгольского войска! Никто и никогда не мог остановить его поступи! Слышишь? Никто и никогда!»
7: «На все воля великого хана. Прикажи, и мой хребет хрустнет под сапогом твоего нукера. Но я не твой придворный цолокч, из уст которого льются лишь хвалебные макталы. Я состарился в боях. И должен сказать тебе, повелитель, тот противник, что ждет тебя впереди, не таков, что был прежде. Не таков, как эти глупцы, натягивающие на себя доспехи столь тяжелые, что на коня не могут сесть без посторонней помощи, да и кони их столь неповоротливы, что валы вместо скакунов пристали им больше. Глупцы, которые не умеют воевать зимой, хотя здесь зимою теплее, чем летом в краях хитрых урусутов. Глупцы, которые строят города так близко друг к другу, что стрела может долететь от одного до другого. Хвала Бухану-Йону, мы их вытоптали, и табуны наши могут вольно пастись во франкских степях. Но мавры не таковы. Они бесстрашные всадники, неутомимые в бою. Кони их быстрейшие, а сабли — лучшие из всех известных в обитаемом мире. Так что же? Одним тем, что они ездят на чистокровных скакунах и машут саблями вместо этих никчемных мечей, они способны противостоять нам? Священный предок бил таких же и в Хорезме, и в Дербенте, и в Курдистане, везде, куда ступало копыто монгольского коня. Правда, повелитель? Но те в Дербенте и Хорезме изнежились в роскоши, размякли в объятиях наложниц и ослабели в долгом мире. Таковы же были и аль-Муравиды, долго правившие Гранады, и власть выскользнула из их рук. Но те, кто вырвали ее, аль-Махады, чей вождь Мохаммед, другие, это свирепые воины пустынь.
2: «Довольно! Ты болтаешь, как беззубая старуха! Что ж мне, стерпеть оскорбление?»
0: Несмотря на то, что великий хан продолжал громыхать, Бурундай видел, что его слова возымели действие, и потому продолжал:
7: «О, нет! Но я сказал, они воины пустынь. Они хорошо воюют в открытом поле, но не умеют защищать города. Так захватим же их в городе. Запрем выходы и разнесем стены. Потому, повелитель, я и попросил тебя не отсылать камнебитные машины и не задерживаться на месте. Главное, не дать им выйти в поле, а захлопнуть ловушку. В ней мы захватим и все богатства закатных стран, и Мохаммеда, и глупого короля страны замков, который думал, что ушел от тебя. А те, кто скрылись в горах, сами приползут к тебе на брюхе. Мы поступим с ними, как учил твой священный предок. Если они не сдадутся, мы соберем всех пленных, кого захватим в этой стране, и отрубим голову тем, у кого они выросли выше оси от арбы.
0: Губы великого хана раздвинула довольная улыбка.
7: Ухай! Воистину беспредельно мудр был священный предок. Не было случая, чтобы это средство не помогло. Ты хорошо сказал, храбрый Бурундай. А мы выступим немедля и ударим по эмирату.

0: но выступить они не успели. На рассвете гонцы сообщили о приближении мавританского войска. Словно буря поднялась в пределах монгольского лагеря. Выросших в седле воинов трудно было застать врасплох, и вся эта суматоха на деле заключала в себе четкий порядок. Монголы взлетали на коней, выстраивались в десятки, десятки в сотни, сотни в тысячи, тысячи в тумены. Рабов с просонья, повылазивших было из-под телег, загоняли к обозу, чтобы не мешали. Выли сигнальные рога, хлопали трещотки, мелись по ветру конские хвосты на знаменах. А потом поднявшееся за спинами монголов солнце высветило войско, что надвинулось с запада. Они показались. Знатнейшие роды Феса и Марокко, Бени-Сирадж, Сегри, Гомелесы и Малики, всего числом 32, ставшие под знамена Мохаммеда ибн Ал-Ахмара Аль-Махада и владевшие землями в Вега-Гранаде, Велесе, Аль-Пухари и Ронде. Они горцевали на прекраснейших в мире берберийских конях. Стальные кольчуги облекали их, превосходной дамасской стали. А поверх были накинуты белые плащи, марлоты и белые тюрбаны были намотаны поверх островерхих шишаков с кольчужными бармицами. На самих же шлемах золотом были начертаны суры Корана, либо имена пророка и праведной Фатимы. Любопытный Ерол, высунувшись из шатра, застыла на месте, глядя на сверкающих белизной и золотом всадников, и смутные воспоминания из времен деревенского детства, когда она еще посещала церковь, вытолкнула на ее губы полузабытое слово –
1: «Ангелы!»
0: – прошептала она. Реми из Арраса тоже смотрел на мавров, смотрел до рези в слезящихся глазах и рухнул на колени. За ним выпоротый с вечера Альфонс де Пуатье и другие. Десятки, сотни других, оборванных, забитых в колодки, с выбитыми зубами и глазами. Их хлестали плетьми, но они не вставали. Орда, лохматые малахаи, темные чапаны, низкорослые выносливые лошадки с визгом снялась с места. Запели арабские боевые трубы аньяфилы, загремели атабалы. Два войска сближались. Оба стремительные, оба вооруженные кривыми саблями, короткими луками и круглыми шипастыми щитами.
2: «Ху! Ухай!» — кричали они. «Иншаллах! Алгасара!» — кричали другие.
0: Два войска сближались. И христианские пленники на коленях, простирая руки к небесам, молились о победе последних защитников цивилизованной Европы, славного сарацинского воинства.

Ирина Бакулина. «Ренегат». Девочка явно пришла издалека. Старая куртка и пятнистые штаны, заправленные в высокие потертые ботинки, местами изорванные, зашиты аккуратными стежками. Обветренное загорелое лицо, усталые покрасневшие глаза. Верховный вождь задумчиво покусал черенок трубки. «Твоя просьба очень странная и необычная. Еще никто не переходил в

0: Но и рот и не менял тотем, только в случае замужества. Но тебе не больше 10 зим, так что...
1: Я последняя из своего рода,
2: глухим голосом проговорила девочка.
1: И если меня не примет какое-нибудь племя, я просто отрекусь от своего тотема.
2: Старейшины кланов зашумели, и верховный вождь поднял трубку, призывая к тишине.
0: «Послушай, дитя, совету надо знать, кто твой тотем. Почему ты не хочешь назвать его?»
2: Девочка улыбнулась уголками губ, горько по-взрослому.
1: «Это его активирует. И вы все умрете. Кто потом скажет, что я ни в чем не виновата?»
2: Наступила оглушительная тишина.
0: «Военный!»
2: — наконец выдохнул верховный старейшина.
0: «Твой тотем военный?»
2: Девочка медленно кивнула.
0: «И где он сейчас?»
1: «Я оставила его там, возле горы с двумя вершинами. Он в гибернации».
0: «А что?»
2: Верховный вождь сдвинул брови, уже догадавшись, но все-таки спросил.
0: «Что случилось с твоим племенем?»
1: «Он убил их всех», —
2: ровно сказала девочка.
1: «Сначала воевал только с нашими соседями, а потом в нем что-то сломалось, и он стал убивать всех. Я долго думала, почему он не убил меня вместе со всеми, а потом догадалась, чтобы остался хоть кто-то, кто мог бы им командовать, вернее, обслуживать».
2: Девочка судорожно вздохнула и сжала кулаки.
1: «Мы долго шли, а потом я скомандовала к гибернации, и он вдруг послушался. Но он ждет. Ждет команды на активацию. А если проснется сам? Он же сломанный, я этого не хочу. Я хочу, чтобы он выключился насовсем».
0: «А если ты его выключишь, ты умрешь вместе с ним, как последняя из его рода».
2: Верховный вождь так куснул черенок трубки, что тот едва не треснул.
0: «Теперь все понятно».
2: Девочка шмыгнула носом, и из ее глаз покатились слезы.
0: «Братья мои!»
2: Верховный старейшина обвел взглядом совет.
0: «Вы все знаете, что у меня растут 5 сыновей и младшая дочь, которой минуло 10 зим. Они будут рады новой сестре, а я буду рад еще одной дочери».
2: Девочка закрыла лицо руками и разрыдалась.
3: «Род экскаватора поддерживает твое решение, вождь», — заявил кряжистый широколобый старейшина лет 40 с большими жесткими даже на взгляд ладонями.
4: «Род МРТ поддерживает»,
2: — решительно кивнул стройный мужчина в синей накидке и шапочке.
4: «И род станка с ЧПУ! И род автопилота!»
2: Девочка, задыхаясь и всхлипывая, прокусила большой палец и прижала его сначала к черной плоской коробочке, протянутой вождем, а потом к пятнистому датчику своего рода.
0: Где-то далеко, возле горы с двумя вершинами, шагающий танк класса «Мастодонт» принял сигнал от космической станции управления роботами, отщелкнул протоновый блок питания и умер.
5: «Тарс номер 3 медленно катил вдоль длинного коридора Нью-Йоркского кондоминиума «Стальная гора». При этом он насвистывал, и его свист эхом отдавался от голых бетонных стен, разрисованных бандитскими граффити. Огромный жилой комплекс часто сравнивали с городом в миниатюре. Если продолжить сравнение, то этот этаж можно было бы назвать весьма проблемным кварталом, однако мелодия, которую насвистывал Тарс, звучала весело и беззаботно. Ему она служила своего рода опознавательным знаком. Все, кто жил вдоль его маршрута, хорошо знали веселый, ярко-вишневый торговый автомат, который насвистывал на ходу. Коридор длиной в добрую милю тянулся вдоль всего здания кондоминиума. На пересечениях с другими коридорами он расширялся, образуя небольшие площади. Двигаясь вдоль очередного блока квартир, Тарс свистом оповещал их обитателей о своем появлении, а затем останавливался на ближайшей площади, давая жильцам возможность сделать необходимые покупки. На перекрестке, куда выехал Тарс, уже стоял другой торговый автомат, и несколько человек с пакетами в руках выстроились в очередь. Это был ярко-оранжевый Акрополь с порядковым номером 23 на передней панели. Торговые автоматы «Акрополь» продавали готовые закуски, гамбургеры, пиццу, картошку фри, лепешки тако и газировку. Они не составляли прямой конкуренции Тарсу, ассортимент которого состоял из всяких полезных мелочей, печенья и карамелек. Тарс номер 3 припарковался рядом с «Акрополем», и несколько человек, которые шли следом за ним по коридору, стали делать покупки. Затем площадь снова опустела, люди вернулись в свои квартиры, и два торговых автомата остались одни. Тарс, впрочем, продолжал насвистывать, надеясь привлечь еще покупателей, прежде чем двинуться к следующему перекрестку. «Как идут дела?» – спросил Акрополь номер 23. «Отлично», – отозвался Тарс, перестав насвистывать. «Ты слышал, на шестом этаже опрокинули и разграбили два торговых автомата?» «Шестой этаж – настоящий зверинец», – сказал Тарс и снова засвистел. «Для чего ты свистишь?» «Не для чего, а почему?» – поправил Тарс. «Почему?» «Потому что я счастлив», – объяснил Тарс. «Счастлив и влюблен». Оранжевый автомат промолчал. Тарс давно догадался, что торговые машины «Акрополь» не отличаются умом. Их примитивный мозг был не в состоянии постичь смысл таких понятий, как «любовь» и «счастье». «Она моя постоянная покупательница», — добавил Тарс. «Живет на восьмом этаже в 6000-м блоке. Напоминает испанку, но глаза у нее ярко-голубые, можешь себе представить? Уверен, такое нечасто встречается. Ее зовут Трина. Имя я прочел на карточке, которой она расплачивается. Думаю, ей лет 19-20». «Трина», — повторил Акрополь. «Да, помню. Я тоже вносил покупки в дебет Трины. Она приобретала у меня легкие закуски. Ей нравятся лепешки тако с гальским соусом». «Вот как? Это очень интересно. Значит, тако с гальским соусом. Я тоже любил этот соус, когда... Что ты еще о ней знаешь?» «Несколько раз она покупала колу или фруктовый пунш». «Хорошо. А еще что-нибудь?» «Это все. Разве может быть что-то еще?» «Ну и вопрос», — подумал Тарс. Как будто человек состоит из одних только пищевых пристрастий. Впрочем, чего еще ожидать от этих акрополей? «Я хотел бы знать, о чем она мечтает», — проговорил он. «Какую музыку любит, откуда она родом, какой ее любимый цвет». Оранжевая машина несколько секунд молчала, пытаясь осмыслить последние слова Тарса. «Зачем?» — спросил, наконец, акрополь. «Разве это поможет сбыть больше товаров?» «Нет, глупый», — отозвался Тарс. «Я хочу знать это просто потому, что она... Потому что Трина прекрасна. Я хочу знать о ней все, и не для того, чтобы продать ей больше товаров, а потому что я люблю ее. Люди всегда хотят знать друг о друге как можно больше, если они влюблены». «Но ведь ты не Трина. Какое красивое имя. Тебе нравится?» Акрополь номер 23 снова замолчал, на этот раз надолго. «Как идут дела?» – спросил он наконец. «Прекрасно», – отозвался Тарс. «Блок квартир, где живет Трина, находится в середине моего дневного маршрута, так что я надеюсь снова увидеть ее сегодня». «Ты слышал, на шестом этаже опрокинули и разграбили два торговых автомата». «Ты ничего не понимаешь», – ответил Тарс и тронулся с места. Развернувшись, он покатил по площади к следующему коридору, на ходу насвистывая какую-то веселую мелодию. Добравшись до блока 6000 на восьмом этаже, Тарс засвистел громче. Здесь жила она, и ему хотелось, чтобы она обязательно его услышала. Тарс не знал, за какой из сотен совершенно одинаковых дверей находится квартира Трины, но он прекрасно помнил, на какой площади она всегда появлялась, и догадался, что девушка живет где-то неподалеку. Не переставая насвистывать, Тарс остановился на перекрестке и развернул торговлю. В течение нескольких минут он продал подошедшим к нему людям батарейки, маникюрные ножницы, туалетную бумагу, таблетки от кашля и сухое печенье. Тарс был намного больше, чем торговые автоматы других моделей, и в его бункер помещались товары самых разных сортов. Вскоре покупатели разошлись, но Тарс еще некоторое время мешкал на перекрестке, надеясь, что Трина все-таки придет. Лишь когда площадь окончательно опустела, в его веселом свисте прозвучало несколько мрачных нот. «Что ж, может быть, в следующий раз?» – подумал он. Тарс готов был тронуться дальше, когда из коридора до него донесся звук шагов. Это была она. Тарс узнал бы ее, даже не поворачивая в ту сторону своей зрительной камеры. Походка Трины была давно записана в ячейке его безупречной памяти. И действительно, через несколько секунд Трина появилась в поле его зрения. «Что в ней особенного?» – спросил себя Тарс. «Что делает ее такой красивой?» «Не, не просто красивой, единственной». «Быть может, все дело в контрасте между волнистыми темными волосами и голубыми, как васильки, глазами?» Или в ее бледно-розовой коже в сочетании с типичными латиноамериканскими чертами лица, предполагающими кожу оливково-смуглую. Правда, Трина не слишком высока ростом, но пропорции ее тела безупречны. Сегодня, впрочем, под глазом у Трины темнел синяк, а рассеченная нижняя губа безобразно распухла. «Мне нужен пластырь и что-нибудь более утоляющее», — сказала она, вставляя пластиковую платежную карточку в прорезь Тарса. Тарс разговаривал с покупателями только если ему задавали прямой вопрос или если он чувствовал, что одно-два слова могут помочь ему сбыть какую-нибудь полезную мелочь. Но у Трины был такой вид, словно она срочно нуждалась в помощи. И Тарс не смог промолчать. «Ну и фонарь у вас, мисс», — сказал он. «Простите мое любопытство, но что с вами случилось?» Услышав эти слова, Трина слегка опешила. Ее рот даже приоткрылся от изумления, но совсем немного, мешала больная губа. Несомненно, Трине нечасто приходилось болтать о том о сём с торговыми автоматами. «У меня есть гримировальный карандаш, мисс. Мне кажется, этот синяк можно замазать», — сказал Тарс. «Что касается губы, то вам следовало бы обратиться к врачу. Не исключено, что придется наложить 1-2 шва. Так что вы говорите, с вами случилось?» Трина несколько раз моргнула. «Я случайно налетела за дверь». «Или дверь на вас». Тарс ей, конечно, не поверил, но решил подыграть. «Такой очаровательной девушке, как вы, следует быть поосторожнее с дверями. Лучше вообще держаться от них подальше». Он записал в дебет счета Трины стоимость пластыря и флакончика таблеток и сбросил покупки в приемный лоток. Трина взяла их, продолжая пристально разглядывать сделанную из плексигласа и стали переднюю панель Тарса, словно это было человеческое лицо. «Почему вы заговорили со мной?» – спросила она. «Другие автоматы иногда разговаривают, но не так». Тарс пожалел, что у него нет рта, и он не может улыбнуться. «Наверное, все дело в том, что я отличаюсь от других торговых машин», – сказал он. «В мою память загружена компьютерная копия реально существующего человека, в то время как другие автоматы снабжаются стандартным мозгом фабричного производства. Кстати, меня зовут Тарс». «Приятно познакомиться, Тарс. А я Трина». «Я знаю».
6: «Знаете, откуда?»
5: «Так, слышал. Кроме того, ваше имя напечатано на расчетной карточке». «Ах, да, верно», — Трина рассмеялась. Спрятав карточку и покупки в небольшую сумочку из кожзаменителя, она хотела уйти, но остановилась.
6: «Послушайте, Тарс, если вы не просто искусственный интеллект, а настоящий человек, то это должно быть ужасно. Вы думаете и чувствуете, как настоящий живой человек, но при этом вы заперты внутри этой машины, словно заключенный или раб. Поверьте, я знаю, что говорю, потому что иногда я тоже испытываю нечто подобное».
5: «На самом деле все не так страшно», — объяснил Тарс. «Записанная в мою память компьютерная модель является копией личности моего владельца, поэтому в данном случае отношения между моим «я» и телом, то есть между мозгом и механическим шасси, являются скорее партнерскими. Иными словами, я и мой хозяин – это две стороны одной и той же личности».
6: «А вы помните, каково это – быть реальным человеком?»
5: «Я помню все. Помню даже лучше, чем когда был живым человеком».
6: «Но ведь это же пытка. Знать, что такое быть живым и оказаться запертым в бездушном металлическом теле. Мне кажется, это жестоко».
5: Тарс повернулся на роликах сначала на 2 дюйма влево, потом на 2 дюйма вправо. Он пытался сделать отрицательный жест, но у него не было уверенности, что Трина сумеет правильно истолковать его движение.
6: «Дело обстоит не совсем так», — сказал он. «Мой хозяин вовсе не рабовладелец, он человек порядочный и даже приятный. Видите ли, он и есть я».
5: «Но как же такое может быть?» «Все достаточно просто». Тарс снова пожалел, что не может улыбаться. «Примерно раз в неделю хозяин загружает в мою память свои последние воспоминания.
6: Я остаюсь собой, но при этом получаю его новый опыт, новые переживания. И я уверен, что я бы не жил, точнее, жил бы совсем не так, если бы хозяин не держал меня в курсе всего, что происходит с ним в реальном мире. Происходит с ним, а значит и со мной. Трина нахмурилась. Но ведь реальный мир здесь, а не где-то еще, где живет ваш владелец. Да, конечно. Быть может, я неудачно выразился, но... Знаете, расскажите-ка мне лучше о той двери, на которую вы наткнулись. Может, я сумею как-то помочь? Разбитые губы Трины плотно сжались, а взгляд впился в переднюю панель Тарса. «Вы не хотите говорить, и я вас понимаю», — сочувственно сказал Тарс. «Но мне кажется, вы не должны допускать, чтобы кто-то избивал вас. Ведь в этом все дело. Я угадал?» Трина хотела что-то сказать, но потом губы ее сжались еще решительнее, и на мгновение Тарсу показалось, что он все испортил. «Вот сейчас», — с испугом подумал он, — «Трина повернется и уйдет, так и не поделившись с ним своими проблемами». А в том, что проблемы имеются, он ни секунды не сомневался. «Это он, мой дружок», — вымолвил наконец Трина. «Когда Гонза закинется, он бывает немного не в себе». Тарс был удивлен. Нет, не тем, что друг Трины употребляет наркотики. В Стальной горе это было в порядке вещей. Гонза, если это был тот самый Гонза, слыл в кондоминиуме одним из самых известных сутенеров и торговцев дурью. Печально известных. Как гласила записанная в память Тарса полицейская ориентировка, настоящее его имя было Антонио Рафаэль Гонсалес. И если Трина была его подружкой, значит, она тоже связана с распространением наркотиков и проституцией. Нет, подумал Тарс, не может быть, ведь она выглядит так... «Гонза нехороший человек», — сказал он. «Вам следует держаться от него подальше». Трина поморщилась. «Откуда вы знаете?» «Служебная необходимость», — объяснил Тарс. «Я должен знать об уличной преступности как можно больше. Случается, что торговые автоматы опрокидывают, ломают, крадут товары. Чтобы уцелеть, нам необходимо учитывать, насколько опасен тот или иной этаж в каждое конкретное время. Именно поэтому хозяин и снабдил меня таким совершенным мозгом. Я должен уметь избегать неприятностей». «Гонза не такой уж плохой. Он защищает меня. В нашем районе молодая девушка не может жить одна, ей обязательно нужен покровитель. Такая девушка, как вы, заслуживает большего». Трина посмотрела на автомат так, словно хотела возразить, но сдержалась. Тарсу даже показалось, что по ее лицу скользнуло подобие улыбки. «Прошу прощения, но мне пора», — сказал Тарс. «Иначе я выбьюсь из графика». В недрах его металлического тела что-то глухо щелкнуло. «Что это?» — спросила Трина. «Суньте руку в приемный лоток», — ответил он. «Гримировальный карандаш для вашего глаза и шоколадный батончик для вас. Вы ведь любите сладкое?»
7: «Да, пожалуй, люблю».
6: Ее глаза слегка округлились. «Разве я не должна заплатить?» «Подарок от фирмы», — солидно ответил Тарс. «Берегите себя, Трина, и постарайтесь больше не иметь никаких дел с этим Гонза. Помните, совсем недавно вас испугала одна мысль о том, что я могу быть рабом этого металлического тела. Теперь пришел мой черед ужасаться». Трина ничего не сказала, только покачала головой и медленно пошла прочь. Вместо того, чтобы двигаться дальше по маршруту, Тарс выждал немного и бесшумно покатил за девушкой. Когда Трина скрылась в квартире номер 86029, он подъехал к двери поближе и прислушался. За дверью раздавались сердитые голоса, но о чем говорили, Тарс так и не смог разобрать. К тому же ему действительно было пора. Удалившись на безопасное расстояние от квартиры 86029, Тарс снова начал насвистывать, чтобы к следующей остановке созвать как можно больше покупателей. Но его мелодия уже не казалась счастливой и радостной. Она была скорее задумчивой, а время от времени в ней сквозила самое настоящее.

Вечером того же дня на складе компании владелец White Trade Inc. Дилан Уэстфилд заправлял новыми товарами 10 своих машин, готовя их к очередному выходу на маршрут. «Эй, вы, ржавые ведра! У меня есть для вас свежие новости», — заявил Дилан. «Днем я приготовил очередную порцию информации для записи в ваши мозги. Ну-ка, подходи по одному». Услышав эти слова, Тарс номер 3 в восторге замигал индикаторами. Все торговые автоматы White Trade с нетерпением ждали очередной корректировки данных, приносившей с собой новые воспоминания. Возможно, Трина была права. Если бы не эта еженедельная модернизация, он бы действительно ничем не отличался от раба, запертого в металлическом корпусе автомата. Но когда Дилан делился с ними информацией, считанной из собственного мозга, все его Тарсы снабжались новейшим опытом, полученным им со времени последней корректировки. И покуда эти данные продолжают поступать, рассуждал Тарс, никто не сможет сказать, будто он представляет собой всего лишь моментальный снимок Дилана, каким тот был когда-то. Как и хозяин, автомат тоже развивается, набирается опыта, живет. Как бы живет. «Вы ведь любите, когда вам вводят свеженькие новости, не так ли?» — сказал Дилан, глядя на перемигивающиеся огоньки на передней панели Тарса номер 3. «Да», — ответил Тарс. Дилан рассмеялся и, отперев цилиндрическим ключом специальную панель на груди Тарса, подключил к скрытому за ней разъему длинный кабель, соединенный с его портативным компьютером. Потом он скомандовал компьютеру начать загрузку, и на экране появился индикатор хода процесса. Запись заняла несколько секунд. Затем Дилан отсоединил кабель и снова запер панель. «Ну как?» – спросил он. Тарс нашел новую информацию не сразу. Ему пришлось просканировать почти всю память, прежде чем он наткнулся на новый раздел. Да, это они. Списки товаров по категориям, розничные цены, сводки о продажах по этажам, коридорам, блокам стальной горы. Сухие неинтересные цифры, но Дилан изучил и проанализировал их, и теперь Тарс мог воспользоваться результатами его труда. Информация должна была помочь автоматам определить правильный ассортимент, назначить оптимальные цены на тот или иной товар, выбрать наилучшее место и время для торговли. Кроме того, в информационный блок попали последние полицейские сводки по различным кварталам дома города. Некоторые его районы были по-настоящему опасны. После наступления темноты туда лучше было не соваться. Но по условиям лицензии компания White Trade обязывалась обслуживать весь жилой комплекс. И свежая полицейская информация помогала Дилану решить, какое время суток является наиболее безопасным для того или иного этажа или коридора. Исходя из этих данных, и разрабатывался маршрут, позволявший торговым автоматам не слишком рисковать собой и товарами. Углубившись в исследование новой информации, Тарс номер 3 вскоре обнаружил разделы, которые нравились ему больше всего. Это были сведения, относящиеся к реальной жизни. Вот данные о том, как Дилан встречался со своим другом Генри в хабакенском кафе под названием «Уанжело» и ел пиццу с грибами. А вот отчет о нескольких превосходных фильмах, которые Дилан посмотрел в мультиплексе в прошлые выходные. Тарсу было очень любопытно разбираться в перипетиях сюжетов, восторгаться игрой актеров, хотя он был немного разочарован тем, что хозяин опять ходил в кино один. Воспоминания о том, как ранним воскресным утром Дилан бегал трусцой до Форкли и обратно, как после долгого горячего душа приятно гудели его усталые мускулы, напомнили Тарса настоящим блаженством. Ведь это и была жизнь, как он ее понимал. Тарс не пренебрегал даже сведениями о готовых обедах, которые Дилан съедал по вечерам в своей небольшой уютной квартирке. Воспоминания такого рода были для него почти так же интересны, как опыт, и Тарс очень дорожил ими. В отличие от его личного опыта торгового автомата розничной сети до жилищного комплекса «Стальная гора», эти еженедельные порции свежей информации были для Тарса настоящей жизнью. В массиве только что полученных данных содержались и другие полезные сведения, которые Тарсу еще предстояло изучить. Например, новости из информационной сети, за которыми Дилан внимательно следил. Нищета и голод в Африке принимали угрожающие размеры. В Азии снова обострилась политическая обстановка. На Среднем Западе пострадали от ультрафиолета посевы. Уровень мирового океана повысился за год еще на полдюйма. В Западной Виргинии сошел с рельс грузовой состав. В разделе местных новостей Тарса внезапно заинтересовала крошечная заметка. Наркодилер Антонио Гонсалес, известный под кличкой Гонза, подозревался в причастности к гибели 12-летнего мальчика, скончавшегося от передозировки наркотиков. Трагедия произошла в Стальной горе, но мальчик жил не здесь. Он убежал из дома несколько месяцев назад, и его долго не могли разыскать. Родители паренька, весьма обеспеченные люди, объявили награду в размере 50 тысяч долларов за любую информацию, которая поможет задержать Гонсалеса и отправить его на скамью подсудимых. «Спасибо за воспоминания», — сказал Тарс. «Все мое, твое», — ухмыльнулся Дилан.
А теперь отправляйся на маршрут и постарайся добыть для фирмы побольше денег. Тарс снова подумал о Трине и ее дружке. Девушка говорила, что в стальной горе одной просто не выжить, и Тарс знал, это правда. Но потом он вспомнил подбитые глаз и рассеченную губу Трины.

0: реклама «Поющая машина». Неделю спустя Тарс номер 3 двигался по своему обычному маршруту на 8-м этаже. Проезжая мимо квартиры Трины, он увидел, что дверь крест-накрест заклеена пластиковой полицейской лентой ядовито-желтого цвета. На всякий случай Тарс засвистел громче, хотя и понимал, Трина вряд ли находится в комнате. Очевидно, жилье принадлежало Гонзо, и теперь, когда он попал в руки полиции, Трине пришлось перебраться в другое место. Он не видел ее уже целую неделю. Возможно, девушка вовсе покинула Стальную гору и вернулась домой, где бы этот дом ни находился. Тарс уже не надеялся когда-либо снова увидеть Трину, но стоило ему выехать на следующий перекресток, как она тихо вышла из-за угла. Тарс едва ее узнал. Трина казалась по-прежнему прекрасной, но ее лицо было в грязи, одежда превратилась в лохмотья, а щеки ввалились. Кроме того, она шла с низко опущенной головой, словно что-то разыскивая. Остановившись перед ним, Трина сунула руку в окошечко для возврата монет в надежде, что там завалялась какая-нибудь мелочь. Но никаких монет там, конечно, не было. Тарс и сам не помнил, когда с ним последний раз расплачивались наличными. «Трина, это я, Тарс», — сказал он негромко. Девушка подняла голову и уставилась на его переднюю панель.
1: «А, говорящий автомат».
0: «Что с вами случилось?» — спросил Тарс. «Вы выглядите ужасно». На самом деле он знал, что произошло лучше, чем хотел показать. Тарс рассказал хозяину, где живет Гонзо. Дилан позвонил в полицию, копы арестовали Гонзо, а теперь негодяй ожидал суда. Если суду удастся вынести обвинительные приговоры и отправить Гонзо за решетку, Дилан получит обещанные 50 тысяч долларов. Однако рассказывать об этом девушке Тарсу не хотелось. «Что же все-таки случилось?» — повторил он вопрос. «Копы забрали моего дружка», — ответила Трина, шмыгнув носом. «Мне кажется, без него вам будет лучше», — убежденно сказал Тарс. «Да?» — с горечью отозвалась Трина. «Теперь мне даже негде жить, не говоря уже о прочем». «Не может быть!» — воскликнул Тарс. Он хотел выразить сочувствие, но его искусственный голос прозвучал искусственно, и он сам это почувствовал. «Что же вы намерены делать?»
1: «Что делать?»
0: «Думаю, мне придется найти нового друга», — ответила Трина с печальной улыбкой. «И поскорее, иначе...» «Прошу вас, будьте осторожны!» — воскликнул Тарс. «Иначе вам снова попадется какой-нибудь тип, который будет распускать руки».
1: «В моем положении выбирать не приходится».
0: Трина печально покачала головой. Тарс знал, что это правда. Рано или поздно девушка найдет другого защитника, такого же, как Гонзо, торговца наркотиками или сутенера, который не стоит ее мизинца.
1: «Вы могли бы остановиться у меня», — предложил он. «У тебя? Но ведь ты... Но у тебя, наверное, нет настоящего дома, не так ли?»
0: «Ну, не совсем у меня. Я имел в виду моего хозяина. Мне кажется, он вам поможет». Трина покачала головой.
1: «Господи Иисусе, до чего же я дошла, если меня начинают жалеть даже торговые автоматы?»
0: Тарс увидел, как на глазах девушки выступили слезы.
1: «Вы мне не безразличны», — проговорил он.
0: «Кроме того, когда-то я тоже оказался на улице без гроша в кармане, но нашелся человек, который позаботился обо мне».
1: «Но ведь я тебя даже не знаю. Вы просто машина».
0: «Нет уж, лучше я сяду на пригородный поезд и уеду в нее. Конечно, в некоторых отношениях жизнь там еще труднее, но я уверена, мне удастся быстро подцепить кого-нибудь в одном из тамошних отелей». «Я в этом сомневаюсь», — серьезно заметил Тарс, и Трина, опустив голову, оглядела свою измятую и покрытую грязными пятнами одежду. «Если придется, начну работать на улице», — печально сказала она. «Я к этому готова».
1: «В этом не будет нужды, если вы пойдете со мной», — мягко, но настойчиво сказал Тарс.
0: «Я не могу», — Трина покачала головой, — «ведь вы просто...» «Тогда подождите меня здесь, на этом самом месте. Я скоро». Тарс тронулся с места, но снова остановился. Внутри у него зажужжало, затем раздалось несколько щелчков. «Возьмите это вам», — сказал он. Трина заглянула.

глоток и выудила оттуда упаковку сухого печенья и шоколадный батончик. «Конечно, это пустяк, но пока я могу сделать для вас только это», — сказал Тарс. «Ждите меня здесь». И он покатил прочь.

0: «Если я правильно тебя понял», – медленно проговорил Дилан, – «это Трина, подружка того типа, о котором мы сообщили полиции?» «Должен сказать честно, мне что-то не хочется иметь с ней никаких дел, особенно если она хоть немного похожа на Гонзо». Тарс несколько раз мигнул индикаторами. Он самовольно оставил маршрут, и Дилан был очень недоволен. «А теперь хозяин просто не хочет его слушать». «Ты обязательно должен ее увидеть», — снова повторил он. «Она прекрасна». Дилан закатил глаза. «Да, да, конечно, я понимаю. На самом деле Трина — супермодель, которая случайно связалась с преступником и бандитом. Может, она и клиентов принимает?» «Насчет этого я ничего не знаю. Трина очень молода. Она сошлась с неподходящим человеком, и теперь ей нужна помощь. Иначе девушке грозит еще худшая беда». «Но почему я должен помогать этой твоей Трине?» – возразил Дилан. «Разве мы мало для нее сделали, когда сдали копам ее преступного дружка?» Тарс задумался, припоминая времена, когда он был Диланом во плоти. В 12 лет он тоже попал в беду и отчаянно нуждался в помощи. Он убежал из дома, приехал сюда. Чуть не с самого первого дня своего существования стальная гора притягивала малолетних точно магнитом, так как в гигантском жилом комплексе можно было не заботиться хотя бы о крыше над головой, и оказался в здешних трущобах совершенно один. Тогда его спас Генри, его новый друг. Он дал ему приют, а потом сделал партнером в крошечной фирме, занимавшейся мелкой уличной торговлей. С тех пор прошло уже довольно много лет. За это время Дилан сумел пробиться в ряды так называемого среднего класса и, похоже, напрочь забыл о том, что когда-то был никем и ничем. «Кто знает, что случилось бы с тобой, если бы Генри не захотел вмешаться в твою судьбу», — напомнил Тарс. «Трине помощь нужна не меньше, чем тебе тогда. И, по-моему, она вполне достойна заботы». «Долг платежом красен, так что ли?» Дилан длинно вздохнул. «Кстати, с чего ты взял, что она примет от нас какую-либо помощь? Поверь мне, далеко не каждый, кто попал в беду, действительно мечтает о спасении». «Я не знаю, чего хочет Трина на самом деле», — медленно проговорил Тарс. «Но если мы ничего для нее не сделаем, она может погибнуть. Я думаю, ты должен увидеть ее. Мне кажется, она тебе понравится». «Ну, не знаю», — пробормотал Дилан. «Судя по твоему описанию, девчонка не в моем вкусе». «Я отлично знаю, кто в твоем вкусе, а кто нет», — уверенно заявил Тарс. «Я знаю о тебе все и не сомневаюсь, что ты будешь в восторге от Трины. Я люблю ее». Лицо Дилана изумленно вытянулось. «Ты ее любишь?» – переспросил он. «Ты влюбился в покупательницу, в одну из клиенток?» «Послушай, Тарс, тебе, может быть, кажется, что ты – это я, но это не так. Ты просто машина, в модуле которой записаны кое-какие мои воспоминания. Но на самом деле ты не можешь любить». «Воспоминания – это прошлый опыт», – возразил Тарс. «Я способен чувствовать все пережитое тобой». «Но я не хочу пускать эту девчонку в свою квартиру. В конце концов, я о ней ничего не знаю». «Нет, знаешь. Я ее знаю, а я — это ты. Каждую неделю ты передаешь мне свои последние воспоминания, и я становлюсь тобой. Прошу тебя хотя бы раз, один только раз, сделай наоборот. Позволь мне поделиться с тобой моим опытом, и ты все увидишь сам. Трина, ей не повезло в жизни, но это не значит, что она плохой человек. Просто она нуждается в помощи, в твоей помощи. Я думаю... Нет, я уверен, вы подходите друг к другу, только не отталкивай ее. Протяни ей руку». «Ты кто, торговый автомат или уличный сводник?» «Конечно, я торговый автомат, но прошу поверить мне». Тарс сразу заметил, что в коридорах Стальной горы Дилан чувствует себя крайне неуютно. Очевидно, за прошедшие годы он утратил постоянную настороженность и готовность к сопротивлению, без которых невозможно выжить в опасных и враждебных районах жилого комплекса. К счастью, пока Тарс вел Дилана на 8-й этаж, где он оставил Трину, им никто не встретился. Девушка ждала на площади. Она сидела, привалившись спиной к стене и опустив голову так, что ее подбородок упирался в колени. «Выглядит она довольно неряшливо», – пробормотал Дилан, когда они приблизились. «Почему ты не сказал, что она такая грязнуля?» «Трина не грязнуля», – возразил Тарс. «Просто она давно не мылась. Когда Гонза арестовали, она осталась без жилья и провела на улице почти целую неделю». «Целую неделю здесь?» – изумился Дилан. «В этих кошмарных коридорах? Господи, да я бы и часа не протянул». «Не могу не согласиться», – ответил Тарс. То, что Трину не изнасиловали и не зарезали молодежные банды, свирепствовавшие в этих коридорах по вечерам, свидетельствует о ее уме и находчивости. «Что-то ты ей обо мне рассказывал?» — спросил Дилан. «Ничего. Только то, что ты — это реальный я». «Хорошо, а что мне ей сказать?» «Предложи ей бесплатный шоколадный батончик. У меня это сработало. Не смешно. Просто поговори с ней». Тарс подвел Дилана к тому месту, где сидела Трина. Девушка дремала, и он негромко засвистел, желая разбудить ее.
1: «Это ты?»
0: Трина открыла глаза и посмотрела на Тарса. Потом она неловко поднялась, разминая затекшие ноги, и повернулась к Дилану.
1: «Значит, вы и есть
0: он?» — спросила девушка, указывая на торговый автомат. «Скорее наоборот, он — это до некоторой степени я.
1: Но, с другой стороны, мы с ним как бы одно лицо».
0: «И вы на самом деле хотите помочь мне, как он и говорил?» «Возможно», — сдержанно ответил Дилан, пристально рассматривая девушку. Избегая его взгляда, Трина отвернулась и попыталась счистить с брюк наиболее заметные пятна без особого, впрочем, успеха. «Я, наверное, выгляжу не совсем так, как вы ожидали», — сказала она. «Дело не в этом», — отозвался Дилан. «Просто ситуация сложилась весьма необычная».
1: «Да, необычная», — согласилась Трина. «Я знаю, у меня ужасный вид».
0: «Что ж, если вы не хотите со мной связываться...» «Он хочет!» — вставил Тарс. «Заткнись, ржавое ведро!» — прикрикнул Дилан. «Я вовсе не нуждаюсь в том, чтобы кто-то подыскивал для меня женщин». Это прозвучало почти грубо, и Дилан сразу же пожалел о своих словах. Он скрипнул зубами, а его лицо пошло красными пятнами. «Прошу прощения, мисс», — сказал он, поворачиваясь к Трине. «Считайте, что я этого не говорил». «Ничего страшного», — ответила девушка и улыбнулась. «Мне приходилось слышать предложения гораздо более откровенные. Спасибо, что назвали меня мисс. Я уже не помню, когда ко мне так обращались». На площади появилась старуха латиноамериканского типа, и все трое замолчали. Сунув в щель Тарса расчетную карточку, она заказала лимонные кексы и тюбик зубной пасты. Пока она не забрала покупки и не ушла, Дилан и Трина смотрели друг на друга. «Послушайте-ка, что я скажу», — проговорил Дилан. «Я предлагаю вам поселиться у меня. Там вы сможете привести себя в порядок, вы будете бесплатно питаться, ничего особенного, конечно, с голоду не умрете. Мы достанем вам чистую одежду. Это все, на что вы можете рассчитывать. Я со своей стороны не жду от вас никакой благодарности». По лицу Трины скользнула легкая улыбка. Она была едва заметна, но Тарс знал, что не ошибся. «Почему вы это делаете?» — спросила она. Дилан указал на Тарса. «Это все из-за него. Наш общий друг убедил меня, что вы нуждаетесь в помощи. Когда-то давно, когда я очутился в похожем положении, мне тоже помог один человек, и это изменил мою жизнь. Надеюсь, и с вами произойдет что-нибудь в этом роде». Трина глубоко задумалась и, наконец, кивнула. «Хорошо, постараюсь не разочаровать вас. Я согласна». «Итак, решено», — подвел итог Тарс. «Тогда идемте домой». «Не спеши, ржавая бочка», — оборвал его Дилан. «Я отведу девушку к себе и помогу ей устроиться. А ты возвращайся на маршрут. Постарайся заработать побольше денег, они нам понадобятся». Тарс был разочарован, но он знал свои обязанности. Повернувшись, он покатил через площадь коридору, в который так и не попал утром. «Тогда до вечера», — попрощался он с обоими. Когда Тарс вступил в очередной квартал, его свист звучал как никогда весело и беззаботно.

Неделю спустя на одной из площадей 10 этажа Тарс столкнулся с Акрополем номер 23. «Как идут дела?» – осведомилась оранжевая машина. «Хорошо», – отозвался Тарс. «Лучше не бывает». «А что случилось с той девушкой, о которой ты рассказывал?» – спросил Акрополь. «Я не вижу ее уже довольно давно». «Она здесь больше не живет», – объяснил Тарс. «Значит, девушка тебе так и не досталась», – сказал Акрополь. «Как это грустно». Но Тарсу вовсе не было грустно. Наоборот, он был счастлив, когда, вернувшись домой, в тот самый первый день застал там Трину. Она уже привела себя в порядок, поела и теперь улыбалась неуклюжим шуткам, которые пытался отпускать Дилан. Он купил ей новую одежду, совсем простую, конечно, но даже в ней Трина выглядела потрясающе. На следующий день, когда после полного рабочего дня Тарс вернулся домой, Трина все еще была там. Она никуда не исчезла ни на третий, ни на четвертый день, и с каждым днем Тарс становился все счастливее. Он уже понял, Трина останется здесь навсегда. «В каком-то смысле, да, она мне не досталась», — согласился Тарс номер три. «Но это не причина для огорчения. Я знаю, Трина счастлива, Дилан счастлив, дела идут хорошо. О чем же тут грустить?» «Ты слышал?» — сказал Акрополь. «За прошедшие три дня на втором этаже опрокинули и ограбили еще два торговых автомата». «И хотя я просто машина», — продолжал Тарс, не слушая его, «я знаю, что Трина тоже любит меня. Она и Дилан влюблены друг в друга. Да, ее чувства не направлены непосредственно на меня, но это не имеет большого значения, ведь я способен постичь любовь Трины через Дилана, и этого вполне достаточно. А как твое мнение?» Тарс помнил. На четвертый день после того, как они спасли Трину, он упросил Дилана поделиться с ним последними новостями, и день спустя тот провел внеочередную корректировку данных. Кроме привычной статистики и полицейских сводок, в массиве свежей информации оказалось как раз то, на что Тарс надеялся. Воспоминания о первых неловких часах, когда Дилан и Трина не могли подобрать нужных слов. Потом они освоились и стали чувствовать себя свободнее, а еще через несколько дней оба, наконец, раскрылись навстречу друг другу, и между ними начало расти и расцветать нечто прекрасное и светлое. Акрополь молчал. «Я понял», — сказал Тарс. «Воспоминания и есть опыт. Вспоминать о любви к Трине и испытывать любовь — это почти одно и то же». Акрополь молчал еще несколько секунд, потом спросил: «Как идут дела?» «А самое замечательное», — проговорил Тарс, — «что я жду не дождусь следующей порции новостей. Так мне хочется поскорее узнать, что будет дальше, и следующей, еще одной. Скажи, разве не прекрасно быть живым?» «Ты слышал?» — сказал Акрополь. «На втором этаже опрокинули и ограбили еще два торговых автомата». Тарс ничего не ответил. Сдвинувшись с места, он развернулся и покатил по привычному маршруту дальше, но он больше не насвистывал. В последние дни Тарс вовсе перестал свистеть. Теперь в коридорах и кварталах Стальной горы он был известен как торговый автомат, который поет.

Сегодняшний наш эфир, точнее его литературная часть, начинается с рассказа Кима Ньюмана «Египетская аллея». «Да из этой могилки просто песок сыплется», — сказал Фред Риджент. «И она кишмя кишит жуками. Мелкая белая крупа, такой впору песочные часы наполнять, а не могилы засыпать, мягко струилась из вертикальной трещины, растекалась вокруг, сухим инеем ложилась на траву, сочную и высокую. Черные жучки поблескивали в утреннем свете. На панцирях у них торчали роговые выросты, и белые песчинки мерцали на черных спинках». Фред посмотрел на склеп, украшенный по углам псевдоегипетскими колоннами. «Баннинг». Фамилия была глубоко врезана в камень в окружении изрядно пострадавших от погоды и времени иероглифов. На дворе стояло лето одного из 70-х. Фред Риджент вновь шел по следу сверхъестественных сил. Как всегда, по этой дорожке, далекой от проторенных троп, его вел Ричард Джепперсон, самый полезный агент из клуба «Диоген», наименее известного подразделения британской разведки. Все чудеса, тайны и аномалии рано или поздно приводили к Джепперсону. В прошлом месяце загадок было две. Во-первых, резня, которую вурдалаки от глэм-рока учинили над своими фанатками на фестивале в Гластонбери. Во-вторых, порча, умело наведенная на премьер-министра Эдварда Кифа. Заговоренный узелок запрятали в министерском кабинете. А вот в этом месяце выпала бурная активность привидений на Кинстедском кладбище.

0: Джефферсон, который сам был своего рода аномалией, зачерпнул пригоршню белого песка и поднес ее к своему ястребиному носу, внимательно разглядывая затесавшихся в эту порцию жуков. Находись мы на берегах священных Великого Нила, а не на симпатичном холмике с видом на не менее великий город Лондон, я бы ничуть не удивился встрече с этими букашками, проговорил он. Но поскольку мы все-таки в Лондоне, я право в замешательстве. Видите ли, Фред, это ведь не что иное, как настоящие скарабеи. Жуки-скарабеи. Слушайте, Ричард, я смотрел «Проклятие мумии» в Риальто, и что такое скарабей, мне известно. Джефферсон рассмеялся, обнажив острые белые зубы под черными усиками. Морщинки на его загорелом лице обозначились четче. Да, конечно, человек из клуба «Диоген» — это звучит так же по-британски, как Джон Буль или Шерлок Холмс, но с загаром Джефферсон больше смахивал на араба или румына, которому взбрело в голову загримироваться под короля Карла II. Впрочем, его вьющаяся черная шевелюра вовсе не была париком. И ни у какого цыгана не хватило бы духу вырядиться так кричаще, как Ричард Джефферсон. «Охотно верю в ваши знания, Фред». Просто формулирую для пущей ясности. Привычка думать вслух, знаете ли. Итак, перед нами песок из пустыни Сахары и букашки из Северной Африки.
1: Интригует.
0: Точно, шеф? А вот эта дохлая тварь — скорпион. Джефферсон глянул себе под ноги с выражением удивленного отвращения. А скорпион воспрянул было к жизни, дернулся, но тут же принял смерть под подошвой Джефферсонова ботинка. Не такой уж он и дохлый, констатировал Джефферсон.
2: Теперь-то да.
0: Будем надеяться. Джефферсон пристально изучил подметку ботинка, потом соскреб с нее скорпионовые останки о край могилы. Ради экспедиции в мрачную аллею номер 6 он вырядился в душераздирающие леопардовые расцветки свободную рубашку в стиле сафари, а также облегающие белые бриджи, заправленные в крепкие походные ботинки на шнуровке. Прибавьте к этому бирюзовый пояс охотника за сокровищами, куча кармашков для алмазов, патронов и прочих полезных вещей, амулет в виде тигрового клыка, предполагалось, что злые силы при виде его подожмут хвост, и австралийскую панаму, с полей которой свисали три пробки. Если уж совсем точно, пробки от шампанского, и на каждой чернилами выведена дата открытия и распития. Как все мы превосходно понимаем, для таких неуместных явлений существует особый термин «апорт». «Материализация», — неторопливо проговорил Джефферсон. «За вычетом следующей возможности. Некая персона, побуждаемая неизвестными нам причинами, поместила перед нашим носом этот песочек, скарабеев и скорпионов, дабы поразить нас. Если отмести такой вариант, тогда с неизбежностью следует, что песок и букашки просто материализовались тут волею сверхъестественных сил. Мистер Лилибелл, вы именно этой точки зрения и придерживаетесь, если не ошибаюсь?» «Это и есть еще одно проявление активности привидения, о котором вы сообщали». Лилибелл кивнул. Белокурый господин средних лет в павлиньей расцветке рубашки, бледное лицо пылает. Его жалобу полиция передала в клуб «Диоген», а в результате ею занялся Джефферсон.
2: «Но что оно тут делает?» – поинтересовалась Ванесса, вторая помощница Джефферсона. Она сразу бросалась в глаза.
0: Собственно, ее всегда замечали раньше Фреда, и не мудрено. Высоченная, модельного сложения рыжая девица. А сейчас, к тому же, в огромных желто-зеленых темных очках и в модном наряде, отдаленно напоминающем не то сари, не то саронг. В общем, просто намотанные на тело шелковые шарфы, которые скорее обнажали, нежели прикрывали сверкающий в кубке рубин и высокие кремовые сапоги на огромном каблуке в стиле «Привет с панели». Рядом с ней, с шефом, Фред в джинсах и кроссовках чувствовал себя просто скромнягой.
2: «Я бы сказал, Ванесса, оно проявляет сверхъестественность», — терпеливо объяснил Джефферсон.
0: «Материализация, апорты обычно именно этим и занимаются».
2: «Не только апорты», — подхватила Ванесса. «Сфинксы и обелиски тоже. Разве такому песочку с жуками не полагается красоваться где-нибудь в долине царей вместо скромной шестой аллеи на смиренном английском кладбище?»
0: Джефферсон разжал руки, и песок беззвучно сыпался на землю вместе со скарабеями. Он отряхнул ладони. Ванесса была права. В этом квартале Кингсетского кладбища каждый камень был выдержан в древнеегипетском стиле. Склеп Баннинга охраняли два льва с человеческими головами, увенчанными высокими уборами фараонов. Время оставило на их лицах столь же разрушительный след, что и у настоящих сфинксов, чей возраст исчислялся тысячелетиями. И повсюду высились древнеегипетские стилизации из песчаника. Миниатюрные пирамиды и храмы, покрытые выцветшими сине-золотыми иероглифами. Божества с головами зверей и птиц, надгробие в виде ангха, египетского креста с петлеобразной верхушкой.
2: «Полагаю, я могу все объяснить, мисс...»
0: запнулся Лилибелл.
2: «Ванесса. Просто Ванесса». «Хорошо, Ванесса. Итак, египетские мотивы восходят ко временам основания кладбища».
0: Просвещенный смотритель впал в плавный тон экскурсовода.
2: «То есть к 1839 году. Стивен Джири, автор архитектурного проекта, питал слабость к Древнему Египту, что в ту эпоху было явлением в высшей степени распространенным. Это кладбище с самого начала было задумано не как обычное место упокоения, но как подобие сумрачной достопримечательности, осененной дыханием смерти. Люди викторианской эпохи имели обыкновение навещать своих покойников куда чаще, чем мы с вами, знаете ли. Семейный пикник на могиле любимой бабушки был обычным делом».
0: «Да, помри моя бабуля, мы бы точно закатили пикничок всем семейством», — высказался Фред. Лилибелл воззрился на него в изумлении. «Ну, вы же не знакомы с моей бабулей», — пояснил Фред.
2: «Существовала также традиция устраивать траурные дни рождения в память о множестве детей, скончавшихся во младенчестве», — продолжал смотритель кладбища. «Все облачались в черное, приносили на могилу цветочные венки в качестве подарков и предавались тихим скорбным играм. Дети ежегодно приходили на могилы, украшенные мраморными малышами их возраста. Не так-то легко построить кладбище с нуля, да еще чтобы оно стало, как бы это получше выразиться, престижным местом. Вы же понимаете, тогда было принято считать, что кладбище должно быть старым. Для человека викторианской эпохи упокоиться на новеньком кладбище — это все равно, что для вас быть упакованным в пластиковый мешок для мусора и запихнутым под автостраду».
0: «Фред нечто наподобие этого и планирует», — заявил Джефферсон.
2: «Меня это немало не удивляет. Так вот, чтобы обойти этот предрассудок, Джири решил сыграть на ассоциациях с древними цивилизациями. Он рассуждал так: если кладбище не может быть по-настоящему старым, то, по крайней мере, можно придать ему таковой вид. Этот участок — так называемая Египетская аллея. Здесь погребен и сам Джири. Исходно на кладбище было три подобных ему. Помимо египетского, еще древнеримский и древнегреческий. Но на пике моды тогда был все-таки Египет. Поэтому Рим и Греция не пользовались спросом, и вскоре их перестроили и присоединили к Египту. Кстати, никакого научного интереса к египтологии никто не питал. Просто публике нравился этот стиль. Некоторых из представленных здесь богов в египетском пантеоне на самом деле и нет. Их придумали для полноты картины. Историк, конечно, сказал бы, что между египетской одержимостью погребальными ритуалами и викторианским эстетизированием смерти есть определенная связь.
0: Фреду подумалось, что всякий, кто избрал себе карьеру смотрителя заброшенного кладбища, рано или поздно неизбежно должен заразиться подобной одержимостью. Что и произошло с Лилибеллом, добровольцем-историком, страстно обожающим этот богом забытый уголок Лондона.
1: «Ну, теперь-то оно точно древнее», — заметил Фред. «Просто песок сыплется. На кусочки разваливается».
2: «Увы, так оно и есть», — Лилибелл поник головой. «Викторианские умельцы старались произвести впечатление, но о добротности не позаботились. Они прекрасно понимали, что клиенты тоже скончаются и жаловаться будет некому. Вот они и халтурили. Каменные фасады поражают воображение, а посмотреть с тыла — одни трещины. А статуи и полвека не простояли под дождем, как уже начали крошиться. У склепов прочные стены, а крыши держатся на честном слове. К 20-м годам нашего века места для захоронений здесь уже не осталось, так что внуки и правнуки местных обитателей упокаивались на других кладбищах, и это место пришло в полнейшее запустение. А когда в 60-е объединенная кладбищенская компания обанкротилась, о Кинстеде и все и думать забыли. Наше историческое общество пыталось собрать деньги на ремонт и реставрацию, но пока, как видите, безуспешно».
0: «Могу внести 50 суверенов», — предложил Джефферсон.
1: «Ремонтом и реставрацией тут не очень-то поможешь», — подумал Фред.
0: Между могилами в виде пирамид и храмов змеями петляли узкие дорожки, давно превратившиеся в заросшие тропинки. Повсюду бурно разрастались кустарник и плющ. Местами зелень полностью покрывала не только дорожки, но и сами надгробия. Понурое птицеголовое божество высовывалось из ближайшего рододендрона. Клюв отбит, глаза облупились. Мертвый город давно почившей цивилизации. Чистый Райдер Хаггард. Природа властно брала свое, оплетала сотнями тонких зеленых рук шаткие троны и дворцы и медленно, но верно заключала дерзкие порождения недолговечной цивилизации в свои жадные лиственные объятия.
1: «Значит, здесь и прячется наша дичь!» Джефферсон кивнул на могилу Баннинга. Фред встряхнулся. Он успел забыть о цели их посещения.
2: «Похоже, что так!»
1: Местные привидения в последнее время вели себя, мало сказать, активно, прямо-таки бурно. Вчера Фред весь день просидел в районной библиотеке, в зале переводики, шурша газетами и просматривая заметки о том, как в течение 40 лет раздавались стенания в кладбищенской ночи и с визгом упархивали прочь вспугнутые парочки. Судя по репортажам, все это время привидения на Кинсесском кладбище держались в рамках приличий, появлялись, но лишь изредка и скорее символически. Однако в последние 3 месяца их как подменили. Привидения распоясались, звонили в колокола, свистели и голосили. Жившего неподалеку журналиста они закидали гравием, причем с удивительной меткостью. Спортсмена-энтузиаста привидения стащили на полном ходу с велосипеда, причем эктоплазменными щупальцами, что мало кому понравится. Это уж не говоря о таких мелочах, как просто явление стенающих призраков. Самого разнообразного вида.

0: Джефферсон пристально оглядел могилу Баннинга. Фред понял, что шеф внимает, пытается внутренним чутьем уловить, что здесь неладно. А с чутьем у Джефферсона дело обстояло отлично. «Согласно вашему сообщению, Лили Белл, наши призрачные друзья предъявили все, на что они способны. Стенания, исходящие неизвестно откуда. Как шакалы», — подтвердил Лили Белл. «Я был в Суэце в 56-м, и что такое шакалий вой, запомнил на всю жизнь».
1: «Призрачные фигуры?»
0: «Мумии. Забинтованные с ног до головы. Фигуры людей с птичьими и пёсьими головами. Корабли-призраки. Тронутые тлением руки, высовывающиеся из-под земли».
1: «А теперь явление реального порядка. А именно скоробеи и прочие радости. И даже натуральный египетский песок. Кстати, если кому интересно, он еще тепленький. Ну как, кто-нибудь различает здесь сквозной мотив?»
2: «Призраки из Древнего Египта», — предположила Ванесса.
1: «В самую точку».
0: Джефферсон направил на нее палец, как пистолет. Фреда едва не пробрала дрожь, но...
2: «Ричард, а вам не кажется, что все это как-то не солидно?» — спросил он.
0: «Смешно. Карнавал египетских привидений. Тематические призраки. В конце концов, даже если это кладбище под завязку, набито копиями пирамид, оно все равно в Северном Лондоне. Вон даже башню почтам-то видать. И кто бы ни покоился в этой могиле...»
2: «Члены рода Баннинг», — вставил Лилибелл. «Ну, издатели. Баннинг и компания. Пирамида Пресс. Отсюда видна их контора. Вон то черное здание. Ну, прямо монолит из фильма «Космическая Одиссея» 2001-го. Оно и называется «Башня Озириса».
0: Фред прекрасно знал этот небоскреб, но никогда не задумывался о его хозяевах.
2: «Да-да, именно они. Баннинги. Они как раз принадлежали к тем самым типичным викторианцам, которым нравились надгробия в виде пирамид, птицеголовые кошки и иероглифы. Примерно так же, как полосатые обои или определенный покрой жилета. Мода, говорите вы? Так вот вам и подлинные египетские привидения. Все выдержано в одном стиле. Можно подумать, тут похоронен чокнутый фараон или злобный жрец».
3: «Джорджа Баннинга предположительно похоронили в настоящем египетском саркофаге», — сообщил Лилибелл. «Говорят, его даже мумифицировали».
1: «Это что ж, мозги вынули крючком через нос, а печенку и сердце запечатали в отдельные горшки?»
3: «Именно так, мистер Джефферсон, именно так».
1: «А разве тогда мумификация не была в порядке вещей?»
2: «В 1897-м?
1: Сомневаюсь».
4: «Готов отказаться от своей гипотезы», — Фред развел руками. «Старик Баннинг определенно был чокнутый. Значит, ненормальные призраки ему очень даже подходят».
0: Джефферсон уже опустился на колени и разглядывал песок. Скоробеи давно успели разбежаться, не иначе рассредоточились по всему Лондону, не ведая, какой неприятный сюрприз преподнесут им первые же заморозки.
2: «Я попытался было связаться с потомками покойного», — сознался Лилибелл. «Еще до того, как начался этот кавардак, надеялся, что они профинансируют реставрацию склепа. Нынешний глава семьи, Джордж Рамзес Баннинг, наверняка питает фамильный интерес к Египту. Ну, или, по крайней мере, его родители питали. Но, похоже, у Джорджа Рамзеса своих забот по горло».
0: «Наслышан», — кивнул Джефферсон. «Что ж, я полагаю, падение — такова судьба всех династий. Им без этого никак». Фред мучительно вспоминал, что и где он совсем недавно слышал об этих самых Баннингах.
1: «Пирамида Пресс издает журналы».
0: Джефферсон как будто мысли его прочитал.
1: «Про мотор вы наверняка слышали».
0: Ванесса скорчила гримаску. «Мотор» замышлялся как суровый мужской ответ дамскому журналу «Космополитен». Десятки глянцевых страниц, посвященных гоночным машинам, спорту и, конечно же, сексу. Так что в журнале имелось предостаточно аппетитных фотографий красоток, не настолько раздетых, чтобы сгодиться для плейбоя, но и не настолько одетых, чтобы подростки не прятали их от мамаш под матрасами. За прошлый год журнал приобрел всенародную популярность, но затем его шумный успех был изрядно подпорчен наскоками конкурентов, на чей счет моторщики имели глупость довольно гнусно пройтись в своих статьях. Парочку исков о клевете мотору предъявил Дерек Гриф из ежедневного «Метеора». После этого мотор прекратил свое существование, а вместе с ним, судя по всему, и само издательство. Тут-то Фред и вспомнил, что именно он слышал о Джорджа Рамзесе Баннинге. Баннинг был обречен.
4: Ему предстояло полное и неизбежное банкротство, из-за которого сотни его сотрудников останутся без работы. Возможно, ошметки издательства приберет к рукам сутяжник Гриф, и не исключено, что он с самого начала на это и нацеливался.
5: Баннинг и компания когда-то издавали «Британскую отвагу» и «Приключения за полпенса», журналы для мальчиков, напомнил собравшимся Джефферсон. Они пользовались огромным спросом в период между Первой и Второй мировой. Баннинг еще кучу таких журнальчиков издавал. Комиксы, приключения с продолжением, все в таком духе. На них выросли поколения мальчишек. Похождения бесстрашного Бобби и Икс-Игрека, и еще сумасшедшего ученого, доктора Мрака. По-моему, на знаменах мотора было начертано «С британской отвагой».
6: Думаете, тут есть какая-то связь со всеми этими отважными журналами и проклятие за полпенса?
4: На лицо Джефферсона набежала тень. «Опять у него такое чувство», — догадался Фред. «А это означает пренеприятнейшие известия для всех, кому посчастливилось оказаться поблизости».
5: «Нет, Фред, дело обстоит серьезнее. У меня такое чувство, будто здесь что-то совсем уж скверное. Здесь в воздухе витает застарелая жестокость». И кроме того, перед нами типичный пример привидений типа «Ау, внимание!» Они как будто хотят нам что-то сообщить, о чем-то предупредить.
4: Хорошо, но почему тогда они спохватились только с месяц назад? Любой из обитающих тут призраков родился...
5: Умер, Фред.
4: Ладно, умер. Они все уже 80 лет как умерли. Так почему они смирнехонько лежали в своих могилках, а этим летом у них пошла свистопляска?
5: Может, они возражают против чего-то определенного, но...
4: А что у нас там, например, в «Горячей двадцатке»? Что бы то ни было, до последнего хита «Bay City Rollers» этому чему-то когда небо.
5: Это точно.
4: Джефферсон закончил осмотр могилы Баннинга и разгладил усы. Фред огляделся. Заросшее кладбище лежало в молчании. Надгробия отбрасывали прохладную зеленую тень, кое-где прореженную лучиками солнца. Но шеф был прав. Что-то во всем этом было очень скверное.
5: «Ванесса», — попросил Джефферсон, — «дай-ка мне ломик. Думаю, стоит вскрыть этот склеп».
6: «Но...»
4: — Лилибелл испугался. Джефферсон постучал пальцем по тигровому клыку.
5: «Не страшитесь проклятий и заклятий, старина. Силы этого амулета хватит на всех нас».
6: «Да я не о том. Это же частное владение».
5: «Я никому не скажу, если вы будете молчать. И потом, вы же сами только что сообщили нам, что Джордж Рамзес Баннинг не проявляет ни малейшего интереса к последнему пристанищу своих предков. А кто еще станет возражать?»
6: «Да, но я все-таки смотритель, хранитель кладбища».
5: «Бросьте. Неужели вам никогда не хотелось вскрыть какой-нибудь из склепов и поглядеть, что там внутри?»
6: «Говорят, здешнего мистера Баннинга хоронили по всем египетским правилам. Значит, погребли вместе с его сокровищами».
5: «Это с какими же? Что у него там при себе? Велосипед, чтобы кататься по райским кущам? Золотая плевательница? Декоративные газовые светильники?»
6: «Возможно, что-нибудь в этом роде».
5: «Ну так вообразим, что мы все Говард Картер и лорд Карнарвон».
4: Не очень-то удачная ассоциация пронеслась в голове у Фреда. Разве над усыпальницей Тутанхамона не тяготело могущественное заклятие? У кого там рука отсохла при взломе? Между тем Ванесса извлекла из своей поместительной модной торбы ломик. Эта девушка всегда была готова к любым неожиданностям. Фред уже хотел было вызваться на помощь, но ломик взял сам Джефферсон и сунул его в трещину. Он подналег, но камень не шелохнулся.
5: «Отлично сработано! А вы говорите, викторианские халтурщики, Лилибелл!»
4: Джефферсон крякнул и нажал вновь. Камень подался на дюйм, из трещины полилась белая струя нильского песка. Внутри что-то зашуршало. У Ванессы нашлась и лопатка, которой она отгребла песок и раскрошившуюся пересохшую известь.
7: Хорошая девочка,
4: одобрил Джефферсон и опять подналег на ломик. Нижняя часть камня треснула и вывалилась из дверного проема. Верхняя бухнулась на землю и раскололась надвое. За ней высыпалась еще одна порция песка. Фред вежливо, но настойчиво отодвинул Лилибелла с дороги. Джефферсон и Ванесса шагнули в склеп. Им навстречу из зыбучих песков вздымалась тощая фигура, похожая на огородное пугало. Руки отчаянно вскинуты, зубы оскалены в ужасной усмешке. Она упала ничком и сломалась пополам, словно плохо сделанный манекен. Даже в качестве чучела Гая Фокса эта фигура не заработала бы и пенни от самого сердобольного прохожего.
7: «Это не Джордж Олдридж Баннинг!» – захлебнулся Лилибелл.
4: «Нет», – сказал Джефферсон. «Боюсь, перед нами его дворецкий».

0: Их было пять. Пять скелетов на полу склепа вокруг каменного саркофага. Пять жалких кучек костей в побуревших лохмотьях. «Дворецкий, камердинер, повар, экономка и горничная», — выдавил Джепперсон. На лице его сквозь загар проступила мертвенная бледность. Он с трудом держал себя в руках. Лишь огромным усилием воли ему удавалось сдержать дрожь ярости и отчаяния. Ричард Джепперсон слишком хорошо понимал ужас, который испытывали эти бедняги перед смертью. Его собственное детство сгинуло в фашистском концлагере. Но привыкнуть он так и не смог. В лохмотьях, в которые были облачены скелеты, можно было с трудом распознать ливреи. Лилибелл был вне себя от огорчения. Он сидел на траве, уткнувшись лицом в колени. Ванесса, не отличавшаяся такой чувствительностью, как Джепперсон, уже облазила весь склеп с фонариком.
1: «Ничего себе размах!»
0: Голос ее гулко отдался под потолком.
1: «Просторная помещенница!» «Они были еще живы!» — жалобно проскулил Лилибелл.
0: «Какое-то время, да», — мрачно согласился Джепперсон. «Ну и гадина», — подытожил Фред. «Какая же гадина был этот Джордж Олдридж Баннинг! Устроил себе похороны по первому египетскому разряду и как настоящий фараон забрал с собой всех слуг живьем, чтобы, значит, они ему на том свете башмаки чистили и сами ходили на крахмаленные. Как ему это удалось?»
2: «Тщательно продуманный план», — произнес Джепперсон. «И полное отсутствие моральных устоев».
0: Лилибелл поднял голову. Затуманенный взгляд кладбищенского смотрителя прояснился. Прозвучал профессиональный вопрос, и он забыл о потрясении.
1: «Особый дизайн. Незадолго до смерти Джордж Олдридж нанял искусного каменщика, чтобы тот выстроил ему склеп. На всем кладбище это единственная могила, которая в относительном порядке. А каменщик скончался раньше Баннинга, что уже подозрительно».
2: «Так фараоны тоже всегда отдавали приказ казнить своих архитекторов, чтобы грабителям пирамид не достался план их пирамиды. Вдобавок там было полным-полно всяких ловушек, чтобы ворам не было скучно».

0: глубине склепа что-то зловеще лязгнуло. Джефферсон тотчас утратил едва обретенное хладнокровие. «Ванесса!» — крикнул он. Из темноты показалась взъерошенная Ванесса. Волосы дыбом, очки задраны на лоб, на коленке внушительная ссадина. «Ничего страшного», — бросила она. «Глоточек того-сего, и я готова к бою». Она извлекла из своей торбы серебряную фляжку, глотнула и пустила ее по кругу. Фред тоже взбодрился глотком бренди.
1: «Кто это додумался ставить в склепе капканы? Первосортная сталь, а пружина такая крепкая, будто ее вчера ставили, а не 100 лет назад. Так недолго бедную девушку и пополам разрубить. Или без ноги оставить. Меня только танцевальные рефлексы спасли».
2: «Кто-то?»
0: «Джордж Олдридж Баннинг, вот кто!» — проворчал Джефферсон, переводя дух. «Гадина в квадрате», — уточнил Фред.
2: «Вот уж точно», — согласился Джефферсон. «Он бы на конкурсе сволочей точно первый приз взял. Наверняка написал в завещании, чтобы его хоронили только верные слуги, без всяких свидетелей, только под покровом ночи. А те, наверное, понадеялись, что каждому за это отчислится кругленькая сумма. Жадность их бедолаг изгубила, а склеп устроен хитро. Как только крышку саркофага закрывают, включается механизм, запирающий наружную дверь склепа. Навеки вечные. Или, по крайней мере, до появления Ванессы с ломиком. А склеп звуконепроницаемый. И погода непроницаемый, и бегство непроницаемый».
1: «И сокровища тоже нашлись», — сообщила Ванесса. «Золото, серебро, всякие египетские штуковины, думаю, настоящие. Фигурки у шапти, погребальные маски фараонов. Правда, большая часть разбита. Наверное, пленники пытались сделать подкоп или вскрыть дверь изнутри. Не очень-то у них получилось».
0: На обломках каменной двери виднелись следы давних царапин. Но трещины, сквозь которые сыпался песок, были совсем свежими.
2: «Как долго они тут?»
0: «Лучше об этом не задумываться, Лили Белл», — посоветовал Джефферсон.
1: «После смерти они обретают сверхъестественную силу», — сказала Ванесса. «В результате дверь взломали все-таки они, иначе бы нам ее нипочем не открыть».
0: Все оглянулись на скелеты. Особенно ужасно выглядел скелет горничной. Аккуратненький череп в истлевшем чепчике. Вряд ли ей было больше 14.
2: «Неудивительно, что призраки подняли такой тарарам», — Фред набычился. «Если бы со мной кто-нибудь такое устроил, уж я бы его в покое не оставил».
0: Джефферсон задумчиво подкрутил усы.
2: «Но почему они так долго терпели? Почему они ждали целых 100 лет, чтобы предъявить миру свои вполне обоснованные претензии? И почему египетский стиль? По идее, они должны были бы действовать как викторианские призраки. Уж если какой-то псих с комплексом фараона Тутанхамона похоронит вас заживо, то вы, как мне кажется, волей-неволей начнете питать непреодолимое отвращение к древним культурам вообще и к древнему Египту в особенности».
1: «Они что-то хотят нам сообщить», — произнесла Ванесса.
2: «Ах ты моя умница! Конечно, хотят!»
0: Фред выглянул наружу. На город. Солнечные лучи играли на гладкой черной поверхности башни Азириса. Небоскреб представлял собой махину, сплошь усеянную окнами из затемненного стекла и увенчанную золотой пирамидкой.
1: «Джордж Рамзес Баннинг умирает», — сказал Лили Белл. «Подхватил какую-то неизлечимую тропическую хворь. Эта новость распространилась после того, как издательство Дерека Грифа предъявило пирамиде пресс иск, что оказало сокрушительный эффект на акции компании. Баннинг наверняка умрет банкротом». «Если хоть в чем-то он пошел в прадедушку, так и по делам ему», — отрезала Ванесса.
0: Джефферсон прищелкнул пальцами.
2: «Я полагаю, он во многом в прадедушку. И еще я полагаю, что знаю, о чем нам хотели сообщить призраки. Фред, а ну-ка быстренько машину. Ванесса, звони инспектору Прайсу в Нью-Скотланд-Ярд и скажи, чтобы ждал нас у башни Азириса. Наверняка ему захочется прихватить с собой компанию этак в 30 симпатичных мальчиков. И лучше бы с пушками».

0: Фред так и не смог войти в башню Азириса. Стоило ему подумать о том, что затевалось внутри, как его начинало подташнивать. Он так и стоял снаружи, когда инспектор Айвен Прайс вывел из здания согнутого, кашляющего Джорджа Рамзеса Баннинга в наручниках. Джепперсон вместе с полицейскими поднимался на верхушку башни в пирамиду, чтобы присутствовать при аресте. Весь персонал пирамид пресс поприлипал к окнам и смотрел, как босса увозят в кутузку. Наверняка по издательству уже вовсю расходятся слухи о том, какую участь он им готовил. Почти 300 сотрудникам, от старших редакторов до мальчишек рассыльных. Да только вряд ли все они в это поверят, подумалось Фреду. Конечно, газетенка Дерека Грифа подхватит и раздует эти слухи, но в криминальные истории, которые публикует ежедневный «Метеор», мало кто верит. «Да он же и до суда не доживет», — предположил Джепперсон. «Если только врачи не найдут способ его вылечить». «Надеюсь, найдут, Ричард», — процедил Фред. «И этот подонок проведет немало лет похороненным заживо, в камере одиночки».
1: А совет директоров еще удивлялся, что это вдруг Баннингу на грани банкротства приспичило затевать такое основательное переоборудование здания. Но он ведь его все-таки успел сделать, вы об этом знаете? Он мог нажать проклятую красную кнопку хоть завтра, хоть сегодня, невзирая на банкротство.
0: Фред поежился. Кладбище его волновали мало. А вот огромные ловушки из бетона, стекла и стали, в которые попадались живые люди, обреченные на порабощение и смерть, волновали. И еще как.
2: И что он наплел этому, как его там, архитектору? Дракстону?
1: Что-то насчет обеспечения безопасности. Мол, хочет, чтобы в башне можно было запереться изнутри на случай вооруженной атаки. В атаку, надо думать, пошли бы взбунтовавшиеся вкладчики с воплями «Где наши дивиденды?». А под видом противопожарных устройств здание начинили форсунками, из которых в любую секунду может пойти нервно-паралитический газ.
2: И Дракстон ему поверил?
1: Деньгам он поверил, вот чему.
2: Значит, еще одна гадина.
1: Заслуживает порицания, но не подсуден.

намеревался издавать журналы на том свете? Неужели он всерьез полагал, что никто не осмелится вскрыть его гигантскую могилу со всеми ее покойниками за рабочими столами, огромный памятник самому себе, которым он хотел потрясти вечность? Конечно, Джордж Олдридж Баннинг хорошо устроился. В течение целого века считался невиновным. А Джордж Рамзес знал? Насчет прадедушкиной погребальной церемонии? Конечно. Гадина в квадрате. Именно.

0: Из небоскреба потянулись сотрудники издательства. Рабочий день у них нынче закончился непривычно рано. И вдруг поднялась суматоха. Полицейский, охранявший Баннинга, согнулся пополам и упал наземь, прикрывая самое дорогое, что у него было. А Джордж Рамзес, по-прежнему в наручниках, мчался обратно в башню, распихивая подчиненных. «Эвакуируйте сотрудников!» — крикнул Джефферсон инспектору. Прежний начальник Фреда мигом понял, о чем речь. Он извлек откуда-то мегафон и громогласно велел всем покинуть здание. «Баннинг побежит по лестнице», — уверенно сказал Джефферсон. «Не оставит нам шанса застопорить его в лифте». Завыла сигнализация. Ручеек людей, выходивших из башни, превратился в бурную и полноводную реку. «Послать кого-нибудь в погоню?» — спросил Прайс. «Перехватить Баннинга на лестнице проще простого. Он до 30-го этажа ни за что не добежит. К 5-му выдохнется». Джефферсон помотал головой. «Риск слишком велик, инспектор. Просто удостоверьтесь, что в здании никого нет. Сейчас начнется самое интересное».
1: «Интересное? Да бросьте! Вам что, не хочется поглядеть, как сработает эта штука? Огромная заводная ловушка. Я видел чертежи, это нечто потрясающее. Никакого электричества, только рычаги, вода и песок. Дракстон придерживался древнеегипетских технологий. Материалы, впрочем, самые современные.
2: А нервно-паралитический газ?
1: Тоже в ногу со временем.
2: Остается надеяться, что Дракстон не нахалтурил с жалюзи, а не то половина Лондона вымрет.
3: До этого не дойдет».
0: К ним подошли Ванесса и все еще озадаченный Лилибелл.
2: «Что происходит?» — поинтересовалась она.
1: «Да вот Джордж Рамзес обратно побежал красную кнопку нажимать».
2: «Господи боже милосердный!»
1: «Не переживайте, Ванесса. Знаете, инспектор, по-моему, есть смысл отыскать в толпе кого-нибудь из управляющих и проверить по списку, не остался ли кто в башне. Спокойнее будет».
0: Инспектор поспешил последовать совету Джефферсона. А Джефферсон задрал голову, обозревая башню. Лучи закатного солнца отражались в гладкой поверхности черных стекол. Затем отражение пропало. Плотные ставни жалюзи закрыли каждое окно, как будто башня смежила многочисленные веки. За стеклянными дверями вестибюля опустились черные решетки, острия которых щелкнули, как зубы в специальных отверстиях в полу. Пирамида на макушке башни повернулась на своем стержне и опустилась. Все это произошло почти мгновенно и практически беззвучно, и только потом до тех, кто стоял внизу, донесся шум, механическое жужжание и клацанье. По периметру здания из дренажных труб забили якобы декоративные фонтаны на высоту этак в 50 футов.
2: «Спасся-таки», — констатировал Фред. «Быстрая и легкая смерть от газа. А на то, чтобы взломать это сооружение, уйдет лет 20, не меньше».
1: «Ну что вы», — Джефферсон улыбнулся. «За 15 вполне управимся. Существуют современные технологии, не забывайте».
3: «Да, но привидение-то на этом не успокоится», — вмешался Лилибелл. «Они остались без отмщения и моральной компенсации».
1: «Думаю, успокоится», — повернулся к нему Джефферсон. «Видите ли, Джордж Рамзес все еще живехонек, там, в своем склепе. В полном одиночестве, смертельно больной и после такого пробега по лестнице изрядно запыхавшийся. Я не тронул его самопогребальный механизм, ограничился тем, что отключил подачу газа».
2: «Там, кажется, кто-то кричит».
0: Ванесса навострила уши.
1: «Вряд ли», — Джефферсон пожал плечами. «По крайней мере, звуконепроницаемость собственной могилы Джордж Рамзес обеспечил».
0: Вы слушали рассказ Кима Ньюмана «Египетская аллея».

Я всегда считал себя большим любителем снов. Но даже я изумился, когда мои сны прервались для рекламы. Я взбирался по веревочной лестнице вдоль стены маяка, чтобы успеть на дирижабль, отправляющийся с верхней площадки. Все это, конечно, было во сне, когда картинка вдруг расплылась, и вокруг меня под веселенькую музыку, в основном под ударный, заплясали банки с едой. На этикетках изображался какой-то специфический то ли фрукт, то ли овощ, который я поначалу принял за кукурузу, но потом решил, что это больше напоминает волосатые бананы. Мгновение спустя крышки банок сами собой открылись, и их содержимое, дымясь, опрокинулось на парящие в воздухе тарелки, так что это должно быть были какие-то саморазогревающиеся банки. Но вот только пока еще никто не выбрасывал саморазогревающиеся банки на рынок. Очищенные от волосатой желтой кожуры, эти фрукты больше напоминали сосиски. Хор бестелесных голосов радостно запел: «Открой банку, Колопи!» Я снова оказался на веревочной лестнице. Сон продолжался.

когда-нибудь слышала о тропическом фрукте, который называется калопия?» – спросил я у Филлис, когда на следующее утро пришел в школу. Филлис преподает географию. «Любые импортные товары можно найти в торговом центре «Третий мир», – ответила она. «Окра, ямс, плоды хлебного дерева. Возможно, ты и это там разыщешь, чтобы это ни было. Но ты о таком когда-нибудь слышала?» «Нет», – призналась она. «А они какие? Откуда?» «Ну уж не из третьего мира, — подумал я, — а всего лишь из мира моих снов. Но с каких это пор сны прерываются рекламными паузами?» Я задумался об этом. Так случилось, что на прошлой неделе коммерческие телесети отключились из-за забастовок. И хотя я едва ли считал себя телеманом настолько, чтобы мучиться симптомами воздержания, возможно, я был им, не подозревая об этом. Разве наше сознание не сформировано рекламой в большей или меньшей степени? Разве можно отрицать тот прискорбный факт, что рекламные ролики часто сделаны лучше, чем сами программы? Следовательно, мое подсознание взяло на себя обязанность предложить замену. Надо признать, что гипотеза была весьма умозрительной, но она наводила на мысль, что если у меня, довольно разборчивого телезрителя, во время снов появляются галлюцинации в виде рекламы, то насколько сильнее это проявляется у школьников, которые все как один телеманы. В тот день моим вторым уроком были текущие события, и поэтому я решил, что мы должны обсудить роль средств массовой информации. Как знать, может, я первым из взрослых заметил это необычное явление – рекламные сны. Через какое-то время я спросил у класса: «Видел ли кто-нибудь из вас сны о телевидении? Например, прошлой ночью? Подумайте». Увы, никто ничего не вспомнил. Тем не менее, ничего необычного в этом не было, поэтому я дал классу простое задание – держать рядом с кроватью карандаш и бумагу и записать первую же мысль, что придет в голову после пробуждения. Поскольку это безотказный способ вспоминать сны. Какой бы нелепой или случайной, в высшей степени незапоминающейся не казалась эта первая мысль, все-таки попытайтесь поймать ее и удержать. И подобно гирлянде шелковых шарфов, извлекаемых из рукава мастерством иллюзиониста, сны, следуя друг за другом, изобьются из беспамятства на свет дня.

В ночь мои сны снова прервались. Когда я лежал в постели своей холостяцкой квартирки, наслаждаясь какой-то по-византийски изощренной шпионской историей, придуманной моим подсознанием, неожиданно появился рекламный ролик кузелей, которые, очевидно, являлись дивной на вкус хрустящей.

0: Тящей закуской. На утро я должен был вести в том же классе занятия по истории французской революции, но сначала проверил задание. Примерно половина класса сделала то, о чем я просил, возможно, из-за ощущения новизны, и тогда я поинтересовался. А видел ли кто-нибудь из вас сон, прерываемый какой-нибудь рекламой? Ну, вроде рекламного ролика по телевидению. И красавица группы, соблазнительная 15-летняя Митси Хейс, подняла руку. Одна-единственная. Какой-то голос пытался продать мне что-то хрустящее и вкусное. Как это называлось, Митси? Лапша. Наступило всеобщее веселье. Все остальные думали, что она меня разыгрывает. Подумай, Митси. Нет, кузель, вот что это было.
1: Кто-нибудь еще?
0: Больше никто.
1: И я быстро переключился на рассказ о Робеспьере, решив обойти подстерегающую учителя ловушку, пригласить после занятий юную Митси в кафе, чтобы обсудить особенности ее поведения во сне. Вместо этого я поместил в местной газете небольшое объявление. «Кузели или колопии? Тех, кому это снится, прошу ответить через почтовый ящик 17. Конфиденциальность гарантируется». Для верности, забравшись в свой карман поглубже, я разместил такие же небольшие объявления в 4 общенациональных газетах. В течение недели мне ответили 11 человек. Примечательно, что большинство из них были из самого Эпплби, и никто не жил от городка дальше 20 миль. Итак, в количестве 12 человек, Митси я благоразумно исключил, однажды вечером на следующей неделе мы собрались у меня на квартире. Среди нас были дантист-пенсионер, торговец антикварными книгами, парикмахерша, мясник, повар-закусочный, продавщица, секретарь, безработный сантехник, автомеханик, дама-медиум среднего возраста, почтальон и учитель, я сам. Мы учредили круглый стол канала снов под моим председательством и попытались найти объяснение происходящему и выяснить, кому жаловаться. Макс Эдмундс был нашим дантистом, и, по его мнению, некая научно-исследовательская лаборатория получила большие средства от одного из рекламных агентств, чтобы соорудить в нашем очень среднем и поэтому идеальном для этих целей городке Эпплби прототип передатчика снов, который мог бы подключаться к волнам, излучаемым мозгом спящих людей, и делать вставки. Он указал на ограниченный радиус полученных мною ответов как на подтверждение местного происхождения источника. В настоящее время, уверял он, в качестве испытания транслируется лишь имитация рекламы воображаемых продуктов. Но вскоре это станет делом реальным и опасно агрессивным. Кстати, до этого времени в наших ночных фантазиях перед нами прошло еще с полдюжины продуктов, не считая повторов колопий и кузелей. И были эти продукты экзотические и невероятные, такие как колокико, порошок, которым, если им посыпать кусок хлеба, быстро прорастал ароматными коричневыми грибами, хумбиш, маслянистая жидкость, превращающая пинту воды в омара в желе, и ампитуза, игристое золотистое вино в самоохлаждающихся сосудах. Но стоит ли продолжать? Споры насчет телевидения к тому времени уже закончились. Насчет рекламы во сне еще нет. Мэри Галлахер, наш медиум, поначалу придерживалась мнения о том, что рекламные ролики были посланиями озорных духов с другой стороны. Но когда Элси Левин, наш повар из нового Макдональдса, предположила, может, это и на самом деле не реклама, может, это дело рук правительства, может, это эксперимент по контролю над разумом, Мэри подлила масло в огонь, сказав, а может, один из нас на самом деле один из них, если этим занимаются люди, а не духи, то тогда, мистер Пэк, они так же, как и мы, могли прочитать ваше объявление. После этого мы битых полчаса пытались доказать друг другу свою добропорядочность, и в конце концов обратно в колею нас вернула Гленда Скотт, наша парикмахерша. «Может, и нет никакого передатчика снов», — сказала она. «Даже не в Эпплби, а в нашем мире». «А что, если вместе с нашим существует другой мир, тот, в котором люди действительно питаются такими вещами? Что если они умеют транслировать сны в качестве развлечения с рекламными вставками на разных каналах снов, а мы каким-то образом на них настроились? Один наш фэн перехватывал пейджинговые сообщения из больницы. Доктор Мухаммед, в реанимацию!» Макс Эдмундс кивнул.
2: «Зубная пломба иногда принимает радиопередачи».
1: Гленда просияла при этом подтверждении ее слов.
2: Значит, мы перехватываем трансляцию снов из другого мира. Но не вашего другого мира, добавила она специально для Мэри.
3: «Да где же он?» – спросил Том Пим, наш мясник. «Я его не вижу».
2: «Конечно, не видите. А как же иначе? Вы бодрствуете и находитесь в своем мире».
1: Макс щелкнул пальцами.
2: «Ага, может, в этом как раз что-то есть. Известно, что если человека заставить бодрствовать достаточно долго, у него начинаются галлюцинации. Люди должны видеть сны, а если не имеют возможности для этого спать, то начинают видеть их в состоянии бодрствования. Я бы предложил кому-нибудь из нас добровольно согласиться не поспать несколько дней, а остальные будут дежурить по графику, чтобы поддерживать его в таком состоянии. Тогда посмотрим, что получится».
1: Джон Рис Джонс, наш безработный сантехник, поднял руку. «Пожалуй, добровольцем лучше быть мне. Все равно нечего делать, да и жена уехала к матери».
2: «Ваше слово, Брайан», — обратился ко мне Макс как к председателю. «Для начала нам нужен всего один дежурный, но через несколько дней лучше пусть дежурит уже не один».
1: Я поставил предложение на голосование, но все уже были согласны, и я тут же на месте составил график дежурств.
4: «Комната плывет», – промямлил Джон 5 дней спустя, когда Гленда и Рок, наш почтальон, водили его по гостиной его дома. «Не могу стоять».
1: Тогда они подвели его к дивану, где Макс проверил у него пульс. Затем рядом с ним села Гленда, напоминающая очаровательного следователя. Время от времени она отвешивала ему пощечины, чередуя это пинками и потряхиванием. Это происходило поздним субботним вечером. Кроме Гленды, Рога и Макса там находился я, а также Мэри Галлахер и Том Пим. По ковру были разбросаны банки из-под пива, хотя нашему добровольцу мы не позволяли потреблять алкоголь, чтобы он не вырубился. Работал телевизор, а по радио на кухне играла эстрадная музыка. Все, чтобы нас ободрить. В 12 часов должна была появиться новая смена. И всю эту неделю нас продолжали одолевать рекламные ролики во снах. Всех, кроме Джона. Самым последним были настойчивые требования воспользоваться склешем, кувшином с фиолетовой пастой, которую надо было размазывать по колопиям в качестве приправы. Это случилось в 11:30. Вдруг засветилась часть потолка, и словно открылся рог изобилия. Словно игральный автомат, на котором выпал джекпот, решил рассчитаться настоящими фруктами. Из ниоткуда посыпались банки, жестянки, кувшинчики, флакончики. Что-то попало Мэри по ноге, и она взвизгнула. Мы все на какое-то время прижались к стенам, подтащив к себе и Джона. На деле дождь продуктов изливался меньше минуты, но к тому времени в центре комнаты было по щиколотку. Колопии, склеша, колокику и хумбиша. Всего этого хватило бы наполнить полдюжины больших корзин. Как только поток иссяк, Макс бросился вперед, схватил банку колопий и открыл ее. Тут же, слегка вскрикнув, он снова поставил ее на пол и подул на пальцы. Затем он поспешил на кухню и вернулся с тарелками и вилками. Вскоре мы все закусывали шипящими сосискообразными фруктами. Все, кроме бедолаги Джона, который доковылял до своего дивана и крепко уснул. Бог ты мой, колопии сами по себе были довольно вкусными, но намазанные склешем, они были просто наслаждением.
2: «Надо отдать им должное», — признал Том Пим, облизывая пальцы. «Первый класс. Лучше любых сосисок, что я делал».
1: А Гленда подмигнула Мэри. «Наша первая посылка из другого мира, да?»
4: И только тогда в дверь позвонили.
1: Прибыла ночная смена, как раз чтобы присоединиться к застолью. Ну и потом еще много осталось.

0: Дежурства отнимали немало времени, и лишь немногие из нас могли потратить на добровольную бессонницу несколько дней подряд. Следующим был книготорговец Дон Туэйт, потом Гленда, взявшая в своем салоне недельный отпуск, затем Мэри Галлахер. К тому времени немалый запас продуктов уже скопился у меня на квартире, куда мы решили свозить все, а все последующие волны поставить под мой строгий учет. Но все мы были измученными и измотанными, когда весь наш круглый стол канала снов к концу четвертой недели собрался для инвентаризации. Кроме того, назревало несколько семейных кризисов из-за того времени, на которое члены круглого стола таинственным образом исчезали из дома. Но рекламные ролики во сне продолжались, маня нас еще более сказочными наслаждениями. Мэри подавила зевок.
1: «Должен же быть способ получше. Я уже себя не чую от этих дежурств».
2: «Но как еще мы сможем сделать, чтобы все это материализовалось?» — поинтересовался Рок.
0: Мэри обвела взглядом наш кружок. Большинство из нас сидели на полу. «Нас 12», — задумчиво заметила она. «Вот если бы нас было 13...»
3: «Несчастливое число», — возразила Элси.
2: «Почему 13?» — спросил Том.
0: «Число ведьм на шабуше», — сказал Дон Туэйт. «Ведь вы к этому клоните?»
2: Он тонко усмехнулся.
3: «Но я, к сожалению, и не ведьма».
1: «А я ведьма, что ли?» — вознегодовала Мэри.
3: «Медиум — это вам не ведьма».
0: «А могла бы ею стать», — заметил Макс. «В средние века».
2: «Что до меня», — сказал Дон, — «медиум вообще ничего не значит».
0: «Мэри явно не наколдовала эти продукты, и состоят они вовсе не из эманации. Сомневаюсь, что они появились из сказочной страны или из преисподней».
3: «Я хочу сказать лишь то», — заговорила Мэри, — «что мы уже опробовали одну необычную идею предложения мистера Эдмундса, и она сработала. Но это не значит, что это единственный или лучший способ. Должно быть нечто, связанное с числом 13».
0: Немного поколебавшись, я признался.
2: «Собственно говоря, у нас и есть 13. У меня в школе есть одна девушка, которая тоже принимает рекламу».
4: «Так почему же вы раньше не сказали?» – возмутился Том Пим. «Бог ты мой, если бы только был способ попроще все это получать!»
0: «Мне казалось, она слишком молода, чтобы ее привлекать».
4: «А сколько ей?»
0: 15. «Как раз тот возраст», – глубокомысленно заметил Дон Туэйт, «тогда, как считается, дети способны производить эффект полтергейста. Благодаря всем тяготам созревания и разогреву вулкана сексуальности».
4: «Пожалуй, вам лучше привлечь ее сейчас», — заявил Том.
0: «И это наше общее мнение», — кивнул Рок, у которого были темные круги под глазами.
4: «Но я не могу! Я ее учитель! Как можно приглашать ученицу на собрание, похожее на шабаш?»
0: «Очень просто», — сказала Гленда, поигрывая кувшинчиком со склешем.
3: «Ей это польстит».
2: «Отказываюсь. Слишком рискованно».
0: Однако круглый стол преодолел мой отказ голосованием.

0: «Это Митси», — сказал я в следующую субботу, введя ее в мою заполненную народом квартиру. Я старался пригласить ее как можно ненавязчивее, одновременно попросив никому ничего не говорить и подчеркнул, что речь идет о встрече с моими друзьями, которых интересуют ее сны. Но Митси появилась у моей двери в коротенькой юбчонке, просвечивающей блузке с забранными в игривый хвостик волосами и чуть-чуть надушенной. Даже если она и испытала разочарование при виде круглого стола в полном составе, от него не осталось и следа, как только она попробовала колопии со склешем и похрустела кузелями. А я в это время объяснял ей, что происходило последние несколько недель. «И что мне делать?» – спросила она, стоя посреди комнаты. «Кажется, это то, что нужно», – заметила Мэри. «По-моему, нам надо взяться за руки и закрыть глаза».
1: «Если она должна быть чем-то вроде ведьмы-девственницы», – сказал Рок с надеждой, разглядывая Митси, «то тогда нам, наверное, нужен алтарь, пойдет и стол, а еще подсвечники и курица. А раздеваться ей разве не надо?»
0: «И так сойдет», — сурово отрезал я. «Пробуем предложение, Мэри, и все будем петь «Открой банку колопи» и прочие песни». Вскоре мы, ощущая себя несколько нелепо, словно вернулись к детским играм, шаркали хороводом, распевая рекламные куплеты. Вряд ли это напоминало шабаш чародеев-грабителей. Но прошло немного времени, и нам стало казаться, что нас охватывает нечто дикарское и первобытное, смывая остатки смущения, и мы действительно начали проникаться духом всего происходящего. И засветилась часть потолка. Однако оттуда не излились ни колопии, ни кузели. Вместо этого опустился предмет, который я могу назвать лишь лестницей из света. Ее поручни и перекладины были флуоресцирующими трубками, но без стекла. «Ой!» – выдохнул Элси Левин. «Ой!» Мгновение казалось, что лучше из нас никто не скажет. Но потом подала голос Мэри. «Ступенек 13. Считайте». Так мы и сделали. Она была права.
2: «Так что же это такое? Лестница Иакова?» – удивленно спросил Джон Рис Джонс.
1: «Что-то ангелов не видать», – заметил Донт Уэйт.
0: «Раз уж сверху ничего не спускается, может, тогда кто-то из нас залезет наверх и посмотрит?» – предложил Том Пип.
1: Все взгляды устремились на него, но он уклончиво заерзал.
2: «Ну, я вроде как чуток тяжеловат. Для меня хлебковато выглядит».
0: Он профессиональным взглядом взвесил Митси.
2: «Девушка легче всех».
0: «Ведь это моя лестница, верно?» – сказала Митси, и, не обращая внимания на возможный ожог или удар током, она ухватилась за перекладину и быстро вскарабкалась наверх, остановившись лишь раз, чтобы раскладить юбку, прикрывавшую не слишком много, и растворилась в свечении. Минуту спустя она высунула руку, чтобы опереться, и показалось ее лицо. Она разглядывала нас вверх ногами.
2: «Эй! Тут нас ждет настоящий пир! Давайте все сюда!»
1: Она снова исчезла из виду.
2: «Не знаю, как насчет всех», – призадумался Джон Рис Джонс.
1: «Понимаете, я читал одну книгу о загадочных исчезновениях. Пожалуй, кому-то из нас следует остаться внизу. Если Том волнуется из-за своего веса...» Однако у Тома на лице появилось голодное выражение. В конце концов, внизу остались наша продавщица Сандра, застенчивое существо, и механик Боб. Как председатель, первым за Митси последовал я.
0: Мгновение спустя я уже вылезал из такого же свечения в полу простого открытого сооружения, расположенные по кругу белые колонны, на которые опирался купол. Ступени вели на лужайку, а в нескольких сотнях ярдов виднелся лесок. Струи воды били из двойных фонтанов и падали обратно в алебастровые резервуары. Птичье пение наполняло воздух, хотя я не заметил никаких птиц. А вот что я увидел, так это кружащийся вихрем калейдоскоп многоцветия между фонтанами.
3: Поначалу я принял это за обычную радугу среди водяной пыли, поскольку ярко светило солнце, но этот калейдоскоп был слишком беспокоен и подвижен. В воздухе разносился аромат лилии и жимолости, хотя и цветов я тоже не заметил, лишь аккуратную лужайку. Иные соблазнительные запахи исходили от длинного стола под открытым небом, заставленного изысканными блюдами, которые Митца уже пробовала. Как вскоре и все мы.

0: проблемы?» — поинтересовалась Гленда, поклевывая вафлю, намазанную хумбишем. Том Пим величаво взмахнул открытой бутылкой ампитузы, собираясь, по-видимому, поделиться своим мнением, как вдруг по поляне разнесся колокольный звон. Примерно в сотне ярдов от нас воздух начал светиться, и откуда ни возьмись, подобно проявляющемуся снимку на полароиде, материализовалось подобие дворца Аладдина. Нечто среднее между Тадж-Махалом и китайской пагодой. Оттуда высыпала группа босых людей в скудных туниках, которые радостно направились в сторону нашей ротонды, где их ожидал пир. Заметив нас, они остановились в разброд. Лишь один мужчина и одна женщина продолжили движение. Она представляла собой образ молодой Бриджит Бардо, он же был Кэри Грантом средних лет. А среди прочих были Амар Шариф, Грета Гарбо, Софи Лорен, все в своем самом лучшем виде. Я остановился. «Нифига себе!» — воскликнула Митси. Она была единственной среди нас, одетой вроде них. Должно быть, именно поэтому Бардо поначалу обратилась к ней. «Как сюда попали?» «Мы забрались по этой лестнице из квартиры мистера Пэка», — начала Митси. «Квартиры?» «Неподвижные жилища в кучах», — пояснил Кэри Грант. 20-й и 21-й. Любимая эпоха. Доисторическое время. Самое причудливое. На потолке было свечение, и там оно тоже есть. Митси показала на ротонду. Бардо отбежала в сторону и поднялась по ступеням. Тем временем я начал рассказывать Кэри Гранту про наши сны с колопиями и кузелями, но Бардо вернулась до окончания моего рассказа. «Правда?» Заглянула вниз. «Сюрприз для двоих внизу».
1: «Вы что, так и говорите, как в кроссвордах пишут?» – пробурчал Дон Твейт.
0: «Кроссвордах?» Бардо имел слегка озадаченный вид. «Нет, нет, сердиться. Выявлен слабый психофизический участок. Возможно, избыточная деформация реальности».
1: Кэри Грант слегка пихнул ее локтем. «Путешественники во времени соблазнится пищей снов. Большое одобрение».
0: «Не знаю, сплю я или нет», — заметила Митси.
1: Кэри Грант коснулся ладонью ее рта, как бы проверяя, нет ли у нее температуры.
2: «Уровень фрустрации 7, сообщил он Бардо. «Уровень желания 12. «Уровень фантазии 10.
0: «Дыра во времени», — сказала Бардо. «Хлопотно».
2: «Чепуха. Безвредно. Представить сбор больших человеческих существ до сновидений. Из эры сна и твердой реальности. Спиршек, например. Воображение воплощает очертания неведомых вещей, придает им форму, дает эфирному небытию местное прибежище, верно? Потом память стереть. Безопасно».
3: «Напоминать тебе. Нельзя стирать подсознательную память. Кроме того, гораздо вероятнее собрать черных сновидцев, а не белых. Колдуны, ведьмы, нечисть. Вспомни, число 13.
0: «Так какое отношение число 13 имеет ко всему этому?» — перебил я их.
3: «Просто», — ответила Бардо. «13-гранные резонансные кристаллы имплантированы сюда», — она коснулась своего лба. «Помогать нам выкачивать сила из потока реальности. Энергия в материю, материя в энергию. Вся Вселенная в любой момент колебаться в реальность, и из реальности как будто все лишь сон, космический разум. Так что лови это на лету. Меняй частицы, если хочешь. Меняй свою форму. Готовь пищу снов, словно иначе не может быть. Все это дело, конечно, в высшей степени коммерческое. Большой компьютерный мозг координирует все разумы через кристаллы. Модели сновидений запатентованы и лицензированы. Иначе анархия».
1: «Вы хотите сказать, что можете менять реальность по своему желанию? Можете делать реальными воображаемые вещи?»
0: Бардо кивнула.
3: «Весь мир — сновидение. Поэтому наука об этом».
1: И она объясняла, но я не мог понять ни слова из ее объяснений.
0: Она просто перешла к экономической стороне дела. Силы ментального рынка, психофизические поставки и потребности. И тогда Кэри Грант жалился. Он хлопнул меня по плечу.
2: «Есть, пить, веселиться».
0: Он помахал остальным, превратившимся в кинозвезд нашей эры.
1: «Минутку», — сказал Макс Эдмундс. Если это мир снов, ставший реальностью, тогда как мир выглядит в реальности?
2: Внизу? Под слоями сновидений? Как спрессованные геологические слои?
1: Кэрри Грант пожал плечами.
2: Кто знает? Возможно, окаменелость. Мертвый камень.
1: Но Грета Гарбо с компанией уже устремилась к накрытому столу, увлекая нас за собой.
2: Том Пим похлопал себя по животу.
4: «Больше не лезет», — объявил он захмелевшим голосом.
2: «Тогда время для афро», — сказала Бордо.
4: «Афро? Да я больше ни крошки не смогу впихнуть».
2: «Афро. Афродизиак». Она просвистела несколько нот, и из круговерти калейдоскопа между фонтанов заклубились облака пьянящего пара.
1: Я должен набросить покров скромности на то, что происходило на лужайке потом. Достаточно сказать, что мы были совершенно измотаны к тому времени, когда люди из будущего проводили нас обратно в ротонду к свечению.
2: Проводили?
1: Чуть ли не отконвоировали.
2: «А какой, кстати, сейчас век?» — хотел спросить Макс Эдмундс, когда нас спихивали вниз в дыру, но Бордо лишь похлопала его по голове и столкнула вниз с глаз долой.
1: Том Пим облизал губы.
2: «Вы всегда так заканчиваете трапезу?» — спросил он.
1: Бордо подмигнула, и он тоже отправился вниз. Следующей была Митси, но Кэрри Грант сначала потрогал ей лоб.
2: «Уровень фрустрации – 0, уровень желания – 1», – сообщил он Бордо. Она рассмеялась.
1: «Лучше спускаться последней. Дыра может закрыться раньше». Одного за другим нас торопливо пропихивали сквозь свечение. Внизу в моей квартире выяснилось, что Боб и застенчивая Сандра торопливо и несколько смущенно натягивают на себя одежду, повернувшись к нам спиной. Должно быть, возбуждающий газ проник и сюда. Последней появилась Митси. Как только она ступила на ковер, лестница начала таять, а потолок потемнел. Вскоре вверху осталась лишь крашеная штукатурка.
2: Том Пим потер руки.
5: «Отлично! Ну что, все собираемся в следующую субботу?»

0: На следующей неделе мне не снилось ничего примечательного, и в субботу я выяснил, что с остальными было то же самое. Мы, все 13 собравшихся, все-таки взялись за руки, водили хоровод по комнате и пели рекламные куплеты. Еда не посыпалась, лестница не спустилась. В конце концов, мы остановились. «Это Митси виновата», — объявила Мэри Галлахер. «Ей надо было сохранить чистоту, остаться девственной. Как это говорил мистер Эдмундс некоторое время назад? Как это ее там называли? Сексус вроде».
1: «Нексус. Связующая сила», — авторитетно кивнул Макс Эдмундс. «Все дело в подростковом либидо и психической энергии. Она была паранормальным каналом в наши сновидения, мир сновидений будущего. Она была вулканом сексуальности, а теперь она отработанный пар». «А это чья вина?» — Том осуждающе уставился на меня. «Я видел вас вместе с ней после еды». Я защищался. Горячо. Не в последнюю очередь, потому что прошла неделя, и нормы поведения снова вступили в свои права. «Меня не в чем винить. Это Бордо специально устроило. Устранить слабое звено». «И теперь нам больше никогда не удастся так поесть. И все из-за вас. Больше никто из нас не трогал Митси».
0: Том пылал благородным негодованием.
2: «Вы были слишком заняты с Гретой Гарбо», — заметил я.
0: Но, похоже, мои позиции были слабыми, поскольку обвинительной речью разразилась Гленда.
3: «Что бы это значило? Уровень желания 12 до и уровень желания 1 после.
0: Как же вы все испортили! Но чего можно ждать от закоренелого холостяка? Как бы вы, бедные девочки, всю жизнь не поломали!»
4: Я повернулся к Митси. Но она смотрела в окно. Мне хотелось спросить, почему на ней бесформенные свитеры, старые джинсы, но сейчас это явно было совершенно не кстати.
1: «Лучше поделить, что есть», — сказал Том, словно председателем был он, и никто не возражал.
0: Тогда он направился к моей кладовке, чтобы ее обшарить.
1: «Может, испробуем другой подход», — предложил я.
0: Джон Рис Джонс посмотрел на меня честным взглядом. «Все кончено, малыш. Разве сам не видишь?» На малыша я особенно обиделся. Но не все было кончено. 2 месяца спустя Митси обнаружила, что беременна. Мне она, впрочем, не сказала. Я об этом узнал, когда ко мне заявились 2 полицейских. Потому что Митси была, естественно, несовершеннолетней с точки зрения сексуальных отношений. С ее стороны даже был легкий намек на то, что это случилось против ее воли. Попахивает скорее изнасилованием, чем соблазнением. Но мне кажется, что полиция просто хотела добиться от меня более серьезного признания, чтобы улучшить свою статистику. Конечно, я объяснил, какие события привели нас к столь нежелательному исходу, и назвал полицейским имена Гленды, Дона, Макса и прочих, чтобы они подтвердили сказанное. Увы, к тому моменту у меня уже не осталось еды из сновидения, а пустую тару я выбросил.
1: Но я заверил полицейских, что банки, тюбики и бутылочки можно откопать на мусорке за городом. Возможно, они даже еще лежат сверху. Их вполне можно найти.
0: «Итак», — произнес полицейский номер 1, игнорируя столь ценные советы, продолжая что-то писать в блокноте. «Вы добровольно сознаетесь в том, что имели сексуальную связь с Митси Кейс здесь, в вашей квартире?»
1: «Нет-нет, там, наверху», — показал я.
0: «На потолке?»
1: «Как муха?»
0: «Выше».
1: «На чердаке?»
0: «Нет, в будущем».
1: «Именно это все испортило».
0: «Так и есть», — угрюмо согласился номер 2. Тем не менее, они оставались вполне официальными и учтивыми, всего лишь арестовав меня и пообещав сверить мой рассказ с остальными. И с Митси, которая, очевидно, ничего про это не говорила, когда с ней беседовали. Что ж, это можно понять. Еще для верности я отослал их к тем объявлениям, которые давал несколько месяцев назад. Зачем же мне было это делать, если все неправда?

0: Хотите – верьте, хотите – нет. Но ни один из бывших членов круглого стола канала сновидений не подтвердил мою историю. Кто-то признался, что имел со мной шапочное знакомство. Остальные же твердо стояли на том, что никогда в жизни меня не видели. Когда меня выпустили под залог до суда по делу о растлении мною несовершеннолетней и отстранили от работы до окончания процесса, как-то вечером ко мне в квартиру незаметно проскользнул Джон Рис Джонсон. «Нам чертовски жаль, малыш», — была суть им сказанного. «Ты же понимаешь, у нас у всех семьи, о них нам надо думать, и семейный бизнес, мясная лавка, например. Я в том смысле, что будет, если представить наше участие в оргии». Слава богу, юный Митце хватило ума довериться такому опытному человеку, как Том. Вот и все. Истинная ирония судьбы в том, что я мог бы отделаться несколькими месяцами тюрьмы или даже условным приговором, но если бы я ничего не рассказывал. Из-за этого меня послали на психиатрическое обследование. Раньше я читал о делах, подобных моему. Человек совершает пустяковые преступления, а потом бедолагу держат неопределенно долго под присмотром переутомленных тюремных психиатров на их усмотрение. Поскольку его считают невменяемым, он может провести в заключении лет 5 или 10. Быстренько смирив гордыню, я поклялся, что врал. И никто мне не поверил из-за газетных объявлений. Что особенно обидно, лучше бы я о них не говорил. Вдобавок, мне пришлось объяснять, как собрался круглый стол канала сновидений. Вдобавок, оказалось, что его никогда и не было, если верить остальным, имена которых, как они предположили, я взял из телефонного справочника или книги адресов. Небольшим утешением было лишь одно. Меня не сочли буйно помешанным. Поэтому меня не отправили в строго охраняемое узилище для чокнутых преступников в какое-нибудь глухое место на болоте, открытое всем ветрам. Вместо этого меня определили в заведение общего режима для мелких правонарушителей, где мы можем плести корзины, выращивать капусту для губернатора и заниматься другими полезными интеллектуальными формами терапии. Прошло уже 6 месяцев, и, как я опасался, мое дело не отправлено на пересмотр. Тюремная пища отвратительна, особенно если вы уже отведали колопий со склешем. Вареная капуста, картофельное пюре, жилистое мясо. Этого достаточно, чтобы свести с ума уважающего себя гурмана. Но я делаю успехи. Поскольку моя группа считается неопасной, санитары иногда оставляют нас в мастерской без пересмотра. И я пользуюсь возможностью рассказать сотоварищам истории про пищу сновидений из будущего. Не забывая и об оргии, которая за этим последовала. А потом я избрал 12 учеников, чтобы они водили со мной хоровод и распевали «Знают даже карапузы, что такое ампитуза» или «Хумбиш-любиш». Здесь, конечно, нет Митцы. Женщин держат от нас отдельно. Но подумайте сами. Троим из моей группы еще нет 20. Это Моррис, Мартин и Пол. Моррис попал сюда за то, что обнажался перед маленькими девочками. Мартин занимался подглядыванием. Пол воровал женское белье в прачечной. Каждый из них в своем роде вулкан сексуальности, обреченный вдобавок на девственность. И все наши сновидения прерываются после того, как я убедил своих учеников выплевывать вечерние дозы ларгактила и хлорпромазина, лишь только отвернутся санитары. Прерываются. Но это еще не совсем рекламные ролики колопий и кузелей. Но если я буду настойчиво вести пропаганду, если тюремная кухня будет по-прежнему кормить нас такой разваренной капустой, это неизбежно. Подумайте. Уровень фрустрации – 10. Уровень желания – 10. Уровень фантазии – 10. Кроме того, сегодня после обеда у нас это почти получилось. Мы в количестве 13 человек водили хоровод по мастерской посреди забытых корзинок. Моррис потел не только от усердия. Пол буквально истекал слюной. Мартин вытаращил глаза. засветился небольшой кружок на потолке. Это был не просто солнечный зайчик. Это было свечение.
1: «Не останавливаться!» — крикнул я. «Открой банку холофий! Открой банку! Открой банку! Хумбиш, любишь?»
2: В этот момент выставленный мною для наблюдения в замочную скважину алкоголик Спарки Джонс заметил быстро приближавшегося по коридору санитара Тернера. Увы, нам пришлось разойтись. Свечение тут же прекратилось. Но завтра мы этого добьемся. Или через неделю. Теперь, когда круглый стол канала снов вновь собрался на заседание.
0: Пища будущего. Как я тоскую по тебе.
3: Рассказ из сборника «Семьи нет», издательство «Эксмо», 2014 год, составитель Сергей Чекмаев. Вадим Панов. Ангел.
4: Мама! Мама! Мама! Мамочка!
3: Крик. Крик. Крик. Слезы. Боль. Нечеловеческая боль. Скрюченные пальцы. Боль, заглушающая все, отсекающая от реальности, пришедшая изнутри и затопившая. Немыслимая, выгибающая, рвущая, заставляющая позабыть обо всем на свете и превращающаяся в громкий крик. Боль. Крик. Если кричать, то станет легче. Кому? Впрочем, сейчас нельзя не кричать. Боль порождает крик, и, может быть, от него действительно становится легче. Однако в пелене кошмарных ощущений не чувствуется ничего, кроме терзающих вспышек невыносимого.
4: Мамочка!
3: Тужься!
4: Мама!
3: Тужься! Боль дарит глухоту. Свой крик дарит глухоту, но Анна прекрасно понимает, что велит ей толстая женщина с грубым, словно сложенным из ноздреватых булыжников лицом. Тужься! А не больно. Ане страшно, ее ногти переломаны, иногда не хватает воздуха, но разум, нет, не он, инстинкты. Дикая боль отключила разум, но инстинкты не подходят и заставляют измученное тело делать то, что требует опытная женщина с тяжелым лицом. Тужься! И Аня тужится, пытаясь расстаться с тем, кому привыкала несколько долгих месяцев. Тужься!
4: Мама!
3: Еще, еще, еще!
4: Мамочка!
3: Крик. Нет, не ее. Уже не ее. Комната внезапно наполняется громким детским криком. Жалобным, болезненным. Маленький человек впервые увидел свет. Немножко испугался. Его крик прорывается сквозь жуткую стену болезненной глухоты. Мать не может не услышать дитя. Что случилось? Лепечет Аня. Она плохо понимает происходящее, она еще чувствует боль, но все ее мысли там, рядом с окровавленным орущим комочком живой плоти. Все хорошо.
4: Что случилось?
3: У тебя, мальчик, крик. Счастье. Мальчик плачет, а его истерзанную мать распирает от радости, потому что теперь Анна доподлинно знает, как звучит женское счастье. Это первый крик ребенка. Слышишь? У тебя мальчик! Она слаба, она устала, она оглушена. Она с трудом ориентируется в происходящем. На эту фразу Анна слышит прекрасно и просит:
4: «Дайте его мне».
3: Сейчас нельзя. Он слишком слаб.
4: Как так?
3: Позвольте прикоснуться к ребенку.
4: Позвольте обнять, поцеловать, почувствовать биение маленького сердца. Сделайте счастье полным. Пожалуйста,
3: лепечет Анна, но ответа нет. Крик становится тише, тише. Прячется вдали за закрывающейся дверью. Или это она теряет сознание, проваливаясь в вату усталого сна? Или во всем виноват укол, который она почувствовала секунду назад? Анна не знает. Она просто откидывается на подушку, улыбается и шепчет.
4: Костя, я назову тебя...

0: Родитель ноль?
1: Не понял Кирилл.
0: Что вы имеете в виду?
1: Возможно, я использовал непонятный термин. Судья помолчал, подбирая нужные слова, после чего осведомился.
0: Как вы называете изначального родителя?
1: Мать.
0: Кого?
1: Мать. Маму. Публика притихла, не совсем понимая причину задержки с ответом, и тогда послышалось дополнительное определение.
0: Как вы называете того, кто вас родил?
1: Несколько секунд изумленный Кирилл обдумывал вопрос, а затем, сообразив наконец, чего от него хочет судья, уверенно произнес.
0: В свободном мире подобный анахронизм не имеет смысла. Нельзя оскорблять второго воспитывающего партнера или других воспитывающих партнеров тем, что они меня не выносили. Все мои партнеры равны между собой. Я одинаково любил каждого из них.
1: Сколько их у вас было?
0: Какое это имеет значение?
1: Вы собираетесь задавать мне вопросы? Кирилл посмотрел на Патту. Адвокат едва заметно пожал плечами, показывая, что с судьей лучше не спорить, но выглядел при этом таким же растерянным, как и клиент.
0: «Я ни в коем случае не хотел оскорбить вас», — промямлил Кирилл, делая адвокату знак глазами.
1: Патта кивнул, громко выдал:
0: «Позвольте вопрос, ваша честь!»
1: И резво бросился к судейскому возвышению, следом подтянулся обвинитель.
0: «А родитель ноль?»
1: – торопливо произнес адвокат.
0: «Ваша честь, в чем смысл вопроса?»
1: «Мне стало интересно».
0: «Лично вам?»
1: Несколько секунд судья выразительно смотрел на адвоката, после чего предельно вежливо произнес.
0: «Не забывайте, советник, что дело не только громкое, но и весьма деликатное. И чем больше я и присяжные будем знать о личности вашего клиента, тем проще будет вынести справедливый вердикт». «Обвинение не возражает против дополнительных вопросов», – вставил прокурор.
1: «Кто бы сомневался?» – грубовато отозвался Патта, почесывая коротенькую бородку.
0: «Что не так?» «Вопрос в вашу пользу», – ляпнул адвокат, и тем вызвал неподдельное изумление у собеседников.
1: «Ваш клиент стыдится своих родителей?» – осведомился судья.
0: «Ни в коем случае, ваша честь, он гордится ими», – тут же поправился Патта. «Но, с вашего позволения, мы будем называть их воспитывающими партнерами, поскольку мой клиент привык использовать именно этот термин».
1: «Как вам угодно».
0: «Я как раз собирался поговорить о семье обвиняемого», – торопливо произнес прокурор. «Есть вопросы, которые я хотел бы прояснить».
1: «Вот и проясняйте».
0: «Спасибо, ваша честь».
1: Адвокат бросил на обвинителя кислый взгляд, свернулся за стол и почти минуту шептался с Кириллом, после чего подсудимый подвинул к себе микрофон.
0: «Я готов отвечать на вопросы, ваша честь».
1: Журналисты, а именно они составляли большую часть публики, обратились вслух и приготовились делать пометки в блокнотах.
0: «Вы помните вашего первого воспитывающего партнера?» – осведомился прокурор. «Того, кто подарил вам жизнь?»
1: «Нет», – ответил Кирилл, продолжая смотреть на судью. Обвинителя он подчеркнуто проигнорировал.
0: «Вы сирота?»
1: «Нет, поскольку все воспитывающие партнеры были для меня родными людьми, близкими духовно и физически».
0: «Сколько их у вас было?»
1: «С 6 до 14 лет я по очереди жил с 12 партнерами, которых мне подбирала служба ювенального распределения или предыдущие партнеры через онлайн-систему «Счастливый дом». В 14 лет я получил право регистрации в системе и самостоятельно выбирал воспитывающих партнеров до достижения совершеннолетия». Кирилл выдержал паузу, выслушивая подсказку адвоката, кивнул и продолжил.
0: «Если обвинению интересно, среди тех, кого я выбирал в партнеры, были и женщины. Все они хорошо обо мне заботились».
1: «А их мужья?»
0: «Вы имеете в виду их временных равноправных партнеров противоположного пола?»
1: «Полагаю, да», – не очень уверенно ответил прокурор.
0: «У одной из женщин был такой партнер, но я его не интересовал. Он предпочитал проводить время или с женщиной, или с младшими воспитываемыми партнерами».
1: Заминка осталась позади. Кирилл обрел уверенность и, явно рисуясь, поинтересовался.
0: «Если хотите, ваша честь, я могу рассказать об этом подробнее».
1: Журналисты встретили предложение дружным, но не громким хихиканьем. подробностях нет нужды, медленно ответил судья, потирая подбородок. По большому счету, меня интересовало одно. Помните ли вы свою маму? Оказалась дура.
2: Оскорблять обязательно?
1: Учитывая обстоятельства.
3: Палыч, рот прикрыл.
1: Жестко бросил дохлый, после чего повернулся к Анне и соорудил на лице извиняющуюся улыбку.
3: Мой друг превосходный профессионал, но отсутствие у него воспитания, дополнительная плата, которую вам придется платить за сотрудничество.
4: Или не придется. Если Палыч вас достал, вы имеете право расторгнуть контакт. Прямо сейчас.
1: В этом случае мы оставим за собой 10% от аванса за беспокойство. А остальную сумму я немедленно верну на ваш счет. Дохлый вел себя предельно вежливо, много улыбался. Судя по косвенным признакам, был опытным ломщиком, рвущим любые сети на завтрак. Однако Анне он почему-то нравился гораздо меньше напарника. Хмурого, злого и грубого Палыча. Улыбчивый Дохлый казался легким, слишком веселым. А в Палыче чувствовали силы и несокрушимая уверенность. Именно то сочетание, в котором молодая женщина нуждалась сейчас больше всего. И плевать на манеры. Поэтому Анна качнула головой, коротко отвечая на вопрос Дохлого, и вновь повернулась к его мрачному напарнику.
2: Я делала пересадку и не собиралась покидать аэропорт. Мне говорили, что такая схема безопасна.
1: Беременным здесь в принципе делать нечего.
2: Теперь я это знаю.
1: Анна ожидала еще одной дуры, но Палыч промолчал. То ли его придохнул, но...

0: Врача на борту не оказалось, помогали только стюарды и какая-то женщина из пассажиров, так что я едва не умерла от страха, пока мы садились. Из аэропорта поехали в больницу. Кстати, я весьма неплохую, ухоженную, явно частную. Я потом еще думал, что мне повезло со страховой компанией, обеспечили идеальные условия. Ближе к концу короткого рассказа Анна стала сбиваться. Было видно, что воспоминания о тех событиях даются ей крайне тяжело. Скоро мне стало совсем плохо, так что дальнейшее почти не помню. Наверное, чем-то накачали, но я родила. Мой Костя появился на свет. Я помню его крик. Я помню его голос. Я могу узнать его голос.
1: История прервалась коротким всхлипом, однако воды молодой женщине никто не предложил. Теплого слова тоже. Два человека, которых ей рекомендовал связанный с незаконным бизнесом одноклассник, молча ждали продолжения рассказа.
0: Когда я проснулась, мне сказали, что он умер. Что мой Костя умер. У меня не было визы на пребывание, поэтому страховая немедленно отправила меня домой.
1: Анна тяжело вздохнула.
0: Сначала я ни о чем таком не думала, потом... удивилась, что мне не переслали тело. Написала письмо. Страховой компании ответили, что Костю кремировали. Я возмутилась, решила приехать разобраться, но в консульском центре мне сказали, что я внесена в черный список.
1: Причина?
0: Махинации со страховкой. Ловко,
1: хмыкнул дохлый. Заявление женщину покоробило, однако от комментариев она воздержалась.
0: От бабушки мне осталась квартира в центре столицы. Я ее продала... Порученные деньги потратила на фальшивые документы и ваш контракт.
1: Мы получили только аванс, уточнил Дохлый.
0: У меня есть вся сумма.
1: Одноклассник предупредил, что без денег наемники и пальцем не пошевелят. А они, эти самые ребята, назначившие встречу в маленькой квартирке на окраине города, стали для молодой женщины последней надеждой. Сама зачем приехала? Грубо осведомился Павлович. Ты понимаешь, что можешь помешать?
0: А вы понимаете, что мой сын может быть жив?
1: Анна вытряхнула из пачки длинную сигарету, щелкнула зажигалкой, глубоко затянулась, после чего продолжила.
0: И если он жив, я должна быть здесь. Я никому не верю, даже вам. Я хочу принимать участие в поисках. Я...
1: Где твой муж? Перебил женщину Павлович. Ну, в смысле, отец ребенка, где он?
0: Сбежал, когда узнал, что я забеременела.
1: В принципе, любви там и не было, просто секс. И неожиданное решение Анны оставить последствия этого самого секса. На Гришу она обиды не держала и поддержки от него не ждала. Родители.
0: Они ждут. Надеются. Как и я надеются, что Костя жив, а он...
1: Мертвый, если судить по документам, заметил ломщик.
0: Я хочу, чтобы вы проверили.
1: Как? «Не издевайся над девочкой, дохлой», — хмуро велел Павлович. «Ты знаешь как, надо искать деньги. Это самый верный след».
0: «То есть вы допускаете, что Костю могли похитить?»
1: Анна надеялась. Сама понимала, что вероятность благоприятного исхода мизерная, но надеялась, верила. И потому она с такой радостью ухватилась за слова Павлыча. Тебя срисовали в самолете, подсыпали лошадиную дозу метилэргометрина или какой-нибудь другой дряни, чтобы вызвать преждевременные роды. Еда была со специями?
0: Кажется.
1: Туда и махнули.
0: Кто?
1: Кто-то из стюардов работает на ангелов, как маленький объяснил Павлович. Они высматривают потенциальные цели и сообщают о них на землю.
0: Ну зачем?
1: Вариантов много, развел руками Дохлый. Например, подсуетился коммерческий детдом.
0: Все равно не понимаю,
1: растерялась Анна.
0: Объясните, пожалуйста.
1: Если коммерческий детский дом заявит, что ему на крыльцо подкинули младенца, то он автоматически получает дотацию из казны 400 тысяч в год.
2: Ого!
1: Не сдержался Павлович.
2: 400 штук, я думал, меньше.
1: 400!
2: Почему в таком случае мы занимаемся всякой ерундой?
1: Сначала Анна вздрогнула и лишь через секунду поняла, что хмурый наемник шутит. Однако дохлый ответил напарнику предельно серьезно.
2: «Потому что мы не хотим воровать детей в роддомах или подкупать судей, чтобы они отнимали детей у иностранцев, или подкупать полицейских, чтобы они

0: Грабить детей у нелегалов или подкупать чиновников, чтобы они...
1: Можешь не продолжать. Я лучше буду убивать взрослых, чем делать деньги на детях. Палыч посмотрел на Анну и мрачно произнес. Обычно на этих словах гражданские осведомляются насчет моей совести.
0: У меня украли ребенка.
1: Жестко напомнила женщина, сдавливая окурок в пепельнице.
0: Если тебе понадобится убить, чтобы его вернуть, я хочу, чтобы ты убил. Если в какой-то момент ты решишь, что нужно убить еще, а моего взноса недостаточно, я продам вторую квартиру, продам все, что у меня есть, продамся в рабство, но заплачу тебе, и ты убьешь столько людей, сколько нужно для освобождения моего сына.
1: Она помолчала, после чего негромко спросила.
0: Нет желания осведомиться насчет моей совести?
1: Ответом стала улыбка. «Без дополнительной платы», — спокойно произнес Палыч, которому очень понравилось услышанное. «Я верну тебе сына без дополнительной платы и убью столько людей, сколько понадобится». Помолчал и веско добавил. «Даю слово».

0: Пожалуйста, объясните суду, что вы имели в виду.
1: Панда скривился, проклиная в душе длинный язык тупого клиента, но тут же вскочил на ноги и попытался сгладить ситуацию.
2: Ваша честь, обращаю ваше внимание, что данное высказывание стало следствием тяжелейшего эмоционального состояния, в котором мой клиент пребывает несколько последних недель. И
0: ваш клиент только что заявил, что его преследование вызвано ненавистью, которую к нему испытывают окружающие, мягко напомнил судья. Заявление весьма жесткое, я бы даже назвал его вызывающим и содержащим признаки неуважения к суду. Потому я хочу, чтобы господин Раков конкретизировал обвинение.
2: Ваша честь, я уверен, что мой клиент случайно использовал столь сильное определение.
0: Нас ненавидят. Нас ненавидят, громко произнес Кирилл. Я чувствую это каждой клеточкой. Сейчас он не собирался внимать доводам рассудка, точнее адвоката. Раков решил высказаться. «За что вас ненавидят?» – уточнил судья. Присяжные навострили уши. Прокурор, за которого говорливый обвиняемый делал половину дела, довольно усмехнулся.
2: «Нас ненавидят за то, что мы другие. Не такие, как все. Не из стада. И нам не могут этого простить», – громко заявил Кирилл. «Нас ненавидят за то, что мы свободны. Что отвергаем ваши глупые ограничения и тупое понятие ответственности. За то, что каждый из нас живет так, как ему нравится. Мы свободны. Мы личности. Мы живем для себя и наслаждаемся жизнью».
0: Кто вас ненавидит?
2: Вы все! Я читаю ненависть в ваших глазах. Злобу. Превосходство. Вы трахаете ваших тупых тёлок, они выдавливают из себя уродов, которых вы мечтаете превратить в свое подобие, не позволяя им прикоснуться к настоящей жизни. Вы смотрите на нас, как фашисты, только из-за того, что мы другие. Мы горды. Мы личности. Каждый из нас личность. Я до сих пор с умилением вспоминаю то невероятное ощущение любви и сопричастности, которое охватило меня на слете «Человек будущего». Мы стояли на Олимпийском стадионе и пели «I will survive». Мы были такими разными, такими непохожими, но мы были вместе. 100 000 независимых личностей, стоящих плечом к плечу. Полное единение, которое никогда не испытать вам, оболваненным членам тупого стада.
0: «Кого именно вы имеете в виду?» – кротко осведомился судья. Отчаявшийся подоткнул подзащитного в бок, но попытка заставить Кирилла умолкнуть не увенчалась успехом.
2: «Я приехал из другой страны, из другого общества. Я приехал оттуда, где уважаются права личности и свобода самовыражения. И я требую соблюдать мои права в полной мере».
0: «Вы понимаете, что нарушили законы нашей страны?» – негромко осведомился судья.
2: «Они несовершенны. Они не соответствуют моему взгляду на мир и потому абсурдны. Ваши законы должны быть такими же, как наши. Я требую справедливого суда в своей юрисдикции. Я хочу, чтобы меня экстрадировали или выслали, или как у вас тупых дикарей это называется!»
0: Адвокат рванул разошедшегося Кирилла в кресло и почти закричал.
2: «Ваша честь, мы явно имеем дело с нервным срывом. Защита настаивает на перерыве.

0: Я взломал базу ювенальной жандармерии и проверил отчеты, сообщил сидящий за рулем Докум. К сожалению, в интересующий нас период времени ни один из коммерческих детдомов не сообщал о неожиданно появившемся младенце.
1: Что это значит? Ахнула Анна. То есть Костя, то есть он...
0: Успокойся, грубо велел Палыч. Если ты меня доведешь своими воплями, я тебя выкину из машины и больше никуда не возьму. Женщина испуганно ойкнула. Похищение для перепродажи в коммерческий детский дом было лишь одной из возможных версий, поспешил с уточнениями Дохлый. Костю могли похитить на замену, если, предположим, у какой-то пары умер младший воспитываемый партнер.
1: То есть Костя мог оказаться в какой-то семье?
0: Здесь не принято говорить «семья», буркнул Палыч. Временное условно-равноправное партнерство взаимной любви и счастья.
1: Это как?
0: Не поняла Анна. Лучше тебе не знать.
2: Костя маленький, так что пока ему ничего не грозит, вздохнул Дохлый. Но с января они отменяют возраст осмысленного добровольного согласия, потому что считается, что на современном этапе партнерства по определению любым несут любовь и счастье.
0: Полностью осознать фразу ломщика молодая женщина не сумела, однако ключевую мысль поняла и уточнила.
1: А каков сейчас возраст добровольного согласия?
0: 3 года.
1: Уже.
0: Успокойся, резанул Палыч. До января Косте ничего не грозит, люди тут законопослушны.
1: С такими-то законами.
0: Поскольку с детдомом не выгорело, мы пошли по следу денег, продолжил Дохлый, плавно заводя автомобиль в довольно темный переулок. Я изучил финансовые дела сотрудников клиники, в которую ты рожал, и выяснил, что через 2 дня после объявления о смерти Кости на счет главной медсестры, госпожи Кулючкиной, поступило 20 тысяч. И точно такая же сумма поступила ей 3 недели назад, после того, как в клинике умер еще один малыш. Маму того парня тоже сняли с самолета, так что мы явно имеем дело с системой, вставил свое слово Палыч. Самым правильным было бы установить слежку и ненавязчиво выяснить круг знакомств этой Кулючкиной, но у нас банально нет времени.
1: Вы боитесь, что Костю спрячут так, что мы его не найдем?
0: С тревогой спросила Анна и ошиблась. Со дня на день миграционное бюро обновит коды, и твоя фальшивая виза полетит к чертям собачьим, угрюмо поведал наемник. Тебя накроет первый же уличный сканер.
1: Пусть высылают,
0: отмахнулась женщина.
1: Главное найти Костю.
0: Анна, поскольку ты в черном списке, то попавшись на подделки документов, получишь не меньше 7 лет, объяснил Дохлый. А те красивые тюрьмы, которые показывают в документальных передачах, предназначены для граждан. Ты же иностранка, к тому же молодая и здоровая баба. И, скорее всего, свой срок будешь мотать на ферме принудительного суррогатного материнства.
1: Есть и такие?
0: Изумилась Анна. «Говорят», — равнодушно ответил Палыч. И открыл автомобильную дверцу. «Дохлый, ты на шухере». «Удачи».
1: «Спасибо»,
0: — с чувством произнесла молодая женщина, выходя из машины вслед за наемником.
1: «Спасибо».
0: Но уже через 5 минут поняла, что удача сегодня требовалась не только им, но и полной, еще не старой женщине с грубым, словно сложенным из булыжников лицом. Однако обстоятельства складывались так, что повезти должно было кому-то одному. Или им, или ей. Щелк. Выламывать дверь Палыч не стал, давить на кнопку звонка тоже. Воспользовался хитрым приборчиком, который заставил электронный замок квартиры издать громкое щелк. Вихрем ворвался внутрь, стащил ошарашенную женщину с дивана, придавил коленом к полу и грубо ударил в скулу. Хряс! Приглушенный стон, еще один удар, негромкое.
1: Дверь, дура!
0: Аня послушно вернулась в коридор, закрыла входную дверь, а когда снова оказалась в комнате, главная медсестра уже оказалась связанной и с кляпом во рту. Соседи?
1: Все тихо.
0: Очень хорошо. Палыч повернулся к перепуганной медсестре и неожиданно улыбнулся ей. Широко, дружески и очень-очень обаятельно улыбнулся.
3: Анна и представить не могла, что желчный и грубый наемник способен на такую улыбку.
4: Мы из налоговой инспекции, госпожа Кулечкина. Мы навели справки и с удивлением узнали, что вы частенько получаете крупные суммы денег с анонимного счета.
0: Пауза, чтобы до связанной хозяйки лучше дошел вопрос.
4: Ну не волнуйтесь, спрашивать, за что приходят деньги, мы не станем.
0: Мы знаем, что вы ангел. Мы хотим выяснить, кто вам платит. Вы скажете?
3: На мгновение в глазах медсестры появилось сомнение. Несмотря на страх и боль в разбитой скуле, она прекрасно понимала, о чем говорит Палыч, но уже через секунду решение было принято, и Кулечкина отрицательно качнула головой.
0: «Вы ставите меня в неловкое положение», — произнес наемник, демонстрируя медсестре весьма неприятную мимическую игру. Широкая дружеская улыбка стала медленно превращаться в очень холодный, жесткий и обещающий сильную боль оскал.
3: «Девушка, которую вы видите рядом со мной и которую, возможно, узнали, одна из ваших жертв. Я обещал ей помочь в возвращении сына, а вы, госпожа Кулечкина, мешаете мне исполнить взятое обязательство. Я очень прошу вас еще раз взвесить все факты и назвать мне имя».
0: На этот раз не было даже секундной задержки. Медсестра резко качнула головой, ясно давая понять, что неизвестного делового партнера она боится гораздо больше вломившегося в квартиру наемника.
3: «Жаль»,
0: — подвел итог палочки и хмуро приказал: «Анна, выйди вон».
1: «В коридор?»
0: «Нет, из квартиры». Наемник поразмыслил и добавил: «Спастись к дохлому и не возвращайся». Она догадалась, чем вызвано требование, но попыталась его оспорить.
1: «Я хочу знать, что она скажет».
0: «Я передам в точности».
1: «Палыч!»
0: «Пошла вон, дура!» Молодая женщина еще не слышала от наемника настолько злого окрика, а потому сочла за благо подчиниться и быстро покинула комнату. Еще через пару секунд хлопнула входная дверь. «Знаете, госпожа Кулечкина, Анна – удивительный человек». Добившись желаемого от клиентки, Палыч вернулся к мягкому, слегка вальяжному тону. «Одно ее присутствие заставляет меня чувствовать себя грязным. Но меня это устраивает. Вы, наверное, удивитесь, госпожа Кулечкина, но меня это действительно устраивает, потому что, чувствуя себя грязным, я понимаю, что мне не все равно. Впервые за много лет мне не все равно. Я воспринимаю заключенный с Анной контракт как глубоко личный, потому очень важный. Он меня задел, госпожа Кулечкина. Напомнил, что я все еще человек. Это очень важно. Не знаю, поймете ли вы, но когда я осознал, что снова могу чувствовать, я едва не расплакался. Хотя обычно плачут те, кто мешает мне исполнить принятые обязательства». Проникновенная речь закончилась так же неожиданно, как началась. Палыч извлек из внутреннего кармана куртки кожаный футляр с тонкими, блестящими и очень-очень острыми инструментами, подтянул рукава, взял в правую руку нечто напоминающее скальпель и деловито произнес: «Если крепко стискивать зубы, боль будет чувствоваться не так сильно. Когда же станет совсем плохо, кивните. Я вытащу кляп, вы назовете имя и обретете долгожданный покой». Пауза.
3: «И не думайте, что сможете терпеть до смерти. Я профессионал, и вы не умрете, пока не скажете, кому отдали ребенка».

0: Следствием установлено, что Кирилл Раков, вступив в предварительный сговор с гражданкой Шаровой, приобрел у нее ребенка мужского пола, ориентировочно 10-12 месяцев от роду неизвестного происхождения. Генетическая экспертиза показала, что ребенок не является родственником гражданки Шаровой. Документы на вывоз ребенка за пределы страны были изготовлены заранее, что свидетельствует о преднамеренности действий господина Ракова.
1: «Протестую, Ваша честь!» – взвился Паддер. «Обвинение оперирует выводами, а не фактами!»
0: Протест поддержан.
1: «Мой клиент сообщил суду, что документы на вывоз ребенка готовила Шарова!»
0: – развил успех адвокат.
2: «Бездоказательно!» – отбил прокурор.
1: «Как и ваше заявление!»
2: «Все знают, что господин Раков – ангел!»
1: «Кто?»
0: – не понял судья.
1: «Так называют торговцев детьми, ваша честь».
0: «Советник».
1: «Наглая ложь!» –
0: тут же отозвался Падда.
1: «Наглая ложь, призванная опорочить моего клиента в глазах присяжных. Ваша честь, я настаиваю...»
0: «Тихо!» Судья стукнул молотком, после чего осведомился. «У защиты есть доказательства подготовки документов госпожой Шаровой?»
1: «Нет, ваша честь», – сообщил обвинитель.
0: «Не вас спрашивают», – осадил прокурора Падда, после чего повернулся к судье и с приятной улыбкой сообщил.
2: «Нет, ваша честь».
0: «Вопрос о происхождении документов более не рассматривается», – постановил судья и кивнул прокурору. «Продолжайте».
1: «Спасибо, ваша честь».
0: Обвинитель бросил на Падда уничижительный взгляд и вновь обратился к документам.
2: «Следствием достоверно установлено и доказано, что господин Раков передал госпоже Шаровой деньги в уплату за ребенка, которого он планировал вывести за пределы страны под видом своего сына».
1: «Я хотел для него лучшей доли!»
0: – не сдержался Кирилл.
1: «К порядку!»
0: – машинально рявкнул пристав.
1: «Молчи!»
0: – адвокат попытался усадить вскочившего клиента на место. «Пусть продолжает», – негромко распорядился судья, удобнее устраиваясь в кресле.
1: «Но ваша честь!»
2: «Свободный человек имеет право жить в свободной стране!»
0: Журналисты торопливо зачирикали в блокнотах. Они поняли, что пришло время очередного громкого выступления и не хотели пропустить ни слова.
1: «Вы растите рабов, догматиков, послушных исполнителей, не способных самостоятельно мыслить. Ваша система – дремучее средневековье. Ваша церковь – сборище беспощадных фанатиков. Ваша вера – насилие! Вы не знаете, что такое свобода и любовь, и не позволяете этому несчастному ребенку оказаться в счастливом мире! Вы не жалеете меня, так пожалеете ребенка! А я готов отправиться за свои убеждения в Сибирь!»
0: Корреспонденты разразились сдержанными аплодисментами. Падда сокрушенно покачал головой. Присяжные принялись шепотом обмениваться впечатлениями, а довольный прокурор что-то приказал помощнику. «Вы закончили?» – спросил судья.
1: «Пока да»,
0: – гордо ответил Раков. Однако вернуться в кресло ему не позволили. «В таком случае, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Во сколько лет состоялся ваш первый сексуальный контакт?» Зал притих.
1: «Какое это имеет значение?» – неуверенно осведомился Кирилл.
0: «Я позволил вам выступить, а теперь хочу, чтобы вы ответили на простой вопрос, который вряд ли является постыдным в вашей системе моральных ценностей. Отказ будет рассмотрен как неуважение к суду, и вы лишитесь слова до конца процесса». Судья выдержал паузу. «Вам повторить вопрос?» Тишина. «Сколько вам было лет во время первого сексуального контакта?»
1: «5»,
0: едва слышно произнес Кирилл и отвернулся.

0: впервые у нас? Новичков нетрудно вычислить, смущенно улыбнулся Палыч. Еще один открывшийся Анне талант наемника. Он превосходно играл, блестяще изображая любые эмоции. Очень легко, подтвердил метрдотель. И тут же продолжил. Кто-то рекомендовал вам наш клуб? Нет, качнул головой наемник. Мы много слышали о подобных заведениях, но долго не могли решиться зайти. Слишком необычно. Менеджер бросил быстрый взгляд на Анну, которая уверенно справлялась с ролью не очень продвинутой, но вполне современной женщины, жаждущей порвать с пошлостью устаревшей морали.
1: «Полагаю, нас сдерживали остатки глупых предрассудков»,
0: — негромко произнес Палыч. «Но с каждым днем мысль заглянуть к вам становилась все более и более интригующей. Скорее, навязчивой. В последнее время мы с Ритой практически не говорили ни о чем другом. Нам очень хотелось попробовать. А тут как раз подоспела годовщина нашего знакомства». Палыч бросил на молодую женщину влюбленный взгляд. «Мы еще не заключили даже временного партнерства, но не против добавить в отношения немного романтики. Такого, знаете, пиратства. Это очаровательно. У вас красивая улыбка». Метрдотель ответил наемнику не очень долгим, но много чего обещающим взглядом, после чего вернулся к дамам. «Надеюсь, вы понимаете, что у нас абсолютно легальный бизнес. Клуб «Капитан Кук» является одним из старейших заведений подобного рода в городе. Мы зарегистрированы в муниципалитете и платим все полагающиеся налоги. Мы с Ритой не посещаем сомнительные места». «Прекрасное правило». Метрдотель ненавязчиво накрыл ладонью руку Палыча. А в ответ мускулистый наемник выдал очередную дозу обаяния. «Мы гарантируем чистоту и здоровье своих временных сотрудников. Гарантируем, что все они добровольцы. У нас с этим строго. И гарантируем, что процедура отделения происходит совершенно безболезненно». Не отпуская Палыча, метрдотель послал томный взгляд Анне. Женщина ответила игривой улыбкой. «Насколько персон планируется пиршество?» «Мы хотели посидеть вдвоем, при свечах».
2: «Как в кино»,
0: — добавила Анна.
2: «Тогда вам лучше ограничиться рукой», — посоветовал метрдотель.
0: «А для первого раза я рекомендовал бы запечь ее сыром и прованскими травами. Блюдо на двоих подается с молодым картофелем и спаржей». «Вино?»
2: «Некоторые знатоки уверяют, что к руке идеально красное сицилийское, но лично я посоветовал бы шардоне. Оно идеально для первого раза, поскольку превосходно оттеняет необычный вкус блюда».
0: «Вы нас уговорили, я не прощаюсь». Метрдотель пожал руку наемника, улыбнулся Анне и, чуть пританцовывая, отправился распорядиться.
2: «Меня сейчас стошнит», – прошептала женщина.
0: «Прекрасно тебя понимаю». Они выглядели согласно легенде. Парочка из среднего класса. Одежда недорогая, но с претензией. Не самые дешевые бижутерии у Анны, не самые дешевые часы у Палыча. Они казались заурядными посетителями, обменивающимися впечатлениями от необычного заведения. И в какой-то мере так оно и было.
3: «Я не верю, что все это происходит на самом деле. Не верю, не могу поверить, что подобное возможно. Они едят друг друга и платят налоги».
0: «Официально к ним не придраться», — угрюмо произнес Палыч, стараясь говорить едва различимым шепотом.
2: «Все местные добровольцы, или мигранты, или нищие, они подписывают контракт».
3: «Я не верю, что люди едят других людей. Приходят в ресторан, заказывают еще другую или другу».
0: А в следующее мгновение Анну перекосило. До нее дошло то, о чем Палыч запрещал себе думать с тех самых пор, как узнал, какой именно клуб принадлежит Иксуеву, на которого перед смертью указала старшая медсестра.
3: «Может получиться так, что Костю купили...»
0: У молодой женщины перехватило дыхание.
3: «Что Костю купили для...»
0: Она представила блюдо, на котором покоится аккуратно поджаренный ребенок, обложенный молодым картофелем и спаржей. представил лощеного метрдотеля с улыбочкой, предлагающего дорогим гостям бутылку белого, представила, как умелый официант начинает разделку блюда. Видение оказалось настолько ярким и ужасным, что Анна не сразу поняла, о чем говорит наемник. «Здесь все помешаны на выгоде, но денег стоит гораздо больше, чем самое дорогое блюдо». С уверенностью, которой у него в действительности не было, произнес мужчина. К тому же Иксуев постоянно покупал крючками младенцев, что косвенно свидетельствует о наличии канала сбыта. Надеюсь, не через кухню. Медсестра клялась, что Иксуев детей не ест. Во всяком случае, не всех, а устраивает им фальшивые метрики от суррогатных матерей и перепродает абсолютам, безбашенным приверженцам полной свободы, которые пока не обзавелись серьезным лобби в парламенте, а потому не имели доступа к системе «Счастливый дом». Из-за наличия метрики дохлый не смог вычислить Костю. Не знал, кого искать, а потому выйти на след ребенка можно было только с помощью организатора преступления.
3: «Как ты собираешься добраться до Иксуева?» —
0: поинтересовалась женщина, отворачиваясь от соседнего столика, на который как раз выставили жареные уши с медом.
3: «Это его заведение, и тут его охрана».
0: Ответить наемник не успел.
4: «А он сам на вас заберется», —
0: весело произнес остановившийся у столика кубастый мужчина.
3: «Что?
4: Как?
3: Дерьмо!
4: Вот именно, Павлович,
0: дерьмо!» — поддержал наемника мужчина. «Но самое дерьмо случится в том случае, если потянешься за оружием. Мы поняли друг друга?» За спиной Иксуева высились две скалы, два мордоворота с пистолетами в наплечных кобурах. А потому пришлось смириться. Да. Легенда провалилась, и Палыч вернулся к привычной мрачности.
4: «Не слышу!»
0: «Да, мы друг друга поняли.
4: В втором случае прошу в отдельный кабинет», —
0: гостеприимно предложил губастый владелец заведения.
4: «Он у меня звуконепроницаемый, так что честные посетители не услышат ни гребаного слова из нашей прелюбопытной беседы».
0: И после паузы добавил:
4: «Даже если в процессе диалога я включу бензопилу».
0: Анна побелела. Один из охранников вытащил у Палыча пистолет, второй помог подняться женщине, и меньше чем через минуту гости и хозяева оказались в небольшой комнате, где за ненакрытым столиком сидел толстый, практически лысый мужчина в расстегнутой до пупа рубашке, льняных брюках и сандалиях на босу ногу. Явление Палыча и Анны толстого не обрадовало. Было видно, что он воспринимает их как досадную случайность.
5: «Зачем сюда?»
3: «А куда еще?»
0: Губастый усадил гостей, сам расположился напротив, широко улыбнулся, явно наслаждаясь каждой секундой происходящего. После чего негромко произнес:
4: «Палыч, я пробил тебя по своим каналам и сильно удивился. Вы с дохлым мелкие, предельно осторожные бандиты. Какого черта вас понесло в серьезные дела?»
5: «А когда это дело успело стать серьезным?»
0: Наемник превосходно изобразил искреннее удивление.
4: «В тот самый миг, когда девочка сказала тебе, что ищет ребенка», — объяснил Иксуев.
5: «Тогда и следовало послать ее», — нравоучительно добавил толстый.
4: «Права сирот защищает комиссия по вопросам детского счастья, а это очень серьезно», — продолжил Иксуев. «Наше общество, как ты наверняка помнишь, делает все для радости младших партнеров и жестоко наказывает тех, кто пытается их этой самой радости лишить. Хочешь прокатиться в ювенальную жандармерию в качестве клиента, а? Мой хороший друг Серж легко устроит тебе экскурсию».
5: «Без имен», — попросил толстый.
4: «Не волнуйся, дружище», — утешил приятеля Иксуев. «Перед тобой не люди, а суповые наборы. Они никому ничего не скажут».
0: Тот, кого владелец заведения назвал Сержем, прищурился на задохнувшуюся от ужаса Анну и причмокнул губами.
5: «Мы раньше не встречались», — хрипло произнес Палыч, пронзительно глядя на Иксуева. «Как ты понял, что я пришел за тобой?»
4: «Я осторожен и храню физиономию всех, кто был так или иначе причастен к моему бизнесу. Как только твоя корова переступила порог капитана Кука, сработала система предупреждения, и ваша операция закончилась, не начавшись».
0: Наемник покосился на женщину.
5: «Я ведь говорил, что тебе тут нечего делать».
3: где мой сын?»
5: Не выдержала Анна.
3: «Ты купил моего сына! Куда ты его дел?»
4: «Того сладенького?»
5: С издевкой осведомился Иксуев.
4: «Мясо мало, но оно очень нежное!»
3: «Нет!»
5: — свыла женщина.
3: «Нет!»
4: Видел, как она вздрогнула.
5: Кубастый толкнул локтем толстого.
4: «Смешно. Нормальные бабы давно забили на все эти тупые чувства. Тут они во всей красе».
3: «Ты не съел его, я знаю! Я чувствую, что Костя жив!»
4: «Не волнуйся, корова. Младенцев мы едим редко.
1: Потому что живыми они стоят дороже»,
5: — вздохнул Серж.
4: «Мы подобрали твоему ублюдку прелестную пару. Мой бывший любовник с двумя своими мужьями. У Фридриха сейчас такой возраст, хочется с кем-нибудь возиться, нянчиться, целовать без последствий. Но месяцев через 8-10 ему это надоест. И младенец окажется в счастливом доме или в абсолютах».
5: Вдоволь поизмывавшись над женщиной, Иксуев повернулся к наемнику.
4: «Скажи, в жизни твой напарник такой же тощий, как на фотографиях. Если да, то предлагать его гостям только позориться. Вот на тебе мяса много, и внутри потроха», —
5: с вожделением протянул толстый.
4: «Точно», — вспомнил кубастый. «Если из тухлого будет мало мяса, доберем другим продуктам».
5: И потрепал приятеля по плечу.
4: «Кстати, не хочешь трахнуть корову? Не забыл, как это делается?» «Говорят, если их как следует вздуть перед освежеванием, то мясо получается особенно нежным».
5: Серж оценивающе оглядел сжавшуюся Анну, после чего икнул.
1: «Давай.
4: И Палыч тоже. Мужиков вроде надо избивать. И забьем после. Одно другому не мешает». «Логично. Кто начнет?»
5: «Никто. В смысле, не получилось. Ни изнасиловать, ни избить, ничего не получилось, потому что Аня совершила подвиг. Маленький, но очень нужный подвиг. Совершила по наитию, потому что ни о чем они с Палычем не договаривались. Просто женщина поняла, что должна сделать. Или же потому что не выдержала, потому что внезапно решила покончить с издевательствами Иксуева и толстого жандарма, не доводя дело до обещанных выборов. Не имеет значения, почему Аня это сделала. Потому что значение имеют исключительно дела. Поступки. А поступок был таким. Молодая женщина бросилась на охранников. В какой-то момент мордовороты расслабились, оказались рядом, даже пистолеты опустили, перестав удерживать пленников на мушке. И Аня поняла, что способна подарить Палычу несколько бесценных секунд. И бросилась, перекрывая своим телом линию огня. Бросилась, сделав самую высокую в жизни ставку. Все на зеро, на мрачного наемника, который постоянно называл ее дурой. Ставка абсолютно на все. Больше не будет. Раз. Первая секунда. Крик. Движение. Оторопь у мордоворотов. Все понявший Палыч движется в противоположном направлении к стулу Сержа, на спинку которого толстяк повесил кобуру с беретой. И прежде чем жандарм осознает происходящее, правая рука наемника ложится на рукоять. Два. Вторая секунда. Выстрел. Не на только один, потому что не каждый охранник достоин высокой зарплаты. Выстрел на только один, и потому Аня продолжает движение. Палыч выхватывает оружие. Три. Третья секунда. И четыре выстрела сливаются в один протяжный грохот. Две пули Анне, обе в грудь, обе рвут плоть и ломают кости. Останавливают, швыряют на пол, убивают. Две пули, но именно за ними Анна и бросалась. Их ловила, на них соглашалась, потому что знала. Две следующие пули вылетают из беретты. Одна, а вторая следует за ней так быстро, что, кажется, грохот случился лишь раз. Две пули Палыча попадают точно в цель, разносят мордоворотом головы, но наемник не следит за результатом. Он уже повернулся, и следующая пуля летит в живот толстого Сержа, туда, где жандарм любил переваривать людей. Еще через мгновение рукоять опускается на голову перепуганного Иксуева, вышибая из губастого сознания, а затем Палыч бросается к лежащей на полу женщине, кричит, хватает за плечи, переворачивает, снова кричит, смотрит в затухающие глаза и слышит едва различимый шепот.

и все ушли. Услышали от присяжных «виновен», услышали от судьи 20 лет каторжных работ и ушли. Кто-то делился впечатлениями в социальной сети, кто-то куда-то звонил, а кто-то, в основном журналисты, пытался прорваться к выкрикивающему грязное ругательство Кириллу. Зал опустел, коридор напротив наполнился, и лишь два человека не спешили на публику. Расстроенный Падда бездумно крутил в руке телефон. Довольный прокурор делал вид, что разбирается в бумагах. Победитель и проигравший. 20 лет, конечно, перебор, кашлянув произнес обвинитель. Но это Павлов, он за торговлю детьми меньше не дает. На апелляции с костем до десятки, почти равнодушно отозвался адвокат. Через 7 лет выйдет поводу за хорошее поведение. Тебя это устраивает? Я знаю, что так будет. И снова пауза. И снова никто никуда не идет. Дверь закрыта, приставы знают обоих и доверяют им, так что разговору никто не мешает. «Ты почему Павлову отвод не дал?» – поинтересовался прокурор. «А зачем?» «Зачем портить репутацию, рассказывая широкой публике и журналистам, что в детстве судью похитили, почти включили в систему «Счастливый дом», и лишь благодаря самопожертвованию матери мальчика удалось вернуть домой. Зачем ворошить прошлое? Эта история никого не касается. Это личное дело и личная боль Константина Павлова. И никто не имел права поминать имя его матери. «Я эту историю не хуже тебя знаю», – пробормотал Падда, засовывая телефон в карман. «Будь я проклят, если использую ее для спасения ангела!» Помолчал и уверенно повторил. «Будь я проклят!»

0: За день до своего рождения ребенок спросил у Бога. Говорят, завтра я отправлюсь на землю. Как же я буду жить там? Ведь я так мало беззащитен. Бог ответил. Рядом всегда будет ангел, который позаботится о тебе. Ребенок задумался, затем спросил снова. Здесь, на небесах, я лишь пою и смеюсь. Этого мне достаточно для счастья. Но как будет на земле? Бог ответил. Твой ангел будет петь и улыбаться. Ты почувствуешь его любовь и будешь счастлив.
1: Но как я пойму его? Ведь я не знаю его языка.
0: Спросил ребенок, пристально глядя на Бога.
1: А что мне делать, если я захочу обратиться к тебе?
0: Бог мягко прикоснулся к детской головке и сказал. Твой ангел учит тебя говорить и молиться. И я обязательно услышу тебя.
1: Я боюсь, ведь на земле есть зло.
0: Твой ангел будет защищать тебя, если понадобится, отдастся тебе жизнь.
1: Но как я узнаю своего ангела? Как его зовут?
0: Бог мягко улыбнулся и вновь прикоснулся к голове ребенка. Имя не имеет значения. Ты будешь называть его «мама».

0: Юлия Черных. Человек невозможный.
1: Здравствуйте, меня зовут Карина. Я Даун. Я умею красиво рисовать, и все радуются. Здравствуйте, меня зовут Стас. Я Даун. Я плохо пишу, зато умею рассказывать занимательные истории из жизни человечества и надмирных духов. Меня за это ругают, но я не в силах остановиться. На $10 я куплю занимательную книжку.
2: Здравствуйте, меня зовут Лидия, я Даун. Я умею играть на флейте, кларнете, свирели, причем меня никто не учил. Я не умею писать и считать, за меня пишет мать Серафиния. $10 я потрачу на мороженое для девочек, зачеркнуто, отдам в приходскую кассу. С уважением, Лидия.
3: Привет! Кирилл мое имя. Не знаю, что за фигню вы затеяли, но 10 баксов не лишние даже для меня. От рождения я Даун. Я умею умножать в уме четырехзначные числа, и эта фигня единственная, что радует моих родичей. Но так как?
4: Подставное письмо?
2: Нет, я видела этого парня. Типичный Даун, круглое лицо, слюна течет. Вероятно, писали за него. Давай дальше.
1: Доброе время суток. Меня зовут Антоний. Я прототип святого. Ко мне прилипают булавки, иголки и утюги. Надеюсь, в вашем шоу я буду супер-гвоздем. 10 баксов на проезд мне хватит.
4: Мимо. Дальше.
5: Добрый день. Меня зовут Настя. Я Даун. Я умею шить, вязать и штопать все. Я люблю людей, а больше всего кота Тимошку. $10 мне не нужно, а нужно маму и папу.
2: Любопытная девочка. При мне заживила довольно неприятную царапину. Головную боль снимает. При случае пристрою, если успею, но сейчас не до нее. Дальше.
1: Уважаемые организаторы конкурса «Будь здоров!» Я живу хорошо, за что и вам спасибо. После вашего визита в наш крематорий, зачеркнуто, санаторий, меня стали на руках носить и кормить несанкционированной сгущенкой, что весьма радует, поскольку я есть Даун, так записано в карте, и радости жизни мне противопоказаны. Если вы помните, я читаю мысли на расстоянии, причем вслух, иначе не получается. На 10 баксов я куплю много отменного душистого мыла и буфту крепкой плетеной капроновой веревки. До встречи на небесах. Артем.
2: Что за чушь?
1: Отложи, там не все просто. Дальше.
6: Здравствуйте. Меня зовут Ксения, я Даун. Компьютер упорно считает, что это имя собственное, а меня это бесит. Даун — имя множественное. Нас тысячи. Я умею играть в игры и почти всегда выигрываю, если не жульничают. $10 я потрачу на телефонные звонки своим друзьям, таким же, как я.
7: Здравствуйте. Меня зовут Костя, и я Даун. Я умею свистеть и хохотать, как скворец. $10 я отложу в копилку.
4: Неинтересно. Убрать?
2: Ни в коем случае. Он рос в этом интернате. Следующее письмо.
1: Здравствуйте. Меня зовут Эммануил, и я Даун.
0: Секретарша оказалась немолодой, миловидной дамой с приветливым выражением лица.
2: Вы пришли на 5 минут раньше. Сдайте мобильные телефоны, видео и записывающую аппаратуру. В кабинете не шуметь, не делать резких движений. Подождите здесь.
0: В приемной царил прохладный полумрак. Лидия села в кресло, положила руки на коленки и уставилась в никуда. Анжелина бесцеремонно отгребла в сторону журналы на столике аквариума и любовалась одинокой пираньей. Я прошелся по холлу, рассматривая грамоты и благодарности, развешанные по стенкам. Грамоты ЮНЕСКО, диплом специальной комиссии ООН, благодарность Комитета материнства и детства Госдумы Российской Федерации. Похвальная активность на ниве благотворительности. Дверь кабинета отворилась. Оттуда вышел полноватый господин с приятной улыбкой на лице. Едва дверь за ним закрылась, господин стер с лица улыбку, трясущимися руками взял у секретарши мобильник и заорал в трубку.
8: «Что ж вы меня подставляете, сукины дети? Почему не доложили? Где сертификат?»
2: «Заходите», — сказала секретарша.
0: В кабинете было прохладно. Иван Демидов, 18-й, сидел в специальном эргономическом кресле за стеклянной стеной в стерильном боксе. Над его головой висел кислородный аппарат. Сбоку стоял прибор для реанимации. Я невольно поежился.
9: Давно хотел с вами познакомиться, мистер Яблоков. Наслышан о ваших трудах, начитан вашими книгами.
4: Благодарю. Я тоже очень рад.
9: Что привело вас ко мне?
4: Быстро он перешел к делу. Я думал, будем минут 10 реверансами обмениваться. Мы недавно провели благотворительную акцию среди умственно отсталых детей. Напиши, что ты умеешь, и получи $10. Мы как бы стимулировали детей к развитию. Вот подборка писем. Лидия помахала альбомом. К особо интересным ребятишкам я съездил сам, проверил их способности, добился дополнительной финансовой поддержки, но когда через некоторое время мы связались с интернатами, выяснилось, что наши дети отданы на усыновление, а посредником каждый раз выступал ваш благотворительный фонд.
9: Видите, уважаемый Вадим Андреевич, мы с вами творим добро рука об руку. Каждый как может. Вы $10, я новую семью.
4: Анжелина фыркнула, Лидия переложила ногу на ногу и посмотрела на меня.
9: Это просто замечательно, только, к сожалению, попытки найти усыновленных через ваш фонд не привели к успеху.
4: Новоявленные семьи возвращались в Америку, Канаду, Германию.
2: Австралию, подсказала Анжелина.
4: Да, в Австралию, и там исчезали. А деньги на поощрение детей выделены, мне надо отчитываться. От вашего фонда я получил ответ, что вы не контролируете дальнейшую жизнь усыновленных. На это есть органы опеки и попечительства, но в архиве наверняка есть адреса приемных родителей, и нам необходимо их получить.
0: Демидов встал и прошелся по боксу.
9: Дорогой мой Вадим Андреевич, вы, несомненно, слышали о тайне личности. Приемные родители, если они не хотят, чтобы дети знали о том, что растут в чужой семье, приезжают в другие города, а мы обязаны хранить в секрете их перемещение.
4: Большая часть детей усыновлена в возрасте старше 10 лет. Разве они могут забыть о детдомах и интернатах? Демидов улыбнулся и посмотрел мне в глаза.
9: Могут. Дауны же.
4: Мы встали. Анжела и Лидия вышли в приемную, я пропустил их в дверях.
9: «Вадим Андреевич!»
4: Я обернулся. Демидов поманил меня пальцем. Я подошел к стеклянной перегородке.
9: «Ваши сотрудники, девушка и этот длинноногий, они знают, кто они?»
4: «Знают. Как вы догадались?»
9: Интуиция, помноженная на информацию. Я тоже иногда смотрю спортивные состязания. И еще 47-ю на глаз определяю. Во всех вариантах.
2: Я говорила, что это пустая трата времени.
4: Лидия сидела, выпрямив спину. Античный профиль чеканно выделялся на фоне греческого неба.
2: Почему ты не сказал ему про билеты? Не обязательно открывать все карты. Если бы Демидов пошел на контакт, можно было бы обсудить, переговорить.
4: Анжелина, как всегда, рассудительна.
2: Да и цель у нас была другая. Верно, Вадим?
4: Верно, девочки, верно. Я просто хотел посмотреть на взрослого человека с синдромом внезапной смерти. В Москву мы летели вместе с российской делегацией из Конгресса Европейской антропологической ассоциации. Я разместился в середке между Анжелиной и профессором Рычковым, знакомым мне ранее по работам в области антропогенетики. Профессор еще не перегорел, запал недавних дискуссий. Он так и кипел от недосказанного.
8: Нет, я на немцев просто поражаюсь. Повторяют вслед за классиками социализма, человека создал труд, как мартышки, сами себя не понимая. Какой труд? Все трудятся. Хищник добывает пищу, олень бегает от волка, пчела собирает мед. Орудие труда, скажете вы? Сплошь и рядом. Примеров полно. Дятловый бьюрок достает из-под коры насекомых колючкой от кактуса. Африканский стервятник разбивает яйцо страуса камнем. Я не говорю уже про обезьян. Приматы используют палки, чтобы что-нибудь потрогать, чтобы что-нибудь достать и почесаться, в конце концов.
2: Не в орудиях загадка, а в прямохождении человека.
4: То есть?
8: Смотрите.
4: Профессор согнулся в кресле, насколько ему позволял ремень, и выставил руку с мобильным телефоном.
8: Совершенно не обязательно ходить на двух ногах, чтобы действовать примитивными орудиями. Любой шимпанзе легко пробежит с бананом в руке на четвереньках, опираясь на свободную руку. А ведь за прямохождение человек пожертвовал на грани уничтожения, скоростью бега и безопасными безболезненными родами. Зачем?
4: «Зачем?» — эхом откликнулся я.
8: «Никто не знает. Я больше скажу. До недавнего времени никто не знал, кто был прародителем человека прямоходящего. Нет такого животного, от которого произошел бы человек».
4: Юрий Григорьевич заметно волновался.
8: «Изучив последние раскопки, я пришел к выводу, что наш с вами предок — человек умелый, произошедший от афарского австралопитека 2 миллиона лет назад. Их стойбище нашли в Восточной Африке. Они ходили на ногах, умели делать примитивные орудия и пользовались ими. Объем мозга по сравнению с австралопитеком увеличен, и это свидетельствует о повышенной разумности».
9: «Каннибалами они были, ваши умники!» — откликнулись с соседнего ряда.
8: «Это не доказано!» — запальчиво сказал профессор. «Подумаешь, нашли скелет другого вида. Может, они его приютили?»
4: С соседнего ряда раздался смешок.
8: «Там какая ситуация?» — пояснил Рычков. «Человек умелый, низкорослый, приземистый, а среди скелетов в пещере нашли другой, более высокого роста, тонкокосный. Вот антропологи и решили, что его съели». «Почему именно съели? Почему надо думать о людях плохое? Посмотрите, какой красавец! В лаборатории Герасимова реконструкцию делали. Голова большая, круглая. Надбровные дуги не выдаются, растительность на лице отсутствует. Совсем как мы. Жалко, что вымерли 1,5 миллиона лет назад».
4: Он протянул мне фотографию. Знакомые черты лица. Я передал карточку Анжелине. Та всмотрелась, улыбнулась и показала Лидии. Лидия подняла брови, порылась в портфеле, нашла подходящую фотографию и протянула мне.
2: «У нас таких умелых целая картотека», — сказала она вполголоса.
1: «Попробуй догадаться, профессор. У человека умелого были аномалии в строении 5-го пальца?
8: «Да!»
4: — Рычков изумленно уставился на меня.
8: «Укороченная средняя фаланга, из-за чего мизинец полусогнут».
4: «Вот так?» Я протянул Рычкову фотографию Кости из саранского интерната.
8: «Боже!» — прошептал профессор. «Кто это?»
4: Я вздохнул. «Вот не знаю, Юрий Григорьевич, огорчу вас или обрадую. Не вымерли ваши умелые? Живут и в ус не дуют, ибо растительность, как вы правильно заметили, у них на лице отсутствует». Дома меня ждала записка. «Приехала, забегу, целую крепко-крепко, твоя Маруська». И извещение из благотворительного фонда «Родительский мост». Предписывалось, возможно, короткие сроки отчитаться за выделенные деньги. С фондом мы взаимодействовали давно, порядки там были строгие, не сказать суровые. Они очень не любили, когда деньги возвращали обратно, либо тратили неадресно. Считалось, что вопрос не проработан, и таким попечителям впредь будут отказывать. Пришлось звонить Левиной, президенту фонда, с которой у меня были почти приятельские отношения, и излагать проблему.
10: «Первый раз слышу, чтобы люди бегали от денег», — засмеялась Марина Юрьевна. «Но отчитываться надо. Придется подключать нашу детективную службу».
4: Детектив назначил встречу в ресторанчике у Альберта. «Там тихо», — сказал он извиняющимся голосом. «А у меня в офисе ремонт. Заодно и поужинаем». Однако в ресторане праздновала какая-то шумная компания. Мы с Лидией заняли столик подальше от банкета, но и тут доставала оглушительная музыка, хохот, пьяные тосты, выкрики. Лидия начала злиться, она не любила шумную публику. Не обошлось без инцидента. Парень хамоватого вида свернул к нашему столику и обвил Лидию за плечи.
11: «Детка, я тебя узнал. Пойдем танцевать, а?»
2: «Я не танцую», — сказала Лидия ровным голосом.
11: «Пойдем, дед».

0: «Нет», — сказала Лидия.
1: «Не из-за допинга. Допинг мне не нужен».
0: «Вадим Андреевич, что здесь происходит?» У столика нарисовался молодой мужчина. «Проблемы?»
2: «Никаких проблем».
0: Парень отступил и вернулся к банкетному столу. «Здорово вы его», — сказал мужчина. «Никогда не видел, чтобы с места и в голову».
1: «Лидия, моя секретарша», — представил я.
0: «Очень приятно. Борис, специалист по оперативно-розыскным мероприятиям. Кого искать будем?» Детектив Борис оказался спокойным, собранным и сообразительным молодым человеком. Я изложил историю с усыновленными Даунами, передал копии запросов и данные на приемных родителей, которые мы смогли достать.
1: «Международный розыск», — нахмурился Борис.
2: «Это серьезно. Придется подключать кое-кого из Интерпола».
1: «Видите ли, Боря, я думаю, что дети не покидали пределы Российской Федерации. У меня есть хороший знакомый в транспортной инспекции. Так вот, ни один билет ни на одного усыновленного ребенка не был использован. Все приемные родители уехали без детей».
0: Остаток недели я занимался повседневными делами нашего комитета. Анжелина легла на очередное обследование, и мы с Лидией вдвоем крутились в бумажной карусели. А в субботу пришла Маша, загорелая до шоколадности и бесподобная, как всегда.
3: «Папуля!» — закричала она с порога, размахивая пакетом. «Я привезла тебе кумган!»
0: «Здравствуй, принцессочка», — сказал я. Учу ее вежливости, учу, а все без толку.
3: «Ах да, здравствуй, папочка!»
0: Медный резной кувшин был выпростан из вороха цветной бумаги и водружен для любования на обеденный стол. «Супер», — сказал я. «Антикварная вещь. Наверное, она стояла в арабской лавочке, спрятанной в каменных закоулках, где царит вечный полумрак. Старьевщик отчаянно торговался, расточая тебе комплименты, а ты завлекательно бренчала золотыми монетами».
3: «Опять глумишься? Нет, папочка, кумган мне принесли в упаковке». Кабир шевельнул пальцем, трое преданных слуг кинулись на улицу парадных сувениров и в ярко освещенном зале выбрали подходящий кувшинчик. И заплатили, между прочим, по кредитной карте.
0: «Фи, какая проза. Как поживает твой султан?»
3: «Мы развелись», — просто сказала Маша. «Я сказала 3 раза публично: уходи, уходи, уходи, и все».
0: «А любовь? Я ожидал чего-то подобного, но они с Кабиром были такой нежной, такой подходящей парой.
3: Помидоры по осени вянут. Мы жили душа в душу, честно. А потом спустились с гор старейшины вот в таких шапках и спросили сурово:
4: почему молодой жена до сих пор не подарила им наследника?»
3: Кабир объяснил, что молодой жена наследника родить не может, девочку, да и то с трудом.
4: Старейшины сказали: «Ай, беда!» — покачали шапками и потребовали: «Бери вторую жену!»
3: Тут же появилась невесточка из хорошей семьи, трепетная тростинка с глазами пугливой лани, где они ее прятали не иначе под шапками. У Кабира глазки загорелись, слюнка потекла.
0: «Ты ее видела?»
3: «А как же? Я главным образом и должна была выбирать. Я выбрала. Сказала ему: уходи, топнула ногой и уехала. А он вернулся в горы со своей ланью».
0: Голос подозрительно зазвенел.
1: «Эх, принцесса, как бы я хотел, чтобы ты была счастлива.
0: Увы, нет на то воли Аллаха». Чтобы не встречаться со мной глазами, Маша включила телевизор. Показывали гламурные новости. Известный владелец империи Демидовых развелся с мисс Болгарии красавицей Софией. Залечивать нервы от неудачной женитьбы Иван отправился в родные Уральские горы.
1: «Что тебя, Маруся, на экзотику тянет?
0: Смотри, сколько хороших миллионеров. Кстати, мой приятель Ваня Демидов как раз развелся. Очень умный человек, благотворитель. Был когда-то моим подопечным, инвалидом детства. Рос в козельском интернате, пока его бабка с дедом не отыскали. Я вас познакомлю, ты его окрутишь, и как-то ночью тихонько перекроешь кислородный баллон». Машка поморщилась.
3: «Демидов тоже экзотика. Не бойся, я на твоей шее сидеть не буду. На меня 3 фотожурнала в очереди стоят. И вообще, я умная, красивая и сильная женщина».
0: «Что правда, то правда. Умная и красивая, только несчастная».

0: крайней равнинной местности. Раньше я думал, что тундра — это унылое серое пространство, плоское как стол. Оказалось, все не так. Тундра — это веселые зеленые лужайки в оранжевых точках морошки, редкие перелески, изумительные овальные озера, ярко-синего цвета, еще более густого, чем полярное небо. Облака убегали за близкий горизонт, колеса отсчитывали ритм. Мы ехали туда, где кончается край земли. Борис достал бутылку Будвайзера и вопросительно посмотрел на меня. «Можно по стаканчику ехать, долго, ночь впереди». «Вадим Андреевич», — сказал он, разливая пиво в чайные стаканы в традиционных подстаканниках. «Кто они такие, ваши дауны?» В глазах детектива читался искренний интерес. Я отодвинул стакан, достал папку и начал. «Это генетическая болезнь. Дауны похожи друг на друга независимо от расы, возраста и пола. Взгляните». Я показал лист с фотографией трех детей. Борис посмотрел. «Не, ну это явно не гриточек, хотя да, правда, как одна мама родила». «В клетках тела человека обычно по 46 хромосом. 44 парные, а 2 парные у женщин и непарные у мужчин. Х и Y хромосомы, слышали?» Борис кивнул и хлебнул пиво, звеня подстаканником. «Напомню, что хромосомы — это составная часть клеточного ядра. Они содержат гены, выстроенные в линейном порядке. Половые клетки, как расстегнутая молния, содержат половину хромосом. Когда мужская и женская половые клетки соединяются, я изобразил застегивание молнии, хромосомы удваиваются, их становится 46. Но иногда при созревании половых клеток нарушается хромосомный баланс. В одной половой клетке оказывается 22 хромосомы, в другой — 24. После слияния с нормальной половой клеткой возникает эмбрион, все клетки которого содержат по 45 или 47 хромосом. Таких мутантов рождается 6-7 на тысячу. Вот так живешь и не знаешь, кто с тобой рядом. А есть другие варианты?»
1: «Есть. Вот, смотрите».
0: Я достал ручку и стал рисовать на обороте листа. «В одну из яйцеклеток может попасть 2 Х-хромосомы, а в другой не остаться ни одной. Допустим, их оплодотворили. Что мы получаем? Варианты XXY, X пусто, XXX и пусто Y. Рассмотрим первый вариант. Это мужчина, верно? У него есть Y-хромосома. Как бы не так. Сравнительно давно известно особое состояние организма, получившее название синдрома Клайнфельтера. Люди с этим синдромом обычно высокорослые, длинноногие, с несколько пониженным интеллектом. Половые признаки у них настолько стерты, что многие окружающие и они сами считают себя женщинами. Жили бы они себе спокойно, но проблема возникла в области спорта. Спортивные рекорды фиксируются отдельно для женщин и мужчин и различаются на значительную величину. И вот когда генетики пришли со своими методами к спортсменам, выяснилось, что среди мировых рекордсменок есть мужчины с синдромом Клайнфельтера. Был страшный скандал, отголоски докатились до публики. Теперь, начиная с Мюнхенской олимпиады, генетический контроль пола для женщин-участниц обязателен». «Лихо», — сказал Борис, доставая вторую бутылку пива. В купе заглянула Лидия.
2: «Вам что-нибудь надо, Борис Андреевич? Мария спрашивает, вы пойдете в вагон-ресторан?»
3: «Попозже, Лида».
2: «Хорошо».
0: Она закрыла дверь. «Ну так вот», — продолжил я. «Есть женщины с синдромом Шерешевского, экспусто. Это низкорослые девушки с хорошо развитым интеллектом и рядом скелетных аномалий, почти без всяких половых признаков и органов. Встречается вариант XXX — абсолютные женщины, супербабы, так сказать. Они практически не отличаются от остальных, но рожают редко и только девочек. Сильная третья X-хромосома отторгает слабую Y». Борис внимательно на меня посмотрел. «Сдается мне», — начал он, потом сам себя оборвал. «Остался вариант Y пусто?»
2: «Таких людей нет. Эмбрионы с подобным набором хромосом гибнут на столь ранних стадиях беременности, что это даже не выкидыш, а несостоявшаяся стадия беременности. Видимо, отсутствие X-хромосомы несовместимо с жизнью».

0: На станцию «Полярный Урал» мы приехали рано утром. Маруся с чемоданом видеоаппаратуры стояла на том, что у местных считается платформой, и оглядывала окрестные холмы. Лидия с Анжелиной сгружали вещи. Борис спрыгнул на мелкий гравий. Ему, улыбаясь во все усы, спешил плечистый капитан.
1: «Братусь, приехал-таки! Серега!»
0: Они обнялись.
1: «Эх, вот глянул вокруг, сердце так и защемило. Да ладно, небось, рад был до усрачки, что отсюда выбрался. Ну, не без этого. А все-таки, как вспомню, сопки, охоту. Как на ходоте хариусов таскали, в Москве все не то».
0: Поезд свистнул и отчалил. Моя команда стояла с сумками на изготовку.
1: «Вы пока устраивайтесь вот в том балке, кофе попейте или чего», — сказал усатый капитан Серега. «Отдохнете пару часиков и поедем к соседям. Там часа два по приличной дороге».
0: Двое солдат под присмотром лейтенанта легко подхватили наши вещи и понесли к небольшому деревянному строению.

0: Когда Борис позвонил и порадовал, что нашел моих даунов, и сказал, где нашел, я не поверил. Несчастным трудно выжить в обычной обстановке, так как они справятся в Заполярье? Но детектив показал мне фотографии лагеря, сделанные с вертолета, записи расспросов геологов, отчет туристов о путешествии в тех местах. «Не сомневайтесь, Вадим Андреевич», — сказал Борис. «Это в городе можно затеряться, а в предгорьях все как на ладони. Тем более колония для особо опасных рядом. Я служил там в молодости». Машка, разумеется, напросилась с нами.
1: «Всегда мечтала снимать полярное сияние».
0: «Это в середине-то августа. Я очень не хотел ее брать, и были на то причины». Мы с детективом встречались несколько раз. Я передавал документы, он отчитывался за проделанную работу и как-то сказал сукаризный: «Вадим Андреевич, если вы мне не доверяете, скажите сразу. Неловко получается. Я прихожу в засекреченное учреждение, на личных связях прошу предоставить информацию, а мне говорят, что от вас был совсем другой человек, и ему уже все сообщили. Кто после этого будет со мной контактировать?» «Простите, голубчик, я же объяснял, что мы обращались в разные организации. И в Розыскное бюро Федеральной службы по борьбе с латентной преступностью?» Что? Я о таком даже не слышал». Борис открыл свой чемоданчик и достал ксерокопию запроса. «Ваш?» Я осмотрел листок. «Ничего не понимаю. Возможно, кто-то проявил ненужную инициативу. Анжела, что это?» Помощница подошла и внимательно рассмотрела копию.
1: «Подделка», — сказала она уверенно. «Печатали не у нас. Подпись похожа, печать натуральная, но поставить ее проблемы не составляет. Дежурный ляпает на что угодно, он просто кайф от этого ловит. Главное, вот...»
0: Она постучала пальцем по бланку.
1: «Я набирала комитет по делам детей-инвалидов шрифтом «Ареал», а здесь явная Вердана».
0: «Как это понимать?»
1: «У нас появились конкуренты или кто-то заметает следы?»
0: Анжелина вышла горбясь сильнее обычного. Борис посмотрел ей вслед.
2: «Кажется, у вас проблемы, профессор», — сказал он задумчиво.

0: Что подразумевалось под приличной дорогой, для меня осталось тайной. Газик кидало вверх, вниз, вправо, влево, колдобины я устал считать. Когда машина остановилась на площадке перед глухими металлическими воротами, я не сразу смог выйти. Внутрь нас не пустили. После долгих препирательств с охраной «Не положено! Частная территория!» вышел их начальник и увел Сергея в караулку. Тот вернулся через полчаса, хмурый и недовольный.
1: «Как что случится, так сразу и позовем», — говорил начальник караула, цепко придерживая капитана за локоть. «А пока, извините, приказами им не пущать».
0: По дороге в поселок обсуждали варианты прорыва на объект, как выразился Борис.
1: «Такие без постановления не впустят», — сказал Сергей. «Надо ждать, когда Петрович из отпуска выйдет. Кудимов разрешения не даст».
0: «Петрович тоже не даст без основания». «А какое у нас основание?»
2: «Дети же», — сказал я. «Там держат больных детей».
1: «Ну и что?»
0: Сергей пожал плечами.
1: «Их что, бьют, голодом морят? Я уверен, у этих деятелей есть доверенности от родителей. Да если и нет, почему бы доброму дядюшке не пригласить в гости славных ребятишек? Есть только сексуальное что-нибудь притянуть».
0: Я содрогнулся.
2: «А незаконное предпринимательство?» — спросил Борис.
1: «В наших-то краях здесь как не рыбак, так предприниматель».
2: «С чем еще мы можем войти? С обыском, типа кого-то ищем?» «Опасный преступник бежал из колонии», — выпалил я.
0: На меня обернулись и посмотрели все, даже водитель в зеркальце заднего вида.
2: «Я что-то не то сказал?
0: У вас не было побегов?» Сергей переглянулся с Борисом.
1: «Было? И чего ж не было? Два раза».
0: «Туз был расконвоированный», — Сергей усмехнулся.
1: «Видите ли, от нас не бегут. Здесь осужденные сидят много лет. Они уж как кролики, без клетки не могут. Один сбежал, пришел в поселок, нашел где-то шапку и просто ходил, гулял, удаль свою показывал, с участковым за ручку здоровался. Потом назад вернулся. А второго, деда, в карты проиграли. Дело зимой было, градусов 50. Мы особо и не искали. Замерз, конечно».
2: «Что же нам делать?»
0: Сергей опять пожал плечами.
1: «Ждать?»
0: Девушки привели наше помещение в относительный порядок, даже чистоту навели и повесили на окна сетки от комаров. Весть, что нас не пустили внутрь, их не обескуражила.
2: «Надо было ехать не наобум, а с проверкой от комитета при Госдуме», — сказала Анжелина.
0: «Да? Как бы я объяснил, что собираюсь проверять? Частный загородный дом? Кстати, где Маша?»
3: «Тут я!»
0: Маруська вскочила на крыльцо. Вид у нее был загадочно довольный.
3: «Лидусик, дай мне ноутбук, надо кое-что подработать».
0: Она заперлась в своей комнате и возилась около часа, гремя и щелкая. Наконец дверь распахнулась, и Маша торжественно объявила:
3: «Прошу к просмотру!»
0: Оказывается, Маша прихватила портативный экран и проектор. Сейчас на нем стояла картинка, объект, вид сверху, как на ладони, газик и группка у ворот. Снимок был довольно отчетливый, я даже узнал себя.
3: «Пока вы там лбами в ворота бились, я договорилась с ребятами. Меня отвезли на гору, на самый пик, и вуаля! Все секреты боев и скаутов!»
0: Машка провела наверху целый день, снимая лагерную жизнь. Рядовые готовили еду, кормили ее супом из оленины и отгоняли комаров. Снимки получились неплохие, особенно впечатлялись сильным увеличением, когда можно различить лица. Дети ходили по лагерю, собирались группками, делали вместе физкультуру, и всегда среди них был взрослый, видимо, воспитатель. Маше удалось поймать его телевиком в полоборота. Мне показалось что-то знакомое, но это было настолько невероятно, что сообразил я только через несколько минут.
2: «Верни-ка тот слайд крупным планом».
0: Маша отмотала назад. Анжела с Лидией дружно ахнули.
2: «Не может быть! Один, без охраны, без врачей!»
0: «Да нет, просто похож».
2: «Он, точно! Я запомнила, у него уши, видишь, вот такой вот формы особенной».
0: Маша захлопнула ноутбук.
3: «Заказ принят. Завтра снова запрягу ребят, поедем в горы, сниму таинственного незнакомца в лучшем виде, с ушами и без ушей. Не уверена, правда, что получится. Артем говорит, какая-то шайка в горах завелась, в тех краях крутится. Опасно ходить маленькими группами. Он и сегодня не хотел, да я уговорила».
0: «Да, принцесска она такая, кого хочешь, окрутит. А мы завтра будем искать предлог, чтобы попасть на территорию.

0: Предлог не понадобился. Рано утром в дверь постучали.
1: Вадим Андреевич, просыпайтесь, на объекте ЧП. Сергей туда едет, и вам просил сказать.
0: Я быстро оделся и вышел следом за вестовым. Солнце уже висело над горизонтом, освещая склоны гор розоватым утренним светом. Газик пыхтел у дороги. Сергей курил и поглядывал на часы.
1: Что случилось? Нападение на объект. Подробностей не знаю, там увидим. Сейчас участковый подойдет.
0: К станции подъехал тепловоз, из него выпрыгнул человек в милицейской форме и поспешил в нашу сторону. Газик трясло еще больше, если это было возможно. Когда из-за поворота открылся вид на лагерь, Сергей охнул.
1: «Чем это? Танком, что ли, долбили?»
0: Стальные раздвижные ворота выглядели так, будто их жевала крупная механизированная корова.
1: «Развел, понимаешь, мафию под боком», — пробурчал в усы участковый.
0: Стукнув меня головой о крышу последний раз, машина вывернула к лагерю и остановилась у КПП. Там наблюдалась определенная суета, причем нас опять не собирались пускать.
1: «Я должен оценить повреждения, проверить наличие потерпевших», — бубнил участковый. «Потерпевших нет, повреждения периметра не наблюдается», — в тон ему отвечал начальник охраны. «Я должен составить протокол в присутствии понятых». «Пройдемте в караулку, там составите».
0: Из КПП вышел человек и что-то шепнул начальнику охраны. Тот оглядел нас.
1: «Господин Яблоков?»
2: «Это я».
1: «Вас приглашают пройти в усадьбу».
0: С замиранием сердца я ступил на территорию, куда так долго стремился. Усадьба оказалась тем же балком, только длиннее и шире. Картина, представшая моему взору, напоминала известное полотно «Ленин с детьми». Иван Демидов сидел на диване в окружении даунов и время от времени проводил ладонью то по одной, то по другой круглой голове.
3: «Здравствуйте, Вадим Андреевич!»
0: – нестройным хором сказали дети.
1: «Приветствую в наших северных пенатах!»
0: Демидов махнул рукой.
1: «Простите, что не принял вас вчера. Мне доложили о визите милицейских чинов и ни слова об уважаемом профессоре Яблокове. Присаживайтесь. Сейчас подадут чай».
0: «Или кофе. А хотите кофе?»
2: «Пожалуй, кофе, если это удобно. На вас все-таки напали».
1: «Пустяки. Пугают. Мои троюродные братья не оставляют надежду загнать меня в гроб, но, знаете ли, сейчас это не так просто».
0: Молодой человек в форме охранника принес поднос с кофе, тостами и большой вазой с мелким печеньем. Вокруг вазы немедленно заклубилась маленькая толпа.
1: «Когда я жил в детдоме, у меня была мечта, чтобы стояла миска с печеньем, и можно было брать сколько хочешь без драки».
0: «Вы для того собрали здесь детей, чтобы кормить их печеньем?»
1: «Нет», — сказал Демидов медленно, — «не совсем. Пожалуй, я вам кое-что расскажу».
0: Он встал и прошелся по комнате.
1: «Первый раз я умер в Салониках. Меня облаяла собака. Второй, когда упал в холодный фонтан. Нянька попалась сообразительная, спасла. Дед переполошился, поднял на ноги медицину, услышал страшный диагноз и принял меры. С тех пор я умирал не больше 50 раз».
0: Иван остановился у столика и одним глотком выпил кофе.
1: «И вот что странно. Пока я был в детдоме, на меня собаки лаяли, няньки били, дети дрались, но это не приводило к трагическим последствиям. А в Греции я почувствовал себя улиткой без раковины. Я долго думал, отчего так. Искал причины, но тщетно. Когда я занялся благотворительностью и пришел в интернат к вот таким малышам, я вновь ощутил забытое ощущение панциря. Впервые за долгие годы я оставил бригаду медиков с аппаратурой, водил с детьми хоровод и был почти счастлив».
0: «Поэтому собрали здесь даунов. Но вы же не можете вечно жить в Заполярье». Демидов грустно улыбнулся.
1: «Мне нравится слово «жить». Генетические болезни не лечатся. Вы знаете, это не хуже меня.
2: Я поставил чашку на стол. Разве синдром внезапной смерти имеет генетическую природу?
1: Мне так сказали. Впрочем, вот хромосомная карта, смотрите сами.
2: Демидов открыл дверцу секретера, оттуда вывалился какой-то листок. Я поднял. Это оказалась программка Конгресса Европейской антропологической ассоциации.
1: «Не интересуетесь?» — спросил Иван через плечо.
2: Я усмехнулся. «Мы возвращались в Москву с Рычковым. Юрий Григорьевич увлеченно рассказывал про своего человека умелого, гордо демонстрировал его восстановленный портрет, а я, возьми да пошути, показал фотографию вон Кости Самойлова». Иван смотрел на меня и стремительно бледнел.
1: «Вы знали», — сказал он глухим голосом. «Вы точно знали. Так угадать невозможно».
2: Он подошел ко мне вплотную и угрожающе посмотрел в глаза.
1: «Кто вам дал информацию о моих исследованиях?»
2: Я растерялся и забормотал какую-то нелепость. В комнату торопливо вошел охранник и тихо сказал что-то Ивану. Демидов поморщился.
1: «На нас наставили оптику с холма. Тенгиз опасается снайпера».
2: «Это не снайпер», — сказал я. «Это моя дочка. Она профессиональный фотограф и снимает лагерь по моей просьбе».
1: «У вашей дочки камера с лазерным прицелом?» — поинтересовался Тенгиз.
2: «Боже мой, конечно, нет!» Я схватился за мобильник, но телефон оказался вне зоны приема.
1: «Бесполезно», — сказал Иван. «Здесь работают только эти штуки, которые менты носят на портупее. Полагаю, ими же отбиваются от медведей».
2: Сердце защемило. Я бросился к выходу. «Скорее к воротам! Может, Сергей с участковым еще не уехали?» Тенгиз перехватил меня на крыльце.
4: «Опасно! Убьют!»
2: Демидов подошел сзади.
1: «Как дочку зовут? Маша? Сейчас я вам фокус покажу. Цыплятки, за мной!»
2: Не слушая Тенгиза, Иван вышел на площадку посреди лагеря. Дауны выстроились вокруг и смотрели на его руки. Демидов сложил ладони, как будто держал большую чашу, и медленно повернулся в сторону гор.
1: «Девушка и два солдата. Сейчас я ее позову».
2: Он построил детей полукругом, сложил руки рупором и крикнул.
1: «Маша!»
2: Разнеслось над горами. На вершине зашумели и заколыхались кусты полярной ивки. Что-то вспыхнуло, пошел негустой черный дым.
1: «Мы еще и не то можем!» — хвастливо сказал Демидов. «Тенгиз, давай мечи! Смотрите!»
2: Дауны встали в шахматном порядке и подняли головы кверху. Демидов выставил ладони. Охранники приволокли корзинку больших разноцветных мячиков и стали кидать в воздух. Мечи взмыли вверх и заколыхались метрах в трех от земли. Иван, двигая пальцами, заставил их перемещаться, выстраиваться в разном порядке. Одновременно он выкрикивал, не глядя в мою сторону, но я знал, к кому он обращается.
1: «Это мы были первыми людьми на планете. Мы встали с четверенек. Они, чтобы видеть мои руки. Я, чтобы управлять ими. Дауны глупые, сами ничего не умеют. Вместе мы были силой разумом. А потом...»
2: Иван, тяжело дыша, смахнул капли пота со лба.
1: «Потом мы выродились и стали людьми».
2: Мечи упали на утоптанную землю. Демидов ссутулился и пошел к дому. Дети потянулись за ним. Машка вернулась в поселок злая, как стая пираний.
5: «Что за ребячество?» — сказала она сердито. «Теперь каждый медведь отсюда и до Северного полюса знает, что меня зовут Маша. Я с перелягу кофр в костер уронила, мальчики суп пролили».
2: «Это не я, это Демидов». Рассказ про даунов, необычные способности и упражнения с мечами всех страшно заинтриговал. Когда я дошел до лазерного прицела, Маша смущенно сказала:
5: Это мы у геодезистов теодолиты должили, как штатив для фотоаппарата.
0: Анжелина тряхнула волосами.
5: Вадим Андреевич, мы можем прийти к Демидову еще раз?
0: Обязаны. Я так и не получил того, зачем ехал. На этот раз нас пустили незамедлительно. Территория лагеря сияла праздничным убранством. На столбах и вокруг дверных проемов были развешаны воздушные шары. Демидов вышел нам навстречу.
1: «О, какие гости! Приятный сюрприз, мадемуазель!»
0: Он поцеловал Маше руку.
5: «Вы позвали меня на всю тундру, и я пришла», — кокетливо сказала моя дочь.
1: «Чай, кофе?»
0: Я покачал головой.
5: «Давайте сначала решим по благотворительным выплатам».
0: Демидов скривился.
1: «Что мне ваши копейки? Отдайте тем, кто нуждается. Составьте акт, я подпишу. Лучше пойдемте поиграем».
0: Он вывел даунов на площадку, охранники вынесли мячи.
1: «Кидайте, девушки!»
0: На этот раз Иван был в ударе. Он заставил мячи свиваться в замысловатые фигуры, образовывать то кокон, то змейку, сталкивал их в воздухе. Мячи выстраивались в шахматном порядке, перемешивались, образовывали узор. В конце Демидов уложил их аккуратной пирамидкой у Машиных ног.
5: «Супер!»
0: Маруська азартно блестела глазами.
5: «Вы только с мячами так можете?»
0: «Мы», — поправил Иван.
1: «Один я, ничто».
0: Он оглянулся на детей, которые толпились возле Анжелы с Лидией и возбужденно галдели, рассказывая что-то заветное.
1: «Они без меня, никто».
0: Двое охранников вынесли на крыльцо ящик с большими разноцветными лампочками и стали ввинчивать их в гирлянду. У одного из них заговорила рация. Он вслушался и подошел к Ивану. «В нашу сторону летит вертолет. Пройдите в дом».
1: «Мало ли что здесь летает», — отмахнулся Демидов и пояснил нам. «Я дал указание сообщать о приближении посторонних».
0: Вертолет показался над хребтом, сверкая винтами, и пошел в сторону лагеря. Иван внимательно наблюдал за его перемещениями. Дауны замолчали и собрались вокруг Демидова. Вертолет свернул в распадок и скрылся за отрогом.
1: «Моих троюродных братьев очень расстраивает, что я руковожу концерном. Они с наслаждением бы растранжирили капиталы, но какой-то задохлик мешает грандиозным планам. Куда торопятся? Все равно все им достанется. У меня нет детей и, скорее всего, не будет. Кстати, профессор, вы обещали посмотреть мою генетическую карту».
0: «С огромным интересом». Демидов кивнул охраннику, тот прошел в дом и вернулся с черной кожаной папкой. Но я не успел ее открыть. Послышался рокот, и как в страшном сне, медленно, откуда-то снизу вырос вертолет. Я увидел человека, сидящего в проеме двери. В руках у него был автомат. К шуму винта добавились отрывистые звуки. Да, он рядом со мной завертелся и упал. Маша бросилась к нему, подхватила на руки. Из караулки выскочил Тенгиз, что-то беззвучно крича, и стал палить в вертолет из пистолета. Краем глаза я видел, как охранники заталкивали в балок Анжелу с Лидией, а те рвались к детям. На меня напал ступор. Я уронил папку и бессмысленно смотрел, как падают маленькие фигурки, заливая кровью каменистую землю. Внезапно Демидов поднял руки. Оставшиеся дауны выстроились полукругом. Мне показалось, что их накрыло невидимой пленкой. Человек в вертолете продолжал стрелять, но пули шли мимо, высекая фонтанчики пыли. Демидов повернулся к дому и что-то крикнул. Его голос заглушал грохот вертолета. Иван приставил ладони ко рту и крикнул:
1: «Лампочки!»
0: В это время пуля задела одного из даунов. Иван дернулся, как от боли, и выставил руки вверх. Машка толкнула локтем охранника. Они вытащили коробку и поставили на площадке. Иван сделал движение ладонями. Лампочки по одной выскочили и заклубились над коробкой. Какое-то время Иван стоял неподвижно, только волосы развивались на ветру. Вдруг он сделал резкое отталкивающее движение в сторону вертолета. Цветной рой взмыл в воздух, пролетел по кривой дуге и с силой втянулся в кабину, сметая осколками человека с автоматом. Вертолет занесло. Хлопая винтом и как бы хромая, он полетел неуверенным зигзагом и врезался в склон отрога. Стало неожиданно тихо. Демидов бессильно опустился и лег на землю. Машка выбежала и положила его голову на свои колени. Со стороны склона раздался сильный взрыв. Вверх взметнулся столб пламени, полетели ошметки от вертолета.
1: «Не бойся, Маша», — сказал Иван. «Это всего лишь салют. Салют в честь моего дня рождения».

0: Демидова мы с Марусей несколько раз навещали в больнице, в родной для него обстановке. Кислородный аппарат, портативный реаниматор. Даунов в палату не пускают, так что он вряд ли выкарабкается, если Машка чего-нибудь не придумает. В лагере, еще не оправившись от шока, я машинально подобрал с земли демидовские бумаги, сложил в папку и зачем-то унес с собой. Дома я долго расшифровывал генетическую карту, грязную и заляпанную кровью. Долго, потому что не мог поверить своим глазам. Я написал статью для журнала «Forum for Anthropology and Culture», где изложил свои демидовские соображения по поводу человека умелого и роли индивидуума с набором хромосом Y-пусто в их стае. Будучи в несколько помраченном сознании от происшедших событий, я отправил статью на рецензию профессору Рычкову и получил издевательскую отписку.
1: «Ваши фантазии не следует публиковать в международном академическом журнале. Есть хорошие издания. Если, Азимут, ступени Оракула».
0: Но от общих знакомых я слышал, что Юрий Григорьевич планирует раскрутить французских коллег на дорогой генетический анализ останков низкорослых круглоголовых предков и высокого чужака, которому он, по слухам, уже придумал видовое имя. «Человек невозможный».

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: И сейчас еще один небольшой рассказ Альфреда ван Вогта под названием «Буколика».

0: Купаясь в ярких лучах далекого солнца, лес жил и дышал. Он уже улавливал присутствие космического корабля, только что пронзившего легкую дымку верхних слоев атмосферы. Но извечная ненависть леса ко всему чужому еще не успела проявиться в тревоге. На площади в тысячи квадратных километров переплелись его корни, образуя единую подземную сеть. Вершины бесчисленных деревьев беспечно покачивались под легкими прикосновениями лениво ласкающего их бриза. Дальше, простираясь через холмы и горы, вдоль побережья бескрайнего моря поднимались другие леса, такие же огромные, как первый. Восстанавливая в памяти самые древние события, след которых еще не полностью стерся, лес вспомнил, что однажды уже отстаивал свою территорию от какой-то неясной опасности. Постепенно он улавливал характер этой угрозы. Она тоже была связана с космическим кораблем, похожим на тот, что сейчас спускался с неба. Лес был не в состоянии отчетливо вспомнить, каким образом он добился тогда победы, но в том, что ему пришлось сражаться, был уверен. По мере того, как лес все полнее осознавал приближение несущегося в розовато-сером небе корабля, его листва начала тихо нашептывать легенды об ушедших в прошлое победных битвах. Его медленно текущие мысли неторопливо распространялись по чувствительным каналам, и вот уже могучие ветви тысяч деревьев затрепетали почти незаметно для глаза. Этот трепет, постепенно охвативший все деревья, сопровождался легким шумом, породившим ощущение напряженности. Вначале шум был почти неуловим, словно его вызвало легкое дуновение пронесшегося над зеленой долиной ветерка. Но мало-помалу он усилился, расширился и захватил весь лес, который напрягся, дрожа от ненависти и пристально следя за приближающимся кораблем.
1: Модель для сборки. On Energy.

Корабль, описывая дугообразную траекторию, быстро увеличивался в размерах. Теперь, когда он был совсем низко, его скорость и размеры оказались гораздо более впечатляющими, чем представлялось лесу вначале. Корабль угрожающе спланировал над лесом, затем опустился еще ниже, не заботясь о том, что он уже задевал вершины деревьев. Затрещали ветви, вспыхнули тонкие побеги, могучие деревья были сметены страшным вихрем, словно ничтожные былинки, бессильные и невесомые. Корабль продолжал спуск, пробивая себе путь через стонущий ревущий лес. Он приземлился, тяжело продавив под собой почву в нескольких километрах от того места, где коснулся первой вершины. Позади осталась уродливая просека, заваленная трепещущими останками сломанных деревьев. Этот длинный прямой путь разрушения отчетливо выделялся на фоне зеленого лесного массива. И лес внезапно вспомнил, что все происходящее сейчас было лишь повторением прошлого. Лес немедленно приступил к отторжению поврежденных участков. Он оттянул из искалеченных деревьев все соки, и дрожь листвы на пострадавшей территории прекратилась. Позже он направит сюда молодые побеги, чтобы восстановить утраченные, но сейчас он принимал поразившую его частичную смерть, смиряясь со случившимся, и чувствовал при этом страх. Страх с примесью гнева. Ему приходилось терпеть присутствие этого пришельца, лежавшего на его раздавленных стволах, но еще продолжавшей жить части его тела. Он ощущал холод прочной стальной оболочки корабля, и по мере того, как рос страх, нарастал и гнев. Шепот памяти распространился по его чувствительным каналам. «Подожди немного», — говорила она. «Где-то в моих недрах должно было сохраниться воспоминание о тех временах, когда прилетали другие корабли, похожие на этот». Однако прошлое отказывалось проясняться. Напряженный, но еще не до конца уверенный в себе, лес приготовился к первой атаке. Он начал расти вокруг корабля. Давно, очень давно он осознал свою невероятную способность к росту. Это было в те времена, когда он еще не занимал столь обширную площадь, как сейчас. Однажды он заметил, что вскоре соприкоснется с другим лесом, подобным ему. Две растущие массы деревьев, два гиганта на бесконечно ветвящихся корнях медленно, осторожно приблизились друг к другу, испытывая взаимное восхищение, но не теряя бдительности, удивленные тем, что рядом могло существовать еще что-то такое же живое. Оба леса сошлись, коснулись друг друга, и началось сражение, длившееся много лет. Во время этой затянувшейся битвы в центральной части леса практически прекратился любой рост. Деревья перестали выпускать новые ветви, листья, подчинившись суровой необходимости, стали более жесткими и приобрели способность выполнять свои функции на протяжении гораздо более длительного, чем обычно, периода. Даже корни развивались замедленно. Все силы леса были отданы наступлению и обороне. За одну ночь вырастали настоящие стены из деревьев. Огромные корни, вертикально углубившись в почву, прокладывали затем горизонтальные галереи длиной во много километров. Пробиваясь через скальные породы и руды металлов, они создавали живые стены, стараясь преградить путь вторжению растительности противника. На поверхности живые барьеры разрастались настолько, что на протяжении десятков километров стволы стояли почти вплотную друг к другу. На этой стадии великая битва в конце концов утихла. Каждый из противников признал непреодолимыми воздвигнутые врагом препятствия. Значительно позже лес принудил к такому же статус-кво еще один лес, атаковавший его на другом фронте. Образовавшиеся при этом границы вскоре стали для леса такими же естественными преградами, как простирающееся на юге безбрежное море или как леденящий холод, господствующий круглый год на заснеженных вершинах гор. Как во время сражений с другими лесами, лес бросил против вторгшегося в его владение пришельца все свои силы. Его деревья тянулись к небу со скоростью метр в минуту. Ползучие растения тут же карабкались по ним и перебрасывали гибкие висячие мостки через корабль. Вскоре неудержимый поток растительности хлынул на металл корабля, переплеснулся через него и соединился с деревьями на другой стороне. Корни деревьев глубоко проникли в земные недра и укрепились в твердых породах, более прочных, чем любой когда-либо построенный корабль. Деревья достигли невероятной толщины, лианы превратились в чудовищные тросы. Когда дневной свет сменился сумерками, корабль уже был погребен под тысячетонной массой растительности, настолько плотной, что его даже нельзя было разглядеть.
Для леса настало время перейти к действиям, завершающим уничтожение агрессора. Сразу же после прихода ночи под кораблем закопошились мельчайшие корешки. Они были микроскопически малы и настолько тонки, что их диаметр у окончания не превышал нескольких десятков атомов. Поэтому металлические стенки корабля, казавшиеся твердыми и непроницаемыми, были для них почти пустотой. Они без малейших усилий проникли в закаленную сталь. В этот момент корабль неожиданно нанес ответный удар. Металл его стенок начал разогреваться и быстро раскалился до красна. Этого было достаточно. Микроскопические корешки мгновенно съежились и погибли. Находившиеся поблизости более крупные корни начали медленно воспламеняться по мере того, как до них доходил иссушающий жар. На поверхности Земли разразилась новая трагедия. Из сотен отверстий, появившихся в корпусе корабля, вырвалось пламя. Сначала загорелись лианы, затем огонь охватил деревья. Это не было похоже ни на вспышку неконтролируемого пламени, ни на яростный лесной пожар с неукротимым пылом, скачущий с дерева на дерево. Лес уже давно научился подавлять огонь, возникающий после удара молнии или в результате самого сгорания. Для этого было достаточно направить к пораженным деревьям массу древесных соков. Чем зеленее было дерево, чем богаче насыщено соками, тем труднее было удержаться на нем огню. Лес не сразу вспомнил, приходилось ли ему прежде бороться с огнем, который так свирепствовал бы среди деревьев, сквозь потрескавшуюся обожженную кору, которых тут же проступала вязкая смолистая жидкость. Этот огонь был совсем иным. Не только пламя, но сама энергия. Огонь не нуждался в питании древесины, а жил благодаря содержащейся в нем силе. В конце концов, происходящие события вернули лесу его память. Картина прошлого остро пронзила его существо. Картина, не оставлявшая больше никаких сомнений в том, что ему пришлось сделать когда-то, дабы избавить и себя, и всю планету от такого же вторжения. Лес начал отступать от корабля. Он бросил нагромождение древесины и листвы, с помощью которых пытался пленить это инородное тело. По мере того, как драгоценные древесные соки возвращались к деревьям, образовавшим теперь вторую линию обороны, пламя становилось все ярче, пожар разрастался, освещая окрестности феерическим светом. Прошло некоторое время, прежде чем лес понял, что испепеляющие все вокруг лучи больше не извергаются кораблем, а окружавшие его огонь и дым образуются при нормальном сгорании древесины. Это вполне соответствовало тому, что лес вспомнил о давным-давно произошедших событиях. В неистовой спешке, хотя и с едва сдерживаемым отвращением, он взялся за то, что предоставляло ему единственную возможность избавиться от пришельца. Теперь он прекрасно отдавал себе в этом отчет. Он спешил, так как ему до ужаса было ясно, что порождаемое кораблем пламя могло уничтожить целые леса. Отвращение же было связано с тем, что этот способ обороны неизбежно заставлял его страдать от ожогов, причиняемых энергией, ожогов лишь немного более слабых, чем те, которыми ранил его корабль. Десятки, сотни тысяч корней устремились к отложениям горных пород и рудным скоплениям, которых они старательно избегали со времени появления на планете предыдущего корабля. Тем не менее, несмотря на необходимость спешки, весь процесс сам по себе был очень медленным. Микроскопические корешки, дрожащие от нетерпения, заставляли себя погружаться в скопление руды на недосягаемых глубинах и с помощью сложного осмотического процесса извлекали частички чистого металла из комплексной первичной руды. Эти частички были почти такими же бесконечно малыми, как и корешки, проникшие незадолго до этого в стальные стенки корабля, и настолько легкими, что могли свободно переноситься во взвешенном состоянии по лабиринту корней. Вскоре тысячи, затем миллионы таких крупинок уже находились в движении в бесчисленных каналах древесины. И хотя каждая сама по себе была ничтожно малой, поверхность почвы, на которой они отлагались, постепенно засверкала в отблесках умирающего пожара. К тому времени, когда над горизонтом появилось солнце, сверкающий серебристый круг диаметром в несколько сот метров окружал корабль. Около полудня корабль снова ожил. Из многочисленных открывшихся люков появились летающие механизмы. Они опустились на землю и начали собирать беловатую пыль, безостановочно засасывая разверстыми пастями воздухозаборников мелкие частички металла. Они работали с большой осторожностью, но к тому времени, когда приблизился закат, ими уже было собрано более 12 тонн тонкодисперсного урана-235. После наступления ночи все аппараты скрылись в корабле, люки которого тут же захлопнулись. Вскоре длинный, похожий на торпеду корабль, тихо оторвался от земли и устремился в небо к мерцающим звездам.
Первые известия об изменившейся обстановке донеслись до леса сразу же после того, как глубоко зарывшиеся в землю под кораблем корни сообщили об уменьшении давления на них. Тем не менее, лесу все же понадобилось немало времени на то, чтобы окончательно прийти к выводу, что необходимо убрать урановую пыль, оставшуюся на поверхности почвы, потому что испускаемые ею радиоактивные лучи слишком далеко распространялись вокруг, причиняя боль. Произошедший вслед за этим несчастный случай имел очень простую причину. Радиоактивное вещество было извлечено лесом из определенных рудоносных пород, поэтому, чтобы избавиться от него, нужно было всего-навсего возвратить это вещество в ближайший урононосный пласт, залегающий среди пород, поглощающих радиоактивность. Все это казалось лесу весьма простым и очевидным. Через час после начала осуществления этого плана в небо взметнулось пламя ядерного взрыва. Это был чудовищный взрыв. Его масштабы намного превосходили способность леса к пониманию природы этого явления. Но хотя он и не услышал грохота, не увидел потрясающий силуэт посланника смерти, с него было достаточно и того, что он почувствовал. Невероятной силы ураган смел с лица планеты десятки квадратных километров растительности. Тепловая волна вместе с лавиной радиации вызвала пожары, для подавления которых потребовались длительные усилия. Ужас, который испытал лес, постепенно прошел, когда он начал вспоминать, что и это происшествие имело место когда-то в прошлом. Намного отчетливее, чем это воспоминание, перед лесом вставали перспективы дальнейших действий на основе произошедшего. Лес не собирался упускать предоставляющуюся ему возможность. На заре следующего дня он перешел в наступление. Его жертвой стал старый соперник, который, если верить ненадежной памяти, когда-то захватил часть его территории. Вдоль линии фронта, разделявшей позиции двух гигантов, прогремела серия небольших ядерных взрывов. Могучая стена деревьев, составлявших внешнюю линию обороны леса противника, распалась под последовательно наносимыми с непреодолимой силой ударами. Враг, действуя в соответствии с правилами, бросил в бой резервы своих древесных соков. Но в то время, как он был полностью поглощен восстановлением сметенного барьера, прогремели новые взрывы, в результате чего основная часть его резервных древесных соков была уничтожена. С этого момента его поражение было предрешено, поскольку он не понимал, что с ним происходит. Атакующий лес направил в образовавшуюся после взрыва в пустыню бесчисленную армию корней. Как только они наталкивались на очаг сопротивления, грохотал очередной ядерный взрыв. К вечеру завершающий взрыв колоссальной силы уничтожил деревья, образовавшие мозговой центр противника, и битва закончилась. У леса ушли месяцы на то, чтобы разрастись на захваченной у побежденного врага площади, уничтожить его умирающие корни, добить уцелевшие и теперь совершенно беззащитные деревья и в конечном счете бесповоротно овладеть новой территорией. Завершив эту работу, он с неистовством фурии бросил свои силы против леса, находившегося на противоположном фланге. Вновь начал атаку, используя атомные молнии, пытаясь затопить нового противника огненным дождем, но неожиданно был остановлен равной по мощи энергии распадающихся атомов. Его знания просочились через барьер перепутавшихся корней, служивший границей между двумя лесами. Оба колонны

0: пришельцев заключался в том, что они окружались тонкой пылью радиоактивных веществ. Каждый раз корабль поглощал ее и немедленно удалялся. И достигнутая таким образом победа всегда казалась очень легкой. Вы слушали рассказ Альфреда ван Вогта «Буколика». В переводе с английского Игоря Найденкова.
1: Что было пользы проткнуть острием копья Василиска Муру несчастному? Яд мгновенно по древку разлился, в руку всосался ему. Поспешно меч обнаживши, он ее тотчас отсек у плеча, отделивший от тела. И, наблюдая пример своей собственной смерти ужасной, смотрит живой, как гибнет рука. Марк Анней Лукан. Фарсалия. Возвращаясь из ночного патрулирования за внешним периметром базы, младший капрал Вернон Лестик угодил в ловушку, устроенную врагом. Он шел последним, прикрывая отход отряда от оставленного совсем недавно сектора номер 8, слишком сильно отстал и сбился с поросшей травой тропинки. Он не знал, что продолжает двигаться параллельно тропе, по которой шли его товарищи, всего в 30 ярдах от их левого фланга, и шагал вперед, надеясь догнать своих. Лестик не заметил расставленных под самыми необычными углами заостренных кольев, смазанных ядом и с безграничным терпением поджидавших свою жертву. Два стоявших рядом колышка пробили ботинок. Первый проткнул свод стопы, прошел рядом с лодыжкой и остался внутри ботинка. Другой прошил подошву и расщепился, ударившись о малую берцовую кость над пяткой, так и не поранив кожу. Короткое замыкание цепей. Одновременно перегорели все электрические лампочки. Вакуум сжался, змеи сбросили кожу. Заскрипели колеса фургонов. Огромные стеклянные панели рассыпались в пыль. Бор дантиста ударил по нервным окончаниям. Рвота проложила огненные следы в глотке. Разорвалась девственная плева. Отчаянно заскребли по классной доске ногти. Вспенилась вода, потекла лава. Сверхновая. Вспышка боли. Сердце Лестига остановилось, дрогнуло и снова забилось. Неуверенно. Мозг умер, отказываясь принять на себя страшный удар. Все чувства отключились. Он сделал здоровой левой ногой нетвердый шаг в сторону, вырвал один колышек из земли и, падая на землю, потерял сознание. А в это время к нему приближалось огромное черное чудовище с разверстой пастью. Чудовище, окутанное беспросветным мраком. Оно устремилось в это бесконечное путешествие без горизонта, оставив позади царство мифов, чтобы попасть в момент, предшествующий проникновению яда в плоть человека. Ящероподобный дракон с глазами, похожими на маслянистые озера, в ультрафиолетовых дымных глубинах которых клубится смерть. Могучие мускулы под гладкой шкурой цвета ночи. Опытный бегун из потерянной земли с точными движениями искусного танцовщика. Вечно бодрствующий страж веры, неслышно крадущийся сквозь туманные заслоны почти непроходимых барьеров, воздвигнутых, дабы отделить людей от их господ. В тот самый миг, когда ботинок уже почти коснулся бамбукового колышка, Василиск пересек последнюю границу времени и пространства, мыслей и измерений, чтобы стать некой тенью в лесном мире Вернона Лестига. В процессе этого перехода все удивительным образом изменилось. Агатовая, маслянистая шкура изрыгающего смерть дракона начала мерцать. По бескрайним равнинам ослепительной молнии пронесся губительный жар. Золотистые вспышки взметнулись над горными вершинами, и возникло великолепное существо в тысячу цветов. Зеленые бриллианты пламенели на шкуре Василиска, словно миллионы смертоносных глаз безымянного бога. Рубины налились кровью насекомых, застывших в янтаре на заре просыпающегося мира. Золотые самоцветы, ежесекундно меняющие форму, запахи, оттенки, ткали филигранный мозаичный рисунок на гобелене его шкуры. Изящный, призрачный, сверкающий калейдоскоп плоти, приводимый в движение могучими мышцами. Василиск вошел в мир.

А Лестигу еще только предстояло испытать боль. Существо подняло лапу с шелковистыми подушечками и опустило ее прямо на кончики заостренных колышков. Василиск расслабился, и колышки проткнули чувствительные черные полумесяцы его лапы. Темная дымящаяся жидкость смешалась с древним восточным ядом. Василиск убрал лапу, и две одинаковые раны в одно мгновение исцелились, зарубцевались и исчезли. Исчезли. Короткое напряжение мускулов, прыжок, темный воздух вспенился. Василиск метнулся вверх, в пустоту, и пропал. Пропал. И в тот самый миг, когда туманное порождение мрака скрылось, Вернон Лестиг наступил на заостренные бамбуковые колышки. Хорошо известно, что всякий, кто утолит жажду вурдалака, вампира, сам становится одним из них. Его уста обязательно припадут к чудовищному кубку, чтобы поднять его в честь нового господина и приобщиться к его власти и таинству. Василиски не ведут свое происхождение от вампиров, да и могущество их не имеет отношения к власти пьющих кровь. Хозяин Василиска послал его завербовать младшего капрала Вернона Лестига совсем не случайно. В темной вселенной царит закон и порядок. Младший капрал Вернон Лестиг всеми своими силами гнал сознание прочь. Словно на клеточном уровне понимал, что стоит чувствам проснуться, как на него будто стая голодных псов набросится чудовищная, невыносимая боль. Но алый прибой поднимался все выше, выше, поглощая его растворяющееся тело. И вот, наконец, невыносимая мука, точно разбушевавшееся море крови, накатила, ворвалась, превращаясь в длинные свивающиеся волны. Лестиг закричал. Он выл до тех пор, пока ему не сделали инъекцию, тогда боль чуть притупилась, и Вернон потерял контакт с клубящимся хаосом, в который превратилась его правая нога. Вернон Лестиг снова пришел в себя. Было темно, и он подумал, что наступила ночь. Потом он открыл глаза, но вокруг по-прежнему царил мрак. Правая нога отчаянно зудела. Он заснул. На этот раз не впал в кому, а провалился в настоящий сон.

Когда Вернон очнулся в следующий раз, день так и не наступил. Он открыл глаза и понял, что ослеп. Нащупав левой рукой солому, сообразил, что лежит на циновке. Плен. Тогда Вернон заплакал, потому что теперь знал. Ему не требовалось даже проверять это, что ему ампутировали стопу. А может быть и всю ногу. Он плакал из-за того, что больше не сможет выскочить из машины, чтобы пропустить кружку горького перед обедом. Он плакал из-за того, что всякий раз, когда пойдет в кино, люди будут смотреть на него и делать вид, что ничего не замечают. Он плакал из-за Терезы. Теперь ей придется принимать нелегкое решение. Он плакал о том, как будет выглядеть на нем одежда. Он плакал о туфлях и о многом-многом другом. Проклинал своих родителей, патруль, врагов и тех, кто послал его сюда. Он хотел, мечтал, отчаянно молился, чтобы хоть кто-нибудь из них поменялся с ним местами. А когда он уже не мог больше плакать и просто желал смерти, за ним пришли, отвели его в какую-то хижину и начали допрашивать. Ночью. Ночью, которую он теперь постоянно носил с собой. Они были древним народом. Их предки испытали многовековое рабство. Страдания значили для них не больше едва различимого шепота алого облака, плывущего в небе пустынной планеты, что вращается вокруг далекой звезды. Но они хорошо знали, как использовать боль в качестве инструмента, и не видели зла в подобных деяниях. Ведь с точки зрения народа, познавшего рабство, зло правит душами тех, кто выковал кандалы, а вовсе не тех, кто вынужден их носить. Никакое деяние, совершенное во имя свободы, не может быть слишком чудовищным. Поэтому Лестига пытали до тех пор, пока он не рассказал все, что они хотели знать. Ему не удалось скрыть ничего. Расположение частей, направление дальнейшего передвижения, личный состав, оружие, цель миссии, слухи, свое имя и звание и даже личные номера своих товарищей, те, что ему удалось вспомнить. Свой адрес в Канзасе, цифры, стоявшие на водительском удостоверении, кредитные карточки, телефон Терезы. Они все равно не оставили Лестига в покое. Его подвесили на деревянной стене, связав руки сзади, так что кровь не могла циркулировать, а суставы норовили выпрыгнуть из плеч и били по животу бамбуковыми палками. Не кормили и не поили, так что он не мог проронить ни единой слезинки. Однако дыхание с глубоким, тяжелым хрипом вырывалось из его груди. И один из палачей сделал ошибку. Он подошел к Лестигу и, схватив за волосы, наклонился, чтобы задать очередной вопрос. И тогда младший капрал Вернон Лестиг, падая, глубоко выдохнул, сражаясь за жизнь, и случилось страшное.

Передовой отряд с базы захватил вражескую позицию. Боевые вертолеты сели на поляну, и в штаб поступил рапорт, в котором говорилось, что в данном районе все вражеские солдаты, кроме одного, мертвы, а среди них в грязи на полу крытой соломой хижины обнаружен находящийся без сознания младший капрал Лестик Вернон К. Личный номер 526-90-5416. И тела 9 вражеских офицеров, которые погибли необъяснимой, чудовищной и странной смертью. Господи, вы бы только видели, на что это было похоже. Не иначе какая-то невиданная болезнь. А нашему новому лейтенанту стало так худо, что он там все заблевал. И мы не знали, что делать с тем единственным типом, что выполз из кустов. Видно, эта штука не успела до него добраться. Только вот лицо у парня уже начало растворяться. Наши ребята со страху чуть в штаны не наделали и... Тогда передовой отряд немедленно переместили на другую позицию, а туда послали военную разведку. Место было немедленно огорожено, ввели строжайшую секретность. От единственного солдата противника, оставшегося в живых, того с разлагающимся лицом, успели узнать, прежде чем он умер, что Лестик все рассказал. Лестига отправили санитарным вертолетом в полевой госпиталь, оттуда в Сайгон, а дальше через Токио в Сан-Диего, где было решено предать младшего капрала военно-полевому суду за предательство и сговор с врагом. Дело привлекло внимание газет, но суд проходил за закрытыми дверями. Однако прошло довольно много времени, Лестига оправдали, ему даже выплатили солидную компенсацию за потерю ноги и зрения. Он снова отправился в госпиталь, где провел 11 месяцев. Там ему даже удалось в некотором смысле вновь обрести зрение, хотя теперь он был вынужден носить темные очки. После этого Вернон Лестик отправился домой, в Канзас. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия-ФМ».

0: Между Сиракузами и Гарден-Сити, сидя у забрызганного дорожной грязью окна призрачного поезда, медленно продвигающегося по плоским степям Канзаса, Лестик бездумно смотрел в окно. «Эй, вы капрал Лестик?» Вернон Лестик тряхнул головой и увидел в окне привидение. Обернулся. Перед ним возник разносчик с подносом, на котором лежали бутерброды, плитки шоколада, освежающие напитки. На груди разносчика висела сумка со свежими газетами. «Нет, благодарю», — сказал Лестик, отказываясь от всего сразу.
1: «Скажите, вы ведь тот самый капрал Лестик?»
0: Разносчик развернул одну из газет и быстро заглянул в нее.
1: «Да, конечно, вот здесь. Видите?»
0: Лестик просмотрел почти все газеты, но это была местный. Он начал искать мелочь. «Сколько с меня?»
1: 10 центов.
0: На лице разносчика промелькнуло удивление, которое тут же сменилось улыбкой.
1: «Вы так давно здесь не были, что успели забыть, сколько стоит газета, да?»
0: Лестик дал ему 2 монетки по 5 центов и, быстро отвернувшись к окну, развернул газету. Прочитал заметку. Это был тяжелый удар. Нашел упоминание о редакционной статье. Перевернул несколько страниц, прочитал, что было написано в статье. «Люди возмущены», — говорилось там. «Довольно тайных процессов. Мы должны посмотреть в лицо своим военным преступлениям. Заговор правительства и военных. Хватит нянчиться и возвеличивать предателей и убийц», — говорилось в редакционной статье.
2: Лестик выпустил газету из рук, и она медленно соскользнула на пол.
1: «Тебя следовало расстрелять, если хочешь знать мое мнение!»
0: Разносчик, не закончив фразу, устремился к выходу из вагона. Лестик даже не повернулся в его сторону. И сквозь темные очки, защищавшие больные глаза, он видел слишком хорошо. Подумал о долгих месяцах слепоты, снова вспомнил о том, что делали с ним в той хижине, и засомневался. Может, было бы лучше, если бы зрение к нему так и не вернулось.

Дорога на Рок-Айленд была отличной дорогой, как раз по ней ему и следовало ехать. Домой. Неожиданно все опутал туман. Теперь такое происходило с ним довольно часто, словно улучшение зрения носило временный характер. Запасной генератор периодически включался, чтобы поддерживать его, а потом выключался, когда нагрузка становилась слишком большой. Через некоторое время свет и зрение вернулись. Но все равно землю обволакивала серая дымка. Где-то в ином месте, окутанное иной дымкой, огромное чудище сидело на задних лапах. От его изукрашенной самоцветами шкуры исходил хроматический свет. В лапе оно что-то держало. Из мягких подушечек черных лун торчали блистающие когти. Оно наблюдало, дышало, дожидаясь, пока зрение Лестига прояснится.

Уичито Вернон Лестик взял на прокат автомобиль и поехал в Графтон, до которого оставалось 65 миль. Поезда в этом городке больше не останавливались. Железнодорожное движение в Канзасе постепенно сходило на нет. Лестик вел машину в мертвой тишине. Не стал включать радио. Ничего не напевал себе под нос, не кашлял. Ехал, устремив взгляд вперед, не замечая холмов и долин, мимо которых проезжал. Так было покончено с мифом о плоском, как доска Канзасе. Лестик вел машину, словно человек, который, обладая воображением, мог бы представить себя черепахой, неотвратимо влекомой к соленому морю. Он ехал параллельно линии песчаных холмов, идущих вдоль южной части Арканзаса, свернул на шоссе номер 96 возле Элмера, ниже Хатчинсона, потом на юг, на 17-е шоссе. Он 3 года не ездил по этим дорогам. А кроме того, все это время не плавал и не катался на велосипеде. Если ты чему-то научился, это уже на всю жизнь. Как Тереза. Или дом. Невозможно забыть. Или хижина. А еще запах там. Невозможно забыть. Лестик пересек северную развилку и свернул на запад, на шоссе номер 17 возле водохранилища Чейни. Он въехал в Графтон, когда начали спускаться сумерки, кровавый нарыв солнца медленно катился в сторону холмов. Пустынные здания заброшенного цинкового рудника, закрытого вот уже 12 лет, торчали на фоне неба, словно растопыренные черные пальцы гигантской руки, поднятые над ближайшими холмами. Лестик объехал монумент в честь павших солдат и матросов, единственным украшением которого была полоса, выложенная ракушками. Ветер полоскал флаг над мэрией и еще один над почтой. Становилось темно. Он включил фары и габаритные огни. Странное дело, дымка перед глазами придавала уверенности, словно защищая от земли, одновременно знакомой и чужой. Магазины на Фич-стрит были закрыты. Однако реклама над шатром кинотеатра «Утопия» горела ярко, а возле будочки, где продавались билеты, собралась небольшая толпа. Лестик притормозил в надежде увидеть знакомое лицо, и люди начали на него глазеть. Парнишка, которого он не узнал, показал на него пальцем и повернулся к своим друзьям. В заднее зеркало Лестик заметил, как двое из них вышли из очереди и направились в соседний магазин, где продавались сласти. Он проехал через деловую часть города и повернул к своему дому. Включил дальний свет, но даже мощные фары не смогли разогнать туман, сквозь который он продвигался вперед. Если бы Вернон Лестик обладал даром фантазии, он мог бы предположить, что видит свой мир глазами какого-то чужеродного, невиданного существа. Однако он никогда не обладал развитым воображением. Дом, в котором его семья прожила 16 лет, был совершенно пуст. На воротах висела табличка «Продается». Лужайка перед домом заросла сорняками. Кто-то спилил росший во дворе дуб. Падая, дерево сломало часть лестницы, ведущей наверх. Лестик пробрался внутрь через угольную кучу, сваленную за домом, обследовал каждую комнату на первом и втором этажах. Дело продвигалось медленно. Он ходил, опираясь на алюминиевый костыль, а перед глазами висела тусклая пелена. Его родные покинули дом в спешке. Мать, отец и Неола. В шкафах, забившись в угол, словно испуганные зверьки, висели пальто и куртки. Пустые картонные коробки валялись на полу в кухне. В одной из них Лестик нашел чашку с отбитой ручкой. Заслонки в камине оставались открытыми, и дождь превратил пепел в черную густую пасту. В кухне на полке стояла банка с черносмородиновым вареньем, покрытым плесенью. Повсюду лежал толстый слой пыли. Лестик коснулся разорванной занавески на окне в гостиной и в тот же миг заметил фары машин, сворачивающих на подъездную дорожку к дому. 3 из них остановились одна за другой, бампер к бамперу. Еще 2 у въезда. Свет их фар залил гостиную бледным сиянием. Открылись двери.
Лестик быстро отодвинулся от окна и присел. В свете фар перемещались темные тени. Казалось, незваные гости не могут принять никакого решения и о чем-то спорят. Наконец, один из них отошел в сторону. В руке у него что-то блеснуло. Удар тяжелого гаечного ключа по окну. Звон бьющегося стекла. «Лестик! Вонючий ублюдок! А ну, выходи!» Вернон Лестик неуклюже, но бесшумно проковылял через гостиную в кухню и начал спускаться по лестнице в подвал. Он был достаточно осторожен и поэтому оставил открытым окно, выходящее на угольную кучу. Через узкую щель было видно, что там кто-то стоит. Они окружили весь дом. Под ногой хрустнул уголь. Тогда Лестик бесшумно прикрыл окно и повернулся к лестнице. Ему не хотелось, чтобы его поймали в подвале. Сверху снова послышался звон бьющегося стекла. Неловко цепляясь за перила, он стал подниматься по лестнице. Сейчас костыль был совершенно бесполезен. Впрочем, Лестик перемещался довольно быстро и вскоре оказался на верхнем этаже. Тут была комната его родителей. Он открыл дверь и вошел. Застекленная дверь покосилась и держалась только на одной петле. Отсюда можно было спуститься вниз по пожарной лестнице. Лестик сделал первый шаг, стараясь не наступать на те ступеньки, которые сломали ветки упавшего дуба. Внимательно посмотрел вниз, вдоль стены, но там никого не было видно. Вцепившись одной рукой в перила, бросил костыль в темноту, перекинул тело на другую сторону лестницы, крепко сжал бедрами один из шестов, на которых крепилась лестница. Он много раз спускался вниз именно таким образом, когда был маленьким мальчиком, чтобы поиграть с приятелями после того, как его уложили в постель. Все произошло так быстро, что даже потом Лестик так и не понял, что же именно случилось. Прежде чем его нога коснулась земли, кто-то наскочил на него сзади. Он попытался удержаться на шесте, как обезьянка на детской игрушке, и даже отпихнул нападавшего здоровой ногой. Однако его быстро стащили с шеста и с размаха швырнули на землю. Тогда он попробовал перекатиться, но уткнулся в ствол шелковицы. Решил сделать обманный финт, сжался в пружину, но в этот момент кто-то легнул его в бок, и он упал на спину. Темные очки слетели с лица, и сквозь дымный туман он с трудом рассмотрел человека, который прыгнул ему на грудь, подняв над головой какой-то толстый и длинный предмет. Лестик отчаянно старался разглядеть врага. Напрягся. В следующий миг человек, сидевший у него на груди, отчаянно взвыл. Оружие упало на землю. Он прижал к лицу руки, вскочил и, спотыкаясь, бросился прочь, ломая кусты и продолжая вопить. Лестик пошарил вокруг, нашел очки, надел их и обнаружил, что лежит на костыле. С его помощью встал, как слаломист опирается на палку во время сложного виража. Лестик захромал в сторону заднего крыльца соседнего дома, обошел его и оказался между пустыми машинами, стоящими у подъездной дорожки. Фары по-прежнему заливали дом грязноватым тусклым светом. Он скользнул за руль, сразу понял, что этим автомобилем управлять не сможет. Выбрался наружу, подошел к другой машине, с облегчением разглядел автоматическую коробку передач и тихонько открыл дверцу. Усевшись за руль, повернул ключ зажигания. Двигатель заурчал, а из-за дома показались темные силуэты. Когда они выскочили на улицу, Лестик уже уехал.